0: как международные сравнения, которые есть. Вот, поэтому, конечно, нас, я понимаю, что многих и бизнес волнует текущая ситуация в экономике, вот, но надо понимать, что экономика всегда развивается циклично, и поэтому за периодами такого большого роста, а все-таки тот период, который мы прошли, это такой ощутимый рост, всегда следуют фазы такой стабилизации и определенной структурной донастройки, структурной перестройки, то, что мы сейчас в общем и целом наблюдаем.
1: Как выглядит стабилизация вашими глазами? Пишите в комментариях, если можете себе позволить, а мы вам покажем, кто из российских экономистов верит в успех так называемой донастройки.
2: Вице-премьер Александр Новак сообщил о резком падении прогноза экономического роста. Прогноз по российскому ВВП сократился втрое, до 0,4%, а дефицит федерального бюджета за первый квартал достиг 5,8 триллиона рублей и в полтора раза превысил план на весь год, пишет издание Moscow Times. В правительстве признают падение экономики, но не видят в этом ничего критичного, считая снижение вполне закономерным. В интервью издания «Ведомости» Новак рассказал, что за высоким ростом всегда идет снижение.
3: И это нормальный этап, ведь экономическая динамика циклична. После периода высокого роста всегда идет корректировка, часто сопровождаемая структурной трансформацией.
2: Минусы в экономике признает и Владимир Путин. Но на встрече с министром экономического развития Максимом Решетниковым президент России выразил надежду на положительную динамику.
4: Максим Ильич, правильно я вас понял, что в целом у нас наблюдаются некоторые положительные тенденции в сфере макроэкономики. Инфляция в годовом выражении у нас на сегодняшний день 5,6%, а темпы экономического роста, хоть и с минусом за первый квартал, но тем не менее мы можем зафиксировать уже и определенные положительные тенденции.
0: Да, Владимир, все абсолютно так.
2: Причин для роста не видит и зампред правления Сбербанка Тарас Скворцов. Положительные изменения, по его мнению, возможны в лучшем случае во второй половине года.
5: Я не могу сказать, что вот мы в апреле видим какие-то большие признаки изменения ситуации к лучшему. Надеемся, традиционно на второе полугодие всегда и в экономике, и в банковском секторе второе полугодие характеризуется таким более активным спросом. Вот. Эффект от новой геополитики, от более высоких цен на нефть мы тоже пока не ощущаем.
2: В интервью «Ведомостям» Александр Новак также говорил о приоритетах российского бюджета. Вице-премьер не исключает дальнейших сокращений расходов. По его словам, акцент должен остаться на эффективных отраслях, например, технологической. Новак допускает, что в 2026 году инфляция составит более 5%, а не 4%, как надеется Центробанк. Владимир Путин еще на встрече с правительством в апреле требовал остановить рост инфляции и перейти к росту экономики.
4: Необходимо вернуться на траекторию устойчивого экономического роста. Конечно, замедлением инфляции, сейчас об этом тоже скажу, и сохранением стабильности на рынке труда. Ну, это как бы такие разнонаправленные, на первый взгляд, вещи. Но мы говорили о том, что нужно стремиться именно к такому результату, непростому.
2: Российские власти пытаются преподнести населению оптимистичный экономический прогноз, но предпосылок для этого нет, считает экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Бланд. По его мнению, текущие действия правительства, как правило, приводят к росту цен и повышению налогов.
6: Теперь Минфину придется перекраивать бюджет и на этот год, и на три последующие. Более низкие цифры экономического роста подразумевают более низкие налоговые поступления. И что взбредет в голову правительству, чтобы компенсировать выпадающие доходы, даже думать не хочется, поскольку в последние два года все заканчивалось повышением налогов.
2: Но чтобы лишний раз не волновать россиян, доходы которых могут существенно снизиться, министр финансов Антон Силуанов поспешил заверить, что все необходимые меры для роста экономики уже приняты, а сообщения о повышении налогов и заморозке вкладов чиновник назвал фейковыми.
1: Ну, о новом прогнозе правительства для российской экономики мы поговорим с экономическим обозревателем Вячеславом Ширяевым. Вячеслав, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
1: Правительство прогнозирует рост экономики лишь на 0,5%, но экономисты Сбербанка надеются на рост уже во втором полугодии. Вы разделяете их оптимизм?
7: Нет, если внимательно послушать, что сказали вот эти представители Сбербанка, они подвергли сомнению рост, который нарисовал Росстат, сказали, что никаких признаков улучшения ситуации мы не видим, но они же Сбербанк, это государственный банк, они же не могут просто взять и сказать, что Росстат лжет, а мы ничего не видим, никакого роста, а наоборот мы видим падение. Поэтому они каждое свое такое негативное высказывание должны сопроводить какими-то оптимистичными достаточно конструкциями мыслительными и вербальными. И вот они выдают. Но вообще-то во втором полугодии обычно все выправляется, поэтому ждем второго полугодия. Вот то, что они ждут второго полугодия, чтобы что-то стало лучше, говорит о том, что первое это полугодие будет очень-очень плохим. Нарисуют, конечно, восстановление роста. Опять, наверное, за второй квартал скажут, что у нас все выросло. И первый квартал это была просто техническая ошибка из-за календаря, из-за плохой погоды. Вообще все прекрасно. Но все признают, те, кто следят за косвенными показателями, за потребительскими расходами, за объемом выпуска по основным отраслям промышленности, все понимают, что сокращение экономики ускоряется. По базовым отраслям это наиболее очевидно, по загрузке транспорта это очевидно. Ну и, соответственно, какое второе полугодие может вытянуть? Понятно, что какой-то эффект от там, лишних 300-500 миллиардов рублей, которые бюджет получит за время высоких цен, они могут зафиксировать, но это по сравнению с дырой, которая больше в 10 раз мертвому припарка. Но они, конечно, могут что-то подрисовать, что-то изобразить. За ними, как говорится, дело не станет. Другое дело, что во втором полугодии ускорение падения просто обусловлено инерционными факторами. То есть, если бы они за первые три месяца, а потом за вторые три месяца действительно увеличили бы бюджетный импульс, действительно бы вложили в инфраструктуру, увеличили бы инвестиционный импульс, то да, можно было бы сказать, ну вот во втором квартале что-то начнет шевелиться. Но у них все сокращается, бюджетный импульс сокращается, они режут госрасходы, не выплачивают предприятиям даже авансовые платежи в том объеме, в котором это нужно. Никаких инвестиций нет, идет сокращение инвестиций. То есть, ну а за счет чего они во втором квартале собираются переломить ситуацию? То, что сейчас происходит с падением экономики, это не способно к быстрому восстановлению. То есть есть такое понятие V-образное восстановление. Быстро упали, быстро отжались, быстро поднялись. Вот России это не грозит. Да, даже Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования в прошлом году писал, что та депрессия, которая будет в России, она страшная, потому что выход из нее будет очень-очень долгим. И тут вдруг все экономические лидеры, это, скажем, правительство, Центробанк, Решетников, значит, Силуанов, стали вдруг говорить, что во втором полугодии будет какой-то отскок. Да нет, вот он уже отскок в марте, то есть упали на 2% за январь-февраль, а в марте обратно отскочили на 2%. Ну, никто серьезно, те, кто серьезно разбирается в экономике, анализирует, конечно, не поверят в такое V-образное восстановление. Восстановление, даже если оно бы и было, оно было бы очень долгим и мучительным. Но России даже восстановление долгое и мучительное не грозит. Вот в эту финансовую яму, в которую падает правительство Российской Федерации, как писал классик, падать можно бесконечно. И так они и будут делать.
1: А вы понимаете, что они донастраивают? Вот звучит слово «донастройка» от Решетникова, от Новака, говорят, это стандартный процесс, просто мы перешли в период донастройки. Вот что они там донастраивают?
7: Донастройка может означать что угодно. Они понимают, что наломали дров, и теперь нужно что-то откатывать, например, налоговая реформа для малого и среднего бизнеса. Они это назовут донастройкой. Ничего себе, сломали, а потом пытаются остатки склеить. Можно ли говорить о том, что это донастройка? Или сокращение бюджетных расходов. Они раньше называли это, консолидацией. Еще какие-то слова придумали. Сейчас они будут говорить, мы донастраиваем бюджетный процесс, мы донастраиваем бюджет. То есть это просто один из эвфемизмов, за которым нет реального смысла, потому что реальный смысл в том, что они, конечно же, будут увеличивать обложение налогами экономики, конечно же, они будут стараться срезать всю социалочку, больницы, учителей, не повышать зарплаты, не индексировать, остановить все стройки, ремонты, больниц, классов и так далее. Все, что можно срезать помимо войны, естественно, они будут резать. Поэтому всю эту гадость они называют донастройкой.
1: А как выглядит дно, от которого можно оттолкнуться? Я вот сейчас попытаюсь объяснить, что я имею в виду. Путин и экономисты, с которыми он встречается, они грезят о некотором периоде, когда страна вернется к положительному тренду. Но перед началом тренда правительство, тот же Решетников объясняет Путину, нужна стабилизация. Вот то, что сейчас происходит, и те цифры, которые они получают, это похоже на какую-то стабилизацию? Или будет дальше продолжение вниз?
7: Не, ну нарисовать-то можно любую стабилизацию, даже рост. Они уже не стабилизацию нарисовали, они рост нарисовали в марте. Еще раз говорю, 2% экономика у них в марте выросла. Это абсолютное вранье. Структура этого вранья, как они рисовали, я подробно разбирал на своем YouTube-канале 2 недели назад. Кому интересно, посмотрите. Никакого отношения это к реальности не имеет, поэтому в каком смысле мы будем ждать дна? В том, которое у них нарисовано, или в том, которое, в смысле, которое будет в реальности в виде остановки предприятий, массового увольнений, проблем банковского сектора, закрытия банков, там, всех проблем, которые будут связаны с рынком жилья и так далее, и так далее. Это дно, которое не будет достигнуто, катастрофа будет развиваться по спирали еще очень долго. Говорить о дне каком-то нужно в тот момент, когда мы увидели реальные меры, которые, допустим, правительство приняло. Например, остановило войну, сократило госрасходы, снизило налоги, улучшило бизнес-климат, привлекло инвестиции из-за рубежа. И вот мы говорим, все, экономика пошла в рост. Но ведь ничего такого не планируется и не предполагается, за счет чего может быть какой-то рост. Когда основа экономики, нефтегазовый сектор разрушен, когда металлургия в кризисе, угольщики, лесники в кризисе, все в кризисе, машиностроение падает просто какими-то невероятными темпами. Ну, а где будет остановка и почему? Конечно, вот когда мы общаемся в режиме интервью, мне очень хотелось бы ссылаться на мнение каких-то других вот профессиональных экономистов и вот в виде дебатов сказать, ну, ребят, ну, кто-нибудь мне скажите, потому что мы все время как бы выслушиваем через ведущих, которые берут у меня интервью, некие бредни от правительства, а мне приходится их опровергать и говорить, что это вранье и бред. Ну, со стороны может показаться, ну вот выскочка такой тут появился, и таких великих людей, как Решетников, Орешкин, Силуанов, ну, ставит их заявление под сомнение. Но мне очень бы хотелось, чтобы появился какой-то человек, например, вот эти преснопамятные Некрасов, Иноземцев, Алексашенко, которые говорят, что у Путина все хорошо. Которые сказали, Вячеслав, ты не понимаешь, а на самом деле они имеют в виду вот это, вот это, вот это. Я бы почесал репу и сказал, ну вообще да, что это я не увидел. Да, есть основания для восстановительного роста, есть даже основания для V-образа. Разного восстановления. Но ни один человек, который защищать готов путинские экономические все эти концепции, не готов к четкому содержательному диалогу, спору. Поэтому мне, знаете, вот хорошо отталкиваться от того, что сопротивляется. А мне никто не сопротивляется, к сожалению. Я бы очень хотел, чтобы кто-то мне посопротивлялся, потому что мне уже, знаете, оскомину набило говорить очевидные вещи, я их говорю, который год, что они врут, что они рисуют, что ситуация ухудшается, что отовсюду вылезают кризисы, и каждый год мы видим, как это все нарастает. Но в 26-м году уже всем понятно, что все в кризисе, что все разваливается у них. Нефтегаз, металлургия, лесная отрасль, все разваливается, падение потребительских расходов, хотя они нарисовали рост в марте 6%. Но все показатели торговли говорят, что идет падение. Сокращение трафика идет во всех торговых сетях. Люди меньше ходят в магазины и дешевле покупают. У них корзинка сокращается по стоимости. И при этом мы видим эту статистику безумную, бравурную. И хотелось бы реально уже в каком-то режиме, вот, может быть, найти каких-то людей. Может, в комментариях кто-нибудь напишет, Вячеслав, а вот этот человек серьезный говорит, что Путин на самом деле имеет в виду вот это, вот это. Решетников имеет в виду вот это, вот это, вот это. Но сколько бы я ни выходил в эфиры, мне никто не пишет ничего содержательного, противовес того, что я заявляю.
1: Но это хорошее предложение, и обратиться в комментарии. Я себе записал это как творческую задачу. Попробуем организовать дебаты. Я только за, обожаю этот формат. Но... Вы заговорили о том, как чувствуют на себя все эти кризисы простые люди. Мы начинали эфир со слов Решетникова о том, как Россия догоняла Соединенные Штаты по душевому доходу. Но недавний индекс счастья государственного ВЦИОМа показывает, что как будто в этой погоне чиновники сбились со следа. Давайте посмотрим короткий материал о том, что портит настроение населению, и вернемся к этому разговору.
8: Индекс счастья россиян по версии ВЦИОМ упал до минимума за 15 лет. Падение началось в декабре 2025 года. С 66% положительных ответов индекс упал до 52%. Социолог Дмитрий Дубровский связывает падение индекса счастья с тем, что у россиян пропало ощущение нормальности, которое Кремлю долгое время удавалось сохранять.
9: Знаки войны, от которых режиму удавалось долгое время россиян, в общем, хранять. За исключением прифронтовых регионов, в общем, по большому счету, ничто людей не будоражит. А теперь будоражит, причем это прежде всего отключение интернета, которое власть устраивает сама. И, соответственно, исчезновение мобильного интернета, вообще блокировки интернета, вот это то, что нормальности не соответствует. Вот эта нормальность, она мне кажется, и отражается на этом индексе, который мы

0: доходы, то это просто нищебродство.
1: Правительство России планирует поднимать цены на тарифы ЖКХ ежегодно. До конца 2029 года они вырастут почти на 36%. Сильнее всего подорожает электричество. Некоторые россияне не понимают, почему экономические проблемы решаются за счет населения.
2: Кто виноват в том, что экономика пришла в такое состояние? Кто виноват? Ну не люди же, правильно? Мы как работали, так и работаем. Как платили налоги, так и платим налоги. Мы каким боком здесь виноваты? Я считаю, что вот эти деятели, вот эта власть, власть имущие вот эти, должны в этой ситуации сложить полномочия и понести наказание.
1: Экономист Владислав Иноземцев отмечает, что доходы и без того дефицитного федерального бюджета в апреле 2026 года оказались заметно ниже ожиданий.
3: Российская экономика находится в не очень простом положении, я должен сказать, потому что президент Путин и российское правительство в последний год, как минимум, проводят абсолютно иррациональную, на мой взгляд, политику, которая серьезным образом подрывает сами возможности экономического роста. То есть это и высокие процентные ставки, введенные ради борьбы с инфляцией, и совершенно безумный отъем собственности у бизнесменов и, так сказать, передача ее путинским друзьям. Очень жесткое регулирование всего и вся, которое сейчас происходит в экономике, которое мешает, опять-таки, бизнесу.
1: Треть малого бизнеса в России задумывается о закрытии или продаже. Об этом говорят в Фонде «Общественное мнение» Высшей школы экономики. Впервые с 2000 года в России уменьшилось число магазинов. На фоне роста цен снижается и покупательная способность.
4: Будучи у истоков, по сути дела, российского ритейла за последние 26 лет, конечно, такого падения я не наблюдал. Есть вызовы, которые базовые. В первую очередь, это, конечно, нехватка денег у населения.
1: По данным подсчетов компании CoreXP, их приводит Коммерсант, после перехода россиян в режим экономии, ритейлеры резко сократили запуск новых магазинов в Москве. Возможно, чтобы оградить граждан от мыслей о росте цен, Федеральная антимонопольная служба неделю назад выдала официальное предостережение нескольким аналитикам и экспертам, которые прогнозировали рост цен на продукты.
5: Но мы продолжаем разговор с Вячеславом Ширяевым о том, какие проблемы в экономике скрывает эвфемизм да настройка. Вячеслав, Антон Силуанов говорит, что налоги больше не поднимут, можно и населению жить спокойно, и бизнесу, но с 1 мая расширяется перечень товаров, которые должны получать маркировку «Честный знак». То есть теперь не только телефоны, но хлеб, торты, печенье, там много товаров в списке, они должны платить деньги Ростеху за эту маркировку. Чем это отличается от налога, который мешает бизнесу?
6: То, что не будут больше налоги повышать, Силуанов обещал после повышения налога на прибыль и дополнительного повышения НДФЛ для самых обеспеченных, было обещано, что никакого больше повышения не будет. Потом случилось повышение НДС, повышение налоговой нагрузки на малый и средний бизнес. Ну, кто хочет верить Силуанову, тот, пожалуйста, в палату номер 6 пройдите. Каждый раз, когда Силуанов говорит, что налогов не будет новых, они, естественно, будут повышаться. В этой связи зря он говорит одновременно, что и вклады мы не отнимем, что это все фейк. Он вместе говорит про то, что налоги не будут повышаться и что вклады не будут отниматься. Лучше бы он по отдельности как-то это говорил, может, во что-то бы еще поверили. Потому что когда он говорит в связке, люди прекрасно понимают, так, он врал, что налоги не будут повышаться, мы увидели, что он врал, значит, он сейчас опять врет, значит, он и про вклады врет. Ну и, соответственно, понятно, что люди умные знают об отсутствии денег, которые люди принесли в банки, эти деньги все выданы в виде кредитов предприятиям, которые никогда их не вернут, поэтому, ну, с этой точки зрения, может, он даже где-то и прав, Силуанов, говоря, что мы не тронем ваши вклады. Знаете, все украдено до нас, трогать уже нечего, как бы намекает Силуанов, поэтому, естественно, вот мы-то и не тронем. В этой связи встает вопрос, а что они могут скрывать за неповышением налогов? То есть понятно, что они увеличивают налоговую нагрузку на экономику, но не повышают как бы ставку, например, да? И здесь у них огромный простор. Естественно, всякие вот эти сборы, честный знак, утилизационный сбор, это такие квазиналоги, которые существуют по всей цепочке поставок в российской экономике. Дальше, естественно, это там налог на сверхдоходы, а не на сверхприбыль. Они вполне могут вернуться к этому вопросу. Ну и дальше там бесконечное количество всяких инициатив, которые по мелочи разбросаны по экономике, но в целом они увеличивают налоговую нагрузку, которая может впрямую и не повышаться в виде там, ставок

0: НДФЛ или ставок налога на прибыль или ставок НДС. Так что, естественно, увеличение давления будет продолжаться. Мы просто фиксируем, что вранье в одной сфере вызывает сомнения насчет депозитов у людей в другой части. Так что людям, конечно же, стоит задуматься о том, есть ли их деньги в банках, и кто первый будет обращаться за своими накоплениями, тот еще имеет шансы получить, а те, кто последний окажется в очереди, те точно ничего не получат.
1: Но вот говоря о банках, Центр макроэкономического прогнозирования говорит, что в начале 2026 года доля проблемных активов в банковской системе превысила 10%. Решетников докладывает Путину, что некий штаб по неплатежам уже с этой проблемой борется вместе с Федеральной антимонопольной службой. Они собирают жалобы от предпринимателей. А что-то кроме сбора жалоб они могут делать?
0: Во-первых, неплатежи по кредитам и неплатежи между контрагентами в экономике – это разные явления. Если говорить о банковском кризисе, то он действительно, по мнению ЦМАК, начинается с 10%. Но реально проблемных кредитов в разы больше в экономике и в банковской системе. Просто нельзя об этом говорить, иначе все поймут, что король голый и бросятся рушить банковскую систему. Стараются не пугать, пока не провоцировать. Реально я оцениваю в 20-30% невозвратные кредиты вот на данный момент, которые реструктурируются, меняются на акции заемщиков, ну и так далее. Есть всякий схематоз. Банк России на это закрывает глаза, потому что ему приказали в правительстве и в Кремле не мешать вот этому заметанию мусора под ковер. Так что банковский кризис вовсю, неплатежи в экономике, конечно же, ну, это уже цифра 8-10 триллионов рублей по разным оценкам на конец прошлого года. То есть сколько не проходит денег, задержки, люди не платят, компании не платят друг другу. И этот вал, который будет нарастать. Ну, а комиссия – это естественный ответ власти, которая не способна ничего сделать по существу, создать комиссию, потом подкомиссию. Ну, мы видели, как работает комиссия, например, по оказанию помощи терпящим бедствия предприятиям. Все туда пишут, как на деревню дедушки, лесники пишут, металлурги пишут, там, все отрасли, лифтовые компании пишут, производящие лифты, ну и так далее. Я вот в своих обзорах по итогам недели каждый раз говорю о каком-нибудь секторе экономики, который написал в очередной раз в такую комиссию жалобу о том, что их надо спасти, все плохо, спасайте, иначе мы тут все погибнем. И никак не реагирует правительство на эти жалобы, никаких механизмов реально спасти компании, которые тонут, у правительства нет. Естественно, как они могут посодействовать расшивке неплатежей? Ну, давайте представим, завод X должен заводу Y, там, 100 миллионов рублей, и не платит. Правительство пытается наехать и говорит: завод Y, ты что вообще творишь-то? Он говорит: слушайте, ну мне не платит завод Z. А завод Z не платит завод там, что там?
1: Завод Z, это в смысле вот военное предприятие?
0: Извините. Да, естественно, естественно, потому что они тоже не платят. Поэтому расшивать это бессмысленно, все равно упрется все в то, что будет какой-нибудь завод или ряд предприятий, которым должны деньги из бюджета, задерживают, маленькие авансы присылают, задерживают основной платеж. Об этом все больше и больше мне пишут подписчики, сейчас сообщая о каких-то предприятиях, даже ВПК, которые получают очень мизерные авансы, а потом, когда просят доплатить, им говорят: 27-й год, 30-й год, и как? Вот, когда банковская система выдает кредиты под 20%, как вы можете занять деньги и ждать до 30-го года, пока вам заплатит государство? Естественно, все это порождает цепочку неплатежей. В общем, главный виновник цепочки неплатежей – это государство, которое перестало финансировать свои обязательства в тех объемах, которые ожидали компании, предприятия, понастроившие, значит, цехов, пооткрывавшие линии. И теперь, естественно, они в основе этой пирамиды неплатежей.
1: Вячеслав, у нас полминуты остается, чтобы подвести итог. Эта ситуация, которая до настройки называют власти, на год или годы, на ваш взгляд?
0: Нет, они сейчас просто делают вид, что погорячились с оценкой категорической этого падения, инфляции высокой и так далее. Они просто откатывают информационно, но по сути они ничего изменить не могут. Никаких реальных действий, которые могли бы изменить ситуацию, я не вижу. Если кто-то видит, обязательно сообщайте, будем вместе анализировать.
1: Спасибо большое вам, Вячеслав. Вячеслав Ширяев, экономический обозреватель, помогал для нас анализировать, что происходит с российской экономикой и что же такое донастройка. Делитесь своим мнением в комментариях и увидимся завтра. До свидания.

0: «Золотой запас свободы». Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
1: Говорит радиостанция «Свобода».
2: Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
1: Говорит радио «Свобода».
3: Говорит радио «Свобода».
4: Говорит радио «Свобода».
5: Говорит радио «Свобода».
6: Говорит радио «Свобода».
7: Говорит радио «Свобода».
8: Говорит радио «Свобода».
9: Говорит радио «Свобода».
10: Говорит радио «Свобода».
11: Говорит радио «Свобода».
12: Говорит радио «Свобода».
13: Говорит радио «Свобода».
14: Добрый день, говорит радио «Свобода».
15: Радио «Свобода» всегда вместе с вами.
16: Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Первая часть интервью экономиста Сергея Алексашенко журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову. На четвертый год полномасштабной войны и действующих международных санкций российская экономика замедляется. С начала 2026 года в России повышается налог на добавленную стоимость с 20 до 22%. Некоторые промышленные предприятия сокращают рабочих, а экономические и политические аналитики говорят о возможных изменениях в банковской сфере. По мнению экономиста Сергея Алексашенко, эти шаги российского правительства связаны с тем, чтобы в будущем была возможность и дальше финансировать войну, не сокращая государственные расходы. В большом интервью «Настоящему времени» бывший замминистра финансов России и в прошлом заместитель председателя Центробанка России Сергей Алексашенко рассказал о том, как война влияет на российскую экономику. Что будет с инфляцией? Почему глава Сбербанка Герман Греф, глава ВТБ Андрей Костин и зампред правительства критикуют действия главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной? Что будет с курсом рубля в 2026 году? Почему предприятия в России сокращают производство и при чем тут ключевая ставка Центробанка? Журналист «Настоящего времени» Алексей Александров попросил ответить на эти вопросы американского и российского экономиста Сергея Алексашенко.
17: Давайте начнем с актуального. СМИ Петербурга пишут, что на Кингисеппском машиностроительном заводе задерживают зарплаты. С лета, известно об этом стало только сейчас, в ответ рабочие грозят массовыми увольнениями, пишет «Деловой Петербург». Этот завод делает, среди прочего, морские беспилотники для Росгвардии и катера для Ространснадзора. К вам у меня такой вопрос. Как такое вообще возможно, что на предприятии ВПК в стране, которая ведет войну, задерживают зарплаты?
18: Я даже не знаю, как вам сказать. Вас что-то удивляет в том, что у людей, которые распоряжаются бюджетными деньгами в России, могут быть свои интересы? Ведь, собственно говоря, Минфин, российский Минфин, отчитался о том, что там чуть ли не 80% гособоронзаказа профинансировал в январе и феврале, и с него и взятки гладкие. Дальше деньги поступают на счета Министерства обороны, на счета российских госкорпораций, которые выдают заказы, ну, в том числе, вот этому Кингисеппскому заводу. Да, на какие-то комплектующие, на какие-то части. Ну, и при нынешних ставках по банковским депозитам вы оставляете, не знаю, там, 100 миллионов рублей на один месяц у себя в банке и получаете за это 1 000 000 рублей. Ну, что называется, с неба упало, да, вот ниоткуда. Ну, всего лишь на месяц задержали платежи своим поставщикам. Но если вы задержали на 2 месяца, вы получили 2 миллиона рублей. Задержали на 3 месяца, получили 3 миллиона рублей. Ну и так далее. Вот. И поскольку контроля, реального контроля, гражданского контроля, парламентского контроля за расходованием бюджетных денег нет, ну, в общем, это одно из проявлений вот такой вот российской коррупции, которая всепоглощающая, все разъедающая. И несмотря на все усилия, такие демонстративные усилия, режима Владимира Путина, который хочет показать, что он борется с коррупцией, там, не знаю, дня не проходит, да, чтобы мы не прочитали, что какого-то очередного чиновника, генерала, мэра, заместителя министра, директора департамента министерства не поймали, не посадили и так далее. Но все понимают, что да, все под мечом ходим, но, в общем, тебя могут посадить, даже если ты честный абсолютно чиновник, как был бы человек, а статья найдется, говорил товарищ Сталин. Вот, поэтому, честно говоря, я не вижу в этом ничего удивительного. Да, и такое случается. И, в общем, наверное, можно говорить о новом то, что там, год назад этого не было. Да, но опять, знаете, я как экономист всегда ищу некое рациональное объяснение. Год назад там еще не все поняли, что можно на банковских депозитах хорошо зарабатывать. Ну, или деньги там, в бюджете 2024 года пришли в январе 2024 года. Еще не все сообразили, что банковские ставки очень высокие. Вот. А сейчас уже все стало понятно, схема отработанная. Ну, зарабатывать надо.
17: Почему я обратил внимание на эту новость и почему вас об этом спросил? Дело в том, что она не первая уже в ряду новостей о вот сокращениях производства на предприятиях, простоях предприятий. В Нижнем Тагиле на Уралвагонзаводе объявили о сокращении части сотрудников. Там это объясняют оптимизацией административно-управленческих расходов. Уралвагонзавод – это вообще предприятие, которое выпускает танки для войны против Украины. Там ранее ввели сокращенную рабочую неделю, как заявлялось из-за падения спроса на гражданскую продукцию. И четырехдневку вводили на ГАЗе, на КамАЗе, на АвтоВАЗе. Где-то отменили, где-то нет. Ну, вот интересно, что прямо говорили, в частности, например, на ГАЗе поясняли, что высокая ключевая ставка ЦБ и ограниченная доступность кредитов вынуждают сокращать производство. Можете объяснить эту логику?
18: Ну, конечно, могу. Ну, давайте начнем с того, что на Кингисеппском заводе я не слышал, чтобы там сократили производство или чтобы там сократили рабочую неделю. Там не платят зарплаты, это другой разговор. Да, но, насколько я понимаю, все, что нужно для войны, завод продолжает выпускать. То же самое и в отношении Уралвагонзавода. Помимо того, что он выпускает танки или ремонтирует танки, он еще выпускает трамваи. Но спрос на которые упал, потому что экономика стагнирует, доходов у региональных бюджетов становится не больше, денег из налогов, которые должны идти в региональные бюджеты, налог на прибыль и подоходный налог забирает все большую и большую часть себе. Ну и, соответственно, когда бюджеты сталкиваются с проблемой дефицита денег, первое, что они сокращают, это инвестиционные программы. В этом отношении там, покупка новых трамваев, вагонов трамваев, это, в общем, есть те самые инвестиции, которые региональный бюджет сокращает. Поэтому это вообще никак не связано с войной. Гораздо интереснее или гораздо проще, я не знаю, как с вашей стороны, это ситуация в секторе производства автомобилей. И ГАЗ, и АвтоВАЗ, и ну, в какой-то мере КамАЗ. Мы понимаем просто, что потребители разные. Да? АвтоВАЗ – это больше ориентация на население. ГАЗ – это малый бизнес. А КамАЗ – это такой уже более крупный бизнес или индивидуальные перевозчики больших грузов. По российской практике от 70 до 80% новых автомобилей российского производства покупается в кредит, да, или сдаются в программу лизинга. А ставки по кредиту и по лизингу, они привязаны к ставке Центрального банка, которая, ну, в общем, до сих пор сохраняется на очень высоком уровне. Там сейчас она 16,5%. Но достаточно вспомнить, что там 3 месяца назад она была 21%. Ну, и там сверху нужно набросить маржу, которую хотят банки сверх этого заработать. И получается там, не знаю, 23-25%. И ставка становится запредельно высокой, запредельно дорогой. И там ни люди, ни малый, ни средний, ни крупный бизнес никто не готов покупать. Они понимают, что сегодня заработать такие деньги, отбить просто банковские проценты невозможно. И уж лучше я буду ездить на старой машине, буду тратить деньги на ремонт, но точно совершенно не возьму новую, потому что она меня разорит.
16: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Экономист Сергей Алексашенко отвечает на вопросы Алексея Александрова, журналиста «Настоящего времени».
17: А ключевая ставка, вот, которая, собственно, является причиной этого, на что ссылаются и заводы, и то, о чем вы говорите, она высокая из-за войны?
18: Ну да, из-за войны. Давайте так, если искать эффект бабочки, то давайте мы вспомним, вернемся куда-нибудь, не знаю, там, 2018 год. И в тот момент в России инфляция была исторически самой низкой. Она была, навскидку, где-то между 2,5-3% в год, что с точки зрения российской экономики ну, действительно было таким выдающимся достижением. Тем более, что Центральный банк считал в тот момент, что нормальная инфляция в России должна составлять 4%. Вот то есть, что называется, даже еще ниже вот этого цели, таргета Центрального банка. Потом случился ковидный кризис, который сильно разбалансировал и спрос, и предложение. Была кратковременная вспышка инфляции, которую к концу 2021 года практически удалось погасить. После чего случилась война. Случилась война, случилась девальвация рубля, случился обвал импорта, случилось падение, резкое падение спроса населения, которое, в общем, как это, ну, пришла война, и, в общем, деньги надо прекратить тратить. Ну, собственно говоря, тратить особо некуда, потому что магазины закрылись. И как только ситуация вроде опять более или менее успокоилась, устаканилась, и жизнь стала нормализовываться, в этот момент, это середина 22 года, Путин принимает решение, что война будет продолжаться, и из-за там, специальной военной операции она переходит в такую полномасштабную затяжную войну, которая длится уже почти 4 года. И, соответственно, вторая половина 22 года, 23 год, это такое интенсивное использование финансовых ресурсов государства, накопленных, это и кубышка, Фонд национального благосостояния, и там девальвационные доходы Минфина. В общем, они направляются на финансирование войны. В результате пушки производятся, а масло не производится. Более того, там часть рабочей силы, работников из тех, кто производит масло, ну, в широком смысле слова, да, не обязательно сливочное масло, это может быть там, не знаю, и те же самые легковые автомобили, и, не знаю, мебель, и посуда, и, в общем, электроника какая-то, ну, в общем, все что угодно. Люди из гражданских секторов, кто-то из них уехал за границу, испугавшись мобилизации, кто-то ушел на фронт, там, либо по мобилизации, либо за деньгами, за длинным рублем. Ну, и, в общем, как-то стало понятно, что вот в экономике идет перекачка денег из гражданского сектора в военный. То есть, вот налоги или там богатство, в широком смысле слова, доходы, которые формируются в гражданском секторе экономики, они уходят на войну, и значительная часть там материализуется в пушках, снарядах, танках, ракетах, самолетах, которые идут на фронт и там уничтожаются. Ну, это такая бессмысленная трата ресурсов, но за все это платятся зарплаты, на всем этом кто-то зарабатывает прибыль, и с этими деньгами приходит в магазин и говорит, а где товары? Угу. И все свелось там в 2024 году. Инфляция снова резко пошла вверх. Она разогналась там в текущем режиме. Уже была близка к 15%. Там, по-моему, 12,5-13% была что-то такая инфляция. Вот. И тут стало понятно в Кремле. Ну, опять, не надо делать вид, что там сидят экономические дебилы в правительстве Путина, что они ничего не понимают. Там да, вполне квалифицированные люди. Они хорошо умеют оценивать ситуацию, понимать, что происходит. И они смогли объяснить Путину, что если мы сейчас не возьмем инфляцию под контроль, то экономика России начнет, ее начнет разрывать. Да, потому что инфляция – это признак неравновесия в экономике, признак разбалансированности в экономике. И если вы вовремя не останавливаете этот процесс, то инфляция выходит из-под контроля и начинает все рушить. Вот. И опять Путин, он, в общем, тоже, у него память длинная. Да, там можно по-разному оценивать его экономические способности, его экономические знания, хоть он и является там кандидатом экономических наук. Вот. Но он помнит кризис 98 года, он помнит, что такое высокая инфляция, он помнит, что такой большой бюджетный дефицит, дефолт. Он всего это боится и, конечно, не хочет повторить. И там в конце 24 года он дал добро Центральному банку на то, чтобы вот тот предпринял все необходимые меры для того, чтобы подавить инфляцию. Ну, даже в середине 2024 года Центральный банк начал повышать, резко повышать процентную ставку, ту самую ключевую ставку, и довел ее до 21%. Ну, и мы видим, да, что, по крайней мере, ускорение инфляции, разгон инфляции, он прекращен. Если в прошлом году, по данным Росстата, инфляция была 9,5%, то в этом она ожидается где-то, там, не знаю, 7-7,5%. Да? Ну, то есть, в общем, надо сказать, что вот это задание Путина или те рекомендации, которые министры-экономисты дали Путину, что давайте все-таки проводить более сдержанную политику, он к ней прислушался, и определенный успех достигнут. Ну, собственно, извините, вот такой длинный получился рассказ. Да, действительно, то есть, сводя все, там, повторяя ответ на ваш вопрос, да, причиной высокой ключевой ставки является война.
3: Дело в том, что намеки о том, что не мешало бы ключевую ставку снизить, уже совершенно прямые намеки Набиуллины делают... Ну, буквально публичные политики, это глава Сбербанка, Греф, глава ВТБ Андрей Костин, и, собственно, Мантуров, первый вице-премьер Денис Мантуров об этом говорил. Греф озвучивал, что ключевая ставка для оживления экономики должна быть на уровне 12%. Ну, собственно, две недели назад ЦБ опустил ее только до 16,5%. Опять же, могли бы вы объяснить, почему желания Грефа такие, и почему Набиуллина эти желания, ну, кажется, не слышит?
18: Набиуллина слышит, но она же принимает решение, не Греф, и она отвечает за последствия. И надо сказать, что Эльвира Набиуллина, если там, опять, с моей точки зрения, я не знаю, как там у Путина в голове, но с моей точки зрения, среди нынешних министров-экономистов, которые есть вокруг Путина, у нее самый высокий кредит доверия. То есть она наиболее доверенное лицо среди экономистов в окружении Путина. Он ей верит, он ей доверяет. И в этом отношении она отвечает перед ним. Да, она ему пообещала, что инфляцию в России подавит и будет ее сдерживать. Она его предупреждала о том, что это приведет к тому, что экономический рост замедлится. И обратите внимание, что где-то в середине этого года Путин стал говорить о том, что у нас замедление экономики, но оно плановое, плановое охлаждение, мы все это запланировали, мы все это делаем специально. Да, ну, то есть, это вот все те месседжи, которые ему принесли, которые ему Набиуллина говорила. То есть, о том, что экономика будет замедляться, ну, опять Путин, не знаю, может быть, он не сразу это услышал, до него не сразу это дошло. Он не очень хорошо понимал, там, с какой скоростью, до каких масштабов, что там вся гражданская промышленность будет в минусе, как выясняется. Но, тем не менее, для него сегодня экономическим приоритетом является подавление инфляции, удержание инфляции под контролем. Потому что пока он, знаете как... Ну, он же там не экономический аналитик, не экономический эксперт. Он не может там писать экономические отчеты или тратить время там, на 25 страниц, да, анализируя все там, плюсы, минусы, все, что, все процессы, которые происходят в российской экономике. Для него ключевым вопросом устойчивости и неустойчивости политики является, первое, инфляция выходит из-под контроля, не выходит. Второе, деньги в бюджете на войну есть или нет. Соответственно, Набиуллина ему докладывает, что Владимир Владимирович, смотрите, инфляция идет вниз. Это означает, что наша политика работает. Она работает чуть медленнее, чем мы хотели. Она работает не совсем последовательно, потому что инфляционные настроения, ожидания населения и бизнеса не снижаются. Там бюджет тратит больше денег, чем он хотел, и это инфляцию ускоряет. Там зарплаты растут. Она пропускает, да, что зарплаты растут из-за того, что люди уходят на фронт, и, собственно, рабочей силы становится меньше. Вот, и это разгоняет инфляцию. Поэтому мы должны держать высокую процентную ставку. Вот разницу между ключевой ставкой и текущей инфляцией на достаточно высоком уровне, чтобы закрепить победу над инфляцией. Ну, вот такая логика Набиуллиной. И поскольку она является председателем Центрального банка, то, вообще-то говоря, за темпы экономического роста она не отвечает. Да, за темпы экономического роста отвечает министр экономики, за темпы экономического роста отвечает министр финансов, который может перераспределять финансовые ресурсы, поддерживая те или иные сектора, там, меняя налоги в ту или иную сторону. Вот, поэтому Набиуллина отвечает за то, чтобы инфляция была снижена, да, для того, чтобы ее подавить, и чтобы точно она совершенно не росла. И она эту свою задачу решает. С точки зрения Греф, у него интересы совершенно другие. Он является руководителем Сбербанка. Сбербанк, ну, как понятно из названия следует, да, что это банк, который зарабатывает на том, что выдает кредиты. Ну, соответственно, если ставка высокая, то спрос на кредиты падает. И это означает, что там, найти заемщиков Сбербанку сложнее, заработать доходы Сбербанку сложнее. Ну и, естественно, его как руководителя банка это не устраивает. Поэтому он говорит, мне как руководителю банка выгодно, если ставка будет снижаться. Что правда. Что правда, да, потому что он сразу же, первое, что он делает, он снижает ставку по депозитам. И, соответственно, население платит меньше за те деньги, которые у него, да, а ставки по кредитам снижаются медленно. На этом он зарабатывает очень хорошо. То же самое могут сказать вам и руководитель, ну, тех самых автомобильных заводов, про которые мы с вами говорили, да, и, возможно, там многих других секторов, это те же самые аграрии, у которых очень много техники, они берут в лизинг, и они тоже должны платить все эти лизинговые платежи. Просто у каждого своя роль в этой экономической игре, и у каждого есть свои интересы. Но опять, подводя итог этому затянувшемуся ответу, с точки зрения Путина, сегодня ключевая экономическая проблема – это подавление инфляции, снижение инфляции, удержание ее под контролем. Поэтому то, что советует делать Набиуллина, для него гораздо важнее, чем то, чего требует Греф, Костин и дальше по списку.
3: Получается, что действительно вот прямо сейчас в моменте Набиуллина просто влиятельнее, чем все остальные.
18: Чем все остальные вместе взятые. Да, точно. По этому вопросу. Конкретно по этому вопросу.
16: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Экономист Сергей Алексашенко отвечает на вопросы Алексея Александрова, журналиста «Настоящего времени».
3: Давай Давайте вот на мгновение вернемся к простоям производства. Тут Минтруд выкатил интересные данные, что как раз в гражданском секторе, судя по всему, 254 тысячи россиян отправлены в простой, как раз из-за всех проблем в экономике, хотя в начале года в простой были 98 тысяч человек. Собственно, это так называемая скрытая безработица. Давайте попробуем спрогнозировать, в каких еще отраслях можно сейчас увидеть продолжение тех же тенденций в будущем. Кто начнет сокращать производство в следующем? Не знаю, строительство?
18: Ну, строительство уже давно сокращает объемы работ, да, уже с середины 2024 года, как только программы льготной ипотеки закончились. Строительство влечет за собой промышленность строительных материалов. Да, если мы смотрим сводки Росстата, то там все, что касается производства бетона, цемента, стекла, дверных коробок, не знаю, оконных проемов, там, облицовочных плиток, все это идет в минус. Но вообще говоря, знаете, вот проще на ваш вопрос ответить все. Да, вот вся сфера материального производства, промышленность, сельское хозяйство, они все в минусе. Если мы смотрим на данные Росстата, то из 29 позиций, из 29 таких подсекторов в российской промышленности, в 24 идет спад, да, по сравнению с прошлым годом. А те сектора, в которых спад не идет, это то, что связано с военным производством. Да, ну и плюс еще там, производство табака. Какой-то такой текстильный табак, текстильные изделия, фармацевтика. Ну и, соответственно, то, где прячутся военные товары, это прочие транспортные средства и там, готовые металлические изделия, электроника. Вот, собственно говоря, все. Да, это растет, потому что это растет на продолжающихся военных заказах. Вся остальная промышленность, она в минусе. И дальше все это зависит от, как сказать, от накопленных финансовых резервов у каждого отдельно взятого предприятия. Если они есть, то там директор может позволить себе там, не увольнять работников и при сокращающихся объемах производства платить им, там, скажем, знаете, ребят, давайте, вот я вас никого не увольняю, но за это вы соглашаетесь с тем, что я вам не плачу премии, да, плачу только зарплаты. Но если мы смотрим, опять-таки, на сводки Росстата, на статистику Росстата, то средняя зарплата растет. Поэтому говорить о том, что вот ситуация какая-то, ну, уж совсем катастрофическая, что вот эти вот там, получается, 150 тысяч человек, которые дополнительно отправлены в неоплачиваемые отпуска или в, там, в полуоплачиваемые отпуска, ну, в общем, это не те масштабы про экономических проблем, которые сильно влияют на всю российскую экономику.
3: В 2026 году эти масштабы изменятся?
18: Ну, я думаю, что да. Я думаю, что ситуация в 2026 году будет последовательно ухудшаться. Ровно потому, что если мы верим на слово тому, что говорит Центральный банк, то, что говорит председатель Эльвира Набиуллина, то Центральный банк намерен ну, достаточно долго держать свою ключевую ставку сильно выше уровня инфляции. Но это означает, что, вообще говоря, там те самые условные 12%, про которые мечтает Герман Греф, ну, дай бог, если они будут где-то во втором полугодии 2026 года достигнуты. Но не нужно думать, что вот как только 12% Центральный банк установит ключевую ставку, то тут же начнется экономическое процветание, бум, там, и все начнет пышно расцветать, пышно расти, дымиться и кипеть. Просто, знаете, экономика – это существо такое сильно инерционное, экономика и страны, экономика там, каждого конкретно взятого предприятия. Ну, и как только у вас там стали кредиты более доступными, вы начинаете думать, окей, если я это произведу, у меня потребители это купят, и у вас начинается такой длинный-длинный переговорный процесс. Потребители, вы там как это, готовы это дело покупать, если начну производить? Ну, говорят, готовы. Да, там они со своими банкирами тоже пообщались. Потом вы идете к своим поставщикам и спрашиваете, а вы можете увеличить количество там, комплектующих, запчастей, деталей для меня? Они пошли к своим банкирам. То есть, процесс как бы выхода экономики из, вот, из состояния медленного сползания вниз, да, когда я говорю, что вот ситуация будет хуже, не означает, что там, не знаю, какой-то стремительный обвал. В экономике очень редко бывает что-то такое стремительное и резкое. Вот. Но он будет тоже медленным, он тоже займет длительное время, и там, опять вот в этом гипотетическом сценарии, ну, там, предположим, 1 сентября 2026 года Центральный банк установит ставку 12%, но я думаю, что вот такой промышленный спад в промышленности, он будет продолжаться до конца года, и только потом, там, через 3-4 месяца можно ожидать каких-то признаков улучшения ситуации.
3: Да, по этому вопросу ваша позиция понятна. У меня к вам, Сергей, остается еще один последний вопрос о курсе валют. Очень важный вопрос для многих россиян. В минувшем 2025 году рубль укреплялся и к евро, и к доллару. Доллар еще падал сам по себе. Какой у вас прогноз на 2026 год по поводу рубля и доллара?
18: Хороший вопрос. Если бы я знал на него ответ, я бы, наверное, стал бы очень богатым человеком. Немерено обогатился. А укрепление рубля в 2025 году, оно стало большой неожиданностью для всех. И для Центрального банка, и для Минфина, и для участников финансового рынка, и для экспортеров, и для импортеров. Потому что ничто на это не указывало. И более того, логика событий, та экономическая информация, которая имелась, там логика экономического процесса, говорили о том, что, в общем, рубль должен потихонечку слабеть. Потому что инфляция в России выше, чем в Америке. Да, там, у России постоянные проблемы, ограничения с платежами, экспортные доходы падают. Но жизнь как-то повернулась неожиданной стороной. И там долгое время, там несколько месяцев, Центральный банк пытался объяснить этот процесс. Надо сказать, что у него это получалось плохо. Никакой ясности не наступало. Кроме того, что статистика платежного баланса, то есть та, которая показывает потоки валюты в Россию из России, она потеряла связь с действительностью. Вот. И в России начались какие-то новые процессы, явления, которые нам до конца непонятны. Потому что вот в теории и там, в практике других стран, если национальная валюта укрепляется, ну, смотрите, в конце ноября прошлого года, год назад, доллар стоил в России 110 рублей. Да, сейчас он стоит там 80 рублей уже последние, не знаю, там 5 месяцев. Вот это укрепление рубля составило 40%. А в принципе, в нормальной экономике это должно привести к очень быстрому росту импорта. Ну, потому что импортные товары стали заметно дешевле. Ну, то есть, они резко подешевели по отношению с российскими товарами. А в России никакого роста импорта не наблюдается. Ну, просто не наблюдается. Он там, более того, он там потихоньку-потихоньку снижается, да, если верить там, данным Центрального банка и данным таможенной статистики. Вот. Поэтому, вот, когда российская экономика живет по непонятным принципам, правилам, и мы не очень хорошо понимаем логику действий Минфина, правительства, да, которое может отток капитала из России то разрешить, то закрыть краниками, да, то говорит, дайте мне прогноз по курсу рубля, ну, это вот такое-то издевательство над экспертами. Я могу вам сказать следующее, да, что я считаю, что рубль должен ослабевать, доллар должен укрепляться, но я не могу вам гарантировать, что это произойдет там, в 2026 году, с какой скоростью. Да? Я понимаю, что вот там в перспективе следующих лет судьба рубля становится дешевле. Да? Но с какой скоростью, в какой момент времени случится, я, конечно, сказать не могу.

0: Американский и российский экономист Сергей Алексашенко в первой части интервью журналисту «Настоящего времени» Алексею Александрову отвечал на вопросы о состоянии российской экономики. О влиянии санкций на экономические показатели России, падении газовых доходов и банковских вкладах вы вскоре услышите в нашем эфире. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на Радио Свобода можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
1: Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
2: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
1: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей 20 века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования «рассказами о непростых людях».
3: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос, есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным. И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетения их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
1: Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода. Заходите, почитать и послушать.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня среда, 13 мая. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом выпуске. Владимир Путин объявил о проведении испытаний баллистической ракеты «Сармат». В связи с утратой доверия отправлен в отставку заместитель губернатора Белгородской области Рустем Зайнуллин, против которого возбуждено дело по обвинению в хищениях при строительстве оборонительных сооружений. Дональд Трамп направился с государственным визитом в Китайскую Народную Республику. Также сегодня.
1: Мы решили провести эксперимент и предложить вам ночную информационно-музыкальную программу. Готовя программу, мы знали, что в это время не спят люди самого разного возраста, и юные, и пожилые. Поэтому мы делали программу для всех.
0: Умер журналист, телеведущий, автор программы «До и после полуночи» Владимир Молчанов. Россия и Украина продолжили в ночь на среду обмен ударами беспилотниками. Как сообщает командование воздушных сил ВСУ, в небе над Украиной были сбиты или подавлены 111 из 139 атаковавших страну российских дронов. В 13 местах зафиксированы попадания, еще в 4 падения обломков сбитых беспилотников. Во вторник в Кривом Роге при ударе по жилому дому погибли 2 человека. Тяжело ранена 9-месячная девочка, она лишилась ноги. Российские власти сообщают об ударах по промышленным объектам в Ярославской и Астраханской областях, Башкортостане и в Краснодарском крае. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о 2 беспилотниках, сбитых на подлете к городу. Газета Financial Times пишет сегодня со ссылкой на свои источники о том, что российское военное командование убедило Владимира Путина в том, что российская армия в состоянии полностью захватить территорию Донбасса к осени этого года. В статье говорится, что, по мнению заместителя начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадима Скибицкого, предполагаемый военный успех в Донбассе позволит Кремлю выдвинуть новые территориальные претензии к Украине, в частности, потребовать передать России Запорожскую и Херсонскую области, значительная часть которых остается под контролем Украины. Официально Россия считает эти территории своими. При этом, по словам собеседников Financial Times, ни Россия, ни Украина сейчас не видят смысла в продолжении прерванных в феврале переговоров об окончании боевых действий, посредниками в которых выступали Соединенные Штаты. Во вторник президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос, было ли какое-то, цитата, «понимание» между ним и Путиным о том, что Россия получит весь Донбасс, Трамп коротко ответил «нет», но вновь выразил надежду на достижение мирного соглашения между Россией и Украиной. Трамп также допустил, что в нынешнем году посетит Россию. Вчера командующий ракетными войсками стратегического назначения России Сергей Каракаев доложил президенту Владимиру Путину об успешном испытании ракетного комплекса «Сармат». Речь идет о межконтинентальной баллистической ракете, которая способна нести ядерную боеголовку. Она должна прийти на смену стоящим сейчас на вооружении ракетам, разработанным еще в СССР. Репортаж об испытаниях ракеты опубликовал Кремль. По словам Каракаева, задача пуска была выполнена. Когда именно были проведены испытания, не вполне ясно, хотя ранее Министерство обороны России с 6 по 10 мая запретило находиться людям и технике в районе Усть-Камчатского округа, где расположен ракетный полигон «Кура». Как правило, при испытаниях ракеты запускают с полигона Плесецк в Архангельской области, а их целью является именно полигон «Кура» на Камчатке. Путин в ходе протокольной съемки, в свою очередь, перечислил уже поставленные на боевое дежурство и разрабатываемые виды стратегических вооружений сдерживания, которые, как он утверждал, не имеют мировых аналогов. По словам Путина, Россия была вынуждена приступить к реализации этой программы из-за угрозы своей безопасности после выхода США из договора по противоракетной обороне в 2002 году. И вот какие виды вооружений Путин назвал.
2: В 2004 году были начаты работы над ракетным комплексом межконтинентальной дальности «Авангард». С 2019 года он уже стоит на боевом дежурстве. Затем у нас появилась гиперзвуковая ракета воздушного базирования средней дальности «Кинжал», находящаяся на дежурстве с 2017 года. Она уже применяется в ходе специальной военной операции, но работа по ее совершенствованию, в том числе по повышению точности в неядерном оснащении, продолжается. С 2019 2025 года на боевое дежурство поставлен ракетный комплекс средней дальности наземного базирования «Орешник», который также может быть оснащен ядерными боеголовками. На завершающей стадии находятся работы над двумя комплексами с малыми ядерными двигательными установками, и это уникальные беспилотный подводный аппарат «Посейдон» и уникальная крылатая ракета глобальной дальности «Буревестник». Теперь «Сармат».
0: Это был Владимир Путин. Путин, который в своих выступлениях 9 мая назвал политические элиты коллективного Запада главными виновниками нынешнего конфликта в Украине, и в этот раз явно обращался именно к западным странам с косвенными угрозами использовать ядерное оружие. Ну а российский пропагандист Владимир Соловьев добавил к этому предложение немедленно применить ракету «Сармат», чтобы доказать решительные намерения Кремля, поскольку договориться с Западом, как утверждает Соловьев, нельзя.
3: «Сармат» – великое достижение нашей науки и техники. Я поздравляю всех, кто это создал. Но пока мы не применим «Сармат», никто не поверит, что мы когда-нибудь его сможем применить. У нас есть средства поражения, которые позволяют стереть с лица земли страны. Но это значит, надо один раз это продемонстрировать. Пока мы не приступим к эскалации, вариантов не будет. И нам не надо пережидать. Мы не можем договориться с Западом, потому что за столом нет переговорщика, который принимает решение.
0: Это был российский телеведущий и пропагандист Владимир Соловьев. О разработке ракеты «Сармат», способной, как я уже упоминал, нести ядерные боеголовки, Владимир Путин впервые сообщил в 2018 году в ходе послания Федеральному собранию России. С тех пор было обещано поставить «Сармат» на боевое дежурство в 2020 году, затем в 2021, затем в 2022. В сентябре 2023 года глава Роскосмоса Юрий Борисов, которого цитировали российские государственные информационные агентства, сообщил, что «Сармат» уже поставлен на боевое дежурство, хотя американские СМИ писали о том, что пуск ракеты «Сармат» 20 февраля 2023 года завершился неудачей. При этом пуск проводился на фоне или даже во время визита в Киев Джо Байдена, занимавшего в то время пост президента США. Затем датой постановки «Сармата» на боевое дежурство был назван 2025 год. Вчера Владимир Путин сообщил, что это произойдет до конца нынешнего года. Время свободы. Российское агентство «Интерфакс» сегодня сообщило, что вице-губернатор по имущественным и земельным отношениям, граничащий с Украиной и Белгородской области Рустем Зайнуллин, освобожден от своей должности в связи с утратой доверия. Сообщение привлекает внимание тем, что еще в июне прошлого года против Зайнуллина было возбуждено уголовное дело о хищении 32 миллионов рублей при строительстве в регионе оборонительных сооружений. Губернатор Вячеслав Гладков признал тогда некоторые нарушения, но не уволил Зайнуллина и сообщил о создании региональной комиссии, которая должна была вернуть государству, цитата, «каждый рубль». Вот что Гладков говорил на заседании правительства области.
4: Там ситуация непростая, объем выполненных работ грандиозный. И, безусловно, мы сейчас видим, что определенные нарушения есть. Там, где мы видели, деньги были возвращены в федеральный бюджет. Есть проверки, которые сейчас правоохранительные органы ведут. И здесь я уже такое поручение давал, максимально отвечать на все вопросы, которые мы получаем со стороны прокуратуры и других правоохранительных органов. Но свою комиссию мы создаем, потому что контрактов, я уже сказал, что их много, и мы должны четко понимать и иметь ответственность за каждый федеральный рубль.
0: Это был губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В рамках уголовного дела против Зайнуллина были арестованы заместитель регионального министра строительства Владимир Губарев, начальник управления капитального строительства Алексей Сошников и двое его подчиненных Лариса Стрелецкая и Андрей Решетько, а также еще несколько предпринимателей. Последние месяцы ходят упорные слухи о скорой отставке Вячеслава Гладкова, а издание «Важные истории» писало в начале мая о том, что во время своего отпуска Гладков поехал в Москву, чтобы выяснить, почему его хотят уволить. По данным издания, причиной конфликта главы Белгородской области с федеральным центром стали высказывания Гладкова. Губернатор резко критиковал отключение интернета, функционал мессенджера «Макс», а также действия Министерства обороны России – по защите Белгородского региона. Кроме того, на Гладкова жаловались в ФСБ, а сам губернатор вступал в конфликты с Генеральной прокуратурой, Министерством обороны, Федеральным казначейством и аппаратом правительства. Уголовных дел пока, по крайней мере, против Гладкова не возбуждалось. По данным издания «Новая газета Европа», на его место прочили генерал-майора Александра Шуваева, участника войн против Грузии и Украины, а также операции в Сирии. Однако в Кремле им остались недовольны из-за того, что генерал злоупотребляет алкоголем. По словам одного из собеседников издания «Новая газета Европа», перед встречей с Владимиром Путиным в Кремле Шуваев напился и, цитата, «неудачно себя проявил». А город Бодайбо в Иркутской области, чей бывший мэр находится под следствием после того, как зимой город 2 недели оставался без тепла, теперь остался без питьевой воды. Детские сады закрыты, школы переведены на удаленную форму обучения. С подробностями Артем Филатов.
5: Питьевая вода в Бодайбо пропала 10 мая. Во время ледокола на реке Витим на берег выбросила плавучую насосную станцию, которая снабжала город.
6: Резко произошел подъем уровня воды и произошло выталкивание льдом в связи с бурным ледоходом данной станции на берег. Вот сегодня вот так вот эта ситуация выглядит. Станция находится частично на берегу.
5: Сначала мэр города обещал починку за несколько часов. Потом выяснилось, что на устранение последствий аварии уйдет гораздо больше времени. Бодайбо – небольшой город на севере Иркутской области, рядом с которым добывают золото. На этой неделе из-за отсутствия питьевой воды там не работают детские сады, а школы перешли на дистанционный режим обучения. Люди возмущены тем, что к их домам подвозят не питьевую, а техническую воду.
7: Вот нам привезли техническую воду. Вы что там, что ли, или что? Это что за, блядь, красная вода? Вы ее где набрали-то?
5: Жителям Бодайбо местные власти рекомендовали использовать бутилированную воду. Цены в местных магазинах сразу же взлетели. За 5-литровую канистру просят по 500 рублей. Это $8.
8: А когда цену поменяли?
9: 20 минут назад
8: поменяли цену. Хорошо.
5: Накануне в Бодайбо из Иркутска доставили 5 тонн питьевой воды с самолетом, а сегодня утром вертолетом МЧС еще 1,5 тонны. Правда, в администрации Бодайбо уточнили, что свободной выдачи воды для жителей все уже не будет. Более того, мэр сказал, что выступал против организации авиарейса, поскольку за него пришлось заплатить 3 миллиона рублей из бюджета города. Это примерно $40 000. В среду, почти после 2 суток отсутствия водоснабжения, в дома Бодайбо начала возвращаться вода. Но она оказалась грязной. Жители пишут, что пользоваться ею невозможно. В администрации города сообщили, что пробы для анализов возьмут только в четверг. Тогда станет ясно, можно ли пить эту воду. По прогнозу мэра, Бодайбо должен вернуться к нормальной жизни со следующей недели. Отмечу, это уже не первое ЧП в сибирском городе. В начале года Бодайбо 3 недели провел без отопления в 40-градусные морозы. Тогда без тепла и воды остались более 140 домов. Прежний глава города Алексей Ботвин находится под домашним арестом по делу о превышении должностных полномочий. Следствие считает, что он знал об изношенности сетей и не принял меры. Недавно суд продлил чиновнику меру пресечения до 30 июля.
0: Сообщение корреспондента телеканала «Настоящее время» Артема Филатова.
10: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
11: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
10: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
11: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
0: Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 13 мая. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Министерство экономики России обновило среднесрочный прогноз социально-экономического развития, что должно было сделать еще в апреле, чтобы у Министерства финансов было достаточно времени для подготовки бюджета на 2027-2029 годы, а заодно и для корректировки бюджетных показателей года текущего. Главная функция среднесрочного макропрогноза состоит именно в этом. Он задает основные параметры, исходя из которых финансовые ведомства – планирует государственные доходы и расходы. И эти основные параметры с сентября 2025 года, когда была обнародована предыдущая версия макропрогноза, лучше не стали. Тему продолжает экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант.
9: Темпы роста экономики на этот год ожидаются в 3 раза ниже, чем ожидалось в сентябре. Тогда ждали 1,3%, сейчас всего 0,4%. То есть вплотную приблизились к статистической погрешности. Рисовать цифру ниже чревато, особенно учитывая прошлогоднее поручение Владимира Путина немедленно приступить к разогреву охладившейся экономики. С разогревом, правда, тоже у правительственных прогнозистов-аналитиков получилось хуже, чем в прошлый раз. В 2027 году российская экономика все-таки начнет расти, но не на 2,8%, как думали в сентябре, а ровно вдвое меньше, на 1,4%. И только к 2029 году ожидается рост на уровне 2,4%. Впрочем, на 2029 год можно рисовать любые цифры. Все равно к тому времени никто не вспомнит, что там, кто писал в далеком 26-м прогноз-то обновляется раз в полгода. Причем цифры там меняются, как несложно убедиться, весьма существенно. Пересмотрены прогнозы и по инвестициям, и по росту реальных доходов населения, все в худшую сторону. Если что и вырастет сильнее, чем планировалось ранее, так это инфляция. Вожделенные 4%, которых ждали по результатам текущего года, непременно будут достигнуты, но по результатам следующего, 2027-го. А в этом году цены вырастут на 5,2%. Одним словом, ни оптимизма, ни уверенности в завтрашнем дне новая версия среднесрочного прогноза не внушает. Но чтобы россияне окончательно не впали в уныние, за несколько часов до появления прогноза газета «Ведомости» опубликовала пространное интервью вице-премьера Александра Новака, который, среди прочего, прокомментировал и обсуждаемые цифры. Сначала, правда, он подробно рассказал о том, как бурно росла российская экономика с 23 по 25 год, а с ней небывалыми темпами росли и реальные доходы россиян, сокращалась бедность и достигался технологический суверенитет. Что же до замедления, то это обычное дело. После бурного роста всегда так бывает. Но, цитирую, правительство ведет системную работу по возвращению экономической динамики на траекторию устойчивого долгосрочного роста не ниже среднемировых темпов и по достижению национальных целей развития. Конец цитаты. Все это, конечно, хорошо, но теперь Минфину придется перекраивать бюджет и на этот год, и на 3 последующие. Более низкие цифры экономического роста подразумевают более низкие налоговые поступления. И что взбредет в голову правительству, чтобы компенсировать выпадающие доходы, даже думать не хочется, поскольку в последние 2 года все заканчивалось повышением налогов.
0: Комментарий экономического обозревателя

0: снижаются и процентные ставки. Наша задача – перейти к сбалансированному росту без бюджетных накачек экономики, созданию условий для устойчивых финансов и роста доходов населения», – добавил Антон Силуанов. В свою очередь, министр экономического развития России Максим Решетников на встрече с Владимиром Путиным в Кремле отметил необходимость, цитата, «находить баланс между продавцами и крупными онлайн-платформами». Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что правительство работает над тем, чтобы не допускать монополизации рынка маркетплейсами. Решетников также пожаловался Путину, что крупные корпорации, как он выразился, хулиганят, пользуясь высокой базовой ставкой Центробанка по кредитам.
1: Когда высокие процентные ставки, то у крупных компаний всегда возникает такое искушение, ну, попридержать платежи, особенно в адрес малого и среднего бизнеса, деньги покрутить, заработать. Поэтому мы сейчас активизировали работу штаба по неплатежам и со всеми берем все жалобы малого и среднего бизнеса, собираем вместе с ФАСом и с «Опорой России». И вызываем корпорации, и корпорации рассматриваем. Плюс правительство нас поддержало и дало поручение всем корпорациям уделить этому отдельное внимание. Там даже проблема-то не в головниках корпораций, как правило, у них там дочки, внучки. И вот на втором-третьем этаже, когда уже, так сказать, вот децентрализация большая, да, они уже начинают там хулиганить.
0: Это был министр экономического развития России Максим Решетников. Фрагмент его разговора в Кремле с президентом России Владимиром Путиным. Время свободы. Президент США Дональд Трамп начал сегодня визит в Китай. Перед отлетом Трамп заявил, что с председателем КНР Си Цзиньпином его связывают дружеские отношения. Он также отметил, что США не нуждаются в помощи Пекина в урегулировании конфликта с Ираном, но что он обсудит эту проблему с главой китайского государства. «У нас будет отличная встреча в Китае. Он замечательный человек, он мой друг. Я уверен, что наша встреча пройдет очень хорошо. Мы активно ведем бизнес с Китаем, у нас прекрасные отношения, и у них с нами тоже все складывается отлично. Думаю, у нас состоится долгий и обстоятельный разговор на тему Ирана. Честно говоря, я считаю, что он ведет себя довольно разумно. Посмотрите на блокаду. Никаких проблем. Они получают большую часть своей нефти из этого региона, и у нас не возникало никаких трудностей. Он мой друг, так что мы хорошо ладим. Уверен, вы увидите, что произойдут хорошие вещи. Это будет очень интересная и захватывающая поездка. Она принесет много положительных результатов». A lot of good things are going to happen. Это был президент США Дональд Трамп. Трамп и Си Цзиньпин лично не встречались уже более полугода. Вместе с ним в Пекин прибыли руководители крупнейших американских корпораций, включая глав корпораций Tesla, Apple и Boeing, Илона Маска, Тима Кука и Келли Ортберга. Первоначально визит Трампа в Пекин планировался на март, но он был отложен из-за начала войны в Персидском заливе. Трамп и Си обсудят, среди прочего, проблему Тайваня. Сообщается, что Трамп намерен затронуть тему финансовой поддержки России со стороны Китая. Но, конечно, главной темой обсуждения будут торговые отношения. США и Китай являются главными соперниками на мировом рынке, хотя их экономики глубоко взаимосвязаны и, подчеркну это, взаимозависимы. В начале своего второго президентского срока Трамп ввел повышенные пошлины на китайские товары, мотивируя их дефицитом в двусторонней торговле. Китай ответил тем же. В конце концов, в войне пошлин между двумя странами наступило перемирие. И как долго оно продлится, видимо, и покажет визит Дональда Трампа в Китай. Пока Илон Маск находится в Китае, в США продолжается суд по его иску против исполнительного директора компании OpenAI Сэма Альтмана. Маск утверждает, что Альтман убедил его пожертвовать OpenAI 38 миллионов долларов, когда компания была некоммерческой, а затем в 2018 году все-таки перевел компанию на коммерческую модель, хотя деньги были переданы именно некоммерческой структуре. Во вторник Альтман дал показания в суде, настаивая, что он честный предприниматель, и отмечая, что Маск подал свой иск после неудачных попыток взять компанию OpenAI под собственный контроль, а затем ушел из компании, чтобы создать компанию-конкурента. Решение суда на основе вердикта присяжных, это стоит отметить, определит будущую структуру OpenAI, разработавшей флагман искусственного интеллекта ChatGPT и уже привлекший привлекшие миллиарды долларов инвестиций. Иск Маска против Альтмана обсуждался в недавнем выпуске подкаста «Читая новости», ведущий которого Валентин Барышников обсуждает главные американские темы с профессором экономики Чикагского университета Константином

0: Тонином. Вот что о сути иска Маска против Альтмана говорит Константин Сонин.
1: Интересный суд, как бы, в котором ставки – это миллиарды долларов, и одновременно это серьезнейший философский диспут. Вот как лучше, чтобы развивался искусственный интеллект, как некоммерческими организациями, как задумано было с OpenAI или коммерческими. Сложный вопрос. То есть реально нет, очевидно, одного ответа на этот вопрос.
2: Увлекательно, как обычно в американской судебной системе, что решит отвечать на этот вопрос, будет группа присяжных, отобранных из населения. Им предстоит ответить на этот вопрос, но, правда, судья потом примет окончательное решение.
1: Если честно, им предстоит ответить вопрос, Сэм Альтман будет миллиардером или мегамиллиардером. То есть самый худший вариант для него, но, значит, останутся какие-то единицы миллиардов долларов, супервысокие зарплаты, какие-то другие проекты, а альтернативное решение в его пользу, и он вот войдет в лигу, там, может быть, не с Маском и Безосом, но куда-то на подступах к этому. Но вот это, я бы сказал, вопрос для суда. Вот вопрос, что лучше для человечества, как это лучше развиваться, вот это интересный вопрос.
0: Это была беседа обозревателя «Радио Свобода» Валентина Барышникова с профессором экономики Чикагского университета Константином Сониным. Фрагмент подкаста «Читая новости». Этот выпуск называется «За кого голосует искусственный интеллект?». Послушайте, почитайте или посмотрите, это очень интересно. И последняя сегодня печальная тема. В возрасте 75 лет скончался журналист и телеведущий Владимир Молчанов, известность которому принесла работа на советском телевидении в конце 80-х годов. В первую очередь музыкальная информационная программа «До и после полуночи». Она впервые вышла в эфир 7 марта 1987 года. Программа, выходившая в пятницу вечером, была очень популярна благодаря своему нестандартному, особенно для тех советских времен, формату. Обсуждение политических тем в ней сочеталось с интервью с известными людьми и звучавшей популярной музыкой, в том числе иностранной, часто впервые для советских слушателей. Владимир Молчанов был филологом по образованию. Гостями его студии были известные актеры, писатели, режиссеры, художники, политики. Но, как признавался Молчанов в одном из интервью, самым популярным сюжетом в его карьере был вышедший в марте 1991 года репортаж из одной из пивных рядом с Останкино, в ходе которого он общался с ее посетителями. Уже лет 30 этот сюжет собирает миллионные просмотры. Они мне все тогда сказали, что думают о стране, о власти, о том, что пива нет, рассказал Владимир Молчанов в интервью подкасту «Шенкин 40». В Останкино тогда пожалели, что меня послали в народ, но уже послали.
3: Кем вы работаете?
4: Я военный.
5: Сантехник. Рабочий.
6: Строитель.
7: Инженер-радиотехник.
3: А вы?
7: А я социолог.
3: Вы социолог. Тогда первый вопрос к вам. Вы, наверное, какие-то свои профессиональные интересы тоже здесь преследуете?
7: Да, разумеется.
3: Считаете ли вы, что этот пивной зал, пивная, одна из московских пивных, по своему контингенту, по той публике, которая собирается здесь, отражает вообще наше общество?
7: Разумеется.
3: А вы крестьянин? Чем вы в жизни занимались?
8: И родился у земли, копал.
3: А в Москву по каким делам?
8: Пивка попить.
3: А в деревне нет пива?
8: Нет. Откуда? Ну что?
9: Покуда тайные и явные еврейские структуры не уйдут от управления страной, то есть от разрушения страны, до тех пор будем пить пиво из банок, потом перестанем...
3: То есть вы считаете, что евреи виноваты в том, что вы пьете пиво из банок?
9: Безусловно, в общем-то, этот глобальный дефицит, это, в общем-то, подстроенная штука, и я в этом нисколько не сомневаюсь.
10: Вот, допустим, я сержант советской армии, он рядовой.
11: Я рядовой.
10: И вот просто мы хотим сказать, что сейчас вот в армии творится дурдом.
9: Думают, что цены повысят, значит, жизнь будет лучше. Экономическую программу мы не решим при таком руководстве, при таком центре, это однозначно.
3: Вы сидели в тюрьме?
11: Да.
3: За что, если можно?
11: За мелкое хулиганство.
3: Сколько вы отсидели?
11: 3 года.
3: Что такое советская зона?
11: Нормальная.
3: Нормально в чем?
11: Нормально. Во всем. Кто не был, тот, значит, хорошо.
3: Как ваша должность здесь называется?
12: Администратор торгового зала.
3: Сколько приблизительно человек в день приходит сюда?
12: Ну, около 2000.
3: Проблем много?
12: Очень.
3: Ваш прогноз, как мы будем жить?
13: Я думаю, что...
3: А вы что думаете?
4: Я думаю тоже, что будет.
6: Лучше не будет.
13: Лучше не будет.
0: Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свободы», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну а у меня на сегодня все. До свидания.
14: Студия подкастов «Радио Свобода».
15: Каким вам представляется будущее России?
16: Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
17: Загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсии минимальные. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких, 68 рублей. Нету будущего страны.
18: Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
19: Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
20: Да что-то как-то страшновато.
15: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
21: Здравствуйте, это подкаст «Атлас мира». Рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и конфликтах в самых разных краях и странах, от Китая до Аргентины. С вами автор «Атласа мира» и обозреватель «Радио Свобода» Александр Дубровский. Дверца закрылась. Конец беременных рейсов в Аргентину. После начала российского вторжения в Украину, Аргентину, одну из самых далеких стран от России, вдруг наводнили десятки тысяч россиян. Большинство их прилетало сюда очень ненадолго, чтобы с помощью ряда ухищрений быстро обзавестись местным гражданством. Но теперь аргентинским властям, очевидно, все это надоело, и они организовали масштабную миграционную реформу. Правила получения аргентинского гражданства и вида на жительство резко ужесточились. Об этом мы поговорим сегодня в новом выпуске «Атласа мира». Как обычно, я советую слушать его в нашей студии подкастов «Радио Свобода» в Телеграм, а также в YouTube. Включайте VPN и ищите полезные советы, как обойти блокировки. Между Аргентиной и Россией до сих пор действует безвизовый режим. Согласно законам Аргентины, ребенок, родившийся на территории этой страны, автоматически получает гражданство по праву почвы, а его родители ранее могли получить вид на жительство и после этого сразу также подать на гражданство. Есть данные, хотя и требующие подтверждения, что к середине 2025 года количество только официально приехавших в Аргентину граждан России дошло до 75 тысяч человек. Однако сколько их в реальности осталось жить в стране? В первую очередь, раздражение аргентинских властей и общества вызывало огромное количество беременных женщин с российским гражданством, рожавших здесь ребенка и таким образом получавших вид на жительство, а потом и паспорт, после чего Аргентина их никогда не видела. При этом полученный паспорт Аргентины по индексу привлекательности, занимающий 19 место в мире, позволяет россиянам передвигаться по планете гораздо комфортнее, чем с загранпаспортом своей родины. Рожали россиянки в Аргентине как в платных, так и в бесплатных больницах, где по закону оказывали ранее медицинскую помощь всем, включая иностранцев. Воспользовавшись всеми благами местной медицины, оформив нужные документы, они быстро покидали страну. Но внезапно аргентинское правительство в ночь на 29 мая опубликовало текст масштабной реформы миграционного законодательства, и сразу после публикации все новые законы вступили в силу. Право на бесплатный доступ иностранцев к государственным больницам, а также и к вузам, теперь отменено. Реформа в целом закрыла многие лазейки, через которые можно было получить аргентинский паспорт. О сложившейся ситуации и о российской миграции сегодня я беседую с Екатериной Базановой, много лет живущей в Буэнос-Айресе, корреспонденткой телеканалов «Настоящее время» и «Белсат» и авторкой издания «Инсайдер».
6: Сколько сейчас в Аргентине бывших и не бывших граждан России, живущих здесь уже постоянно и приехавших в последние годы, особенно после начала войны в Украине? И сколько, если власти ваши ведут такие подсчеты, побывало здесь россиян, приехавших, ну, с понятной целью, но очень ненадолго?
13: Нынешняя русскоязычная волна в Аргентине самая большая в истории страны. То есть такого количества русскоговорящих здесь не было никогда. Именно русскоговорящих я имею в виду, не людей с так или иначе российскими документами. Миграционная служба Аргентины никогда не публиковала что-то прям вот специальное исключительно по россиянам. Но многие аргентинские СМИ, естественно, пишут про новую российскую миграцию здесь, поэтому по специальным запросам публиковали некие цифры. Вот я прям буквально их совсем недавно посмотрела. В прошлом году миграционная служба Аргентины каждый месяц выдавала не меньше 400 видов на жительство разных именно россиян. Причем как минимум половина из них это были постоянные виды на жительство. Если мы говорим про 23-й год, то разных видов на жительство было выдано больше 7 тысяч. В 2022-м там цифры поскромнее, но почему? Опять же, мы понимаем, что те цифры, которые публикуются, это вот закрытые кейсы, да, то есть кейс рассмотрен, выдана резиденция, поэтому это входит в статистику. Те люди, которые до сих пор на рассмотрении, а рассмотрение может длиться и 3, и 4 месяца, и полгода, и год. Например, очень много людей, которые подаются на беженство, прежде всего на ЛГБТ-беженство. Это вообще отдельная статистика. И опять же, кто-то получает документы через год, кто-то через полтора года, в зависимости, кто когда приехал. Естественно, когда поток только начался, то это было более быстро. Сейчас очень многие, я бы сказала, даже большинство людей, которые приехали год-полтора назад, ходят с так называемыми, по-испански это называется «прекария», это бумажка, которая дает вам возможность находиться в стране, пока рассматривается ваш кейс. Таких людей действительно тысячи и тысячи человек. То есть если вы сейчас пойдете, я не могу сказать, что это именно из-за того, что это туристические места. Просто есть несколько благополучных районов, где очень много сдается жилья именно временно. Это районы Палермо, это район Риколеты, это район Бельграна. И очень заметно, что, например, на детских площадках прям значительную часть составляют русские дети. Очень во многих школах, детских садах, даже, например, моя дочка ходит в обычный аргентинский государственный детский садик, далеко не в самом престижном районе города Буэнос-Айреса, и у нее четверо, да, вот в этом году русских детей, приехавших буквально там 2-1,5 года назад. Если мы говорим про многочисленный поток людей, которые сюда приезжали рожать, которые никогда не собирались здесь оставаться, это прям значительная часть, которая на самом деле намного больше, чем людей, которые приехали в Аргентине оставаться и жить. Какие цифры озвучивала сама миграционная служба? В феврале 23-го года был очень крупный скандал, когда в аэропорту Буэнос-Айреса задержали прямо группу беременных россиянок, которые, собственно, на границе заявили, что они приехали смотреть страну, и они туристы, а по срокам беременности там было все больше 35-й недели. Да? То есть когда вдруг человек через весь океан с какой-нибудь пересадкой в Эфиопии на 35-36 неделе летит в Буэнос-Айрес смотреть город, это как минимум странно. И тогда глава миграционной службы сказала, что у них за последний год 10 500 беременных россиянок, которые въехали в страну, и более 75% из них покидают Аргентину буквально через полтора, через два месяца после того, как рождаются их дети. И я не могу сказать, что это был прям самый пик. Самый пик, я бы сказала, уже пришелся там на вторую половину 23-го года. То есть это действительно тысячи детей, тысячи женщин.
6: Вот теперь Аргентина в целом очень ужесточила для всех иностранцев, как я понимаю, правила въезда и правила получения гражданства и разных видов на жительство. Вот то, что по-испански «резиденция перманента» и так далее. В первую очередь, означает ли это, что вот этим беременным рейсом, этому родильному туризму в Аргентину пришел конец?
13: Да, родильному туризму в том формате, в котором был, пришел конец. И в тексте самой реформы прямо прописано, что одна из целей ее – это покончить с родильным туризмом, который аргентинское правительство считает абьюзом государственной системы. Что изменилось именно для этого? Раньше какой был самый распространенный сценарий? Люди приезжали, рождался ребенок, ребенок получает гражданство по праву земли, то есть автоматически. Дальше его родители получали постоянный вид на жительство, то есть то, что называется residencia permanente, отдавали свой кейс адвокату и чаще всего уезжали обратно в Россию. И адвокат занимался подачей всех документов. Для родителей, рожденных здесь в Аргентине, это был такой облегченный процесс. Дальше адвокат им говорил, слушайте, приезжайте там, я не знаю, через 2 месяца, уже почти готово ваше гражданство, и буквально люди многие там и через 9 месяцев, и через год, и через 13 месяцев, я не имею в виду ребенка, я имею в виду, что родители, не говорящие по-испански, никогда не жившие в Аргентине, никогда не платившие здесь налоги, и вообще, в принципе, не имеющие ни малейшей связи с Аргентиной, получали аргентинские паспорта с одной целью, для того, чтобы использовать его просто как проездной. Потому что, в отличие от российского паспорта, с аргентинским можно въезжать в 170 стран, даже больше, без визы, в том числе Евросоюз. По новой реформе теперь родители вы или не родители, если вы хотите подаваться на аргентинское гражданство, то нужно, чтобы вы как минимум 2 года на законных основаниях прожили в Аргентине. И не выезжая. То есть в реформе специально прописано, что 2 года не выезжая за территорию страны. Поэтому сценарий отдал адвокату и дальше в Москве, Санкт-Петербурге, я не знаю, в Новосибирске ждешь аргентинский паспорт. Больше такой сценарий не работает.
6: А как это повлияет на иностранцев, ну и на россиян в том числе, которые уже оказались в стране, которые, в общем, приехали сюда с... ну, честными намерениями, которые находятся на полдороге, вот чьи дела и прошения подвисли на той или иной стадии?
13: Все дела, которые были поданы и уже на рассмотрении до 29 мая, они все идут по старым сценариям. Закон не имеет обратной силы. Все, что было подано после 29 мая, это уже по новым правилам. Что изменилось? Ну, во-первых, мне кажется, что с пресечением этого родильного туризма правила для тех людей, которые действительно приехали жить в Аргентине и так далее, становятся более честными. Потому что раньше семьи, которые приезжали уже, например, с готовыми детьми, и которые готовы здесь открывать бизнес, платить налоги, для них это правило 2 года уже существовало. То есть теперь они в равной ситуации для тех, кто приезжал просто рожать. Это во-первых. Во-вторых, мне кажется, опять же, у нас довольно сложная прецедентная судебная система. Как это будет работать, не совсем понятно. Но, естественно, когда поток из конкретного региона сократится, то должна увеличиться скорость рассмотрения тех кейсов, которые уже есть. Но есть, естественно, новые правила по получению постоянного вида на жительство и временного вида на жительство. В чем строгость? В том, что если у вас временный вид на жительство сейчас – и вы выезжаете за территорию Аргентины больше, чем на полгода, то ваша временная резиденция автоматически аннулируется, вне зависимости от того, как вы ее получали. То же самое через год происходит с вашим постоянным видом на жительство. То есть вид на жительство для тех людей, которые находятся и живут на территории Аргентины, а не для того, чтобы просто это было, может быть, когда-нибудь я подам на гражданство. Что изменилось еще для тех россиян, которые здесь находятся? По статистике самой миграционной службы, по очень многим, скажем так, вариантам подачи, российские кейсы составляли большинство фактически в последний там год-полтора. То есть это действительно огромный наплыв. И очень многие люди вот с этой вот бумажкой, которая называется «прекария временная», то есть просто, что ваш кейс в рассмотрении, продлевая эту прекарию, через 2 года, еще не имея ни постоянного вида на жительство, ни временного, подавали с этой бумажкой на гражданство. И на самом деле через какое-то время получали гражданство, минуя этот этап резиденции. Теперь это невозможно. Теперь четко прописано, что только если у вас постоянная резиденция, вы имеете право подавать на гражданство. Это была дырка в законе, и да, ей многие пользовались, в том числе и россияне.
6: Но новое законодательство аргентинское, оно очень многих вещей касается. И, например, в сфере ранее бесплатного медицинского обслуживания в государственных клиниках и бесплатного образования в государственных вузах. Там ведь тоже гайки оказались завинчены.
13: Это конфликт, я бы назвала его так, который длится уже очень-очень-очень много лет. Дело в том, что аргентинское законодательство в основном писалось во второй половине XIX века, когда все усилия страны были для того, чтобы привлечь как можно больше иммигрантов из Европы, потому что страну нужно было населить. Поэтому здесь и граждане, и не граждане на протяжении долгих лет имели абсолютно одинаковый доступ к бесплатному здравоохранению и к бесплатному высшему образованию, которое здесь по-настоящему хорошее. Это приводило к тому, что, например, на границе, да, Аргентина граничит, например, с Парагваем, с Боливией, то есть это более бедные страны, были просто санитарные туры. Люди просто приезжали из-за границы в ближайшие хорошие госпитали аргентинские и бесплатно лечились, бесплатно делали операции за счет аргентинских налогоплательщиков. Понятное дело, что помогать людям вылечиться в целом хорошо, но вопрос в том, что Аргентина не находится в таком хорошем экономическом положении, чтобы это делать. Другое, все, что касается образования высшего. Например, сейчас на медицинском факультете университета Буэнос-Айреса, это лучший вуз страны, учатся примерно 25 иностранцев. Чаще всего это бразильцы. В Бразилии образование либо малодоступное высшее, либо дорогое. Поэтому люди приезжают, бесплатно получают прекрасное медицинское образование в Аргентине и тут же после этого возвращаются к себе на родину в Бразилии для того, чтобы найти хорошую работу. Для вуза престижно, для аргентинского бюджета, который переживает черные времена, это не очень. По новой реформе все постоянные резиденты и все граждане Аргентины, так же, как и раньше, имеют право и на медицинское обслуживание бесплатное, и на высшее образование, а все иностранцы должны платить и за то, и за это. Отдельно говорю, что это не касается срочной медицинской помощи, потому что это для спасения вашей жизни. А если вы, например, как это делали россиянки, летите из России сюда рожать, так еще и рожайте в государственном хорошем госпитале бесплатно для вас за счет аргентинского бюджета, чтобы получить паспорт и чтобы просто уехать, такой сценарий тоже больше невозможен.
6: Напоминаю, что вы слушаете подкаст «Атлас мира». С вами Александр Добровский. Скоро вместе с моей собеседницей Екатериной Базановой мы к вам вернемся.
1: Самые интересные дискуссии из соцсетей. Подкаст «Цитаты свободы». Каждый понедельник и четверг я, Аля Пономарева, пересказываю вам самые важные дискуссии, чтобы вы могли не тратить время на чтение Фейсбука и просмотра Ютуба.
2: Слушай подкасты «Радио Свобода» в iTunes, на Google Podcast, в Яндекс.Мьюзик, в CastBox и Spotify. Подкасты «Радио Свобода».
6: А теперь с вами вновь подкаст «Атлас мира» и его автор Александр Дубровский. Мы вместе с аргентинской русскоязычной журналисткой Екатериной Базановой продолжаем беседу о масштабной реформе местного миграционного законодательства и о том, как она коснется многих желающих попасть в Аргентину граждан России и тех россиян, кто уже живет в стране. Мы говорим о россиянах в Аргентине, тех, которые там побывали на месяц, тех, которые туда приехали навсегда или на какое-то долгое время. Каковы общие настроения в этой среде? Ну, особенно по отношению к российской власти, к вторжению в Украину. Ведь за последние 3 года это должно было стать понятно. И при этом ясно, что это все совершенно разные люди. Так вот, основы их кто составляет? Какие-то классические, такие обеспеченные, аполитичные, нет?
13: Очень-очень разные люди, постараюсь их описать по группам. Есть, конечно же, антивоенное сообщество и ЛГБТ-сообщество. То есть эти люди действительно не могут ни при каких обстоятельствах вернуться в Россию. Естественно, они настроены категорически против правительства Путина, войны в Украине и так далее. И эти люди, да, их план как бы жить в Аргентине как минимум в ближайшие годы. Есть люди, между прочим, сейчас многие из них уезжают, для которых Аргентина просто стала случайной точкой. В какой-то момент, благодаря довольно своеобразной экономической ситуации, Аргентина, ну, наверное, года на полтора стала очень дешевой для тех людей, которые получают зарплату в долларах. Именно это стало главной причиной приезда. Ну, плюс отсутствие виз. И это так, ну ладно, мы сейчас, короче, в Аргентине потусуемся, потому что тут на $1000 можно очень хорошо жить. А дальше посмотрим. Вот эти люди в основном сейчас уезжают, потому что Аргентина стала очень дорогой, а никакой особой там любви, привязанности и так далее именно к этой стране они не испытывают и пытаются найти себе какие-то варианты. Многие, кстати, из них уезжают, возвращаются и обратно в Россию. Если мы говорим про те семьи, которые приезжали именно рожать, то большинство из них это обеспеченные россияне, ну, по крайней мере, публично, абсолютно аполитичные. И большинство из них пыталось одновременно сделать и аргентинский паспорт, и в то же время успеть обязательно оформить материнский капитал и российские разные региональные выплаты и так далее. Они просто игнорируют, что у нас идет война в Украине. Они живут своей маленькой, счастливой, обеспеченной жизнью.

0: русскоязычном интернете, особенно на разных форумах, где обсуждаются вопросы иммиграции из России, много лет вот говорилось, что для относительно богатых людей, для цифровых кочевников и так далее, Аргентина – прекрасное, дешевое, комфортное место для жизни. Интересно все-таки, в какой степени это изменилось, особенно после того, как президентом ровно полтора года назад, кстати, стал Хавьер Милей. Это ведь его правительство приняло эту миграционную реформу?
1: Да, они обещали эту реформу, то есть не то чтобы для людей, которые здесь живут. В чем состоит еще специфика очень многих россиян здесь? Она меня немножко удивляет. Абсолютное меньшинство людей действительно учат испанский. Все стараются тусоваться друг с другом и так далее, что показывает полное нежелание интегрироваться сюда. Для очень многих этих людей, которые не читают новости на испанском, не знают новости на испанском и, в принципе, если честно, не очень понимают, что происходит в стране, это, конечно, стало абсолютным шоком. В чем состоят главные перемены, которые коснулись абсолютно всех? Аргентина стала космически дорогой. У нас теперь две самых дорогие страны Латинской Америки. Это Аргентина и Уругвай. Уругвай по понятным причинам – это маленькая страна, которая практически все импортирует. Она всегда была дорогой. Аргентина не так. То есть у нас сейчас очень часто и продукты, и одежда, я уж не говорю там про электронику, про какие-то вещи, просто значительно дороже, чем во многих европейских странах и даже в Соединенных Штатах. Поэтому на $1000, как это было в 22-м или в 23-м году, не то чтобы не выжить. Дай Боже, если тебе этой суммы там вот хватит на еду и на какое-то самое базовое. Поэтому именно я иногда просматриваю ради любопытства или таких профессиональных своих вещей всякие чаты, и вот что, нет, ну мы уезжаем, потому что мы больше не можем себе позволить вот тот уровень жизни, который мы вели. Потому что в 22-м или в 23-м году именно чем отличалась, скажем так, вот эта вот российская эмиграция новой волны, это были люди относительно обеспеченные, живущие в хороших районах, отдавшие детей в дорогие частные школы. Ну то есть многие именно на этом этапе прям сильно подняли свой уровень жизни, который они не могли себе позволить в России. Сейчас ситуация ровно обратная.
0: Ну, понятно, что сверхрадикальные реформы за эти полтора года президента Хавьера Милея, они на все и на всех повлияли. Во внешней политике он как-то себя проявил, почему, спрашиваю. Ну, кроме того, что он там недавно скакал на одной сцене с Илоном Маском, с бензопилами в руках, с этим все понятно. Но инаугурацию к себе, он ведь тогда приглашал президента Украины Владимира Зеленского.
1: Хавьер Милей абсолютно во всех своих заявлениях и действиях – это человек, который очень легко потом переобувается в воздухе. Надо понимать, что Хавьер Милей – это человек, который абсолютно сейчас на 100% копирует всю политику и все действия Дональда Трампа. То есть Дональд Трамп, Хавьер Милей, Илон Маск и так далее – они не вчера, не позавчера и не год назад познакомились. Люди действительно друг друга по духу очень-очень близкие. Поэтому как изменилась позиция по Украине? Надо сказать, что я настолько не фанат Хавьера Милея, но мне симпатизировала его позиция по Украине, но, опять же, она моментально изменилась с приходом в Белый дом Дональда Трампа, потому что, как мы помним, вот последний раз, когда голосовали по резолюции, связанной с Украиной в ООН, Аргентина, так же, как Соединенные Штаты, голосовала против этой резолюции. Слова Хавьера Милея не значат примерно ничего.
0: А официальная кремлевская активность в Аргентине все еще наблюдается? Как ведет себя российское посольство, всякие там общества дружбы и культуры существуют еще?
1: Конечно, вот в связи с этими скандалами шпионскими, которые очень активно обсуждали здесь, и вот последний скандал, который произошел в Бразилии и так далее, конечно, аргентинцы и, скажем так, аргентинский обыватель впервые задумался о том, что Советский Союз никуда не исчез. И, кстати, одна из причин реформы, да, вот этого по детям, это именно события, связанные с задержанием и потом с обменом шпионов российских, у которых как раз были аргентинские паспорта по рождению детей здесь. Например, буквально пару, там, тройку недель назад вышла книжка, который рассказывает как раз про шпионские сети российские и здесь, в Аргентине, в Латинской Америке. Все метро заклеено рекламой этой книжки. Я сказала бы так. Сама активность и посольство и так далее, она, конечно, уменьшилась сильно, потому что в отличие от умеренно левого правительства, которое с симпатией относилось к Москве, Хавьер Милле и его правительство ни о какой симпатии, по крайней мере, внешней, речи быть не может. Все стараются, конечно, какие-то там русские дома, чего-то там, но это все о каком-то большом объеме говорить не приходится. То, что действительно до сих пор имеет большое влияние на не только аргентинцев, а латиноамериканцев в целом, это, конечно, Rush Today. Rush Today до сих пор очень смотрят в Латинской Америке и так далее. Это не воспринимается как кремлевская пропаганда здесь, потому что люди этого не понимают. Они это воспринимают, скорее всегда, как альтернативу того, что вещает во внешний мир Соединенные Штаты. Не понимаю, что, в принципе, и одно, и другое очень часто равнозначно и никаким образом не защищает интересы Латинской Америки. И Дональд Трамп, и Владимир Путин для Латинской Америки с точки зрения полезности и человеколюбия примерно на одинаковом уровне находятся.
0: А каково отношение аргентинцев к России, вообще масса рядовых аргентинцев? Им еще по-прежнему интересно хоть насколько-то тема войны в Украине? Может быть, в аргентинских СМИ эта тема еще заметна или уже не так?
1: У нас настолько тяжело все с экономикой, что люди абсолютно погружены в проблемы того, как оплатить счета, как купить продукты и как вообще выжить. Полная сейчас погруженность на то, что происходит внутри страны. Если мы говорим про какую-то повестку именно иностранную, естественно, очень интересует все, что происходит в Соединенных Штатах, и очень интересует все, что связано с мигрантами в Соединенных Штатах, в том числе и аргентинскими, чилийскими и так далее, эта тема, конечно, очень волнительная. Аргентинцев очень интересует, например, реформа в Италии, потому что в Италии очень сильно ужесточили правила получения паспортов для правнуков, внуков и так далее, итальянцев, которые эмигрировали в Латинскую Америку. Если мы говорим про тему войны в Украине или, например, войны в секторе Газа, да, все-таки Израиль из-за большой еврейской диаспоры Аргентине как-то поближе, но это новость не второго и даже не третьего порядка. Правда, внутренние проблемы сейчас настолько серьезны, что большинство людей совсем не следят за этим.
0: Напоминаю, что мы беседовали с много лет живущей в Буэнос-Айресе журналисткой Екатериной Базановой. Спасибо, что были с нами. Подкаст «Атлас мира» всегда можно найти, скачать и послушать на самых разных платформах. От нашего сайта свобода.орг до любых соцсетей. Ищите наши каналы в YouTube и в Телеграме. А я, Александр Дубровский, с вами на этом прощаюсь. Всего доброго, не болейте и мира нам всем.
2: Студия подкастов «Радио Свобода».
3: Цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода».
4: Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
5: Идея этих санкций – буквально остановить поток денег в Россию.
6: Санкции, запрет на покупку – это все не работает. Но вот я знаю только один способ. Называется «Морская блокада».
3: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» со вторника по пятницу в 19:30 по московскому времени. Преступление и война.
7: Это делается для того, чтобы подавлять, для того, чтобы запугивать. Это делается для того, чтобы показывать свою власть.

0: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
1: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
2: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
1: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
2: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
3: Книги, кинематограф, современное искусство и политика. Культурный дневник «Радио Свобода». Программа Дмитрия Волчека для тех, кто любит все, что новее нового. Первый выход в эфир во вторник, 18:32, затем в 9:30 вечера на средних волнах.
2: Говорит «Радио Свобода».
1: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
2: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.
4: Добрый день. Говорит «Радио Свобода», показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. Отгремел парад победы в Москве и российских городах. Прошагали по площадям ветераны СВО, северокорейские солдаты и вдовы погибших. И Россия осталась перед нелегкими вопросами пятого года войны. Военная экономика забуксовала. Растет инфляция, падает производство, закрывается мелкий и средний бизнес. Сколько еще может российская экономика поддерживать войну? Грозит ли ей национализация активов, отъем денег у населения и заморозка вкладов? Обсудим эти вопросы с нашим гостем, экономист, профессор Игорь Липсец. Игорь Владимирович, добрый день.
5: Добрый день, здравствуйте.
4: Вы знаете, смотрел я парад, естественно, как и на всех парадах, такое советское дежавю. Лидеры братских африканских стран на трибуне. А я думал, что вот, может быть, и советское дежавю и в экономике ждет. Потому что, читая новости последних недель, да, вот тот же самый там разговор Матвиенко и Мордашова, постоянные слухи о заморозке вкладов, так сказать, призрак Павловской реформы. Может ли так быть, что экономика тоже советизируется? Что речь идет, дело идет к национализации и к плановой экономике?
5: Ну, трудно сказать, просто потому что это довольно трудно сделать. Так что в этом смысле существуют объективные преграды на этом пути. Значит, прежде всего, для того, чтобы можно было возродить советскую плановую экономику, нужно провести полную национализацию всех активов. Значит, отменить частную собственность. Ну, потому что, ну, как вам сказать? Очень трудно заниматься каким-то планом управления экономикой, если у тебя есть частная компания. Либо на частное, либо на государство. Если на частное, на руководство своими интересами, и тогда и это и есть частная собственность. Каждый действует в своих частных интересах ради своего частного богатства. Да? А когда ты планируешь экономику, то у тебя должна быть общенародная выгода, общенародный интерес, общенародная программа развития. Как-то она считается с частным, не очень понятно. Поэтому недаром же большевики национализировали всю промышленность, вообще, строго говоря, национализировали все природные ресурсы, национализировали, строго говоря, всю землю. Сделали только вид, что это земля колхозная. Так это было все государство, тогда можно делать. Напоминаю, что, может быть, не все это знают по молодости лет, а я все-таки специалист изначально по образованию, по планированию народного хозяйства. Государственный план – это и есть закон. В Советском Союзе это был закон, его утверждал Верховный Совет ежегодно, и раз в 5 лет утверждался пятилетний план. Это был закон, который был обязательно к выполнению. Такое можно только, когда у тебя есть государственная собственность. Кроме того, для того, чтобы делать планирование народного хозяйства, знаете ли, нужно иметь информацию. Это значит, что любая компания должна полностью выдавать всю информацию о своей деятельности в государственные плановые органы. А это в условиях частного бизнеса тоже плоховато получается. Значит, ну, как бы не очень хорошо сочетается плановой экономикой, с тем, что, в общем, была проведена как бы некая рыночная реформа, возрождена как бы частная собственность, но не сочетается это. Уж если надо быть беременной, то надо быть беременной. А вот быть беременной слегка и при этом сочетать плановую экономику и частную рыночную экономику довольно плохо. Значит, надо отменять частную собственность. А это, я думаю, ну, не очень нравится окружению Путина. Они привыкли быть частными владельцами крупных компаний, владеть как бы на законных основаниях крупными состояниями. И теперь ради того, чтобы делать какую-то плановую экономику, отказаться от всех этих радостей, ну, как-то я не очень уверен, что они к этому готовы, да? Поэтому, понятно, может быть, какие-то мечты там у Орешкина там, или у Белоусова есть, но это довольно такая глупая история.
6: Ну, я думал скорее о том, что движение в этом, ну, не, естественно, не будет, а это то, что происходило в 2017 году, полный отъем активов. Но если говорить о движении, о каких-то элементах вот этого всего, тот же Белоусов все-таки, по-моему, очень сильный государственник. Элементы государственного вмешательства, ограничения фактически частной собственности, да, условность частной собственности, то, как нагибают олигархов сейчас. Вот, скажем, та же последняя история с Матвиенко и Мордашовым, о которой говорится много, что как это нужно подтянуть что-то из офшора, после чего идет опровержение Северстали, что ничего в офшорах нету давно.
5: Ну, смотрите, это как раз вот эта некая странная путаница в головах, то есть нужно усиление государственного влияния, это понятно, что Белоусов к этому стремится, в эту же сторону глядит и Орешкин, как-то рассказывает какие-то странные слова, что он благодаря компьютерам все теперь в раз посчитает, и каждого человека обсчитает, и каждое предприятие посчитает, и все рассчитает, и все будет славно. Это даже идея, которую, в общем, Мишустин периодически рассказывает, что мы тут установим в Белом доме квантовый компьютер, но квантового еще у него нет, но суперкомпьютер поставим, и будем на нем просчитывать, и у нас не будет никаких ошибок, как у вас планы, и все у нас будет чудно, и все это будет славно. Все это полный бред, это полная кошмарная история. Это опять будет еще больше разрушения экономики. Но просто, как вам объяснить, нельзя. Ну, как, вот, знаете, вот представьте себе некого существа, которое, с одной стороны, является, ну, значит, теплокровным, с другой стороны, хладнокровным. Вряд ли такое существо может хорошо существовать. Это две разные модели существования биологических существ, насколько я понимаю. Ну, вот точно так же биологическая система плановой экономики, биологическая система рыночной экономики, они устроены по-разному. Когда их пытаются каким-то образом насильственно создать вместе, создать некого кентавра, то у него либо ноги подгибаются, либо голова у них стоит. Ну, вот что я могу сказать. Вот это мы и будем наблюдать. То есть будут безумные какие-то проблемы, безумные перекосы. В итоге будет разрушаться жизнь, но они будут пытаться некоторым образом вернуться к единственной возможной модели. Поймите же простую историю. У России, у ее руководства нет никакого образа будущего. Это такое, ну, как бы общее выражение, но оно имеется. Ну, смотрите, значит, ну, когда там была царская Россия, то там было понятно. Есть некий образ Великой Империи, который себя принадлежит государю-императору, да? Большевики строили некое такое царство трудового народа, великую пролетарскую революцию во всем мире проведем, и весь мир будет царством пролетариев. Это был хоть какой-то образ. У нынешней России нет никакого образа. Она идет, смотря назад. У нее нет представления о том, что она хочет построить, как она хочет построить. При этом она страна умирающая. И в этом тоже надо помнить, что когда вы все время обсуждаете перспективы России, вы все время должны помнить, что вы говорите о вымирающей стране. Стране, которая потеряет к концу века половину населения, будет обременена огромным количеством стариков. И это все вот очень сильно ухудшит всякие перспективы. И в этой ситуации какие-то еще внедрять странные комбинации рыночных и плановых методов, ну, угробит страну совсем.
6: Ну, нынешняя система, это что? Это государственный капитализм?
5: Ну, я бы сказал, да. Наверное, это более всего похоже на госкапитализм. То есть некие формы рыночного устройства, которые работают не на рыночную конкуренцию в интересах нации, а на поддержку тех олигополистических или монополистических групп, которые сами поддерживают правительство. В итоге возникает некая довольно гнилая система. И, собственно, эту гниль мы и видим. Но посмотрите, Россия перестала быть значимым участником мировой экономики. Все, что она имеет предложить мировой экономике, это опять нефть и газ, и больше ничего. Нет никаких конечных продуктов, которые она могла бы предложить. Она не предлагает никакого научно-технического продукта. Она не участвует в мировом рынке из программных историй. Да? Она не производит никакую технику. Она не является участником потребительского рынка. Она ни на что не способна. Она ничего не может предложить миру, потому что она запуталась в себе, она не понимает, как она будет работать. Она уничтожила всякую инициативу такую креативную российского народа, которая могла быть. И все это в итоге загнивает, портится и деградирует. Больше ничего не происходит.
6: Это похоже на что, скажем, на гитлеровскую Германию, когда есть крупные, такая-то своего рода олигополия, крупные компании, работающие на войну, Siemens, Krupp, Porsche. И вот какие-то крупные корпорации, да, работающие на военную...
5: Знаете, да, Сергей, похоже. Более того, если вы поинтересуетесь, как работало, то там тоже была очень такая жесткая система отъема денег у частных собственников через продажу облигаций Райха. То есть там была та же самая система, что в России, отъем денег на финансирование войны у частного бизнеса. Частному бизнесу деваться было некуда, поэтому они терпели, отдавали деньги, лишь бы не отняли предприятие. Очень похоже. И в этом смысле у вас госпожа Матвиенко действует точно так же, как гитлеровские политики, никакой разницы. Ты богатый, поделись. Это вот та самая история. А если не поделишься, мы обнаружим у тебя кучу недостатков и кучу проблем, и ты останешься вообще без собственности. Как мы уже видим, теряют собственность многие миллиардеры списка Forbes. Я тут аккуратно сказал, что список Forbes — это перерастрелянный список. Попал в этот список кандидат на отъем собственности.
6: Вы говорите облигации. Очень интересная параллель. А ожидать ли какого-то военного займа? Здесь снова мы возвращаемся к каким-то... Ну и гитлеровским, и к сталинским параллелям. В последнее время очень много об этом говорят. Ну и вообще, как бы, что будет с деньгами населения? Потому что, как я понимаю, сокращаются все инвестиционные возможности, деньги брать негде. И все чаще наши знаменитые либеральные экономисты смотрят на деньги населения как на единственный доступный ресурс, последний.
5: Ну, да, так, собственно, уже Набиуллина и сказала, что единственный денежный ресурс, который остался для развития экономики России, это сбережения в России. Но это не только сбережение населения, это сбережение компаний. Но, в общем, это ресурс убывающий, а других ресурсов нет. Все остальные резервы потрачены, об этом уже и, соответственно, министр экономики сказал, экономразвития Решетников, что все резервы, которые были, все потрачены, ничего не осталось. Ему, говорят, за это по шапке дали. Но, тем не менее, слова такие были сказаны. Это правильные слова, да? Резервы потрачены, все работает с колес. Ну и практически единственное, что есть, это сбережение населения и средства юридических лиц на депозитах в банках. Еще раз, мне все время напоминают, вы неправильно выражаетесь на расчетных счетах предприятия. Нет, я выражаюсь правильно, просто вы не очень знаете, те, кто меня критикует, как сейчас устроена Россия. В России достаточно массово предприятия держат деньги на депозитах. Потому что выгоднее заниматься вот таким размещением денежных средств на депозитах в банке, чем вкладываться в российский бизнес. Прибыльность куда ниже, чем то, что ты получишь по вкладу. Поэтому предприятие держит больше 60 триллионов на депозитах в банках. Ну, конечно, на это смотрит руководство страны, делает ужасно странные, дикие заявления, от которых корежит, конечно, любого экономиста, любого финансиста. Когда у тебя выходит министр финансов и говорит, что у нас, значит, люди в России держат деньги под подушкой. Это безобразие они не вкладывают в экономику. Ну вот это, конечно, такая интересная конструкция. Начинаешь разбираться, что он имеет в виду. Он имеет в виду не только наличные, чтобы вы не путали. Он имеет в виду, что вы держите деньги на депозитах, а должны держать их в облигациях федерального займа. Вот тогда это не будут деньги, лежащие мертво, а деньги, работающие на правильную цель, на финансирование войны. Так что министр финансов аккуратно намекает. Поэтому, насколько мы знаем, в регионах уже и были попытки запустить народные облигации, пока массового такого движения не произошло. Но активно идет очень мощная работа по пропаганде вот этого добровольного дополнительного пенсионного страхования. Вот это мне из России знакомые говорят, ну просто двинуться некуда, шагнуть некуда, дыхнуть невозможно. Все время при каждом обращении в банк тебя обрабатывают со страшной силой. Хватит держать на депозите, переложите на дополнительное пенсионное страхование, и будет вам счастье, будет вам доход, двойная сумма страхования. Вот обязательно. Ну то есть работа идет в этом направлении. Почему это так, я объясню. Что такое дополнительное пенсионное страхование? Вы забираете деньги из банка, помещаете в негосударственный пенсионный фонд, вам за это обещают, значит, двойную защиту, не 1 400 000, 2 800 000, процент хороший, и, значит, все хорошо, но только эти деньги заморожены на очень долго. И это деньги, которые НПФ, вот этот пенсионный фонд, тратить-то может реально только на покупку облигаций Минфина и региональных облигаций. То есть как только вы отдаете, то вы моментально будете как раз делать то, что хочет Силуанов, отобрать деньги населения и потратить их на облигации, тем самым получить деньги на финансирование войны. И обработка идет очень сильно. Формально как бы никаких таких принудительных мер нет, а неформально

0: Российские банки просто насилуют вкладчика, чтобы он забрал у них деньги и положил вот в эти самые системы дополнительного страхования. Потому что у многих банков есть свои негосударственные пенсионные фонды, поэтому банки на этом тоже зарабатывают, не пугайтесь.
1: Фактически это тот же займ, как бы вид сбоку.
0: Конечно.
1: То есть это напоминает, как конечно, вот эти сталинские займы, я вспоминаю, как еще в 70-е годы бабушка в вечерней Москве, когда выходили, начинали гасить облигации, и вот мы смотрели, сверяли номера, и ой, погасилась облигация какого-то там далекого очень года, там 40-х годов еще и так далее. То есть это и там нечто, такая же схема, такого же примерно военного займа.
0: Примерно. Более того, есть совсем похожий инструмент. Это, что называется, безотзывный сберегательный сертификат, за который очень агитирует Путин. А там же прелесть в чем? Если вы положили деньги на депозит, то вы можете расторгнуть это соглашение с банком и забрать, но вы там потеряете проценты за неполный год хранения. Но вы заберете. А когда вы покупаете вот этот безотзывный сберегательный сертификат, то его прервать раньше срока истечения нельзя. А срок истечения, по-моему, они даже продлили чуть ли не до 10 лет. Сейчас надо проверять. Но, в общем, то есть это практически... Вот это уже очень похоже на облигации. И Путин требует, чтобы вот люди больше этого покупали, потому как это правильно появляется на долгосрочные инвестиционные ресурсы, которые можно вложить в формирование активной политики инвестирования и укрепление экономики России на благо трудового народа России.
1: А заморозка вкладов реально вообще?
0: Пока нет. Ну, что называется, не зарекаются любя. А Путин любит отнимать деньги у населения, поэтому я бы не зарекался от этого совсем. Но это чуть позже. Вот если начнутся очень большие проблемы, ну, скажем, с выплатой пенсий, тогда уже будет не до политеса, и нужно будет отнимать деньги. Так что пока вот нет больших массовых задержек по выплате пенсии, можно не волноваться. Но вот если начнутся сообщения о том, что идет массовая задержка в пенсии, а это все-таки очень такая... Ну, как вам сказать, острая тема. Не забывайте, что в России 42 миллиона пенсионеров, да? А у нас при этом ситуация с пенсионным обеспечением довольно такая критичная. Ну, люди этого не видят, а мы, экономисты, на это обращаем внимание. Значит, на самом деле ситуация такова, что в России действует так называемая модель солидарности поколений. То есть пенсии нынешним старикам выплачиваются за счет отчисления заработной платы нынешних молодых. Так вот, отчисление от нынешних молодых покрывает 55% того, что нужно для выплат пенсий. Ну, очень уже мало молодых и очень много стариков. Не покрывается. Поэтому идет дотация из бюджета. И поэтому дефицит пенсионного фонда – это реально дополнительный дефицит к федеральному бюджету. И это уже не маленькая сумма. И это уже, по-моему, что-то около 1 600 000 000 000. То есть это серьезные деньги. И если не хватит возможности для финансирования пенсии, ну, тогда может быть все что угодно. Более того, может быть, схема реализована, это уже даже будет как бы да, сказано, по мировому опыту, как это любит Путин рассказывать. Да? Он скажет, мы реализовали мировой опыт, значит, управления сбережениями, мы реализовали кипрскую схему, а кипрская схема – это конвертация принудительных сбережений в банке в акции банка, где у вас раньше были сбережения. Все может быть, но пока еще не самая острая ситуация, пока еще есть надежда, что придут дополнительные деньги от нефти. Вот если это кончится и начнется обострение финансовой ситуации, тогда надо смотреть на то, что происходит с пенсиями. Как только начнутся проблемы с выплатой пенсий, ой, может быть, нехорошее.
1: В целом, кто несет сейчас основное бремя войны? Население. Можно сказать, что население уже платит жизненным уровнем, инфляцией за тяготы военного времени, за тяготы военной экономики?
0: Сергей, вот давайте разделим. Население – это слишком общее понятие. Часть населения и часть населения. Вот все-таки, когда мы говорим о большой стране, как Россия, надо делать дифференцированный взгляд, тогда видно, как картина. Все-таки в России есть группа людей, которые хорошо на войне зарабатывают. Не надо об этом забывать. Потому что, когда вы об этом забываете, вы делаете вид, что от войны ведет один Путин, его ближайшая группа. Это совсем не так. В России есть довольно большая масса людей, которые вполне выигрывают от войны, богатеют и покупают больше Роллс-Ройсов за год, если вы знаете, очень такой рекорд поставлен в России. Вот. И вообще шикарные машины, дорогие, стоимость от 40 до 300 миллионов рублей, очень хорошо продаются в России. И очень много появилось новых богатых людей, у которых до сих пор Ламборджини не было. Жить без Ламборджини в России, как вы знаете, нельзя. Поэтому есть около 20% россиян, по моим оценкам, это 26-28 миллионов человек, включая, конечно, членов семей и детей, которые на войне богатеют и за войну, что называется, готовы голосовать всеми силами, и вот они на войне богатеют, это продолжается по сей день. Но большая часть, конечно, страдает, большая часть беднеет, Но вот они платят за войну очень капитально.
1: Платят чем? Инфляцией? Какой вообще сейчас можно посчитать реальный размер инфляции? По какому критерию?
0: Знаете, когда в начале 90-х решали, какая будет налоговая система России, у нас были очень жаркие...

0: который предложил очень уважаемый коллега Олег Вячеславович Югин, который сказал, что оценку реального темпа инфляции в России можно давать по темпу роста поступления НДС в государственный бюджет. Вот если вы возьмете этот индикатор, то это 20% прошлому году. Значит, вот реальная инфляция в России около 20% по НДС. Ну, если по Гайдарову Югин, я бы сказал.
1: Ну, то есть, да, то это и есть тот самый, фактически, тот самый военный налог.
0: Ну, конечно, потому что инфляция – это налог на бедняков. Люди это не всегда понимают, но дело в том, что когда человек очень богат, то у него есть сбережения. Сбережения помещает на депозит, получает процент, и это гасит его потери от инфляции. А бедняк все протрачивает в колес моментально, и поэтому все повышение цен и моментально ощущается, и моментально оплачивается, и всякое повышение цен – это снижение его реального дохода. Поэтому что мы видим сейчас в России? Что в России, значит, некий такой бурный расцвет магазинов для бедняков. Вот эти все жесткие дискаунтеры, Светофор, Победа. Ну вот туда народ и ходит, а уже там такие магазины, как Перекресток или Пятерочка, они уже видят отток, уже азбука вкуса прям, так сказать, не радуется жизни и так далее, и так далее. Ну вот люди вынуждены переходить на самые дешевые магазины, самым паршивым качеством продуктов, покупать хоть какие-то калории. Так что это как раз бедняки оплачивают.
1: Ну, то есть, да, фактически растет социальное расслоение, вот эти 20 миллионов, условно говоря, более-менее связанных с
0: войной, богатеют. 26-28. 26-28. Не забывайте, хорошая
1: да.
0: цифра.
1: И больше, и больше, и больше, и большая часть беднеет. Ну что ж, мы продолжим наш разговор буквально через мгновение и поговорим о том, какие могут быть спасения для российской экономики. Программа «Археология». Говорим сегодня о том, как работает военная экономика России, забуксовала ли она в 2025 году, грозит ли ей кризис. У нас в гостях экономист, профессор Игорь Липсиц. Игорь Владимирович, насколько неожиданным и благотворным подарком оказывается кризис в заливе, Персидском заливе и перекрытие Ормузского пролива? Ну, спасет ли нефть-кормилица?
0: Мы всегда, экономисты, различаем краткосрочный период от долгосрочный. Ну, потому что одно дело, когда ты там смотришь на горизонт 3-4 месяцев, другое дело несколько лет, это разные истории, разные возможности, разные ресурсы. На краткосрочном горизонте это даст некий прирост, мы можем начинать видеть некоторый рост доходов бюджета. И, ну, есть оценки, что Россия может получить в этом году дополнительно, ну, где-то около 3 триллионов, пока предварительная оценка дополнительных доходов, то есть на коротком горизонте, да. Вопрос в другом. А что долгосрочным горизонтом? Надолго ли высокие цены на нефть? Вот же это вопрос, да? Смотрите, Советский Союз почему долго жил? Потому что у него были долго высокие цены на нефть. И были большие эти потоки нефтедолларов, которым Брежнев распоряжался с Косыгиным, они могли что-то давать населению, тратить на армию, поддерживать социалистические режимы в странах Африки и Азии. Им хватало вот этих нефтедолларов. И за счет этих денег Советский Союз и проскрипел до 91 года, хотя должен был умереть в конце 60-х. Но сейчас вот такого долгосрочного притока больших нефтедолларов мы не ждем, потому что уже видно, что мировая экономика начинает перестраиваться. Прямо на ваших глазах начинает рушиться ОПЕК. Обратите внимание, это не я придумываю. Это фиксация реальной ситуации. Объединенные Арабские Эмираты вышли из ОПЕКа, потому что хотят больше добывать нефти. И ОПЕК им мешает, ОПЕК их ограничивает, ОПЕК им, в общем, не нужно. Вот это та самая история, которая начинается. Когда начался вот этот кризис Ормузского пролива, я сказал, что не пугайтесь. Я даже записал видео на моем канале, что мировая экономика такие ситуации уже проживала, проходила, и она умеет с этим бороться. Она просто меняет структуру. И вот сейчас я уже вижу, как все больше аналитиков говорят, да, обратите внимание, начинается очень сильная перестройка мировой экономики в пользу там электротранспорта, начинаются другие конструкции энергосбережения, и это будет сбивать цену. И насколько мы видим, уже появились прогнозы по цене нефти на будущий год. И несмотря на то, что совершенно непонятно, как там разрешится Ормузский конфликт и что там будет вообще с войной с Ираном, прогноз на будущий год опять мировые цены около 60 долларов за Brent. Значит, соответственно, за русскую нефть это будет около 50, максимум там 52, да? То есть вот на коротком горизонте в этом году немножко бюджет вздохнет, получит денег. Сколько получит, тоже трудно сказать, зависит от того, что будет происходить с портами, как там будут гореть эти порты, как там будут вышибать инфраструктуру, сколько танкеров удастся отгрузить. Это все, как вы понимаете, ну, как бы реалии войны, мы не можем это предсказать. Но шансы на то, что в этом году несколько получат, это да. Но это опять не спасет экономику России. Ну вот Россия вошла в такую полосу,

0: когда даже большие доходы от нефти уже проблемы решить не могут. Потому что это не одна проблема, это куча проблем. Их много. И они уже такие, что их не решить. Ну, смотрите, ну, допустим, представим себе ситуацию. Да, Минфин получит 3 триллиона, допустим, дополнительных нефтегазовых доходов. Счастье-то какое? Куда эти деньги пойдут? Они пойдут на финансирование войны и, возможно, пополнение Фонда национального благосостояния. Ну, вот все, да? А что будет, скажем, с отраслями российскими, которые падают? Они же падают. Посмотрите, у вас кризис начался сначала в угольной промышленности. Да, мы об этом уже говорили, что угольная промышленность помирает. И там уже шахты останавливаются, людей увольняют. Да? Сейчас та же самая картина в черной металлургии.
1: Да, металлургия.
0: Заводы начинают терять финансовые результаты, стоят на грани банкротства. Ну, пока еще, может быть, не на совсем грани, но уже на грани безубыточности. А дальше как они будут выживать, мы не знаем. У вас страшный кризис в лесной промышленности. У вас останавливаются заводы, значит, машиностроительные, да? И непонятно, что с ними будет происходить. АвтоВАЗ, Россельмаш, Кировский завод, они все останавливаются там. Господи, там, не знаю, Уралвагонзавод, то гражданское подразделение, которое делает, значит, трубные заводы останавливаются. Ну, куда ни глянь, цементная промышленность закрывает заводы. Они что, думают, от нефти что-то получат? Не уверен. Ну, скажем, чтобы цементные заводы открылись, и черная металлургия ожила, нужно опять разрешить льготную ипотеку. То есть тогда будет опять подъем строительства, опять нужен будет металл, опять нужен будет цемент, и все будет хорошо, все будут опять богатые, радостные и веселые. Но никто же не сделает льготную ипотеку. Минфин боится, он же не знает, сколько будет идти война. А кроме того, давайте не будем забывать, что если даже кончится война, то есть активная боевая фаза, то возникнет куча других проблем. Давайте что же их озвучим. Нужно будет не вернуть в Россию людей с СВО. Их же нельзя впускать в Россию, не разнесут страну. Значит, что нужно будет? Их нужно будет удержать на территории Украины. Значит, нужно будет построить огромные гарнизонные городки, где этих участников СВО оставить навсегда, пока не помрут. Примерно так. Я это вижу ровно так. Значит, это все большие инвестиции, большие эксплуатационные расходы по этим городкам. Но это как группа восточная группа советских армий, если помните, да, в ГДР стоявшая. Вот это то самое. Будет ровно эта конструкция воспроизведена. Это огромные деньги. Нужно будет каким-то образом захваченную Россией территорию ремонтировать, восстанавливать огромные деньги. А как с этим быть? Непонятно. То есть очень многое порушено, очень много поломано, очень много изношено. И на это все денег ни от каких нефтедоходов не хватит. То есть что будет? Ну, вот они, может быть, чуть легче профинансируют военный заказ, но разрушение ткани российской экономики уже не остановить. И вот эти все аварии коммунальные не остановить.
1: А военная экономика еще сохраняет свою роль локомотива, как было первые годы войны?
0: Ну, а нет. К сожалению, для россиян сбылся мой прогноз. Я довольно рано, где-то в 23-м году записал целый цикл лекций о том, что военный мотор экономики России работать не будет, заглохнет, зачахнет. Так оно и оказалось. И да, он зачах, заглох, и уже мы видим падение даже по военной промышленности. И поэтому в целом по экономике идет спад. Ну, там суетятся, объясняют сезонным фактором. Слишком много холодных дней, слишком мало рабочих дней. Ну, то есть вот когда уже состояние экономики определяется тем, было на 2 дня больше или на 3 дня меньше.
1: Да-да, это Путин говорил, да, работали на 2 дня меньше, поэтому, да,
0: это же, но
1: падение
0: это же,
1: на 3%.
0: Смешно. Да, но это смешно, когда ты объясняешь 3 днями календарными все состояние экономики огромной страны, с огромными запасами нефти, с гигантскими предприятиями, и у тебя вся экономика зависит от 3 дней в календаре. Но это же анекдот, это значит, что на самом деле ситуация уже абсолютно неподконтрольная, абсолютно неуправляемая, абсолютно катастрофичная. Но тебе нужно что-то сказать, и ты срочно изобретаешь 3 лишних нерабочих дня. Ну, очень сильный аргумент, мощнейший, я бы сказал.
1: А что малый и средний бизнес? В последнее время тоже доводится видеть много совершенно катастрофических, апокалиптических видео, записанных представителем вот этого малого и среднего бизнеса, о том, что буквально все схлопывается. Потому что, опять-таки, если смотреть на картинку первых лет войны, все говорили, по крайней мере, по крупным городам, как продолжает работать сервисная экономика. И вот кажется, что в конце 25-26 году наступил какой-то действительно такой апокалипсис малого бизнеса.
0: Он начался, ну, насколько мы понимаем, в середине 24-го года. 25-й год уже был застой, а вот 26-й и, соответственно, конец 25-го начинается падение. Но правительство не жалеет ни малого, ни среднего бизнеса. Им наплевать, что будет с людьми в этом бизнесе. Они отнимают деньги, лишь бы профинансировать войну. И эти компании начинают сыпаться, начинают рушиться. И даже те сегменты, которые вроде как бы первое время неплохо жили, был хороший образ профессора Зубаревича, что россияне заедают и запивают кризисную ситуацию. Она не говорила «война», она говорила «кризисная ситуация». Значит, был действительно какой-то всплеск в ресторанном и прочем бизнесе, потому что, ну, действительно, люди пытались как-то создать себе иллюзию нормальности, да? Иллюзия кончилась. Вот сегодня прошла информация, что 90% ресторанов России убыточные. Сколько из них выживет к концу года, неизвестно, но, скорее всего, очень многие закроются. И прогнозы пока, что к концу года сохранится, ну, не более 1/3 компаний малого и среднего бизнеса, которые были в начале года. То есть малый и средний умирает. Люди, которые там зарабатывали деньги для своих семей, окажутся без доходов, без работы. Куда они пойдут, не очень понятно. Потому что нет в России никаких зон экономического роста. То есть люди окажутся безработными. Они это понимают. И они сейчас вступили в такую, знаете, тихую войну с государством. Они уходят в наличный оборот. И, соответственно, это отражается в том, что россияне все это поняли и побежали срочно в банки снимать наличные. Ну, отчасти от того, что боятся, что заморозят деньги, а в основном потому, что малый и средний бизнес дает большие скидки, если платишь наличными. Очень любопытно, я же об этом рассказываю в разных интервью, мне все время пишут, одни кричат, а Липсис опять врет, никаких скидок не дают, я в Перекресток пришел, мне за наличные никаких скидок не дают. Другие пишут, вчера покупал в магазине стройматериалов, сразу сказали, платишь наличкой минус 15% цены. Ну вот как бы кто-то хочет видеть правду, кто-то не хочет. Но малый и средний бизнес пытается уйти от налогообложения и предлагает людям минус 15. Люди начинают прикидывать, а какая ставка по депозиту в банке? А может она уже поменьше, чем скидка, которую я дам? Скидки доходят до 20%. Народ начинает прикидывать, что выгоднее то, что тебе нужно купить за счет наличных, снять их, чем держать это в безналичной форме, получить там 16%. А скидка будет 20%, если купишь. Вот россияне пошли, уже более 2 триллионов рублей вынесли в наличную форму. Именно потому, что малый и средний бизнес России хочет спастись, жить-то хочется, кормить-то семью хочется, и предлагает скидки за наличный расчет. Вот идет как бы, ну такая, ну, как вам сказать, я бы сказал, аккуратно, кампания экономического неповиновения. Ну, может, не Ганди, но уже что-то такое.
1: Происходящее сейчас можно описать словом «кризис», экономический кризис? Или это какие-то, так сказать, отдельные компоненты, которые могут сложиться в картину кризиса?
0: Ну, кризис ведь очень широкое понятие, его как бы сложно определить.
1: Падение формально ВВП, рост инфляции, обнищание
0: населения.
1: Падение ВВП,
0: вот оно в первом квартале было. Формально вообще считается, что мы говорим о падении экономики, когда 2 квартала подряд. Ну, 2-й квартал еще не прошел, вот мы не знаем, но есть основания полагать, что уже и в 4-м квартале прошлого года было падение, только статистика его залакировала, замаскировала, заштукатурила. Ну, то есть кризис, да, он идет прежде всего, знаете, в чем? В том, что люди перестали в России инвестировать. Не хотят люди вкладывать деньги в Россию. Это уже такая очень отчетливая тенденция. Все, у кого есть деньги, они стараются лихорадочно деньги из России вывести. Сначала на этом, значит, очень взволновался Центральный банк. Он опубликовал, по-моему, по прошлому году, что у него ушло за границу, по-моему, более 100 миллиардов долларов. Просто так вы представьте себе. Патриотизм достиг таких высот, что 100 миллиардов долларов, значит, ушло через всякого рода каналы под разными предлогами из России. Теперь, значит, до паники дошла налоговая служба России. Она обнаружила, очень многие российские компании делают какие-то очень сомнительные займы за рубежом, а потом, значит, под предлогом погашения долгов выкачивают деньги из России. То есть идет лихорадочный поиск средств и возможностей, каналов, технологий вывода денег из России. Потому что люди не хотят вкладываться в Россию. Они не видят в России перспективы. Это надо быть совсем сумасшедшим человеком, чтобы в России еще что-то строить, инвестировать, вкладываться, покупать оборудование, расширять мощности. Когда ты не понимаешь, кто будет во главе страны, какая это будет страна, не отнимут ли у тебя завтра все, когда у тебя уже глава Совета Федерации начинает негласно советовать ведущему, так сказать, бизнесмену России, ну, по совести дать деньги на поддержку Вологодской области, которая, кстати, с Северсталью очень враждует. У них там постоянный конфликт этого губернатора Северсталь, у них там постоянная борьба, если знаете. Но, тем не менее, Северсталь оказалась под ударом, и ей рекомендуют вот забрать деньги, распродать личное имущество и вложить личные деньги в поддержку, значит, Вологодской области, потому что это по совести будет. Это к вопросу, как Россия управляется, по законам или по понятиям.
1: Есть ли пределы вот этого всего? Как долго это состояние может продолжаться? Есть ли некие какие-то структурные трещины, которые в этом появятся? Или фактически вот эта вот военная экономика?

0: экономика может функционировать годами?
1: Это очень сложный вопрос, но интересный. Значит, на самом деле, смотрите, Советский Союз... Это очень сложный вопрос, но интересный. Значит, на самом деле, смотрите, Советский Союз разваливался долго и мучительно. И российские и советские экономисты говорили, что Советский Союз находится под ударом, да, вот что он может рухнуть. Правительство в это не верило и говорило, да нет, вы придумываете. И последний раз я вот действительно писал записку Политбюро ЦК КПСС в 90-м году о том, что, в общем, страна находится на грани гибели, потому что огромная денежная масса, товарного наполнения нет, рынок разбалансирован. Вот это ужасная история. Сейчас ровно та же самая история. Ну, посмотрите, у вас сбережения населения это где-то около 70 триллионов, и более 60 триллионов – это вот депозиты предприятий, юридических лиц. То есть у вас почти 120 с лишним, под 130 триллионов денег, которые лежат, не тратятся на рынке и чего-то ждут. Если вы будете дальше требовать от Центрального банка снижать ключевую ставку, то эти деньги начнут ощущать, что им в банках неинтересно, они выбросятся на рынок, и произойдет страшнейший взрыв инфляции. Да? То есть это уже мина, которую пока непонятно, как разрядить. Да? Без денежной реформы это деньги не нейтрализовать не удастся. Да? Это... Так что россиян, конечно, неизбежно ждет еще денежная реформа.
0: Полтора, фактически полтора триллиона долларов вот эта вот денежная масса.
1: Ну, в общем, да, серьезные деньги.
0: Как
1: бы, да, серьезные.
0: Больше половины да, российского ВВП.
1: Да, очень серьезные деньги. Но мы считаем, что где-то 200 с чем-то, значит, триллионов рублей российские, а это где-то у вас 130 примерно, так что у вас больше половины российского ВВП лежит вот в свободно доступной денежной форме в банках России. Вот это как?
0: Слушайте, но это же возвращаясь к тому, что начинали в первой части разговора, это же действительно как бы государство сидит, оно не может не присвоить эти деньги в какой-то форме. Их не захватить, то есть, опять-таки, возвращаясь к военному займу, к заморозке вкладов, к принуждению олигархов.
1: Они могут ввести механизм регулирования доступа. Но я все время говорю, что этот механизм в России работает. Люди не хотят это видеть и со мной ругаются, спорят, говорят, вы неправду говорите. Все правда. Обратите внимание, в 22-м году, когда началась война, Центральный банк России вел регулированный доступ к валютным счетам населения.
0: Да.
1: То есть можно было свободно снять деньги до 10 тысяч, а все, что сверх 10, ты можешь снять только в рублях и по курсу конвертации долларов и евро, рубли, установленным Центральным банком. То есть деньги формально твои, их никто не конфисковал. Но как ты ими можешь пользоваться, регулирует Центральный банк России. Вот это тоже можно сделать, этот механизм, как видите, совершенно нормально работает. Для правительства нет никаких трудностей в его реализации. Поэтому, если будут какие-то проблемы, то да. А что вы хотите? Смотрите, по этим вот сбережениям начисляется ежегодно порядка 12 триллионов процентов. Очень неплохая сумма для покрытия дефицита бюджета. То есть тебе пролонгируют и скажут, да, конечно, деньги мы начисляем, но лет через 5 мы только их тебе выплатим. Может такая быть? Совершенно нормальная схема. Повторяю, как только начнутся проблемы с задержки выплаты пенсии, все да. может быть. Потому что эти деньги висят над экономикой. И что с ними делать, непонятно. Поэтому, повторяю, россиян еще может ждать вполне конфискационная денежная реформа. Как в 1947 году. Опять я ничего не придумаю. Это практика того же самого государства. Нормально?
0: Или как Павловская реформа, например?
1: Ну, Павловская реформа была довольно глупая. А сталинская была просто очень жестокая. Так что я думаю, что скорее будет какая-то такая реформа, скорее такая в стиле Сталина 47-го года. Но вот посмотрим. То есть нужно будет каким-то образом предотвратить выброс этой денежной массы на рынок. Понимаете, когда вот я писал записку в 90-м году, то я тогда находил способы как бы стерилизовать эту денежную массу. Мы предложили целый набор решений, дополнительные товары, услуги, которые можно было продавать. Сейчас предложить людям в России нечего, все уже есть, поэтому как бы нейтрализовать деньги, предложив большую товарную массу, невозможно. Да? Поэтому эти деньги висят над экономикой, создают угрозу гиперинфляции, и что с ними делать непонятно, поэтому всякого рода угрозы такие существуют. И поверьте, что это не то, что я пытаюсь изобрести какие-то страшилки, но когда ты слушаешь, как выступает господин Орешкин, помощник по экономической политике президента России, и говорит, что у нас вот лежат без дела огромные сбережения населения, почти треть ВВП России, это только сбережения населения, а эти деньги бы надо поместить в какой-то беспроцентный денежный фонд, за счет которого инвестировать в экономику России для блага российского народа, то ты начинаешь как-то в этом очень четко видеть конструкцию, как бы деньги не конфискуют, но помимо твоей воли переводят в некий фонд, который, значит, через 10 лет, может быть, когда-то тебе что-то заплатит.

0: Повторяю, это не я сказал, это говорит Орешкин. И почитайте Силуанова, который все время говорит, что вы неправильно деньгами управляете. Вы безобразно управляете деньгами. Угу. Почитайте Набиуллина, который говорит, что сбережения в россиян – это и есть единственный источник финансовых ресурсов государства. Это значит, что она сказала, Набиуллина? Давайте и расшифруем. Что раньше российская экономика инвестировалась. Были иностранные инвестиции. Были государственные инвестиции, да, в промышленную сферу. Были, значит, как бы инвестиции собственных предприятий. И были денежные инвестиции всяких инвестиционных структур и банков. Значит, сейчас ничего нету. Иностранные инвесторы ушли. Государство инвестирует только в строительство танков, да, и дронов. Значит, у предприятий российских прибыль падает. Возьмите опять даже отчет Росстата. Бог с ним. Не хотите слушать Липсина, слушайте Росстат. Что дает Росстат? Что за год денежная масса прибыли в экономике России у компании упала на треть. Вы просто вдумайтесь, за год денежная чистая масса, чистая прибыль упала на треть. Ну, из чего инвестировать? Не из чего, да? Значит, остаются только деньги населения, которые можно пустить на благое дело инвестирование в экономику России. Ну, не очень такая красивая картина. Но вот это то, что висит над горизонтом. Не могу сказать, когда это произойдет, но что угроза такая есть, ну, сопоставляйте, я вам процитировал, помощника президента, министра финансов,
1: да,
0: главу Центрального банка. Главу вам Центрального кого банка. Еще
1: привести? Ну кого да, сигналы со всех сторон как бы. Воронья слободка запылала, подожженная с четырех концов.
0: С четырех сторон.
1: Да, с четырех сторон. Ну что ж, давайте сделаем маленький перерыв и вернемся к заключительной части нашей беседы. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о состоянии российской экономики на пятом году войны с нашим гостем, профессором Игорем Липсицем. Игорь Владимирович, ну вот опять-таки в последнее время доводится слышать, что система дает трещину, система дает сбои, появляется много таких анонимных свидетельств. Вот большая статья в журнале «Экономист» была о том, что Путин одержим страхами. В общем, все говорят с разных сторон о возможном крахе, кризисе режима. Может ли он прийти со стороны экономики? Условно говоря, если рассматривать различные сценарии окончание режима, окончание этой войны, может ли экономика быть драйвером? Или это все-таки некая зона устойчивости, и нам нужно ждать черных лебедей, прилетающих откуда-то еще?
0: Ну, смотрите, если смотреть на опыт России, то, ну, не экономика меняет режим в России. Она создает фон, на котором что-то происходит. Но не упал Советский Союз за крах экономики.
1: Да.
0: Но экономика была на настолько паршивом состоянии, что людям жить стало, ну, совсем нехорошо. Людям стало тоскливо жить, но они же не поднялись на восстание. Они ждали, пока кто-то поднимет голос. Когда появился Ельцин, который поднял голос против Горбачева, то при том, что этот персонаж был довольно такой специфический, но вот он хоть что-то сказал, в нем увидели надежды. Вы вспоминаете, какие были безумные лозунги, и какие были безумные митинги, какие были огромные толпы за Ельцина, потому что всем так надоело жить в советской экономике, что хоть какая-то надежда, она давала, ну, в общем, огромный восторг от Ельцина, и вокруг него сразу собралась масса, и начался вот процесс распада СССР. Поэтому, ну, как бы, не прямая экономика, но экономика утомляет людей тяжестью повседневной жизни. И вот это происходит уже сейчас. Причем сейчас, я бы сказал, даже хуже, чем все-таки в Советском Союзе. Все-таки в Советском Союзе не было такой изнурительной войны, не было такого разрушения привычных моделей жизни, и была как бы надежда, а сейчас у России даже надежды нет. Вот вы же не можете сказать, что представляете, какая будет хорошая жизнь в России после войны. Никто не понимает, наоборот, все боятся, что будет с Россией после войны. И это сегодня главный цементирующий фактор. Не потому, что Путин так силен, а потому, что все боятся, а что будет после войны. Начнется ли резня, не начнут ли разные башни Кремля друг друга резать, мелкую крошку. Вот этого боятся все. И поэтому Путин держится за счет страха, что будет что-то совсем ужасное. Ну, вот это понятная история, да? Как вы помните, когда умер Сталин, то первая задача была сразу убить Берию, потому что все боялись, что Берия перехватит власть, да? И Жукова посылали арестовывать Берия. Вот это некая история. То есть все были такие трусливые. В России сейчас та же самая история. То есть экономика разрушается, люди теряют заработок. Люди начинают с ужасом говорить, что жить-то невозможно, жить-то кошмарно, работы нет, предприятия закрываются. Вот сегодня мне человек очередное письмо прислал, что же делается. У меня в компании мы там строительный объект последний завершаем. Больше никаких объектов в портфеле нет. Что делать будем, непонятно. Видимо, увольнять будут. А куда идти, что делать-то? Как семью кормить? Да, вот это начинается накопление, такое ощущение безнадежности. Это не значит, что Россия не выйдет на улицу. Но как только кто-то поднимет голову и кто-то даст какие-то свои речи, тогда за ним сразу встанет огромная толпа, и он тогда может поменять ситуацию. Или есть второй сценарий, который я всегда говорю. Есть вариант, когда Путин поведет Россию к Северной Корее. Вполне нормальный вариант. Мы забываем про всякие глупости с рыночной экономикой. Мы строим командную, тотально командную экономику. Управляем Белоусом с Орешкиным, да? Мы все просчитываем, у нас безумно плохо, у нас жуткий дефицит, у нас ограниченный ассортимент, у нас полупустые магазины, у нас овощи, у нас пайки, карточки. Но можно, живет Северная Корея и будет жить Россия точно так же. Страшный вариант, страшный, но реально ничего плохого, так сказать, для Путина в этом не будет. Он будет по-прежнему вождем, население будет радоваться по указу Путина, к Новому году добавили пару килограммов, значит, каких-то на семью, каких-то продуктов. И вот какое счастье, как президент нашу страну и наши семьи любит. Это тоже возможный вариант. Вы все время ожидаете, что обязательно произойдет переворот к лучшему. А я, как старый человек, хорошо понимаю, что можем переворот в сторону Северной Кореи, поскольку Северная Корея – это Советский Союз 30-х годов. Это что, закрытая дорога? Нет. Вполне возможно, что так и будет.
1: То есть вот это очень интересно. Это, по-вашему, рабочий вариант, что и социальные, и экономические в условиях нарастающих сложностей на фронте, и экономических сложностей, возможен такой жестко авторитарный переворот в экономике?
0: Да, собственно, что такого сложного? Все олигархи моментально дадут свои компании, скажут, да мы чего? Ну, я напоминаю вам, что Дерипаска еще, по-моему, 2014-м сказал, да я эту собственность, что, она на меня с неба свалилась, я себя воспринимаю как управляющего государственной собственностью, государство скажет, я все верну, какие проблемы, да? Они все хорошо понимают, что надо занимать именно такую позицию, а иначе ты останешься как бы без всего, да, еще на нары попадешь, да? Мы же видим, что начался процесс отъема собственности миллиардеров из списка Форбса. Да, я когда сказал, что будут отнимать деньги у миллиардеров, потому что народ, когда я это сказал года два назад, веселился. Но опять липсят какие-то страшилки, генерируют, ну, это же не может быть. Это все парни-то прикормленные. Парни все ручные, заносят по первому призыву. Никто не те, кто миллиардеров. Глупости говорите, да? Мы уже видим, что каждый восьмой из миллиардер из России потерял собственность. Вот только что вас у Машковича отняли, если вы знаете всю собственность. Домодедово отняли.
1: Домодедово, там, да.
0: Много чего отняли уже. Каждый восьмой потерял. Но 7/8 еще не потеряли. Еще есть у кого отнимать. И за счет этого будет у народ радоваться российский, социальная справедливость-то восстанавливается. Этих жирных котов-то пощипали. Валентина Ивановна-то правильно повела народ на то, чтобы отнять деньги у этих богатых, у которых яхты ходят через Ормузский пролив. Вот надо их пощипать, пусть они поддержат тяжелую Вологодскую область с ее бедой. Да? Вот давайте поможем. Это будет хорошо воспринято. Не думайте, что если произойдет поворот Северной Кореи, то народ России огорчится, восстанет и побежит громить Кремль. Да ничего похожего. Объявят, что значит, будет заработная плата гарантированная, будут фиксированы государственные розничные цены, будет определенный нормативный паёк продовольственный. И народ скажет, ну, нормалёк, все нормально, живем хорошо, продукт гарантирован, есть. Ну, а что получше, надо в очередь поставить. Так это социальная справедливость. Очередь же справедливая модель. Что же вы говорите?
1: Да, действительно. И мы, понимаете, если что выучили за вот эти минувшие 4 года войны, это что невозможное возможно, когда кажется, что, так сказать, ну это не может быть, чтобы Россия, так сказать, широкомасштабное нападение на Украину осуществила. И этого не может быть. И каждый раз оказывается, что вот эта вот линия, как бы дно пробито, линию да. перешли, и возможен, скажем, вот этот, в том числе вот этот северокорейский вариант. Слушайте, а вообще, есть ли какие-то аналоги экономика военного времени, какие-то аналогии, с кем Россию можно сегодня сравнить? Это же уже даже и не иранская экономика.
0: Не, ну, Сергей, ну давайте Германию вспоминать. Был огромный частный немецкий бизнес, все эти шахты, Тиссены, Круппы, да, которые привели Гитлера к власти, преклонили перед ним колено, поклялись ему верности. И дальше жили по указке фюрера, его министров. Что он сказал, то они и делали. Работали на армию, получали те деньги, которые давал. Ну, так сказать, покупали облигации немецкого правительства и молчали в тряпочку. И, как вы помните, никакого заговора не было. Заговор-то был, если помните, от офицеров, а не от немецкого бизнеса.
1: Штауфенберга, да.
0: Да, это немецкие офицеры поняли, что страна погибает. А бизнес, что он терпел, молчал. Поэтому вот вполне это возможная модель.
1: То есть фактически в данном случае конец режима может прийти только со стороны какого-то внешнего давления, какого-то внешнего фактора. Что это может
0: не
1: быть?
0: Не совсем так. Вот смотрите, Сергей, все-таки есть некоторые факторы нестабильности. Они основаны на чем? Что все-таки нынешняя путинская система – это система тотальной коррупции и воровства. Да? Вопрос состоит в том, что разрушение экономики лишает эту систему денег. Ну, то есть ты, конечно, очень лояльный губернатор и всегда за Владимира Владимировича душу отдашь, но вот ты же кормился с местного бизнеса, а местный бизнес подох. И кормиться тебе нечего. Вот, понимаете, вот же то беда. Или ты чиновник, ты кормился со взяток, которые тебе приносили предприятия. Ты им за это раздавал хорошие госзаказы. У тебя теперь нечего раздавать, у тебя нет финансирования госзаказа. Да? Ты не можешь раздавать заказы, тебе никто несет взятки. Ты очень преданный чиновник, но взятки-то не берутся, взятки не даются, денег нет. Тоска какая-то. Не хочется быть лояльным. Тогда вот начинается идея, что надо бы нам царя поменять и вернуться к прежней удобной системе нормального коррупционного налога на российскую экономику. А сейчас взять-то нечего, кошмар какой-то. Это же по всей вертикали. Ну вот мы с вами обсуждаем гибель малого и среднего бизнеса. Вы же понимаете, что это страшный удар по всем доходам полиции по всей России, которые получала. Они же с этого кормятся. Если теперь ресторан закрывается, магазин закрывается, ремонт закрывается, парикмахерская, то с чего я буду кормиться? Кого я буду проверять? Это полиция, санэпидстанция, пожарники. Они же все с этого кормились. Если все это закрывается, то кормовая база, знаете ли, исчезает. Нехорошо.
1: Но мы не знаем прямых путей конвертации вот этого вот социального недовольства в политические изменения. Конец режима.
0: Конечно.
1: Все равно какой-то должен быть внешний удар молнии, который вот это все сменит. Или появление какого-то... Откуда он появится? Внутреннего Ельцина, вот как вы говорите. А Ельцин появляется, когда система ослабляет контроль?
0: Черт его знает. Возникает, как вы сказать, это довольно такой подспудный процесс. Откуда у вас вдруг появился Ельцин? Он же был абсолютно лояльный, крайне такой ретивый, если вы помните, партийный деятель, да, уничтожавший все, что можно. Мы все это знаем. Да, ну вот в какой-то момент, видимо, вокруг него собралась достаточно большая масса людей, которые захотели стать владельцами собственности, а не просто быть номенклатурными получателями благ. И выяснилось, что можно попробовать рискнуть, потому что, ослаб. Вождь-то. Горбачев был слабый. И у меня ощущение, что и Путин начинает слабеть. Он так промахивается, он так уже плохо смотрится, что уже есть ощущение, что если его снять, то... особенно-то никто возмущаться в России не будет, а вот зато ты станешь королем, и ты теперь будешь распределять доходы, и ты восстановишь какую-то торговлю с миром, у тебя будут денежные потоки, и ты будешь их распределять между теми, кто тебе присягнул на верность. Вот эта угроза существует. Кто это будет, сказать не могу, естественно, предсказать. Но что потенциал такого вот перелома существует, да. Вспоминайте, как неожиданно вдруг вас Пригожин стал героем русского народа, и народ выходил на улицу его приветствовать. Это же был анекдот, но это был анекдот поучительный.
1: Да и сейчас на Бессмертном полке очень и в Петербурге ходили с портретами Пригожина. Носили он неожиданно на 9 мая, появился в этих парадах. Скажите, а у вас вообще, как у человека, заставшего и ту, и эту, и третью эпоху уже, три эпохи жизни России, да, и до рыночную, до либеральную эпоху, и либеральную, и послерыночную, нету ощущения дежавю, что мы находимся в поздних годах Советского Союза? Вот где-то с 83-го по 80 сбили Боинг корейский, да, так сказать, проигрывается гонка вооружений. Начинает, я не знаю, нефть волатильно очень.
0: Есть. Я, более того, у меня есть ощущение, что мы находимся примерно в районе 1990 года. А 90-й год – это еще Советский Союз, но это уже такой распад экономики. Это уже такой дефицит денег, и, конечно, состоит в том, что Россия идет к очень опасной точке. Такая, знаете, есть некая опасная история, это когда расходы на импорт российский начинают превышать доходы от экспорта. То есть тогда стране нужно больше валюты, чем она зарабатывает. Валюта же в страну может приходить двумя путями. От продажи товаров и от того, чтобы в нее вкладывать деньги. Ну, как в США, да? Там дефицит по торговле, но огромные вложения у России. Сейчас все только от торговли, потому что никто никаких иностранных денег в Россию не вкладывает. И если посмотреть сальдо вот этого торгового баланса, оно сокращается. То есть у России уже очень небольшое превышение. Сейчас, конечно, лучше за счет цен на нефть. Но если окажется, что в России потребность в экспорте, в импорте больше, чем по возможности получения денег от экспорта, то возникнет проблема. Не хватает денег на импорт. А без импорта Россия жить не может. Все эти разговоры про импортозамещение – это все пустое. В потребительской картинке обычного человека около 40% импортные товары. Целые отрасли живут только импортом. Даже если вы смотрите военку, да, то там тоже комплектующие из Китая. Если их, этих комплектующих нет, то производство российского оружия должно остановиться, потому что ничего своего нет. Какая там электроника российская, какие там моторы для дронов. Не рассказывайте сказки, да? Поэтому, если не будет доходов от экспорта достаточных для покрытия импорта, начнется сокращение импорта. А тогда начнется оголение рынка. И то, что россияне уже, наверное, подзабыли, пустые магазины. Это, конечно, будет неприятная история. И в этот момент всякие перетурбации, возможно, в том числе политические. Но пока этого нету, но дорога к этому идет.
1: Ну да, видите, мы с вами начали с одного дежавю в связи с парадом и вернулись к другому советскому дежавю, конец 80-х годов, 90-й год, и вот эта вот ситуация, которая уже подходит к краю, к пределу. Ну что ж, Игорь Владимирович, спасибо большое за этот разговор. Экономист, профессор Игорь Липсец был у нас в гостях. Ну а от себя хочу повторить то, что сказал Игорь Владимирович, что конец режима не приходит от экономики. Но экономика создает эту ситуацию волатильности, эту ситуацию топкого болота, когда любой внешний фактор, тот самый черный лебедь, может моментально обрушить систему. Так что ждем черного лебедя или русского национального зверя, белого песца. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
2: Это Полина Галуева
3: и Виктор Кульганик.
2: Мы задумали новый подкаст «Наш сосед Галич» про Александра Галича, поэта-исполнителя, драматурга и диссидента.
3: И, конечно же, гражданина.
4: Мы похоронены где-то под Нарвой. Мы были и нет.
2: Мы с Витей оба аэропортовские, то есть дети Московского района аэропорт, где до своей высылки из СССР в 1974 году и жил Александр Галич. Можно сказать, что это подкаст о нашем соседе.
5: Я по-прежнему продолжаю считать себя русским поэтом. Русским поэтом, который временно живет не в России. Я не уехал, меня заставили.
3: Мы хотим поговорить о том, насколько он сейчас нужен, насколько он сейчас важен, насколько он сейчас современен и насколько его творчество резонирует с нашим временем.
2: Мне казалось, что для аудитории подкастеров, то есть это достаточно молодая аудитория же, все как бы считают, что это там люди до 30, может быть, до 35. Галич — это какой-то бард.
4: Говорят, что где-то есть острова.
2: И почему надо про него слушать подкаст, я не могла себе объяснить. Я не знала, как можно завлечь людей его жизнеописанием. Но когда я начала погружаться в его историю, я поняла, что это герой нашего времени.
6: Есть ухваченное за кадык время, ухваченное таким способом, каким никто другой этого не сделал.
2: Власть его заставила уехать из страны, и он стал эмигрантом. Мне кажется, это история практически большого количества сейчас людей.
3: Про массу достойных людей, которые сейчас таким же образом живут и еще, к сожалению, долго, видимо, будут так жить.
5: Уезжайте, уезжайте за таможни и облака.
3: Ну, например, Александр Дельфинов, поэт, который живет в Берлине, он сравнивает Галича даже с Виктором Цоем.
7: Виктор Цой погиб 27 лет, и вот он жив до сих пор. Цой жив. Галич жив. Потому что он, в частности, внезапно и неожиданно умер.
2: Насколько тебе кажется, сейчас важен подкаст именно про Галича? То есть почему мы из многих людей выбрали именно Галича?
3: Потому что все то время, которое проходит перед нашими глазами, и частью которого мы с тобой являемся, показывает нам, что выбор мы сделали верный.
8: Но удивительным образом его слова сейчас ложатся в душу и в уши про другое время, которое, конечно, другое, но такое же подлое.
3: В ту же Прагу, где мы с тобой живем, работаем, приезжал, например, там Вася Зорки с концертом, и он там поет песню Галича.
9: У Галича есть этот экзистенциальный ужас от системы.
3: Приезжал Саша Дельфинов с поэтическим вечером.
7: Хлынул дождь, и, разорвав стишок, некуда, сказал устало Галич. Возвращаться некуда, дружок.
3: Галича вспоминают, Галича цитируют, Галича упоминают, наши герои в том числе, разных поколений, и те, кто его знал, у нас такие тоже есть.
10: Первый раз я увидела Галича мельком в ноябре 66 года. Он сразу показался мне очаровательным.
2: А из чего будет состоять наш подкаст?
3: Подкаст будет состоять из 9 эпизодов. Каждый эпизод будет связан с определенной песней. Мы специально с Полиной выбрали несколько песен, которые, на наш взгляд, это абсолютно субъективно, наиболее полно в виде какой-то тайм-линии отражает путь Галича, начиная с его там первых песен, которые были вполне себе беззлобные, истерические, включая его жесткие политические высказывания, за которые он потом, собственно, и пострадал, и заканчивая его самой последней песней, которую он записал и написал за несколько дней до своей гибели.
4: Возвращается боль, потому что ей некуда деться. Возвращается вечером ветер, на круги своя.
2: Ну вот как-то так. Слушайте подкаст «Наш сосед Галич» на всех подкаст-платформах.
7: Говорит Радио Свобода.
11: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
7: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
11: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
12: В целом у нас наблюдаются некоторые положительные тенденции.
13: Путин наблюдает положительные тенденции, а рост российской экономики сокращается в 3 раза. Такой прогноз озвучивает правительство.
14: Если бы не помощь детей, то это просто нищенское существование.
13: Россияне еще никогда не жили так богато. Самый высокий рост доходов за 20 лет, говорит вице-премьер Новак «Ведомостям». Он же и говорит, что сытные годы кончились. Началась донастройка.
15: Здравствуйте, это программа «Лицом к событию» на телеканале «Настоящее время» и «Радио Свобода». В ближайшие полчаса рассказываем, какие тайны хранит слово «донастройка». Этим термином государственные экономисты объясняют, почему их прогнозы не совпадают с ожиданиями Кремля. За бурным ростом идет структурная донастройка. Эти слова напечатаны на страницах газеты «Ведомости» и звучат в кабинете Владимира Путина.
16: Здесь на графике, значит, за 100% взят, ну, такой уровень Соединенных Штатов Америки, ну, который является такой, в общем, планкой, да. Если мы посмотрим, что, то мы с 17 года ощутимо сократили разрыв. То есть, если мы в 17 году наш душевой ВВП составлял 43% от американского, 43, да, то вот по итогам 25 года это уже почти 56%. Угу. При этом мы, так сказать, сокращали разрыв, а вот, например, наши европейские многие, значит, соседи, они, как правило, разрыв увеличивали, то есть они отставали от экономики. То есть это говорит о том, что мы росли не только в соответствии, а опережали рост, в том числе и в американской экономике. Это вот международные сравнения, которые есть. Вот. Поэтому, конечно, нас, я понимаю, что многих и бизнес, так сказать, волнует текущая ситуация в экономике, вот. Но надо понимать, что экономика всегда развивается циклично. И поэтому за периодами такого большого роста, а все-таки тот период, который мы прошли, это такой ощутимый рост, всегда следует фаза такой стабилизации и определенной структурной донастройки, структурной перестройки, то, что мы сейчас в общем и целом наблюдаем.
15: Как выглядит стабилизация вашими глазами? Пишите в комментариях, если можете себе позволить, а мы вам покажем, кто из российских экономистов верит в успех так называемой донастройки.
17: Вице-премьер Александр Новак сообщил о резком падении прогноза экономического роста. Прогноз по российскому ВВП сократился втрое, до 0,4%, а дефицит федерального бюджета за первый квартал достиг 5,8 триллиона рублей и в 1,5 раза превысил план на весь год, пишет издание Moscow Times. В правительстве признают падение экономики, но не видят в этом ничего критичного, считая снижение вполне закономерным. В интервью издания «Ведомости» Новак рассказал, что за высоким ростом все всегда идет снижение.
18: И это нормальный этап, ведь экономическая динамика циклична. После периода высокого роста всегда идет корректировка, часто сопровождаемая структурной трансформацией.
17: Минусы в экономике признает и Владимир Путин. Но на встрече с министром экономического развития Максимом Решетниковым президент России выразил надежду на положительную динамику.
12: Максим Ильич, правильно я вас понял, что в целом у нас наблюдаются некоторые положительные тенденции в сфере макроэкономики. Инфляция в годовом выражении у нас на сегодняшний день 5,6%, а темпы экономического роста, хоть и с минусом за первый квартал, но тем не менее мы можем зафиксировать уже и определенные положительные тенденции.
19: Да, Владимирович, все абсолютно так.
17: Причин для роста не видит и зампред правления Сбербанка Тарас Скворцов. Положительные изменения, по его мнению, возможны в лучшем случае во второй половине года.
20: Я не могу сказать, что вот мы в апреле видим какие-то большие признаки изменения ситуации к лучшему. Надеемся, традиционно на второе полугодие всегда и в экономике, и в банковском секторе второе полугодие характеризуется таким более активным спросом. Вот. Эффект от новой геополитики, от более высоких цен на нефть мы тоже пока не ощущаем.
17: В интервью «Ведомостям» Александр Новак также говорил о приоритетах российского бюджета. Вице-премьер не исключает дальнейших сокращений расходов. По его словам, акцент должен остаться на эффективных отраслях, например, технологической. Новак допускает, что в 2026 году инфляция составит более 5%, а не 4%, как надеется Центробанк. Владимир Путин еще на встрече с правительством в апреле требовал остановить рост инфляции и перейти к росту экономики.
12: Необходимо вернуться на траекторию устойчивого экономического роста. Конечно, замедлением инфляции, сейчас об этом тоже скажу, и сохранением стабильности на рынке труда. Ну, это как бы такие разнонаправленные, на первый взгляд, вещи, но мы говорили о том, что нужно стремиться именно к такому результату, непростому.
17: Российские власти пытаются преподнести населению оптимистичный экономический прогноз, но предпосылок для этого нет, считает экономический обозреватель Радио Свободы Максим Бланд. По его мнению, текущие действия правительства, как правило, приводят к росту цен и повышению налогов.
21: Теперь Минфину придется перекраивать бюджет и на этот год, и на три последующие. Более низкие цифры экономического роста подразумевают более низкие налоговые поступления. И что взбредет в голову правительству, чтобы компенсировать выпадающие доходы, даже думать не хочется, поскольку в последние два года все заканчивалось повышением налогов.
17: Но чтобы лишний раз не волновать россиян, доходы которых могут существенно снизиться, министр финансов Антон Силуанов поспешил заверить, что все необходимые меры для роста экономики уже приняты, а сообщения о повышении налогов и заморозке вкладов чиновник назвал фейковыми.
15: Ну, о новом прогнозе правительства для российской экономики мы поговорим с экономическим обозревателем Вячеславом Ширяевым. Вячеслав, здравствуйте.
22: Здравствуйте.
15: Правительство прогнозирует рост экономики лишь на 0,5%, но экономисты Сбербанка надеются на рост уже во втором полугодии. Вы разделяете их оптимизм?
22: Нет, если внимательно послушать, что сказали вот эти представители Сбербанка, они подвергли сомнению рост, который нарисовал Росстат, сказали, что никаких признаков улучшения ситуации мы не видим, но они же Сбербанк, это государственный банк, они же не могут просто взять и сказать, что Росстат лжет, а мы ничего не видим, никакого роста, а наоборот мы видим падение. Поэтому они каждое свое такое негативное высказывание должны сопроводить какими-то оптимистичными достаточно конструкциями мыслительными и вербальными. И вот они выдают. Но вообще-то во втором полугодии обычно все выправляется, поэтому ждем второго полугодия. Вот то, что они ждут второго полугодия, чтобы что-то стало лучше, говорит о том, что первое это полугодие будет очень-очень плохим. Нарисуют, конечно, восстановление роста. Опять, наверное, за второй квартал скажут, что у нас все выросло. И первый квартал это была просто техническая ошибка из-за календаря, из-за плохой погоды. Вообще все прекрасно. Но все признают, те, кто следят за косвенными показателями, за потребительскими расходами, за объемом выпуска по основным отраслям промышленности, все понимают, что сокращение экономики ускоряется. По базовым отраслям это наиболее очевидно, по загрузке транспорта это очевидно. Ну и, соответственно, какое второе полугодие может вытянуть? Понятно, что какой-то эффект от там, лишних 300-500 миллиардов рублей, которые бюджет получит за время высоких цен, они могут зафиксировать, но это по сравнению с дырой, которая больше в 10 раз, мертвому припарка. Ну, они, конечно, могут что-то подрисовать, что-то изобразить. За ними, как говорится, дело не станет. Другое дело, что во втором полугодии ускорение падения просто обусловлено инерционными факторами. То есть, если бы они за первые три месяца, а потом за вторые три месяца действительно увеличили бы бюджетный импульс, действительно бы вложили в инфраструктуру, увеличили бы инвестиционный импульс, то да, можно было бы сказать, ну вот во втором квартале что-то начнет шевелиться. Но у них все сокращается, бюджетный импульс сокращается, они режут госрасходы, не выплачивают предприятиям даже авансовые платежи в том объеме, в котором это нужно. Никаких инвестиций нет, идет сокращение инвестиций. То есть, ну а за счет чего они во втором квартале собираются переломить ситуацию? То, что сейчас происходит с падением экономики, это не способно к быстрому восстановлению. То есть есть такое понятие V-образное восстановление. Быстро упали, быстро отжались, быстро поднялись. Вот России это не грозит. Да, даже Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования в прошлом году писал, что та депрессия, которая будет в России, она страшная, потому что выход из нее будет очень-очень долгим. И тут вдруг все экономические лидеры, это, скажем, правительство, Центробанк, Решетников, значит, Силуанов, стали вдруг говорить, что в втором полугодии будет какой-то отскок. Да нет, вот он уже отскок в марте. То есть упали на 2% за январь-февраль, а в марте обратно отскочили на 2%. Ну, никто серьезно, ну, те, кто серьезно разбирается в экономике, анализирует, конечно, не поверят в такое V-образное восстановление. Восстановление, даже если оно бы и было, оно было бы очень долгим и мучительным. Но России даже восстановление долгое и мучительное не грозит. Вот в эту финансовую яму, в которую падает правительство Российской Федерации, как писал классик, падать можно бесконечно. И так они будут делать.
15: А вы понимаете, что они донастраивают? Вот звучит слово «донастройка» от Решетникова, от Новака, говорят, это стандартный процесс, просто мы перешли в период донастройки. Вот что они там донастраивают?
22: Донастройка может означать что угодно. Они понимают, что наломали дров, и теперь нужно что-то откатывать, например, налоговая реформа для малого и среднего бизнеса. Они это назовут донастройкой. Ничего себе, сломали, а потом пытаются остатки склеить. Можно ли говорить о том, что это донастройка? Или сокращение бюджетных расходов. Они раньше называли это, как сказать, консолидацией. Еще какие-то слова придумали. Сейчас они будут говорить, мы донастраиваем бюджетный процесс, мы донастраиваем бюджет. То есть это просто один из эвфемизмов, за которым нет реального смысла, потому что реальный смысл в том, что они, конечно же, будут увеличивать обложение налогами экономики, конечно же, они будут стараться срезать всю социалочку, больницы, учителей, не повышать зарплаты, не индексировать, остановить все стройки, ремонты, больниц, классов и так далее. Все, что можно срезать помимо войны, естественно, они будут резать. Поэтому всю эту гадость они называют донастройкой.
15: А как выглядит дно, от которого можно оттолкнуться? Я вот сейчас попытаюсь объяснить, что я имею в виду. Путин и экономисты, с которыми он встречается, они грезят о некотором периоде, когда страна вернется к положительному тренду. Но перед началом тренда правительство, тот же Решетников объясняет Путину, нужна стабилизация. Вот то, что сейчас происходит, и те цифры, которые они получают, это похоже на какую-то стабилизацию? Или будет дальше продолжение вниз?
22: Не, ну нарисовать-то можно любую стабилизацию, даже рост. Они уже не стабилизацию нарисовали, они рост нарисовали в марте. Еще раз говорю, 2% экономика у них в марте выросла. Это абсолютное вранье. Структура этого вранья, как они рисовали, я подробно разбирал на своем YouTube-канале 2 недели назад. Кому интересно, посмотрите. Никакого отношения это к реальности не имеет, поэтому в каком смысле мы будем ждать дна? В том, которое у них нарисовано, или в том, которое будет в реальности в виде остановки предприятий, увольнений, проблем банковского сектора, закрытия банков, там, всех проблем, которые будут связаны с рынком жилья и так далее, и так далее. Это дно, которое не будет достигнуто. Катастрофа будет развиваться по спирали еще очень долго. Говорить о дне каком-то нужно в тот момент, когда мы увидели реальные меры, которые, допустим, правительство приняло. Например, остановило войну, сократило госрасходы, снизило налоги, улучшило бизнес-климат, привлекло инвестиции из-за рубежа. И вот мы говорим, все, экономика пошла в рост. Но ведь ничего такого не планируется, не предполагается, за счет чего может быть какой-то рост, когда основа экономики, нефтегазовый сектор разрушен, когда металлургия в кризисе, угольщики, лесники в кризисе, все в кризисе, машиностроение падает просто какими-то невероятными темпами. Ну, а где будет остановка и почему? Конечно, вот когда мы общаемся в режиме интервью, мне очень хотелось бы ссылаться на мнение каких-то других вот профессиональных экономистов и вот в виде дебатов сказать, ну, ребят, ну, кто-нибудь мне скажите, потому что мы все время как бы выслушиваем через ведущих, которые берут у меня интервью, некие бредни от правительства, а мне приходится их опровергать и говорить, что это вранье и бред. Ну, со стороны может показаться, ну вот выскочка такой тут появился, и таких великих людей, как Решетников, Орешкин, Силуанов, ну, ставит их заявление под сомнение. Но мне очень бы хотелось, чтобы появился какой-то человек, например, вот эти преснопамятные Некрасов, Иноземцев, Алексашенко, которые говорят, что у Путина все хорошо. Которые сказали, Вячеслав, ты не понимаешь, а на самом деле они имеют в виду вот это, вот это, вот это. Я бы почесал репу и сказал, ну вообще да, что это я не увидел. Да, есть основания для восстановительного роста, есть даже основания для V-образа. Восстановления. Но ни один человек, который защищать готов путинские экономические все эти концепции, не готов к четкому содержательному диалогу, спору. Поэтому мне, знаете, вот хорошо отталкиваться от того, что сопротивляется. А мне никто не сопротивляется, к сожалению. Я бы очень хотел, чтобы кто-то мне посопротивлялся, потому что мне уже, знаете, оскомину набило говорить очевидные вещи, я их говорю который год, что они врут, что они рисуют, что ситуация ухудшается, что мы отовсюду вылезают кризисы, и каждый год мы видим, как это все нарастает. Но в 26-м году уже всем понятно, что все в кризисе, что все разваливается у них. Нефтегаз, металлургия, лесная отрасль, все разваливается, падение потребительских расходов, хотя они нарисовали рост в марте, 6%. Но все показатели торговли говорят, что идет падение. Сокращение трафика идет во всех торговых сетях. Люди меньше ходят в магазины и дешевле покупают. У них корзинка сокращается по стоимости. И при этом мы видим эту статистику безумную, бравурную. И хотелось бы реально уже в каком-то режиме, вот, может быть, найти каких-то людей. Может, в комментариях кто-нибудь напишет, Вячеслав. А вот этот человек серьезный говорит, что Путин на самом деле имеет в виду вот это, вот это. Решетников имеет в виду вот это, вот это, вот это. Но сколько бы я ни выходил в эфиры, мне никто не пишет ничего содержательного. Противовес того, что я заявляю.
0: Это хорошее предложение. И обратиться в комментарии. Я себе записал это как творческую задачу. Попробуем организовать дебаты. Я только за, обожаю этот формат. Но... Вы заговорили о том, как чувствуют на себя все эти кризисы простые люди. Мы начинали эфир со слов Решетникова о том, как Россия догоняла Соединенные Штаты по душевому доходу. Но недавний индекс счастья государственного ВЦИОМа показывает, что как будто в этой погоне чиновники сбились со следа. Давайте посмотрим короткий материал о том, что портит настроение населению, и вернемся к этому разговору.
1: Индекс счастья россиян по версии ВЦИОМ упал до минимума за 15 лет. Падение началось в декабре 2025 года. С 66% положительных ответов индекс упал до 52%. Социолог Дмитрий Дубровский связывает падение индекса счастья с тем, что у россиян пропало ощущение нормальности, которое Кремлю долгое время удавалось сохранять.
6: Знаки войны, от которых режиму удавалось долгое время россиян, в общем, охранять. За исключением прифронтовых регионов, в общем, по большому счету, ничто людей не будоражит. А теперь будоражит, причем это прежде всего отключение интернета, которое власть устраивает сама, и, соответственно, исчезновение мобильного интернета, вообще блокировки интернета. Вот это то, что нормальности не соответствует. Вот эта нормальность, она, мне кажется, и отражается на этом индексе, который мы называем почему-то индексом счастья.
1: Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров в ноябре 2022 года отмечал, колебания индекса счастья обычно связаны с экономическими аспектами. Большинство россиян ассоциируют счастье с наличием минимально необходимого для жизни дохода.
23: Снова цены взлетели очень высоко с моей средней зарплатой. Купить продукты нелегко, я буду мимо проходить, разбирая все витрины, чтобы по скидке найти и томаты, мандарины.
1: При этом увеличение доходов россиянам ждать не стоит. В январе в Центре макроэкономического анализа и прогнозирования пришли к выводу, что в ближайшие 3 года реальные зарплаты в среднем вырастут на 1%.
24: Хорошо, такой вопрос. А у многих из вас в крайние вот эти сколько там, 4 года выросла зарплата?
1: Растут только цены в магазинах.
25: Фарш,
3: баранина 1000 рублей. Вкусный говядина 1030. Любимый фарш глобус 760 рублей. Из баранины хочу фарш 1000 рублей. Жалко, и хочется.
1: Большинство россиян, 82%, ожидают, что в ближайший год цены на продукты питания и услуги ЖКХ будут расти быстрее, чем их доход. Приводит РБК апрельский опрос компании «Платформа» и «Он-Ин».
14: Могу сказать вот по своей маме, которая, ну, если бы не помощь детей, то это просто нищенское существование. Но у нее вся пенсия уходит на оплату. Вот я так думаю, это практически у каждого пенсионера, если у него нет каких-то накоплений, сбережений, какого-то дохода, то это просто нищебродство.
1: Правительство России планирует

0: 2026 года оказались заметно ниже ожиданий.
1: Российская экономика находится в не очень простом положении, я должен сказать, потому что президент Путин и российское правительство в последний год, как минимум, проводят абсолютно иррациональную, на мой взгляд, политику, которая серьезным образом подрывает сами возможности экономического роста. То есть это и высокие процентные ставки, введенная ради борьбы с инфляцией, и совершенно безумный отъем собственности у бизнесменов и, так сказать, передача ее путинским друзьям. Очень жесткое регулирование всего и вся, которое сейчас происходит в экономике, которое мешает, опять-таки, бизнесу.
0: Треть малого бизнеса в России задумывается о закрытии или продаже. Об этом говорят в Фонде общественное мнение Высшей школы экономики. Впервые с 2000 года в России уменьшилось число магазинов. На фоне роста цен снижается и покупательная способность.
2: Будучи у истоков, по сути дела, российского ритейла за последние 26 лет, конечно, такого падения я не наблюдал. Есть вызовы, которые базовые. В первую очередь, это, конечно, нехватка денег у населения.
0: По данным подсчетов компании CoreXP, их приводит Коммерсант, после перехода россиян в режим экономии, ритейлеры резко сократили запуск новых магазинов в Москве. Возможно, чтобы оградить граждан от мыслей о росте цен, Федеральная антимонопольная служба неделю назад выдала официальное предостережение нескольким аналитикам и экспертам, которые прогнозировали рост цен на продукты.
3: Ну а мы продолжаем разговор с Вячеславом Ширяевым о том, какие проблемы в экономике скрывает эвфемизм да настройка. Вячеслав, Антон Силуанов говорит, что налоги больше не поднимут, можно и населению жить спокойно, и бизнесу, но с 1 мая расширяется перечень товаров, которые должны получать маркировку «Честный знак». То есть теперь не только телефоны, но хлеб, торты, печенье, там много товаров в списке, они должны платить деньги Ростеху за эту маркировку. Чем это отличается от налога, который мешает бизнесу?
4: То, что не будут больше налоги повышать. Силуанов обещал после повышения налога на прибыль и дополнительного повышения НДФЛ для самых обеспеченных. Было обещано, что никакого больше повышения не будет. Потом случилось повышение НДС, повышение налоговой нагрузки на малый и средний бизнес. Ну, кто хочет верить Силуанову, тот, пожалуйста, в палату номер 6 пройдите. Каждый раз, когда Силуанов говорит, что налогов не будет новых, они, естественно, будут повышаться. В этой связи зря он говорит одновременно, что и вклады мы не отнимем, что это все фейк. Он вместе говорит про то, что налоги не будут повышаться и что вклады не будут отниматься. Лучше бы он по отдельности как-то это говорил, может, во что-то бы еще поверили. Потому что когда он говорит в связке, люди прекрасно понимают, так, он врал, что налоги не будут повышаться. Мы увидели, что он врал, значит, он сейчас опять врет, значит, он и про вклады врет. Ну и, соответственно, понятно, что люди умные знают об отсутствии денег, которые люди принесли в банки, эти деньги все выданы в виде кредитов предприятиям, которые никогда их не вернут, поэтому, ну, с этой точки зрения, может, он даже где-то и прав, Силуанов, говоря, что мы не тронем ваши вклады. Знаете, все украдено до нас, трогать уже нечего, как бы намекает Силуанов, поэтому, естественно, вот мы-то и не тронем. В этой связи встает вопрос, а что они могут скрывать за неповышением налогов? То есть понятно, что они увеличивают налоговую нагрузку на экономику, но не повышают как бы ставку, например, да? И здесь у них огромный простор. Естественно, всякие вот эти сборы, честный знак, утилизационный сбор, это такие квазиналоги, которые существуют по всей цепочке поставок в российской экономике. Дальше, естественно, это там налог на сверхдоходы, а не на сверхприбыль. Они вполне могут вернуться к этому вопросу. Ну и дальше там бесконечное количество всяких инициатив, которые по мелочи разбросаны по экономике, но в целом они увеличивают налоговую нагрузку, которая может впрямую и не повышаться в виде там, ставок НДФЛ или ставок налога на прибыль или ставок НДС. Так что, естественно, увеличение давления будет продолжаться. Мы просто фиксируем, что вранье в одной сфере вызывает сомнения насчет депозитов у людей в другой части. Так что людям, конечно же, стоит задуматься о том, есть ли их деньги в банках, и кто первый будет обращаться за своими накоплениями, тот еще имеет шансы получить, а те, кто последний окажется в очереди, те точно ничего не получат.
3: Но вот говоря о банках, Центр макроэкономического прогнозирования говорит, что в начале 2026 года доля проблемных активов в банковской системе превысила 10%. Решетников докладывает Путину, что некий штаб по неплатежам уже

0: этой проблемой борется вместе с Федеральной антимонопольной службой, они собирают жалобы от предпринимателей. А что-то кроме сбора жалоб они могут делать?
1: Во-первых, не платежи по кредитам и не платежи между контрагентами в экономике – это разные явления. Если говорить о банковском кризисе, то он действительно, по мнению ЦМАК, начинается с 10%. Но реально проблемных кредитов в разы больше в экономике и в банковской системе. Просто нельзя об этом говорить, иначе все поймут, что король голый и бросятся рушить банковскую систему. Стараются не пугать, пока не провоцировать. Реально я оцениваю в 20-30% невозвратные кредиты вот на данный момент, которые реструктурируются, меняются на акции заемщиков, ну и так далее. Есть всякий схематоз. Банк России на это закрывает глаза, потому что ему приказали в правительстве и в Кремле не мешать вот этому заметанию мусора под ковер. Так что банковский кризис вовсю, неплатежи в экономике, конечно же, ну, это уже цифра 8-10 триллионов рублей по разным оценкам на конец прошлого года. То есть сколько не проходит денег, задержки, люди не платят, компании не платят друг другу. И этот вал, который будет нарастать. Ну, а комиссия – это естественный ответ власти, которая не способна ничего сделать по существу, создать комиссию, потом подкомиссию. Ну, мы видели, как работает комиссия, например, по оказанию помощи терпящим бедствия предприятиям. Все туда пишут, как на деревню дедушки, лесники пишут, металлурги пишут, там, все отрасли, лифтовые компании пишут, производящие лифты, ну и так далее. Я вот в своих обзорах по итогам недели каждый раз говорю о каком-нибудь секторе экономики, который написал в очередной раз в такую комиссию жалобу о том, что их надо спасти, все плохо, спасайте, иначе мы тут все погибнем. И никак не реагирует правительство на эти жалобы, никаких механизмов реально спасти компании, которые тонут, у правительства нет. Естественно, как они могут посодействовать расшивке неплатежей? Ну, давайте представим, завод X должен заводу Y, там, 100 миллионов рублей, и не платит. Правительство пытается наехать и говорит: завод Y, ты что вообще творишь там? Он говорит: слушайте, ну мне не платит завод Z. А завод Z не платит завод там, что там?
0: Завод Z, это в смысле вот военное предприятие?
1: Извините. Да, естественно, естественно, потому что они тоже не платят. Поэтому расшивать это бессмысленно, все равно упрется все в то, что будет какой-нибудь завод или ряд предприятий, которым должны деньги из бюджета, задерживают, маленькие авансы присылают, задерживают основной платеж. Об этом все больше и больше мне пишут подписчики, сейчас сообщая о каких-то предприятиях, даже ВПК, которые получают очень мизерные авансы, а потом, когда просят доплатить, им говорят 27-й год, 30-й год, и как? Вот, когда банковская система выдает кредиты по 20%, как вы можете занять деньги и ждать до 30-го года, пока вам заплатит государство? Естественно, все это порождает цепочку неплатежей. В общем, главный виновник цепочки неплатежей – это государство, которое перестало финансировать свои обязательства в тех объемах, которые ожидали компании, предприятия, понастроившие, значит, цехов, пооткрывавшие линии. И теперь, естественно, они в основе этой пирамиды неплатежей.
0: Вячеслав, у нас полминуты остается, чтобы подвести итог. Эта ситуация, которая до настройки называют власти, на год или годы, на ваш взгляд?
1: Нет, они сейчас просто делают вид, что погорячились с оценкой категорической этого падения, инфляции высокой и так далее. Они просто откатывают информационно, но по сути они ничего изменить не могут. Никаких реальных действий, которые могли бы изменить ситуацию, я не вижу. Если кто-то видит, обязательно сообщайте, будем вместе анализировать.
0: Спасибо большое вам, Вячеслав. Вячеслав Ширяев, экономический обозреватель, помогал для нас анализировать, что происходит с российской экономикой и что же такое донастройка. Делитесь своим мнением в комментариях и увидимся завтра. До свидания.

0: «Золотой запас свободы». Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
1: Говорит радиостанция «Свобода».
2: Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
1: Говорит радио «Свобода».
3: Говорит радио «Свобода».
4: Говорит радио «Свобода».
5: Говорит радио «Свобода».
6: Говорит радио «Свобода».
7: Говорит радио «Свобода».
8: Говорит радио «Свобода».
9: Говорит радио «Свобода».
10: Говорит радио «Свобода».
11: Говорит радио «Свобода».
12: Говорит радио «Свобода».
13: Говорит радио «Свобода».
14: Добрый день, говорит радио «Свобода».
15: Радио «Свобода» всегда вместе с вами.
16: Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Первая часть интервью экономиста Сергея Алексашенко журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову. На четвертый год полномасштабной войны и действующих международных санкций российская экономика замедляется. С начала 2026 года в России повышается налог на добавленную стоимость с 20 до 22%. Некоторые промышленные предприятия сокращают рабочих, а экономические и политические аналитики говорят о возможных изменениях в банковской сфере. По мнению экономиста Сергея Алексашенко, эти шаги российского правительства связаны с тем, чтобы в будущем была возможность и дальше финансировать войну, не сокращая государственные расходы. В большом интервью «Настоящему времени» бывший замминистра финансов России и в прошлом заместитель председателя Центробанка России Сергей Алексашенко рассказал о том, как война влияет на российскую экономику. Что будет с инфляцией? Почему глава Сбербанка Герман Греф, глава ВТБ Андрей Костин и зампред правительства критикуют действия главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной? Что будет с курсом рубля в 2026 году? Почему предприятия в России сокращают производство и при чем тут ключевая ставка Центробанка? Журналист «Настоящего времени» Алексей Александров попросил ответить на эти вопросы американского и российского экономиста Сергея Алексашенко.
17: Давайте начнем с актуального. СМИ Петербурга пишут, что на Кингисеппском машиностроительном заводе задерживают зарплаты. С лета, известно об этом стало только сейчас, в ответ рабочие грозят массовыми увольнениями, пишет «Деловой Петербург». Этот завод делает, среди прочего, морские беспилотники для Росгвардии и катера для Ространснадзора. К вам у меня такой вопрос. Как такое вообще возможно, что на предприятии ВПК в стране, которая ведет войну, задерживают зарплаты?
18: Я даже не знаю, как вам сказать. Вас что-то удивляет в том, что у людей, которые распоряжаются бюджетными деньгами в России, могут быть свои интересы? Ведь, собственно говоря, Минфин, российский Минфин, отчитался о том, что там чуть ли не 80% гособоронзаказа профинансировал в январе и феврале, и с него и взятки гладкие. Дальше деньги поступают на счета Министерства обороны, на счета российских госкорпораций, которые выдают заказы, ну, в том числе вот этому Кингисеппскому заводу, да, на какие-то комплектующие, на какие-то части. Ну, и при нынешних ставках по банковским депозитам вы оставляете, не знаю, там 100 миллионов рублей на один месяц у себя в банке и получаете за это 1 000 000 рублей, ну, что называется, с неба упало, да, вот ниоткуда. Ну, всего лишь на месяц задержали платежи своим поставщикам. Но если вы задержали на 2 месяца, вы получили 2 миллиона рублей. Задержали на 3 месяца, получили 3 миллиона рублей. Ну и так далее. Вот. И поскольку контроля, реального контроля, гражданского контроля, парламентского контроля за расходованием бюджетных денег нет, ну, в общем, это одно из проявлений вот такой вот российской коррупции, которая всепоглощающая, все разъедающая. И несмотря на все усилия, такие демонстративные усилия, режима Владимира Путина, который хочет показать, что он борется с коррупцией, там, ну, не знаю, дня не проходит, да, чтобы мы не прочитали, что какого-то очередного чиновника, генерала, мэра, заместителя министра, директора департамента министерства не поймали, не посадили и так далее. Но все понимают, что да, все под мечом ходим, но, в общем, тебя могут посадить, даже если ты честный абсолютно чиновник, как был бы человек, а статья найдется, говорил товарищ Сталин. Вот, поэтому, честно говоря, я не вижу в этом ничего удивительного. Да, и такое случается. И, в общем, наверное, можно говорить о новом то, что там, год назад этого не было. Да, но опять, знаете, я как экономист всегда ищу некое рациональное объяснение. Год назад там еще не все поняли, что можно на банковских депозитах хорошо зарабатывать. Ну, или деньги там, в бюджете 2024 года пришли в январе 2024 года. Еще не все сообразили, что банковские ставки очень высокие. Вот. А сейчас уже все стало понятно, схема отработанная. Ну, зарабатывать надо.
17: Почему я обратил внимание на эту новость и почему вас об этом спросил? Дело в том, что она не первая уже в ряду новостей о вот сокращениях производства на предприятиях, простоях предприятий. В Нижнем Тагиле на Уралвагонзаводе объявили о сокращении части сотрудников. Там это объясняют оптимизацией административно-управленческих расходов. Уралвагонзавод – это вообще предприятие, которое выпускает танки для войны против Украины. Там ранее ввели сокращенную рабочую неделю, как заявлялось из-за падения спроса на гражданскую продукцию. И четырехдневку вводили на ГАЗе, на КамАЗе, на АвтоВАЗе. Где-то отменили, где-то нет. Ну, вот интересно, что прямо говорили, в частности, например, на ГАЗе поясняли, что высокая ключевая ставка ЦБ и ограниченная доступность кредитов вынуждают сокращать производство. Можете объяснить эту логику?
18: Ну, конечно, могу. Ну, давайте начнем с того, что на Кингисеппском заводе я не слышал, чтобы там сократили производство или чтобы там сократили рабочую неделю. Там не платят зарплаты, это другой разговор. Да, но, насколько я понимаю, все, что нужно для войны, завод продолжает выпускать. То же самое и в отношении Уралвагонзавода. Помимо того, что он выпускает танки или ремонтирует танки, он еще выпускает трамваи. Но спрос на которые упал, потому что экономика стагнирует, доходов у региональных бюджетов становится не больше. Денег из налогов, которые должны идти в региональные бюджеты, налог на прибыль и подоходный налог забирает все большую и большую часть себе. Ну и, соответственно, когда бюджеты сталкиваются с проблемой дефицита денег, первое, что они сокращают, это инвестиционные программы. В этом отношении там, покупка новых трамваев, вагонов трамваев, это, в общем, есть те самые инвестиции, которые региональный бюджет сокращает. Поэтому это вообще никак не связано с войной. Гораздо интереснее или гораздо проще, я не знаю, как с вашей стороны, это ситуация в секторе производства автомобилей. И ГАЗ, и АвтоВАЗ, и ну, в какой-то мере КамАЗ. Мы понимаем просто, что потребители разные. Да? АвтоВАЗ – это больше ориентация на население. ГАЗ – это малый бизнес. А КамАЗ – это такой уже более крупный бизнес или индивидуальные перевозчики больших грузов. По российской практике от 70 до 80% новых автомобилей российского производства покупается в кредит, да, или сдаются в программу лизинга. А ставки по кредиту и по лизингу, они привязаны к ставке Центрального банка, которая, ну, в общем, до сих пор сохраняется на очень высоком уровне. Там сейчас она 16,5%. Но достаточно вспомнить, что там 3 месяца назад она была 21%. Ну, и там сверху нужно набросить маржу, которую хотят банки сверх этого заработать. Получается там, не знаю, 23-25%. И ставка становится запредельно высокой, запредельно дорогой. И там ни люди, ни малый, ни средний, ни крупный бизнес, никто не готов покупать. Они понимают, что сегодня заработать такие деньги, отбить просто банковские проценты невозможно. И уж лучше я буду ездить на старой машине, буду тратить деньги на ремонт, но точно совершенно не возьму новую, потому что она меня разорит.
16: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Экономист Сергей Алексашенко отвечает на вопросы Алексея Александрова, журналиста «Настоящего времени».
17: А ключевая ставка, вот, которая, собственно, является причиной этого, на что ссылаются и заводы, и то, о чем вы говорите, она высокая из-за войны?
18: Ну да, из-за войны. Давайте так, если искать эффект бабочки, то давайте мы вспомним, вернемся куда-нибудь, не знаю, там, 2018 год. И в тот момент, ну, в России инфляция была исторически самой низкой. Она была, навскидку, где-то между 2,5 и 3% в год, что с точки зрения российской экономики, ну, действительно было таким выдающимся достижением. Тем более, что Центральный банк считал в тот момент, что нормальная инфляция в России должна составлять 4%. Ну, то есть, что называется, даже еще ниже вот этого цели, таргета Центрального банка. Потом случился ковидный кризис, который сильно разбалансировал и спрос, и предложение. Была кратковременная вспышка инфляции, которую, ну, к концу 2021 года практически удалось погасить. После чего случилась война. Случилась война, случилась девальвация рубля, случился обвал импорта, случилось падение, резкое падение спроса населения, которое, в общем, как это, ну, пришла война, и, в общем, деньги надо прекратить тратить. Ну, собственно говоря, и тратить особо некуда, потому что магазины закрылись. И как только ситуация вроде опять более или менее успокоилась, устаканилась, и жизнь стала нормализовываться, в этот момент, это середина 22-го года, Путин принимает решение, что война будет продолжаться, и из там, специальной военной операции она переходит в такую полномасштабную затяжную войну, которая длится уже почти 4 года. И, соответственно, вторая половина 22-го года, 23-й год, это такое интенсивное использование финансовых ресурсов государства, накопленных, это и кубышка, фонд национального благосостояния, и там девальвационные доходы Минфина. В общем, они направляются на финансирование войны. В результате пушки производятся, а масло не производится. Более того, там часть рабочей силы, работников из тех, кто производит масло, ну, в широком смысле слова, да, не обязательно сливочное масло, это может быть там, не знаю, и те же самые легковые автомобили, и, не знаю, мебель, и посуда, и, в общем, электроника какая-то, ну, в общем, все что угодно. Люди из гражданских секторов, тот из них уехал за границу, испугавшись мобилизации, кто-то ушел на фронт, там, либо по мобилизации, либо за деньгами, за длинным рублем. Ну, и, в общем, как-то стало понятно, что вот в экономике идет перекачка денег из гражданского сектора в военный. То есть, вот налоги или там богатство, в широком смысле слова, доходы, которые формируются в гражданском секторе экономики, они уходят на войну, и значительная часть там материализуется в пушках, снарядах, танках, ракетах, самолетах, которые идут на фронт и там уничтожаются. Ну, это такая бессмысленная трата ресурсов, но за все это платятся зарплаты, на всем этом кто-то зарабатывает прибыль. И с этими деньгами приходит в магазин и говорит, а где товары? Угу. И все свелось в 2024 году. Инфляция снова резко пошла вверх. Она разогналась там в текущем режиме. Уже была близка к 15%. Там, по-моему, 12,5-13% была что-то такая инфляция. Вот. И тут стало понятно в Кремле. Ну, опять, не надо делать вид, что там сидят экономические дебилы в правительстве Путина, что они ничего не понимают. Там да, вполне квалифицированные люди. Они хорошо умеют оценивать ситуацию, понимать, что происходит. И они смогли объяснить Путину, что если мы сейчас не возьмем инфляцию под контроль, то экономика России начнет, ее начнет разрывать. Да, потому что инфляция – это признак неравновесия в экономике, признак разбалансированности в экономике. И если вы вовремя не останавливаете этот процесс, то инфляция выходит из-под контроля и начинает все рушить. Вот. И опять Путин, он, в общем, тоже, у него память длинная. Да, там можно по-разному оценивать его экономические способности, его экономические знания, хоть он и является там кандидатом экономических наук. Вот. Но он помнит кризис 98 года, он помнит, что такое высокая инфляция, он помнит, что такое большой бюджетный дефицит, дефолт. Он всего это боится и, конечно, не хочет повторить. И там в конце 24 года он дал добро Центральному банку на то, чтобы вот тот предпринял все необходимые меры для того, чтобы подавить инфляцию. Ну, даже в середине 2024 года Центральный банк начал повышать, резко повышать процентную ставку, ту самую ключевую ставку, и довел ее до 21%. Ну, и мы видим, да, что, по крайней мере, ускорение инфляции, разгон инфляции, он прекращен. Если в прошлом году, по данным Росстата, инфляция была 9,5%, то в этом она ожидается где-то, там, не знаю, 7-7,5%. Да? Ну, то есть, в общем, надо сказать, что вот это задание Путина или те рекомендации, которые министры-экономисты дали Путину, что давайте все-таки проводить более сдержанную политику, он к ней прислушался, и определенный успех достигнут. Ну, собственно, извините, вот такой длинный получился рассказ. Да, действительно, то есть, сводя все, там, повторяя ответ на ваш вопрос, да, причиной высокой ключевой ставки является война.
3: Дело в том, что намеки о том, что не мешало бы ключевую ставку снизить, уже совершенно прямые намеки Набиуллины делают... Ну, буквально публичные политики, это глава Сбербанка, Греф, глава ВТБ Андрей Костин, и, собственно, Мантуров, первый вице-премьер Денис Мантуров об этом говорил. Греф озвучивал, что ключевая ставка для оживления экономики должна быть на уровне 12%. Но, собственно, две недели назад ЦБ опустил ее только до 16,5%. Опять же, могли бы вы объяснить, почему желания Грефа такие, и почему Набиуллина эти желания, ну, кажется, не слышит?
18: Набиуллина слышит, но она же принимает решение, не Греф, и она отвечает за последствия. И надо сказать, что Эльвира Набиуллина, если там, опять, с моей точки зрения, я не знаю, как там у Путина в голове, но с моей точки зрения, среди нынешних министров-экономистов, которые есть вокруг Путина, у нее самый высокий кредит доверия. То есть она наиболее доверенное лицо среди экономистов в окружении Путина. Он ей верит, он ей доверяет. И в этом отношении она отвечает перед ним. Да, она ему пообещала, что инфляцию в России подавит и будет ее сдерживать. Но она его предупреждала о том, что это приведет к тому, что экономический рост замедлится. И обратите внимание, что где-то в середине этого года Путин стал говорить о том, что у нас замедление экономики, но оно плановое, плановое охлаждение, мы все это запланировали, мы все делаем специально. Да, ну, то есть, это вот все те месседжи, которые ему принесли, которые ему Набиуллина говорила. То есть, о том, что экономика будет замедляться, ну, опять Путин, не знаю, может быть, он не сразу это услышал, до него не сразу это дошло. Он не очень хорошо понимал, там, с какой скоростью, до каких масштабов, что там вся гражданская промышленность будет в минусе, как выясняется. Но, тем не менее, для него сегодня экономическим приоритетом является подавление инфляции, удержание инфляции под контролем. Потому что пока он, знаете как... Ну, он же там не экономический аналитик, не экономический эксперт. Он не может там писать экономические отчеты или тратить время там, на 25 страниц, да, анализируя все там, плюсы, минусы, все, что, все процессы, которые происходят в российской экономике. Для него ключевым вопросом устойчивости и неустойчивости политики является первое. Инфляция выходит из-под контроля или не выходит. Второе. Деньги в бюджете на войну есть или нет? Соответственно, Набиуллина ему докладывает, что Владимир Владимирович, смотрите, инфляция идет вниз. Это означает, что наша политика работает. Она работает чуть медленнее, чем мы хотели. Она работает не совсем последовательно, потому что инфляционные настроения, ожидания населения и бизнеса не снижаются. Там бюджет тратит больше денег, чем он хотел, и это инфляцию ускоряет. Там зарплаты растут. Она пропускает, да, что зарплаты растут из-за того, что люди уходят на фронт, и, собственно, рабочей силы становится меньше. Вот, и это разгоняет инфляцию. Поэтому мы должны держать высокую процентную ставку. Вот разницу между ключевой ставкой и текущей инфляцией на достаточно высоком уровне, чтобы закрепить победу над инфляцией. Ну, вот такая логика Набиуллиной. И поскольку она является председателем Центрального банка, то, вообще-то говоря, за темпы экономического роста она не отвечает. Да, за темпы экономического роста отвечает министр экономики, за темпы экономического роста отвечает министр финансов, который может перераспределять финансовые ресурсы, поддерживая те или иные сектора, там, меняет налоги в ту или иную сторону. Вот, поэтому Набиуллина отвечает за то, чтобы инфляция была снижена, да, для того, чтобы ее подавить, и чтобы точно она совершенно не росла. И она эту свою задачу решает. С точки зрения Греф, у него интересы совершенно другие. Он является руководителем Сбербанка. Сбербанк, ну, как из названия следует, да, что это банк, который зарабатывает на том, что выдает кредиты. Ну, соответственно, если ставка высокая, то спрос на кредиты падает. И это означает, что там, найти заемщиков Сбербанку сложнее, заработать доходы Сбербанку сложнее. Ну и, естественно, его как руководителя банка это не устраивает. Поэтому он говорит, мне как руководителю банка выгодно, если ставка будет снижаться. Что правда. Что правда, да, потому что он сразу же, первое, что он делает, он снижает ставку по депозитам. И, соответственно, населению платит меньше за те деньги, которые он... Да, а ставки по кредитам снижаются медленно. На этом он зарабатывает очень хорошо. То же самое могут сказать вам и руководитель, ну, тех самых автомобильных заводов, про которые мы с вами говорили, да, и, возможно, там, многих других секторов, те же самые аграрии, у которых очень много техники, они берут в лизинг, и они тоже должны платить все эти лизинговые платежи. Просто у каждого своя роль в этой экономической игре, и у каждого есть свои интересы. Но, опять, подводя итог этому затянувшемуся ответу, с точки зрения Путина, сегодня ключевая экономическая проблема – это подавление инфляции, снижение инфляции, удержание ее под контролем. Поэтому то, что советует делать Набиуллина, для него гораздо важнее, чем то, чего требует Греф, Костин и дальше по списку.
3: Получается, что действительно вот прямо сейчас в моменте Набиуллина просто влиятельнее, чем все остальные.
18: Чем все остальные вместе взятые. Да, точно. По этому вопросу. Конкретно по этому вопросу.
16: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Экономист Сергей Алексашенко отвечает на вопросы Алексея Александрова, журналиста «Настоящего времени».
3: Давайте давайте вот на мгновение вернемся к простоям производства. Тут Минтруд выкатил интересные данные, что как раз в гражданском секторе, судя по всему, 254 тысячи россиян отправлены в простой, как раз из-за всех проблем в экономике, хотя в начале года в простой были 98 тысяч человек. Собственно, это так называемая скрытая безработица. Давайте попробуем спрогнозировать, в каких еще отраслях можно сейчас увидеть продолжение тех же тенденций в будущем? Кто начнет сокращать производство в следующем? Не знаю, строительство?
18: Ну, строительство уже давно сокращает объемы работ, да, уже с середины 2024 года, как только программы льготной ипотеки закончились. Строительство влечет за собой промышленность строительных материалов. Да, если мы смотрим сводки Росстата, то там все, что касается производства бетона, цемента, стекла, дверных коробок, не знаю, оконных проемов, там, облицовочных плиток, все это идет в минус. Но вообще говоря, знаете, вот проще на ваш вопрос ответить все. Да, вот вся сфера материального производства, промышленность, сельское хозяйство, они все в минусе. Если мы смотрим на данные Росстата, то из 29 позиций, из 29 таких подсекторов в российской промышленности, там, в 24 идет спад, да, по сравнению с прошлым годом. А те сектора, в которых спад не идет, это то, что связано с военным производством. Да, ну и плюс еще там, производство табака. Какой-то такой текстильных табак, текстильные изделия, фармацевтика. Ну и, соответственно, то, где прячутся военные товары, это прочие транспортные средства и там, готовые металлические изделия, электроника. Вот, собственно говоря, все. Да, это растет, потому что это растет на продолжающихся военных заказах. Вся остальная промышленность, она в минусе. И дальше все это зависит от, как сказать, от накопленных финансовых резервов у каждого отдельно взятого предприятия. Если они есть, то там, директор может позволить себе там, не увольнять работников и при сокращающихся объемах производства платить им, там, скажем, знаете, ребят, давайте, вот я вас никого не увольняю, но за это вы соглашаетесь с тем, что я вам не плачу премии, да, плачу только зарплаты. Но если мы смотрим, опять-таки, на сводки Росстата, на статистику Росстата, то средняя зарплата растет. Поэтому говорить о том, что вот ситуация какая-то, ну, уж совсем катастрофическая, что вот эти вот там, получается, 150 тысяч человек, которые дополнительно отправлены в неоплачиваемые отпуска или в, там, в полуоплачиваемые отпуска, ну, в общем, это не те масштабы про экономических проблем, которые сильно влияют на всю российскую экономику.
3: В 2026 году эти масштабы изменятся?
18: Ну, я думаю, что да. Я думаю, что ситуация в 2026 году будет последовательно ухудшаться. Ровно потому, что если мы верим на слово тому, что говорит Центральный банк, то, что говорит председатель Эльвира Набиуллина, то Центральный банк намерен ну, достаточно долго держать свою ключевую ставку сильно выше уровня инфляции. Но это означает, что, вообще говоря, там те самые условные 12%, про которые мечтает Герман Греф, ну, дай бог, если они будут где-то во втором полугодии 2026 года достигнуты. Но не нужно думать, что вот как только 12% Центральный банк установит ключевую ставку, то тут же начнется экономическое процветание, бум, там, и все начнет это, пышно расцветать, пышно расти, дымиться и кипеть. Да, просто, знаете, как экономика – это существо такое сильно инерционное, экономика и страны, экономика там, каждого конкретно взятого предприятия. Ну, и как только у вас там стали кредиты более доступными, вы начинаете думать, окей, если я это произведу, у меня потребители это купят, и у вас начинается такой длинный-длинный переговорный процесс. Потребители, вы там как это, готовы это дело покупать, если начну производить? Ну, говорят, готовы. Да, там они со своими банкирами тоже пообщались. Потом вы идете к своим поставщикам и спрашиваете, а вы можете увеличить количество там, комплектующих, запчастей, деталей для меня? Они пошли к своим банкирам. То есть, процесс как бы выхода экономики из, вот, из состояния медленного сползания вниз, да, когда я говорю, что вот ситуация будет хуже, не означает, что там, не знаю, какой-то стремительный обвал. В экономике очень редко бывает что-то такое стремительное и резкое. Вот. Но он будет тоже медленным, он тоже займет длительное время, и там опять вот в этом гипотетическом сценарии, ну, там, предположим, 1 сентября 2026 года Центральный банк установит ставку 12%, но я думаю, что вот такой промышленный спад в промышленности, он будет продолжаться до конца года, и только потом, там, через 3-4 месяца можно ожидать каких-то признаков улучшения ситуации.
3: Да, по этому вопросу ваша позиция понятна. У меня к вам, Сергей, остается еще один последний вопрос о курсе валют. Очень важный вопрос для многих россиян. В минувшем 2025 году рубль укреплялся и к евро, и к доллару. Доллар еще падал сам по себе. Какой у вас прогноз на 2026 год по поводу рубля и доллара?
18: Хороший вопрос. Если бы я знал на него ответ, я бы, наверное, стал бы очень богатым человеком. Немерено обогатился. А укрепление рубля в 2025 году, оно стало большой неожиданностью для всех. И для Центрального банка, и для Минфина, и для участников финансового рынка, и для экспортеров, и для импортеров. Потому что ничто на это не указывало. И более того, логика событий, та экономическая информация, которая имелась, там логика экономического процесса, говорили о том, что, в общем, рубль должен потихонечку слабеть. Потому что инфляция в России выше, чем в Америке. Да, там, у России постоянные проблемы, ограничения с платежами, экспортные доходы падают. Но жизнь как-то повернулась неожиданной стороной. И там долгое время, там несколько месяцев, Центральный банк пытался объяснить этот процесс. Надо сказать, что у него это получалось плохо, никакой ясности не наступало, кроме того, что статистика платежного баланса, то есть та, которая показывает потоки валюты в Россию из России, она потеряла связь с действительностью. Вот. И в России начались какие-то новые процессы, явления, которые нам до конца непонятны. Потому что вот в теории и там, в практике других стран, если национальная валюта укрепляется, ну, смотрите, в конце ноября прошлого года, год назад, доллар стоил в России 110 рублей. Да, сейчас он стоит там 80 рублей уже последние, не знаю, там 5 месяцев. Вот это укрепление рубля составило 40%. А в принципе, в нормальной экономике это должно привести к очень быстрому росту импорта. Ну, потому что импортные товары стали заметно дешевле. Ну, то есть, они резко подешевели по отношению с российскими товарами. А в России никакого роста импорта не наблюдается. Ну, просто не наблюдается. Он там, более того, он там потихоньку-потихоньку снижается, да, если верить там данным Центрального банка и данным таможенной статистики. Вот. Поэтому вот когда российская экономика живет по непонятным принципам, правилам, и мы не очень хорошо понимаем логику действий Минфина, правительства, да, которое может отток капитала из России то разрешить, то закрыть кранниками, да, то говорит, дайте мне прогноз по курсу рубля, ну, это вот такое издевательство над экспертами. Я могу вам сказать следующее, да, что я считаю, что рубль должен ослабевать, доллар должен укрепляться, но я не могу вам гарантировать, что это произойдет там, в 2026 году, с какой скоростью. Да? Я понимаю, что вот там в перспективе следующих лет судьба рубля становится дешевле. Да? Но с какой скоростью, в какой момент времени это случится, я, конечно, сказать не могу.

0: Американский и российский экономист Сергей Алексашенко в первой части интервью журналисту «Настоящего времени» Алексею Александрову отвечал на вопросы о состоянии российской экономики. О влиянии санкций на экономические показатели России, падении газовых доходов и банковских вкладах вы вскоре услышите в нашем эфире. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на Радио Свобода можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
1: Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
2: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
1: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей XX века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования «рассказами о непростых людях».
3: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос, есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным. И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетения их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
1: Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода. Заходите, почитать и послушать.

0: Добрый день. Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. Отгремел парад победы в Москве и российских городах. Прошагали по площадям ветераны СВО, северокорейские солдаты и вдовы погибших. И Россия осталась перед нелегкими вопросами пятого года войны. Военная экономика забуксовала. Растет инфляция, падает производство, закрывается мелкий и средний бизнес. Сколько еще может российская экономика поддерживать войну? Грозит ли ей национализация активов, отъем денег у населения и заморозка вкладов? Обсудим эти вопросы с нашим гостем, экономист, профессор Игорь Липсец. Игорь Владимирович, добрый день.
1: Добрый день, здравствуйте.
0: Вы знаете, смотрел я парад, естественно, как и на всех парадах, такое советское дежавю. Лидеры братских африканских стран на трибуне. А я думал, что вот, может быть, и советское дежавю и в экономике ждет. Потому что, читая новости последних недель, да, вот тот же самый там разговор Матвиенко и Мордашова, постоянные слухи о заморозке вкладов, так сказать, призрак Павловской реформы. Может ли так быть, что экономика тоже советизируется? Что речь идет, дело идет к национализации и к плановой экономике?
1: Ну, трудно сказать, просто потому что это довольно трудно сделать. Так что в этом смысле существуют объективные преграды на этом пути. Значит, прежде всего, для того, чтобы можно было возродить советскую плановую экономику, нужно провести полную национализацию всех активов. Ну, то есть отменить частную собственность. Ну, потому что, ну, как вам сказать? Очень трудно заниматься каким-то планом управления экономикой, если у тебя есть частная компания. Либо на частное, либо на государство. Если на частное, на руководство своими интересами, и тогда это и есть частная собственность. Каждый действует в своих частных интересах ради своего частного богатства. Да? А когда ты планируешь экономику, то у тебя должна быть общенародная выгода, общенародный интерес, общенародная программа развития. Как-то она считается с частным, не очень понятно. Поэтому недаром же большевики национализировали всю промышленность, и, в общем, строго говоря, национализировали все природные ресурсы, национализировали, строго говоря, всю землю. Сделали только вид, что это земля колхозная. Так это было все государство, тогда можно делать. Напоминаю, что, может быть, не все это знают по молодости лет, а я все-таки специалист изначально по образованию, по планированию народного хозяйства. Государственный план – это и есть закон. В Советском Союзе это был закон, его утверждал Верховный Совет ежегодно, и раз в пять лет утверждался пятилетний план. Это был закон, который был обязателен к выполнению. Такое можно только, когда у тебя есть государственная собственность. Кроме того, для того, чтобы делать планирование народного хозяйства, знаете ли, нужно иметь информацию. Это значит, что любая компания должна полностью выдавать всю информацию о своей деятельности в государственные плановые органы. А это в условиях частного бизнеса тоже плоховато получается. Значит, ну, как бы не очень хорошо сочетается плановая экономика с тем, что, в общем, была проведена как бы некая рыночная реформа, возрождена как бы частная собственность, но не сочетается это. Уж если надо быть беременной, то надо быть беременной. А вот быть беременной слегка и при этом сочетать плановую экономику и частную рыночную экономику довольно плохо. Значит, надо отменять частную собственность. А это, я думаю, ну, не очень нравится окружению Путина. Они привыкли быть частными владельцами крупных компаний, владеть как бы на законных основаниях крупными состояниями. И теперь ради того, чтобы делать какую-то плановую экономику, отказаться от всех этих радостей, ну, как-то я не очень уверен, что они к этому готовы, да? Поэтому, может быть, какие-то мечты там у Орешкина там, или у Белоусова есть, но это довольно такая глупая история.
0: Ну, я думал скорее о том, что движение в этом, ну, не, естественно, не будет это то, что происходило в 2017 году, полный отъем активов. Но если говорить о движении, о каких-то элементах вот этого всего, тот же Белоусов все-таки, по-моему, очень сильный государственник. Элементы государственного вмешательства, ограничения фактически частной собственности, да, условность частной собственности, то, как нагибают олигархов сейчас. Вот, скажем, та же последняя история с Матвиенко и Мордашовым, о которой говорится. Много, что как это нужно подтянуть что-то из офшора, после чего идет опровержение Северстали, что ничего в офшорах нету давно.
1: Ну, смотрите, это как раз вот эта некая странная путаница в головах, то есть нужно усиление государственного влияния, это понятно, что Белоусов к этому стремится, в эту же сторону глядит и Орешкин, как-то рассказывает какие-то странные слова. что он благодаря компьютерам все теперь в раз посчитает, и каждого человека обсчитает, и каждое предприятие посчитает, и все рассчитает, и все будет славно. Это даже идея, которую, в общем, Мишустин периодически рассказывает, что мы тут установим в Белом доме квантовый компьютер, но квантового еще у него нет, но суперкомпьютер поставим, и будем на нем просчитывать, и у нас не будет никаких ошибок, как у вас планы, и все у нас будет чудно, и все это будет славно. Все это полный бред, это полная кошмарная история. Это опять будет еще больше разрушения экономики. Но просто, как вам объяснить, нельзя. Ну, как, вот, знаете, вот представьте себе некого существа, которое, с одной стороны, является, ну, значит, теплокровным, с другой стороны, хладнокровным. Вряд ли такое существо может хорошо существовать. Это две разные модели существования биологических существ, насколько я понимаю. Ну, вот точно так же. Биологическая система плановой экономики, биологическая система рыночной экономики, они устроены по-разному. Когда их пытаются каким-то образом насильственно создать вместе, создать некого кентавра, то у него либо ноги подгибаются, либо голова не стоит. Ну, вот что я могу сказать. Вот это мы будем наблюдать. То есть будут безумные какие-то проблемы, безумные перекосы. В итоге будет разрушаться жизнь, но они будут пытаться некоторым образом вернуться к единственной возможной модели. Поймите же простую историю. У России, у ее руководства нет никакого образа будущего. Это такое, ну, как бы общее выражение, но оно имеется. Ну, смотрите, значит, ну, когда там была царская Россия, то там было понятно. Есть некий образ Великой империи, который себя принадлежит государю-императору, да? Большевики строили некое такое царство трудового народа, великую пролетарскую революцию во всем мире проведем, и весь мир будет царством пролетариев. Это был хоть какой-то образ. У нынешней России нет никакого образа. Она идет, смотря назад. У нее нет представления о том, что она хочет построить, как она хочет построить. При этом она страна умирающая. И в этом тоже надо помнить, что когда вы все время обсуждаете перспективы России, вы все время должны помнить, что вы говорите о вымирающей стране. Стране, которая потеряет к концу века половину населения, будет обременена огромным количеством стариков. И это все вот очень сильно ухудшит всякие перспективы. И в этой ситуации какие-то еще внедрять странные комбинации рыночных и плановых методов, ну, угробить страну совсем.
0: Ну, нынешняя система, это что, это государственный капитализм?
1: Ну, я бы сказал, да, наверное, это более всего похоже на госкапитализм. То есть некие формы рыночного устройства, которые работают не на рыночную конкуренцию в интересах нации, а на поддержку тех олигополистических или монополистических групп, которые сами поддерживают правительство. В итоге возникает некая довольно гнилая система. И, собственно, эту гниль мы и видим. Но посмотрите, Россия перестала быть значимым участником мировой экономики. Все, что она имеет предложить мировой экономике, это опять нефть и газ, и больше ничего. Нет никаких конечных продуктов, которые она могла бы предложить. Она не предлагает никакого научно-технического продукта. Она не участвует в мировом рынке из программных историй. Да? Она не производит никакую технику. Она не является участником потребительского рынка. Она ни на что не способна, она ничего не может предложить миру, потому что она запуталась в себе. Она не понимает, как она будет работать. Она уничтожила всякую инициативу такую креативную российского народа, которая могла быть. И все это в итоге загнивает, портится и деградирует. Больше ничего не происходит.
0: Это похоже на что, скажем, на гитлеровскую Германию, когда есть крупные, такая это своего рода олигополия, крупные компании, работающие на войну, Siemens, Krupp, Porsche. И вот и какие-то крупные отчасти, корпорации, да. Работающие на военную...
1: Знаете, да, Сергей, похоже. Более того, если вы поинтересуетесь, как работало, то там тоже была очень такая жесткая система отъема денег у частных собственников через продажу облигаций Райха. То есть там была та же самая система, что в России, отъем денег на финансирование войны у частного бизнеса. Частному бизнесу деваться было некуда, поэтому они терпели, отдавали деньги, лишь бы не отняли предприятие. Очень похоже. И в этом смысле у вас госпожа Матвиенко действует точно так же, как гитлеровские политики, никакой разницы. Ты богатый, поделись. Это вот та самая история. А если не поделишься, мы обнаружим у тебя кучу недостатков и кучу проблем, и ты останешься вообще без собственности. Как мы уже видим, теряют собственность многие миллиардеры списка Forbes. Я тут аккуратно сказал, что список Forbes — это перерастрелянный список. Попал в этот список кандидат на отъем собственности.
0: Вы говорите облигации. Очень интересная параллель. А ожидать ли какого-то военного займа? Здесь снова мы возвращаемся к каким-то, ну, и гитлеровским, и к сталинским параллелям. В последнее время очень много об этом говорят. Ну и вообще, как бы, что будет с деньгами населения? Потому что, как я понимаю, сокращаются все инвестиционные возможности, деньги брать негде. И все чаще наши знаменитые либеральные экономисты смотрят на деньги населения как на единственный доступный ресурс, последний.
1: Ну, да, так, собственно, уже Набиуллина и сказала, что единственный денежный ресурс, который остался для развития экономики России, это сбережения в России. Но это не только сбережения населения, это сбережения компаний. Но, в общем, это ресурс убывающий, а других ресурсов нету. Все остальные резервы потрачены, об этом уже и, соответственно, министр экономики сказал, экономразвития Решетников, что все резервы, которые были, все потрачены, ничего не осталось. Ему, говорят, за это по шапке дали. Но, тем не менее, слова такие были сказаны. Это правильные слова, да? Резервы потрачены, все работает с колес. Ну и практически единственное, что есть, это сбережения населения и средства юридических лиц на депозитах в банках. Еще раз, мне все время напоминают, вы неправильно выражаетесь на расчетных счетах предприятия. Нет, я выражаюсь правильно, просто вы не очень знаете, те, кто меня критикует, как сейчас устроена Россия. В России достаточно массово предприятия держат деньги на депозитах. Потому что выгоднее заниматься вот таким размещением денежных средств на депозитах в банке, чем вкладываться в российский бизнес. Прибыльность куда ниже, чем то, что ты получишь по вкладу. Поэтому предприятие держит больше 60 триллионов на депозитах в банках. Ну, конечно, на это смотрит руководство страны, делает ужасно странные, дикие заявления, от которых корежит, конечно, любого экономиста, любого финансиста. Когда у тебя выходит министр финансов и говорит, что у нас, значит, люди в России держат деньги под подушкой, а это безобразие они не вкладывают в экономику. Ну вот это, конечно, такая интересная конструкция. Начинаешь разбираться, что он имеет в виду. Он имеет в виду не только наличные, чтобы вы не путали. Он имеет в виду, что вы держите деньги на депозитах, а должны держать их в облигациях федерального займа. Вот тогда это не будут деньги, лежащие мертво, а деньги, работающие на правильную цель, на финансирование войны. Так что министр финансов аккуратно намекает. Поэтому, насколько мы знаем, в регионах уже и были попытки запустить народные облигации, пока массового такого движения не произошло. Но активно идет очень мощная работа по пропаганде вот этого добровольного дополнительного пенсионного страхования. Вот это мне из России знакомые говорят, ну просто двинуться некуда, шагнуть некуда, дыхнуть невозможно. Все время при каждом обращении в банк тебя обрабатывают со страшной силой. Хватит держать на депозите, переложите на дополнительное пенсионное страхование, и будет вам счастье, будет вам доход, двойная сумма страхования. Вот обязательно, обязательно. Ну, то есть работа идет в этом направлении. Почему это так, я объясню. Что такое дополнительное пенсионное страхование? Вы забираете деньги из банка, помещаете в негосударственный пенсионный фонд, вам за это обещают, значит, двойную защиту, не 1 400 000, 2 800 000, процент хороший, и, значит, все хорошо, но только эти деньги заморожены на очень долго. Mm-hmm. И это деньги, которые НПФ, вот этот пенсионный фонд, тратить-то может реально только на покупку облигаций Минфина и региональных облигаций. То есть, как только вы отдаете, то вы моментально будете как раз делать то, что хочет Силуанов, отобрать деньги населения и потратить их на облигации, тем самым получить деньги на финансирование войны. И обработка идет очень сильно. Формально как бы никаких таких принудительных мер нет, а неформально российские банки просто насилуют вкладчика, чтобы он забрал у них деньги и положил вот в эти самые системы дополнительного страхования. Потому что у многих банков есть свои негосударственные пенсионные фонды, поэтому банки на этом тоже зарабатывают. Не пугайтесь.
0: Фактически это тот же займ, как бы вид сбоку.
1: Конечно.
0: То есть это напоминает, как конечно, вот эти сталинские займы. Я вспоминаю, как еще в 70-е годы бабушка в вечерней Москве, когда выходили, начинали гасить облигации, вот мы смотрели, сверяли номера, и ой, погасилась облигация какого-то там далекого очень года, там 40-х годов еще и так далее. То есть это и там нечто, такая же схема, такого же примерно военного займа.
1: Примерно. Более того, есть совсем похожий инструмент. Это, что называется, безотзывный сберегательный сертификат, за который очень агитирует Путин. А там же прелесть в чем? Если вы положили деньги на депозит, то вы можете расторгнуть это соглашение с банком и забрать, но вы там потеряете проценты за неполный год хранения. Но вы заберете. А когда вы покупаете вот этот безотзывный сберегательный сертификат, то его прервать раньше срока истечения нельзя. А срок истечения, по-моему, они даже продлили чуть ли не до 10 лет. Сейчас надо проверять. Но, в общем, то есть это практически... Вот это уже очень похоже на облигации. И Путин требует, чтобы вот люди больше этого покупали, потому как это правильно появляется долгосрочные инвестиционные ресурсы, которые можно вложить в формирование активной политики инвестирования и укрепление экономики России на благо трудового народа России.
0: А заморозка вкладов реально вообще?
1: Пока нет. Ну, что называется, не зарекаются любя. А Путин любит отнимать деньги у населения, поэтому я бы не зарекался от этого совсем. Но это чуть позже. Вот если начнутся очень большие проблемы ну, скажем, с выплатой пенсии, тогда уже будет не до политеса, и нужно будет отнимать деньги. Так что пока вот нет больших массовых задержек по выплате пенсии, можно не волноваться. Но вот если начнутся сообщения о том, что идет массовая задержка в пенсии, а это все-таки очень такая, ну, как вам сказать, острая тема. Не забывайте, что в России 42 миллиона пенсионеров, да? А у нас при этом ситуация с пенсионным обеспечением довольно такая критичная. Ну, люди этого не видят, а мы, экономисты, на это обращаем внимание. Значит, на самом деле ситуация такова, что в России действует так называемая модель солидарности поколений. То есть пенсии нынешним старикам выплачиваются за счет отчисления заработной платы нынешних молодых. Так вот, отчисление от нынешних молодых покрывает 55% того, что нужно для выплат пенсии. Ну, очень уже мало молодых и очень много стариков. Не покрывается. Поэтому идет дотация из бюджета. И поэтому дефицит пенсионного фонда – это реально дополнительный дефицит к федеральному бюджету. И это уже не маленькая сумма. И это уже, по-моему, что-то около 1 600 000 000 000. То есть это серьезные деньги. И если не хватит возможности для финансирования пенсии, ну, тогда может быть все что угодно. Более того, может быть, схема реализована, это уже даже будет как бы да, сказано, по мировому опыту, как это любит Путин рассказывать. Да? Он скажет, мы реализовали мировой опыт, значит, управления сбережениями, мы реализовали кипрскую схему, а кипрская схема – это конвертация принудительных сбережений в банке в акции банка, где у вас раньше были сбережения. Все может быть, но пока еще не самая острая ситуация, пока еще есть надежда, что придут дополнительные деньги от нефти. Вот если это кончится и начнется обострение финансовой ситуации, тогда надо смотреть на то, что происходит с пенсиями. Как только начнутся проблемы с выплатой пенсий, ой, может быть, нехорошие.
0: В целом, кто несет сейчас основное бремя войны? Население. Можно сказать, что население уже платит жизненным уровнем, инфляцией за тяготы военного времени, за тяготы военной экономики?
1: Сергей, вот давайте разделим. Население – это слишком общее понятие. Часть населения и часть населения. Вот все-таки, когда мы говорим о большой стране, как Россия, надо делать дифференцированный взгляд, тогда видно, как картина. Все-таки в России есть группа людей, которые хорошо на войне зарабатывают. Не надо об этом забывать. Потому что, когда вы об этом забываете, вы делаете вид, что от войны ведет один Путин, его ближайшая группа. Это совсем не так. В России есть довольно большая масса людей, которые вполне выигрывают от войны, богатеют и покупают больше Роллс-Ройсов за год. Если вы знаете, очень такой рекорд поставлен в России. Вот. И вообще шикарные машины, дорогие, стоимость от 40 до 300 миллионов рублей, очень хорошо продаются в России. И очень много появилось новых богатых людей, у которых до сих пор Ламборджини не было. Жить без Ламборджини в России, как вы знаете, нельзя. Поэтому есть около 20% россиян, по моим оценкам, это 26-28 миллионов человек, включая, конечно, членов семей и детей, которые на войне богатеют и за войну, что называется, готовы голосовать всеми силами, и вот они на войне богатеют, это продолжается по сей день. Но большая часть, конечно, страдает, большая часть беднеет, но вот они и платят за войну очень капитально.
0: Платят чем? Инфляцией? Какой вообще сейчас можно посчитать реальный размер инфляции? По какому критерию?
1: Знаете, когда в начале 90-х решали, какая будет налоговая система России, у нас были очень жаркие споры с Егором Тимуровичем Гайдаром, как менять налоговую систему. И Егор Тимурович тогда очень топил, как мы сказали простым русским языком, за НДС, за налог на добавленную стоимость. Мы говорили, что это очень сложный налог, сложный его в администрировании. Очень немного стран в мире использует НДС. Но Гайдар нам сказал, что, ребята, вы не правы. У НДС, при всем его сложном механизме управления, есть огромное достоинство. Он всегда строго соблюдает темп инфляции. Он всегда растет вслед за инфляцией, поэтому он всегда... Ну, движется в темпе инфляции. Если это так, а это так, то мы можем, скажем, принять схему, которую предложил очень уважаемый коллега Олег Вячеславович Югин, который сказал, что оценку реального темпа инфляции в России можно давать по темпу роста поступления НДС в государственный бюджет. Вот если вы возьмете этот индикатор, то это 20% прошлому году. Значит, вот реальная инфляция в России около 20% по НДСу. Ну, если по Гайдару в Югин, я бы сказал.
0: Ну, то есть, да, то это и есть тот самый, фактически, тот самый военный налог.
1: Ну, конечно, потому что инфляция – это налог на бедняков. Люди это не всегда понимают, но дело в том, что когда человек очень богат, то у него есть сбережения. Сбережения помещает на депозит, получает проценты, это гасит его потери.

0: Это как раз бедняки оплачивают.
1: Ну, то есть, да, фактически растет социальное расслоение, вот эти 20 миллионов, условно говоря, более-менее связанных с войной,
0: 26-28. 26-28. Не забывайте, хорошая,
1: да,
0: цифра.
1: И больше, и больше, и больше, и большая часть беднеет. Ну что ж, мы продолжим наш разговор буквально через мгновение и поговорим о том, какие могут быть спасения для российской экономики. Программа «Археология». Говорим сегодня о том, как работает военная экономика России, забуксовала ли она в 2025 году, грозит ли ей кризис. У нас в гостях экономист, профессор Игорь Липсец. Игорь Владимирович, насколько неожиданным и благотворным подарком оказывается кризис в заливе, Персидском заливе и перекрытие Ормузского пролива? Спасет ли нефть-кормилица?
0: Мы всегда, экономисты, различаем краткосрочный период от долгосрочный. Ну, потому что одно дело, когда ты там смотришь на горизонт 3-4 месяцев, другое дело несколько лет, это разные истории, разные возможности, разные ресурсы. На краткосрочном горизонте это даст некоторый прирост, мы можем начинать видеть некоторый рост доходов бюджета, и, ну, есть оценки, что Россия может получить в этом году дополнительно, ну, где-то около 3 триллионов, пока предварительная оценка дополнительных доходов. То есть на коротком горизонте – да. Вопрос в другом. А что долгосрочным горизонтом? Надолго ли высокие цены на нефть? Вот же это вопрос, да? Смотрите, Советский Союз почему долго жил? Потому что у него были долго высокие цены на нефть. И были большие эти потоки нефтедолларов, которым Брежнев распоряжался с Косыгиным. Они могли что-то давать населению, тратить на армию, поддерживать социалистические режимы в странах Африки и Азии. Им хватало вот этих нефтедолларов. И за счет этих денег Советский Союз и проскрипел до 91 года, хотя должен был умереть в конце 60-х. Но сейчас вот такого долгосрочного притока больших нефтедолларов мы не ждем, потому что уже видно, что мировая экономика начинает перестраиваться. Прямо на ваших глазах начинает рушиться ОПЕК. Обратите внимание, это не я придумываю. Это фиксация реальной ситуации. Объединенные Арабские Эмираты вышли из ОПЕКа, потому что хотят больше добывать нефти. И ОПЕК им мешает, ОПЕК их ограничивает, ОПЕК им, в общем, не нужно. Вот это та самая история, которая начинается. Когда начался вот этот кризис Ормузского пролива, я сказал, что не пугайтесь. Я даже записал видео на моем канале, что мировая экономика такие ситуации уже проживала, проходила, и она умеет с этим бороться. Она просто меняет структуру. И вот сейчас я уже вижу, как все больше аналитиков говорят, да, обратите внимание, начинается очень сильная перестройка мировой экономики в пользу там электротранспорта, начинаются другие конструкции энергосбережения, и это будет сбивать цену. И насколько мы видим, уже появились прогнозы по цене нефти на будущий год. И несмотря на то, что совершенно непонятно, как там разрешится Ормузский конфликт и что там будет вообще с войной с Ираном, прогноз на будущий год опять мировые цены около $60 за Brent. Значит, соответственно, за русскую нефть это будет около 50, максимум там 52, да? То есть вот на коротком горизонте в этом году немножко бюджет вздохнет, получит денег. Сколько получит, тоже трудно сказать, зависит от того, что будет происходить с портами, как там будут гореть эти порты, как там будут вышибать инфраструктуру, сколько танкеров удастся отгрузить. Это все, как вы понимаете, ну, как бы реалии войны, мы не можем это предсказать. Но шансы на то, что в этом году несколько получат, это да. Но это опять не спасет экономику России. Ну вот Россия вошла в такую полосу, когда даже большие доходы от нефти уже проблемы решить не могут. Потому что это не одна проблема, это куча проблем. Их много. И они уже такие, что их не решить. Ну, вот смотрите, ну, допустим, представим себе ситуацию. Да, Минфин получит 3 триллиона, допустим, дополнительных нефтегазовых доходов. Счастье-то какое? Куда эти деньги пойдут? Они пойдут на финансирование войны и, возможно, пополнение фонда национального благосостояния. Ну, вот все, да? А что будет, скажем, с отраслями российскими, которые падают? Они же падают. Посмотрите, у вас кризис начался сначала в угольной промышленности. Да, мы об этом уже говорили, что угольная промышленность помирает. И там уже шахты останавливаются, людей увольняют. Да? Сейчас та же самая картина в черной металлургии.
1: Да, металлургия.
0: Заводы начинают терять финансовые результаты, стоят на грани банкротства. Ну, пока еще, может быть, не на совсем грани, но уже на грани безубыточности. А дальше как они будут выживать, мы не знаем. У вас страшный кризис в лесной промышленности. У вас останавливаются заводы, значит, машиностроительные, да? И непонятно, что с ними будет происходить. АвтоВАЗ, Россельмаш, Кировский завод, они все останавливаются там. Господи, там, не знаю, Уралвагонзавод, то гражданское подразделение, которое делает, значит, трубные заводы останавливаются. Ну, куда ни глянь, Цементная промышленность закрывает заводы. Они что думают от нефти, что это получится?

0: не уверен. Ну, скажем, чтобы цементные заводы открылись и черная металлургия ожила, нужно опять разрешить льготную ипотеку. То есть тогда будет опять подъем строительства, опять нужен будет металл, опять нужен будет цемент, и все будет хорошо, все будут опять богатые, радостные и веселые. Но никто же не сделает льготную ипотеку, Минфин боится, он же не знает, сколько будет идти война. А кроме того, давайте не будем забывать, что если даже кончится война, то есть активная боевая фаза, то возникнет куча других проблем. Давайте, что же их озвучим? Нужно будет не вернуть в Россию людей с СВО. Их же нельзя впускать в Россию, не разнесут страну. Значит, что нужно будет? Их нужно будет удержать на территории Украины. Значит, нужно будет построить огромные гарнизонные городки, где этих участников СВО оставить навсегда, пока не помрут. Примерно так. Я это вижу ровно так. Значит, это все большие инвестиции, большие эксплуатационные расходы по этим городкам. Но это как группа восточная группа советской армии, если помните, да, в ГДР стоявшая. Вот это то самое. Будет ровно эта конструкция воспроизведена. Огромные деньги. Нужно будет каким-то образом захваченную Россией территорию ремонтировать, восстанавливать огромные деньги. А как с этим быть? Непонятно. То есть очень многое порушено, очень многое поломано, очень многое изношено. И на это все денег ни от каких нефтедоходов не хватит. То есть что будет? Ну, вот они, может быть, чуть легче профинансируют военный заказ, но разрушение ткани российской экономики уже не остановить. И вот эти все аварии коммунальные не остановить.
1: А военная экономика еще сохраняет свою роль локомотива, как было первые годы войны?
0: Ну, а нет. К сожалению, для россиян сбылся мой прогноз. Я довольно рано, где-то в 23-м году записал целый цикл лекций о том, что военный мотор экономики России работать не будет, заглохнет, зачахнет. Так оно и оказалось. И да, он зачах, заглох, и уже мы видим падение даже по военной промышленности. И поэтому в целом по экономике идет спад. Ну, там, суетятся, объясняют сезонным фактором. Слишком много холодных дней, слишком мало рабочих дней. Ну, то есть, вот когда у вас состояние экономики определяется тем, было на 2 дня больше или на 3 дня меньше...
1: Да-да, это Путин говорил, да, работали это, на 2 дня меньше, поэтому, да,
0: это же,
1: падение
0: это же,
1: на 3%.
0: Смешно. Да, но это смешно, когда ты объясняешь 3 днями календарными все состояние экономики огромной страны, с огромными запасами нефти, с гигантскими предприятиями, и у тебя вся экономика зависит от 3 дней в календаре. Но это же анекдот, это значит, что на самом деле ситуация уже абсолютно неподконтрольная, абсолютно неуправляемая, абсолютно катастрофичная. Но тебе нужно что-то сказать, и ты срочно изобретаешь 3 лишних нерабочих дня. Ну, очень сильный аргумент, мощнейший, я бы сказал.
1: А что малый и средний бизнес? В последнее время тоже доводится видеть много совершенно катастрофических, апокалиптических видео, записанных представителем вот этого малого и среднего бизнеса, о том, что буквально все схлопывается. Потому что, опять-таки, если смотреть на картинку первых лет войны, все говорили, по крайней мере, по крупным городам, как продолжает работать сервисная экономика. И вот кажется, что в конце 25-го, 26-м году наступил какой-то действительно такой апокалипсис малого бизнеса?
0: Он начался, ну, насколько мы понимаем, в середине 24-го года. 25-й год уже был застой, а вот 26-й и, соответственно, конец 25-го начинается падение. Но правительство не жалеет ни малого, ни среднего бизнеса, им наплевать, что будет с людьми в этом бизнесе. Они отнимают деньги, лишь бы профинансировать войну. И эти компании начинают сыпаться, начинают рушиться. И даже те сегменты, которые вроде как бы первое время неплохо жили... Был хороший образ профессора Зубаревич, что россияне заедают и запивают кризисную ситуацию. Но она не говорила «война», она говорила «кризисная ситуация». Значит, был действительно какой-то всплеск в ресторанном и прочем бизнесе, потому что, ну, действительно, люди пытались как-то создать себе иллюзию нормальности. Да? Иллюзия кончилась. Вот сегодня прошла информация, что 90% ресторанов России убыточные. Сколько из них выживет к концу года, неизвестно. Но, скорее всего, очень многие закроются. И прогнозы пока, что к концу года сохранится, но не более 1/3 компаний малого и среднего бизнеса, которые были в начале года. То есть малый и средний умирает. Люди, которые там зарабатывали деньги для своих семей, окажутся без доходов, без работы. Куда они пойдут, не очень понятно. Потому что нет в России никаких зон экономического роста. То есть люди окажутся безработными. Они это понимают. И они сейчас вступили в такую, знаете, тихую войну с государством. Они уходят в наличный оборот. И, соответственно, это отражается в том, что россияне все это поняли и побежали срочно в банки снимать наличные. Ну, отчасти от того, что боятся, что заморозят деньги, а в основном потому, что малый и средний бизнес дает большие скидки, если платишь наличными. Очень любопытно, я же об этом рассказываю в разных интервью, мне все время пишут, одни кричат, а Липсис опять врет, никаких скидок не дают, я в Перекресток пришел, мне за наличные никаких скидок не дают. Другие пишут, вчера покупал в магазине стройматериалов, сразу сказали, платишь наличкой минус 15% цены. Ну вот как бы кто-то хочет видеть правду, кто-то не хочет. Но малый и средний бизнес пытается уйти от налогообложения и предлагает людям минус 15. Люди начинают прикидывать, а какая ставка по депозиту в банке? А может она уже поменьше, чем скидка, которую я дам? Скидки доходят до 20%. Народ начинает прикидывать, что выгоднее то, что тебе нужно купить за счет наличных, снять их, чем держать это в безналичной форме, получить там 16%. А скидка будет 20%, если купишь. Вот россияне пошли, уже более 2 триллионов рублей вынесли в наличную форму. Именно потому, что малый и средний бизнес России хочет спастись, жить-то хочется, кормить-то семью хочется и предлагает скидки за наличный расчет. Вот идет как бы, ну такая, ну как вам сказать, я бы сказал, аккуратно, кампания экономического неповиновения. Ну, может, не Ганди, но уже что-то такое.
1: Происходящее сейчас можно описать словом «кризис», экономический кризис? Или это какие-то, так сказать, отдельные компоненты, которые могут сложиться в картину кризиса?
0: Ну, кризис ведь очень широкое понятие, его как бы сложно определить.
1: Падение формально ВВП, так... рост инфляции, обнищание
0: населения.
1: Падение ВВП
0: вот оно в первом квартале было. Формально вообще считается, что... Мы говорим о падении экономики, когда 2 квартала подряд. Ну, 2-й квартал еще не прошел, вот мы и не знаем, но есть основания полагать, что уже и в 4-м квартале прошлого года было падение, только статистика его залакировала, замаскировала, заштукатурила. Ну, то есть кризис, да, он идет прежде всего, знаете, в чем? В том, что люди перестали в России инвестировать. Не хотят люди вкладывать деньги в России. Это уже такая очень отчетливая тенденция. Все, у кого есть деньги... Они стараются лихорадочно деньги из России вывести. Сначала на этом, значит, очень взволновался Центральный банк. Он опубликовал, по-моему, по прошлому году, что у него шло за границу, по-моему, более 100 миллиардов долларов. Просто так вы представьте себе, патриотизм достиг таких высот, что 100 миллиардов долларов, значит, ушло через всякого рода каналы под разными предлогами из России. Теперь, значит, до паники дошла налоговая служба России. Она обнаружила, что очень многие российские компании делают какие-то очень сомнительные займы за рубежом, а потом, значит, под предлогом погашения долгов выкачивают деньги из России. То есть идет лихорадочный поиск средств и возможностей, каналов, технологий вывода денег из России. Потому что люди не хотят вкладываться в Россию. Они не видят в России перспективы. Это надо быть совсем сумасшедшим человеком, чтобы в России еще что-то строить, инвестировать, вкладываться, покупать оборудование, расширять мощности. Когда ты не понимаешь, кто будет во главе страны, какая это будет страна, не отнимут ли у тебя завтра все, когда у тебя уже глава Совета Федерации начинает негласно советовать ведущему, так сказать, бизнесмену России, ну, по совести дать деньги на поддержку Вологодской области, которая, кстати, с Северсталью очень враждует. У них там постоянный конфликт этого губернатора с Северсталью, у них там постоянная борьба, если знаете. Но, тем не менее, Северсталь оказалась под ударом, и ей рекомендуют вот забрать деньги, распродать личное имущество и вложить личные деньги в поддержку, значит, Вологодской области, потому что это по совести будет. Это к вопросу, как Россия управляется, по законам или по понятиям.
1: Есть ли пределы вот этого всего? Как долго это состояние может продолжаться? Есть ли некие какие-то структурные трещины, которые в этом появятся? Или фактически вот эта вот военная экономика может функционировать годами?
0: Это очень сложный вопрос, но интересный. Значит, на самом деле, вот смотрите, Советский Союз разваливался долго и мучительно. Российские и советские экономисты говорили, что Советский Союз находится под ударом, да, вот что он может рухнуть. Правительство в это не верило и говорило, да нет, вы придумываете. И последний раз я вот действительно писал записку Политбюро ЦК КПСС в 90-м году о том, что, в общем, страна находится на грани гибели, потому что огромная денежная масса, а товарного наполнения нет, рынок разбалансирован. Вот это ужасная история. Сейчас ровно та же самая история. Ну, посмотрите, у вас сбережения населения это где-то около 70 триллионов, и более 60 триллионов – это вот депозиты предприятий, юридических лиц. То есть у вас почти 120 с лишним под 130 триллионов денег, которые лежат, не тратятся на рынке и чего-то ждут. Если вы будете дальше требовать от Центрального банка снижать ключевую ставку, то эти деньги начнут ощущать, что им в банках неинтересно, они выбросятся на рынок, и произойдет страшнейший взрыв инфляции. Да? То есть это уже мина, которую пока непонятно, как разрядить. Да? Без денежной реформы это деньги не нейтрализовать не удастся. Да? Это... Так что россиян, конечно, неизбежно ждет еще денежная реформа.
1: После окончания полтора, войны. Фактически полтора триллиона долларов вот эта вот денежная масса.
0: Ну, в общем, да, серьезные как деньги.
1: Больше половины российского ВВП.
0: Да, очень серьезные деньги. Но мы считаем, что где-то 200 с чем-то, значит, триллионов рублей российские. А это где-то у вас 130 примерно. Так что у вас больше половины российского ВВП лежит вот в свободно доступной денежной форме в банках России. Вот это как?
1: Слушайте, но это же возвращаясь к тому, что начинали в первой части разговора, это же действительно как бы государство сидит, оно не может не присвоить эти деньги в какой-то форме, их не захватить, то есть, опять-таки, возвращаясь к военному займу, к заморозке вкладов, к принуждению олигархов.
0: Они могут ввести механизм регулирования доступа. Но я все время говорю, что этот механизм в России работает. Люди не хотят это видеть и со мной ругаются, спорят, говорят, вы неправду говорите. Все правда. Обратите внимание, в 22-м году, когда началась война, Центральный банк России ввел регулированный доступ к валютным счетам населения.
1: Да.
0: То есть можно было свободно снять деньги до 10 тысяч, а все, что сверх 10, ты можешь снять только в рублях. И по курсу конвертации долларов и евро рубли установлены Центральным банком. То есть деньги формально твои, их никто не конфисковал. Но как ты ими можешь пользоваться, регулирует Центральный банк России. Вот это тоже можно сделать, этот механизм, как видите, совершенно нормально работает. Для правительства нет никаких трудностей в его реализации. Поэтому, если будут какие-то проблемы, то да. А что вы хотите? Смотрите, по этим вот сбережениям начисляется ежегодно порядка 12 триллионов процентов. Очень неплохая сумма для покрытия дефицита бюджета. То есть тебе пролонгируют и скажут, да, конечно, деньги мы начисляем, но лет через 5 мы только их тебе выплатим. Может такая быть? Совершенно нормальная схема. Повторяю, как только начнутся проблемы с задержки выплаты пенсии, все да. может быть. Потому что эти деньги висят над экономикой. И что с ними делать, непонятно. Поэтому, повторяю, россиян еще может ждать вполне конфискационная денежная реформа. Как в 1947 году. Опять я ничего не придумаю. Это практика того же самого государства. Нормально?
1: Или как Павловская реформа, например?
0: Ну, Павловская реформа была довольно глупая. А сталинская была просто очень жестокая. Так что я думаю, что скорее будет какая-то такая реформа, скорее такая в стиле Сталина 47-го года. Но вот посмотрим. То есть нужно будет каким-то образом предотвратить выброс этой денежной массы на рынок. Понимаете, когда вот я писал записку в 90-м году, то я тогда находил способы как бы стерилизовать эту денежную массу. Мы предложили целый набор решений, дополнительные товары, услуги, которые можно было продавать. Сейчас предложить людям в России нечего, все уже есть, поэтому как бы нейтрализовать деньги, предложив большую товарную массу, невозможно. Да? Поэтому эти деньги висят над экономикой, создают угрозу гиперинфляции, и что с ними делать непонятно, поэтому всякого рода угрозы такие существуют. И поверьте, что это не то, что я пытаюсь изобрести какие-то страшилки, но когда ты слушаешь, как выступает господин Орешкин, помощник по экономической политике президента России, и говорит, что у нас вот лежат без дела огромные сбережения населения, почти треть ВВП России – это только сбережения населения, а эти деньги бы надо поместить в какой-то беспроцентный денежный фонд, за счет которого инвестировать в экономику России для блага российского народа, то ты начинаешь как-то в этом очень четко видеть конструкцию, как бы деньги не конфискуют, но помимо твоей воли, переводит в некий фонд, который, значит, через 10 лет, может быть, когда-то тебе что-то заплатит. Повторяю, это не я сказал, это говорит Орешкин. И почитайте Силуанова, который все время говорит, что вы неправильно деньгами управляете, вы безобразно управляете деньгами. Mm-hmm. Почитайте Набиуллина, который говорит, что сбережения в россиян – это и есть единственный источник финансовых ресурсов государства. Это значит, что она сказала, Набиуллина? Давайте расшифруем. Что раньше российская экономика инвестировалась. Были иностранные инвестиции. Были государственные инвестиции, да, в промышленную сферу. Были, значит, как бы инвестиции в собственные предприятия. И были денежные инвестиции всякого инвестиционных структур и банков. Значит, сейчас ничего нету. Иностранные инвесторы ушли. Государство инвестирует только в строительство танков, да, и дронов. Значит, у предприятий российских прибыль падает. Возьмите опять даже отчет Росстата. Бог с ним. Не хотите слушать Липсина, слушайте Росстат. Что дает Росстат? Что за год денежная масса прибыли в экономике России у компании упала на треть. Вы просто вот вдумайтесь, за год денежная чистая масса, чистая прибыль упала на треть. Ну, из чего инвестировать? Не из чего, да? Значит, остаются только деньги населения, которые можно пустить на благое дело инвестирование в экономику России. Ну, не очень такая красивая картина, но вот это то, что висит над горизонтом. Не могу сказать, когда это произойдет, но что угроза такая есть, ну, сопоставляйте, я вам процитировал помощника президента, министра финансов,
1: да,
0: главу Центрального банка. Главу вам кого еще привести?
1: Ну да, сигналы со всех сторон, как бы. Воронья слободка запылала, подожженная с четырех концов.
0: С четырех сторон.
1: Да, с четырех сторон. Ну что ж, давайте сделаем маленький перерыв и вернемся к заключительной части нашей беседы. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о состоянии российской экономики на пятом году войны с нашим гостем, профессором Игорем Липсицем. Игорь Владимирович, ну вот опять-таки в последнее время доводится слышать, что система дает трещину, система дает сбои, появляется много таких анонимных свидетельств. Вот большая статья в журнале «Экономист» была о том, что Путин одержим страхами. В общем, все говорят с разных сторон о возможном крахе, кризисе режима. Может ли он прийти со стороны экономики? Условно говоря, если рассматривать различные сценарии окончания режима, окончания этой войны, может ли экономика быть драйвером? Или это все-таки некая зона устойчивости, и нам нужно ждать черных лебедей, прилетающих откуда-то еще?
0: Ну, смотрите, если смотреть на опыт России, то ну, не экономика меняет режим в России. Она создает фон, на котором что-то происходит. Но не упал Советский Союз за крах экономики.
1: Да.
0: Но экономика была на настолько паршивом состоянии, что людям жить стало ну, совсем нехорошо. Людям стало тоскливо жить, но они же не поднялись на восстание. Они ждали, пока кто-то поднимет голос. Когда появился Ельцин, который поднял голос против Горбачева, то при том, что этот персонаж был довольно такой специфический, но вот он хоть что-то сказал, в нем увидели надежды, вы вспоминаете, какие были безумные лозунги, и какие были безумные митинги, какие были огромные толпы за Ельцина, потому что всем так надоело жить в советской экономике, что хоть какая-то надежда, она давала, ну, в общем, огромный восторг от Ельцина, и вокруг него сразу собралась масса, и начался вот процесс распада СССР. Поэтому, ну, как бы, не прямую экономика, но экономика утомляет людей тяжестью повседневной жизни. И вот это происходит уже сейчас. Причем сейчас, я бы сказал, даже хуже, чем все-таки в Советском Союзе. Все-таки в Советском Союзе не было такой изнурительной войны, не было такого разрушения привычных моделей жизни, и была как бы надежда, а сейчас у России даже надежды нет. Вот вы же не можете сказать, что представляете, какая будет хорошая жизнь в России после войны. Никто не понимает, наоборот, все боятся, что будет с Россией после войны. И это сегодня главный цементирующий фактор. Не потому, что Путин так силен, а потому, что все боятся, а что будет после войны. Начнется ли резня, не начнут ли разные башни Кремля друг друга резать, мелкую крошку. Вот этого боятся все. И поэтому Путин держится за счет страха, что будет что-то совсем ужасное. Ну, вот это понятная история, да? Как вы помните, когда умер Сталин, то первая задача была сразу убить Берию, потому что все боялись, что Берия перехватит власть, да? И Жукова посылали арестовывать Берия. Вот это некая история. То есть все были такие трусливые. В России сейчас та же самая история. То есть экономика разрушается, люди теряют заработок, люди начинают с ужасом говорить, что жить-то невозможно, жить-то кошмарно, работы нет, предприятия закрываются. Вот сегодня мне человек очередное письмо прислал, что же делается, у меня в компании мы там строительный объект последний завершаем, больше никаких объектов в портфеле нет, что делать будем, непонятно, видимо, увольнять будут, а куда идти, что делать-то, как семью кормить, да, вот это начинается накопление, такое ощущение безнадежности. Это не значит, что Россия не выйдет на улицу, но как только кто-то поднимет голову и кто-то даст какие-то речи, тогда за ним сразу встанет огромная толпа, и он тогда может поменять ситуацию. Или есть второй сценарий, который я всегда говорю. Есть вариант, когда Путин поведет Россию к Северной Корее. Вполне нормальный вариант. Мы забываем про всякие глупости с рыночной экономикой. Мы строим командную, тотально командную экономику. Управляем Белоусом с Орешкиным. Да? Мы все рассчитываем. У нас безумно плохо. У нас жуткий дефицит. У нас ограниченный ассортимент. У нас полупустые магазины. У нас овощи, у нас пайки, карточки. Ну, можно. Живет Северная Корея. И будет жить Россия точно так же. Страшный вариант, страшный, но реально ничего плохого, так сказать, для Путина в этом не будет. Он будет по-прежнему вождем, население будет радоваться по указу Путина. К Новому году добавили пару килограммов, значит, каких-то на семью, каких-то продуктов. И вот какое счастье, как президент нашу страну и наши семьи любит. Это тоже возможный вариант. Вы все время ожидаете, что обязательно произойдет переворот к лучшему. А я, как старый человек, хорошо понимаю, что можем переворот в сторону Северной Кореи, поскольку Северная Корея – это Советский Союз 30-х годов. Это что, закрытая дорога? Нет. Вполне возможно, что так и будет.
1: То есть вот это очень интересно. Это, по-вашему, рабочий вариант, что и социальные, и экономические в условиях нарастающих сложностей на фронте, и экономических сложностей, возможен такой жестко авторитарный переворот в экономике?
0: Да, собственно, что такого сложного? Все олигархи моментально дадут свои компании, скажут, да мы чего? Ну, я напоминаю вам, что Дерипаска еще, по-моему, 2014-м сказал, да я эту собственность, что, она на меня с неба свалилась, я себя воспринимаю как управляющего государственной собственностью, государство скажет, я все верну, какие проблемы, да? Они все хорошо понимают, что надо занимать именно такую позицию, а иначе ты останешься как бы без всего, да, еще на нары попадешь, да? Мы же видим, что начался процесс отъема собственности у миллиардеров из списка Форбса. Да, я как-то сказал, что будут отнимать деньги у миллиардеров, потому что народ, когда я это сказал года два назад, веселился. Но опять липсят какие-то страшилки, генерируют, ну, это же не может быть. Это все парни-то прикормленные. Парни все ручные, заносят по первому призыву. Никто не никто миллиардеров. Глупости говорите, да? Мы уже видим, что каждый восьмой из миллиардер из России потерял собственность. Вот только что вас у Машковича отняли, если вы знаете всю собственность. Домодедово отняли.
1: Домодедово, там, да.
0: Много чего отняли уже. Каждый восьмой потерял. Но семь восьмых еще не потеряли. Еще есть у кого отнимать. За счет этого будет у народ радоваться российский, социальная справедливость-то восстанавливается. Этих жирных котов-то пощипали. Валентина Ивановна-то правильно повела народ на то, чтобы отнять деньги у этих богатых, у которых яхты ходят через Ормузский пролив. Вот надо их пощипать, пусть они поддержат тяжелую Вологодскую область с ее бедой. Да? Вот давайте поможем. Это будет хорошо воспринято. Не думайте, что если произойдет поворот Северной Кореи, то народ России огорчится, восстанет и побежит громить Кремль. Да ничего похожего. Объявят, что значит, будет заработная плата гарантированная, будут фиксированы государственные розничные цены, будет определенный нормативный паек продовольственный. И народ скажет, ну, нормалек, все нормально, живем хорошо, продукт гарантирован, есть. Ну, а что получше, надо в очередь поставить. Так это социальная справедливость. Очередь же справедливая модель. Что же вы говорите?
1: Да, действительно. И мы, понимаете, если что выучили за вот эти минувшие 4 года войны, это что невозможное возможно, когда кажется, что, так сказать, ну это не может быть, чтобы Россия, так сказать, широкомасштабное нападение на Украину осуществила. И этого не может быть. И каждый раз оказывается, что вот эта вот линия, как бы дно пробито, линию да. перешли, и возможен, скажем, вот этот, в том числе вот этот северокорейский вариант. Слушайте, а вообще, есть ли какие-то аналоги экономика военного времени, какие-то аналогии, с кем Россию можно сегодня сравнить? Это же уже даже и не иранская экономика.
0: Не, ну, Сергей, ну давайте Германию вспоминать. Был огромный частный немецкий бизнес, все эти шахты, Тиссены, Круппы, да, которые привели Гитлера к власти, преклонили перед ним колено, поклялись ему верности. И дальше жили по указке фюрера, его министров. Что он сказал, то они и делали. Работали на армию, получали те деньги, которые давал. Ну, так сказать, покупали облигации немецкого правительства и молчали в тряпочку. И, как вы помните, никакого заговора не было. Заговор-то был, если помните, от офицеров, а не да. от немецкого бизнеса.
1: Штауфенберга, да.
0: Да, это немецкие офицеры поняли, что страна погибает, а бизнес, что он терпел, молчал, поэтому вот вполне это возможная модель.
1: То есть фактически в данном случае конец режима может прийти только со стороны какого-то внешнего давления, какого-то внешнего фактора. Что это может
0: не
1: быть?
0: Не совсем так. Вот смотрите, Сергей, все-таки есть некоторые факторы нестабильности. Они основаны на чем? Что все-таки нынешняя путинская система – это система тотальной коррупции и воровства. Да? Вопрос состоит в том, что разрушение экономики лишает эту систему денег. Ну, то есть ты, конечно, очень лояльный губернатор и всегда за Владимира Владимировича душу отдашь, но вот ты же кормился с местного бизнеса, а местный бизнес подох. И кормиться тебе нечего. Вот, понимаете, вот же то беда. Или ты чиновник, ты кормился со взяток, которые тебе приносили предприятия. Ты им за это раздавал хорошие госзаказы. У тебя теперь нечего раздавать, у тебя нет финансирования госзаказа, да, ты не можешь раздавать заказы, тебе никто не несет взятки. Ты очень преданный чиновник, но взятки-то не берутся, взятки не даются, денег нет. Тоска какая-то. Не хочется быть лояльным. Тогда вот начинается идея, что надо бы нам царя поменять и вернуться к прежней удобной системе нормального коррупционного налога на российскую экономику. А сейчас взять-то нечего, кошмар какой-то. Это же по всей вертикали. Ну, вот мы с вами обсуждаем гибель малого и среднего бизнеса. Вы же понимаете, что это страшный удар по всем доходам полиции, по всей России, которые получала. Они же с этого кормятся. Если теперь ресторан закрывается, магазин закрывается, ремонт закрывается, парикмахерская, то с чего я буду кормиться? Кого я буду проверять? Это полиция, санэпидстанция, пожарники, они же все с этого кормились. Если все это закрывается, то кормовая база, знаете ли, исчезает. Нехорошо.
1: Но мы не знаем прямых путей конвертации вот этого вот социального недовольства в политические изменения. Конец режима. Конечно. Все равно нет, какой-то должен быть внешний удар молнии, который вот это все сменит. Или появление какого-то, откуда он появится, внутреннего Ельцина, вот как вы говорите. А Ельцин появляется, когда знаем, система Сергей. Ослабляет контроль?
0: Черт его знает. Возникает, ну как вам сказать, это довольно такой подспудный процесс. Откуда у вас вдруг появился Ельцин? Он же был абсолютно лояльный, крайне такой ретивый, если вы помните, партийный деятель, да, уничтожавший все, что можно. Мы все это знаем. Да, ну вот в какой-то момент, видимо, вокруг него собралась достаточно большая масса людей, которые захотели стать владельцами собственности, а не просто быть номенклатурными получателями блага. И выяснилось, что можно попробовать рискнуть, потому что, ну, как бы, вот ослаб вождь-то. Горбачев был слабый. И у меня ощущение, что и Путин начинает слабеть. Он так промахивается, он так уже плохо смотрится, что уже есть ощущение, что если его снять, то... Ну, особенно-то никто возмущаться в России не будет, а вот зато ты станешь королем, и ты теперь будешь распределять доходы, и ты восстановишь какую-то торговлю с миром, у тебя будут денежные потоки, и ты будешь их распределять между теми, кто тебе присягнул на верность. Вот эта угроза существует. Кто это будет, сказать не могу, естественно, предсказать. Но что потенциал такого вот перелома существует, да. Вспоминайте, как неожиданно вдруг вас Пригожин стал героем русского народа, и народ выходил на улицу его приветствовать. Это же был анекдот, но это был анекдот поучительный.
1: Да и сейчас на Бессмертном полке очень и в Петербурге ходили с портретами Пригожина. Носили он неожиданно на 9 мая появился в этих парадах. Скажите, а у вас вообще, как у человека, заставшего и ту, и эту, и третью эпоху уже, три эпохи жизни России, да, и до как бы рыночную, до либеральную эпоху, и либеральную, и послерыночную. Нету ощущения дежавю, что мы находимся в поздних годах Советского Союза? Вот где-то с 83-го по 80 сбили Боинг корейский, да, так сказать, проигрывается гонка вооружений. Начинает, я не знаю, нефть волатильно очень.
0: Есть. Я, более того, у меня есть ощущение, что мы находимся примерно в районе 1990 года. А 90-й год – это еще Советский Союз, но это уже такой распад экономики. Это уже такой дефицит денег, и, конечно, состоит в том, что Россия идет к очень опасной точке. Такая, знаете, есть некая опасная история, это когда расходы на импорт российский начинают превышать доходы от экспорта. То есть тогда стране нужно больше валюты, чем она зарабатывает. Ну, как вам сказать, валюта же в страну может приходить двумя путями. От продажи товаров и от того, чтобы в нее вкладывать деньги. Ну, как в США, да? Там дефицит по торговле, но огромные вложения у России. Сейчас все только от торговли, потому что никто никаких иностранных денег в Россию не вкладывает. И если посмотреть сальдо вот этого торгового баланса, оно сокращается. То есть у России уже очень небольшое превышение. Сейчас, конечно, лучше за счет цен на нефть. Но если окажется, что в России потребность в экспорте, в импорте больше, чем по возможности получения денег от экспорта, то возникнет проблема. Не хватает денег на импорт. А без импорта Россия жить не может. Все эти разговоры про импортозамещение – это все пустое. В потребительской картинке обычного человека около 40% импортные товары. Целые отрасли живут только импортом. Даже если вы смотрите военку, да, то там тоже комплектующие из Китая. Если этих комплектующих нет, то производство российского оружия должно остановиться, потому что ничего своего нет. Какая там электроника российская, какие там моторы для дронов. Не рассказывайте сказки, да? Поэтому, если не будет доходов от экспорта достаточно для покрытия импорта, начнется сокращение импорта. А тогда начнется оголение рынка. И то, что россияне уже, наверное, подзабыли пустые магазины. Это, конечно, будет неприятная история. И в этот момент всякие перетурбации, возможно, в том числе политические. Но это, пока этого нету, но дорога к этому идет.
1: Ну да, видите, мы с вами начали с одного дежавю в связи с парадом и вернулись к другому советскому дежавю, это конец 80-х годов, 90-й год, и вот эта вот ситуация, которая уже подходит к краю, к пределу. Ну что ж, Игорь Владимирович, спасибо большое за этот разговор. Экономист, профессор Игорь Липсец был у нас в гостях. Ну а от себя хочу повторить то, что сказал Игорь Владимирович, что конец режима не приходит от экономики. Но экономика создает эту ситуацию волатильности, эту ситуацию топкого болота, когда любой внешний фактор, тот самый черный лебедь, может моментально обрушить систему. Так что ждем черного лебедя или русского национального зверя, белого песца. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
2: Привет, это Полина Галуева
3: и Виктор Кульганик.
2: Мы задумали новый подкаст «Наш сосед Галич» про Александра Галича, поэта, исполнителя, драматурга и диссидента.
3: И, конечно же, гражданина.
4: Мы похоронены где-то под Нарвой. Мы были и нет.
2: Мы с Витей оба аэропортовские, то есть дети Московского района аэропорт, где до своей высылки из СССР в 1974 году и жил Александр Галич. Можно сказать, что это подкаст о нашем соседе.
5: Я по-прежнему продолжаю считать себя русским поэтом. Русским поэтом, который временно живет не в России. Я не уехал, меня заставили.
3: Мы хотим поговорить о том, насколько он сейчас нужен, насколько он сейчас важен, насколько он сейчас современен и насколько его творчество резонирует с нашим временем.
2: Мне казалось, что для аудитории подкастеров, то есть это достаточно молодая аудитория же, все как бы считают, что это там люди до 30, может быть, до 35. Галич — это какой-то бард.
4: Говорят, что где-то есть острова.
2: И почему надо про него слушать подкаст, я не могла себе объяснить. Я не знала, как можно завлечь людей его жизнеописанием. Но когда я начала погружаться в его историю, я поняла, что это герой нашего времени.
6: Есть ухваченное за кадык время, ухваченное таким способом, каким никто другой этого не сделал.
2: Власть его заставила уехать из страны, и он стал эмигрантом. Мне кажется, это история практически большого количества сейчас людей.
3: Про массу достойных людей, которые сейчас таким же образом живут и еще, к сожалению, долго, видимо, будут так жить.
5: Уезжайте, уезжайте за таможни и облака.
3: Ну, например, Александр Дельфинов, поэт, который живет в Берлине, он сравнивает Галича даже с Виктором Цоем.
7: Виктор Цой погиб 27 лет, и вот он жив до сих пор. Цой жив. Галич жив. Потому что он, в частности, внезапно и неожиданно умер.
2: Насколько тебе кажется, сейчас важен подкаст именно про Галича? То есть почему мы из многих людей выбрали именно Галича?
3: Потому что все то время, которое проходит перед нашими глазами, и частью которого мы с тобой являемся, показывает нам, что выбор мы сделали верный.
8: Но удивительным образом его слова сейчас ложатся в душу и в уши про другое время, которое, конечно, другое, но такое же подлое.
3: В ту же Прагу, где мы с тобой живем, работаем, приезжал, например, там Вася Зорки с концертом, и он там поет песню Галича.
9: У Галича есть этот экзистенциальный ужас от системы.
3: Приезжал Саша Дельфинов с поэтическим вечером.
7: «Хлынул дождь, и, разорвав стишок, некуда, — сказал устало Галич, — возвращаться некуда, дружок».
3: Галича вспоминают, Галича цитируют, Галича упоминают, наши герои в том числе, разных поколений, и те, кто его знал, у нас такие тоже есть.
10: Первый раз я увидела Галича мельком в ноябре 66-го года. Он сразу показался мне очаровательным.
2: А из чего будет состоять наш подкаст?
3: Подкаст будет состоять из 9 эпизодов. Каждый эпизод будет связан с определенной песней. Мы специально с Полиной выбрали несколько песен, которые, на наш взгляд, это абсолютно субъективно, наиболее полно в виде какой-то тайм-линии отражает путь Галича, начиная с его там первых песен, которые были вполне себе беззлобные, истерические, включая его жесткие политические высказывания, за которые он потом, собственно, и пострадал, и заканчивая его самой последней песней, которую он записал и написал за несколько дней до своей гибели.
4: Возвращается боль, потому что ей некуда деться.
5: Возвращается вечером ветер на круги своя.
2: Ну вот как-то так. Слушайте подкаст «Наш сосед Галич» на всех подкаст-платформах.
11: Говорит Радио Свобода.
12: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
11: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
12: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
13: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня среда, 13 мая. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом выпуске. Владимир Путин объявил о проведении испытаний баллистической ракеты «Сармат». В связи с утратой доверия отправлен в отставку заместитель губернатора Белгородской области Рустем Зайнуллин, против которого возбуждено дело по обвинению в хищениях при строительстве оборонительных сооружений. Дональд Трамп направился с государственным визитом в Китайскую Народную Республику. Также сегодня.
14: Мы решили провести эксперимент и предложить вам ночную информационно-музыкальную программу. Готовя программу, мы знали, что в это время не спят люди самого разного возраста, и юные, и пожилые. Поэтому мы делали программу для всех.
13: Умер журналист, телеведущий, автор программы «До и после полуночи» Владимир Молчанов. Россия и Украина продолжили в ночь на среду обмен ударами беспилотниками. Как сообщает командование воздушных сил ВСУ, в небе над Украиной были сбиты или подавлены 111 из 139 атаковавших страну российских дронов. В 13 местах зафиксированы попадания, еще в 4 падения обломков сбитых беспилотников. Во вторник в Кривом Роге при ударе по жилому дому погибли 2 человека. Тяжело ранена 9-месячная девочка, она лишилась ноги. Российские власти сообщают об ударах по промышленным объектам в Ярославской и Астраханской областях, Башкортостане и в Краснодарском крае. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о 2 беспилотниках, сбитых на подлете к городу. Газета Financial Times пишет сегодня со ссылкой на свои источники о том, что российское военное командование убедило Владимира Путина в том, что российская армия в состоянии полностью захватить территорию Донбасса к осени этого года. В статье говорится, что, по мнению заместителя начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадима Скибицкого, предполагаемый военный успех в Донбассе позволит Кремлю выдвинуть новые территориальные претензии к Украине, в частности, потребовать передать России Запорожскую и Херсонскую области, значительная часть которых остается под контролем Украины. Официально Россия считает эти территории своими. При этом, по словам собеседников Financial Times, ни Россия, ни Украина сейчас не видят смысла в продолжении прерванных в феврале переговоров об окончании боевых действий, посредниками в которых выступали Соединенные Штаты. Во вторник президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос, было ли какое-то, цитата, «понимание» между ним и Путиным о том, что Россия получит весь Донбасс, Трамп коротко ответил «нет», но вновь выразил надежду на достижение мирного соглашения между Россией и Украиной. Трамп также допустил, что в нынешнем году посетит Россию. Вчера командующий ракетными войсками стратегического назначения России Сергей Каракаев доложил президенту Владимиру Путину об успешном испытании ракетного комплекса «Сармат». Речь идет о межконтинентальной баллистической ракете, которая способна нести ядерную боеголовку. Она должна прийти на смену стоящим сейчас на вооружении ракетам, разработанным еще в СССР. Репортаж об испытаниях ракеты опубликовал Кремль. По словам Каракаева, задача пуска была выполнена. Когда именно были проведены испытания, не вполне ясно, хотя ранее Министерство обороны России с 6 по 10 мая запретило находиться людям и технике в районе Усть-Камчатского округа, где расположен ракетный полигон Кура. Как правило, при испытаниях ракеты запускают с полигона Плесецк в Архангельской области, а их целью является именно полигон Кура на Камчатке. Путин в ходе протокольной съемки, в свою очередь, перечислил уже поставленные на боевое дежурство и разрабатываемые виды стратегических вооружений сдерживания, которые, как он утверждал, не имеют мировых аналогов. По словам Путина, Россия была вынуждена приступить к реализации этой программы из-за угрозы своей безопасности после выхода США из договора по противоракетной обороне в 2002 году. И вот какие виды вооружений Путин назвал.
15: В 2004 году были начаты работы над ракетным комплексом межконтинентальной дальности «Авангард». С 2019 года он уже стоит на боевом дежурстве. Затем у нас появилась гиперзвуковая ракета воздушного базирования средней дальности «Кинжал», находящаяся на дежурстве с 2017 года. Она уже применяется в ходе специальной военной операции, но работа по ее совершенствованию, в том числе по повышению точности в неядерном оснащении, продолжаются. С 2025 года на боевое дежурство поставлен ракетный комплекс средней дальности наземного базирования «Орешник», который также может быть оснащен ядерными боеголовками. На завершающей стадии находятся работы над двумя комплексами с малыми ядерными двигательными установками, и это уникальные беспилотный подводный аппарат «Посейдон» и уникальная крылатая ракета глобальной дальности «Буревестник». Теперь «Сармат».
13: Это был Владимир Путин. Путин, который в своих выступлениях 9 мая назвал политические элиты коллективного Запада главными виновниками нынешнего конфликта в Украине, и в этот раз явно обращался именно к западным странам с косвенными угрозами использовать ядерное оружие. Ну а российский пропагандист Владимир Соловьев добавил к этому предложение немедленно применить ракету «Сармат», чтобы доказать решительные намерения Кремля, поскольку договориться с Западом, как утверждает Соловьев, нельзя.
16: «Сармат» — великое достижение нашей науки и техники. Я поздравляю всех, кто это создал. Но пока мы не применим «Сармат», никто не поверит, что мы когда-нибудь его сможем применить. У нас есть средства поражения, которые позволяют стереть с лица земли страны. Но так значит, надо один раз это продемонстрировать. Пока мы не приступим к эскалации, вариантов не будет. И нам не надо пережидать. Мы не можем договориться с Западом, потому что за столом нет переговорщика, который принимает решение.
13: Это был российский телеведущий и пропагандист Владимир Соловьев. О разработке ракеты «Сармат», способной, как я уже упоминал, нести ядерные боеголовки, Владимир Путин впервые сообщил в 2018 году в ходе послания Федеральному собранию России. С тех пор было обещано поставить «Сармат» на боевое дежурство в 2020 году, затем в 2021, затем в 2022. В сентябре 2023 года глава Роскосмоса Юрий Борисов, который цитировали российские государственные информационные агентства, сообщил, что «Сармат» уже поставлен на боевое дежурство, хотя американские СМИ писали о том, что пуск ракеты «Сармат» 20 февраля 2023 года завершился неудачей. При этом пуск проводился на фоне или даже во время визита в Киев Джо Байдена, занимавшего в то время пост президента США. Затем датой постановки «Сармата» на боевое дежурство был назван 2025 год. Вчера Владимир Путин сообщил, что это произойдет до конца нынешнего года. Время свободы. Российское агентство «Интерфакс» сегодня сообщило, что вице-губернатор по имущественным и земельным отношениям, граничащий с Украиной и Белгородской области Рустем Зайнуллин, освобожден от своей должности в связи с утратой доверия. Сообщение привлекает внимание тем, что еще в июне прошлого года против Зайнуллина было возбуждено уголовное дело о хищении 32 миллионов рублей при строительстве в регионе оборонительных сооружений. Губернатор Вячеслав Гладков признал тогда некоторые нарушения, но не уволил Зайнуллина и сообщил о создании региональной комиссии, которая должна была вернуть государству, цитата, «каждый рубль». Вот что Гладков говорил на заседании правительства области.
17: Там ситуация непростая, объем выполненных работ грандиозный. И, безусловно, мы сейчас видим, что определенные нарушения есть. Там, где мы видели, деньги были возвращены в федеральный бюджет. Есть проверки, которые сейчас правоохранительные органы ведут. И здесь я уже такое поручение давал, максимально отвечать на все вопросы, которые мы получаем со стороны прокуратуры и других правоохранительных органов. Но свою комиссию мы создаем, потому что контрактов, я уже сказал, что их много, и мы должны четко понимать и иметь ответственность за каждый федеральный рубль.
13: Это был губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В рамках уголовного дела против Зайнуллина были арестованы заместитель регионального министра строительства Владимир Губарев, начальник управления капитального строительства Алексей Сошников и двое его подчиненных Лариса Стрелецкая и Андрей Решетько, а также еще несколько предпринимателей. Последние месяцы ходят упорные слухи о скорой отставке Вячеслава Гладкова, а издание «Важные истории» писало в начале мая о том, что во время своего отпуска Гладков поехал в Москву, чтобы выяснить, почему его хотят уволить. По данным издания, причиной конфликта главы Белгородской области с федеральным центром стали высказывания Гладкова. Губернатор резко критиковал отключение интернета, функционал мессенджера «Макс», а также действия Министерства обороны России по защите Белгородского региона. Кроме того, на Гладкова жаловались в ФСБ, а сам губернатор вступал в конфликты с Генеральной прокуратурой, Министерством обороны, федеральным казначейством и аппаратом правительства. Уголовных дел пока, по крайней мере, против Гладкова не возбуждалось. По данным издания «Новая газета Европа», на его место прочили генерал-майора Александра Шуваева, участника войн против Грузии и Украины, а также операции в Сирии. Однако в Кремле им остались недовольны из-за того, что генерал злоупотребляет алкоголем. По словам одного из собеседников издания «Новая газета Европа», перед встречей с Владимиром Путиным в Кремле Шуваев напился и, цитата, «неудачно себя проявил». А город Бодайбо в Иркутской области, чей бывший мэр находится под следствием после того, как зимой город 2 недели оставался без тепла, теперь остался без питьевой воды. Детские сады закрыты, школы переведены на удаленную форму обучения. С подробностями Артем Филатов.
18: Питьевая вода в Бодайбо пропала 10 мая. Во время ледокола на реке Витим на берег выбросила плавучую насосную станцию, которая снабжала город.
19: Резко произошел подъем уровня воды и произошло выталкивание льдом в связи с бурным ледоходом данной станции на берег. Вот сегодня вот так вот эта ситуация выглядит. Станция находится частично на берегу.
18: Сначала мэр города обещал починку за несколько часов. Потом выяснилось, что на устранение последствий аварии уйдет гораздо больше времени. Бодайбо – небольшой город на севере Иркутской области, рядом с которым добывают золото. На этой неделе из-за отсутствия питьевой воды там не работают детские сады, а школы перешли на дистанционный режим обучения. Люди возмущены тем, что к их домам подвозят не питьевую, а техническую воду.
20: Вот нам привезли техническую воду. Вы что там, что ли, или что? Это что за, блядь, красная вода? Вы ее где набрали-то?
18: Жителям Бодайбо местные власти рекомендовали использовать бутилированную воду. Цены в местных магазинах сразу же взлетели. За 5-литровую канистру просят по 500 рублей. Это $8.
21: А когда цену поменяли? 20 минут назад поменяли цену. Хорошо.
18: Накануне в Бодайбо из Иркутска доставили 5 тонн питьевой воды с самолетом, а сегодня утром вертолетом МЧС еще 1,5 тонны. Правда, в администрации Бодайбо уточнили, что свободной выдачи воды для жителей все же не будет. Более того, мэр сказал, что выступал против организации авиарейса, поскольку за него пришлось заплатить 3 миллиона рублей из бюджета города. Это примерно $40 000. В среду, почти после 2 суток отсутствия водоснабжения, в дома Бодайбо начала возвращаться вода. Но она оказалась грязной. Жители пишут, что пользоваться ею невозможно. В администрации города сообщили, что пробы для анализов возьмут только в четверг. Тогда станет ясно, можно ли пить эту воду. По прогнозу мэра, Бодайбо должен вернуться к нормальной жизни со следующей недели. Отмечу, это уже не первое ЧП в сибирском городе. В начале года Бодайбо 3 недели провел без отопления в 40-градусные морозы. Тогда без тепла и воды остались более 140 домов. Прежний глава города Алексей Ботвин находится под домашним арестом по делу о превышении должностных полномочий. Следствие считает, что он знал об изношенности сетей и не принял меры. Недавно суд продлил чиновнику меру пресечения до 30 июля.
13: Сообщение корреспондента телеканала «Настоящее время» Артема Филатова.
12: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
0: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
12: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
0: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
13: Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 13 мая. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Министерство экономики России обновило среднесрочный прогноз социально-экономического развития, что должно было сделать еще в апреле, чтобы у Министерства финансов было достаточно времени для подготовки бюджета на 2027-2029 годы, а заодно и для корректировки бюджетных показателей года текущего. Главная функция среднесрочного макропрогноза состоит именно в этом. Он задает основные параметры, исходя из которых финансовые ведомства планируют государственные доходы и расходы. И эти основные параметры с сентября 2025 года, когда была обнародована предыдущая версия макропрогноза, лучше не стали. Тему продолжает экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант.
1: Темпы роста экономики на этот год ожидаются в три раза ниже, чем ожидалось в сентябре. Тогда ждали 1,3%, сейчас всего 0,4%. То есть вплотную приблизились к статистической погрешности. Рисовать цифру ниже чревато, особенно учитывая прошлогоднее поручение Владимира Путина немедленно приступить к разогреву охладившейся экономики. С разогревом, правда, тоже у правительственных прогнозистов-аналитиков получилось хуже, чем в прошлый раз. В 2027 году российская экономика все-таки начнет расти, но не на 2,8%, как думали в сентябре, а ровно вдвое меньше, на 1,4%. И только к 2029 году ожидается рост на уровне 2,4%. Впрочем, на 2029 год можно рисовать любые цифры. Все равно к тому времени никто не вспомнит, что там, кто писал в далеком 26-м прогноз, обновляется раз в полгода. Причем цифры там меняются, как несложно убедиться, весьма существенно. Пересмотрены прогнозы и по инвестициям, и по росту реальных доходов населения, все в худшую сторону. Если что и вырастет сильнее, чем планировалось ранее, так это инфляция. Вожделенные 4%, которых ждали по результатам текущего года, непременно будут достигнуты, но по результатам следующего, 2027-го. А в этом году цены вырастут на 5,2%. Одним словом, ни оптимизма, ни уверенности в завтрашнем дне новая версия среднесрочного прогноза не внушает. Но чтобы россияне окончательно не впали в уныние, за несколько часов до появления прогноза газета «Ведомости» опубликовала пространное интервью вице-премьера Александра Новака, который, среди прочего, прокомментировал и обсуждаемые цифры. Сначала, правда, он подробно рассказал о том, как бурно росла российская экономика с 23 по 25 год, а с ней небывалыми темпами росли и реальные доходы россиян, сокращалась бедность и достигался технологический суверенитет. Что же до замедления, то это обычное дело. После бурного роста всегда так бывает. Но, цитирую, правительство ведет системную работу по возвращению экономической динамики на траекторию устойчивого долгосрочного роста не ниже среднемировых темпов и по достижению национальных целей развития. Конец цитаты. Все это, конечно, хорошо, но теперь Минфину придется перекраивать бюджет и на этот год, и на три последующие. Более низкие цифры экономического роста подразумевают более низкие налоговые поступления. И что взбредет в голову правительству, чтобы компенсировать выпадающие доходы, даже думать не хочется, поскольку в последние два года все заканчивалось повышением налогов.
13: Комментарий экономического обозревателя «Свободы» Максима Бланта. Между тем, министр финансов России Антон Силуанов в интервью РИА Новости опроверг сообщение о грядущем новом повышении налогов в России, о заморозке банковских вкладов граждан. Это фейковые вбросы, такие предложения не рассматриваются. Основные изменения в налоговой системе уже приняты. Работаем с расходной частью бюджета, готовим предложения, чтобы сделать бюджет более сбалансированным, что является условием макроэкономической устойчивости. Задача непростая, но будет выполнена, заверил Силуанов. По словам главы Минфина, результаты охлаждения экономики уже проявляются. Цитаты: «Инфляция снижается, снижаются и процентные ставки. Наша задача – перейти к сбалансированному росту без бюджетных накачек экономики, созданию условий для устойчивых финансов и роста доходов населения», добавил Антон Силуанов. В свою очередь, министр экономического развития России Максим Максим Решетников на встрече с Владимиром Путиным в Кремле отметил необходимость, цитата, «находить баланс между продавцами и крупными онлайн-платформами». Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что правительство работает над тем, чтобы не допускать монополизации рынка маркетплейсами. Решетников также пожаловался Путину, что крупные корпорации, как он выразился, хулиганят, пользуясь высокой базовой ставкой Центробанка по кредитам.
6: Когда высоки процентные ставки, то у крупных компаний всегда возникает такое искушение, ну, попридержать платежи, особенно в адрес малого и среднего бизнеса, деньги покрутить, заработать. Поэтому мы сейчас активизировали работу штаба по неплатежам и со всеми берем все жалобы малого и среднего бизнеса, собираем вместе с ФАСом и с опорой России. И вызываем корпорации, и корпорации рассматриваем. Плюс правительство нас поддержало и дало поручение всем корпорациям уделить этому отдельное внимание. Там даже проблема-то не в головниках корпораций. Как правило, у них там дочки, внучки. И вот на втором-третьем этаже, когда уже, так сказать, вот децентрализация большая, да, они уже начинают там хулиганить.
13: Это был министр экономического развития России Максим Решетников. Фрагмент его разговора в Кремле с президентом России Владимиром Путиным. Время свободы. Президент США Дональд Трамп начал сегодня визит в Китай. Перед отлетом Трамп заявил, что с председателем КНР Си Цзиньпином его связывают дружеские отношения. Он также отметил, что США не нуждаются в помощи Пекина в регулировании конфликта с Ираном, но что он обсудит эту проблему с главой китайского государства. «У нас будет

0: результатов.
1: Это был президент США Дональд Трамп. Трамп и Си Цзиньпин лично не встречались уже более полугода. Вместе с ним в Пекин прибыли руководители крупнейших американских корпораций, включая глав корпораций Tesla, Apple и Boeing, Илона Маска, Тима Кука и Келли Ортберга. Первоначально визит Трампа в Пекин планировался на март, но он был отложен из-за начала войны в Персидском заливе. Трамп и Си обсудят, среди прочего, проблему Тайваня. Сообщается, что Трамп намерен затронуть тему финансовой поддержки России со стороны Китая. Но, конечно, главной темой обсуждения будут торговые отношения. США и Китай являются главными соперниками на мировом рынке, хотя их экономики глубоко взаимосвязаны и, подчеркну это, взаимозависимы. В начале своего второго президентского срока Трамп ввел повышенные пошлины на китайские товары, мотивируя их дефицитом в двусторонней торговле. Китай ответил тем же. В конце концов, в войне пошлин между двумя странами наступило перемирие. И как долго оно продлится, видимо, и покажет визит Дональда Трампа в Китай. Пока Илон Маск находится в Китае, в США продолжается суд по его иску против исполнительного директора компании OpenAI Сэма Альтмана. Маск утверждает, что Альтман убедил его пожертвовать OpenAI 38 миллионов долларов, когда компания была некоммерческой, а затем в 2018 году все-таки перевел компанию на коммерческую модель, хотя деньги были переданы именно некоммерческой структуре. Во вторник Альтман дал показания в суде, настаивая, что он честный предприниматель, и отмечая, что Маск подал свой иск после неудачных попыток взять компанию OpenAI под собственный контроль, а затем ушел из компании, чтобы создать компанию-конкурента. Решение суда на основе вердикта присяжных, это стоит отметить, определит будущую структуру OpenAI, разработавшей флагман искусственного интеллекта ChatGPT и уже привлекшей миллиарды долларов инвестиций. Иск Маска против Альтмана обсуждался в недавнем выпуске подкаста «Читая новости», ведущий которого Валентин Барышников обсуждает главные американские темы с профессором экономики Чикагского университета Константином Сониным. Вот что о сути иска Маска против Альтмана говорит Константин Сонин.
2: Интересный суд, как бы, в котором ставки – это миллиарды долларов, и одновременно это серьезнейший философский диспут. Вот как лучше, чтобы развивался искусственный интеллект, как некоммерческими организациями, как задумано было с OpenAI или коммерческими. Сложный вопрос. То есть реально нет, очевидно, одного ответа на этот вопрос.
3: Увлекательно, как обычно в американской судебной системе, что отвечать на этот вопрос будет группа присяжных, отобранных из населения. Им предстоит ответить на этот вопрос, но, правда, судья потом примет окончательное решение.
2: Если честно, им предстоит ответить вопрос, Сэм Альтман будет миллиардером или мегамиллиардером. То есть самый худший вариант для него, но, значит, останутся какие-то единицы миллиардов долларов, супервысокие зарплаты, какие-то другие проекты, а альтернативное решение в его пользу, и он вот войдет в лигу, там, может быть, не с Маском и Безосом, но куда-то на подступах к этому. Но вот это, я бы сказал, вопрос для суда. Вот вопрос, что лучше для человечества, как это лучше развиваться, вот это интересный вопрос.
1: Это была беседа обозревателя «Радио Свобода» Валентина Барышникова с профессором экономики Чикагского университета Константином Сониным. Фрагмент подкаста «Читая новости». Этот выпуск называется «За кого голосует искусственный интеллект?». Послушайте, почитайте или посмотрите, это очень интересно. И последняя сегодня печальная тема. В возрасте 75 лет скончался журналист и телеведущий Владимир Молчанов, известность которому принесла работа на советском телевидении в конце 80-х годов. В первую очередь музыкально-информационная программа «До и после полуночи». Она впервые вышла в эфир 7 марта 1987 года. Программа, выходившая в пятницу вечером, была очень популярна благодаря своему нестандартному, особенно для тех советских времен, формату. Обсуждение политических тем в ней сочеталось с интервью с известными людьми, людьми и звучавшей популярной музыкой, в том числе иностранной, часто впервые для советских слушателей. Владимир Молчанов был филологом по образованию, гостями его студии были известные актеры, писатели, режиссеры, художники, политики, но, как признавался Молчанов в одном из интервью, самым популярным сюжетом в его карьере был вышедший в марте

0: 1991 года репортаж из одной из пивных рядом с Останкино, в ходе которого он общался с ее посетителями. Уже лет 30 этот сюжет собирает миллионные просмотры. Они мне все тогда сказали, что думают о стране, о власти, о том, что пива нет, рассказал Владимир Молчанов в интервью подкасту «Шенкин 40». В Останкино тогда пожалели, что меня послали в народ, но уже послали.
1: Кем вы работаете?
2: Я военный.
3: Сантехник. Рабочий.
4: Строитель.
5: Инженер-радиотехник.
1: А вы?
6: А я социолог.
1: Вы социолог. Тогда первый вопрос к вам. Вы, наверное, какие-то свои профессиональные интересы тоже здесь преследуете?
6: Да, разумеется.
1: Считаете ли вы, что этот пивной зал, пивная, одна из московских пивных, по своему контингенту, по той публике, которая собирается здесь, отражает вообще наше общество?
6: Разумеется.
1: А вы крестьянин? Чем вы в жизни занимались?
7: И родился у земли, копал.
1: А в Москву по каким делам?
7: Пивка попить.
1: А в деревне нет пива?
7: Нет. Откуда? Ну что?
8: Покуда тайные и явные еврейские структуры не уйдут от управления страной, то есть от разрушения страны, до тех пор будем пить пиво из банок, потом перестанем...
1: То есть вы считаете, что евреи виноваты в том, что вы пьете пиво из банок?
8: Безусловно, в общем-то, этот глобальный дефицит, это, в общем-то, подстроенная штука, и я в этом нисколько не сомневаюсь.
9: Вот, допустим, я сержант советской армии, он рядовой.
10: Я рядовой.
9: И вот просто мы хотим сказать, что сейчас вот в армии творится дурдом.
11: Думаю, что цены повысят, значит, жизнь будет лучше. Экономическую программу мы не решим при таком руководстве, при таком центре, это однозначно.
1: Вы сидели в тюрьме?
11: Да.
1: За что, если можно?
11: За мелкое хулиганство.
1: Сколько вы отсидели?
11: 3 года.
1: Что такое советская зона?
11: Нормальная.
1: Нормально в чем?
11: Нормально. Во всем. Кто не был, тот значит хорошо.
1: Как ваша должность здесь называется?
12: Администратор торгового зала.
1: Сколько приблизительно человек в день приходит сюда?
12: Ну, около 2000.
1: Проблем много?
12: Очень.
1: Ваш прогноз, как мы будем жить?
13: Я думаю, что
1: плохо. А вы что думаете?
14: Я думаю тоже, что
15: лучше не будет.
16: Лучше не будет.
0: Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свободы», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну а у меня на сегодня все. До свидания.
17: Студия подкастов «Радио Свобода».
18: Говорит «Радио Свобода».
17: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
18: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
17: YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.
19: Здравствуйте, это подкаст «Атлас мира». Рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и конфликтах в самых разных краях и странах. От Китая до Аргентины. С вами автор «Атласа мира» и обозреватель «Радио Свобода» Александр Дубровский. Дверца закрылась. Конец беременных рейсов в Аргентину. После начала российского вторжения в Украину, Аргентину, одну из самых далеких стран от России, вдруг наводнили десятки тысяч россиян. Большинство их прилетало сюда очень ненадолго, чтобы с помощью ряда ухищрений быстро обзавестись местным гражданством. Но теперь аргентинским властям, очевидно, все это надоело, и они организовали масштабную миграционную реформу. Правила получения аргентинского гражданства и вида на жительство резко ужесточились. Об этом мы поговорим сегодня в новом выпуске «Атласа мира». Как обычно, я советую слушать его в нашей студии подкастов «Радио Свобода» в Телеграм, а также в YouTube. Включайте VPN и ищите полезные советы, как обойти блокировки. Между Аргентиной и Россией до сих пор действует безвизовый режим. Согласно законам Аргентины, ребенок, родившийся на территории этой страны, автоматически получает гражданство по праву почвы, а его родители ранее могли получить вид на жительство и после этого сразу также подать на гражданство. Есть данные, хотя и требующие подтверждения, что к середине 2025 года количество только официально приехавших в Аргентину граждан России дошло до 75 тысяч человек. Однако сколько их в реальности осталось жить в стране? В первую очередь, раздражение аргентинских властей и общества вызывало огромное количество беременных женщин с российским гражданством, рожавших здесь ребенка и таким образом получавших вид на жительство, а потом и паспорт, после чего Аргентина их никогда не видела. При этом полученный паспорт Аргентины по индексу привлекательности, занимающий 19 место в мире, позволяет россиянам передвигаться по планете гораздо комфортнее, чем с загранпаспортом своей родины. Рожали россиянки в Аргентине как в платных, так и в бесплатных больницах, где по закону оказывали ранее медицинскую помощь всем, включая иностранцев. Воспользовавшись всеми благами местной медицины, оформив нужные документы, они быстро покидали страну. Но внезапно аргентинское правительство в ночь на 29 мая опубликовало текст масштабной реформы миграционного законодательства, и сразу после публикации все новые законы вступили в силу. Право на бесплатный доступ иностранцев к государственным больницам, а также и к вузам, теперь отменено. Реформа в целом закрыла многие лазейки, через которые можно было получить аргентинский паспорт. О сложившейся ситуации и о российской миграции сегодня я беседую с Екатериной Базановой, много лет живущей в Буэнос-Айресе, корреспонденткой телеканалов «Настоящее время» и «Белсат» и авторкой издания «Инсайдер». Сколько сейчас в Аргентине бывших и не бывших граждан России, живущих здесь уже постоянно и приехавших в последние годы, особенно после начала войны в Украине? И сколько, если власти ваши ведут такие подсчеты, побывало здесь россиян, приехавших, ну, с понятной целью, но очень ненадолго?
2: Нынешняя русскоязычная волна в Аргентине самая большая в истории страны. То есть такого количества русскоговорящих здесь не было никогда. Именно русскоговорящих я имею в виду, не людей с так или иначе российскими документами. Миграционная служба Аргентины никогда не публиковала что-то прям вот специальное исключительно по россиянам. Но многие аргентинские СМИ, естественно, пишут про новую российскую миграцию здесь, поэтому по специальным запросам публиковали некие цифры. Вот я прям буквально их совсем недавно посмотрела. В прошлом году миграционная служба Аргентины каждый месяц выдавала не меньше 400 видов на жительство разных именно россиян. Причем как минимум половина из них это были постоянные виды на жительство. Если мы говорим про 23-й год, то разных видов на жительство было выдано больше 7 тысяч. В 2022-м там цифры поскромнее, но почему? Опять же, мы понимаем, что те цифры, которые публикуются, это вот закрытые кейсы, да, то есть кейс рассмотрен, выдана резиденция, поэтому это входит в статистику. Те люди, которые до сих пор на рассмотрении, а рассмотрение может длиться и 3, и 4 месяца, и полгода, и год. Например, очень много людей, которые подаются на беженство, прежде всего на ЛГБТ-беженство. Это вообще отдельная статистика. И опять же, кто-то получает документы через год, кто-то через полтора года, в зависимости, кто когда приехал. Естественно, когда поток только начался, то это было более быстро. Сейчас очень многие, я бы сказала, даже большинство людей, которые приехали год-полтора назад, ходят с так называемыми, по-испански это называется «прекария». Это бумажка, которая дает вам возможность находиться в стране, пока рассматривается ваш кейс. Таких людей действительно тысячи и тысячи человек. То есть если вы сейчас пойдете, я не могу сказать, что это именно из-за того, что это туристические места. Просто есть несколько благополучных районов, где очень много сдается жилья именно временно. Это районы Палермо, это район Риколеты, это район Бельграна. И очень заметно, что, например, на детских площадках прям значительную часть составляют русские дети. Очень во многих школах, детских садах, даже, например, моя дочка ходит в обычный аргентинский государственный детский садик, далеко не в самом престижном районе города Буэнос-Айреса, и у нее четверо, да, вот в этом году русских детей, приехавших буквально там 2-1,5 года назад. Если мы говорим про многочисленный поток людей, которые сюда приезжали рожать, которые никогда не собирались здесь оставаться, это прям значительная часть, которая на самом деле намного больше, чем людей, которые приехали в Аргентине оставаться и жить. Какие цифры озвучивала сама миграционная служба? В феврале 2023 года был очень крупный скандал, когда в аэропорту Буэнос-Айреса задержали прямо группу беременных россиянок, которые, собственно, на границе заявили, что они приехали смотреть страну, и они туристы, а по срокам беременности там было все больше 35-й недели. Да? То есть, когда вдруг человек через весь океан с какой-нибудь пересадкой в Эфиопии на 35-36 неделе летит в Буэнос-Айрес смотреть город, это как минимум странно. И тогда глава миграционной службы сказала, что у них за последний год 10 500 беременных россиянок, которые въехали в страну, и более 75% из них покидают Аргентину буквально через полтора-через два месяца после того, как рождаются их дети. И я не могу сказать, что это был прям самый пик. Самый пик, я бы сказала, уже пришелся там на вторую половину 2023 года. То есть это действительно тысячи детей, тысячи женщин.
19: Вот теперь Аргентина в целом очень ужесточила для всех иностранцев, как я понимаю, правила въезда и правила получения гражданства и разных видов на жительство. Вот то, что по-испански «residencia permanente» и так далее. В первую очередь, означает ли это, что вот этим беременным рейсом, этому родильному туризму в Аргентину пришел конец?
2: Да, родильному туризму в том формате, в котором был, пришел конец. И в тексте самой реформы прямо прописано, что одна из целей ее – это покончить с родильным туризмом, который аргентинское правительство считает абьюзом государственной системы. Что изменилось именно для этого? Раньше какой был самый распространенный сценарий? Люди приезжали, рождался ребенок, ребенок получает гражданство по праву земли, то есть автоматически. Дальше его родители получали постоянный вид на жительство, то есть то, что называется residencia permanente, отдавали свой кейс адвокату и чаще всего уезжали обратно в Россию. И адвокат занимался подачей всех документов. Для родителей, рожденных здесь в Аргентине, это был такой облегченный процесс. Дальше адвокат им говорил, слушайте, приезжайте там, я не знаю, через два месяца, уже почти готово ваше гражданство. И буквально люди, многие там и через 9 месяцев, и через год, и через 13 месяцев, я не имею в виду ребенка, я имею в виду, что родители, не говорящие по-испански, никогда не жившие в Аргентине, никогда не платившие здесь налоги и вообще, в принципе, не имеющие ни малейшей связи с Аргентиной, получали аргентинские паспорта с одной целью, для того, чтобы использовать его просто как проездной. Потому что, в отличие от российского паспорта, с аргентинским можно въезжать в 170 стран, даже больше, без визы, в том числе Евросоюз. По новой реформе теперь родители вы или не родители, если вы хотите подаваться на аргентинское гражданство, то нужно, чтобы вы как минимум 2 года на законных основаниях прожили в Аргентине и не выезжали. То есть в реформе специально прописано, что 2 года не выезжая за территорию страны. Поэтому сценарий отдал адвокату и дальше в Москве, Санкт-Петербурге, я не знаю, в Новосибирске ждешь аргентинский паспорт. Больше такой сценарий не работает.
19: А как это повлияет на иностранцев, ну и на россиян в том числе, которые уже оказались в стране, которые, в общем, приехали сюда с... ну, честными намерениями, которые находятся на полдороге, вот чьи дела и прошения подвисли на той или иной стадии?
2: Все дела, которые были поданы и уже на рассмотрении до 29 мая, они все идут по старым сценариям. Закон не имеет обратной силы. Все, что было подано после 29 мая, это уже по новым правилам. Что изменилось? Ну, во-первых, мне кажется, что с пресечением этого родильного туризма правила для тех людей, которые действительно приехали жить в Аргентине и так далее, становятся более честными. Потому что раньше семьи, которые приезжали уже, например, с готовыми детьми, и которые готовы здесь открывать бизнес, платить налоги, для них это правило 2 года уже существовало. То есть теперь они в равной ситуации для тех, кто приезжал просто рожать. Это во-первых. Во-вторых, мне кажется, опять же, у нас довольно сложная прецедентная судебная система. Как это будет работать, не совсем понятно. Но, естественно, когда поток из конкретного региона сократится, то должна увеличиться скорость рассмотрения тех кейсов, которые уже есть. Но есть, естественно, новые правила по получению постоянного вида на жительство и временного вида на жительство. В чем строгость? В том, что если у вас временный вид на жительство сейчас, и вы выезжаете за территорию Аргентины больше, чем на полгода, то ваша временная резиденция автоматически аннулируется, вне зависимости от того, как вы ее получали. То же самое через год происходит с вашим постоянным видом на жительство. То есть вид на жительство для тех людей, которые находятся и живут на территории Аргентины, а не для того, чтобы просто это было, может быть, когда-нибудь я подам на гражданство. Что изменилось еще для тех россиян, которые здесь находятся? По статистике самой иммиграционной службы, по очень многим, скажем так, вариантам подачи, российские кейсы составляли большинство фактически в последний там год-полтора. То есть это действительно огромный наплыв. И очень многие люди вот с этой вот бумажкой, которая называется прекария временная, то есть просто что ваш кейс в рассмотрении, продлевая эту прекарию, через 2 года, еще не имея ни постоянного вида на жительство, ни временного, подавали с этой бумажкой на гражданство. И на самом деле через какое-то время получали гражданство, минуя этот этап резиденции. Теперь это невозможно. Теперь четко прописано, что только если у вас постоянная резиденция, вы имеете право подавать на гражданство. Это была дырка в законе, и да, ей многие пользовались, в том числе и россияне.
19: Новое законодательство аргентинское, оно очень многих вещей касается. И, например, в сфере ранее бесплатного медицинского обслуживания в государственных клиниках и бесплатного образования в государственных вузах. Там ведь тоже гайки оказались завинчены.
2: Это конфликт, я бы назвала его так, который длится уже очень-очень-очень много лет. Дело в том, что аргентинское законодательство в основном писалось во второй половине XIX века, когда все усилия страны были для того, чтобы привлечь как можно больше иммигрантов из Европы, потому что страну нужно было населить. Поэтому здесь и граждане, и не граждане на протяжении долгих лет имели абсолютно одинаковый доступ к бесплатному здравоохранению и к бесплатному высшему образованию, которое здесь по-настоящему хорошее. Это приводило к тому, что, например, на границе, да, Аргентина граничит, например, с Парагваем, с Боливией, то есть это более бедные страны, были просто санитарные туры. Люди просто приезжали из-за границы в ближайшие хорошие госпитали аргентинские и бесплатно лечились, бесплатно делали операции за счет аргентинских налогоплательщиков. Понятное дело, что помогать людям вылечиться в целом хорошо, но вопрос в том, что Аргентина не находится в таком хорошем экономическом положении, чтобы это делать. Другое, все, что касается образования высшего. Например, сейчас на медицинском факультете университета Буэнос-Айреса, это лучший вуз страны, учатся примерно 25 иностранцев. Чаще всего это бразильцы. В Бразилии образование либо малодоступное высшее, либо дорогое. Поэтому люди приезжают, бесплатно получают прекрасное медицинское образование в Аргентине и тут же после этого возвращаются к себе на родину в Бразилии для того, чтобы найти хорошую работу. Для вуза престижно, для аргентинского бюджета, который переживает черные времена, это не очень. По новой реформе все постоянные резиденты и все граждане Аргентины, так же, как и раньше, имеют право и на медицинское обслуживание бесплатное, и на высшее образование, а все иностранцы должны платить и за то, и за это. Отдельно говорю, что это не касается срочной медицинской помощи, потому что это для спасения вашей жизни. А если вы, например, как это делали россиянки, летите из России сюда рожать, так еще и рожаете в государственном хорошем госпитале бесплатно для вас за счет аргентинского бюджета, чтобы получить паспорт и чтобы просто уехать, такой сценарий тоже больше невозможен.
19: Напоминаю, что вы слушаете подкаст «Атлас мира». С вами Александр Дубровский. Скоро вместе с моей собеседницей Екатериной Базановой мы к вам вернемся.
4: Самые интересные дискуссии из соцсетей. Подкаст «Цитаты свободы». Каждый понедельник и четверг я, Аля Пономарева, пересказываю вам самые важные дискуссии, чтобы вы могли не тратить время на чтение Фейсбука и просмотра Ютуба.
5: Слушай подкасты «Радио Свобода» в iTunes, на Google Podcast, в Яндекс.Мьюзик, в CastBox и Spotify. Подкасты «Радио Свобода».
19: А теперь с вами вновь подкаст «Атлас мира» и его автор Александр Дубровский. Мы вместе с аргентинской русскоязычной журналисткой Екатериной Базановой продолжаем беседу о масштабной реформе местного миграционного законодательства и о том, как она коснется многих желающих попасть в Аргентину граждан России и тех россиян, кто уже живет в стране. Мы говорим о россиянах в Аргентине, тех, которые там побывали на месяц, тех, которые туда приехали навсегда или на какое-то долгое время. Каковы общие настроения в этой среде? Ну, особенно по отношению к российской власти, к вторжению в Украину. Ведь за последние 3 года это должно было стать понятным. И при этом ясно, что это все совершенно разные люди. Так вот, основы их кто составляет? Какие-то классические, такие обеспеченные и аполитичные, нет?
2: Очень-очень разные люди, стараюсь их писать по группам. Есть, конечно же, антивоенное сообщество и ЛГБТ-сообщество. То есть эти люди действительно не могут ни при каких обстоятельствах вернуться в Россию. Естественно, они настроены на категорически против правительства Путина, войны в Украине и так далее. И эти люди, да, их план как бы жить в Аргентине как минимум в ближайшие годы. Есть люди, между прочим, сейчас многие из них уезжают, для которых Аргентина просто стала случайной точкой. В какой-то момент, благодаря довольно своеобразной экономической ситуации, Аргентина, ну, наверное, года на полтора стала очень дешевой для тех людей, которые получают зарплату в долларах. Именно это стало главной причиной приезда. Ну, плюс отсутствие виз. И это так, ну ладно, мы сейчас, короче, в Аргентине потусуемся, потому что тут на 1000 долларов можно очень хорошо жить. А дальше посмотрим. Вот эти люди в основном сейчас уезжают, потому что Аргентина стала очень дорогой, а никакой особой там любви, привязанности и так далее именно к этой стране они не испытывают и пытаются найти себе какие-то варианты. Многие, кстати, из них уезжают, возвращаются и обратно в Россию. Если мы говорим про те семьи, которые приезжали именно рожать, то большинство из них – это обеспеченные россияне, ну, по крайней мере, публично, абсолютно аполитичные. И большинство из них пыталось одновременно сделать и аргентинский паспорт, и в то же время успеть обязательно оформить материнский капитал и российские разные региональные выплаты и так далее. Они просто игнорируют, что у нас идет война в Украине. Они живут своей маленькой, счастливой, обеспеченной жизнью.

0: русскоязычном интернете, особенно на разных форумах, где обсуждаются вопросы иммиграции из России, много лет вот говорилось, что для относительно богатых людей, для цифровых кочевников и так далее, Аргентина – прекрасное, дешевое, комфортное место для жизни. Интересно все-таки, в какой степени это изменилось, особенно после того, как президентом ровно полтора года назад, кстати, стал Хавьер Милей. Это ведь его правительство приняло эту миграционную реформу?
1: Да, они обещали эту реформу, то есть не то чтобы для людей, которые здесь живут. В чем стоит еще специфика очень многих россиян здесь? Она меня немножко удивляет. Абсолютное меньшинство людей действительно учат испанский. Все стараются тусоваться друг с другом и так далее, что показывает полное нежелание интегрироваться сюда. Для очень многих этих людей, которые не читают новости на испанском, не знают новости на испанском и, в принципе, если честно, не очень понимают, что происходит в стране, это, конечно, стало абсолютным шоком. В чем состоят главные перемены, которые коснулись абсолютно всех? Аргентина стала космически дорогой. У нас теперь две самых дорогие страны Латинской Америки. Это Аргентина и Уругвай. Уругвай по понятным причинам – это маленькая страна, которая практически все импортирует. Она всегда была дорогой. Аргентина не так. То есть у нас сейчас очень часто и продукты, и одежда, я уж не говорю там про электронику, про какие-то вещи, просто значительно дороже, чем во многих европейских странах и даже в Соединенных Штатах. Поэтому на $1000, как это было в 22-м или в 23-м году, не то чтобы не выжить. Дай Боже, если тебе этой суммы там вот хватит на еду и на какое-то самое базовое. Поэтому именно я иногда просматриваю ради любопытства или таких профессиональных своих вещей всякие чаты, и вот что, нет, ну мы уезжаем, потому что мы больше не можем себе позволить вот тот уровень жизни, который мы вели. Потому что в 22-м или в 23-м году именно чем отличалась, скажем так, вот эта вот российская эмиграция новой волны, это были люди относительно обеспеченные, живущие в хороших районах, отдавшие детей в дорогие частные школы. Ну то есть многие именно на этом этапе прям сильно подняли свой уровень жизни, который они не могли себе позволить в России. Сейчас ситуация ровно обратная.
0: Ну, понятно, что сверхрадикальные реформы за эти полтора года президента Хавьера Милея, они на все и на всех повлияли. Во внешней политике он как-то себя проявил, почему спрашиваю? Ну, кроме того, что он там недавно скакал на одной сцене с Илоном Маском, с бензопилами в руках, с этим все понятно. Но инаугурацию к себе, он ведь тогда приглашал президента Украины Владимира Зеленского.
1: Хавьер Милей абсолютно во всех своих заявлениях и действиях – это человек, который очень легко потом переобувается в воздухе. Надо понимать, что Хавьер Милей – это человек, который абсолютно сейчас на 100% копирует всю политику и все действия Дональда Трампа. То есть Дональд Трамп, Хавьер Милей, Илон Маск и так далее – они не вчера, не позавчера и не год назад познакомились. Люди действительно друг друга по духу очень-очень близкие. Поэтому как изменилась позиция по Украине. Надо сказать, что я настолько не фанат Хавьера Милея, но мне симпатизировала его позиция по Украине. Но, опять же, она моментально изменилась с приходом в Белый дом Дональда Трампа. Потому что, как мы помним, вот последний раз, когда голосовали по резолюции, связанной с Украиной в ООН, Аргентина, так же, как Соединенные Штаты, голосовала против этой резолюции. Слова Хавьера Милея не значат примерно ничего.
0: А официальная кремлевская активность в Аргентине все еще наблюдается? Как ведет себя российское посольство, всякие там общества дружбы и культуры существуют еще?
1: Конечно, вот в связи с этими скандалами шпионскими, которые очень активно обсуждали здесь, и вот последний скандал, который произошел в Бразилии и так далее, конечно, аргентинцы и, скажем так, аргентинский обыватель впервые задумался о том, что Советский Союз никуда не исчез. И, кстати, одна из причин реформы, да, вот этого по детям, это именно события, связанные с задержанием и потом с обменом шпионов российских, у которых как раз были аргентинские паспорта по рождению детей здесь. Например, буквально пару, там, тройку недель назад вышла книжка, который рассказывает как раз про шпионские сети российские и здесь, в Аргентине, в Латинской Америке. Все метро заклеено рекламой этой книжки. Я сказала бы так. Сама активность и посольство и так далее, она, конечно, уменьшилась сильно, потому что в отличие от умеренно левого правительства, которое с симпатией относилось к Москве, Хавьер Милле и его правительство ни о какой симпатии, по крайней мере, внешней, речи быть не может. Все стараются, конечно, какие-то там русские дома, чего-то там, но это все о каком-то большом объеме говорить не приходится. То, что действительно до сих пор имеет большое влияние на не только аргентинцев, а латиноамериканцев в целом, это, конечно, Rush Today. Rush Today до сих пор очень смотрят в Латинской Америке и так далее. Это не воспринимается как кремлевская пропаганда здесь, потому что люди этого не понимают. Они это воспринимают, скорее всегда, как альтернативу того, что вещает во внешний мир Соединенные Штаты. Не понимая, что, в принципе, одно и другое очень часто равнозначно и никаким образом не защищает интересы Латинской Америки. И Дональд Трамп, и Владимир Путин для Латинской Америки с точки зрения полезности и человеколюбия примерно на одинаковом уровне находятся.
0: А каково отношение аргентинцев к России? Вообще масса рядовых аргентинцев. Им еще по-прежнему интересно хоть насколько-то тема войны в Украине? Может быть, в аргентинских СМИ эта тема еще заметна или уже не так?
1: У нас настолько тяжело все с экономикой, что люди абсолютно погружены в проблемы того, как оплатить счета, как купить продукты и как вообще выжить. Полная сейчас погруженность на то, что происходит внутри страны. Если мы говорим про какую-то повестку именно иностранную, естественно, очень интересует все, что происходит в Соединенных Штатах, и очень интересует все, что связано с мигрантами в Соединенных Штатах, в том числе и аргентинскими, чилийскими и так далее, эта тема, конечно, очень волнительная. Аргентинцев очень интересует, например, реформа в Италии, потому что в Италии очень сильно ужесточили правила получения паспортов для правнуков, внуков и так далее, итальянцев, которые эмигрировали в Латинскую Америку. Если мы говорим про тему войны в Украине или, например, войны в секторе Газа, да, все-таки Израиль из-за большой еврейской диаспоры Аргентине как-то поближе, но это новость не второго и даже не третьего порядка. Правда, внутренние проблемы сейчас настолько серьезны, что большинство людей совсем не следят за этим.
0: Напоминаю, что мы беседовали с много лет живущей в Буэнос-Айресе журналисткой Екатериной Базановой. Спасибо, что были с нами. Подкаст «Атлас мира» всегда можно найти, скачать и послушать на самых разных платформах. От нашего сайта свобода.орг до любых соцсетей. Ищите наши каналы в YouTube и в Телеграме. А я, Александр Дубровский, с вами на этом прощаюсь. Всего доброго, не болейте и мира нам всем.
2: Студия подкастов «Радио Свобода».
3: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
4: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
3: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей 20 века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования «рассказами о непростых людях».
5: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос, есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным. И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
3: Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода. Заходите, почитать и послушать.

0: целом у нас наблюдаются некоторые положительные тенденции.
1: Путин наблюдает положительные тенденции, а рост российской экономики сокращается в 3 раза. Такой прогноз озвучивает правительство.
2: Если бы не помощь детей, то это просто нищенское существование.
1: Россияне еще никогда не жили так богато. Самый высокий рост доходов за 20 лет, говорит вице-премьер Новак «Ведомостям». Он же и говорит, что сытные годы кончились. Началась донастройка.
3: Здравствуйте, это программа «Лицом к событию» на телеканале «Настоящее время» и «Радио Свобода». В ближайшие полчаса рассказываем, какие тайны хранит слово «донастройка». Этим термином государственные экономисты объясняют, почему их прогнозы не совпадают с ожиданиями Кремля. За бурным ростом идет структурная донастройка. Эти слова напечатаны на страницах газеты «Ведомости» и звучат в кабинете Владимира Путина.
4: Здесь на графике, значит, за 100% взят, ну, такой уровень Соединенных Штатов Америки, ну, который является такой, в общем, планкой, да. Если мы посмотрим, что, то мы с 2017 года ощутимо сократили разрыв. То есть если мы в 2017 году наш душевой ВВП составлял 43% от американского,
5: 43,
4: да, то вот по итогам 2025 года это уже почти 56%.
5: Угу.
4: При этом мы, так сказать, сокращали разрыв, а вот, например, наши европейские многие, значит, соседи, они, как правило, разрыв увеличивали, то есть они отставали от экономики. То есть это говорит о том, что мы росли не только в соответствии, а опережали рост, в том числе и в американской экономике. Это вот международные сравнения, которые есть. Вот, поэтому, конечно, нас, я понимаю, что многих и бизнес, так сказать, волнует текущая ситуация в экономике, вот, но надо понимать, что экономика всегда развивается циклично. И поэтому за периодами такого большого роста, а все-таки тот период, который мы прошли, это такой ощутимый рост, всегда следует фаза такой стабилизации и определенной структурной донастройки, структурной перестройки, то, что мы сейчас в общем и целом наблюдаем.
3: Как выглядит стабилизация вашими глазами? Пишите в комментариях, если можете себе позволить, а мы вам покажем, кто из российских экономистов верит в успех так называемой донастройки.
6: Вице-премьер Александр Новак сообщил о резком падении прогноза экономического роста. Прогноз по российскому ВВП сократился втрое, до 0,4%, а дефицит федерального бюджета за первый квартал достиг 5,8 триллиона рублей и в 1,5 раза превысил план на весь год, пишет издание Moscow Times. В правительстве признают падение экономики, но не видят в этом ничего критичного, считая снижение вполне закономерным. В интервью издания «Ведомости» Новак рассказал, что за высоким ростом всегда идет снижение.
7: И это нормальный этап, ведь экономическая динамика циклична. После периода высокого роста всегда идет корректировка, часто сопровождаемая структурной трансформацией.
6: Минусы в экономике признает и Владимир Путин. Но на встрече с министром экономического развития Максимом Решетниковым президент России выразил надежду на положительную динамику.
0: Максим Юрьевич, правильно я вас понял, что в целом у нас наблюдаются некоторые положительные тенденции в сфере макроэкономики. Инфляция в годовом выражении у нас на сегодняшний день 5,6%, а темпы экономического роста, хоть и с минусом за первый квартал, но тем не менее мы можем зафиксировать уже и определенные положительные тенденции.
4: Да, Владимирович, все абсолютно так.
6: Причин для роста не видит и зампред правления Сбербанка Тарас Скворцов. Положительные изменения, по его мнению, возможны в лучшем случае во второй половине года.
8: Я не могу сказать, что вот мы в апреле видим какие-то большие признаки изменения ситуации к лучшему. Надеемся, традиционно на второе полугодие всегда и в экономике, и в банковском секторе второе полугодие характеризуется таким более активным спросом. Вот. Эффект от новой геополитики, от более высоких цен на нефть мы тоже пока не ощущаем.
6: В интервью «Ведомостям» Александр Новак также говорил о приоритетах России. российского бюджета. Вице-премьер не исключает дальнейших сокращений расходов. По его словам, акцент должен остаться на эффективных отраслях, например, технологической. Новых допускает, что в 2026 году инфляция составит более 5%, а не 4%, как надеется Центробанк. Владимир Путин еще на встрече с правительством в апреле требовал остановить рост инфляции и перейти к росту экономики.
0: Необходимо вернуться на траекторию устойчивого экономического роста. Конечно, замедлением инфляции, сейчас об этом тоже скажу, и сохранением стабильности на рынке труда. Ну, это как бы такие разнонаправленные, на первый взгляд, вещи. Но мы говорили о том, что нужно стремиться именно к такому результату, непростому.
6: Российские власти пытаются преподнести населению оптимистичный экономический прогноз, но предпосылок для этого нет, считает экономический обозреватель «Радио Свободы» Максим Бланд. По его мнению, текущие действия правительства, как правило, приводят к росту цен и повышению налогов.
5: Теперь Минфину придется перекраивать бюджет и на этот год, и на три последующие. Более низкие цифры экономического роста подразумевают более низкие налоговые поступления. И что взбредет в голову правительству, чтобы компенсировать выпадающие доходы, даже думать не хочется, поскольку в последние два года все заканчивалось повышением налогов.
6: Но чтобы лишний раз не волновать россиян, доходы которых могут существенно снизиться, министр финансов Антон Силуанов поспешил заверить, что все необходимые меры для роста экономики уже приняты. А сообщения о повышении налогов и заморозке вкладов чиновник назвал фейковыми.
3: Ну, о новом прогнозе правительства для российской экономики мы поговорим с экономическим обозревателем Вячеславом Ширяевым. Вячеслав, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
3: Правительство прогнозирует рост экономики лишь на 0,5%, но экономисты Сбербанка надеются на рост уже во втором полугодии. Вы разделяете их оптимизм?
9: Нет, если внимательно послушать, что сказали вот эти представители Сбербанка, они подвергли сомнению рост, который нарисовал Росстат, сказали, что никаких признаков улучшения ситуации мы не видим, но они же Сбербанк, это государственный банк, они же не могут просто взять и сказать, что Росстат лжет, а мы ничего не видим, никакого роста, а наоборот мы видим падение. Поэтому они каждое свое такое негативное высказывание должны сопроводить какими-то оптимистичными достаточно конструкциями мыслительными и вербальными. И вот они выдают. Но вообще-то во втором полугодии обычно все выправляется, поэтому ждем второго полугодия. Вот то, что они ждут второго полугодия, чтобы что-то стало лучше, говорит о том, что первое это полугодие будет очень-очень плохим. Нарисуют, конечно, восстановление роста. Опять, наверное, за второй квартал скажут, что у нас все выросло. И первый квартал это была просто техническая ошибка из-за календаря, из-за плохой погоды. Вообще все прекрасно. Но все признают, те, кто следят за косвенными показателями, за потребительскими расходами, за объемом выпуска по основным отраслям промышленности, все понимают, что сокращение экономики ускоряется. По базовым отраслям это наиболее очевидно, по загрузке транспорта это очевидно. Ну и, соответственно, какое второе полугодие может вытянуть? Понятно, что какой-то эффект от там, лишних 300-500 миллиардов рублей, которые бюджет получит за время высоких цен, они могут зафиксировать, но это по сравнению с дырой, которая больше в 10 раз, мертвому припарка. Но они, конечно, могут что-то подрисовать, что-то изобразить. За ними, как говорится, дело не станет. Другое дело, что во втором полугодии ускорение падения просто обусловлено инерционными факторами. То есть, если бы они за первые три месяца, а потом за вторые три месяца действительно увеличили бы бюджетный импульс, действительно бы вложили в инфраструктуру, увеличили бы инвестиционный импульс, то да, можно было бы сказать, ну вот во втором квартале что-то начнет шевелиться. Но у них все сокращается, бюджетный импульс сокращается, они режут госрасходы, не выплачивают предприятиям даже авансовые платежи в том объеме, в котором это нужно. Никаких инвестиций нет, идет сокращение инвестиций. То есть, ну а за счет чего они во втором квартале собираются переломить ситуацию? То, что сейчас происходит с падением экономики, это не способно к быстрому восстановлению. То есть есть такое понятие V-образное восстановление. Быстро упали, быстро отжались, быстро поднялись. Вот России это не грозит. Да, даже Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования в прошлом году писал, что та депрессия, которая будет в России, она страшная, потому что выход из нее будет очень-очень долгим. И тут вдруг все экономические лидеры, это, скажем, правительство, Центробанк, Решетников, значит, Силуанов, стали вдруг говорить, что в втором полугодии будет какой-то отскок. Да нет, вот он уже отскок в марте, то есть упали на 2% за январь-февраль, а в марте обратно отскочили на 2%. Ну, никто серьезно, ну, те, кто серьезно разбирается в экономике, анализирует, конечно, не поверят в такое V-образное восстановление. Восстановление, даже если оно бы и было, оно было бы очень долгим и мучительным. Но России даже восстановление долгое и мучительное не грозит. Вот в эту финансовую яму, в которую падает правительство Российской Федерации, как писал классик, падать можно бесконечно. И так они будут делать.
3: А вы понимаете, что они донастраивают? Вот звучит слово «донастройка» от Решетникова, от Новака, говорят, это стандартный процесс, просто мы перешли в период донастройки. Вот что они там донастраивают?
9: Донастройка может означать что угодно. Они понимают, что наломали дров, и теперь нужно что-то откатывать, например, налоговая реформа для малого и среднего бизнеса. Они это назовут донастройкой. Ничего себе, сломали, а потом пытаются остатки склеить. Можно ли говорить о том, что это донастройка? Или сокращение бюджетных расходов. Они раньше называли это, как сказать, консолидацией. Еще какие-то слова придумали. Сейчас они будут говорить, мы донастраиваем бюджетный процесс, мы донастраиваем бюджет. То есть это просто один из эвфемизмов, за которым нет реального смысла, потому что реальный смысл в том, что они, конечно же, будут увеличивать обложение налогами экономики, конечно же, они будут стараться срезать всю социалочку, больницы, учителей, не повышать зарплаты, не индексировать, остановить все стройки, ремонты, больниц, классов и так далее. Все, что можно срезать помимо войны, естественно, они будут резать. Поэтому всю эту гадость они называют донастройкой.
3: А как выглядит дно, от которого можно оттолкнуться? Я вот сейчас попытаюсь объяснить, что я имею в виду. Путин и экономисты, с которыми он встречается, они грезят о некотором периоде, когда страна вернется к положительному тренду. Но перед началом тренда правительство, тот же Решетников объясняет Путину, нужна стабилизация. Вот то, что сейчас происходит, и те цифры, которые они получают, это похоже на какую-то стабилизацию? Или будет дальше продолжение вниз?
9: Не, ну нарисовать-то можно любую стабилизацию, даже рост. Они уже не стабилизацию нарисовали, они рост нарисовали в марте. Еще раз говорю, 2% экономика у них в марте выросла. Это абсолютное вранье. Структура этого вранья, как они рисовали, я подробно разбирал на своем YouTube-канале 2 недели назад. Кому интересно, посмотрите. Никакого отношения это к реальности не имеет, поэтому в каком смысле мы будем ждать дна? В том, которое у них нарисовано, или в том, которое, в смысле, которое будет в реальности в виде остановки предприятий, массовых увольнений, проблем банковского сектора, закрытия банков, там, всех проблем, которые будут связаны с рынком жилья и так далее, и так далее. Это дно, которое не будет достигнуто. Катастрофа будет развиваться по спирали еще очень долго. Говорить о дне каком-то нужно в тот момент, когда мы увидели реальные меры, которые, допустим, правительство приняло. Например, остановило войну, сократило госрасходы, снизило налоги, улучшило бизнес-климат, привлекло инвестиции из-за рубежа. И вот мы говорим, все, экономика пошла в рост. Но ведь ничего такого не планируется, не предполагается, за счет чего может быть какой-то рост. Когда основа экономики, нефтегазовый сектор разрушен, когда металлургия в кризисе, угольщики, лесники в кризисе, все в кризисе, машиностроение падает просто какими-то невероятными темпами. Ну а где будет остановка и почему? Конечно, вот когда мы общаемся в режиме интервью, мне очень хотелось бы ссылаться на мнение каких-то других вот профессиональных экономистов и вот в виде дебатов сказать, ну, ребят, ну, кто-нибудь мне скажите, потому что мы все время как бы выслушиваем через ведущих, которые берут у меня интервью, некие бредни от правительства, а мне приходится их опровергать и говорить, что это вранье и бред. Ну, со стороны может показаться, ну, вот выскочка такой тут появился, и таких великих людей, как Решетников, Орешкин, Силуанов, ну, ставит их заявление под сомнение. Но мне очень бы хотелось, чтобы появился какой-то человек, например, вот эти переснопамятные Некрасов, Иноземцев, Алексашенко, которые говорят, что у Путина все хорошо. Которые сказали, Вячеслав, ты не понимаешь, а на самом деле они имеют в виду вот это, вот это, вот это. Я бы почесал репу и сказал, ну, вообще, да, что это я не увидел. Да, есть основания для восстановительного роста, есть даже основания для V-образа. Разного восстановления. Но ни один человек, который защищать готов путинские экономические все эти концепции, не готов к четкому содержательному диалогу, спору. Поэтому мне, знаете, вот хорошо отталкиваться от того, что сопротивляется. А мне никто не сопротивляется, к сожалению. Я бы очень хотел, чтобы кто-то мне посопротивлялся. Потому что мне уже, знаете, оскомину набило говорить очевидные вещи. Я говорю, который год, что они врут, что они рисуют, что ситуация ухудшается, что мы отовсюду вылезают кризисы. И каждый год мы видим, как это все нарастает. Но в 26-м году уже всем понятно, что все в кризисе, что все разваливается у них. Нефтегаз, металлургия, лесная отрасль. Все разваливается. Падение потребительских расходов. Хотя они нарисовали рост в марте 6%. Но все показатели торговли говорят, что идет падение. Сокращение трафика идет во всех торговых сетях. Люди меньше ходят в магазины и дешевле покупают. У них корзинка сокращается по стоимости. И при этом мы видим эту статистику безумную, бравурную. И хотелось бы реально уже в каком-то режиме, вот, может быть, найти каких-то людей. Может, в комментариях кто-нибудь напишет, Вячеслав. А вот этот человек серьезный говорит, что Путин на самом деле имеет в виду вот это, вот это. Решетников имеет в виду вот это, вот это, вот это. Но сколько бы я ни выходил в эфиры, мне никто не пишет ничего содержательного. Противовес того, что я заявляю.
3: Это хорошее предложение. И обратиться в комментарии. Я себе записал это как творческую задачу. Попробуем организовать дебаты. Я только за, обожаю этот формат. Но... Вы заговорили о том, как чувствуют на себя все эти кризисы простые люди. Мы начинали эфир со слов Решетникова о том, как Россия догоняла Соединенные Штаты по душевому доходу. Но недавний индекс счастья государственного ВЦИОМа показывает, что как будто в этой погоне чиновники сбились со следа. Давайте посмотрим короткий материал о том, что портит настроение населению, и вернемся к этому разговору.
10: Индекс счастья россиян по версии ВЦИОМ упал до минимума за 15 лет. Падение началось в декабре 2025 года. С 66% положительных ответов индекс упал до 52%. Социолог Дмитрий Дубровский связывает падение индекса счастья с тем, что у россиян пропало ощущение нормальности, которое Кремлю долгое время удавалось сохранять.
11: Знаки войны, от которых режиму удавалось долгое время россиян, в общем, хранять. За исключением прифронтовых регионов, в общем, по большому счету, ничто людей не будоражит. А теперь будоражит, причем это прежде всего отключение интернета, которое власть устраивает сама. И, соответственно, исчезновение мобильного интернета, вообще блокировки интернета. Вот это то, что нормальности не соответствует. Вот эта нормальность, она, мне кажется, и отражается на этом индексе, который мы называем почему-то индексом счастья.
10: Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров в ноябре 2022 года отмечал, колебания индекса счастья обычно связаны с экономическими аспектами. Большинство россиян ассоциируют счастье с наличием минимально необходимого для жизни дохода.
12: Снова цены взлетели очень высоко с моей средней зарплаты. Купить продукты нелегко, я буду мимо проходить, разбирая все витрины, чтобы по скидке найти и томаты, мандарины.
10: При этом увеличение доходов россиянам ждать не стоит. В январе в Центре макроэкономического анализа и прогнозирования пришли к выводу, что в ближайшие 3 года реальные зарплаты в среднем вырастут на 1%.
13: Хорошо, такой вопрос. А у многих из вас в крайние вот эти сколько там, 4 года выросла зарплата?
10: Растут только цены в магазинах.
14: Фарш бараний на 1000 рублей. Вкусный говядина 1030. Любимый фарш «Глобус» 760 рублей. Из баранины хочу фарш 1000 рублей. Жалко и хочется.
10: Большинство россиян, 82%, ожидает, что в ближайший год цены на продукты питания и услуги ЖКХ будут расти быстрее, чем их доход. Приводит РБК апрельский опрос компании «Платформа» и «Он-Ин».
2: Могу сказать вот по своей маме, которая, ну, если бы не помощь детей, то это просто нищенское существование. Но у нее вся пенсия уходит на оплату. Вот я так думаю, это практически у каждого пенсионера. Если у него нет каких-то накоплений, сбережений, какого-то дохода, то это просто нищебродство.
10: Правительство России планирует поднимать цены на тарифы ЖКХ ежегодно. До конца 2029 года они вырастут почти на 36%. Сильнее всего подорожает электричество. Некоторые россияне не понимают, почему экономические проблемы решаются за счет населения.
15: Кто виноват в том, что экономика пришла в такое состояние? Кто виноват? Ну не люди же, правильно? Мы как работали, так и работаем. Как платили налоги, так и платим налоги. Мы каким боком здесь виноваты? Я считаю, что вот эти деятели, вот эта власть имущие вот эти, должны в этой ситуации сложить полномочия и понести наказание.
10: Экономист Владислав Иноземцев отмечает, что доходы и без того дефицитного федерального бюджета в апреле 2026 года оказались заметно ниже ожиданий.
16: Российская экономика находится в не очень простом положении, я должен сказать, потому что президент Путин и российское правительство в последний год, как минимум, проводят абсолютно иррациональную, на мой взгляд, политику, которая серьезным образом подрывает сами возможности экономического роста. То есть это и высокие процентные ставки, введенные ради борьбы с инфляцией, и совершенно безумный отъем собственности у бизнесменов и, так сказать, передача ее путинским друзьям. Очень жесткое регулирование всего и вся, которое сейчас происходит в экономике, которое мешает, опять-таки, бизнесу.
10: Треть малого бизнеса в России задумывается о закрытии или продаже. Об этом говорят в фонде «Общественное мнение» Высшей школы экономики. Впервые с 2000 года в России уменьшилось число магазинов. На фоне роста цен снижается и покупательная способность.
17: Будучи у истоков, по сути дела, российского ритейла за последние 26 лет, конечно, такого падения я не наблюдал. Есть вызовы, которые базовые. В первую очередь, это, конечно, нехватка денег у населения.
10: По данным подсчетов компании CoreXP, их приводит Коммерсант, после перехода россиян в режим экономии, ритейлеры резко сократили запуск новых магазинов в Москве. Возможно, чтобы оградить граждан от мыслей

0: от налога, который мешает бизнесу?
1: То, что не будут больше налоги повышать, Силуанов обещал после повышения налога на прибыль и дополнительного повышения НДФЛ для самых обеспеченных, было обещано, что никакого больше повышения не будет. Потом случилось повышение НДС, повышение налоговой нагрузки на малый и средний бизнес. Ну, кто хочет верить Силуанову, тот, пожалуйста, в палату номер 6 пройдите. Каждый раз, когда Силуанов говорит, что налогов не будет новых, они, естественно, будут повышаться. В этой связи зря он говорит одновременно, что и вклады мы не отнимем, что это все фейк. Он вместе говорит про то, что налоги не будут повышаться и что вклады не будут отниматься. Лучше бы он по отдельности как-то это говорил, может, во что-то бы еще поверили. Потому что когда он говорит в связке, люди прекрасно понимают, так, он врал, что налоги не будут повышаться, мы увидели, что он врал, значит, он сейчас опять врет, значит, он и про вклады врет. Ну и, соответственно, понятно, что люди умные знают об отсутствии денег, которые люди принесли в банки, эти деньги все выданы в виде кредитов предприятиям, которые никогда их не вернут, поэтому, ну, с этой точки зрения, может, он даже где-то и прав, Силуанов, говоря, что мы не тронем ваши вклады. Знаете, все украдено до нас, трогать уже нечего, как бы намекает Силуанов, поэтому, естественно, вот мы-то и не тронем. В этой связи встает вопрос, а что они могут скрывать за неповышением налогов? То есть понятно, что они увеличивают налоговую нагрузку на экономику, но не повышают как бы ставку, например, да, и здесь у них огромный простор, естественно, всякие вот эти сборы, честный знак, утилизационный сбор, это такие квазиналоги, которые существуют по всей цепочке поставок в российской экономике. Дальше, естественно, это там налог на сверхдоходы, а не на сверхприбыль, они вполне могут вернуться к этому вопросу. Ну и дальше там бесконечное количество всяких инициатив, которые по мелочи разбросаны по экономике, но в целом они увеличивают налоговую нагрузку, которая может впрямую и не повышаться в виде там, ставок НДФЛ или ставок налога на прибыль или ставок НДС. Так что, естественно, увеличение давления будет продолжаться. Мы просто фиксируем, что вранье в одной сфере вызывает сомнения насчет депозитов у людей в другой части. Так что людям, конечно же, стоит задуматься о том, есть ли их деньги в банках, и кто первый будет обращаться за своими накоплениями, тот еще имеет шансы получить, а те, кто последний окажется в очереди, те точно ничего не получат.
0: Но вот говоря о банках, Центр макроэкономического прогнозирования говорит, что в начале 2026 года доля проблемных активов в банковской системе превысила 10%. Решетников докладывает Путину, что некий штаб по неплатежам уже с этой проблемой борется вместе с Федеральной антимонопольной службой. Они собирают жалобы от предпринимателей. А что-то кроме сбора жалоб они могут делать?
1: Во-первых, неплатежи по кредитам и неплатежи между контрагентами в экономике – это разные явления. Если говорить о банковском кризисе, то он действительно, по мнению ЦМАК, начинается с 10%. Но реально проблемных кредитов в разы больше в экономике и в банковской системе. Просто нельзя об этом говорить, иначе все поймут, что король голый и бросятся рушить банковскую систему. Стараются не пугать, пока не провоцировать. Реально я оценю в 20-30% невозвратные кредиты вот на данный момент, которые реструктурируются, меняются на акции заемщиков, ну и так далее. Есть всякий схематоз. Банк России на это закрывает глаза, потому что ему приказали в правительстве и в Кремле не мешать вот этому заметанию мусора под ковер. Так что банковский кризис вовсю, неплатежи в экономике, конечно же, ну, это уже цифра 8-10 триллионов рублей по разным оценкам на конец прошлого года. То есть сколько не проходит денег, задержки, люди не платят, компании не платят друг другу. И этот вал, который будет нарастать. Ну, а комиссия – это естественный ответ власти, которая не способна ничего сделать по существу, создать комиссию, потом подкомиссию. Ну, мы видели, как работает комиссия, например, по оказанию помощи терпящим бедствия предприятиям. Все туда пишут, как как на деревню дедушки. Лесники пишут, металлурги пишут, там, все отрасли, лифтовые компании пишут, производящие лифты, ну и так далее. Я вот в своих обзорах по итогам недели каждый раз говорю о каком-нибудь секторе экономики, который написал в очередной раз в такую комиссию жалобу о том, что их надо спасти, все плохо, спасайте, иначе мы тут все погибнем. И никак не реагирует правительство на эти жалобы, никаких механизмов реально спасти

0: компании, которые тонут, у правительства нет. Естественно, как они могут посодействовать расшивке неплатежей? Ну, давайте представим, завод X должен заводу Y, там, 100 миллионов рублей, и не платит. Правительство пытается наехать. И говорит, завод Y, ты что вообще творишь-то? Он говорит, слушайте, ну мне не платит завод Z. А завод Z не платит завод там, что там?
1: Завод Z, это в смысле вот военное предприятие? Извините.
0: Да, естественно, естественно, потому что они тоже не платят. Поэтому расшивать это бессмысленно, все равно упрется все в то, что будет какой-нибудь завод или ряд предприятий, которым должны деньги из бюджета, задерживают, маленькие авансы присылают, задерживают основной платеж. Об этом все больше и больше мне пишут подписчики, сейчас сообщаю о каких-то предприятиях, даже ВПК, которые получают очень мизерные авансы, а потом, когда просят доплатить, им говорят 27-й год, 30-й год, и как? Вот, когда банковская система выдает кредиты по 20%, как вы можете занять деньги и ждать до 30-го года, пока вам заплатит государство? Естественно, все это порождает цепочку неплатежей. В общем, главный виновник цепочки неплатежей – это государство, которое перестало финансировать свои обязательства в тех объемах, которые ожидали компании, предприятия, понастроившие, значит, цехов, пооткрывавшие линии. И теперь, естественно, они в основе этой пирамиды неплатежей.
1: Вячеслав, у нас полминуты остается, чтобы подвести итог. Эта ситуация, которая до настройки называют власти, на год или годы, на ваш взгляд?
0: Нет, они сейчас просто делают вид, что погорячились с оценкой категорической этого падения, инфляции высокой и так далее. Они просто откатывают информационно, но по сути они ничего изменить не могут. Никаких реальных действий, которые могли бы изменить ситуацию, я не вижу. Если кто-то видит, обязательно сообщайте, будем вместе анализировать.
1: Спасибо большое вам, Вячеслав. Вячеслав Ширяев, экономический обозреватель, помогал для нас анализировать, что происходит с российской экономикой и что же такое донастройка. Делитесь своим мнением в комментариях и увидимся завтра. До свидания.

0: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
1: Говорит радиостанция «Свобода».
2: Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
1: Говорит радио «Свобода».
3: Говорит радио «Свобода».
4: Говорит радио «Свобода».
5: Говорит радио «Свобода».
6: Говорит радио «Свобода».
7: Говорит радио «Свобода».
8: Говорит радио «Свобода».
9: Говорит радио «Свобода».
10: Говорит радио «Свобода».
11: Говорит радио «Свобода».
12: Говорит радио «Свобода».
13: Добрый день, говорит радио «Свобода».
14: Радио «Свобода» всегда вместе с вами.
15: Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Первая часть интервью экономиста Сергея Алексашенко журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову. На четвертый год полномасштабной войны и действующих международных санкций российская экономика замедляется. С начала 2026 года в России повышается налог на добавленную стоимость с 20 до 22%. Некоторые промышленные предприятия сокращают рабочих, а экономические и политические аналитики говорят о возможных изменениях в банковской сфере. По мнению экономиста Сергея Алексашенко, эти шаги российского правительства связаны с тем, чтобы в будущем была возможность и дальше финансировать войну, не сокращая государственные расходы. В большом интервью «Настоящему времени» бывший замминистра финансов России и в прошлом заместитель председателя Центробанка России Сергей Алексашенко рассказал о том, как война влияет на российскую экономику, что будет с инфляцией, почему глава Сбербанка Герман Греф, глава ВТБ Андрей Костин и зампред правительства критикуют действия главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной. Что будет с курсом рубля в 2026 году? Почему предприятия в России сокращают производство и при чем тут ключевая ставка Центробанка? Журналист «Настоящего времени» Алексей Александров попросил ответить на эти вопросы американского и российского экономиста Сергея Алексашенко.
16: Давайте начнем с актуального. СМИ Петербурга пишут, что на Кингисеппском машиностроительном заводе задерживают зарплаты. С лета, известно об этом стало только сейчас, в ответ рабочие грозят массовыми увольнениями, пишет «Деловой Петербург». Этот завод делает, среди прочего, морские беспилотники для Росгвардии и катера для Ространснадзора. К вам у меня такой вопрос. Как такое вообще возможно, что на предприятии ВПК в стране, которая ведет войну, задерживают зарплаты?
17: Я даже не знаю, как вам сказать. Вас что-то удивляет в том, что у людей, которые распоряжаются бюджетными деньгами в России, могут быть свои интересы? Ведь, собственно говоря, Минфин, российский Минфин, отчитался о том, что он там чуть ли не 80% гособоронзаказа профинансировал в январе и феврале, и с него и взятки гладкие. Дальше деньги поступают на счета Министерства обороны, на счета российских госкорпораций, которые выдают заказы, ну, в том числе вот этому Кингисеппскому заводу. Да, на какие-то комплектующие, на какие-то части. Ну, и при нынешних ставках по банковским депозитам вы оставляете, не знаю, там 100 миллионов рублей на один месяц у себя в банке и получаете за это миллион рублей, ну, что называется, с неба упало, да, вот ниоткуда. Ну, всего лишь на... Там на месяц задержали платежи своим поставщикам. Но если вы задержали на 2 месяца, вы получили 2 миллиона рублей. Задержали на 3 месяца, получили 3 миллиона рублей. Ну и так далее. Вот. И поскольку контроля, реального контроля, гражданского контроля, парламентского контроля за расходованием бюджетных денег нет, ну, в общем, это одно из проявлений вот такой вот российской коррупции, которая всепоглощающая, все разъедающая. И несмотря на все усилия, такие демонстративные усилия, режима Владимира Путина, который хочет показать, что он борется с коррупцией, там, ну, не знаю, дня не проходит, да, чтобы мы не прочитали, что какого-то очередного чиновника, генерала, мэра, заместителя министра, директора департамента министерства не поймали, не посадили и так далее. Ну, все понимают, что, да, все под мечом ходим, но, в общем, тебя могут посадить, даже если ты честный абсолютно чиновник, как был бы человек, а статья найдется, говорил товарищ Сталин. Вот, поэтому, честно говоря, я не вижу в этом ничего удивительного. Да, и такое случается. И, в общем, наверное, можно говорить о новом то, что там, год назад этого не было. Да, но опять, знаете, я как экономист всегда ищу некое рациональное объяснение. Год назад там еще не все поняли, что можно на банковских депозитах хорошо зарабатывать. Ну, или деньги там, в бюджете 2024 года пришли в январе 2024 года. Еще не все сообразили, что банковские ставки очень высокие. Вот. А сейчас уже все стало понятно, схема отработанная. Ну, зарабатывать надо.
16: Почему я обратил внимание на эту новость и почему вас об этом спросил? Дело в том, что она не первая уже в ряду новостей о вот сокращениях производства на предприятиях, простоях предприятий. В Нижнем Тагиле на Уралвагонзаводе объявили о сокращении части сотрудников. Там это объясняют оптимизацией административно-управленческих расходов. Уралвагонзавод – это вообще предприятие, которое выпускает танки для войны против Украины. Там ранее ввели сокращенную рабочую неделю, как заявлялось из-за падения спроса на гражданскую продукцию. И четырехдневку вводили на ГАЗе, на КамАЗе, на АвтоВАЗе. Где-то отменили, где-то нет. Ну, вот интересно, что прямо говорили, в частности, например, на ГАЗе поясняли, что высокая ключевая ставка ЦБ и ограниченная доступность кредитов вынуждают сокращать производство. Можете объяснить эту логику?
17: Ну, конечно, могу. Ну, давайте начнем с того, что на Кингисеппском заводе я не слышал, чтобы там сократили производство или чтобы там сократили рабочую неделю. Там не платят зарплаты, это другой разговор. Да, но, насколько я понимаю, все, что нужно для войны, завод продолжает выпускать. То же самое и в отношении Уралвагонзавода. Помимо того, что он выпускает танки или ремонтирует танки, он еще выпускает трамваи. Но спрос на которые упал, потому что экономика стагнирует, доходов у региональных бюджетов становится не больше. Денег из налогов, которые должны идти в региональные бюджеты, налог на прибыль и подоходный налог забирает все большую и большую часть себе. Ну и, соответственно, когда бюджеты сталкиваются с проблемой дефицита денег, первое, что они сокращают, это инвестиционные программы. В этом отношении там, покупка новых трамваев, вагонов трамваев, это, в общем, и есть те самые инвестиции, которые региональный бюджет сокращает. Поэтому это вообще никак не связано с войной. Гораздо интереснее или гораздо проще, я не знаю, как с вашей стороны, это ситуация в секторе производства автомобилей. И ГАЗ, и АвтоВАЗ, и ну, в какой-то мере КамАЗ. Мы понимаем просто, что потребители разные. Да? АвтоВАЗ – это больше ориентация на население. ГАЗ – это малый бизнес. А КамАЗ – это такой уже более крупный бизнес или индивидуальные перевозчики больших грузов. По российской практике от 70 до 80% новых автомобилей российского производства покупается в кредит, да, или сдаются в программу лизинга. А ставки по кредиту и по лизингу, они привязаны к ставке Центрального банка, которая, ну, в общем, до сих пор сохраняется на очень высоком уровне. Там сейчас она 16,5%. Но достаточно вспомнить, что там 3 месяца назад она была 21%. Ну, и там сверху нужно набросить маржу, которую хотят банки сверх этого заработать. И получается там, не знаю, 23-25%. И ставка становится запредельно высокой, запредельно дорогой. И там ни люди, ни малый, ни средний, ни крупный бизнес, никто не готов покупать. Они понимают, что сегодня заработать такие деньги, отбить просто банковские проценты невозможно. И уж лучше я буду ездить на старой машине, буду тратить деньги на ремонт, но точно совершенно не возьму новую, потому что она меня разорит.
15: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Экономист Сергей Алексашенко отвечает на вопросы Алексея Александрова, журналиста «Настоящего времени».
16: А ключевая ставка, вот, которая, собственно, является причиной этого, на что ссылаются и заводы, и то, о чем вы говорите, она высокая из-за войны?
17: Ну да, из-за войны. Давайте так, если искать эффект бабочки, то давайте мы вспомним, вернемся куда-нибудь, не знаю, там 2018 год. И в тот момент ну, в России инфляция была исторически самой низкой. Она была, навскидку, где-то между 2,5-3% в год, что с точки зрения российской экономики ну, действительно было таким выдающимся достижением. Тем более, что Центральный банк считал в тот момент, что нормальная инфляция в России должна составлять 4%. Вот то есть, что называется, даже еще ниже вот этого цели, таргета Центрального банка. Потом случился ковидный кризис, который сильно разбалансировал и спрос, и предложение. Была кратковременная вспышка инфляции, которую ну, к концу 2021 года практически удалось погасить. После чего случилась война. Случилась война, случилась девальвация рубля, случился обвал импорта, случилось падение, резкое падение спроса населения, которое, в общем, как это, ну, пришла война, и, в общем, деньги надо прекратить тратить. Ну, собственно говоря, тратить особо некуда, потому что магазины закрылись. И как только ситуация вроде опять более или менее успокоилась, устаканилась, и жизнь стала нормализовываться, в этот момент, это середина 22-го года, Путин принимает решение, что война будет продолжаться, и из-за там, специальной военной операции она переходит в такую полномасштабную затяжную войну, которая длится уже почти 4 года. И, соответственно, вторая половина 22-го года, 23-й год, это такое интенсивное использование финансовых ресурсов государства, накопленных, это и кубышка, Фонд национального благосостояния, и там девальвационные доходы Минфина. В общем, они направляются на финансирование войны. В результате пушки производятся, а масло не производится. Более того, там часть рабочей силы, работников из тех, кто производит масло, ну, в широком смысле слова, да, не обязательно сливочное масло, это может быть там, не знаю, и те же самые легковые автомобили, и, не знаю, мебель, и посуда, и, в общем, электроника какая-то, ну, в общем, все что угодно. Люди из гражданских секторов, кто-то из них уехал за границу, испугавшись мобилизации, кто-то ушел на фронт, там, либо по мобилизации, либо за деньгами, за длинным рублем. Ну, и, в общем, как-то стало понятно, что вот в экономике идет перекачка денег из гражданского сектора в военный. То есть, вот налоги или там богатство, в широком смысле слова, доходы, которые формируются в гражданском секторе экономики, они уходят на войну, и значительная часть там материализуется в пушках, снарядах, танках, ракетах, самолетах, которые идут на фронт и там уничтожаются. Ну, это такая бессмысленная трата ресурсов, но за все это платятся зарплаты, на всем этом кто-то зарабатывает прибыль, и с этими деньгами приходит в магазин и говорит, а где товары? Угу. И все свелось к тому, в 2024 году инфляция снова резко пошла вверх. Она разогналась там в текущем режиме, уже была близка к 15%. Там, по-моему, 12,5-13% была что-то такая инфляция. Вот. И тут стало понятно в Кремле, ну, опять не надо делать вид, что там сидят экономические дебилы в правительстве Путина, что они ничего не понимают. Там да, вполне квалифицированные люди. Они хорошо умеют оценивать ситуацию, понимать, что происходит. И они смогли объяснить Путину, что если мы сейчас не возьмем инфляцию под контроль, то экономика России начнет, ее начнет разрывать. Да, потому что инфляция – это признак неравновесия в экономике, признак разбалансированности в экономике. И если вы вовремя не останавливаете этот процесс, то инфляция выходит из-под контроля и начинает все рушить. Вот. И опять Путин, он, в общем, тоже, у него память длинная. Да, там можно по-разному оценивать его экономические способности, его экономические знания, хоть он и является там, кандидатом экономических наук. Вот. Но он помнит кризис 98-го года, он помнит, что такое высокая инфляция, он помнит, что такой большой бюджетный дефицит, дефолт. Он всего это боится и, конечно, не хочет повторить. И там в конце 24-го года он дал добро Центральному банку на то, чтобы вот тот предпринял все необходимые меры для того, чтобы подавить инфляцию. Ну, даже в середине 2024 года Центральный банк начал повышать, резко повышать процентную ставку, ту самую ключевую ставку, и довел ее до 21%. Ну, и мы видим, да, что, по крайней мере, ускорение инфляции, разгон инфляции, он прекращен. Если в прошлом году, по данным Росстата, инфляция была 9,5%, то в этом она ожидается где-то, там, не знаю, 7-7,5%. Да? Ну, то есть, в общем, надо сказать, что вот это задание Путина или те рекомендации, которые министры-экономисты дали Путину, что давайте все-таки проводить более сдержанную политику, он к ним прислушался и определенный успех достигнут. Ну, собственно, извините, вот такой длинный получился рассказ. Да, действительно, то есть, сводя все, там, повторяя ответ на ваш вопрос, да, причиной высокой ключевой ставки является война.
16: Дело в том, что намеки о том, что не мешало бы ключевую ставку снизить, уже совершенно прямые намеки Набиуллины делают. Ну, буквально публичные политики, это глава Сбербанка, Греф, глава ВТБ Андрей Костин и, собственно, Мантуров, первый вице-премьер Денис Мантуров об этом говорил. Греф озвучивал, что ключевая ставка для оживления экономики должна быть на уровне 12%. Ну, собственно, две недели назад ЦБ опустил ее только до 16,5%. Опять же, могли бы вы объяснить, почему желания Грефа такие и почему Набиуллина эти желания, ну, кажется, не слышит?
17: Набиуллина слышит, но она же принимает решение, не Греф. И она отвечает за последствия. И надо сказать, что Эльвира Набиуллина, если там, опять, с моей точки зрения, я не знаю, как там у Путина в голове, но с моей точки зрения, среди нынешних министров-экономистов, которые есть вокруг Путина, у нее самый высокий кредит доверия. То есть она наиболее доверенное лицо среди экономистов в окружении Путина. Он ей верит, он ей доверяет. И в этом отношении она отвечает перед ним. Да, она ему пообещала, что инфляцию в России подавит и будет ее сдерживать. Она его предупреждала о том, что это приведет к тому, что экономический рост замедлится. И обратите внимание, что где-то в середине этого года Путин стал говорить о том, что у нас замедление экономики, но оно плановое, плановое охлаждение, мы все это запланировали, мы все это делаем специально. Да, ну, то есть, это вот все те месседжи, которые ему принесли, которые ему Набиуллина говорила. То есть, о том, что экономика будет замедляться, ну, опять Путин, не знаю, может быть, он не сразу это услышал, до него не сразу это дошло. Он не очень хорошо понимал, там, с какой скоростью, до каких масштабов, что там вся гражданская промышленность будет в минусе, как выясняется. Но, тем не менее, для него сегодня экономическим приоритетом является подавление инфляции, удержание инфляции под контролем. Потому что пока он, знаете как, ну, он же там не экономический аналитик, не экономический эксперт. Он не может там писать экономические отчеты или тратить время там, на 25 страниц, да, анализируя все там, плюсы и минусы, все, что, все процессы, которые происходят в российской экономике. Для него ключевым вопросом устойчивости и неустойчивости политики является первое. Инфляция выходит из-под контроля, не выходит. Второе. Деньги в бюджете на войну есть или нет? Соответственно, Набиуллина ему докладывает, что Владимир Владимирович, смотрите, инфляция идет вниз. Это означает, что наша политика работает. Она работает чуть медленнее, чем мы хотели. Она работает не совсем последовательно, потому что инфляционные настроения, ожидания населения и бизнеса не снижаются. Там бюджет тратит больше денег, чем он хотел, и это инфляцию ускоряет. Там зарплаты растут. Она пропускает, да, что зарплаты растут из-за того, что люди уходят на фронт, и, собственно, рабочей силы становится меньше. Вот, и это разгоняет инфляцию. Поэтому мы должны держать высокую процентную ставку. Вот разницу между ключевой ставкой и текущей инфляцией на достаточно высоком уровне, чтобы закрепить победу над инфляцией. Ну, вот такая логика, логика Набиуллиной. И поскольку она является председателем Центрального банка, то, вообще-то говоря, за темпы экономического роста она не отвечает. Да, за темпы экономического роста отвечает министр экономики, за темпы экономического роста отвечает министр финансов, который может перераспределять финансовые ресурсы, поддерживая те или иные сектора, там, меняет налоги в ту или иную сторону. Вот, поэтому Набиуллина отвечает за то, чтобы инфляция была снижена, да, для того, чтобы ее подавить, и чтобы точно она совершенно не росла. И она эту свою задачу решает. С точки зрения Греф, у него интересы совершенно другие. Он является руководителем Сбербанка. Сбербанк, ну, как понятно, из названия следует, да, что это банк, который зарабатывает на том, что выдает кредиты. Ну, соответственно, если ставка высокая, то спрос на кредиты падает. И это означает, что там, найти заемщиков Сбербанку сложнее, заработать доходы Сбербанку сложнее. Ну и, естественно, его как руководителя банка это не устраивает. Поэтому он говорит, мне как руководителю банка выгодно, если ставка будет снижаться. Что правда. Что правда, да, потому что он сразу же, первое, что он делает, он снижает ставку по депозитам, и, соответственно, населению платит меньше за те деньги, которые у него, да, а ставки по кредитам снижаются медленно. На этом он зарабатывает очень хорошо. То же самое могут сказать вам и руководитель, ну, тех самых автомобильных заводов, про которые мы с вами говорили, да, и, возможно, там многих других секторов, да, те же самые аграрии, у которых очень много техники, они берут в лизинг, и они тоже должны платить все эти лизинговые платежи. Просто у каждого своя роль в этой экономической игре, и у каждого есть свои интересы. Но опять, подводя итог этому затянувшемуся ответу, с точки зрения Путина сегодня ключевая экономическая проблема – это подавление инфляции, снижение инфляции, удержание ее под контролем. Поэтому то, что советует делать Набиуллина, для него гораздо важнее, чем то, чего требует Греф, Костин и дальше по списку.
16: Получается, что действительно вот прямо сейчас в моменте Набиуллина просто влиятельнее, чем все остальные.
17: Чем все остальные вместе взятые. Да, точно. По этому вопросу. Конкретно по этому вопросу.
15: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Экономист Сергей Алексашенко отвечает на вопросы Алексея Александрова, журналиста «Настоящего времени».
16: Я Давайте вот на мгновение вернемся к простоям производства. Тут Минтруд выкатил интересные данные, что как раз в гражданском секторе, судя по всему, 254 тысячи россиян отправлены в простой, как раз из-за всех проблем в экономике, хотя в начале года в простой были 98 тысяч человек. Собственно, это так называемая скрытая безработица. Давайте попробуем спрогнозировать, в каких еще отраслях можно сейчас увидеть продолжение тех же тенденций в будущем. Кто начнет сокращать производство в следующем? Не знаю, строительство?
17: Ну, строительство уже давно сокращает объемы работ, да, уже с середины 2024 года, как только программы льготной ипотеки закончились. Строительство влечет за собой промышленность строительных материалов. Да, если мы смотрим сводки Росстата, то там все, что касается производства бетона, цемента, стекла, дверных коробок, не знаю, оконных проемов, там, облицовочных плиток, все это идет в минус. Но вообще говоря, знаете, вот проще на ваш вопрос ответить все. Да, вот вся сфера материального производства, промышленность, сельское хозяйство, они все в минусе. Если мы смотрим на данные Росстата, то из 29 позиций, из 29 таких подсекторов в российской промышленности, там в 24 идет спад, да, по сравнению с прошлым годом. А те сектора, в которых спад не идет, это то, что связано с военным производством. Да, ну и плюс еще там производство табака, какой-то такой текстильных табак, текстильные изделия, фармацевтика. Ну и, соответственно, то, где прячутся военные товары, это прочие транспортные средства и там готовые металлические изделия, электроника. Вот, собственно говоря, все, да, это растет, потому что это растет на продолжающихся военных заказах. Вся остальная промышленность, она в минусе. И дальше все это зависит от, как сказать, от накопленных финансовых резервов у каждого отдельно взятого предприятия. Если они есть, то там директор может позволить себе там не увольнять работников и при сокращающихся объемах производства платить им, там, скажем, знаете, ребят, давайте, вот я вас ни у кого не увольняю, но за это вы соглашаетесь с тем, что я вам не плачу премии, да, плачу только зарплаты. Но если мы смотрим, опять-таки, на сводки Росстата, на статистику Росстата, то средняя зарплата растет. Поэтому говорить о том, что вот ситуация какая-то, ну, уж совсем катастрофическая, что вот эти вот там, получается, 150 тысяч человек, которые дополнительно отправлены в неоплачиваемые отпуска или в, там, в полуоплачиваемые отпуска, ну, в общем, это не те масштабы про экономических проблем, которые сильно влияют на всю российскую экономику.
16: В 2026 году эти масштабы изменятся?
17: Ну, я думаю, что да. Я думаю, что ситуация в 2026 году будет последовательно ухудшаться. Ровно потому, что если мы верим на слово тому, что говорит Центральный банк, то, что говорит председатель Эльвира Набиуллина, то Центральный банк намерен, ну, достаточно долго держать свою ключевую ставку сильно выше уровня инфляции. Но это означает, что, вообще говоря, там те самые условные 12%, про которые мечтает Герман Греф, ну, дай бог, если они будут где-то во втором полугодии 2026 года достигнуты. Но не нужно думать, что вот как только 12% Центральный банк установит ключевую ставку, то тут же начнется экономическое процветание, бум, там, и все начнет пышно расцветать, пышно расти, дымиться и кипеть. Просто, знаете, как экономика – это существо такое сильно инерционное, экономика и страны, экономика там, каждого конкретно взятого предприятия. Ну, и как только у вас там стали кредиты более доступными, вы начинаете думать, окей, если я это произведу, у меня потребители это купят, и у вас начинается такой длинный-длинный переговорный процесс. Потребители, вы там как это, готовы это дело покупать, если начну производить? Ну, говорят, готовы. Да, там они со своими банкирами тоже пообщались. Потом вы идете к своим поставщикам и спрашиваете, а вы можете увеличить количество там комплектующих, запчастей, деталей для меня? Они пошли к своим банкирам. То есть, процесс как бы выхода экономики из состояния медленного сползания вниз, да, когда я говорю, что вот ситуация будет хуже, не означает, что там, не знаю, какой-то стремительный обвал. В экономике очень редко бывает что-то такое стремительное и резкое. Вот. Но он будет тоже медленным, он тоже займет длительное время, и там опять вот в этом гипотетическом сценарии, ну, там, предположим, 1 сентября 2026 года Центральный банк установит ставку 12%, но я думаю, что вот такой промышленный спад в промышленности, он будет продолжаться до конца года, и только потом, там, через 3-4 месяца можно ожидать каких-то признаков улучшения ситуации.
16: Да, по этому вопросу ваша позиция понятна. У меня к вам, Сергей, остается еще один последний вопрос о курсе валют. Очень важный вопрос для многих россиян. В минувшем 2025 году рубль укреплялся и к евро, и к доллару. Доллар еще падал сам по себе. Какой у вас прогноз на 2026 год по поводу рубля и доллара?
17: Хороший вопрос. Если бы я знал на него ответ, я бы, наверное, стал бы очень богатым человеком. Немерено обогатился. А укрепление рубля в 2025 году, оно стало большой неожиданностью для всех. И для Центрального банка, и для Минфина, и для участников финансового рынка, и для экспортеров, и для импортеров. Потому что ничто на это не указывало. И более того, логика событий, та экономическая информация, которая имелась, там логика экономического процесса, говорили о том, что, в общем, рубль должен потихонечку слабеть. Потому что инфляция в России выше, чем в Америке. Да, там, у России постоянные проблемы, ограничения с платежами, экспортные доходы падают. Но жизнь как-то повернулась неожиданной стороной. И там долгое время, там несколько месяцев, Центральный банк пытался объяснить этот процесс. Надо сказать, что у него это получалось плохо. Никакой ясности не наступало. Кроме того, что статистика платежного баланса, то есть та, которая показывает потоки валюты в Россию из России, она потеряла связь с действительностью. Вот. И в России начались какие-то новые процессы, явления, которые нам до конца непонятны. Потому что вот в теории и там, в практике других стран, если национальная валюта укрепляется, ну, смотрите, в конце ноября прошлого года, год назад, доллар стоил в России 110 рублей. Да, сейчас он стоит там 80 рублей уже последние, не знаю, там 5 месяцев. Вот это укрепление рубля составило 40%. А в принципе, в нормальной экономике это должно привести к очень быстрому росту импорта. Ну, потому что импортные товары стали заметно дешевле. Ну, то есть, они резко подешевели по отношению с российскими товарами. А в России никакого роста импорта не наблюдается. Ну, просто не наблюдается. Он там, более того, он там потихоньку-потихоньку снижается, да, если верить там, данным Центрального банка и данным таможенной статистики. Вот. Поэтому вот, когда российская экономика живет по непонятным принципам, правилам, и мы не очень хорошо понимаем логику действий Минфина, правительства, да, которое может отток капитала из России то разрешить, то закрыть краниками, да, то говорит, дайте мне прогноз по курсу рубля, ну, это вот такое-то издевательство над экспертами. Я могу вам сказать следующее, да, что я считаю, что рубль должен ослабевать, доллар должен укрепляться, но я не могу вам гарантировать, что это произойдет там, в 2026 году, с какой скоростью. Да? Я понимаю, что там, в перспективе следующих лет судьба рубля становится дешевле. Да? Но с какой скоростью, в какой момент времени это случится, я, конечно, сказать не могу.

0: Американский и российский экономист Сергей Алексашенко в первой части интервью журналисту «Настоящего времени» Алексею Александрову отвечал на вопросы о состоянии российской экономики, о влиянии санкций на экономические показатели России, падении газовых доходов и банковских вкладах вы вскоре услышите в нашем эфире. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на Радио Свобода можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
1: Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
2: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
1: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей XX века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования «рассказами о непростых людях».
3: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос, есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным. И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
1: Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода. Заходите, почитать и послушать. Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Сегодня два рассказа Варлама Шаламова. Эфир 1 сентября 1967 года.
4: Сегодня мы предлагаем вниманию наших слушателей два небольших рассказа, принадлежащих перу Варлаама Тихоновича Шаламова. Человека, который около 20 лет, то есть значительную часть своей жизни, провел в советских концлагерях. Начинаем с короткого рассказа, который автор озаглавил «Заклинатель змей».
5: Конец работы – это вовсе не конец работы. После гудка надо еще собрать инструмент, отнести его в кладовую, сдать, построиться, пройти 2 из 10 ежедневных перекличек под матерную брань конвоя, под безжалостные крики и оскорбления своих же товарищей. Надо еще пройти перекличку, построиться и отправиться за 5 километров в лес за дровами. Ближний лес давно уже вырублен и сожжен. А как доставляются тяжелые бревна, которые не под силу взять даже 2 людям, никто не знает. Автомашины за дровами никогда не посылаются, а лошади все стоят на конюшне по болезни. Лошадь ведь слабеет гораздо скорее, чем человек. Лошадь не выносит и месяца такой зимней здешней жизни в холодном помещении с многочасовой тяжелой работой на морозе. А человек живет. Может быть, он живет надеждами, но ведь никаких надежд у него нет. О всем таком и думал Платонов, стоя у входных ворот с бревном на плече, ожидая новой переклички. Когда глаза привыкли к темноте, Платонов увидел, что вовсе не все ходили на работу. В дальнем углу, на верхних нарах, притащив к себе единственную лампу, бензиновую коптилку без стекла, сидело человек 7 вокруг двоих, которые, скрестив по-турецки ноги и положив между собой засаленную подушку, играли в карты. Платонов присел на край нары. Ломило плечи, колени, мускулы дрожали. Платонова только утром привезли сюда, на Джанхар, и работал он первый день. Свободных мест на нарах не было. «Вот все разойдутся», — подумал Платонов, — «и я лягу». Он задремал. Игра вверху кончилась. Черноволосый человек с усиками и большим ногтем на левом мизинце перевалился к краю нар. «А ну-ка, позови этого самого Ивана Ивановича», — сказал он. Толчок в спину разбудил Платонова. «Ты! Тебя зовут!» «Ну где он, этот Иван Иванович?» — закричал голос верхних нар. «Я не Иван Иванович», — сказал Платонов, щурясь. «Да не идет, Федечка». «Как не идет?» Платонова вытолкали к свету. «Ты думаешь жить?» — спросил его негромко Федя, вращая мизинец перед глазами Платонова. «Думаю», — ответил Платонов. Сильный удар кулаком в лицо сбил его с ног. Платонов поднялся и вытер кровь рукавом. «Так отвечать нельзя», — ласково объяснил Федя. «Вас, Иван Иванович, в институте разве так учили отвечать?» Платонов молчал. «Иди, тварь!» — поговорил Федя. «Иди и ложись к параше, там твое место будет. А будешь кричать — удавим!» Это не было пустой угрозой. Уже дважды на глазах Платонова душили полотенцами людей по каким-то своим воровским счетам. Платонов лег на вонючие доски. «Скука, братцы!» — сказал Федя, зевая. «Хоть бы пятки кто почесал, что ли?» «Федя! А, Федя, а этот новый-то, а? Не хочешь попробовать?»
6: «Ну его!» — сказал Федя. «Разве такие могут чесать? А, впрочем, подыми-ка его!»
5: Платонова вывели к свету.
6: «Эй, ты, Иван Иванович, заправь-ка лампу!» — распорядился Федя. «А ночью будешь в печку дрова подкладывать, а утром парашу на улицу. Дневальный покажет, куда выливать».
5: Платонов покорно молчал.
6: «За это, — объяснил Федя, — ты получишь мисочку супчику. Я ведь все равно юшки-то не ем. А теперь иди, спи».
5: Платонов лег на старое место.
6: «Эх, скука! Ночи длинные, — протянул Федя. — Хоть бы роман кто-нибудь тиснул. Вот у меня на косом.
7: Федя, а Федя, а этот новый-то, а? Не хочешь попробовать?»
6: «И то, — оживился Федя, — подними-ка его».
5: Платонова подняли.
6: «Слушай, — сказал Федя, улыбаясь почти заискивающе, — я тут погорячился немного».
5: «Ничего», — сказал Платонов сквозь зубы.
6: «Слушай, а роман ты можешь тискать?»
5: По лицу Платонова что-то мелькнуло.
6: «Еще бы он не мог. Вся камера следственной тюрьмы заслушивалась графом Дракулой в его пересказе. Но там были люди, а здесь... Но голод, холод, побои...»
5: Федя, напряженно улыбаясь, ждал ответа.
6: «Могу!» — выговорил Платонов. И в первый раз за этот трудный день улыбнулся. «Могу тиснуть!» «Ах ты, милый мой!» Федя развеселился. «Иди, лезь сюда, на тебе хлебушка, получше завтра покушаешь. Садись сюда, на одеяло, закуривай».
5: Платонов
7: не куривший неделю, с необычайным наслаждением закурил махорочный окурок. «А как тебя звать-то?»
8: «Андрей», — сказал Платонов.
7: «Так вот, Андрей, значит, что-нибудь подлинней, позабористей, вроде графа Монте-Кристо. О трактирах не надо».
8: «Откровенное, может быть», — предложил Платонов.
7: «Это о Жан-Вальжане? Это мне на косом тискали. Тогда клуб червонных валетов или вампира? Вот-вот-вот-вот-вот. Давай, валетов! Тише вы, твари!» — закричал Федя.
8: Платонов откашлялся.
7: «В городе Санкт-Петербурге в 1893 году совершено было одно таинственное преступление».
8: Уже рассветало, когда Платонов окончательно обессилел.
7: «На этом кончается первая часть», — сказал он.
9: «Ну, здорово», — проговорил Федя.
7: «Как он ее! Ложись здесь, с нами. Спать-то много не придется. Рассвет, на работе поспишь. Набирайся сил к вечеру».
8: Платонов заснул. Выводили на работу. Высокий деревенский парень, проспавший вчерашних червонных валетов, злобно толкнул Платонова в дверях.
7: «Ты, гадина, ходи да поглядывай!»
8: Ему тотчас же зашептали что-то на ухо. Строились в ряды, когда высокий парень подошел к Платонову.
7: «Ты, Федя-то, не говори, что я тебя ударил. Я, брат, не знал, что ты романист».
8: «Не скажу», — ответил Платонов.

0: Второй рассказ, который вы сейчас услышите, Шаламов озаглавил «На представку». И начинается он совершенно по-пушкински.
1: Играли в карты у Канагона Наумова. Дежурный надзиратель никогда не заглядывал в барак Канагонов, считая свою главную службу в наблюдении за осужденными по 58-й. Лошадей же, как правило, контрреволюционерам не доверяли. Словом, у Канагонов было всего безопаснее, и каждую ночь там собирались блатные для игры в карты. В углу барака, на нижних нарах, были разосланы разноцветные ватные одеяла. К угловому столбу была прикручена проволокой горящая колымка, самодельная лампочка на бензинном паре. В крышку консервной банки впаивались 3-4 открытых медных трубки. Вот и все приспособление. На крышку клали горячий уголь, бензин согревался, пар поднимался по трубкам, и зажженной спичкой бензинный газ горел. На одеялах лежала грязная пуховая подушка. И по обеим сторонам ее, поджав по-турецки ноги, сидели игроки. На подушке лежала новенькая колода карт. Это были не обыкновенные карты, а тюремная самодельная колода, изготовляемая мастерами сих дел со скоростью необычайной. Тут нужна была только бумага, кусок хлеба, чтобы его изживать и протереть сквозь тряпку для получения крахмала, склеивать листы, огрызок химического карандаша и нож для вырезывания и трафаретов мастей, и самих карт. Сегодняшние карты были только что вырезаны из Виктора Гюго. Книжку кто-то забыл вчера в конторе. Бумага плотная, толстая, листков не пришлось склеивать. Новенькая колода лежала на подушке, и один из игроков похлопывал по ней грязной рукой с тонкими белыми нерабочими пальцами. Ноготь мизинца был сверхъестественной длины, тоже блатарский шик. Левой рукой хозяин ногтя перебирал липкие и грязные светлые волосы. Низкий, без единой морщинки лоб, желтые кустики бровей, ротик бантиком — все придавало его физиономии важное качество внешности вора — незаметность. Лицо такое, что запомнить нельзя. Поглядел на него и забыл. Потерял все черты, не узнал при встрече. Это был Севочка, знаменитый знаток терца, стоса и буры, трех классических карточных игр. Вдохновенный истолкователь тысячи правил, строгое соблюдение которых требовалось в игре. Про Севочку говорили, что он превосходно исполняет, то есть показывает ловкость шулера. Он и был шулер, конечно. Честная воровская игра – это и есть игра на обман. Следи и уличай партнера. Это твое право. Умей обмануть сам, умей оспорить сомнительный выигрыш. Играли всегда двое. Один на один. Никто из мастеров не унижал себя участием в групповых играх, вроде очка. Партнером Севочки был сам Наумов, бригадир Канагонов. Наумов – черноволосый малый, с таким страдальческим выражением черных, глубоко запавших глаз, что не знаю я, что Наумов железнодорожный вор с Кубани, я принял бы его за какого-нибудь странника-монаха или сектанта, что вот уже десятки лет встречается в наших лагерях. Это впечатление увеличивалось при виде Гайтана с соловянным крестиком, висевшим на шее Наумова. Ворот рубахи его был расстегнут. И крестик этот отнюдь не был кощунственной шуткой. В то время все блатные носили на шее алюминиевые крестики. Это было как бы опознавательным знаком, вроде татуировки. В 20-е годы блатные носили технические фуражки. Еще ранее – капитанки. В 40-е зимой носили они кубанки, подвертывали голенище валенок, а на шее – крест. Крест обычно был гладким, но если случались художники, их заставляли иглой расписывать по кресту узоры на любые темы – сердце, карты, обнаженные женщины. Наумовский крест был гладким. Он висел на темной обнаженной груди Наумова. Мешал прочитать синюю наколку, татуировку, цитату из Есенина, единственного поэта, признанного преступным миром. Как мало пройдено дорог, как много сделано ошибок. «Что ты играешь?» — процедил сквозь зубы Севочка с бесконечным презрением. Это тоже считалось хорошим тоном для начала игры. «Вот тряпки! Лепеху эту!» И Наумов похлопал себя по плечам. «В 500 играю!» — оценил костюм Севочка. В ответ раздалась громкая многоэтажная ругань, которая должна была убедить противников в гораздо большей стоимости вещи. Окружающие игроков зрители терпеливо ждали конца этой традиционной увертюры. Севочка не оставался в долгу. Он ругался еще язвительнее, сбивая цену. Наконец, костюм был оценен в 1000. Со своей стороны Севочка играл несколько поношенных джемперов. После того, как джемперы были оценены и брошены тут же на одеяло, Севочка стасовал карты. «Я, Игорь Кунов, бывший инженер-текстильщик, пилили для наумовского барака дрова. Это была ночная работа после своего рабочего забойного дня. Надо было напилить и наколоть дров на сутки. Мы забирались к канагонам сразу после ужина. Здесь было теплее, чем в нашем бараке. После работы наумовский дневальный наливал в наши котелки холодную юшку, остатки от единственного и постоянного блюда, и давал нам по куску хлеба. Мы ели в полной темноте. Барачные бензинки освещали карточное поле, но сейчас мы смотрели на игру Севочки и Наумова. Наумов проиграл лепеху. Брюки и пиджак лежали около Севочки на одеяле. Игралась подушка. Ноготь Севочки вычеркивал в воздухе замысловатые узоры. Карты то исчезали в его ладони, то появлялись снова. Наумов был в нательной рубахе. Сатиновая косоворотка ушла вслед за брюками. Услужливые руки накинули ему на плечи телогрейку, но резким движением плеч он сбросил ее на пол. Внезапно все затихло. Севочка неторопливо почесывал подушку своим ногтем. «Одеяло играю», — хрипло сказал Наумов. 200, — безразлично ответил Севочка. 1000, сука!» — закричал Наумов. «За что? Это не вещь. Это локш, дрянь!» — выговорил Севочка. «Только для тебя и играю за 300». Игра продолжалась. По правилам, она и не может быть окончена, пока партнер еще может чем-нибудь отвечать. «Валенки играю!» «Не играю валенки!» — твердо сказал Севочка. «Не играю казенных тряпок!» В стоимости нескольких рублей был проигран какой-то украинский рушник с петухами, какой-то портсигар с вытесненным профилем Гоголя. Все уходило к Севочке. Сквозь темную кожу щек Наумова проступил густой румянец. «На представку!» — заискивающе сказал он. «Очень нужно!» — живо ответил Севочка и протянул назад руку. В его руку тотчас же была вложена зажженная махорочная папироса. Севочка глубоко затянулся и закашлялся. «Что мне твоя представка? Этапов новых нет. Где возьмешь? У конвоя, что ли?» Согласие играть на представку, то есть в долг, по закону было необязательным. Но Севочка не хотел обижать Наумова, лишить его последнего шанса на отыгрыш. «В сотни», — сказал он медленно, — «даю час представки». «Давай карту!» Наумов поправил крестик и сел. Он отыграл одеяло, подушку, брюки и вновь проиграл все снова. «Чефирку бы подварить!» — сказал Севочка, укладывая выигранные вещи в большой фанерный чемодан. «Я подожду. Заварите, ребята!» — сказал Наумов. Речь шла об удивительном северном напитке — крепком чае, когда на небольшую кружку заваривается 50 и больше граммов чаю. Напиток крайне горек. Пьют его глотками и закусывают соленой рыбой. Он снимает сон, и потому в почете у блатных и у северных шоферов в дальних рейсах. Севочка отхлебнул глоток чефиря из поданной ему кружки. Тяжелый черный взгляд Наумова обводил окружающих. Волосы спутались на его голове. Взгляд дошел до меня и остановился. Какая-то мысль сверкнула в его лице. «Ну-ка, выйди!» Я вышел на свет. «Снимайте лагрейку!» Было уже ясно, в чем дело. И все с интересом следили. Под телогрейкой у меня было только казенное нательное белье. Гимнастерку выдали года два назад, и она давно уже истлела. Я оделся. «Выходи ты!» — сказал Наумов, показывая пальцем на Горкунова. Горкунов снял телогрейку. Лицо его побелело. Под грязной нательной рубахой был одет шерстяной свитер. Это была последняя передача от жены перед отправкой в дальнюю дорогу. И я знал, как берег его Горкунов, стирая его в бане, суша на себе, ни на минуту не выпуская из своих рук. Фуфайку украли бы сейчас же. «А ну-ка, снимай!» — сказал Наумов. Севочка одобрительно помахивала пальцем. Шерстяные вещи ценились. «Не сниму», — сказал Горкунов хрипло. «Только с кожей». На него кинулись, сбили с ног. «Он кусается!» — крикнул кто-то. С пола медленно поднялся Горкунов, вытирая рукавом кровь с лица. И сейчас же Сашка, дневальный Наумова, тот самый Сашка, который час назад наливал нам супчику за пилку дров, чуть присел и выдернул что-то из-за голенища валенка. Потом он протянул руку Горкунову. И Горкунов всхлипнул и стал валиться на бок. «Не могли, что ли, без этого?» — закричал Севочка. В мерцающем свете бензинки было видно, как сереет лицо Горкунова. Сашка растянул руки убитого, разорвал нательную рубашку и стянул свитер через голову. Свитер был красный, и кровь на нем была едва видна. Севочка бережно, чтобы не запачкать пальцев, сложил свитер в фанерный чемодан. Игра была окончена. Я пошел в свой барак. Теперь надо было искать другого напарника для пилки дров.

Вы слушали нашу радиокомпозицию. Сегодня мы включили в нее два рассказа, принадлежащих перу Варлаама Тихоновича Шаламова, человека, который около 20 лет, то есть значительную часть своей жизни, провел в советских концлагерях. Рукопись

Вы, наверное, уже заметили, что среди наших передач время от времени появляются радиокомпозиции, посвященные классикам литературы. Так, в прошлом году мы передавали радиокомпозицию «Шекспир, наш современник». В июне этого года «Данте Алигьери» и совсем недавно две передачи о великом русском сатирике «Салтыков-Щедрин» и «Современность». Наше обращение к творчеству великих мастеров мировой литературы не случайно. В их бессмертных творениях много мыслей, которые не потеряли актуальность и в наши дни. У многих классиков мировой литературы мы находим святую ненависть к поработителям народов и человека, великие мысли о борьбе за свободу, за права человека. Наша сегодняшняя передача посвящена великому другу, борющемуся за свободу человека, немецкому поэту и драматургу Фридриху Шиллеру.

0: Нет ничего более недостойного человека, чем терпеть насилие, ибо насилие отрицает человека. Тот, кто нас насилует, не признает в нас человеческой природы, а тот, кто трусливо переносит насилие, сам отказывается от нее.
1: Это слова Шиллера из его второй статьи о возвышенном. От смерти Шиллера нас отделяют 160 лет. Он родился в 1759 году в швабском городе Марбахе, а умер в 1805 году в эпоху наполеоновских войн. Годы его творчества – это вторая половина XVIII века. XVIII века. И все же его мысли и образы его драм живы и в наши дни. Фридрих Шиллер принадлежал к тем бурным гениям своей эпохи, главой которых был Гёте. Гёте, который в эпилоге к «Шиллеровскому колоколу» писал, что Шиллер обладал
0: тем мужеством, что поздно или рано, но победит тупой враждебный свет, той верой, что дерзает неустанно идти вперед, терпеть удары бед, чтоб среди нас добро росло свободно, чтоб день пришел всему, что благородно.
1: Да, творчество Шиллера было направлено к тому, чтоб среди нас добро росло свободно. Его сердце было всегда на стороне угнетенных, на стороне тех, кто боролся за раскрепощение человечества. Он мечтал о гармоническом обществе. Чернышевский писал, что Шиллеру было свойственно пламенное сочувствие всему, чем благороден и силен человек, и что его поэзия не прошла и никогда не пройдет, пока человек будет стремиться к чему-нибудь лучшему, нежели окружающая его действительность. И не зря этому поэту свободы Парижский конвент 1792 года даровал права гражданина Первой Французской Республики.

Тема борьбы народа за освобождение из-под гнета узурпаторов проходит через многие произведения Фридриха Шиллера. В драме «Вильгельм Тель» швейцарский народ борется против поработителей своей родины, австрийцев. В трагедии «Мессинская невеста» гибнет род мессинских тиранов, силой и обманом захвативших страну и подавлявших свободу. В «Дон Карлосе» маркиз Поза и наследный принц борются против деспотии Филиппа II. В заговоре «Фиеско» разоблачается и гибнет тиран Генуи. И, наконец, той же теме Шиллер посвящает свой исторический труд «Историю отпадения Соединенных Нидерландов от испанского владычества». Вот небольшой отрывок из этого труда.

Если наше удивление возбуждает мишурный блеск деяний, совершенных под влиянием честолюбия и пагубной жажды власти, то насколько же больше должно поразить нас движение, в котором угнетенное человечество борется за свои благороднейшие права. Благое дело входит в союз с необыкновенными силами, и решимость отчаяния одерживает в неравном бою победу над страшным хитросплетением тирании. Как захватывает и как бодрит мысль, что надменные притязания деспотизма встретили, наконец, еще одного сильного противника, что хорошо рассчитанные покушения деспотов на человеческую свободу терпят позорную неудачу, что мужественное сопротивление может отвести занесенную руку деспота, что героическая настойчивость в состоянии истощить, наконец, его страшные силы.

0: В «Вильгельме Телле» Шиллер обратился к отдаленной исторической эпохе, чтобы поставить вопрос, должен ли народ бороться против власти, угнетающей его. Жена швейцарского патриота Штауффахера, Гертруда, посылает своего мужа к крестьянам, чтобы совет держать вам всем, кто честно мыслит, как сбросить этот небывалый гнет. Гнет австрийских узурпаторов.
1: Жена, каких ужасных мыслей вихрь ты подняла в груди моей спокойной? Тайник души открыла свету дня, и то, о чем и думать не дерзал я, без колебания высказала ты. Но взвешен ли, как должно, твой совет? Ты, дикие раздоры, звон мечей зовешь на эти мирные долины. Как слабое пастушеское племя дерзнет на бой с властителем вселенной? Предлог им только благовидный нужен, чтоб двинуть на злосчастную страну наемников неистовые орды. Знай, правом победителя прикрывшись они под видом справедливой кары покончат с нашей вольностью старинной.
2: И вы, мужи, так действуете секирой. Отважным помогает сам Господь.
1: Жена, неистов грозен бич войны. Он смерть сулит и пастуху, и стаду.
2: Сносить нам должно то, что Бог послал. В ком честь жива, не вынесет неправды.
1: Наш новый дом так радует тебя. Война сожжет его до основания.
2: Есть благо выше дома и двора. И ради них я сжечь свой кров готова.
1: Ты веришь в человечность, но война не пощадит младенца в колыбели.
2: Невинности защита есть на небе. Смотри вперед, мой Вернер, не назад.
1: Мужи падут за родину, сражаясь, но жены, вас какая ждет судьба?
2: Последний выбор каждому оставлен. Прыжок с моста меня освободит.
0: Штауффахер примыкает к повстанцам, вступающим в борьбу против тирании. Он говорит:
3: страдания наши стали нестерпимы, но притеснением не видать конца. Издревле был свободен наш народ, с насилием он свыкнуться не может. Нет, есть предел насилию тиранов. Когда жестоко попраны права и бремя нестерпимо, к небесам бестрепетно взывает угнетенный. Там подтверждение прав находит он, что неотъемлемы и нерушимы, как звезды человечеству сияют.
0: В конце 18 века в Вильгельме Телле немецкий поэт выступал за национальное объединение народа, искусственно разделенного иноземным владычеством.

0: 1793 году в письме об эстетическом воспитании человека Шиллер пишет о необходимости обосновать царство закона, где будет уважаться человек как самоцель, где, по его словам, надо положить в основу политического союза истинную свободу. Шиллер требует, чтобы, строя новое общество, не рисковали физическим, действительным человеком ради проблематического. Мы с вами отлично знаем, как почти полвека на нашей родине интересы и жизнь действительного человека приносятся в жертву химере проблематического человека, существующего только в воображении партийных идеологов. Мы знаем отлично, что в коммунистических странах царит только видимость свободы. И о таком государстве в незаконченном шиллеровском «Дмитрии самозванце» говорит Сапега.
1: То государство рано или поздно обрушится, где видимость царит, а неразумие дело разрешает.
0: В таких тоталитарных странах вожди говорят о свободе, а на страницах партийной печати даже ведутся в наши дни дискуссии о свободе выбора. Не о такой ли свободе выбора говорит циник Шпигельберг в «Разбойниках» Шиллера?
1: Выбора? У вас нет выбора? Ха! Можете потеть с мотыгой, с заступом в руках из-за куска черстого хлеба. Или жалостной песней вымаливать под чужими окнами тощую милостыню. Можно также облечься в серое сукно. Но тут возникает вопрос, довериться ли вашим рожам? А там, повинуясь самодуру капралу, пройти все муки чистилища. Или в такт барабану прогуляться под свист пиццротенов. Или в галерном раю таскать на себе весь железный склад вулкана. А вы говорите, выбора нет. Ха! Да выбирайте любое.
0: И неприменимо ли ко всякой диктатуре, ко всякому тоталитарному режиму эпиграмма Шиллера «Лучшее государственное устройство»?
1: Так назову только строй, облегчающий путь к благомыслию, но не тот, что людей хочет принудить к нему.
0: А во второй статье Шиллера о возвышенном есть и такие слова.
2: Свобода при всех своих моральных противоречиях и физических недостатках для благородных душ гораздо более интересное зрелище, чем благополучие и порядок без свободы, когда овцы терпеливо следуют за пастухом.
0: И в той же статье есть слова, вполне применимые к жизни людей под гнетом антинародной власти. Жизни, как говорит Шиллер, переполненной картинами неудержимо исчезающего счастья, обманутой безопасности, торжествующей несправедливости, там, где стремятся рьяно в темницу дух свободный заточить. В странах, где у власти коммунистический режим, всегда идет жестокая борьба против свободного духа. Это, конечно, относится и к подавлению свободы веры, к беспощадной войне казенного атеизма против верующих. В «Разбойниках» Шиллера антипод великодушного Карла Мора, его брат Франц, злодей и интриган. Шиллер изображает его как представителя материалистического атеизма. Вот отрывок из монолога Франца Мора.
1: «Еще не доказано, что прошедшее не прошло, что в надзвездном мире есть всевидящее око. Кто внушил мне это? Мститель там, в небесах? Нет! Нет! Да! Да! Страшный шепот вокруг. Есть судья на небесах, и ты предстанешь надзвездному судье еще этой ночью. Нет! Говорю вам! Жалкая нора, в которой хочет укрыться твоя трусость. Пустынно, безжизненно, глухо там, над звездами. Ну а если там, за ними, все же есть нечто большее? Нет, нет, там пустота. Я приказываю, там ничего нет. А если горе, если все тебе зачтется? Зачтется еще этой ночью. А чего ужас пробегает по моим жилам? Умереть? Отчего это слово так леденит меня? Дать отчет над звездному мстителю? А что, если он судит праведно? Все сироты, вдовы, все угнетенные, замученные мною возопьют к нему. Но если он судит праведно, почему они страдали? Почему я торжествовал над ними? Ха! Этим вздором меня не застрашаешь. Я знаю отлично, на вечность уповает лишь тот, кому не повезло здесь на земле. Но он жестоко заблуждается. Мне довелось считать, что вся наша сущность сводится к кровообращению. С последней каплей крови исчезает и дух, и мысль, тоже и с вашей бессмертной душой. Но я не хочу быть бессмертным. Кто хочет, пусть будет им. Мое дело сторона. Я заставлю его меня уничтожить. Я доведу его до ярости, чтобы он в ярости уничтожил меня.

0: В 1795 году Шиллер написал сатирическую поэму «Пегас в ярме». Как-то на конные торги изголодавшийся поэт привел Пегаса для продажи. Печальна дальнейшая судьба этого крылатого коня Пегаса, олицетворявшего вдохновение и свободу творчества, и как не сравнить ее с тем, что происходило и происходит со свободой творчества в тоталитарных странах. Купленный Пегас запряжен в прозаический воз, но Пегас пытается взлететь над повседневностью, над грязью дороги.
1: Как видно, дурня тянет в небеса. Чтоб он забыл свои полеты, впредь меньше класть ему овса, зато побольше дать работы.
0: И конь вдохновения стал худее старой клячи.
1: И вот позорный обреченный доли крылатый конь с быком выходит в поле. Напрасно землю бьет копытом гриф, напрасно рвется ввысь в простор родного неба. Сосед его бредет, рога склонив. И гнется под ярмом скакун могучий Феба, и вырваться не в силах из оков, лишь обломав бесплодно крылья, на землю падает он, вскормленник богов, и корчится от боли и бессилия.

0: Нам, живым свидетелям событий, которые обошлись человечеству в десятки миллионов невинных жертв, событий, первопричиной которых были тираны Гитлер и Сталин, нам близок и дорог тираноборческий дух творчества Фридриха Шиллера. Образ тирана мы встречаем в заговоре Фьеско. Фьеско, республиканец Верина, говорит, что он руками добродетели сотворил свое злодейство, руками патриотов совершил насилие. Вот о чем мечтает Фьеско.
1: Стоять на страшной, головокружительной высоте, взирать свысока на бурный людской водоворот, водить закон этого тирана в латах на помочах, мягкой игрой поводьев укрощать необузданные страсти народа, этого дикого табуна, одним дыханием повергать во прах гордого вассала, поднявшегося на дыбы, видеть, как даже грезы, возникшие в воспаленном мозгу государя, воплощаются в жизнь единым мановением.
0: Но, пожалуй, самые уничтожающие удары по тирании Шиллер нанес в своем «Дон Карлосе». В центре трагедии стоит деспот Филипп II, король испанский. Он говорит:
2: «Мы посмотрим, что значит отвергать меня. Покуда земля моя, пусть на один лишь вечер я до ночи такой пожар зажгу, что никакой посев на пепелище и через 5 столетий не взойдет».
0: Деспоту и тирану Филиппу противопоставлен в трагедии маркиз Поза. Король хочет приручить свободолюбивого и строптивого Позу, но тот отвергает лестную придворную должность и храбро говорит в лицо деспоту правду. Прослушайте записанный в 1955 году монолог маркиза Поза из постановки «Дон Карлос» в Париже в исполнении покойного артиста Орловского.
3: Задрожали троны. Но разве цели трона совпадают с моей целью? На убийство братьев могу ли направить братскую любовь? Бесправье мысли назову ли счастьем? Увы, я вижу, государь, как мелкий, как низкий в вашем представлении люди. Прием льстеца вы усмотреть готовы и в языке свободных убеждений. Я знаю, кто вам дал на это право. К несчастью, сами люди. Добровольно врожденные, отринув благородство, унизились они по доброй воле. Но, к несчастью, в орудие свое преобразив венец творений Божьих человека и над отлитой в новой форме тварью себя поставив Богом, вы забыли лишь то, что вы и сами человек. Вы человек. Вы Божие создание, вы чувствуете, мыслите, как смертный, нуждаетесь, как все мы, в сострадании. Но перед Богом может человек лишь трепетать, благоговеть, молиться. Какое извращение природы, достойное осуждение подмен! Когда вы превратили человека в свою игрушку, с кем же вы хотите гармонию создать? Но для вас что стоит эта жертва? Ведь на то вы единственный, вне правил, вне закона. Вы Бог лишь этой страшной ценой. И горе, государь, когда б вы им не стали, когда б напрасной жертвой оказалось растоптанное счастье миллионов, когда бы уничтоженная вами свобода тем единственным была, что может ваши увенчать желания. Я Фландрию объехал и Брабант. Народ великий, сильный и прекрасный. И думал я, таким народом править божественный удел. И вдруг увидел я обугленные человечьи кости. Мир кладбища. Вы мните, вам удастся остановить всеобщую весну, великое омоложение мира, таящееся в новом христианстве. Вы мните, государь, один во всей Европе истории всемирное колесо остановить в безудержном вращении. О, не надейтесь, тысячи бегут из ваших стран. И те, кто отложился от вашей веры, среди граждан ваших достойнейшими были. Беглецам раскрыты материнские объятия. Вы насадить хотите то, что вечно, а сеете лишь смерть. Но дела насилия умрут одновременно с их творцом. Нет человек и выше, и достойней, чем думаете вы. Он разобьет оковы слишком длительного сна и возвратит свое святое право, а вас осудит наравне с Нероном. Верните то, что отняли у нас. Великодушно, как пристало сильным, рассыпьте счастье щедрой рукой. Отдайте мощь, служившую до ныне лишь блеску трона. Возвратите людям былое первородство. Гражданин, пускай как прежде, будет средоточием всех попечений трона и блюдет один свой долг священный – уважение к правам собратьев. Даруйте в вашей мировой державе свободу человеческому духу. Верните нам похищенное вами, и обновится мир. Свободу мысли дайте, государь!
0: Да, это не об одном только деспоте, испанском короле, сказано, что он считал, что человечный век может быть построен только ценой жестокого века. Не один только Филипп II испанский был убежден, что он создает счастье граждан и мир, создавая только кладбище. Многие деспоты и деспотические режимы, мечтая насадить то, что вечно, сеяли лишь смерть. Об умерщвленном злодейской рукой маркизе Поза ушли рассказано. О нет, за человечество, за мир, за счастье всех грядущих поколений то сердце билось. То же самое можно сказать и о самом Фридрихе Шиллере. Он через столетие завещал нам устами маркиза Поза, что «Коль высший разум за людское благо ведет нас в бой, пускай 100 000 раз наш замысел постигнет неудача, мы складывать оружие не должны».

0: Вы слушали радиокомпозицию «Фридрих Шиллер. Друг свободного человечества».
1: Эфир 17 сентября 1965 года. «Золотой запас свободы». И в завершении короткая поэтическая рубрика. Стихи Марины Цветаевой и Ольги Анстей. Эфир 28 апреля 1975 года.
2: Начинаем передачу для женщин. Сегодня мы решили ее посвятить русским женщинам-поэтессам, которые писали свои произведения за пределами России. Мы предлагаем вам послушать стихи Марины Цветаевой и Ольги Анстей. Читает Виктория Семенова.

Тоска по родине. Давно разоблаченная Марокко. Мне совершенно все равно, где совершенно одинокой быть, по каким камням домой брести с кошелкою базарной, в дом и не знающий, что мой, как госпиталь или казарма. Мне все равно, каких среди лиц ощетиниваться пленным львом, из какой людской среды быть вытесненной непременно в себя в единоличие чувств. Камчатским медведем без льдины где не ужиться и не чусь, где унижаться мне едино. Не обольщусь и языком родным, его призывом млечным. Мне безразлично, на каком непонимаемой быть встречным. Читателям, газетных тон глотателям, доильцам сплетен, 20-го столетия он, а я до всякого столетия. Остолбеневший, как бревно, оставшиеся от аллеи, мне все равны, мне все равно. И, может быть, всего равнее, роднее бывшее всего. Все признаки с меня, все меты, все даты, как рукой сняло. Душа, родившаяся где-то. Так край меня не уберег мой, что и самый зоркий сыщик вдоль всей души, всей поперек родимого пятна не сыщет. Всяк дом мне чужд, всяк храм мне пуст, и все равно, и все едино. Но если по дороге куст встает, особенно рябина,

Ближе к полудню он ясен был. Юная терпкость в мерном разливе стала плавнее, стала счастливей. Умной головкою стриж водил на меловом горячем обрыве. Вянула между ладоней полынь, чебрик дышал на уступе горбатом, шмель был желанным крохотным братом. Синяя в яр наплывала теплынь, пригоршнями стекала окрест в душистое из душистых мест. Чаша последняя. Те же места, где ликовала дремотно природа, странному и роковому народу стали Голгофой подножьем креста. Слушайте, их поставили в строй, в кучки пожитки сложили на плитах, полузадохшихся, полудобитых, полузаваливали землей. Видите этих старух в платках, старцев, как Авраам величавых, и вифлеемских младенцев курчавых у матерей на руках? Я не найду для этого слов. Видите, вот на дороге посуда, продранный талис, обрывки талмуда, клочья размытых дождем паспортов, черный, лобный, запекшийся крест. Страшное место из страшных мест. В теле вселенной, как грешная рана, Россия. В куреве буром кресты из тумана, Россия. С высей поруганных глав, голубых, голубиных, дикие стяги полощутся рдяна, Россия. Тешась во тьме тяготой неприкрытого срама, тучи метутся нескладно и рвано, Россия. В слепок святой воскового сурового лика пал отпечаток хулы и обмана, Россия. Господи, падших, слепых, непотребных, помилуй. В мраке и смраде, стыде и безумии помилуй. Но роковая святыня, сгорая, нетленна, в муках заветы свои попирая, нетленно, в мареве дымном, в безликом смерче злодеяний, снова и снова любовь распиная, нетленно, в нимбе насилия и лжи, возносясь горделиво, руша, пятная, губя, проклиная, нетленно. Знак сатаны, впечатлев на челе обреченном, чашу вины переполнив до края, нетленно. Господи, падших, слепых, непотребных, помилуй. В мраке и смраде, стыде и безумии помилуй. Вещих последних времен наступленью, осанна. Вечного древнего зла искупленью, осанна. Духом не падайте, братья, и слезы отрите. Кончится смертное наше томление, осанна. Души омойте и чутко внемлите закатом. Близится радостных тайн откровения, осанна. Свете притихий, о свете благий невечерний. Братья, утроим бессменное бденье, осанна. Господи, падших, слепых, непотребных, помилуй. В мраке и смраде, стыде и безумии помилуй.

0: «Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках». Над проектом работает редактор Иван Толстой.
1: Какие перемены нужны России? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
2: Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
3: Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
4: Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей, стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
5: Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
6: России нужно вернуть выборы. А никогда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
7: Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
1: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
8: Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
9: В целом у нас наблюдаются некоторые положительные тенденции.
10: Путин наблюдает положительные тенденции, а рост российской экономики сокращается в 3 раза. Такой прогноз озвучивает правительство.
11: Если бы не помощь детей, то это просто нищенское существование.
10: Россияне еще никогда не жили так богато. Самый высокий рост доходов за 20 лет, говорит вице-премьер Новак «Ведомостям». Он же и говорит, что сытные годы кончились. Началась донастройка.
12: Здравствуйте, это программа «Лицом к событию» на телеканале «Настоящее время» и «Радио Свобода». В ближайшие полчаса рассказываем, какие тайны хранит слово «донастройка». Этим термином государственные экономисты объясняют, почему их прогнозы не совпадают с ожиданиями Кремля. За бурным ростом идет структурная донастройка. Эти слова напечатаны на страницах газеты «Ведомости» и звучат в кабинете Владимира Путина.
13: Здесь на графике, значит, за 100% взят, ну, такой уровень Соединенных Штатов Америки, ну, который является такой, в общем, планкой, да. Если мы посмотрим, что, то мы с 2017 года ощутимо сократили разрыв. То есть если мы в 2017 году наш душевой ВВП составлял 43% от американского,
14: 43,
13: да, то вот по итогам 2025 года это уже почти 56%.
14: Угу.
13: При этом мы, так сказать, сокращали разрыв, а вот, например, наши европейские многие, значит, соседи, они, как правило, разрыв увеличивали, то есть они отставали от экономики. То есть это говорит о том, что мы росли не только в соответствии, а опережали рост, в том числе и в американской экономике. Это вот международные сравнения, которые есть. Вот, поэтому, конечно, нас, я понимаю, что многих и бизнес, так сказать, волнует текущая ситуация в экономике, вот, но надо понимать, что экономика всегда развивается циклично. И поэтому за периодами такого большого роста, а все-таки тот период, который мы прошли, это такой ощутимый рост, всегда следуют фазы такой стабилизации и определенной структурной донастройки, структурной перестройки, то, что мы сейчас в общем и целом наблюдаем.
12: Как выглядит стабилизация вашими глазами? Пишите в комментариях, если можете себе позволить, а мы вам покажем, кто из российских экономистов верит в успех так называемой донастройки.
14: Вице-премьер Александр Новак сообщил о резком падении прогноза экономического роста. Прогноз по российскому ВВП сократился втрое – до 0,4%, а дефицит федерального бюджета за первый квартал достиг 5,8 триллиона рублей и в полтора раза превысил план на весь год, пишет издание Moscow Times. В правительстве признают падение экономики, но не видят в этом ничего критичного, считая снижение вполне закономерным. В интервью издания «Ведомости» Новак рассказал, что за высоким ростом – всегда идет снижение.
15: И это нормальный этап, ведь экономическая динамика циклична. После периода высокого роста всегда идет корректировка, часто сопровождаемая структурной трансформацией.
14: Минусы в экономике признает и Владимир Путин. Но на встрече с министром экономического развития Максимом Решетниковым президент России выразил надежду на положительную динамику.
9: Максим Ильич, правильно я вас понял, что в целом у нас наблюдаются некоторые положительные тенденции в сфере макроэкономики. Инфляция в годовом выражении у нас на сегодняшний день 5,6%, а темпы экономического роста, хоть и с минусом за первый квартал, но тем не менее мы можем зафиксировать уже и определенные положительные тенденции.
16: Да, Владимир, все абсолютно так.
14: Причин для роста не видит и зампред правления Сбербанка Тарас Скворцов. Положительные изменения, по его мнению, возможны в лучшем случае во второй половине года.
17: Я не могу сказать, что вот мы в апреле видим какие-то большие признаки изменения ситуации к лучшему. Надеемся, традиционно на второе полугодие всегда и в экономике, и в банковском секторе второе полугодие характеризуется таким более активным спросом. Вот. Эффект от новой геополитики, от более высоких цен на нефть мы тоже пока не ощущаем.
14: В интервью «Ведомостям» Александр Новак также говорил о приоритетах российского бюджета. Вице-премьер не исключает дальнейших сокращений расходов. По его словам, акцент должен остаться на эффективных отраслях, например, технологической. Новак допускает, что в 2026 году инфляция составит более 5%, а не 4%, как надеется Центробанк. Владимир Путин еще на встрече с правительством в апреле требовал остановить рост инфляции и перейти к росту экономики.
18: Необходимо вернуться на траекторию устойчивого экономического роста. Конечно, замедлением инфляции сейчас об этом тоже скажу, и сохранением стабильности на рынке труда. Ну, это как бы такие разнонаправленные, на первый взгляд, вещи, но мы говорили о том, что нужно стремиться именно к такому результату, непростому.
14: Российские власти пытаются преподнести населению оптимистичный экономический прогноз, но предпосылок для этого нет, считает экономический обозреватель Радио Свобода Максим Бланд. По его мнению, текущие действия правительства, как правило, приводят к росту цен и повышению налогов.
19: Теперь Минфину придется перекраивать бюджет и на этот год, и на три последующие. Более низкие цифры экономического роста подразумевают более низкие налоговые поступления. И что взбредет в голову правительству, чтобы компенсировать выпадающие доходы, даже думать не хочется, поскольку в последние два года все заканчивалось повышением налогов.
14: Но чтобы лишний раз не волновать россиян, доходы которых могут существенно снизиться, министр финансов Антон Силуанов поспешил заверить, что все необходимые меры для роста экономики уже приняты, а сообщения о повышении налогов и заморозке вкладов чиновник назвал фейковыми.
12: Ну, о новом прогнозе правительства для российской экономики мы поговорим с экономическим обозревателем Вячеславом Ширяевым. Вячеслав, здравствуйте.
20: Здравствуйте.
12: Правительство прогнозирует рост экономики лишь на 0,5%, но экономисты Сбербанка надеются на рост уже во втором полугодии. Вы разделяете их оптимизм?
20: Нет, если внимательно послушать, что сказали вот эти представители Сбербанка, они подвергли сомнению рост, который нарисовал Росстат, сказали, что никаких признаков улучшения ситуации мы не видим, но они же Сбербанк, это государственный банк, они же не могут просто взять и сказать, что Росстат лжет, а мы ничего не видим, никакого роста, а наоборот мы видим падение. Поэтому они каждое свое такое негативное высказывание должны сопроводить какими-то оптимистичными достаточно конструкциями мыслительными и вербальными. И вот они выдают. Но вообще-то во втором полугодии обычно все выправляется, поэтому ждем второго полугодия. Вот то, что они ждут второго полугодия, чтобы что-то стало лучше, говорит о том, что первое это полугодие будет очень-очень плохим. Нарисуют, конечно, восстановление роста. Опять, наверное, за второй квартал скажут, что у нас все выросло. И первый квартал это была просто техническая ошибка из-за календаря, из-за плохой погоды. Вообще все прекрасно. Но все признают, те, кто следят за косвенными показателями, за потребительскими расходами, за объемом выпуска по основным отраслям промышленности, все понимают, что сокращение экономики ускоряется. По базовым отраслям это наиболее очевидно, по загрузке транспорта это очевидно. Ну и, соответственно, какое второе полугодие может, ну, вытянуть? Понятно, что какой-то эффект от там, лишних 300-500 миллиардов рублей, которые бюджет получит за время высоких цен, они могут зафиксировать, но это по сравнению с дырой, которая больше в 10 раз мертвому припарка. Но они, конечно, могут что-то подрисовать, что-то изобразить. За ними, как говорится, дело не станет. Другое дело, что во втором полугодии ускорение падения просто обусловлено инерционными факторами. То есть, если бы они за первые три месяца, а потом за вторые три месяца действительно увеличили бы бюджетный импульс, действительно бы вложили в инфраструктуру, увеличили бы инвестиционный импульс, то да, можно было бы сказать, ну вот во втором квартале что-то начнет шевелиться. Но у них все сокращается, бюджетный импульс сокращается, они режут госрасходы, не выплачивают предприятиям даже авансовые платежи в том объеме, в котором это нужно. Никаких инвестиций нет, идет сокращение инвестиций. То есть, ну а за счет чего они во втором квартале собираются переломить ситуацию? То, что сейчас происходит с падением экономики, это не способно к быстрому восстановлению. То есть есть такое понятие V-образное восстановление. Быстро упали, быстро отжались, быстро поднялись. Вот России это не грозит. Да, даже Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования в прошлом году писал, что та депрессия, которая будет в России, она страшная, потому что выход из нее будет очень-очень долгим. И тут вдруг все экономические лидеры, это, скажем, правительство, Центробанк, Решетников, значит, Силуанов, стали вдруг говорить, что в втором полугодии будет какой-то отскок. Да нет, вот он уже отскок в марте, то есть упали на 2% за январь-февраль, а в марте обратно отскочили на 2%. Ну, никто серьезно, ну, те, кто серьезно разбирается в экономике, анализирует, конечно, не поверят в такое V-образное восстановление. Восстановление, даже если оно бы и было, оно было бы очень долгим и мучительным. Но России даже восстановление долгое и мучительное не грозит. Вот в эту финансовую яму, в которую падает правительство Российской Федерации, как писал классик, падать можно бесконечно. И так они будут делать.
12: А вы понимаете, что они донастраивают? Вот звучит слово «донастройка» от Решетникова, от Новака, говорят, это стандартный процесс, просто мы перешли в период донастройки. Вот что они там донастраивают?
20: Донастройка может означать что угодно. Они понимают, что наломали дров, и теперь нужно что-то откатывать, например, налоговая реформа для малого и среднего бизнеса. Они это назовут донастройкой. Ничего себе, сломали, а потом пытаются остатки склеить. Можно ли говорить о том, что это донастройка? Или сокращение бюджетных расходов. Они раньше называли это, как сказать, консолидацией. Еще какие-то слова придумали. Сейчас они будут говорить, мы донастраиваем бюджетный процесс, мы донастраиваем бюджет. То есть это просто один из эвфемизмов, за которым нет реального смысла, потому что реальный смысл в том, что они, конечно же, будут увеличивать обложение налогами экономики, конечно же, они будут стараться срезать всю социалочку, больницы, учителей, не повышать зарплаты, не индексировать, остановить все стройки, ремонты, больниц, классов и так далее. Все, что можно срезать помимо войны, естественно, они будут резать. Поэтому всю эту гадость они называют донастройкой.
12: А как выглядит дно, от которого можно оттолкнуться? Я вот сейчас попытаюсь объяснить, что я имею в виду. Путин и экономисты, с которыми он встречается, они грезят о некотором периоде, когда страна вернется к положительному тренду. Но перед началом тренда правительство, тот же Решетников объясняет Путину, нужна стабилизация. Вот то, что сейчас происходит, и те цифры, которые они получают, это похоже на какую-то стабилизацию? Или будет дальше продолжение вниз?
20: Не, ну нарисовать-то можно любую стабилизацию, даже рост. Они уже не стабилизацию нарисовали, они рост нарисовали в марте. Еще раз говорю, 2% экономика у них в марте выросла. Это абсолютное вранье. Структура этого вранья, как они рисовали, я подробно разбирал на своем YouTube-канале 2 недели назад. Кому интересно, посмотрите. Никакого отношения это к реальности не имеет, поэтому в каком смысле мы будем ждать дна? В том, которое у них нарисовано, или в том, которое, в смысле, которое будет в реальности в виде остановки предприятий, массовых увольнений, проблем банковского сектора, закрытия банков, там, всех проблем, которые будут связаны с рынком жилья и так далее, и так далее. Это дно, которое не будет достигнуто. Катастрофа будет развиваться по спирали еще очень долго. Говорить о дне каком-то нужно в тот момент, когда мы увидели реальные меры, которые... Допустим, правительство приняло, например, остановило войну, сократило госрасходы, снизило налоги, улучшило бизнес-климат, привлекло инвестиции из-за рубежа. И вот мы говорим, все, экономика пошла в рост. Но ведь ничего такого не планируется, не предполагается, за счет чего может быть какой-то рост. Когда основа экономики, нефтегазовый сектор разрушен, когда металлургия в кризисе, угольщики, лесники в кризисе, все в кризисе, машиностроение падает просто какими-то невероятными темпами. Ну, а где будет остановка и почему? Конечно, вот когда мы общаемся в режиме интервью, мне очень хотелось бы ссылаться на мнение каких-то других вот профессиональных экономистов и вот в виде дебатов сказать, ну, ребят, ну, кто-нибудь мне скажите, потому что мы все время как бы выслушиваем через ведущих, которые берут у меня интервью, некие бредни от правительства, а мне приходится их опровергать и говорить, что это вранье и бред. Ну, со стороны может показаться, ну вот выскочка такой тут появился, и таких великих людей, как Решетников, Орешкин, Силуанов, ну, ставит их заявление под сомнение. Но мне очень бы хотелось, чтобы появился какой-то человек, например, вот эти преснопамятные Некрасов, Иноземцев, Алексашенко, которые говорят, что у Путина все хорошо. Которые сказали, Вячеслав, ты не понимаешь, а на самом деле они имеют в виду вот это, вот это, вот это. Я бы почесал репу и сказал, ну вообще да, что это я не увидел. Да, есть основания для восстановительного роста, есть даже основания для V-образного восстановления. Но ни один человек, который защищать готов путинские экономические все эти концепции, не готов к четкому содержательному диалогу, спору. Поэтому мне, знаете, вот хорошо отталкиваться от того, что сопротивляется. А мне никто не сопротивляется, к сожалению. Я бы очень хотел, чтобы кто-то мне посопротивлялся, потому что мне уже, знаете, оскомину набило говорить очевидные вещи, я их говорю который год, что они врут, что они рисуют, что ситуация ухудшается, что отовсюду вылезают кризисы, и каждый год мы видим, как это все нарастает. В 26-м году уже всем понятно, что все в кризисе, что все разваливается у них. Нефтегаз, металлургия, лесная отрасль, все разваливается, падение потребительских расходов, хотя они нарисовали рост в марте 6%. Но все показатели торговли говорят, что идет падение, сокращение трафика идет во всех торговых сетях. Люди меньше ходят в магазины и дешевле покупают, у них корзинка сокращается по стоимости. И при этом мы видим эту статистику безумную, бравурную, и хотелось бы реально уже в каком-то режиме, вот, может быть, найти каких-то людей, может, в комментариях кто-нибудь напишет, Вячеслав, а вот этот человек серьезный говорит, что Путин на самом деле имеет в виду вот это, Решетников имеет в виду вот это, вот это, вот это. Но сколько бы я ни выходил в эфиры, мне никто не пишет ничего содержательного, противовес того, что я заявляю.
0: Это хорошее предложение, и обратиться в комментарии. Я себе записал это как творческую задачу. Попробуем организовать дебаты, я только за, обожаю этот формат, но... Вы заговорили о том, как чувствуют на себя все эти кризисы простые люди. Мы начинали эфир со слов Решетникова о том, как Россия догоняла Соединенные Штаты по душевому доходу. Но недавний индекс счастья государственного ВЦИОМа показывает, что как будто в этой погоне чиновники сбились со следа. Давайте посмотрим короткий материал о том, что портит настроение населению, и вернемся к этому разговору.
21: Индекс счастья россиян по версии ВЦИОМ упал до минимума за 15 лет. Падение началось в декабре 2025 года. С 66% положительных ответов индекс упал до 52%. Социолог Дмитрий Дубровский связывает падение индекса счастья с тем, что у россиян пропало ощущение нормальности, которое Кремлю долгое время удавалось сохранять.
22: Знаки войны, от которых режиму удавалось долгое время россиян, в общем, хранять. За исключением прифронтовых регионов, в общем, по большому счету, ничто людей не будоражит. А теперь будоражит, причем это прежде всего отключение интернета, которое власть устраивает сама, и, соответственно, исчезновение мобильного интернета, вообще блокировки интернета. Вот это то, что нормальности не соответствует. Вот эта нормальность, она, мне кажется, и отражается на этом индексе, который мы называем почему-то индексом счастья.
21: Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров в ноябре 2022 года отмечал, колебания индекса счастья обычно связаны с экономическими аспектами. Большинство россиян ассоциируют счастье с наличием минимально необходимого для жизни дохода.
2: Снова цены взлетели очень высоко с моей средней зарплаты. Купить продукты нелегко, я буду мимо проходить, разбирая все витрины, чтобы по скидке найти и томаты, мандарины.
21: При этом увеличение доходов россиянам ждать не стоит. В январе в Центре макроэкономического анализа и прогнозирования пришли к выводу, что в ближайшие 3 года реальные зарплаты в среднем вырастут на 1%.
3: Хорошо, такой вопрос. А у многих из вас в крайние вот эти сколько там, 4 года выросла зарплата?
21: Растут только цены в магазинах.
4: Фарш бараний на 1000 рублей. Вкусный говядина 1030. Любимый фарш глобус 760 рублей. Из баранины хочу фарш 1000 рублей. Жалко и хочется.
21: Большинство россиян, 82%, ожидают, что в ближайший год цены на продукты питания и услуги ЖКХ будут расти быстрее, чем их доход. Приводит РБК апрельский опрос компании «Платформа» и «ОнИн».
11: Могу сказать вот по своей маме, которая, ну, если бы не помощь детей, то это просто нищенское существование. Но у нее вся пенсия уходит на оплату. Вот я так думаю, это практически у каждого пенсионера. Если у него нет каких-то накоплений, сбережений, какого-то дохода, то это просто нищебродство.
21: Правительство России планирует поднимать цены на тарифы ЖКХ ежегодно. До конца 2029 года они вырастут почти на 36%. Сильнее всего подорожает электричество. Некоторые россияне не понимают, почему экономические проблемы решаются за счет населения.
23: Кто виноват в том, что экономика пришла в такое состояние? Кто виноват? Ну не люди же, правильно? Мы как работали, так и работаем. Как платили налоги, так и платим налоги. Мы каким боком здесь виноваты? Я считаю, что вот эти деятели, вот эта власть имущие вот эти, должны в этой ситуации сложить полномочия и понести наказание.
21: Экономист Владислав Иноземцев отмечает, что доходы и без того дефицитного федерального бюджета в апреле 2026 года оказались заметно ниже ожиданий.
24: Российская экономика находится в не очень простом положении, я должен сказать, потому что президент Путин и российское правительство в последний год, как минимум, проводят абсолютно иррациональную, на мой взгляд, политику, которая серьезным образом подрывает сами возможности экономического роста. То есть это и высокие процентные ставки, введенные ради борьбы с инфляцией, и совершенно безумный отъем собственности у бизнесменов и, так сказать, передача ее путинским друзьям. Очень жесткое регулирование всего и вся, которое сейчас происходит в экономике, которое мешает, опять-таки, бизнесу.
21: Треть малого бизнеса в России задумывается о закрытии или продаже. Об этом говорят в Фонде общественное мнение Высшей школы экономики. Впервые с 2000 года в России уменьшилось число магазинов. На фоне роста цен снижается и покупательная способность.
25: Будучи у истоков, по сути дела, российского ритейла за последние 26 лет, конечно, такого падения я не наблюдал. Есть вызовы, которые базовые. В первую очередь, это, конечно, нехватка денег у населения.
21: По данным подсчетов компании CoreXP, их приводит Коммерсант, после перехода россиян в режим экономии, ритейлеры резко сократили запуск новых магазинов в Москве. Возможно, чтобы оградить граждан от мыслей о росте цен, Федеральная антимонопольная служба неделю назад выдала официальное предостережение нескольким аналитикам и экспертам, которые прогнозировали рост цен на продукты.
0: Ну а мы продолжаем разговор с Вячеславом Ширяевым о том, какие проблемы в экономике скрывает эвфемизм «да настройка». Вячеслав, Антон Силуанов говорит, что налоги больше не поднимут, можно и населению жить спокойно, и бизнесу, но с 1 мая расширяется перечень товаров, которые должны получать маркировку «честный знак». То есть теперь не только телефоны, но хлеб, торты, печенье, там много товаров в списке, они должны платить деньги Ростеху за эту маркировку. Чем это отличается от налога, который мешает бизнесу?
20: То, что не будут больше налоги повышать, Силуанов обещал после повышения налога на прибыль и дополнительного повышения НДФЛ для самых обеспеченных, было обещано, что никакого больше повышения не будет. Потом случилось повышение НДС, повышение налоговой нагрузки на малый и средний бизнес. Ну, кто хочет верить Силуанову, тот, пожалуйста, в палату номер 6 пройдите. Каждый раз, когда Силуанов говорит, что налогов не будет новых, они, естественно, будут повышаться. В этой связи зря он говорит одновременно, что и вклады мы не отнимем.

0: ряд силуанов. Поэтому, естественно, вот мы-то и не тронем. В этой связи встает вопрос, а что они могут скрывать за неповышением налогов? То есть понятно, что они увеличивают налоговую нагрузку на экономику, но не повышают как бы ставку, например, да? И здесь у них огромный простор. Естественно, всякие вот эти сборы, честный знак, утилизационный сбор, это такие квазиналоги, которые существуют по всей цепочке поставок в российской экономике. Дальше, естественно, это там налог на сверхдоходы, а не на сверхприбыль. Они вполне могут вернуться к этому вопросу. Ну и дальше там бесконечное количество всяких инициатив, которые по мелочи разбросаны по экономике, но в целом они увеличивают налоговую нагрузку, которая может впрямую и не повышаться в виде там, ставок НДФЛ или ставок налога на прибыль или ставок НДС. Так что, естественно, увеличение давления будет продолжаться. Мы просто фиксируем, что вранье в одной сфере вызывает сомнения насчет депозитов у людей в другой части. Так что людям, конечно же, стоит задуматься о том, есть ли их деньги в банках, и кто первый будет обращаться за своими накоплениями, тот еще имеет шансы получить, а те, кто последний окажется в очереди, те точно ничего не получат.
1: Но вот говоря о банках, Центр макроэкономического прогнозирования говорит, что в начале 2026 года доля проблемных активов в банковской системе превысила 10%. Решетников докладывает Путину, что некий штаб по неплатежам уже с этой проблемой борется вместе с Федеральной антимонопольной службой. Они собирают жалобы от предпринимателей. А что-то кроме сбора жалоб они могут делать?
0: Во-первых, неплатежи по кредитам и неплатежи между контрагентами в экономике – это разные явления. Если говорить о банковском кризисе, то он действительно, по мнению ЦМАК, начинается с 10%. Но реально проблемных кредитов в разы больше в экономике и в банковской системе. Просто нельзя об этом говорить, иначе все поймут, что король голый и бросятся рушить банковскую систему. Стараются не пугать, пока не провоцировать. Реально я оценю в 20-30% невозвратные кредиты вот на данный момент, которые реструктурируются, меняются на акции заемщиков, ну и так далее. Есть всякий схематоз. Банк России на это закрывает глаза, потому что ему приказали в правительстве и в Кремле не мешать вот этому заметанию мусора под ковер. Так что банковский кризис вовсю, неплатежи в экономике, конечно же, ну, это уже цифра 8-10 триллионов рублей по разным оценкам на конец прошлого года. То есть сколько не проходит денег, задержки, люди не платят, компании не платят друг другу. И этот вал, который будет нарастать. Ну, а комиссия – это естественный ответ власти, которая не способна ничего сделать по существу, создать комиссию, потом подкомиссию. Ну, мы видели, как работает комиссия, например, по оказанию помощи терпящим бедствия предприятиям. Все туда пишут, как на деревню дедушки, лесники пишут, металлурги пишут, там, все отрасли, лифтовые компании пишут, производящие лифты, ну и так далее. Я вот в своих обзорах по итогам недели каждый раз говорю о каком-нибудь секторе экономики, который написал в очередной раз в такую комиссию жалобу о том, что их надо спасти, все плохо, спасайте, иначе мы тут все погибнем. И никак не реагирует правительство на эти жалобы, никаких механизмов реально спасти компании, которые тонут, у правительства нет. Естественно, как они могут посодействовать расшивке неплатежей? Ну, давайте представим, завод X должен заводу Y, там, 100 миллионов рублей, и не платит. Правительство пытается наехать и говорит, завод Y, ты что вообще творишь-то? Он говорит, слушайте, ну мне не платит завод Z. А завод Z не платит завод там, что там?
1: Завод Z, это в смысле вот военное предприятие?
0: Извините. Да, естественно, естественно, потому что они тоже не платят. Поэтому расшивать это бессмысленно, все равно упрется все в то, что будет какой-нибудь завод или ряд предприятий, которым должны деньги из бюджета, задерживают, маленькие авансы присылают, задерживают основной платеж. Об этом все больше и больше мне пишут подписчики, сейчас сообщая о каких-то предприятиях, даже ВПК, которые получают очень мизерные авансы, а потом, когда просят доплатить, им говорят, 27-й год, 30-й год, и как? Вот, когда банковская система выдает кредиты по 20%, как вы можете занять деньги и ждать до 30-го года, пока вам заплатит государство? Естественно, все это порождает цепочку неплатежей. В общем, главный виновник цепочки неплатежей – это государство, которое перестало финансировать свои обязательства в тех объемах, которые ожидали компании, предприятия, понастроившие, значит,

0: верхов, открывавшие линии. И теперь, естественно, они в основе этой пирамиды неплатежей.
1: Вячеслав, у нас полминуты остается, чтобы подвести итог. Эта ситуация, которая до настройки называют власти, на год или годы, на ваш взгляд?
0: Нет, они сейчас просто делают вид, что погорячились с оценкой категорической этого падения, инфляции высокой и так далее. Они просто откатывают информационно, но по сути они ничего изменить не могут. Никаких реальных действий, которые могли бы изменить ситуацию, я не вижу. Если кто-то видит, обязательно сообщайте, будем вместе анализировать.
1: Спасибо большое вам, Вячеслав. Вячеслав Ширяев, экономический обозреватель, помогал для нас анализировать, что происходит с российской экономикой и что же такое донастройка. Делитесь своим мнением в комментариях и увидимся завтра. До свидания.

0: «Золотой запас свободы». Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
1: Говорит радиостанция «Свобода».
2: Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
1: Говорит радио «Свобода».
3: Говорит радио «Свобода».
4: Говорит радио «Свобода».
5: Говорит радио «Свобода».
6: Говорит радио «Свобода».
7: Говорит радио «Свобода».
8: Говорит радио «Свобода».
9: Говорит радио «Свобода».
10: Говорит радио «Свобода».
11: Говорит радио «Свобода».
12: Говорит радио «Свобода».
13: Говорит радио «Свобода».
14: Добрый день, говорит радио «Свобода».
15: Радио «Свобода» всегда вместе с вами.
16: Говорит радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Вы слушаете программу «Культурный дневник», и наш гость сегодня – художница и музыкант Саша Скочеленко. В марте 2022 года она была арестована и обвинена в том, что оставила в петербургском супермаркете «Перекресток» 5 ценников с антивоенными текстами. Команда следователей, судей, прокуроров и экспертов на протяжении 2 лет в 17 томах дела доказывала, что 5 бумажек – серьезные угрозы за национальной безопасности и проявление вражды к российской армии. Саша была приговорена к 7 годам лишения свободы по закону о фейках, а в августе 2024 года ее вместе с другими политзаключенными освободили по обмену. Саша живет в Германии, и мы уже встречались несколько месяцев назад, когда вышла ее автобиографическая книга «Мой тюремный трип». Сейчас Саша работает над графическим романом «Книга о репрессиях». Первый том уже вышел, и это тоже автобиография, но в другом жанре. А главным героем можно назвать ПТСР – посттравматическое стрессовое расстройство. Об этом заболевании и о жанре комикса я говорил с Сашей Скочеленко.
17: В книге вы рассказали историю вашего ареста и заключения. Сейчас вы рассказываете ту же историю по-другому, в другом жанре. Что добавляет жанр комикса, что он меняет, и что вообще рисунок делает с жизнью?
18: Изначально я, в принципе, хотела нарисовать комикс. История с текстом и биографией, она, в общем, вышла именно потому, что был на это запрос. А если есть запрос, то почему бы и нет? А история с комиксом, ну, как бы для меня вообще очень личный челлендж, который я себе задала, как только я попала в ЕВС еще до суда, и как только у меня появились ручки и появилось где рисовать, я начала зарисовывать комикс, потому что самое важное, что я хотела просто запечатлеть лица всех этих людей. Грустно, конечно, что сейчас что-то из этого расмылось в памяти, да просто они превратились в какие-то серые, знаешь, однолики, силовики. Но ничего страшного. Просто вообще я обычно и рисую комиксы, этим я и занимаюсь. И за счет этого меня вообще узнали как автора, когда я в 2014 году нарисовала свой комикс о депрессии. Мне уже тогда стало ясно, что есть какие-то вещи, которые можно проще объяснить в комиксе, то есть столкновение картинки и текста, чем если просто об этом писать текст. Потому что часто, например, нужно показать пространство, как оно выглядит, то есть насколько оно маленькое, потому что тогда для этого нужно будет использовать, например, очень много слов, или как в божественной комедии Данте в «Огромной», когда там в одном кругу ада он видит титанов, описывает, какие они огромные, а потом, когда он добирается до центра и видит Люцифера, он использует вот этого титана и говорит, что там вот его там нога была, там столько-то этих титанов или что-то там, грубо говоря, такое. То есть и ты сразу представляешь масштаб, но это, блин, надо быть Данте. Для меня проще показать картинку из слова, и тогда огромное предложение, не знаю, там огромный набоковский абзац, да, вот когда используют какие-то средства выражения, да, в словах такие, чтобы показать ощущения там от предмета, ощущения от цвета, чтобы человек прям вот это почувствовал, осознал. А в комиксе можно показать какую-то простую картинку, даже, может быть, какие-то стрелочки показать, там, тут висела камера, например, или что-то в этом роде. Потому что как бы ты об этом, обо всем не рассказал, о том, что там внутри, в застенках, в этом закрытом мире, который очень, на самом деле, боится того, что его покажут. Это людям, на самом деле, очень интересно. Ну и, к сожалению, сейчас в практическом смысле тоже. Короче, я за комикс в таких вещах. Более того, я знаю просто очень удачные примеры такого рода графических романов, ну вот на какую-то, да, историческую тему, может быть, с каким-то личным, да, участием. Это «Маус» и «Персиполис», безусловно. Я ни в коем случае не претендую, что моя графическая новелла, это только первая часть, да, ее вышла. Я пишу там все свои заключения и освобождение. Она будет, на самом деле, намного-намного длиннее. Вот, я ни в коем случае не претендую, что моя графическая новелла будет хоть столько же такой же, там, великой, как «Маус» или «Персиполис». Но просто это жанр, на который я ориентировалась, к которому я отсылала. И сейчас понимаю, что это очень успешные средства выразительности для того, чтобы показать какие-то исторические реалии даже.
17: Вы говорили в прошлый раз, что у вас в тюрьме изменился стиль рисунка. В чем эта перемена?
18: Я очень надеюсь, что я пришла обратно к своему стилю рисунка. По крайней мере, в этой графической новелле, потому что в тюрьме я уже начала под конец рисовать не так, как я хочу, не так, как у меня это из души идет, а так, как бы людям больше понравилось. Какие-то более там стандартные композиции, более четкими линиями и так далее. Но я поняла, что как бы хочу это сделать именно на эмоциях. Ну, как бы чем проработаннее рисунок, тем, конечно, он приятнее, конвенциональнее его просто воспринимать. И для меня в тюрьме это было как средство выживания. Мне было необходимо, чтобы обо мне знали, что мои картинки смотрели, чтобы мои картинки, может быть, покупали, да, на каких-то благотворительных аукционах. И когда я вышла из тюрьмы, мне пришлось заново учиться этой свободе и непосредственности линии и композиции. Но в некоторых местах действительно я очень пыталась это все детализированно сделать. И, конечно, рука у меня стала тверже со времен 2014 года. И сейчас я такие нейролептики сильно не принимаю, поэтому сильного тремора у меня нет. Короче, это был большой челлендж для меня, но как бы все задатки, все заготовки, это же не первая моя книга, они у меня были. Ну, еще как бы такая история, что да, хотелось, чтобы это было непосредственно как ощущение, как впечатление, что-то, знаете, немного похоже на пятна Роршаха. Вот, я вот в таком стиле в каком-то рисую. Так что, надеюсь, что не пропало это. Я уже видела какие-то нелестные комментарии по поводу композиции рисунка, я поняла, да, все хорошо. Вот, потому что, ну, в конечном итоге, это на самом деле очень мощное средство вот нарисовать историю какой-то своей травмы, да, большой, при ПТСР, как бы вспомнив каждый момент, там, прокрутив в голове все ощущения от того или иного момента, это человеку может помочь. И там неважно, как ты рисуешь, может, просто там палка-палка огуречек или там вот как гениальный Ленор Горалик, да, сделать. И каждому это очень поможет, потому что, конечно, кроме темы, ну, вот этих репрессивных историй, непосредственно моей истории, конечно, для меня тема ментального здоровья всегда первостепенная, я ее всегда везде поднимаю. И сейчас я не понаслышке могу рассказать людям о ПТСР, о том, как его переживаю я, о том, как я увидела, насколько это отличается от того, как это часто показывают в фильмах, например, или еще где-то. Может быть, кто-то узнает в этом себя и такой подумает, можно там психотерапевта, например, сходить, потому что это очень агрессивное заболевание, и многие-многие люди его получили за эти годы. Но хорошая новость о нем – это то, что оно очень хорошо поддается лечению. Просто в сравнении, может быть, с другими недугами психического здоровья. Короче, всем рекомендую, всех вдохновляю рисовать книгу о чем-то страшном, что вы пережили, или хотя бы короткий комикс это помогает.
17: Вы рассказываете в этом комиксе, что с ПТСР жизнь течет одновременно в двух реальностях. Что это означает?
18: Спасибо за очень хороший вопрос, Дмитрий. Это как раз вот то, о чем я сейчас говорила, что я была удивлена тому, что на самом деле это оказалось не похоже или даже не совсем похоже на то, что представлено состояние человеческой психики в культуре, потому что, ну, я была к этому подготовлена, я много об этом читала, и реально все это стало со мной происходить, там, панические атаки, все это. Хорошо, что я знала, что такое панические атаки, где-то казалось, что убираю, я знаю, что там надо дышать, там надо остановиться, то есть у меня много по этому поводу, но просто то, что меня повергло в шок, это то, что такого не бывает, что человек вдруг останавливается и видит в голове какое-то длинное кино. Ну, то есть я вообще ждала такого и думала, блин, ну, раз со мной такого не происходит, то, типа, а чё? Но на самом деле, ну, и я узнала, что у каждого даже это по-разному. Ну, то есть у меня это просто короткая картинка, которая не галлюцинация, ты не видишь это вместо вещи, которые есть. Это как, не знаю, как короткая картина, знаю, как 25-й кадр, который как будто бы даже короче, что-то в таком духе. И просто тебе же нужно присутствовать еще вот прямо вот здесь и сейчас, принимать какие-то решения, совершать какие-то выборы, а ты при этом где-то еще в другом месте. Ну вот знаешь, банальный пример, что как бы я ем там еду, не знаю, может быть, меня в кафе там угостили какой-то очень вкусной едой, и на секунду я вижу вместо этого тюремную баланду. Представляешь, в такой миске. Ну, то есть, как бы я не вижу там, что я там, я сижу, ем или что-нибудь такое. Вот мой психотерапевт вообще сказал, что хорошо, если это хотя бы картинка. Иногда это просто приходит, как, не знаю, в виде какого-то нестерпимого, например, ощущения или что-то такое. Поэтому я хотела в этой книге отойти от стандартной репрезентации ПТСР, но, безусловно, пожертвовала ради этого каким-то более-менее понимаемым нарративом. Ну, то есть я прекрасно понимаю, что в книге не очень иногда понятно, что было в прошлом, что было в будущем, как раз за счет того, что нет того приема, что там человек остановился и увидел там много кадров с тем, что с ним произошло. А, вот, а может, какую-то просто мысль такую подумал внезапно из этого болезненного прошлого.
17: Ваш первый комикс был посвящен депрессии. Это был 2014 год, то есть 12 лет назад. Сейчас одна из главных тем этого графического романа ПТСР. Это совершенно разные состояния или есть какие-то сферы пересечения?
18: Конечно, это очень разные состояния. Ну, как бы одно может идти рука об руку с другим, но в моем случае как бы я просто за своим ментальным здоровьем слежу уже давно, и как бы эти истории там и с депрессиями, и с психозами, я держу их под каким-то контролем, но не то, что под контролем. Ну, с чем-то пришлось примириться, что как бы, ну, иногда бывает там субдепрессия, иногда мне приходится двигаться меньше, больше тебя щадить, меньше брать работы на себя и так далее, и тому подобное. Как бы я принимаю медикаменты, хожу на терапию, делаю много профилактических вещей, поэтому, конечно, в этом плане мне было проще, что как бы я умею отделять там, да, депрессивное состояние от ПТСР, ну просто, ты понимаешь, это ни с чем не перепутаешь. То есть это ни с чем не перепутаешь, это просто очень много того, что тебе мешает. И это не потому, что ты видишь какие-то картинки, которые тебя пугают. Это называется посттравматическое стрессовое расстройство. Это значит, что ты за свой день проживаешь вообще тонну стресса. Вот каждый день сдаешь экзамен. Ну, например, типа из-за того, что я сидела в маленькой камере 2,5 года, в которой мне уже банально, ну, недостаточно было кислорода моему организму, потому что у меня под конец уже стали синеть губы. Типа гипоксия такая. И что сейчас, как бы, когда я только приехала, я выходила из помещения каждые 15 минут на улицу и заходила обратно. Просто чтобы доказать себе, что я могу, что, не знаю, там, ты резко вздрагиваешь при каких-то резких звуках, что ты, например, идешь в толпе на вокзале, И просто на долю секунды вместо просто человека, который идет, какой-нибудь здоровый, да, мужик, ты видишь человека в балаклаве, например, или в самолете рядом с тобой, с собой, вдруг видишь на долю секунды человека с балаклавой. Или просто теряешься где-то абсолютно дезориентированный, потому что вокруг столько всего, шум там, надо куда-то идти, и все это. То есть мой мозг 2,5 года находился в огромном напряжении, считывая вообще все сигналы, которые происходят вокруг, потому что что-то из этого могло нести какую-то угрозу для меня, и мне нужно было действовать, мне нужно было сразу понять, а что мне делать, а где мне проявить силу, а где скорее проявить дипломатию. Поэтому сейчас, когда мозг продолжает находиться вот в таком состоянии постоянного напряжения, представляешь, как ты просто устаешь. А еще самое стрёмное, что я устала, это, конечно, кошмары. Ну, то есть я не знала, что так вообще бывает, что можно видеть кошмары в течение 2,5 лет. Я вот попала в тюрьму, и мне начали сниться кошмары каждую ночь. И вот так до сих пор они мне снятся. И я уже как бы подпривыкла, в принципе, они уже не такие как бы яркие и жесткие. Спасибо, как бы уже у меня большой прогресс, мне становится легче. Ну, в общем, да, это просто, я говорю, ни с чем не перепутаешь. И там панические атаки. Это очень так, знаешь, вот агрессивное такое расстройство. Агрессивное, от которого ты очень устал. И вот я говорю, у меня, наверное, с 19 лет не было мыслей там о смерти. Вот как бы нет, потому что я вот когда выбралась, что хочу жить, вот такое состояние, так оно со мной было. Но тут, знаешь, вот в первый раз такое было, вот после тюрьмы, спустя полгода, просто мне не хотелось жить чисто потому, что я очень устала. Очень устала от этого стресса, который бесконечен и днем, и ночью, и все это. Но, слава богу, этот самый острый момент для меня прошел, мне становится легче. Но вот есть, например, другое расстройство, которое называется комплексным посттравматическим расстройством. И оно вот не очень похоже на ПТСР, оно, мне кажется, совсем другое. У меня оно тоже, я думаю, с ним работало, потому что пережила насилие много в детстве. Но это сложнее, потому что часто человек может даже не помнить, что его травмировало, и просто жить в этом состоянии всю жизнь, не знать, что можно иначе. Так вот, как бы с обычным ПТСР, ну, ты, в принципе, знаешь, что можешь иначе, если ты понимаешь, что это реально с тобой, что ты уже не отрицаешь, что на самом деле все было хорошо, все было прикольно, мы ничего не сделали. Ну, понимаешь для себя, что, типа, что-то с тобой произошло. И, короче, если ты встаешь на этот путь и, ну, хотя бы лежишь в этом направлении, пытаешься там что-то сделать, то, ну, реально станет легче. Это я ощутила на себе, что это реально поддается лечению. И даже вот, получается, всего 1,5 года, да, я чувствую, что у меня уже намного больше сил, мне намного лучше. Еще впереди несколько томов книги, и сейчас очень большим оптимизмом смотрю в будущее, но относительно своей личной истории.
17: Вы рассказываете в этом графическом цикле, что все вас считают художницей, а вы себя чувствуете музыкантом. И мы договаривались, что в этой передаче прозвучит ваша музыка. Расскажите о ней, пожалуйста.
18: Это всегда очень сложно и очень волнительно, потому что это для меня очень личное. Я играю с 4 лет, меня никто не заставлял, я очень этого всегда хотела. Сначала клавиши, потом гитара, потом мандолина, потом уже разные другие инструменты. Когда уже знаешь несколько языков, я не знаю прям много языков, но мои знакомые говорят, что другой там учить проще. Если ты знаешь инструмент там из одной какой-то группы, то ты, в принципе, на всех остальных можешь играть, зная этот принцип. Для меня какой-то духовный опыт, и пока я с собой не пришла в какое-то согласие, чтобы легко этим делиться, легко это показывать, потому что за всю свою жизнь я была так увлечена игранием этой музыкой с другими людьми в основном, что не нашла особо время на то, чтобы хорошо записать эту музыку или прийти в студию, но зато я научилась всему. У меня есть целый электронный сетап, я играю на разных струнах, у меня есть микшерный пульт, я просто могу взять и записать все, и ритм, и синтезатор, и бас, и гитару, и голос. Я наконец-то смогла купить себе инструментов. Я просто играю еще и в очень разных стилях. Я пишу песни, ну, это какое-то, наверное, более традиционное рок, фолк, поп-музыка. А еще я играю экспериментальную электронику, типа эмбиента или нойз-музыки. И особенно я горжусь тем, что я делала перед войной. И если можно, можно мы поставим что-то из того, что я играла сразу после войны. Например, мой трек «Последнее слово». Ну, это совсем другая вещь, я бы сказала. Это не очень похоже на то, что люди обычно слушают, я знаю. Вот так получилось. Видишь, я могу рисовать то, что как бы людям заходит, а вот играю я то, что заходит мне, и еще, может быть, не знаю, паре тройки людей.
3: Спокойно, это мое самое последнее слово, приятель. Расскажу тебе о том, как я жил беззаботно. И никак не мог отделиться от матери. В стране индивидуальной.

0: 5 минут. Я забывал, когда же точно меня зовут. И сколько мне лет от рождения. Я был так ускорен, что каждые полчаса из углов розеток мне слышались тихие голоса. Но я так протрезвел, когда в феврале 22-го началась весна. Я так протрезвел, когда на улицах Киева началась война. Я так охренел, когда осколки наших снарядов стали падать в мирные города. Ну тебе и на! А вокруг еще все эти люди, которые думают, что это брехня. Или другие, которые считают, что это пустяк. Или те, которые еще верят в будущее рубля. Бля, меж тем, как на дворе машина реанимации ищет место, где бы получше припарковаться, среди тройки ревущих скорых машин других. В УВД на холодной тюремной лавке я пытаюсь согреться, и я выхожу, потому что я не могу иначе. Успокаивают только слова Грета Лещата: в случае опасности я спрячу. Я чудовищно злюсь или горько плачу, но я так надеюсь, что будет мир.
1: Кто ваш любимый композитор? Кто ваш любимый музыкант?
2: Я очень люблю прогрессив-рок. Я очень люблю Manfred Mann, Earth Band. Я слушаю очень старую музыку, разный психоделический рок-н-ролл. Этого так много. Supertramp, Genesis, Janis Joplin или Beatles. Сейчас слушаю еще какую-то современную электронную музыку. Но, к сожалению, мало слушаю российской современной музыки, но очень люблю слушать всяких своих знакомых и друзей. Ну, потому что это очень классно, когда ты видишь, из чего разрываются, например, эти тексты. Ты их реально понимаешь, и ты ими больше проникаешься.

0: Песня Саши Скочеленко «Встреча» завершила выпуск программы «Культурный дневник на волнах свободы». С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
1: Говорит Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию» и ее ведущий Иван Воронин. Мы в ежедневном режиме анализируем главные события дня. Слушайте нас в радиоэфире 22 часа 5 минут, 0 часов 5 минут и 3 часа 5 минут по Москве. Что произошло и что будет дальше — «Лицом к событию» с понедельника по пятницу.
2: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
3: Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
4: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
5: Очень осторожно.
6: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
7: Я не употребляю информацию.
8: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
9: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
10: Иностранные агенты – это наши друзья.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
11: Говорит Радио Свобода.
2: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
11: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
2: YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.
12: Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Сегодня передача «Бродвей 1775». Ведущие Марина Ефимова и Сергей Довлатов. Впервые в эфире 10 августа 1990 года.
13: Говорит Радио Свобода. В эфире «Бродвей 1775».

0: because we are under constraint by DOD, Department of Defense.
1: Ближний Восток. По-прежнему тема номер один в Америке.
2: They got money, I ain't got none. They share with me.
3: Бездомные на Бродвее.
1: Встреча бардов на высшем уровне. И другие темы в программе «Бродвей 1775».
3: Передачу ведут Сергей Довлатов и Марина Ефимова. События в регионе Персидского залива по-прежнему остаются в центре внимания американской прессы и всей американской общественности. Особенное беспокойство американцев вызывает судьба их соотечественников, которые остались в Багдаде и в Кувейте и не имеют возможности оттуда выехать. Именно об этом я и спросила первого встречного американца, молодого человека лет 30, которого остановила на углу Бродвея и 57-й стрит рядом с нашей редакцией. Как по-вашему, есть что-то общее между ситуацией, которая была 10 лет назад, когда американцев держали заложниками в Иране, и нынешней ситуацией?
4: To listen to what President Bush has said, no hostages have been taken yet.
3: Но, как сказал президент, пока еще заложниками никого не взяли. Хотя, конечно, все может измениться через пару дней, говорит мой собеседник. А во всяком случае, сейчас сравнивать эти две ситуации еще нельзя. Да, но американцев держат в Ираке. Но дипломаты свободно въезжают и выезжают, в отличие от того, что было в Иране в 79-м. Тогда всем был закрыт въезд и выезд. Поддерживаете ли вы политику своего правительства по отношению к Ираку? На 100%. Меня беспокоит, что арабские лидеры, похоже, не собираются присоединиться к нам в Саудовской Аравии. А было бы неплохо, если бы кто-нибудь еще пришел к нам на помощь, потому что американцы всегда помогают. Таково мнение молодого американца по имени Марк, который работает в киноиндустрии. Итак, заложники или не заложники? Газета New York Times сообщает, Ирак известил правительство западных держав, что американские граждане и другие иностранцы, оставшиеся в Ираке, не могут покинуть страну без специального разрешения.
1: При том, что, извините, перебью вас, недавно покинула отель «Аль-Рашид», где содержались задержанные американцы, десятилетняя Пенелопа Набокова, племянница великого русского писателя, дочь его двоюродного брата.
3: И, конечно, мы очень рады за маленькую Пенелопу, родственницу Владимира Набокова, но это все-таки пока слабое утешение. Во всяком случае, все, что связано с Ближним Востоком, воспринимается сейчас в Америке с большим волнением.
1: Наш репортер Эмма Орехова позвонила в Форт Брэк, Северная Каролина, в штаб-квартиру 82-й дивизии, той самой дивизии, которая была направлена в Саудовскую Аравию. У телефона лейтенант Грег Баузер.
5: Лейтенант Баузер, скажите, с вашей военной базы была послана 82-я дивизия?
0: Yes, ma'am. Hold on a second.
5: Okay.
0: Let me explain something to you.
5: Yeah, sure.
0: We are not authorized at this time to talk about any units that may or may not have gone.
6: Да, но позвольте мне объяснить вам кое-что. Нам приказано не давать никакой информации о посланных или непосланных дивизиях на Ближний Восток. Военный департамент просил всех корреспондентов обращаться к выступлению на пресс-конференции президента Буша и генерала Пауэлла.
5: В таком случае, не могли бы вы просто рассказать об этой дивизии?
6: Впервые эта дивизия начала свои действия в 1942 году, во время Второй мировой войны в Европе. Она участвовала в операции под кодовым названием «Market Garden» и во многих других военно-воздушных операциях того периода. Непосредственно сразу после войны эта дивизия на время прекратила свою активность и только в 1965 году возобновила деятельность. Это было связано с проблемами в Доминиканской республике. Затем 82-я дивизия участвовала в операции на Гренаде в 1983 году и во время Панамского кризиса в прошлом году. Сейчас командует этой дивизией генерал Карл Штайнер, и приписана она в 1982 году к форту Брак, штат Северная Каролина. В военно-воздушные силы Америки также входит 101-я авиационная дивизия, форт Кэмэл, штат Кентукки, 10-я горная дивизия, форт Драм, штат Нью-Йорк, и 24-я моторизованная десантная дивизия «Форт Стюарт», штат Джорджия. У нас также есть специальные подразделения, включающие в себя инженерные войска, авиационные и сигнальные бригады, военную полицию и другие особые части.
5: Скажите, лейтенант, а они проходят специальную подготовку для такого рода операций, как на Ближнем Востоке?
6: Некоторые элементы этих частей проходят специальную тренировку для действий в особых условиях, как, например, ведение боя в пустыне. Вы, наверное, слышали о военных учениях под названием «Bright Star» — «Яркая звезда», которые проходят в Египте. Они направлены на подготовку солдат к боевым действиям в условиях пустыни. Эти учения проводились совместно с египетской армией. Другое место для таких тренировок — в форте Овен в Калифорнии. Что касается какой-то специальной подготовки, то солдаты этих частей проходят такую же тренировку, как и все остальные.
5: А сколько они должны служить в этих подразделениях?
6: В большинстве случаев это 2 года. Некоторые из солдат военно-воздушных дивизий остаются на более долгий срок. Причина — им нравится служить.
5: А какова зарплата солдат военно-воздушных сил?
6: О, я не уверен в точности цифр, но начальная зарплата для солдата первого года в любых частях приблизительно $700 в месяц. Но вам лучше позвонить на любой вербовочный пункт, и они дадут вам об этом больше информации.
1: Таков был разговор из нашей студии с Фортом Брэк в штате Северная Каролина. В американской печати высказывается мнение, что сокращение поставок нефти в Соединенные Штаты в результате оккупации Кувейта Ираком будет иметь весьма серьезные последствия для американской экономики. Насколько обоснованы эти предположения? Мы обратились с таким вопросом к сотруднику Вашингтонской редакции «Радио Свобода» Виктору Щукину.
7: Вы знаете, эти опасения очень можно понять. Соединенные Штаты ввозят сейчас примерно половину потребляемой в стране нефти. Иракская и кувейтская нефть составляют только часть этого импорта. Но как будут развиваться события в районе Персидского залива, пока никому не известно. В планы Саддама Хусейна входит установить контроль над всем этим регионом, в том числе и над нефтью, добываемой в Саудовской Аравии. Если ему это удастся, то последствия будут очень серьезные, особенно для Западной Европы и Японии, которые почти целиком зависят от привозной нефти.
1: Но, подождите, Виктор, последствия уже есть. Цены на нефть за несколько дней поднялись, по-моему, на треть.
7: Да, но вы знаете, не только на нефть. Сразу же отреагировали цены на бензин и другие виды топлива. Они выросли пока примерно на 10-12%. Некоторые авиационные компании уже начали повышать цены на билеты. Удорожание перевозок грузового автотранспорта неизбежно вызовет повышение цен на продукты питания, все остальные потребительские товары. Подорожает отопление жилых домов и предприятий. Кроме того, нефть ведь не только горючая, как вы знаете. Это основа резиновой, пластмассовой и многих других отраслей промышленности.
1: Ну, вот видите, вы же сами рисуете картину экономического, в общем-то, кризиса. Значит, как и считают многие обозреватели, этот кризис неизбежен?
7: Нет, вы знаете, он не неизбежен. Ведь инфляционная спираль, так называемая, вызывающая экономическую рецессию или кризис, раскручивается под влиянием долговременных факторов. Временное повышение цен происходит довольно часто и, в общем-то, под влиянием случайных факторов. В одном случае это может быть засуха, в другом – политический кризис в какой-нибудь части мира. Но если имеют место временные факторы, то рост цен прекращается, как только они себя исчерпывают. Обратите внимание на такой факт. Цены на нефть начали расти месяц тому назад. Еще до вторжения Ирака в Кувейт поднялись на 40%. Рынок реагирует не только на те события, которые происходят сегодня, но и на возможность каких-то событий. Вероятность того, что иракские войска вторгнутся в Кувейт, появилась еще несколько недель назад. И рынок немедленно на нее отреагировал. После вторжения цены на нефть выросли еще на 30%. Но заметьте, большая часть роста произошла до вторжения. На рынке даже есть специальные выражения. Событие уже проедено. По-английски это звучит так. The event is already discounted. Вторжение Ирака в Кувейт было проедено больше, чем наполовину, еще до того, как оно произошло.
1: Не кажется ли вам, что мы немножко от темы уклонились?
7: Вы знаете, это имеет смысл, потому что показывает, как работают факторы, вызывающие временное повышение цен. Надо сказать, правда, что сокращение поставок нефти пришлось на очень неудачное время. Оно совпало с замедлением экономического роста в Соединенных Штатах, кстати, и во всем мире, которое продолжается уже примерно полгода. Поэтому-то многие экономисты встревожены. Они опасаются, что нехватка нефти вызовет значительный рост цен и раскрутит инфляционную спираль. Я, однако, полагаю, что если положение в районе Персидского залива стабилизируется, а ведь для этого Соединенные Штаты и направили туда свои воинские контингенты, то нынешняя вспышка цен на нефть окажется кратковременной. Кстати, обратите внимание на то, как рынок отреагировал на это. Цены на нефть сразу же понизились, а курс акций на Нью-Йоркской бирже пошел вверх.
1: Спасибо, Виктор.

0: Зачем человеку оружие? Зачем ему убивать? Почему он идет на войну? Разве есть что-нибудь в этом мире, что стоит человеческой жизни? Песня, написанная совместно американскими композиторами Келли Стенбергом и Скоттом и советскими Сергеем Манукяном и Миком Тарго.
1: Почти два года назад 24 американских композитора-песенника побывали в Советском Союзе и в течение нескольких дней, засучив рукава, работали совместно с советскими композиторами. И вот, два года спустя, буквально вчера, в магазине Tower Records, недалеко от нашей редакции, появился продукт их совместного творчества – компактный диск «Музыка говорит громче, чем слова». В ходе нашей сегодняшней передачи «Бродвей 1775» мы еще не раз будем обращаться к этой замечательной музыкальной новинке.

0: Говорит Радио Свобода. В эфире Бродвей 1775. Передачу ведут Сергей Довлатов и Марина Ефимова.
1: Меня тут очень заинтересовала одна мысль. Вот Нина говорит, что у американцев отношения с детьми более холодные или сдержанные, далекие, чем в Союзе. Мне это особенно любопытно. Я ведь отец, и наша старшая дочь до 12 лет росла в Ленинграде. А сын родился в Нью-Йорке. И Нина, в общем-то, права. Дочка была как-то теснее с нами связана. Больше в нас нуждалась. Ну и, попросту говоря, чаще садилась мне на колени. А сынок у нас, как выражаются сейчас в Москве, более отвязанный. Легко остается один, предпочитает моему обществу дружбу с крошечным плаксой по имени Натаниэл. И дело не только в том, что он мальчик. Важно еще и то, что американские дети принципиальные и заведомо независимые. Стремление к независимости у них что-то вроде инстинкта. Они себя бессознательно готовят к полной независимости и лет в 17 уже мечтают жить отдельно от родителей.
0: И вы знаете, Сережа, я думаю, что вот, может быть, это их самостоятельность объясняется уважением воспитателей, учителей и родителей к детским чувствам, и особенно к чувству собственного достоинства. Вот я наблюдала такую сцену в супермаркете недавно совсем. Молодая женщина с двумя детьми и горой всяких покупок попросила своего старшего, мальчика лет 5, найти и принести бутылку молока. Мальчик пошел и, видимо, там запутался среди этих бесконечных полок. Вернулся явно недовольный собой и сказал, что не нашел молока. И мать говорит: «That's okay, thank you for trying». То есть «спасибо за попытку».
1: У нашего сотрудника Александра Генниса есть 12-летний сын Дэниел, Даня, отношения с которым у Генниса настолько сдержанные, что он послал своего сына в лагерь. Правда, это скаутский лагерь, о котором мы попросили Генниса рассказать нам чуть подробнее.
2: Всем родителям кажется, что их дети самые избалованные. Но что касается моего сына, то это точно. Постель не убирает, мусор не выносит, за стол садится с книжкой, старших, например, меня, слушается редко. Так что летний скаутский лагерь мы с женой рассматривали в первую очередь как противоядие от чересчур комфортабельной домашней жизни. Дело в том, что в стране, помешанной на удобствах, в стране, где изобрели электрические зубные щетки, водяные кровати и обычай разбавлять водку апельсиновым соком, скаутские лагеря – заповедники спартанского образа жизни. Кстати, может быть, именно это объясняет неприхотливость американцев в туристском походе, на рыбалке, охоте. Ведь чуть ли не вся страна прошла через скаутскую выучку. А надо сказать, что до сих пор условия лагерной жизни максимально приближены к тем временам, когда скаутами назывались вполне взрослые солдаты-лазутчики, составившие славу армии северян в гражданскую войну. Цивилизация к бойскаутам дошла в крайне ограниченном виде, растеряв по пути такие свои достижения, как электричество, телефон, телевидение и даже мебель. Ни одного стула или тумбочки. Что там говорить о роскоши, когда здесь я впервые в американской жизни увидел выгребную яму? Дети тут спят на нарах, в спальных мешках. Домом им служит избушка без передней стены. Я, конечно, ахнул, но сын не протестовал. Жаловался только, что в последние ночи к ним еноты зачастили. Хорошо, хоть не медведи. Спартанская жизнь, если она не результат бедности, а продукт сознательного выбора, способна пробудить и во взрослом человеке тягу к прощению. Наверное, поэтому же в названии «Байскауты» указание возрастной группы «условность». На самом деле, бойскаутом можно быть до самой смерти. Вся эта затея построена на том, что мальчишек любого возраста объединяет мужское братство. Не зря скаут-мастер, что-то вроде смеси нашего пионер-вожатого с педагогом, обычно доброволец, волонтер, работающий в лагере только за кормежку. Дети играют во взрослых, взрослые в детей. Может быть, поэтому скаутская жизнь, обставленная множеством ритуалов, система наград, сложная и разветвленная организация, особая ванизированная форма, все же никогда не превращается в серьезное ответственное дело, никогда не выходит за границы игры. Бойскаутское движение сохранило память о своем армейском происхождении, но при этом соблазн войны, присущий каждому мальчишке, растворяется в игре в войну. Я бы сказал, что скауты переняли из военной жизни только ее романтику. Дух соревнования, испытания выносливости, смелости, вспомним про опасных енотов, первобытные навыки, ну, например, развести костер без спичек. Есть тут и пристрастие к нарядному мундиру, всякие значки, нашивки, аксельбанты. Есть и чувство окопного братства, куда не берут ни мам, ни девчонок. Есть свои традиции. Каждый лагерь хранит собственные страшные легенды про охотников за скальпами и призраков заблудившихся троперов. Но нет у скаутов никаких караулов у вечного огня, нет военно-патриотического воспитания, и никому не приходит в голову здесь заниматься строевой подготовкой. Каждый скаут дает клятву вести себя хорошо и подчиняться достаточно строгой дисциплине. Но при этом скаутское движение практически лишено идеологического оформления. Это все же игра, не более того. Наверное, именно поэтому даже избалованные дети, вроде моего сына, охотно терпят неудобства, без капризов подчиняются старшим и с увлечением осваивают не такую уж простую скаутскую науку.
0: Говорит Радио Свобода. В эфире Бродвей 1775. Передачу ведут Сергей Довлатов и Марина Ефимова. Если живешь в Нью-Йорке, то у тебя с годами появляется как минимум одно преимущество, если это можно назвать преимуществом, или недостаток, если это можно считать недостатком. Ты перестаешь чему бы то ни было удивляться. Кто-то громко поет русскую песню на перекрестке, нормально. Кто-то танцует брейк, нормально. Кто-то делает гимнастику прямо на Бродвее.
1: Недавно мы с Петей Вайлем были на Брайтоне, зашли в кафе-гастроном «Москва», и там за соседним столиком завтракала негритянская девушка с удавом. Она ела борщ, а удав, к счастью, ничего не ел. Видимо, был сыт. Мы сидели рядом, и удав все пытался положить свою голову Пете на плечо. И мы даже не пересели, чтобы удав не обиделся. Действительно, перестаешь в Нью-Йорке удивляться. На знаменитом Бродвее среди всего этого блеска встречаешь бездомного нищего оборванца и равнодушно проходишь мимо. Но не всегда. У микрофона Раиса Вайль.
3: Закончился рабочий день. Я решила пройтись по Бродвею, где всегда много уличных музыкантов. Внезапно началась гроза, и дождь загнал под крышу туристического агентства, которое находится прямо напротив нашей редакции, прохожих, которые, как и я, оказались без зонтика. Я обратила внимание на группу людей, которые расположились здесь совсем по-домашнему. Они разложили еду, стали закусывать, по кругу пошла бутылка. Я сразу поняла, что это и есть притча во языцах, наши знаменитые нью-йоркские бездомные. Рядом стояли железные тачки, в которых, кроме их незатейливого барахла, лежали пустые банки и бутылки из-под кока-колы и других напитков. Одного из них звали Грег. Обычный белый парень, джинсы, майка, короткие волосы перехвачены широкой лентой. Если бы он просто шел по улице, я никогда не подумала бы, что это бездомный. «Вам нравится ваша жизнь?» – спросила я его.
4: Yeah, in a way, I would. I see these guys with the cans and everything. They have like little communities. They all get together.
3: В определенном смысле, да, можно так сказать, нравится. Когда я вижу всех этих ребят, которые, чтобы прожить, собирают пустые банки, знаете, это своего рода община. Мы встречаемся каждый день. Вместе добываем себе пропитание, потом ищем место для ночлега. Это как одна большая семья. Раньше я тоже собирал в городе банки, бутылки, а теперь продаю газету «Уличные новости». Это наша газета, газета бездомных. Многие считают, что жить на улице – это своеобразное искусство, которое требует мужества. Как вы к этому относитесь? В какой-то степени это действительно требует.

0: opera stars walking around. And so many things to do over here.
1: Я обратилась к другому парню, который представился, Джордж. Вы действительно чувствуете себя как в семье?
2: Yes, we do. You know, if I got $5, I will share it with these guys. They got money, I ain't got none. They share with me.
1: Да, сказал он, потому что если у меня есть $5, я разделю с ребятами. А если у меня нет денег, а у них есть, они разделят со мной еду или что-то другое, что нам нужно. А что вы делаете зимой? Спросила я его. Зимой? Зимой мы должны о себе позаботиться. Идем в сабвей, ищем, что удобнее. Метро, автобусные станции, вокзалы, везде, где тепло. В чем же преимущество такой жизни? Преимущества все начинаются летом, сказал Джордж. Потому что тепло, погода в основном хорошая, и мы живем в парках. А зимой трудно, природа против нас. Но, если честно, я хотел бы иметь работу, быть частью общества. Ведь мы не все выбрали улицу по собственному желанию. Что-то ведь происходит и помимо нашей воли. У каждого из нас своя история. Каждый может рассказать вам о своей прежней жизни, о том, что с ним случилось. А сейчас все мы просто бездомные. Причины разные. Тут и правительство виновато, и город. Многие из нас потеряли работу, потому что разорились компании. Общество. Общество, повторил Джордж, виновато в том, что мы на улице. А есть что-то конкретное, что вы хотели бы делать? Я готов на любую работу. Но такую, конечно, которую я могу делать. В колледж я не ходил и даже 10 класса не закончил. А здесь мне читать некогда. Нужно заботиться о пропитании, о ночлеге. Если я буду читать книжки, мне некогда будет собирать банки и бутылки. Получается заколдованный круг. Как же выбраться из него, спросила я Джорджа. Ведь надо же что-то делать. Мы и делаем, сказал Джордж. Собираем банки, бутылки. Видите вот эти вот банки? 5 центов каждая, которые вы, между прочим, бросаете где попало. Достаем из мусорника ваши объедки. Эмоционально это бывает очень тяжело, унизительно. Мимо проходят люди, а ты роешься в мусорнике. А мы ведь не хуже вас. Идет, например, симпатичная женщина, смотрит на тебя не то с состраданием, не то с презрением. Мы ведь и одеты не так, как вы, по-другому. Но что делать, надо как-то зарабатывать на жизнь. И сколько же вы можете так заработать? По-разному. $5, 6, иногда больше. Для меня это хорошая работа. Дождь кончился, и все устремились по своим делам. На прощание дала ребятам $5, пожелала удачи и пошла дальше по Бродвею. На встречу мне шли нарядные, веселые люди. Из кафе и ресторанов доносилась музыка, смех. На углу Бродвея и 65-й улицы, напротив Линкольн-центра, стоял рояль, на котором играл слепой музыкант.
3: Недавно я шел по Бродвею в районе 40-х улиц и, переходя через дорогу, нечаянно толкнул, или вернее задел, чернокожего молодого человека. Я сказал «сори», «сожалею» и пошел было дальше, но он обогнал меня и преградил мне путь. Далее он произнес с выражением трагизма на лице «ты толкнул меня, you pushed me». Я ответил «да, я задел тебя, I touched you, но ведь я извинился». Ты сказал «сори», «сожалею», а должен сказать «excuse me», «извини меня». Я отступил на шаг, прижал руку к сердцу и сказал «excuse me». Парень еще больше рассердился. «Ты смеешься надо мной, потому что я minority, национальное меньшинство». Я сам говорю «minority». По тебе этого не скажешь. Ну, тем не менее. «Нет, ты majority, большинство, и поэтому ты толкнул меня». Тогда я сказал «нет, это ты majority, потому что ты зануда, you are a pain». А зануды всегда в большинстве. Возмущению его не было предела. «Ты не уважаешь меня, потому что ты тяжеловес, heavyweights». Я говорю «старый тяжеловес, а ты молодой легковес, и поэтому силы равны». Тут он подумал и говорит «слишком жаркий день для драки, too hot for fighting». Я сказал «это верно, в такой день хорошо выпить пиво, isn't it, не так ли? Можно, спрашиваю, угостить тебя?» Черный парень снова обиделся. «Я сам могу купить тебе пиво». «Вот и отлично», — говорю, — «ты мне купишь пиво, а я тебе». Он помедлил и высокомерно заявил, «я пью единственный сорт пива». выждал паузу и торжественно

закончил, Budweiser. То есть назвал самую ходовую марку недорогого американского пива, которое продается на каждом углу. Я сказал, какое совпадение, я тоже люблю Budweiser, как, впрочем, и все остальные сорта. Мы выпили холодного пива в чистой забегаловке на углу 43-й и Бродвея, затем выкурили по сигарете. Наконец он хлопнул меня по плечу и сказал, ты мой брат, ты любишь Budweiser. Ты тоже мой брат, говорю, хоть и куришь слишком крепкие сигареты. Тем более, что все люди братья. Эта несложная идея ему страшно понравилась, и он раза три повторил, что все люди братья. Потом мы церемонно распрощались. На сегодняшний день с национальными проблемами было покончено.

0: Говорит Радио Свобода. Продолжаем передачу «Бродвей 1775». Ее ведут Сергей Довлатов и Марина Ефимова. У микрофона наш спортивный обозреватель Евгений Рубин.
1: Наш нью-йоркский баскетбольный клуб «Никс» остался без своего крайнего нападающего. Быстрого, в минуты вдохновения результативного и, что в американском баскетболе весьма ценится, эффектного форварда Джонни Ньюмана. В прошлом сезоне он выходил в стартовом составе «Никсов» около 60 раз, так что потеря ощутимая. У Ньюмана подошел к концу контракт с нью-йоркским клубом. И сторонам предстояло решить, заключать ли и на каких условиях новый договор. И тут Ньюман получил предложение из команды «Харнет» из города Шарлотт. Условия лучше не придумаешь. Срок 4 года, сумма 5 миллионов долларов. А в Нью-Йорке он зарабатывал 495 тысяч. Понятно, он согласился. Значит, выходит, ударили по рукам? Нет, не совсем. Владельцы «Никс» могли не допустить этой сделки. Для этого они должны были заявить: «Даем Джонни те же условия». Тогда Ньюману придется, хочет он того или нет, остаться в нашей команде. Таково правило. И оно же, это правило, давало «Никс» 14 суток на размышление. Ну, по их истечении наши сообщили Ньюману: «Ты свободен».
0: Женя, интересно, а почему владельцы «Никс» не захотели удержать Ньюмана? Насколько я знаю, Madison Square Garden, которому принадлежит «Никс», богатейшая корпорация. Или обеднели?
1: Нет, за Madison Square Garden вы можете не тревожиться. Там все в порядке. Вопрос же вы задали интересный. Дело в том, что правилами лиги установлена та предельная сумма, которую клубы имеют право истратить на зарплату игроков. Богатый клуб, бедный. Есть лимит, потолок, выше которого он прыгнуть не имеет права. 11 миллионов 700 тысяч долларов. Сумма, не более которой он вправе ассигновать на зарплату. И ни гроша сверх того. Смысл этого закона советская спортивная публика, я уверен, уже уяснила. При таких условиях в Америке не ограбишь другие команды и не создашь за их счет ни киевское «Динамо» в футболе, ни ЦСКА в хоккее. В данном же конкретном случае, если бы «Никс» отвалил Джонни эти миллион с четвертью в год, у него бы для новичка, очень интересного новичка, выпускника студенческого баскетбола Джерада Мустафа, осталось бы всего 170 тысяч. Ясно, тот бы не пошел. Отпустив же Ньюмана, Мустафу сумели предложить 560 тысяч. Вполне для новичка достойное жалование.
0: Вы же не оговорились? 560 тысяч долларов в год для новичка?
1: Нет, Марина, не оговорился. Именно 560 тысяч. А чтобы вы не удивлялись, я вам сообщу, что средняя годовая зарплата баскетболиста в лиге на сегодняшний день 975 тысяч.
0: Знаете, Женя, при всем моем уважении к спорту, есть в этих суммах, выплачиваемых спортсменам, что-то противоестественное. Вы ведь не станете спорить, что существуют занятия и профессии более важные, общественно полезные, чем игра в мяч?
1: Нет, спорить не стану. Но вы исходите из неверной позиции. Лига – частная корпорация. Каждый клуб тоже. И никто не может им ни указать, не помешать платить служащим столько, сколько они считают нужным. Это во-первых. А во-вторых, мы вот с вами вечно жалуемся, налоги велики. А вы себе представляете размеры налогов, которые уплачивает со своих доходов лига, или клубы, или со своих зарплат игроки? А эти деньги и являются составной частью федерального бюджета. Значит, в том числе и мы с вами с этого что-то имеем. И наши с вами дети на эти деньги учатся. Нам с вами пенсии за этот счет платить будут. Благодаря этим налогам, так сказать, моя полиция меня бережет. Так что, Марина, высокая зарплата спортсменов в наших с вами интересах.
0: Женя Рубин, если меня и не убедил окончательно, то, во всяком случае, многое для меня прояснил. И вот я думаю, Сережа, если уж у нас возникает столько вопросов об американской жизни, то сколько же их появляется у наших слушателей?
2: Да вот мы стали получать довольно много писем за последние 1.5-2 года, и письма из Советского Союза приходят. Хотелось бы ответить нашим радиослушателям прямо у микрофона. Например, Василий Жавтяк из города Львова нам пишет: «Мне очень нравится программа «Бродвей-1775». Ярко представляешь себе динамику жизни в Соединенных Штатах. Да и голоса ваши звучат как будто бодрее, в отличие от других радиостанций». Мне особенно приятно это слышать. Когда я начал участвовать в передаче «Бродвей-1775», редактор все говорил мне: «Голос у тебя какой-то нудный и мрачный. Бодрее немножко, бодрее. Ты же из Нью-Йорка вещаешь, а не из пустыни Гоби. Так что бодрее, динамичнее». Но я старался говорить бодрее и в результате, видимо, достиг каких-то успехов. Зато жена мне теперь часто говорит, что-то у тебя подозрительно бодрый голос.
0: Саша Калишевич из уральского города Ижевска прислал нам для коллекции 2 зеленых талона на водку, свой месячный рацион. Он очень возмущен тем, что в Советском Союзе в армию призывают в 18 лет, а выпивку продают только начиная с 21 года. Человек приходит из армии в 20 лет, а чтобы отпраздновать с друзьями возвращение, ему надо ждать, пока ему исполнится 21, пишет Саша. Обидно, конечно, но должна вам сказать, Саша, что и в Соединенных Штатах спиртное продают с 21 года, а в армию молодые люди идут, начиная с 18. Правда, разница заключается в том, что армия в Соединенных Штатах добровольная, люди идут туда, как будто устраиваются на работу, и их начальная зарплата, как вы сегодня уже слышали, $700 в месяц.
2: А вот письмо нашего радиослушателя из Новосибирской области. «Если у вас есть время, сообщите мне адреса издательств, которые могут выслать религиозную, философскую и антисоветскую литературу». Ну, что такое религиозная и философская литература, я более или менее себе представляю, а вот антисоветская литература, откровенно говоря, в жизни не встречал, хотя меня самого иногда называли антисоветчиком. Мне кажется, книги бывают правдивые и лживые, талантливые и бездарные, содержательные и пустые, а вот что значит советские или антисоветские книги, мне не ясно, но... Во всех случаях советские журналы и издательства публикуют сейчас все самое достойное, что было написано за последние 70 лет, в том числе и в эмиграции.
0: Ольга Родионовна Степанова из Киева впервые решилась написать письмо за границу. Дело в том, что в 1937 году вся ее семья была выслана в Сибирь именно за связь с заграничными родственниками. И теперь Ольга Родионовна хочет их разыскать. К сожалению, мы таких поручений выполнять никак не можем. Если бы мы этим занялись, нам просто некогда было бы работать. Сейчас в Советском Союзе есть организации, которые помогают найти заграничных родственников. Инюрколлегия, Красный Крест, Общество Родины и другие. Вообще же письмо Ольги Родионовны очень теплое и приветливое. Она назвала нас своими эфирными друзьями и в конце письма, чтобы сделать нам приятное, написала одну фразу на иностранном языке, правда, не английском, а немецком. «Gott mit uns» – «С нами Бог».
2: Многие наши радиослушатели просят выслать им карту Нью-Йорка или Соединенных Штатов. Эта просьба повторяется чуть ли не в каждом письме. Я не знал, что такую карту нельзя купить в Советском Союзе. И вот теперь от имени наших радиослушателей обращаюсь к многочисленным новым кооперативным издательствам в Москве, в Ленинграде, в Киеве. Конкретно обращаюсь к моему другу, таллинскому издателю Игорю Сударкину с выгодным предложением. Вместо одного из плакатов с полуодетой девушкой отпечатайте карту Нью-Йорка тиражом в 100-200 тысяч экземпляров. Судя по письмам наших радиослушателей, у вас ее мигом раскупят.
0: Что касается просьб, то вот письмо другого нашего слушателя, Виктора Горелова из Уфы. «Иногда вашу передачу плохо слышно. Не можете ли вы как-нибудь с этим помочь?» – пишет он. «Ну, не знаю. Постараемся говорить погромче». А еще громче, чем слова, говорит музыка. Так называется компактный диск, созданный американскими и советскими музыкантами, о котором мы уже сегодня говорили.

0: «Наши сердца бьются в одном ритме» поется в песне Эббота и Барыкина.
1: Действительно, мы уже говорили об этом уникальном совместном предприятии, может быть, самом удачном на сегодняшний день совместном американо-советском предприятии, по крайней мере, в области музыки. 2 года назад американские композиторы ездили в Советский Союз, и вот вчера в американских магазинах появился результат их совместного творчества. Компактный диск «Музыка говорит громче, чем слова». Большая часть доходов от этого диска будет использована для обмена студентами. Оставшиеся деньги будут распределены между советскими и американскими музыкантами. Послушайте еще одну песню из этого альбома «Холодное небо». Ее создали американцы Лопер, Превит и Скотт и советский композитор Игорь Николаев.
2: «Не уходи, побудь еще немножко».

0: Говорит радио «Свобода». Радиопередача «Бродвей 1775» закончена. Ее подготовили и вели Марина Ефимова и Сергей Довлатов. Режиссер Людмила Фиготина.
1: Золотая любовь моя, мне кажется, что я теряю тебя. Но мы что же можем сделать, ты или я, если много между нами холодного неба?

0: Передача «Бродвей 1775» впервые вышла в эфир 10 августа 1990 года. Выпуск оказался последним в жизни Сергея Довлатова. «Золотой запас свободы». И в завершении выпуска беседа отца Александра Шмемана из цикла «Что такое человек?». Эфир 6 февраля 1977 года.
1: Прослушайте сейчас очередную беседу профессора философии, священника отца Александра на тему «Что такое человек?». В сегодняшней беседе отец Александр начинает обсуждение вопроса о человеке в христианстве.
2: До сих пор в прошлых моих беседах я говорил о первой, самой ранней стадии в развитии понимания человеком самого себя, то есть себя как личности и своего отношения к миру и обществу. Я пытался показать, что с самого начала, а это значит самых первых, дошедших до нас памятников человеческой культуры, человек сознавал себя неким уникумом в мире природы, одновременно и подчиненным ее законам, и призванным ею управлять. Одновременно и смертным, но и призванным к бессмертию. Одновременно и материальным, и духовным. И именно это самосознание выражал и воплощал человек в религии, в которую в той ранней, или, как говорят, первобытной стадии входила вся культура, то есть и литература, и искусство, и все основные формы общественной жизни. Наша казенная антирелигиозная пропаганда все еще пытается по старинке доказывать, что религия возникла из страха человека перед таинственными, непонятными силами природы, то есть из причин, так сказать, отрицательных. Но доказывать это можно только, скрывая от тех, кому это доказывают, всю современную науку о религии. Наука эта далеко ушла от примитивной, догматической антирелигиозности, давно отбросила как совершенно ненаучный догмат о происхождении религии страха, невежества, порабощения или неразвитости разума. И уж если что-либо доказывает современная научная история религии, то это, напротив, как раз возникновение религии как преодоление страха, как первой целостной рефлексии человека на себя, на мир, на природу и на общество. В истории мира человек появляется как существо религиозное, а религия как опыт связанности в мире и в жизни, всего со всем, как интуиция смысла, сверху донизу, пронизывающего мироздание. Только интуицию эту человек выражает и воплощает не в идеях, а в образах, мифах и обрядах. И сегодня только очень отсталый, очень тупой человек в этих мифах и обрядах все еще видит какие-то детские сказки, детский лепет, который должен исчезнуть при появлении науки. Увы, именно такой отсталый и тупой продолжает быть казенная антирелигиозная пропаганда, полагающая, что она такими способами может разрушить и уничтожить религию. Та священность мира, священность жизни, которую с самого начала выражает религия, это на самом деле осознание человеком смысла, присущего миру и жизни. И об этом хорошо пишет один из самых крупных современных историков религии, Мирча Ильяри, в только что выпущенной им книге «История религиозных верований и идей». Ильяри пишет, я цитирую, «Осознание мира реальным и осмысленным связано с открытием священного. Через опыт священного человек осознал разницу между миром как смыслом и жизнью как бессмысленным хаосом появляющихся и исчезающих явлений. С самого начала жить по-человечески, жить как человек, равнозначно тому, чтобы быть религиозным. И человек, с самого начала является как существо религиозное. Конец цитаты. Но если религия – это таким образом осмысление мира и жизни, то религия – это тоже имеет свою историю, свое развитие. Антирелигиозная пропаганда и навязываемый ею так называемый научный атеизм развитие это в сущности отрицают и тем самым еще очевиднее обнаруживают свою глубочайшую ненаучность. Для антирелигиозной пропаганды религия – это какое-то неподвижное, застывшее чудовище, которое вылеплено из страха и невежества, и в котором нет никакого внутреннего движения. На деле же мало явлений на земле имеют более сложную и богатую историю, чем именно религия. И это так потому, что религия отражает и выражает самое глубокое в развитии самого человека, в истории его самосознания. Ибо если один полюс религии ее сущности – это опыт божественного, то есть некой высшей силы, действующей в мире, то другой необходимый полюс по необходимости состоит в самоопределении человека по отношению к этому божественному. Идея или опыт Бога, неотрываемый от идеи и опыта человека. Это не значит, как утверждается тот же псевдонаучный атеизм, что человек, так сказать, создает Бога, в божественном и священном отражает самого себя. Это значит, что опыт или знание Бога углубляются и расширяются по мере углубления и расширения человеческого самосознания. Можно сказать так, тот же надмирный Бог, тоже священное, воспринимается по-разному первобытным человеком, живущим, скажем, только охотой, затем человеком, открывшим земледелие, и, наконец, человеком, открывшим высшие формы общественной и культурной жизни. И если интуиция и опыт Бога – это всегда интуиция смысла, связи, добра, зла, то в связи с расширением человеческого кругозора расширяется и религиозная интуиция человека. Само собой разумеется, что в этих беседах было бы невозможно даже поверхностно изложить историю этого расширения, то есть фактически всю историю религии, и изложить ее как историю не только отношений человека с Богом, но и отношений человека, так сказать, с самим собой. Для нас важно было установить несомненную религиозность человека, определить религию как необходимую структуру самосознания человека, как основную форму его самопонимания. Теперь же, минуя все промежуточные стадии, мы можем перейти к конечной точке религиозного развития человека, то есть к той религии, которая определила самопознание и самосознание современного человека. Это религия христианства. В христианстве весь предшествующий религиозный опыт нашел свое выражение уже не только в мифах и образах, но и в определенных идеях. И даже если современный человек отбрасывает христианскую веру или даже никогда не знал этой христианской веры, именно христианское понимание человека остается определяющим и универсальным. Таким образом, перед нами стоит теперь главный вопрос. Каково христианское понимание человека? И в каком смысле именно этим пониманием определяется так или иначе судьба современного человека? К этому вопросу мы и перейдем в следующей нашей беседе.
1: Вы слушали беседу профессора философии, священника отца Александра на тему «Что такое человек?».
0: Эфир 6 февраля 1977 года. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Над проектом работает редактор Иван Толстой. А сейчас у нас остается еще несколько минут, и мы хотим познакомить вас с некоторыми интересными подкастами русской службы.
3: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова. А я Наталья Джампаладова. И мы ведем подкаст «Человек имеет право».
4: Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу и неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, права собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
5: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
3: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
6: Долго она там уверяла, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели и похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка, ваш дед жив. Она говорит, что ну, это как бы вы прикалываетесь, что ли? Он говорит, это вообще не смешно.
7: Сама процедура воскрешения, она не быстрая, сама по себе. Смерть человека и его воскрешение, ну, это такие, скажем так, экстраординарные события, которые при нормальной ситуации должны происходить один раз в жизни. А когда это происходит, ну, как минимум не один раз, государство в лице компетентных органов, судов должны, ну, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опровергнут.
4: Мы пытаемся разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека, как в Советском Союзе появились диссиденты и кого ими называли, что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа «10 лет без права переписки».
8: Представьте себе, тайно в довольно короткие сроки арестовывают почти 2 миллиона человек, во всяком случае больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.
3: Мы рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения войны? Почему в 21 веке возможны захватнические войны? Как демократии превращаются в диктатуры? Как диктаторы готовят почву для репрессий? И зачем нужны революции?
9: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно, согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
4: Вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
10: Суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания, наоборот, подавляет источники обратной связи.
3: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
11: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Мы теряем родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являясь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их в паспорт вписать не могу. Мы не виноваты в том, что мы транссексуалки. Мы такими родились. И вы нас наказываете за что? А мы не выбирали родиться такими. И это нечестно. Это очень жестоко и негуманно нас преследовать.
4: Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так и что каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
3: Новые эпизоды подкаста «Человек имеет право» выходят каждую неделю. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода», в YouTube и Telegram-каналах «Радио Свобода», а также на привычных вам подкастовых платформах.
4: «Человек имеет право».
12: Ding. Говорит Радио Свобода, в эфире «Код города». Подкаст, в котором гости эфира рассказывают о городах на карте, в их памяти и в их судьбе. Программа про географию с биографией. Разговор о городах и людях. В студии Сергей Медведев. В гостях у нас сегодня Майербек Вачагаев, историк, автор подкаста «Хроника Кавказа». И говорить мы будем о Грозном. Добрый день, Майербек.
13: Приветствую вас.
12: Вы знаете, я, готовясь к этому эфиру, почитал по истории Грозного, и какой вывод я сделал, не сильно меня удививший, но все-таки, что на протяжении большей части истории он не был чеченским городом. Он был русский, фронтирный, крепостной город, город при крепости, и, собственно, чеченцы там были далеко не хозяевами.
13: Он с самого начала, когда генерал Ермолов решил основать военную крепость, он основал его на чеченских землях, то есть это были чеченские земли, несколько деревень, которые находились в этом месте, и на месте этих деревень было решено построить именно военную крепость, потому что вся Кавказская линия переносилась ближе к горам, к Сунже. Поэтому так и появляется крепость, которая в итоге в 60-х годах после завоевания Северо-Восточного Кавказа становится городом, городишком, по тем временам очень маленьким городом, но в котором жили только русские и военные. Любой чеченец, который даже сотрудничал с российской администрацией того периода, не имел права селиться по ту сторону, где раньше была основана именно крепость, по ту сторону реки Сунжа. То есть с этой стороны разрешалось. То есть появляются две части Грозного, в одной, которой разрешено жить чеченцам, и им не разрешают жить по ту сторону, где находится администрация города.
12: Правый и левый берег.
13: Да, по обе стороны реки, в общем-то, появляются два совершенно разных города. Грозный русский, который в основе своем становится в итоге позже столицей и большим городом.
12: Это какой берег?
13: Это левый берег, получается.
12: Левый берег. И да. Правый берег, где,
13: правый берег, где разрешали жить чеченцам, которые имели какие-то заслуги перед российским правительством. Те же самые Чермоевы, Курумовы и так далее. То есть они селились там.
12: Или купцы, я еще смотрел, что...
13: Это и есть купцы в основе своем,
12: ну, да. То есть люди, которые занимались торговлей с русскими, да, по сословиям, а остальным чеченцам до, по-моему, я смотрел, 1901-го запрещено было чеченцам жить.
13: До начала 20 века категорической форме не разрешает, но и в дальнейшем, до свержения Российской империи, в общем-то, чеченцы как таковые не являются жителями той части, о которой мы говорили чуть раньше. Все равно администрация Грозного не разрешала селиться чеченцам, даже тем чеченцам, которые воевали за империю уже в Первую войну мировую, несмотря на их заслуги, несмотря на то, что это были купцы, которые имели возможность ездить в Персию, Иран или в другие там страны европейские, несмотря на их заслуги, они все-таки предпочитали, чтобы они оставались по ту сторону реки.
12: Более того, как я смотрю, в начале 20 века были чеченские погромы.
13: Так как рынок как таковой находился по ту сторону, там, где была русская часть, там, где раньше зародилась крепость и позднее возникает город, соответственно, там же появляется и торговая среда, которая больше нацелена на то, чтобы именно русские казаки, христиане, евреи, которые начали поселяться уже где-то в конце 50-х, 60-х годах, появляется первая община еврейская, которая построит позже одну из самых больших синагог.
12: Здесь мы говорим о 19-м.
13: Да, да, мы все говорим, да-да-да.
12: В 1818-м, да, по-моему, Ермолов?
13: Отсюда. Ермолов в 16-м появляется, в 18-м организует эту крепость. То есть этот маленький рынок, в общем-то, стал притягательным и для чеченцев, потому что чеченцам до этого приходилось заниматься рыночными отношениями с той же частью, русской частью, приходилось заниматься в Кизляре. Это далеко, это опасно, так как территория, в общем-то, непредсказуемая в силу того, что она населена казаками и все прочее. Безусловно, Грозный становился более привлекательным. И, соответственно, на этих рынках начали торговать чеченцы. И очень часто, скажем так, не один, не 10 и не 20 раз были организованы погромы, в ходе которого казаки расправлялись с чеченцами. То есть повод мог быть совершенно какой-то мизерный, кто-то кого-то оскорбил, не дал дорогу. То есть, когда читаешь хронику полицейских жандармерии города Грозного, то видишь, что повод был какой-то бытовой, но этот бытовой повод всегда перерастал в ненависть этих двух этнических групп, которые, в общем-то, заканчивались именно погромами чеченской...
12: А был расизм какой-то по отношению к чеченцам со стороны казаков, русских там живших?
13: Я думаю, что По-любому они смотрели на чеченцев как на второсортных, безусловно. Сам факт, что даже не разрешали жить вместе с русскими, то есть им предлагалось отдельно жить. Как таковой на всей территории Чечни, например, было в 19 веке всего лишь одна школа, которая и то не смогла продержаться несколько лет, потому что было решено, что нет смысла горцам изучать русский язык. То есть сами горцы должны были сами налаживать эти школы, и, в общем-то, сами чеченцы организовывали русские школы для изучения русского языка и так далее. То есть со стороны российской администрации, со стороны русского населения Грозного, безусловно, было полное неприятие чеченцев.
12: Что меняет нефть, когда открывают в Грозном большую нефть?
13: Теряет, скажем так, свою исключительность, теряет казачество, которое считало, что город Грозный как бы является их непосредственным, скажем так, крепостным городом. Потому что со всей России начинают приезжать люди в город. Этот маленький городишко, которым на карте, в общем-то, был обозначен во второй половине 19 века, всего лишь, как мы говорили, туда начали съезжаться тысячи и тысячи людей с центральной части Европы. То есть это не жители Северного Кавказа. Это были люди, которые, услышав, что десятки иностранных фирм начали организовывать добычу непонятного для многих какой-то нефти, безусловно, ринулись туда. И город буквально за несколько лет стал именно городом. Он стал притягательным для бизнеса. Сопутствующие нефтяному бизнесу начали появляться мануфактуры и все прочее. То есть город разрастался неимоверно быстро, и население буквально даже за 10 лет с конца 19 века по началу 20-го население увеличивается десятки раз.
12: Но хозяевами нефтяных промыслов в основном все-таки иностранные являются. Те же Нобели, как из,
13: да,
12: они из бакинских промыслов.
13: Да, будут. А в основе своем это всегда были в большинстве самые крупные, скажем так, это были иностранные. Это не только Нобель, это бельгийские, английские, французские, датские фирмы, в том числе и азербайджанские нефтяники, которые уже имели опыт. Ахвердов, например, это являлся самой крупной фирмой даже среди иностранцев. То есть она считалась фирмой номер один.
12: К моменту революции, как я посмотрел, четверть российской нефти добывалась в Грозном.
13: Четверть, которая в итоге позже становится еще больше. Она занимает больше места в добыче нефти.
12: То есть, потом, когда Гитлер пробивался к Грозному,
13: он это прекрасно было знал,
12: стратегическое
13: он прекрасно движение. Понимал, что, получив Грозный, он снимет вопросы, связанные с поставкой горючего для своей армии.
12: Что происходит после революции? Насколько большевикам удается, может быть, в ранние годы с ленинской национальной политикой преодолеть вот это вот имперское, российское колониальное наследие?
13: На словах, скажем так, каким-то образом это преподносится, что так оно есть, равноправие, братство, мы все одни труженики и трудящиеся. На самом деле мы все равно видим то, что чеченцев практически нет даже на нефтяных промыслах в качестве инженеров, например. То есть им не доверялось это. Сам факт, что на каком-то промысле чеченец мог достичь уровня инженера, это считалось уже сверхъестественным. Мы говорим о 30-х годах, начале 40-х. Уже в это время, конечно, город Грозный все еще остается русским городом. Как таково? Он разросся за счет того, что включил в себя уже чеченские села, которые раньше были пригородами. Они уже становятся частью города. И это немного разбавляет, но это очень маленькая часть. И все-таки центр и администрация все-таки делает все, чтобы чеченцы не приезжали в Грозный для того, чтобы осесть навсегда.
12: Но это именно села, а не там сельская инфраструктура, дома,
13: да,
12: собственно, и скот и так далее.
13: Там
12: городская структура, она на российской стороне, здания, бульвары, каменные здания.
13: Начинают, да, только начинают, потому что все-таки сам Грозный до советской власти, до большевиков, в общем-то, одной из газет, центральных газет Санкт-Петербурга, написала, например, один случай, когда целая повозка утонула на центральной улице Грозного, в грязи утонула, она просто утонула.
12: Это, думаю, из многих русских городов такие свидетели приходили.
13: Да, но здесь это как-то вызвало шок, и после этого заставили в Грозном все-таки навести какой-то порядок. Да, конечно, центральная часть, как мы сказали, она все-таки остается именно той частью, которая продолжает оставаться русской частью.
12: А была политика коренизации, политика то, что чеченцев ставили на, там, я не знаю, вторые роли в партийном руководстве?
13: Второй секретарь всегда должен был быть чеченец, а после объединения с Ингушетией, то третьим секретарем всегда должен был быть ингуш.
12: Ну, именно третьим. Да, когда третьим. Не наоборот.
13: Нет, всегда второй
12: Чечня. Изначально была вот эта вот табель о рангах, что Чечня над Ингушетией.
13: Обязательно. Стоит. Если, например, директором завода где-то в Грозном был ингуш, то заместителем должен был быть чеченец. Или наоборот, если был чеченец, то должен был быть ингуш. Если русский был директором, то его два заместителя должны были быть чеченец и ингуш. То есть все было расписано по партийной части. То есть обком партии и горком партии решал, где кто будет. Ректор университета, например, он всегда должен был быть русским, а его первым или же другие проректоры, они, в общем-то, ставились уже других национальностей.
12: Подходим к еще одной черной дате чеченской истории. 23 февраля 1944 года. Операция «Чечевица», депортация. Насколько полная, насколько был опустошен Грозный?
13: Нет, как мы говорили, что Грозный все-таки оставался русским городом.
12: Вот эти пригороды.
13: Только да, вот эти пригороды были тотально выселены в буквальном смысле. И на их место были заселены беженцы из центральной части России. То есть те, которые бежали из оккупированных частей Советского Союза. На тот период это Украина, Белоруссия и Россия, часть России. Так вот, эти люди, как бы приезжая, они, в общем-то, увидели, что вся республика пустая, и власть потворствовала тому, чтобы как можно больше людей приехало и заселяли чеченские населенные пункты. В том числе город Грозный, который в пригородах, где были старые юрт Алды, Алханкала, которые являлись буквально в смысле частью этого Грозного, они, в общем-то, были заселены именно населением, которое не имело никакого отношения к этой республике.
12: То есть просто въезжали в дома, там,
13: да.
12: Где были постели, домашние утвари, скот.
13: Все было, в буквальном смысле, потому что людям разрешали с собой взять только вещи и питание на 3 дня. Поэтому все остальное оставалось на месте. То есть когда чеченцы приехали после, они не нашли ничего.
12: Высылка была тотальной, депортация?
13: Абсолютно, 100%.
12: Никого не осталось?
13: Ни одного человека, которого можно было бы сегодня обозначить. Тот, кто остался, он, например, из НКВДшников, он, в общем-то, менял свою национальность. Он мог записаться, да, он мог записаться русским, кумыком и кем угодно, но только не чеченцем.
12: Топонимика вся менялась?
13: Полностью. Ни одного населенного пункта с чеченским названием не сохранилось на этот период.
12: Я читал даже, что надгробные камни разорялись, кладбище, и надгробные камни использовались все для тротуаров.
13: Да, потому что когда после выселения чеченцы, в общем, первым делом занимались тем, что выкапывали их и возвращали обратно на кладбище. Но так как многие были разрушены, разбиты, то, соответственно, уже никто не знал, из какого села и кому принадлежит тот или иной памятник. Но да, в основном, в основе своем практически все мосты через маленькие речки, они были, в общем-то, замещены именно вот надгробными памятниками.
12: И население не ставило под вопрос вот эту вот идею, что чеченцы коллаборанты?
13: Нет, как раз таки населению так и сказали, вы не можете их поддерживать, вы не можете им симпатизировать по причине того, что они как раз-таки коллаборанты, они поддерживали немецкую армию.
12: Вот я и говорю, что население вот эту идеологию, оно никак не ставило под сомнение.
13: Нет, не ставило, потому что для них это было... Ну, они сами себя могли обманывать, так им было проще. Понимали, да, они понимали, что если вот признать эту трактовку, то все списывается. А принять это было очень трудно по одной простой причине, что ни один немец не был на территории Чечни.
12: Коллаборировать не с кем
13: было. Да, если бы немецкая армия пришла бы, может быть, были бы коллаборанты, но по той простой причине, что их не было, им не с кем было коллаборировать.
12: Коллаборацию,
13: да.
12: Как сейчас говорят. Да, и это действительно, и вот это никого не смущало. То есть они как были считались изменниками в мыслях.
13: Даже в, преступниками. Даже в советское время, когда я уже поступил в 82-м году в университет, наш преподаватель, когда мы задали вопрос, вы член коммунистической партии, начиная с 1941 года, вы и вправду считаете, что чеченцы были коллаборантами? Он сказал, да. Раз партия так говорит, я считаю, что так и было. То есть он не пытался вдаваться в подробности даже.
12: Как происходило возвращение после 1957 года?
13: Когда в 1957 году, в январе, обозначили, что есть возможность возвращаться, но было предупреждено население в Казахстане, чеченцев предупредили, что должны будут выезжать маленькими группами. Но получилось то, что получилось в итоге. Практически буквально первые же несколько месяцев выехала почти половина всего чеченца, который был. То есть тем самым они сорвали все планы партийных руководителей, которые должны были понемногу заселять обратно свои населенные пункты. А чеченцы приехали, постучали в свои дворы и увидели, что там люди не хотят уезжать. И в итоге получилось, что чеченцы месяцами, например, мой отец своей матерью и с двумя детьми, с малолетним, не то что малолетний, второй мой брат, ему тогда было всего лишь несколько месяцев, они 4 месяца жили под открытым небом у своих ворот, потому что семья, которая жила там, отказывалась оттуда выезжать, если не заплатить деньги. И в итоге эти 4 месяца мой отец занимался тем, что он пытался добыть деньги для этой семьи, чтобы они...
12: Добыл деньги и выкупил свой дом?
13: Свой же дом, да. И так делалось практически...
12: И это практически везде?
13: Абсолютно. Это практически везде. Иногда просто помогало, что кто-то, например, организовал какую-то драку, и в ходе драки нанес какие-то ранения, например, и это и могло испугать хозяина, и он мог покинуть.
12: То есть отчасти силовое давление было?
13: Силовое моральное давление. Когда у твоих ворот сидят люди и говорят, вы завтра все равно отсюда уедете, вы должны уехать отсюда, вы уберетесь из этого дома, конечно, их заставляло думать. Но дело в том, что они даже при желании не могли этого сделать по простой причине, что власть требовала не выезжать.
12: Милиция вмешивалась?
13: Обязательно. Милиция вмешивалась, но всегда в пользу жильцов, которые жили на месте тех хозяев.
12: И что, часто иногда, наверное, приходилось строить новый дом на чистом месте в своем родном селе?
13: Нет. В итоге, в общем-то, все были убеждены, что они должны жить в своих домах, и, в общем-то, они заставляли этих людей. 99,99% людей из сел вынуждены были уехать, и уехали, и чеченцы занимали свои дома.
12: Вернулись в свои дома. Сколько это заняло?
13: Это несколько лет заняло.
12: Возвращение в свои дома.
13: Да.
12: Но отношение к чеченцам в последние десятилетия Советского Союза, как оно менялось, каким оно осталось? Было ли снято вот это вот клеймо коллаборантов?
13: Нет, не было. Даже после...
12: Вот я тоже, это, вы знаете, к стыду своему должен вспомнить. Ну, я так не думал, конечно, но даже в своем советском детстве, 80-е годы, в 70-е, что-то вот в школе такое, так сказать, до нас силой, что, ну, мы знаем этих чеченцев, они же все коллаборанты. И, честно говоря, я вот только в нынешнее время задумался, мать честная, там же немцев-то не было, какие фронт коллаборанты. А вот эта вот мифологема, она настолько прочно укоренилась в советском сознании, что вот этот шлейф тянулся.
13: Дело в том, что даже когда возвращались обратно из Казахстана, первое восстание, скажем, на территории Советского Союза было в Грозном. Дело в том, что в 1958 году в Грозном русское население требует не восстанавливать Чечено-Ингушскую республику. Уже в конце советской власти, в общем-то, жители Грозного жили вот с этой мыслью. Вы все равно коллаборанты, да. Мы вам дали все. Исходило из того, что вот вы должны быть благодарны. Мы вам дали школы, мы вам дали больницы. При этом всегда возникал вопрос, а если не было бы их, то почему они считают, что мы сами не могли себе построить больницу или школу? Где, в какой стране мира без российской помощи остались без школ и больниц? То есть на этот вопрос никто не хотел им отвечать, но в 1982 году, когда я стал студентом университета, в первый же день, когда я увидел, что я включен в список студентов, поступивших в университет, мы 4 новых уже друзей как бы тут же организовались и решили поехать на трамвае. И на трамвае мы с радостью говорили о том, что мы поступили, мы были рады, мы были все из сел. То есть мы были не грозненцы, мы приехали из сел, добились сами, никаких ничего не платили. И мы, видимо, бурно это обсуждали на чеченском языке. И возмущение в трамвае. Прекратите говорить на барабарском языке. Почему-то именно так называлось. Я тоже это только в Европе понял, что барбары, варвары, это, в общем-то, одно и то же. Но в Грозном так и назывались барбары, русские, грозненские. И они говорят на барбарском языке. В итоге дошло до того, что они остановили. Мы сказали, это Чечено-Ингушетия, почему я не могу говорить на чеченском языке? Ну, студент, хотелось уже показать свое «я». Они остановили трамвай и потребовали, чтобы мы вышли. И мы вышли, потому что они сказали, пока не подъедет милиция, мы не тронемся. То есть моя студенческая жизнь, моя жизнь Грозным началась с того, что мне указали на место. Мне сказали, что вы неполноправный житель этой столицы, этой республики. Я не видел ни сожаления. Тот же самый преподаватель, о котором я говорил, уже в 87-88 году он вел научный коммунизм. Мы опять его спросили, вы должны должны признать, что вы были неправы все эти годы, признавая чеченцев коллаборантами. Мы требуем, чтобы вы извинились. Он отказался извиниться. И в итоге весь наш курс встал и ушел. Это был первый протест, который был на таком уровне, что обком партии даже вмешался.
12: И чем эта история разрешилась?
13: Тем, что преподаватель, в общем-то, умер от того, что он был обижен, что его отстранили от преподавания на факультете. А его вынуждены были отстранить, потому что он отказался. Он говорит, раз коммунистическая партия говорила, я считаю, что так оно и было. Вы являетесь все преступниками и потомками преступников.
12: А он жил в Грозном, он из Грозного.
13: Он родился в Грозном.
12: Родился в Грозном.
13: Да, родился в Грозном.
12: При нем депортации
13: происходили. Да, он все это знал, он все это пронес через себя, то есть он видел все это, знал. Но вот убежденность в том, что все равно вы являетесь предателями, у многих так и осталось.
12: Да, это зафиксировано. Ты веришь партии больше, чем своим глазам, чем своим чувствам. У тебя есть гораздо более высокая степень восприятия реальности, которая твои как бы идеологические линзы.
13: Так проще.
12: Да. Мэр Бекла Чагаев сегодня у нас в гостях в подкасте «Код города». Мы продолжим буквально через мгновение.
14: Преступление и война.
15: Воюющие армии не должны употреблять такой вид оружия, когда они ведут боевые действия в населенных пунктах.
14: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
12: Говорит Радио Свобода в эфире «Код города», подкаст, в котором гости рассказывают о городах на карте, в их памяти и в их судьбе. Программа про географию с биографией, разговор о городах и людях. В студии Сергей Медведев, и сегодня у нас в гостях Мейрбеков Чагаев, историк, автор подкаста «Хроника Кавказа». Рассказывает он о своем родном городе Грозном, о том, как Грозный был русским имперским городом на протяжении 150 лет, фактически и советским затем уже остался городом. Ну и вот мы подходим уже к развалу Советского Союза. И, конечно, здесь нельзя не сказать, что сейчас годовщина. Ровно 30 лет назад, в эти дни, когда мы записываем этот эфир, начиналась Первая Чеченская война и готовился новогодний штурм Грозного. Это 31 декабря 1994 года. И вы знаете, Мейрбек, я вот сейчас думаю, ну вот мы сейчас, те, кто уехал, те, кто остался в России, конечно, для нас чудовищная травма и горе, то, что происходит там в Мариуполе, в Буче. Так я думаю, что это же то же самое происходило 30 лет назад. Просто мы так, я к своему чудовищному стыду должен сказать, мы так на это не реагировали. Реагировал, может, Сергей Ковалев, реагировал мемориал, правозащитники. Но жизнь продолжалась, а, собственно говоря, 30 лет назад в Грозном происходило то же самое, что сейчас происходило в Мариуполе.
13: Дело в том, что когда я одному своему знакомому показал фотографию, две фотографии, рядом говорю, посмотри, ты чувствуешь разницу этих двух фотографий? Он не понял, говорит, ну это же Грозный. Грозный, 94-й год, понятно. Говорит. Единственное, я не могу вспомнить, что это за улица. А я говорю, это не улица Грозного, это улица Мариуполя. То есть настолько идентичны разрушения Мариуполя и Грозного, что, в общем-то, этот человек, который прошел Грозным, родился в Грозном, вырос, и он не смог определить, что это не его родной город. Да, Грозный к тому моменту, в общем-то, когда в 94-м году все это начиналось, в России отношение к чеченцам было, опять же, скажем так, отрицательным, по большому счету. Говорили все время о каких-то бандитских группировках в Москве, Санкт-Петербурге, тогда еще Ленинград еще был, потом уже Питер. Говорили о визовках. Вот чеченцы завязаны. Никто не спрашивал, каким образом, не имея банка в Чечне, не имеющие контакта с Центральным банком России, не имеющие ни с одним банком Российской Федерации, как можно из Чечни отправлять визовки? Потому что все эти визовки все-таки

0: разогнанный Верховный Совет и так далее, и так далее. Рейтинг президента Ельцина, в общем-то, на тот период был практически минимальный. Где-то
1: мы помним выборы 93-го года.
0: Да, совершенно несколько там процентов.
1: Россия-то одурела, Корякинская, да. Вот это все, да, практически Новый год.
0: Да, и на этом фоне, конечно, чеченская карта для российских политиков была просто манна небесная. Они надеялись, что она изменит отношение людей и перевернет их сознание к тому, чтобы не зацикливаться на Ельцине и на Москве, а переключить его на периферию. Вот эти неблагодарные чеченцы хотят отделиться от России. То есть этот момент, я считаю, что политически разыгранные Ельциным и Шахраем, они, в общем-то, отчасти оправдались. Не всегда, но это как-то сказывалось. Это...
1: Сколько людей погибло в Грозном в ту зиму, тот декабрь, январь?
0: К великому сожалению и непониманию, моему непониманию, никто не считал этих жертв.
1: По сегодняшнему... Ковалев говорил о 30 тысячах.
0: Это была формулировка, которую они вывели. Это была средняя. Он расписывал, как он выводил эту формулировку. Он на основе того, что ему подсказали математики, демографы, что вот так можно подсчитать. Но на самом деле их никто не считал. Я думаю, что жертв было намного больше, потому что многие люди после войны, например, мы, когда разгребали ту или иную многоэтажку, в подвалах находили просто массовое количество скелетов. То есть люди были заживо погребены в подвалах. То есть эти бомбардировки, практически речь шла не только о бомбардировках с воздуха, одновременно это поддерживалось господином Рохлиным из танков, пушек с Терского хребта. То есть людям некуда было даже бежать, они вынуждены были искать спасение в подвалах, и они там умирали, большинство умирало в подвалах. То есть... Это было тотальное уничтожение мирного населения, не боевиков, как в Москве говорили или любили говорить. На самом деле, когда говорят, что из Грозного столько-то русского населения сбежало из-за давления чеченцев, всегда надо иметь в виду, что большой процент якобы сбежавших – это те, которые были убиты именно в ходе этой войны.
1: Ну что ж, я думаю, что это еще одно доказательство того, что Россия – это страна еще с неустоявшейся географией, с неустоявшимися границами, и в том числе в нашей программе, в подкасте «Код города» мы рассказываем о различных идентичностях и исторических траекториях, которые возникают в разных частях империи. В данном случае в Грозном, городе с трагической, очень тяжелой, но тем не менее с очень грозной, да, так можно сказать, как он был назван, но и в то же время очень достойной судьбой. О чем нам рассказывают? Сказал Майрбек Вычигаев, историк, автор подкаста «Хроника Кавказа». Это программа «Код города». Оставайтесь с нами, слушайте нас на сайте «Радио Свобода», на основных подкаст-платформах Apple, Spotify, также в соцсетях и на YouTube-канале «Радио Свобода» под названием «Контекст». Делитесь, лайкайте и комментируйте, если находитесь в безопасности. Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. «Радио Свобода».
2: Какую Россию мы оставим нашим детям?
3: Нашим детям? Я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
4: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
5: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
6: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
7: Такую, какую создадим, такой и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
8: Кто из политиков сделает вас богаче?
9: Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого.
10: Я надеюсь на себя, прежде всего.
11: Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
12: Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
13: Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
14: Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
15: Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
16: Будет экономического роста.
15: Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
17: Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее.

0: А богаче я сделаю сама себе.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
2: Какие перемены нужны России?
3: Смена правительства, внутренней политики смена, самое главное. Внешнее, ладно, помогаем всем. А главное, у себя порядок навести.
4: Это же вопрос, что не устраивает людей. Меня устраивает все. Я люблю свою Россию, мне все нравится.
5: Перемены нужны масштабные.
6: Много нужно перемен. Но только не та, которая несет пенсионная реформа. Я категорически против пенсионной реформы.
7: Да никаких, все нормально.
8: Очень серьезные, очень сильные. Нужно изменить систему образования в первую очередь.
9: Глобальные. Я думаю, что перемены... Если они нужны, то они нужны в каждом человеке.
10: Очень серьезные перемены, чтобы эта власть, Единая Россия, повернулась лицом к народу, социальным, всем службам.
2: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.

0: Радио «Свобода», подкаст «Зарубежье». У микрофона Иван Толстой и
1: Игорь Померанцев.
0: Классическое зарубежье – это переселение вынужденное, прежде всего мотивированное политическими причинами. Поэтому оно организовывает за рубежом политические партии, правительства в изгнании, независимую прессу и издательства, конфессиональные объединения. Наш подкаст «Зарубежье» о свободной России и россиянах, вынужденных более столетия строить модель своей страны за рубежом. Индивидуальные судьбы, история политических и культурных свобод, но не только. Опыт европейцев и американцев, обосновавшихся в других странах, это тоже тема наших разговоров. Россия, живших вне иностранцев, это тоже опыт зарубежья. Сегодня мы начнем с цитаты столетней давности из Владимира Набокова. «Есть милая поговорка: на чужбине и звезды из олова». Не правда ли? Хороша погода за морем, да она не наша и кажется нам бездушной, искусственной. Нужно упорно вглядываться, чтобы ее почувствовать и полюбить. А с первоначала оранжерейным чем-то веет от чуждых деревьев, и птицы все на пружинках, и заря вечерняя, не лучше сухонькой акварели. С такими чувствами въезжал я в провинциальный английский городок, в котором, как великая душа в малом теле, живет гордой жизнью древний университет. Готическая красота его многочисленных зданий, именуемых колледжами, стройно тянется ввысь. Горят червонные циферблаты на стремительных башнях, в проемах вековых ворот, украшенных лепными гербами, солнечно зеленеют прямоугольники газона. А против этих самых ворот пестреют выставки современных магазинов, кощунственные, как цветным карандашом набросанные рожицы на полях вдохновенной книги. Наша собеседница сегодня – филолог, педагог, журналистка, писательница и блогер Карина Кокрел-Ферре. Она автор нескольких книг, среди них «Легенды и мифы мировой истории», роман «Луша». Живет в Кембридже.
1: Карина, вы уже 30 с лишним лет живете в Англии. Вы помните ваши первые впечатления, ваше открытие Англии?
2: Конечно. Я помню дождь на Вестминстерском мосту, и я ехала в даблдекер наверху, на втором этаже красного автобуса, и я увидела Вестминстер, парламент. И я не могу передать вот это ощущение абсолютной нереальности. Но я хочу сказать, что Англия не влюбляет в себя с первого взгляда. Это такое постепенное прорастание друг в друга. Вот мы с Англией как-то проросли друг в друга.
1: Карина, есть такое выражение «хладнокровный англичанин». Насколько оно соответствует действительности? Ну, например, понятие «дружба», «любовь». Похожи на ваши представления?
2: Да, есть разница. Да, англичане способны на очень глубокие чувства, но самообладание, желание не паниковать. Ну, это, наверное, Северная Европа. Все-таки вот это общее у Северной Европы. В общем, даже вот посмотрите, структура языка. В славянских языках можно начать с любого слова. Любое слово, которое тебя вот ударило. И ты с него начал фразу, и дальше все остальное сделают уже за тебя окончание. И эта фраза будет иметь смысл. В Англии, в английском, как прекрасно известно всем, фраза, ее смысл зависит от порядка слов. То есть тебе нужно сначала продумать эту фразу, а потом уже ее высказать. И за то время, пока ты составляешь эту фразу и продумываешь, ты уже понимаешь, стоит ли это даже высказывать или нет. То есть это предполагает какую-то дистанцию между говорением и мыслью. Даже это дисциплинирует, даже это каким-то образом формирует тебя. Со временем, с годами ты начинаешь понимать, какое это благо.
0: У Владимира Набокова, очень много размышлявшего об эмиграции, об изгнании, есть такое очень известное эссе, написанное через 10 лет после революции. Оно называется «Юбилей», потому что написано в 27-м году. Как раз 10 лет миновало. И эссе это заканчивается таким абзацем, что в одном из рассказов Плутарха некий воин вдали от Рима возвел свой шатер, и был ему шатер Римом. Набоков выдумал этот эпизод из Плутарха, ничего подобного у него нет, так как Набоков вообще выдумывал многое, и в частности выдумывал многое о своем изгнании, о своих впечатлениях. А вы, Карина, вы строите образ своего зарубежья как-то? Или вам хватает того, что вы чувствуете, вашей интуиции? Или вам нужны какие-то вот такие красивые, убедительные геометрические конструкции?
2: Мне, конечно, не хватает одних только моих чувств. И наши чувства диктуются, в общем-то, нашим характером и интеллектом, который есть список прочитанных книг. Я, например, вспоминаю свои впечатления о Венеции. Я ничего не видела, кроме прекрасных таких каналов. И когда я начала заниматься этим, и когда я написала «Легенды Венеции», потому что я не могла найти ни одну книгу, которая погружала бы меня в контекст достаточно глубоко, то открылся этот город мне. И Кембридж точно так же открылся. После того, как я прошла по этому 500-летнему переулку Набокова, вы помните, 500-летний переулок с глухой стеной напротив, где он жил, это общежитие Тринити Колледжа. И вот нужно несколько раз по нему пройти по тем следам, которые оставил там Набоков, чтобы понять, где ты, куда ты попал. Говорят, что нельзя унести родину на подошвах сапог. Нельзя родину оставить. Нельзя оставить себя и где-то там и совершенно начать с нуля. Ты все равно приносишь все с собой. И ты этот шатер, ты этот панцирь, как улитка, носишь на себе. Набоков совершенно прав. Он, в принципе, вот сейчас очень актуально, сколько людей покинуло Россию, сколько людей покидало. Сейчас это второй исход, может быть, сравнимый только с 18-17 годом. И вот это очень важно понимать, что ничего вы не оставляете, что вы уносите все с собой. У Набокова именно было ощущение обрушившейся за его спиной дороги. У меня тоже возникло вот буквально последние несколько лет именно это ощущение. Есть место, куда нельзя вернуться. Итака, это мечта. Итака, это то, куда нельзя вернуться.
1: Карина, принято считать, что в Англии чтут традиции. В Кембридже 13 лет работал физик Капица. Он изучал магнитные поля. Его имя осталось в поле притяжения Кембриджа.
2: Но Капицу, конечно же, в Кембридже помнят. Сохранился его дом на Хантингтон-Роуд 173. Очень удивительный дом, построенный по его собственному проекту и отличающийся от остальных английских домов. Далее, конечно же, живут его потомки. В Кембридже есть общество, русскоговорящее общество, которое приглашает их иногда на встречи. Петр, Елена, Мария Капицы, они живут там. Да, осталась память. Капица, он занимался не только магнитными полями, он занимался физикой сверхнизких температур. Он подошел вплотную к квантовой механике. Конечно же, и специалисты его помнят очень хорошо.
0: Карина, да. Интересно, а известно что-то о возможном знакомстве Капицы или Капицы, как делают ударение в его фамилии, и Набокова?
2: Я считаю, что, конечно же, они не могли не быть знакомыми. Они были в одном колледже, Тринити. Они были оба из Петербурга. Они были оба связаны с кадетским движением, потому что тесть Капицы Черносвитова, отца его первой трагически погибшей, умершей от испанки жены, вместе с детьми, в общем, его расстреляли большевики за принадлежность к партии кадетов. А убит был отец Набокова, видный лидер партии. партии кадетов. То есть вот, вот эти вещи, они не могли как-то... Ну, конечно же, они друг друга знали. Они оба были яркими личностями. Они оба участвовали в всяких студенческих шалостях, традиционных для Кембриджа. Но интересно, что они никогда не упоминали друг друга. Они 11 месяцев совпали в одном пространстве. И представить себе, что в одном общежитии, в одном колледже могли быть 11 месяцев. Они оба были холостяками. То есть, несомненно, компании пересекались.
0: Любопытно, что, может быть, они биографически не упомянули в жизни друг друга, но Набоков, по-моему, подмигнул в романе «Подвиг». Он назвал одну из своих героинь Аллой Черносвитовой.
2: Также в «Весне в Фиальте», как вы помните, он упомянул советского ученого с трубкой и ежом. Вот это очень интересный намек, который меня, например, полностью убеждает, что они, конечно же, были знакомы, но относились друг к другу, возможно, неприязненно, потому что они принадлежали разным, в общем-то, были по разные стороны баррикад в какой-то степени. Набоков уехал из России. Ну вот это вот тот же конфликт, вы знаете, кто уехал, а кто остался. Капица всегда оставался советским патриотом в какой-то степени. Он никогда не отказался от советского паспорта. Мне кажется, что разность была в том, что один занимался гуманитарными дисциплинами, а другой — точными науками. Например, Набоков начал с зоологии, но он не смог. Вот когда начались эти практические семинары по резанию живых лягушек и рыб, он ушел из зоологии и перешел на, в общем-то, на факультет французской и русской литературы и занялся исключительно этим, в то время как Капица был гениальным инженером и гениальным ученым-физиком. Вот вспоминая, какое, в общем-то, было в царской России отношение ко всему этому, к физике, к прогрессу. В общем, это было очень отрицательное, очень застойное. Очень... Физики там должны были уезжать, либо как Йоффе учился у Рентгена в Германии, либо в Германии. В основном Германия была меккой физиков. А от советской России ожидалось прогресса, ожидалось вот заявленного. И начиналось-то, в общем, обещающе. Поэтому Капица верил в будущее, в то время как Набокову было очевидно, что творится с гуманитарными науками в тоталитарной уже все более и более России, что творится с писателями, что творится с интеллигенцией, каким образом, что любое слово расстреливается и вытравляется, то есть никаких, не может быть никакой свободы. Вот Капица эту свободу видел. И, в общем, в какой-то степени это оправдалось только до определенного момента, когда его самого поместили в такую ситуацию несвободы, от которой он чуть не сошел с ума. А Набокову это было очевидно с самого начала. Поэтому, я думаю, у них было вот это неприятие. И они были равновеликими личностями. Это тоже, возможно, вызвало какое-то отталкивание.

0: Привет, я Полина Галуева.
1: Я Виктор Кульганик.
0: В этом году исполняется 10 лет со дня убийства Бориса Немцова. Дело до сих пор не раскрыто.
1: Мы придумали подкаст «Мосты Немцова», где пытаемся понять, можно ли заниматься политикой и при этом оставаться человеком.
0: И насколько эта модель эффективна в России.
1: Подкаст «Мосты Немцова» будет выходить в эфире «Радио Свобода» с 17 января по пятницам в 18:30 по московскому времени.
2: Преступление и война.
3: Воюющие армии не должны употреблять такой вид оружия, когда они ведут боевые действия в населенных пунктах.
2: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
4: Мы беседуем с филологом, педагогом, журналисткой, писательницей и блогером из Кембриджа Кариной Кокрелл-Ферре.

0: У Набокова есть эссе, которое так и называется «Кембридж». И в этом эссе он называет студентов царями города, царями университета. Я даже помню образ, что студенты в галстуках полосатых, как шлагбаум. Сохранился ли этот образ? Жив ли этот образ? И, может быть, такой дополнительный вопрос. Вы что-нибудь знаете о русских студентах Кембриджа?
1: Образ, описанный, вообще все образы Кембриджа, описанные Набоковым, абсолютно сохранились. Позвольте мне прочитать одно замечательное четверостишее, в общем, немного подлиннее, Набокова о Кембридже, который совершенно соответствует его настоящему образу. «Дома один другого краше, чью старость розовую наши велосипеды веселят, ворота колледжей, где в нише епископ каменный, а выше, как солнце, черный циферблат, фонтаны, гулкие прохлады и переулки, и ограды в чугунных розах и шипах, через которые в потьмах перелезать совсем непросто. Кабак, и тут же антиквар, и рядом с плитами погоста живой на площади базар». Это сегодняшний Кембридж, то же самое. И вот это вот ощущение, когда он сказал об ощущении времени, которое царит в Кембридже, совершенно не приволье времени и простор веков. Вот эта скученность физическая, вот эти ряды домов, вот эти узкие улочки, они каким-то чудесным образом определяют приволье времени и простор веков.
2: Карина, Набоков очень крепко связан с Кембриджем в сознании русского читателя. Но в более поздние времена Кембридж ассоциируется с Владимиром Буковским, по-своему не менее замечательной фигурой и феноменом. Скажите, помнят ли Владимира Константиновича в ваших краях?
1: Конечно. Владимир Буковский – это трагедия. Это трагедия и боль. Потому что я, в общем, через моих знакомых несколько раз бывала у него в доме. Мы отмечали, ну, как сказать, я даже не знаю, как отмечали, но после его процессов в Кембридже и в Лондоне, в Олд Бейли, в Королевском суде, мы собирались у него в доме на чашку чая, бокал вина. Я не верю. Я все-таки продолжаю не верить в его виновность. То есть вся эта грязная, ужасная кампания, которая была против него развязана, в чем там было дело? В том, что у него в доме не закрывались двери. И я немного опоздала. Мы договорились встретиться с французской журналисткой у него. И я просто толкнула дверь и зашла. И потом, пожалуйста, была дверь открыта в его кабинет. Тут же стоял его компьютер довольно старенький и, в общем-то, без каких-то супер там методов защиты, совершенно очевидно, Windows. Но это было несколько лет назад, конечно. Ну, а в любом случае, то есть, и мне, когда я говорила со своими друзьями, они говорят: «Ой, у него открытый дом, к нему приходят студенты». То есть у него не закрывалась дверь. И вдруг меня осенило. Если я могла блуждать по первому этажу его дома, искать, потом я там пошла на голоса, они все сидели в саду. Ну вот, понимаете, то есть открытый дом, зайти мог кто угодно и подсесть к его компьютеру и сделать все что угодно. Его обвиняли в хранении на компьютере видео и имиджи детской порнографии. Пришла полиция, и им кто-то сообщил о том, что вот такое существует на его компьютере. Кто сообщил, каким образом они туда попали. Было сложно.
0: Вы говорите, что вы пили чай, вино. Да. Вы обсуждали это с Владимиром?
1: Он отрицал все. Он не мог понять, что происходит, почему его в этом обвинили. Вернее, он примерно предполагал, кто мог это сделать и каким образом, ну как не кто мог, а какая организация могла быть заинтересована в том, что так с ним поступили. То есть его нужно было как-то уничтожить, особенно после того, как в 2002 году, в общем-то, его посетил Немцов. Он убеждал Немцова выступить против тоталитарного режима Путина в 2002 году. Но можно представить себе, что, конечно же, особенно после того, что случилось с Борисом Немцовым, это могло каким-то образом привлечь внимание к нему. Террор, он, в общем, должен быть нелогичным, чтобы быть страшным. Его невозможно объяснить, его очень трудно выстроить его логику, только тогда террор действительно ужасен.
0: Карина, вы писатель. Место действия ваших книг – Англия, Россия, Советский Союз.
1: Вы знаете, каким-то очень интересным образом вот я чувствую, что мной все это связалось. Да, такое, вы знаете, мегаломанское, возможно, заявление. Но вот именно на этом расстоянии, временном, географическом, ты начинаешь понимать, в общем, значение и смысл каких-то очень больших вещей. И именно это помогло мне вот написать роман «Луша», который сейчас вышел и в России, и продается так полуподпольно. Понимаете, это очень... Это вообще о 20 веке в каком-то смысле. Это о левом движении, о социализме Кембриджа, о кембриджских социалистах, идеалистах. Их еще называют полезными идиотами, называли когда-то. Вы знаете, недавно мы шли с моими друзьями американскими по Кембриджу, и висело объявление: «Приходите, если вы хотите больше узнать о марксизме». То есть эти традиции, вы спросили меня ранее о традициях, это уже стало традицией, это живет. Возвращаясь опять к традициям, новое очень хорошо встраивается в уже имеющиеся английские традиции. Вот, например, традиция свободы, личной свободы, в нее прекрасно встроились традиции равноправия людей с различной сексуальной ориентацией или цветом кожи. Или, то есть вот в эти традиции свободы личности встроились новые традиции. И вот таким образом, ну, наверное, о Британии можно сказать, перефразируя одну известную фразу, что за 10 лет меняется все, и за 1000 лет почти ничего не меняется. Вот это парадоксально, но я ощущаю именно так.
2: Карина, а что нового о запрете русской культуры в Англии?
1: Я узнаю об этом из российских медийных всяких источников, и, ну, у меня их не так уж много, но, во всяком случае, из социальных сетей, когда пишут россияне. Я совершенно не замечаю этого. Идут концерты Чайковский, Мусоргский и так далее. В общем, все прекрасно играют. Пьесы идут, Чехов, Тургенев. То есть это все злостный пропагандистский, я не знаю, навет. Это уже не принадлежит ни Путину, ни России, ни современным россиянам в какой-то степени. Это уже давно принадлежит всем нам. Это принадлежит Европе, это принадлежит миру. И никто от этого отказываться не собирается. Но, конечно, всякие там поддержавшие вот современные какие-то актеры, там, я не знаю, режиссеры, поддержавшие бесчеловечную войну, их мы видеть не хотим. Нет.
0: Мы до сих пор говорили в основном об Англии. За эти 30 с лишним лет жизни в Англии вы открыли для себя какие-то другие зарубежья?
1: Да, я очень много времени провожу также в Испании. Это я считаю ее как своей, в общем, такой вот параллельной реальностью. Эти два темперамента, английский и испанский, они очень хорошо уравновешиваются, они очень хорошо вот как-то. Я посредине. Я очень люблю Европу. Я чувствую себя дома в Европе, в любой стране. Мне кажется, что я очень много путешествую, много читаю, я много узнала. Но я понимаю, каждый раз ты приезжаешь в город, ты садишься на мощёной площади, пьешь первую чашку кофе и понимаешь, что ты ничего не знаешь. Что каждый раз это новое открытие Америки, новый континент, что-то новое. Постоянно какое-то... Это увлекательнейшее дело – узнавать, открывать для себя Европу. Недавно я открыла для себя французскую Нарбонну, где дети играют на плитах старой римской дороги. Какое еще можно представить себе, какую еще метафору какой-то совершенной связи прошлого и настоящего?
2: Как интересно замкнулся набоковский образ с этим шатром и римским воином, и то, что вы только что сказали.
0: Карина, простите, у меня к вам очень личный вопрос. И, естественно, вы вправе не отвечать на него. Как вы думаете, ваш британский муж открыл в вас какое-то зарубежье?
1: Я думаю, да. Это очень интересно, потому что наш союз, это, ну, в общем-то, это союз двух цивилизаций. В какой-то степени. Он потрясающе интересный человек, И он абсолютно стопроцентный англичанин. Вот он носитель всей этой культуры, всей этой истории. Он очень много об этом знает, интересуется. И вот это каким-то образом союз цивилизаций. Мы так это шутливо называем.
2: Карина, огромное спасибо за ваш рассказ.
0: Карина, спасибо, и пусть процветает ваш союз цивилизаций.
1: Спасибо огромное.
2: Мы беседовали с филологом, педагогом, журналисткой, писательницей и блогером из Кембриджа Кариной Кокрелл-Ферре. И в завершении еще один фрагмент из набоковского эссе «Кембридж» 1921 года. «Тускло пахнет сиренью, теневеющей водой, и вот по всему городу начинают бить часы. Круглые серебряные звуки, отдаленные, близкие, проплывают, перекрещиваясь в вышине и на несколько мгновений повиснув волшебной сеткой над черными вырезными башнями, расходятся, длительно тают, близкие, отдаленные, в узких туманных переулках, в прекрасном вечернем небе, в сердце моем. И, глядя на тихую воду, где цветут тонкие отражения, будто рисунок по фарфору, я задумываюсь все глубже о многом, о причудах судьбы, о моей родине и о том, что лучшие воспоминания стареют с каждым днем, а заменить их пока еще нечем. Это был подкаст «Зарубежье», который ведут Иван Толстой и
0: Игорь Померанцев.
2: Слушайте и подписывайтесь на нас на всех доступных вам платформах.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
0: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
2: Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
3: Мне все нравится, у меня все есть.
4: Нет, здесь свободной страны нету. Людей нас жмут, вот так задушит.
5: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
6: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
7: Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
0: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
8: Весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах «Радио Свобода» и на основных платформах подкастов.

0: Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотни людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился здоровья или родного дома. Здравствуйте, это подкаст «Преступление и война». В этом выпуске я расскажу о том, как расследовались обстрелы Чернигова, совершенные российской армией с 3 по 17 марта 2022 года. Это произошло 3 года назад. С вами Александра Вагнер. 3 года назад, с 3 по 17 марта, российские войска совершили серию ударов по гражданским объектам в Чернигове, поразив городскую и детскую больницы, школы, многоэтажные жилые дома, а также обстреляв очередь за бесплатным хлебом, который раздавали в одном из супермаркетов. Тогда, в начале войны, продолжалась битва за Киев, длившаяся с 25 февраля по 2 апреля. Однако и Чернигов в то время оказался в полуокружении российских войск, которые наносили по жилым кварталам удары из тяжелой артиллерии. Пока за эти удары не понесли ответственности те, кто принимал решение о них. Однако независимые расследователи, изучив факты, сходятся во мнении, что речь идет о неизбирательных обстрелах и предполагаемых военных преступлениях. Среди всех обстрелов Чернигова после начала войны самым циничным можно назвать удар рядом с магазином «Союз» на улице Доценко, когда погибли 18 человек и 26 получили ранения. Все они пришли сюда утром 16 марта 2022 года, чтобы получить бесплатный хлеб. Одним из погибших был 67-летний гражданин США Джеймс Уитни Хилл, университетский преподаватель из Миннесоты. Впоследствии место обстрела изучали эксперты Human Rights Watch, неправительственной организации, осуществляющей мониторинг, расследование и документирование нарушений прав человека. Они осмотрели воронку от взрыва и поговорили с очевидцами. Все 5 очевидцев заявили, что, насколько им известно, в тот момент в этом районе не было никаких украинских военных, в том числе бойцов территориальной обороны, говорится в докладе, который по итогам расследования серии черниговских обстрелов опубликовали сотрудники организации. Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Коношенков заявил тогда, что атака была сфабрикована. В середине марта 2022 года Чернигов находился в оперативном окружении российскими войсками, о чем 10 марта заявил мэр города Владислав Атрошенко. Город тогда обстреливался почти ежедневно. По данным местных властей, с 3 по 17 марта произошло по меньшей мере 8 обстрелов. Погибли 98 мирных жителей и 123 получили ранения. Больше всего людей погибло в результате бомбардировки жилого массива. 3 марта российские войска сбросили на многоэтажные дома несколько неуправляемых бомб, и погибло 47 мирных жителей. «Когда прогремели взрывы, я увидел, как из окон падают люди», — рассказывал житель одного из домов. На некоторых из них горела одежда. Несколько опрошенных свидетелей заявили, что в это время они не видели поблизости никаких украинских военных, говорится в докладе Human Rights Watch, посвященном обстрелам Чернигова. Чернигов в то время обстреливали артиллерийскими системами. Российская армия также наносила удары с воздуха, подвергая бомбардировке гражданскую инфраструктуру. 17 марта российские войска обстреляли из систем «Ураган» центральные районы. Один из снарядов упал на территории медицинского комплекса, где расположены 2 больницы – городская больница номер 2 и детская областная больница. Тогда погибли 14 человек и 21 получили ранения. Также в марте 2022 года под удары российских сил попали школы. Они были сильно разрушены из-за обстрела Белорусского переулка. 3 марта 2022 года – школа номер 18 и школа номер 21. Все удары по школам и близлежащим домам наносились с воздуха. Размер воронок, которые изучали эксперты организации Human Rights Watch, был характерен для тяжелых авиабомб весом от 250 килограммов. Серьезные нарушения законов войны, в том числе неизбирательные и непропорциональные нападения, совершаемые с преступным умыслом, то есть преднамеренно или без принятия необходимых мер предосторожности, являются военными преступлениями, писали эксперты организации после изучения места обстрелов. Белкис Вилья, заместитель директора в отделе кризисов, конфликтов и вооружений в Human Rights Watch, тогда приехала в Чернигов, чтобы собрать свидетельства очевидцев и сделать фотографии с места трагедии. Сейчас она работает в Киеве и продолжает посещать места обстрелов, когда это необходимо для расследования случившегося. В интервью «Радио Свобода» Вилли объясняет, почему некоторые обстрелы Чернигова можно потенциально считать военными преступлениями.
1: Я с коллегой ездила в Чернигов в марте 2022 года, вскоре после того, как город был окружен российскими войсками, и когда Чернигов все еще подвергался атакам. Мы посетили разные места, которые были обстреляны, опрашивали жертв и свидетелей атак, а также говорили с представителями местной администрации, местной прокуратуры, с аварийно-спасательными службами. В апреле 2022 года мы смогли посетить почти все места атак.
0: Какие доказательства вы собрали относительно разных обстрелов? Их было несколько, с 3 по 17 марта.
1: Большая часть нашей работы в связи с этими атаками сосредоточена вокруг попыток определить тип используемых для обстрелов оружейных систем. Для этого мы посещали места обстрелов. Мы сделали много фотографий, провели собственный анализ повреждений, нанесенных зданиям, чтобы, опять-таки, попытаться лучше понять, какой тип оружия использовался при обстрелах. В некоторых случаях размер кратера, оставшегося после атаки, позволял нам получить представление о типе и силе использованной бомбы. В дополнение к этому мы изучали другие маркеры, которые помогают выяснять вид использовавшегося оружия. Также при такого рода расследованиях мы исследуем территорию, чтобы разобраться, могли ли там быть какие-либо законные военные цели во время атаки. Это включает в себя наше собственное физическое присутствие, обследование территории, например, вокруг подвергшегося обстрелу здания, близлежащей местности, а также опросы соседей, местных жителей. Это необходимо, чтобы подтвердить или опровергнуть, были ли какие-либо военные цели во время обстрелов.
0: Не все обстрелы, которые упомянуты вами в докладе об ударах по Чернигову в марте 2022 года, относятся к военным преступлениям, о чем вы и пишете, хотя речь шла о гражданских объектах – магазине, жилых многоэтажных зданиях, двух школах и двух городских больницах. Расскажите, пожалуйста, какие из российских обстрелов, совершенных в марте 3 года назад, вы считаете потенциальными военными преступлениями, а какие нет и почему?
1: В международном гуманитарном праве есть законный обстрел и незаконные нападения. Когда мы говорим о незаконных атаках, это означает, что есть нарушение положений международного гуманитарного права. Это случается чаще всего потому, что атака направлена на гражданских лиц или потому, что обстрел был несоразмерным по своим последствиям. Например, в каком-то районе была военная цель, но воздействие на гражданских лиц было большим, или когда воюющая сторона по факту использовала систему вооружений неизбирательного действия. Вот почему мы тратим так много времени, пытаясь понять, какое оружие используется при той или иной атаке. Что касается некоторых атак, которые мы изучали в Чернигове, то там были законные украинские военные цели, иногда непосредственно в зданиях, которые подверглись обстрелу. Но даже в таких случаях это не обязательно превращает обстрел в законный, потому что атакующая сторона и в этом случае обязана минимизировать вред для гражданских лиц, даже в случае, когда на месте есть законная военная цель. Атакующая сторона обязана послать предупреждение для гражданских лиц, чтобы они имели достаточно времени и покинули место удара. Хочу еще раз подчеркнуть, что даже там, где есть законные военные цели, это не означает, что нападение законно.
0: В каких местах вы нашли доказательства того, что там были украинские военные, а где их не было?
1: В основном мы нашли доказательства присутствия украинских вооруженных сил в случаях атак на школы. Одна из школ использовалась как место для записи добровольцев в армию. Там было много офицеров и других военных. Эта школа действительно оказалась целью одного из обстрелов, и как таковая она была законной военной целью. Но опять же, даже в этом случае можно говорить о том, что потенциально даже такие атаки могли быть ====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================październpaździern считать незаконными, если параллельно был нанесен несоразмерный ущерб гражданским лицам. Так что в некоторых изученных нами случаях мы не смогли сделать окончательные выводы. Вот почему и в расследовании, посвященном российским ударам по Чернигову, и в других подобных докладах мы всегда призываем к проведению судебного расследования по имеющимся фактам, потому что только благодаря процессу можно определить, было ли нарушение или незаконное военное нападение. И здесь мы возвращаемся к вопросу о военных преступлениях. Военные преступления — это инциденты, когда происходит нарушение международного гуманитарного права и когда определена индивидуальная уголовная ответственность. Так что речь идет не о государстве или воюющей стороне, совершившей преступление, а о человеке, который осуществлял командный контроль и таким образом несет уголовную ответственность за нападение. А для того, чтобы определить такого военного, нужно понимать не только то, что нападение было незаконным, но также, что имело место преступное намерение, что отдельный солдат или командир такое намерение имели в момент совершения нападения.
0: Известно ли вам, что факты, изложенные в докладе относительно обстрелов гражданской инфраструктуры Чернигова, уже использовались в судах во время рассмотрения каких-либо дел?
1: Мандат Human Rights Watch — это проведение полевых исследований. Мы способны быстро добраться до места, где была совершена атака, чтобы собрать доказательства и опубликовать наши выводы. А затем это действительно зависит от судов, и это могут быть суды в Украине, Международный уголовный суд, или это могут быть суды по всей Европе. Суды должны использовать наши общедоступные выводы, а также собственные доказательства, чтобы начать судебное преследование. Отчет о Чернигове – один из многих отчетов, посвященных атакам, совершаемым российскими вооруженными силами по всей Украине, которые мы считаем незаконными. Некоторые из наших докладов уже использовались или используются в европейских судебных разбирательствах, поэтому мы надеемся, что наши расследования могут быть использованы для обеспечения справедливости и ответственности.
0: Может быть, вы могли бы привести пример судебных разбирательств, касающихся черниговских обстрелов? Отслеживаете ли вы судебные производства, которые в том числе используют ваши материалы при наказании виновных?
1: Вполне возможно, что отчет о Чернигове использовался в контексте украинских судебных процессов, поскольку Украина, конечно, выдвинула много уголовных обвинений против разных российских солдат и командиров. Но, к сожалению, из-за масштаба атак, масштаба преследований и, конечно, масштаба наших расследований в Украине, у нас нет возможности отслеживать более подробно использование наших отчетов.
0: В докладе говорится о школе, которая была одной из целей обстрелов в марте 2022 года, и изложены доказательства, что там могла быть военная цель. В других случаях, например, больниц, также упомянутых в списке обстрелов, в случае удара по очереди за хлебом, были ли в окрестностях военные цели?
1: В таком контексте, когда происходит российская атака на город, есть сложности, потому что, конечно, параллельно есть оборона города, созданная защищающей город украинской стороной. Мы знаем, что в Чернигове есть и были в то время защищающие город украинские солдаты, пытающиеся отбить российские атаки. Поэтому я не думаю, что мы можем, говоря о каждом упомянутом в докладе обстреле, сделать категорический вывод о том, что в этом районе не было украинских солдат. Мы обычно обследуем место удара через несколько недель или даже месяцев, поэтому невозможно подтвердить, что там были украинские солдаты. Однако, когда мы находили явные доказательства того, что в этом районе были украинские силы, конечно, мы указывали это в докладе. Очень важно, чтобы была ясность, когда дело доходит до законности атаки или оценки законности нападения. Одновременно, некоторые обстрелы, даже если вокруг есть солдаты, могут быть незаконными. К таким атакам относятся обстрелы больниц. Согласно международному гуманитарному праву, медицинские учреждения получают особую защиту и не могут быть атакованы, если они используются как медицинские учреждения, даже если там находятся вооруженные силы и там лечатся солдаты. Также, если атаки оказывают несоразмерное воздействие на гражданских лиц. Это как раз случай обстрела очереди за бесплатным хлебом в Чернигове. Тогда погибло много людей. Еще больше людей получили ранения. Даже если бы рядом были солдаты, например, на продовольственных рынках или внутри супермаркета, это не превращает обстрел в законную военную цель.
2: В Женеве 8 июня 1977 года был принят дополнительный протокол к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающийся защиты жертв международных вооруженных конфликтов, так называемый «Протокол 1». В статье 51 этого документа говорится о том, что запрещены нападения неизбирательного характера. К таким нападениям относятся нападения, которые не направлены на конкретные военные объекты, нападения, при которых применяются методы или средства ведения военных действий, которые не могут быть направлены на конкретные военные объекты, нападения, при которых применяются методы или средства ведения военных действий, последствия которых не могут быть ограничены, как это требуется в соответствии с настоящим протоколом, и которые, таким образом, в каждом таком случае поражают военные объекты и гражданских лиц или гражданские объекты без различия. В числе прочих, следующие виды нападений следует считать неизбирательными. Нападение путем бомбардировки любыми методами или средствами, при котором в качестве единого военного объекта рассматривается ряд явно отстоящих друг от друга и различимых военных объектов, расположенных в городе, в деревне или другом районе, где сосредоточены гражданские лица или гражданские объекты. Нападение, которое, как можно ожидать, попутно повлечет за собой потери жизни среди гражданского населения, ранения гражданских лиц и ущерб гражданским объектам или то и другое вместе, которые были бы чрезмерны по отношению к конкретному и непосредственному военному преимуществу, которое предполагается таким образом получить. Также запрещаются нападения на гражданское население или на отдельно гражданских лиц в порядке репрессалий. В международном праве под этим словом подразумеваются правомерные принудительные меры политического и экономического характера.
3: Салам алейкум! Привет! С вами подкаст «Кавказ Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека. Все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
4: Подкаст «Американские вопросы» из Нью-Йорка. Мы говорим об Америке, которая может быть интересной россиянам, и о России, которая интересует американцев.
5: В какой-то момент российской экономике придется выбирать или масло, или пушки. И этот момент, судя по всему, приближается очень быстро.
4: Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях. Ведущий Юрий Жигалкин.
0: Вы слушаете подкаст «Преступление и война». Радио «Свобода». Тяжелые последствия ударов по Чернигову в очередной раз показывают, что применение оружия взрывного действия с широким радиусом поражения в населенных пунктах приводит к многочисленным жертвам среди мирного населения и обширным разрушениям гражданской инфраструктуры, пишут авторы доклада. Нападения, совершаемые с помощью такого оружия, часто носят неизбирательный и непропорциональный характер и потому могут нарушать законы войны. Оружие такого рода обладает широким радиусом поражения, является неточным по своей природе и может быть использовано для одновременной доставки нескольких боеприпасов. Данное оружие способно причинять долговременный ущерб, наносить повреждения гражданским строениям и объектам критически важной инфраструктуры, мешать работе органов здравоохранения и образования и приводить к вынужденному перемещению местного населения. В организации Human Rights Watch отмечают, что в большинстве случаев потери среди гражданского населения были связаны с применением оружия взрывного действия с широким радиусом поражения, в том числе с обстрелами из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также с ракетными и авиаударами. И Россия, и Украине следует воздерживаться от применения оружия взрывного действия с широким радиусом поражения в населенных пунктах, говорится в заявлении Human Rights Watch. Всем странам следует поддержать политическую декларацию, решительно осуждающую применение такого оружия в населенных пунктах. Конец цитаты. О том, какие доказательства были найдены в случае обстрела 16 марта 2022 года очереди за бесплатным хлебом в Чернигове, рассказывает Белкис Вилли.
1: Мы говорили с разными свидетелями, которые находились на месте во время атаки. Они сказали, что непосредственно во время обстрела не видели там военных. Один из работников супермаркета сказал нам, что видел солдат за супермаркетом. Там находится погрузочная площадка. Но это было до обстрела. Там была позиция украинских сил, но военные ушли оттуда за несколько дней до атаки. Когда мы обследовали это место, то нашли на земле украинскую военную форму, как раз в том районе, где, как сказал работник супермаркета, было военное присутствие. Но в то же время свидетели, которые были там во время обстрела, говорили, что никаких солдат не видели и что они ушли оттуда. Мы также проверили страницы, которые отслеживают некрологи убитых военнослужащих, и не смогли найти некрологи убитых солдат, совпадающие с датой или временем обстрела очереди за хлебом в Чернигове.
0: Война в Украине длится уже 3 года, и за это время, помимо Чернигова, российская армия не раз обстреливала украинские больницы. Вы говорите, что удары по госпиталям не являются законными, даже если лечение там проходят военные. В случае обстрела городской больницы номер 2 Чернигова, можно ли однозначно говорить о том, что этот обстрел потенциально является военным преступлением?
1: Согласно международному гуманитарному праву, есть абсолютный запрет на совершение нападений на медицинские учреждения. Поэтому закон в данном случае предельно ясен. Единственное исключение, если медицинское учреждение, например, больница, перестает функционировать как госпиталь, а затем используется, например, как военная база. Но пока медицинское учреждение функционирует, то есть лечит раненых, будь то гражданские или военные, совершать нападение на это учреждение запрещено. По словам свидетеля, а также на основании нашего собственного расследования, было ясно, что больница работала в момент обстрела. Там был медицинский персонал, больным и раненым оказывали помощь. Любое нападение на больницу незаконно. Поэтому в случае таких обстрелов, как больница номер 2 в Чернигове, действительно не имеет значения, были ли там военные в то время. Мы знали, что, согласно показаниям свидетелей, примерно в 50 метрах к югу от больницы находился контрольно-пропускной пункт, и там были военные. Но опять-таки, ничто из этого не оправдывает любой обстрел больницы.
0: Как вы объясняете частые обстрелы больниц в Украине? Военные наверняка знают, что работающие госпитали находятся под запретом, и их ни при каких обстоятельствах нельзя обстреливать.
1: Иногда, анализируя обстрелы, мы видим, что используемая система оружия изначально имеет неизбирательные действия. Так что если российские войска стреляют по городу из системы оружия, которые не очень точны, они могут попасть в больницу, даже если предполагаемой целью больницы не была. Так происходит, потому что военные решили использовать оружие неизбирательного действия, что, опять же, незаконно в соответствии с международным гуманитарным правом. Потому что стрелять из такого оружия по гражданским населенным пунктам запрещено. Из-за характера оружия это приводит к калечению и убийству мирных жителей. Поэтому, когда вы говорите, что по всей Украине с начала войны было множество обстрелов больниц, то очень сложно понять, сколько из этих атак были непосредственно направлены на медицинские учреждения, сколько из них случились из-за выбора оружия неизбирательного действия, сколько из этих обстрелов были по целям, расположенным рядом с больницей. К сожалению, последствия таких атак – вред гражданским лицам, медицинским работникам, которые во время войны делают все возможное, чтобы спасти жизни.
0: Пытались ли сотрудники Human Rights Watch обращаться к российскому военному руководству и указывать на полученные вами данные, чтобы такие обстрелы в Украине больше не повторялись?
1: Каждый раз, когда мы публикуем наши выводы по новым обстрелам, мы отправляем эти документы воюющей стороне, осуществившей атаку. Поэтому и докладом об ударах, наносившихся по Чернигову, о котором мы сейчас говорим, мы

0: Дает нам немного больше информации о нападении. Но, к сожалению, таких ответов от российских вооруженных сил мы не получаем. Поэтому есть существенное ограничение в плане нашей способности взаимодействовать с Россией и глубже анализировать обстрелы, понимать, какие цели были у российских сил.
1: А что касается украинских властей, какой ответ дают они?
0: Украинские власти реагируют, когда мы отправляем им письма, и они предоставляют довольно много подробностей. Когда мы пытались обсудить с ними вопросы о присутствии украинских военных в местах атак, они, можно сказать, не вносили много ясности в то, в какое время представители украинских вооруженных сил находились рядом с гражданскими лицами и какие еще шаги они предпринимают для смягчения ущерба гражданским лицам, чтобы минимизировать риск атаки. Мы не смогли полноценно привлечь украинские силы к взаимодействию, но мы продолжаем пытаться вести с ними эту дискуссию, потому что, конечно, нам крайне важно понять, какие меры вооруженные силы уже приняли, чтобы минимизировать вред гражданскому населению. Также мы хотели бы подтолкнуть к принятию дальнейших существенных мер, если они осуществимы и если они возможны в контексте войны.
1: Рассказывала Билкис Вилли, заместитель директора в отделе кризисов, конфликтов и вооружений Human Rights Watch, неправительственной организации, осуществляющей мониторинг, расследование и документирование нарушений прав человека. Вы слушали 8-й выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий. В нем я расскажу о том, как в прошлом наказывали военных преступников и как можно экстраполировать прошлый опыт на ситуацию, сложившуюся из-за войны России в Украине. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи в эфире.
0: Какую Россию мы оставим нашим детям?
2: Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
3: Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
4: Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависело, чтобы.
5: Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
6: Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
7: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
8: Ты знаешь, Саша, мне казалось, что мы уже отбоялись. Но мне почему-то страшно. Как будто мы едем не просто куда-то, а едем на смерть. И нас провожают как покойников. Почему так? Почему так?
9: Спрашивает мальчик, почему? Спрашивает мальчик, почему? 200 раз и 300, почему? Тучка набегает на чело.
10: Лето 2023 года. Я приехала в Берлин на спектакль «Уезжайте, уезжайте» о последних днях в СССР Александра Галича. Спектакль поставили актеры мастерской Брусникина, Гоголь-центра и других театров, уехавшие из России после начала войны. Привет, я Полина Галуева, я координаторка студии подкастов «Радио Свобода».
11: Привет, я Виктор Кульганик, я исполнительный продюсер телеканала «Настоящее время» и автор некоторых подкастов, которые уходили в том числе и на «Радио Свобода».
10: И мы вместе в подкасте «Наш сосед Галич» будем выяснять, почему он вновь актуален, и исследуем его путь героя.
11: Да, потому что нам очень интересно, как и почему действительно, как только что сказала Полина, к песням Галича, многие из которых были написаны уже больше полувека назад, стали возвращаться сейчас. вас, потому что мы сами с Полиной находимся, живем и работаем в Праге, и даже в Прагу приезжал с концертом Василий Зоркий, который в свою программу включил песню

0: У Галича приезжал поэт Александр Дельфинов, который читал стихи, в том числе посвященные Александру Галичу.
1: Телевизор, искрами объятый, будто бы раскачивал весь дом и трещал у стенки неприятно. В этот миг снаружи за окном капли, словно камни, вдруг упали. Хлынул дождь, и, разорвав стишок, «Некуда», — сказал устало Галич. «Возвращаться некуда, дружок».
0: Имя Галича сейчас опять становится популярным, о нем вспоминают, его цитируют. И мы с Полиной пытаемся понять и проследить эту связь Галича того, которого мало кто знает, наверное, из современных юных людей, да?
2: Да, наверное. Я, например, не знала.
0: Почему же наш подкаст называется «Наш сосед Галич»? Потому что мы с Полиной сами выросли и родились в московском районе аэропорта.
2: Аэропортовские.
0: Аэропортовские, да. Как мы друг друга называем? Дети аэропорта, по аналогии с детьми Арбата Анатолия Рыбакова. Так вот, мы с Полиной дети аэропорта. И Галич, начиная с 1956 года по 1974, до своей собственной эмиграции, фактически 20 лет жил в этом самом районе аэропорта. Я дом Галича проходил, не знаю, тысячи, сотни тысяч раз, когда шел в школу, в магазин и так далее.
2: У меня школа была очень близко от его дома, и на самом деле вот для аэропортовских людей эти писательские дома Литфонда, они достаточно такая, ну, значимая достопримечательность, то есть про них все знали.
0: Про них все знали, про них даже шутили. Была такая шутка в советские годы, что если на аэропорт сбросить несколько фугасных бомб, то Советский Союз лишится всех своих писателей, потому что фактически концентрация имен, которые жили в этих домах, потрясающая. Это был Владимир Войнович, Арсений Тарковский, Юрий Нагибин, Виктор Шкловский, Константин Симонов, и это только там самая верхушка айсберга. И вот поэтому наш сосед Галич, а также еще и потому наш сосед Галич, что в последние годы жизни уже в эмиграции, вне Советского Союза, Галич работал на Радио Свобода. И, собственно говоря, основу этого подкаста будут составлять песни Галича из архивов Радио Свободы. И что еще очень ценно, рассказы Галича из архивов Радио Свободы. Потому что если песни люди, которые любят Галича, которые знают Галича, так или иначе слушали, то вот многие его рассказы неизвестны, и для многих они прозвучат впервые. И я сейчас предлагаю начать с одного такого маленького рассказика Галича о своем детстве.
2: Поехали.
3: Мы жили в Севастополе. Мы жили в таком смешном доме, деревянном. Во дворе у нас росла пыльная акация. Рядом стояла мечеть, и мой дзин по вечерам произносил свою молитву. И вот тогда уезжали многие мои родичи, уезжали навсегда из России. И я помню, как мой отец, это, пожалуй, одно из первых моих воспоминаний, я помню, как мой отец пришел и сказал: «Знаешь, давай и мы уедем».
0: И здесь сразу хочется обратить внимание на то, что с самых первых детских воспоминаний Галича, которые только что мы услышали, прослеживается уже эта тема отъезда, тема эмиграции, тема покинутой родины. И интересно то, что было для отца маленького Саши Галича важным вопросом, спустя десятилетия станет судьбой самого Александра Галича.
2: Я побуду в Википедии и очень коротко расскажу, что Галич родился в 1918 году в Екатеринославе. Теперь это Днепр. Он прожил там всего несколько месяцев, затем его семья переехала в Севастополь, а в 23-м году в Москву. Он поступил в Литературный институт имени Горького, а затем в студию Станиславского и Литинститут бросил. После смерти Станиславского в 39-м году он оказался в студии драматурга Алексея Арбузова. А потом началась война. Галича на фронт не призвали.
0: Потому что у него был порок сердца, и он имел отсрочку от армии.
2: Ага. Он уехал сначала в Грозный, а затем под Ташкент. Участвовал во фронтовом театре. Потом вернулся в Москву и стал работать драматургом.
0: Да, и здесь как раз есть несколько таких знаковых для Галича произведений, о которых все говорят через запятую, когда вспоминают успешность успешного Галича еще до того момента, как он начал писать песни. И среди этих произведений, конечно, есть пьеса «Вас вызывает Таймыр», которая шла, ну, в миллионе советских театров.
4: Вы знаете, а между тем ведь артисты просто так и рвутся к нам. Но, к сожалению, все плохие. Мы гоняемся за хорошими артистами, а плохие гоняются за нами.
0: И мы сейчас опять хотим вам дать послушать голос самого Галича, который объясняет, почему эта пьеса стала такой успешной и почему она снискала такую славу среди советских зрителей.
5: Известным я стал случайно, просто мы с Исаевым написали пьесу «Водевиль, вас вызывает Таймыр». И вот эта пьеса, она прошла по театрам Советского Союза просто как эпидемия гриппа. И не то, что пьеса была такая особо замечательная, а нам повезло. повезло печально, разумеется. Как раз месяца за три до того, как мы закончили эту пьесу, было опубликовано очередное постановление партии и правительства, которое называлось «О репертуаре драматических театров». Там подвергалась жестокой критике репертуарная политика театров, которые увлекаются иностранными пьесами, поставленными исключительно, как было сказано в постановлении, в угоду ложно понятой занимательности и в погоне за успехом у самой нетребовательной части зрителей. И театры оказались в очень трудном положении. У них были сняты с репертуара множество идущих уже пьес. Театры в то время были на хозрасчете, то есть они получали то, что они зарабатывали. Положение театров было, как я уже сказал, просто бедственным. Во многих театрах месяцами не платили жалования актерам. И вот тут появилась наша пьеса «Вас вызывает Таймыр». Во-первых, в ту пору довольно смешная, такой водевиль, незамысловатый, но смешной, с непрерывным действием. И, во-вторых, безумно дешевая. Для постановки ее нужна была декорация одной комнаты, 4 кровати и телефон, современные костюмы, в основном даже 4 пижамы. И поэтому театры набросились, конечно, на эту пьесу, и вот она шла всюду, и я неожиданно проснулся в один день знаменитым.
2: Это подкаст «Наш сосед Галич». Вернемся после короткого объявления.
6: Обратный адрес. Я Владимир Абаринов, и это 6-й сезон моего подкаста о людях двойной культуры.
7: Каждый дизайнер должен быть чуточку женщиной.
8: Может быть, и людей рожать Барби может, без всякого позора для себя.
9: Они больше всего на свете боялись, что по каким-то политическим причинам их бомбу не взорвут.
6: Обратный адрес. Слушайте нас на всех подкаст-платформах в удобное для себя время.
2: Это подкаст «Наш сосед Галич». Получается, что нам известен Галич драматург, он успешен, он ставит спектакли, путешествует за границу. В какой момент появился Галич Бард, Галич поэт?
0: Галич поэт появился... Галич Бард поэт, это ты отлично сказала, потому что на самом деле по отношению к песням Галича очень не хочется, и мы не будем употреблять слово «тексты», потому что, конечно, песни Галича — это поэзия, это большая поэзия, серьезная. И вот Галич поэт, песенник, появился в 61-м году, когда он написал свою первую песню. Опять же, это не была его первая песня, потому что он до этого писал песни для своих постановок театральных. Это была песня именно его авторская, которую он писал не по заказу, не под какой-то конкретный, так сказать, спектакль. И эта песня называлась «Леночка». Это был такой городской романс.
10: Апрельской ночью Леночка стояла на посту. Красоточка-шатеночка стояла на посту.
0: Легенды гласят о том, что Галич сказал, почему, если Булата Куджава может, я не могу, и написал. Ну, а, собственно, не легенды, а сам Галич говорил в своих интервью о том, что он ехал в Ленинград к своему другу-писателю Юрию Герману, отцу, собственно, режиссера Алексея Германа. И этот самый Юрий Герман попросил Галича подарить ему какую-нибудь шуточную юмористическую песню. И вот Галич в поезде «Москва-Ленинград» написал песню «Леночка». С этого, собственно, все и началось.
10: И так стояла Леночка, милиции сержант, останкинская девочка, милиции сержант.
0: Вообще, очень много фактов о Галиче можно узнать из его биографии. Выходило несколько книг биографии, и одна из них была прямо очень хорошей, ну, была и есть. И вот, собственно, об этой книге вспоминает наш первый собеседник, критик Юрий Сапрыкин.
11: Есть хорошая биография Галича, авторство Михаила Аронова, которую не раз уже переиздавало издательство «Новое литературное обозрение». В общем, не всем культурным героям так повезло, а это прям хорошая книжка. Как бы в этой книжке ты, конечно, видишь вот этот перелом, момент, когда из, в общем, очень успешного, очень благополучного человека и автора, причем не просто благополучного, а даже находящегося по впечатлению окружающих на какой-то запредельной степени барства, вот человек, который там играет на бегах, ужинает в «Национале», все вспоминают его белые носочки, золоченые цепочки и так далее. Вот этот настоящий советский барин, уже из такого послевоенного, очень благополучного слоя.
2: Здорово, что еще остались люди, которые знали лично Галича, поэтому мы решили позвонить в Израиль Ирине Роскиной. Она со своей мамой тоже аэропортовская, и они с Галичем жили в соседних домах. А сама Ирина после отъезда Галича стала распорядительницей его архива.
12: Он не так уж часто бывал в Москве, он много проводил времени в домах творчества и часто ездил в командировки. То он в Ленинграде на Ленфильме, то в Болгарии, то вообще где-то в Париже. А Тангерина Николаевна, жена Галича, которую за глаза все говорили Нюша, я знала, что вся одежда, которая на Галиче, была приобретена им в Париже. Я останавливаюсь на этом, потому что буквально все мемуаристы рассказывают о том, как Галич любил хорошие вещи и был хорошо одет. Это, по-моему, просто такая вот ужасная советская психология, что если мужчина чисто вымыт и элегантно одет, так сразу идет разговор, что он был барином, пижоном, модником и так далее. Вот поэтому я хочу сказать, что все вещи Галича до его отъезда из Москвы примерно, значит, 10 лет, были, соответственно, куплены примерно в 64-м году.
0: Мы решили сделать подкаст, это была идея Полины, и это была отличная, на мой взгляд, идея, состоящая из 9 эпизодов, и к каждому эпизоду будет относиться определенная песня. Эти песни мы выбрали абсолютно субъективно, эти песни мы расположили в хронологической последовательности, и они будут таким образом давать представление слушателям о неком пути Александра Галича. И песни нашего первого эпизода мы с Полиной выбрали Тонечку, прошу не путать с Леночкой, песни 61-го года, а Тонечка — это песня 62-го года. Причем, что интересно, что если в песне Леночка, эта самая Леночка была главным центральным персонажем, то Тонечка — это как раз-таки не героиня этой песни. Именно к этой женщине, к Тонечке, которая является дочерью высокопоставленного советского чиновника, уходит лирический герой, от лица которого ведется повествование в этой песне.
13: Она вещи собрала, сказала Тоненька: «А что ты Тоньку полюбил, так Бог с ней, с Тонькою. Тебя же не Тонька завлекла губами мокрыми, а что папю ее топтун под окнами».
0: То есть, выражаясь иными словами, Полин, это был брак по расчету. Человек понимал, что если он женится на дочери партийного функционера, чиновника, высокопоставленного, он будет успешен, он будет обеспечен, у него будут какие-то блага, он сделает себе карьеру. Согласись, абсолютно история типичная для любого времени, как для нашего, так и...
2: Да, это точно.
0: Вот. И что интересно, что сама жизнь переплелась с сюжетом этой галической Тонечки, причем не только переплелась, а даже изменила название этой песни. И опять же, у нас есть отличный рассказ самого Александра Аркадьевича о том, как он эту песню записал, написал, и каким образом эта песня изменила свое название.
2: И стала народной, ушла в народ.
5: В конце 40-х годов в квартире, где я жил, у моих родных, стал появляться, и довольно часто, молодой человек, милый, веселый, приветливый. Появлялся он обычно с очень хорошенькими барышнями, вызывавшими зависть у моих родных и у меня, грешного. И вот в годы Хрущева звезда этого молодого человека взошла необычайно высоко. Позабыв о своих былых красавицах, этот молодой человек женился на дочери первого генерального секретаря ЦК КПСС Никиты Сергеевича Хрущева. Звали этого молодого человека Алексей Аджубей. Многие из вас, конечно, помнят этот стремительный взлет никому неизвестного молодого человека, который последние годы, предшествовавшие падению Хрущева, был главным редактором «Известий», был председателем иностранной комиссии Верховного Совета, членом ЦК, генеральным секретарем Союза журналистов. Звезда его с падением Хрущева закатилась. Но еще в пору его, так сказать, величия, я написал песню, которую никак не связывал с ним. Тонечка, простая жанровая песня, жестокий романс из цикла «О чем поют в Останкино». И песне этой повезло, как некоторым моим песням. Они довольно быстро потеряли авторство, они стали распеваться, и никто не говорил, кто эту песню сочинил. И когда на одном из моих домашних концертов первый раз люди попросили меня спойте «Аджубеечку», я сказал: «Помилуй Бог, я вроде такой песни не писал». сказали, ну как же, это ваша песня? Вот там она вещи собрала. Я говорю, да, но песня называется «Тонечка». Они сказали, нет, песня называется «Отжубеечка», вы уж с нами не спорите. Это уже стало таким широко распространенным названием этой песни. И вот так связалась биография Алексея Отжубея с биографией героя этой песни. Хотя, повторяю, когда я писал, я о нем не думал, я ничуть не полагал, что в чем-то они похожи. А вот в сознании людей они связались.
14: А что только-то твоя Зилина страшная, ты не слушай меня, я вчерашняя. И с доскою будешь спать, со стиральною, за машину, за его персональную.
0: Надо сказать, что Галич очень тонко чувствовал своих персонажей. Он певец таких униженных, оскорбленных, обиженных, несостоявшихся людей. И вот об этом парадоксе, как человек успешный, востребованный, состоявшийся, чувствует тонко маленьких людей, и говорит еще один герой нашего подкаста, поэт Александр Дельфинов.
1: Некая внешняя успешность была частью его образа. Он был элегантен, он был в каком-то смысле дэнди. И это значит, что это определенный тип жизни. Для него не было, я думаю, мне трудно сказать, я с ним, как говорится, кофе не пил. Но даже вот мое общение с знавшим его Василием Павловичем Битаки, который сам был такого рода человеком, он, мне кажется, был в чем-то похож. То есть это был человек, который ценил радости жизни, да, во всех их проявлениях. И вот этот момент постулирующего стремления к нормальности жизни, но к нормальности в рамках совершенно не советского общества. Он был настоящим артистом, которому шла известность, да. Он был публичным животным. Я вот такое недавно слышал выражение, мне оно понравилось. В этом смысле это ему было присуще. Проблемы, которые у него были, у самого с режимом, и то, что он видел вокруг. И я думаю, что во многом еще просто вот его именно совести, вот его ощущение эмпатии с жертвами режима, то, что он не мог просто ходить по улицам и там курить сигару. И в этом смысле Галич был человеком, который был обнаженный нерв.
14: Вот чего ты захотел, и знаешь сам, знаешь сам, ну стесняешься, про любовь твердишь, про доверие, про высокие, про материи.
2: Это подкаст «Наш сосед Галич». Вернемся после короткого объявления. Каким вам представляется будущее России?
15: Есть вариант, что мы пойдем по европейскому пути, есть вариант, что по китайскому, есть вариант, что по скандинавскому. У нас все-таки есть своя определенная специфика на этот счет.
16: Это от многого зависит, какое направление возьмем, какое внимание сельскому хозяйству уделить нужно будет, чтобы было все свое.
17: На сегодняшний день я вообще его с трудом вижу. При наличии наших сегодняшних местных властей, которые, как бы, я считаю, только вредят, а не создают какие-то положительные тенденции в отношении людей.
18: Я люблю нашего президента, и я знаю, что он делает все хорошо для России, для нашего будущего, но есть некоторые моменты, где он, возможно, слишком мягок.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Это подкаст «Наш сосед Галич». Ведь когда мы с тобой начинали только общаться по поводу подкаста, я честно признаюсь, я считала Галича, как и, наверное, других бардов, меня вообще сейчас закидает камнями, мне кажется. Я считала его плохим музыкантом. То есть есть такое как бы понятие, что барды — это всегда три аккорда, очень простая музыка и в основном какие-то тексты. И вот, если честно, я вот думала про Галича то же самое. Но вот, пообщавшись с тобой, я поняла, что это не так.
0: Нет, камнями тебя, конечно же, никто не закидает, потому что это действительно абсолютно распространенное мнение, и большинство людей ровно так считают. И главное, что большинство-то бардов, конечно же, и играют на расстроенных гитарах, на трех аккордах. Но Галич — это не большинство бардов, это совершенно отдельно стоящая личность, поэтому и с музыкой у него свои отношения. На самом деле, еще с раннего детства, с этого арбатского детства, мама водила маленького Сашу Галича в консерваторию, поскольку у нее там родственник работал. Сам Галич прекрасно играл на пианино, как классическую музыку, так он мог прекрасно играть и Гершвина, и Барта, и в «Четыре руки» со своим приятелем-композитором он наигрывал в Новосибирске во время фестиваля авторской песни, о котором мы тоже расскажем вам с Полины в четвертом эпизоде. Он наигрывал там мелодии из фильмов «Мужчина и женщина», «Шербургские зонтики». То есть Галич прекрасный музыкант. Другой вопрос в том, что сама система звукозаписи в советские годы, а уж тем более в случае Галича это была даже не система звукозаписи, а это была просто снятые с воздуха его квартирные концерты на разные там микрофоны, порой плохие, порой очень плохие, ну, порой средние. Конечно, она просто убивала с точки зрения даже частот его гитару, поэтому на многих записях гитара просто не слышно. Слышно какое-то очень отдаленное треньканье, бульканье. На многих записях-то и голос его плохо слышен, и слов разобрать невозможно.
2: Вот да, у меня такое ощущение, что да, это что-то такое вот как бы плохо слышное и плохо сыгранное, к сожалению.
0: Вот, и тем ценнее, что мы как раз с тобой можем, благодаря архивам «Радио Свободы», благодаря этим записям, сейчас как раз слушать сами и нашим слушателям давать те записи, которые как раз-таки были сделаны им в профессиональных студиях. Там уже качество совершенно иное, и там можно уже услышать, насколько он и интересный аранжировщик, и музыкант. И, собственно, о том, что Галич не только поэт, но и музыкант, говорит следующий гость нашего подкаста, журналист Максим Семеляк.
19: В первую очередь он музыкант, и то, что в англосаксонской традиции называется сонграйтер. Я не очень люблю разговоры про то, что вот человек поэт, а уж вот эти все эти песни, это как бы не нечто вторичное, а главное, что там Галич в первую очередь поэт, там Гребенщиков в первую очередь поэт, Летов поэт и так далее, и так далее. Но мне представляется, что человек, взявший гитару, он автоматически переходит в другой лагерь, потому что если бы человек хотел писать стихи, он бы мог это вполне излагать на бумаге. Да? И как говорил вот Адриан Леверкюн в «Докторе Фаустусе» у Томаса Манна, стихотворение не должно быть слишком хорошим, чтобы класть его на музыку. То есть и вот этот такой как бы извиняющийся тон, он, мне кажется, в случае Галича не вполне уместен. То есть в первую очередь он автор песен. И именно музыкант. Во вторую очередь, диссидент, безусловно, по крайней мере, тогда он так воспринимался, ну, на мой детский подростковый взгляд. Потому что для меня, например, он был наиболее убедительным из всех антисоветчиков. Я хорошо помню, что какие-нибудь строчки типа «У папаши в ёпайки Циковские по праздникам скину с Целиковскую» подкашивали, ей-богу, сильнее, чем напечатанный в «Новом мире» архипелаг ГУЛАГ.
20: Чем магнитофон, послушай Галича. А «У папы ёпайки Циковские» я по праздникам кино с Целиковскую. Это же гениальная поэзия.
0: Это был фрагмент из фильма «Копейка». К этой кинокартине мы вернемся с вами буквально через пару минут. А пока хочется отметить следующее. Войдя в авторскую песню в начале 60-х с тезисом, дескать, раз Булат Акуджава может, значит, и я смогу, за несколько лет Галич со своей поэзией, со своей артистичностью, со своей глубиной, ну, выражаясь спортивным языком, занял свое место в тройке лидеров. А тройка лидеров – это, собственно говоря, большая бардовская тройка Высоцкий, Акуджава, Галич.
2: Я недавно вычитала в одной книге Арсена Ревазова «Одиночество 12» о том, что его герой был воспитан треугольником бардов, бардовским треугольником АБВ, где А — это Александр Галич, Б — это Булат Акуджава, а В — это Владимир Высоцкий. Причем он там, конечно, давал характеристики еще. У него Галич был злой, Булат был добрый, а Высоцкий — сильный.
0: А, ну это фактически как у Сержа Леона, злой, плохой, хороший, только вместо плохого у нас сильный. Ну, такая...
2: Но все умные.
0: Но все умные, безусловно, ну что вне всякого сомнения. Вот, ну тоже вот опять же интересно, да, что Арсен Ревазов эту книжку написал, я сейчас боюсь соврать, ну, в начале 2000-х.
2: Это 2000-е годы, да.
0: И вот в этой книжке 2000-го года, когда уже Александра Аркадьевича живых-то не было, да и Владимира Семеновича, да и Булат Шалович, никого из них, он упоминает этот бардовский треугольник, то есть насколько это все живо, насколько это все тянется. А сейчас мы как раз вернемся к фильму «Копейка» и предоставим слово еще одному герою нашего подкаста, журналисту и телеведущему Владимиру Раевскому.
21: Мне кажется, что этот фильм мог бы стать абсолютно культовым, разобранным на цитаты, любимым многими-многими поколениями, если бы он не вышел в 2001 году, когда проката еще не было, а как-то распространение отечественных фильмов по телевизору уже, ну, в общем, было не очень в фаворе. Короче, он провалился и почти никем не был замечен. Хотя фильм, по-моему, выдающийся, сценарий к нему написал Владимир Сорокин, и там есть такой эпизод, когда новосибирский физик и диссидент Антон, который ненавидит советскую власть, которая, как сказано, дала ему все, и в частности госпремию, занимается любовью со своей женой, и он любит Галича, а она Высоцкого. И в этот момент она говорит, ну ладно, хорошо.
22: Мы послушаем твоего Галича.
23: Нашего Галича.
22: Нашего.
23: Нашего Галича. Давай послушаем нашего Галича.
22: Нашего Галича.
21: Ну вот с тех пор я каждый раз вспоминаю этот очень смешной эпизод, каждый раз, когда фамилию Галич слышу. Хотя, конечно же, сам Александр Аркадьевич здесь ни в чем не повинен, что он с таким смешным чем-то у меня ассоциируется.
14: Я живу теперь в дому, чаша полная, даже брюки у меня и те на молнии. А вина у нас в дому, как из кладезя, а сортир у нас в дому 8 на 10.
0: О голосах людей, которыми Галич говорит в своих песнях, рассказал нам критик Юрий Сапрыкин.
11: Самые главные, самые страшные, самые опасные для власти произведения не те, в которых он критикует, никого не критикует, да, он говорит именно что голосами людей раздавленных, уничтоженных, погибших или поверженных в какое-то ничтожество при жизни, вот просто доведенных до какого-то убогого, нелепого состояния этой самой советской властью. И как будто бы, вот как только он нащупывает эту языковую жилу, она начинает менять его судьбу и уводит его вот туда же, где находятся все эти отверженные и непризнанные, и погибшие в конечном счете.
14: Отвезишь ты меня, шеф, в Останкино, в Останкино, где Титанкино, там работает она билетершею, на дверях стоит вся замерзшая.
0: Это был первый эпизод подкаста «Наш сосед Галич». С вами был Виктор Кульганик.
2: И Полина Галуева. Слушайте нас на вашей любимой подкаст-платформе. Подписывайтесь, рассказывайте про наш подкаст друзьям.
0: Мы благодарим вас за ваше внимание и хотим рассказать, что в следующем выпуске нашего подкаста, в следующем эпизоде нашего подкаста мы уже будем говорить о том, как Александр Галич переходит от песен юмористических к песням социальным. И, естественно, как только этот переход к песням социальным состоялся, начались уже и первые тревожные звоночки, которые тогда еще были только звоночками, но впоследствии вылились.
2: Но пока безоблачно.
0: Пока 62-й год. Песня «Тонечка».
2: Спасибо. Пока-пока.
0: Пока.
14: А в глазах-то у тебя дача в Павшине, халуи да топтуны с секретаршами. И как вы смотрите кино всей семейкою, и как счастье на губах. Карамели каю.
3: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Но как государство справляется с этой обязанностью? Рассказываем в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Слушайте нас каждый четверг в 21.05 в прямом эфире на средних волнах и с повторами в течение недели.
4: Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
7: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
4: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей XX века. и голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования рассказами о непростых людях.
6: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос, есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам уже известным. И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
4: Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свободы. Заходите, почитать и послушать.

0: Добрый день. Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. Отгремел парад Победы в Москве и российских городах. Прошагали по площадям ветераны СВО, северокорейские солдаты и вдовы погибших. И Россия осталась перед нелегкими вопросами пятого года войны. Военная экономика забуксовала. Растет инфляция, падает производство, закрывается мелкий и средний бизнес. Сколько еще может российская экономика поддерживать войну? Грозит ли ей национализация активов, отъем денег у населения и заморозка вкладов? Обсудим эти вопросы с нашим гостем, экономист, профессор Игорь Липсец. Игорь Владимирович, добрый день.
1: Добрый день, здравствуйте.
0: Вы знаете, смотрел я парад, естественно, как и на всех парадах, такое советское дежавю. Лидеры братских африканских стран на трибуне. А я думал, что вот, может быть, и советское дежавю и в экономике ждет. Потому что, читая новости последних недель, да, вот тот же самый там разговор Матвиенко и Мордашова, постоянные слухи о заморозке вкладов, так сказать, призрак Павловской реформы. Может ли так быть, что экономика тоже советизируется? Что речь идет, дело идет к национализации и к плановой экономике?
1: Ну, трудно сказать, просто потому что это довольно трудно сделать. Так что в этом смысле существуют объективные преграды на этом пути. Значит, прежде всего, для того, чтобы можно было возродить советскую плановую экономику, нужно провести полную национализацию всех активов. Ну, то есть отменить частную собственность. Ну, потому что, ну, как вам сказать? Очень трудно заниматься каким-то планом управления экономикой, если у тебя есть частная компания. Либо на частное, либо на государство. Если на частное, на руководство своими интересами, и тогда это и есть частная собственность. Каждый действует в своих частных интересах ради своего частного богатства. Да? А когда ты планируешь экономику, то у тебя должна быть общенародная выгода, общенародный интерес, общенародная программа развития. Как-то она считается с частным, не очень понятно. Поэтому недаром же большевики национализировали всю промышленность, и, в общем, строго говоря, национализировали все природные ресурсы, национализировали, строго говоря, всю землю. Сделали только вид, что это земля колхозная. Так это было все государство, тогда можно делать. Напоминаю, что, может быть, не все это знают по молодости лет, а я все-таки специалист изначально по образованию, по планированию народного хозяйства. Государственный план – это и есть закон. В Советском Союзе это был закон, его утверждал Верховный Совет ежегодно, и раз в 5 лет утверждался пятилетний план. Это был закон, который был обязательно к выполнению. Такое можно только, когда у тебя есть государственная собственность. Кроме того, для того, чтобы делать планирование народного хозяйства, знаете ли, нужно иметь информацию. Это значит, что любая компания должна полностью выдавать всю информацию о своей деятельности в государственные плановые органы. А это в условиях частного бизнеса тоже плоховато получается. Значит, ну, как бы не очень хорошо сочетается плановая экономика с тем, что, в общем, была проведена как бы некая рыночная реформа, возрождена как бы частная собственность, но не сочетается это. Уж если надо быть беременной, то надо быть беременной. А вот быть беременной слегка и при этом сочетать плановую экономику и частную рыночную экономику довольно плохо. Значит, надо отменять частную собственность. А это, я думаю, ну, не очень нравится окружению Путина. Они привыкли быть частными владельцами крупных компаний, владеть как бы на законных основаниях крупными состояниями. И теперь ради того, чтобы делать какую-то плановую экономику, отказаться от всех этих радостей, ну, как-то я не очень уверен, что они к этому готовы, да? Поэтому, может быть, какие-то мечты там у Орешкина там, или у Белоусова есть, но это довольно такая глупая история.
0: Ну, я думал скорее о том, что движение в этом, ну, не, естественно, не будет, а это то, что происходило в 2017 году, полный отъем активов. Но если говорить о движении, о каких-то элементах вот этого всего, тот же Белоусов все-таки, по-моему, очень сильный государственник. Элементы государственного вмешательства, ограничения фактически частной собственности, да, условность частной собственности, то, как нагибают олигархов сейчас. Вот, скажем, та же последняя история с Матвиенко и Мордашовым, о которой говорится много, что как это нужно подтянуть что-то из офшора, после чего идет опровержение Северстали, что ничего в офшорах нету давно.
1: Ну, смотрите, это как раз вот эта некая странная путаница в головах, то есть нужно усиление государственного влияния, это понятно, что Белоусов к этому стремится, в эту же сторону глядит и Орешкин, как-то рассказывает какие-то странные слова, что он благодаря компьютерам все теперь в раз посчитает, и каждого человека обсчитает, и каждое предприятие посчитает, и все рассчитает, и все будет славно. Это даже идея, которую, в общем, Мишустин периодически рассказывает, что мы тут установим в Белом доме квантовый компьютер, но квантового еще у него нет, но суперкомпьютер поставим, и будем на нем просчитывать, и у нас не будет никаких ошибок, как у вас планы, и все у нас будет чудно, и все это будет славно. Все это полный бред, это полная кошмарная история. Это опять будет еще больше разрушения экономики. Но просто, как вам объяснить, нельзя. Ну, как, вот, знаете, вот представьте себе некого существа, которое, с одной стороны, является, ну, значит, теплокровным, с другой стороны, хладнокровным. Вряд ли такое существо может хорошо существовать. Это две разные модели существования биологических существ, насколько я понимаю. Ну, вот точно так же. Биологическая система плановой экономики, биологическая система рыночной экономики, они устроены по-разному. Когда их пытаются каким-то образом насильственно создать вместе, создать некого кентавра, то у него либо ноги подгибаются, либо голова не стоит. Ну, вот что я могу сказать. Вот это мы будем наблюдать. То есть будут безумные какие-то проблемы, безумные перекосы. В итоге будет разрушаться жизнь, но они будут пытаться некоторым образом вернуться к единственной возможной модели. Поймите же простую историю. У России, у ее руководства нет никакого образа будущего. Это такое, ну, как бы общее выражение, но оно имеется. Ну, смотрите, значит, ну, когда там была царская Россия, то там было понятно. Есть некий образ великой империи, которая себя принадлежит государю-императору, да? Большевики строили некое такое царство трудового народа, великую пролетарскую революцию во всем мире проведем, и весь мир будет царством пролетариев. Это был хоть какой-то образ. У нынешней России нет никакого образа. Она идет, смотря назад. У нее нет представления о том, что она хочет построить, как она хочет построить. При этом она страна умирающая. И в этом тоже надо помнить, что когда вы все время обсуждаете перспективы России, вы все время должны помнить, что вы говорите о вымирающей стране. Стране, которая потеряет к концу века половину населения, будет обременена огромным количеством стариков. И это все вот очень сильно ухудшит всякие перспективы. И в этой ситуации какие-то еще внедрять странные комбинации рыночных и плановых методов, ну, угробить страну совсем.
0: Ну, нынешняя система, это что, это государственный капитализм?
1: Ну, я бы сказал, да, наверное, это более всего похоже на госкапитализм. То есть некие формы рыночного устройства, которые работают не на рыночную конкуренцию в интересах нации, а на поддержку тех олигополистических или монополистических групп, которые сами поддерживают правительство. В итоге возникает некая довольно гнилая система. И, собственно, эту гниль мы и видим. Но посмотрите, Россия перестала быть значимым участником мировой экономики. Все, что она имеет предложить мировой экономике, это опять нефть и газ, и больше ничего. Нет никаких конечных продуктов, которые она могла бы предложить. Она не предлагает никакого научно-технического продукта. Она не участвует в мировом рынке из программных историй. Да? Она не производит никакую технику. Она не является участником потребительского рынка. Она ни на что не способна. Она ничего не может предложить миру, потому что она запуталась в себе. Она не понимает, как она будет работать. Она уничтожила всякую инициативу такую креативную российского народа, которая могла быть. И все это в итоге загнивает, портится и деградирует. Больше ничего не происходит.
0: Это похоже на что, скажем, на гитлеровскую Германию, когда есть крупные, такая это своего рода олигополия, крупные компании, работающие на войну, Siemens, Krupp, Porsche, и вот и какие-то крупные отчасти, корпорации, да. Работающие на военную...
1: Знаете, да, Сергей, похоже. Более того, если вы поинтересуетесь, как работало, то там тоже была очень такая... жесткая система отъема денег у частных собственников через продажу облигаций Райха. То есть там была та же самая система, что в России, отъем денег на финансирование войны у частного бизнеса. Частному бизнесу деваться было некуда, поэтому они терпели, отдавали деньги, лишь бы не отняли предприятие. Очень похоже. И в этом смысле у вас госпожа Матвиенко действует точно так же, как гитлеровские политики, никакой разницы. Ты богатый, поделись. Это вот та самая история. А если не поделишься, мы обнаружим у тебя кучу недостатков и кучу проблем, и ты останешься вообще без собственности. Как мы уже видим, теряют собственность многие миллиардеры списка Forbes. Я тут аккуратно сказал, что список Forbes — это перерастрелянный список. Попал в этот список кандидат на отъем собственности.
0: Вы говорите облигации. Очень интересная параллель. А ожидать ли какого-то военного займа? Здесь снова мы возвращаемся к каким-то, ну, и гитлеровским, и к сталинским параллелям. В последнее время очень много об этом говорят. Ну и вообще, как бы, что будет с деньгами населения? Потому что, как я понимаю, сокращаются все инвестиционные возможности, деньги брать негде. И все чаще наши знаменитые либеральные экономисты смотрят на деньги населения как на единственный доступный ресурс, последний.
1: Ну, да, так, собственно, уже Набиуллина сказала, что единственный денежный ресурс, который остался для развития экономики России, это сбережения в России. Но это все это не только сбережение населения, это сбережение компаний. Но, в общем, это ресурс убывающий, а других ресурсов нет. Все остальные резервы потрачены, об этом уже и, соответственно, министр экономики сказал, экономразвития Решетников, что все резервы, которые были, все потрачены, ничего не осталось. Ему, говорят, за это по шапке дали. Но, тем не менее, слова такие были сказаны. Это правильные слова, да? Резервы потрачены, все работает с колес. Ну и практически единственное, что есть, это сбережение населения и средства юридических лиц на депозитах в банках. Еще раз, мне все время напоминают, вы неправильно выражаетесь на расчетных счетах предприятия. Нет, я выражаюсь правильно, просто вы не очень знаете, те, кто меня критикует, как сейчас устроена Россия. В России достаточно массово предприятия держат деньги на депозитах. Потому что выгоднее заниматься вот таким размещением денежных средств на депозитах в банке, чем вкладываться в российский бизнес. Прибыльность куда ниже, чем то, что ты получишь по вкладу. Поэтому предприятия держат больше 60 триллионов на депозитах в банках. Ну, конечно, на это смотрит руководство страны, делает ужасно странные, дикие заявления, от которых корежит, конечно, любого экономиста, любого финансиста. Когда у тебя выходит министр финансов и говорит, что у нас, значит, люди в России держат деньги под подушкой, а это безобразие они не вкладывают в экономику. Ну вот это, конечно, такая интересная конструкция. Начинаешь разбираться, что он имеет в виду. Он имеет в виду не только наличные, чтобы вы не путали. Он имеет в виду, что вы держите деньги на депозитах, а должны держать их в облигациях федерального займа. Вот тогда это не будут деньги, лежащие мертво, а деньги, работающие на правильную цель, на финансирование войны. Так что министр финансов аккуратно намекает. Поэтому, насколько мы знаем, в регионах уже и были попытки запустить народные облигации, пока массового такого движения не произошло. Но активно идет очень мощная работа по пропаганде вот этого добровольного дополнительного пенсионного страхования. Вот это мне из России знакомые говорят, ну просто двинуться некуда, шагнуть некуда, дыхнуть невозможно. Все время при каждом обращении в банк тебя обрабатывают со страшной силой. Хватит держать на депозите, переложите на дополнительное пенсионное страхование, и будет вам счастье, будет вам доход, двойная сумма страхования. Вот обязательно, обязательно. Ну, то есть работа идет в этом направлении. Почему это так, я объясню. Что такое дополнительное пенсионное страхование? Вы забираете деньги из банка, помещаете в негосударственный пенсионный фонд, вам за это обещают, значит, двойную защиту, не 1 400 000, 2 800 000, процент хороший, и, значит, все хорошо. Но только эти деньги заморожены на очень долго. Mm-hmm. И это деньги, которые НПФ, вот этот пенсионный фонд, тратить-то может реально только на покупку облигаций Минфина и региональных облигаций. То есть, как только вы отдаете, то вы моментально будете как раз делать то, что хочет. Силуанов отобрать деньги населения и потратить их на облигации, тем самым получить деньги на финансирование войны. И обработка идет очень сильно. Формально как бы никаких таких принудительных мер нет, а неформально российские банки просто насилуют вкладчика, чтобы он забрал у них деньги и положил вот в эти самые системы дополнительного страхования. Потому что у многих банков есть свои негосударственные пенсионные фонды, поэтому банки на этом тоже зарабатывают, не пугайтесь.
0: Фактически это тот же займ, как бы вид сбоку.
1: Конечно.
0: То есть это напоминает, как конечно, вот эти сталинские займы, я вспоминаю, как еще в 70-е годы бабушка в вечерней Москве, когда выходили, начинали гасить облигации, вот мы смотрели, сверяли номера, и ой, погасилась облигация какого-то там далекого очень года, там 40-х годов еще и так далее. То есть это и, там нечто, такая же схема, такого же примерно военного займа.
1: Примерно. Более того, есть совсем похожий инструмент. Это, что называется, безотзывный сберегательный сертификат, за который очень агитирует Путин. А там же прелесть в чем? Если вы положили деньги на депозит, то вы можете расторгнуть это соглашение с банком и забрать, но вы там потеряете проценты за неполный год хранения. Но вы заберете. А когда вы покупаете вот этот безотзывный сберегательный сертификат, то его прервать раньше срока истечения нельзя. А срок истечения, по-моему, они даже продлили чуть ли не до 10 лет. Сейчас надо проверять. Но, в общем, то есть это практически... Вот это уже очень похоже на облигации. И Путин требует, чтобы вот люди больше этого покупали, потому как это правильно появляется долгосрочные инвестиционные ресурсы, которые можно вложить в формирование активной политики инвестирования и укрепление экономики России на благо трудового народа России.
0: А заморозка вкладов реально вообще?
1: Пока нет. Ну, что называется, не зарекаются любя. А Путин любит отнимать деньги у населения, поэтому я бы не зарекался от этого совсем. Но это чуть позже. Вот если начнутся очень большие проблемы, ну, скажем, с выплатой пенсий, тогда уже будет не до политеса, и нужно будет отнимать деньги. Так что пока вот нет больших массовых задержек по выплате пенсии, можно не волноваться. Но вот если начнутся сообщения о том, что идет массовая задержка в пенсии, а это все-таки очень такая, ну как вам сказать, острая тема. Не забывайте, что в России 42 миллиона пенсионеров, да? А у нас при этом ситуация с пенсионным обеспечением довольно такая критичная. Ну, люди этого не видят, а мы, экономисты, на это обращаем внимание. Значит, на самом деле ситуация такова, что в России действует так называемая модель солидарности поколений. То есть пенсии нынешним старикам выплачиваются за счет отчисления заработной платы нынешних молодых. Так вот, отчисление от нынешних молодых покрывает 55% того, что нужно для выплат пенсий. Ну, очень уже мало молодых и очень много стариков. Не покрывается. Поэтому идет дотация из бюджета. И поэтому дефицит пенсионного фонда – это реально дополнительный дефицит к федеральному бюджету. И это уже не маленькая сумма. И это уже, по-моему, что-то около 1 600 000 000 000. То есть это серьезные деньги. И если не хватит возможности для финансирования пенсии, ну, тогда может быть все что угодно. Более того, может быть, схема реализована, это уже даже будет как бы да, сказано, по мировому опыту, как это любит Путин рассказывать. Да? Он скажет, мы реализовали мировой опыт, значит, управления сбережениями, мы реализовали кипрскую схему, а кипрская схема – это конвертация принудительных сбережений в банке в акции банка, где у вас раньше были сбережения. Все может быть, но пока еще не самая острая ситуация, пока еще есть надежда, что придут дополнительные деньги от нефти. Вот если это кончится и начнется обострение финансовой ситуации, тогда надо смотреть на то, что происходит с пенсиями. Как только начнутся проблемы с выплатой пенсий, ой, может быть, нехорошие.
0: В целом, кто несет сейчас основное бремя войны? Население. Можно сказать, что население уже платит жизненным уровнем, инфляцией за тяготы военного времени, за тяготы военной экономики?
1: Сергей, вот давайте разделим. Население – это слишком общее понятие. Часть населения и часть населения. Вот все-таки, когда мы говорим о большой стране, как Россия, надо делать дифференцированный взгляд, тогда видно, как картина. Все-таки в России есть группа людей, которые хорошо на войне зарабатывают. Не надо об этом забывать. Потому что, когда вы об этом забываете, вы делаете вид, что от войны ведет один Путин, его ближайшая группа. Это совсем не так. В России есть довольно большая масса людей, которые вполне выигрывают от войны, богатеют и покупают больше Роллс-Ройсов за год, если вы знаете, очень такой рекорд поставлен в России. Вот. И вообще шикарные машины, дорогие, стоимость от 40 до 300 миллионов рублей, очень хорошо продаются в России. И очень много появилось новых богатых людей, у которых до сих пор Ламборджини не было. Жить без Ламборджини в России, как вы знаете, нельзя. Поэтому есть около 20% россиян, по моим оценкам, это 26-28 миллионов человек, включая, конечно, членов семей и детей, которые на войне богатеют и за войну, что называется, готовы голосовать всеми силами, и вот они на войне богатеют, это продолжается по сей день. Но большая часть, конечно, страдает, большая часть беднеет, но вот они и платят за войну очень капитально.
0: Платят чем? Инфляцией? Какой вообще сейчас можно посчитать реальный размер инфляции? По какому критерию?
1: Знаете, когда в начале 90-х решали, какая будет налоговая система России, у нас были очень жаркие споры с Егором Тимуровичем Гайдаром, как менять налоговую систему. И Егор Тимурович тогда очень топил, как мы сказали простым русским языком, за НДС, за налог на добавленную стоимость. Мы говорили, что это очень сложный налог, сложный его в администрировании. Очень немного стран в мире использует НДС. Но Гайдар нам сказал, что, ребята, вы не правы. У НДС, при всем его сложном механизме управления, есть огромное достоинство. Он всегда строго соблюдает темп инфляции. Он всегда растет вслед за инфляцией, поэтому он всегда... Ну, движется в темпе инфляции. Если это так, а это так, то мы можем, скажем, принять схему, которую предложил очень уважаемый коллега Олег Вячеславович Югин, который сказал, что оценку реального темпа инфляции в России можно давать по темпу роста поступления НДС в государственный бюджет. Вот если вы возьмете этот индикатор, то это 20% прошлому году. Значит, вот реальная инфляция в России около 20% по НДСу. Ну, если по Гайдару в Югин, я бы сказал.
0: Ну, то есть, да, то это и есть тот самый, фактически, тот самый военный налог.
1: Ну, конечно, потому что инфляция – это налог на бедняков. Люди это не всегда понимают, но дело в том, что когда человек очень богат, то у него есть сбережения. Сбережения помещает на депозит, получает процент, и это гасит его потери от инфляции. А бедняк все протрачивает с колес моментально, и поэтому все повышение цен и моментально ощущается, и моментально оплачивается, и всякое повышение цен – это снижение его реального дохода. Поэтому что мы видим сейчас в России? Что в России, значит, некий такой бурный расцвет магазинов для бедняков. вот эти все жесткие дискаунтеры, Светофор, Победа. Ну вот туда народ и ходит, а уже там такие магазины, как Перекресток или Пятерочка, они уже видят отток, уже азбука вкуса прямо, так сказать, не радуется жизни и так далее, и так далее. Ну вот люди вынуждены переходить на самые дешевые магазины, самым паршивым качеством продуктов, покупать хоть какие-то калории. Так что это как раз бедняки оплачивают.
0: Ну, то есть, да, фактически растет социальное расслоение, вот эти 20 миллионов, условно говоря, более-менее связанных с
1: войной, богатеют. 26-28. Не забывайте, хорошая,
0: да,
1: цифра.
0: И больше, и больше, и больше, и большая часть беднеет. Ну что ж, мы продолжим наш разговор буквально через мгновение и поговорим о том, какие могут быть спасения для российской экономики. Программа «Археология». Говорим сегодня о том, как работает военная экономика России, забуксовала ли она в 2025 году, грозит ли ей кризис. У нас в гостях экономист, профессор Игорь Липсиц. Игорь Владимирович, насколько неожиданным и благотворным подарком оказывается кризис в заливе, Персидском заливе и перекрытие Ормузского пролива? Ну, спасет ли нефть-кормилица?
1: Мы всегда, экономисты, различаем краткосрочный период от долгосрочный. Ну, потому что одно дело, когда ты там смотришь на горизонт 3-4 месяцев, другое дело несколько лет, это разные истории, разные возможности, разные ресурсы. На краткосрочном горизонте это даст некий прирост, мы можем начинать видеть некоторый рост доходов бюджета, и, ну, есть оценки, что Россия может получить в этом году дополнительно, ну, где-то около 3 триллионов, пока предварительная оценка дополнительных доходов, то есть на коротком горизонте, да. Вопрос в другом. А что долгосрочным горизонтом? Надолго ли высокие цены на нефть? Вот же это вопрос, да? Смотрите, Советский Союз почему долго жил? Потому что у него были долго высокие цены на нефть. И были большие эти потоки нефтедолларов, которым Брежнев распоряжался с Косыгиным, они могли что-то давать населению, тратить на армию, поддерживать социалистические режимы в странах Африки и Азии. Им хватало вот этих нефтедолларов. И за счет этих денег Советский Союз и проскрипел до 91 года, хотя должен был умереть в конце 60-х. Но сейчас вот такого долгосрочного притока больших нефтедолларов мы не ждем, потому что уже видно, что мировая экономика начинает перестраиваться. Прямо на ваших глазах начинает рушиться ОПЕК. Обратите внимание, это не я придумываю. Это фиксация реальной ситуации. Объединенные Арабские Эмираты вышли из ОПЕКа, потому что хотят больше добывать нефти, и ОПЕК им мешает, ОПЕК их ограничивает, ОПЕК им, в общем, не нужно. Вот это та самая история, которая начинается. Когда начался вот этот кризис Ормузского пролива, я сказал, что не пугайтесь. Я даже записал видео на моем канале, что мировая экономика такие ситуации уже проживала, проходила, и она умеет с этим бороться. Она просто меняет структуру. И вот сейчас я уже вижу, как все больше аналитиков говорят, да, обратите внимание, начинается очень сильная перестройка мировой экономики в пользу там электротранспорта, начинаются другие конструкции энергосбережения, и это будет сбивать цену. И насколько мы видим, уже появились прогнозы по цене нефти на будущий год. И несмотря на то, что совершенно непонятно, как там разрешится Ормузский конфликт и что там будет вообще с войной с Ираном, прогноз на будущий год опять мировые цены около $60 за Brent. Значит, соответственно, за русскую нефть это будет около 50, максимум там 52, да? То есть вот на коротком горизонте в этом году немножко бюджет вздохнет, получит денег. Сколько получит, тоже трудно сказать, зависит от того, что будет происходить с портами, как там будут гореть эти порты, как там будут вышибать инфраструктуру, сколько танкеров удастся отгрузить. Это все, как вы понимаете, ну, как бы реалии войны, мы не можем это предсказать. Но шансы на то, что в этом году несколько получат, это да. Но это опять не спасет экономику России. Ну вот Россия вошла в такую полосу, когда даже большие доходы от нефти уже проблемы решить не могут. Потому что это не одна проблема, это куча проблем. Их много. И они уже такие, что их не решить. Ну, вот смотрите, ну, допустим, представим себе ситуацию. Да, Минфин получит 3 триллиона, допустим, дополнительных нефтегазовых доходов. Счастье-то какое? Куда эти деньги пойдут? Они пойдут на финансирование войны и, возможно, пополнение Фонда национального благосостояния. Ну, вот все, да? А что будет, скажем, с отраслями российскими, которые падают? Они же падают. Посмотрите, у вас кризис начался сначала в угольной промышленности. Да, мы об этом уже говорили, что угольная промышленность помирает, и там уже шахты останавливаются, людей увольняют. Да? Сейчас та же самая картина в черной металлургии.
0: Да, металлургия.
1: заводы начинают терять финансовые результаты, стоят на грани банкротства. Ну, пока еще, может быть, не на совсем грани, но уже на грани безубыточности. А дальше как они будут выживать, мы не знаем. У вас страшный кризис в лесной промышленности. У вас останавливаются

0: на ипотеку, Минфин боится, он же не знает, сколько будет идти война. А кроме того, давайте не будем забывать, что если даже кончится война, то есть активная боевая фаза, то возникнет куча других проблем. Давайте что же их озвучим? Нужно будет не вернуть в Россию людей с СВО. Их же нельзя впускать в Россию, не разнесут страну. Значит, что нужно будет? Их нужно будет удержать на территории Украины. Значит, нужно будет построить огромные гарнизонные городки, где этих участников СВО оставить навсегда, пока не помрут. Примерно так. Я это вижу ровно так. Значит, это все большие инвестиции, большие эксплуатационные расходы по этим городкам. Но это как группа восточная группа советских армий, если помните, да, в ГДР стоявшая. Вот это то самое. Будет ровно эта конструкция воспроизведена. Огромные деньги. Нужно будет каким-то образом захваченную Россию территорию ремонтировать, восстанавливать огромные деньги. А как с этим быть? Непонятно. То есть очень многое порушено, очень многое поломано, очень многое изношено. И на это все денег ни от каких нефтедоходов не хватит. То есть что будет? Ну, вот они, может быть, чуть легче профинансируют военный заказ, но разрушение ткани российской экономики уже не остановить. И вот эти все аварии коммунальные не остановить.
1: А военная экономика еще сохраняет свою роль локомотива, как было первые годы войны?
0: Ну, а нет. К сожалению, для россиян сбылся мой прогноз. Я довольно рано, где-то в 23-м году записал целый цикл лекций о том, что военный мотор экономики России работать не будет, заглохнет, зачахнет. Так оно и оказалось. И да, он зачах, заглох, и уже мы видим падение даже по военной промышленности. И поэтому в целом по экономике идет спад. Ну, там суетятся, объясняют сезонным фактором. Слишком много холодных дней, слишком мало рабочих дней. Ну, то есть вот когда уже состояние экономики определяется тем, было на 2 дня больше или на 3 дня меньше.
1: Да-да, это Путин говорил, да, работали это, на 2 дня ну, меньше, поэтому, да,
0: это же, ну,
1: падение
0: это же, ну,
1: на 3%.
0: Да, но это смешно, когда ты объясняешь 3 днями календарными все состояние экономики огромной страны с огромными запасами нефти, с гигантскими предприятиями, и у тебя вся экономика зависит от 3 дней в календаре. Но это же анекдот, это значит, что на самом деле ситуация уже абсолютно неподконтрольная, абсолютно неуправляемая, абсолютно катастрофичная. Но тебе нужно что-то сказать, и ты срочно изобретаешь 3 лишних нерабочих дня. Ну, очень сильный аргумент, мощнейший, я бы сказал.
1: А что малый и средний бизнес? В последнее время тоже доводится видеть много совершенно катастрофических, апокалиптических видео, записанных представителем вот этого малого и среднего бизнеса, о том, что буквально все схлопывается. Потому что, опять-таки, если смотреть на картинку первых лет войны, все говорили, по крайней мере, по крупным городам, как продолжает работать сервисная экономика. И вот кажется, что в конце 25-26 году наступил какой-то действительно такой апокалипсис малого бизнеса?
0: Он начался, ну, насколько мы понимаем, в середине 24-го года. 25-й год уже был застой, а вот 26-й и, соответственно, конец 25-го начинается падение. Но правительство не жалеет ни малого, ни среднего бизнеса. Им наплевать, что будет с людьми в этом бизнесе. Они отнимают деньги, лишь бы профинансировать войну. И эти компании начинают сыпаться, начинают рушиться. И даже те сегменты, которые вроде как бы первое время неплохо жили, был хороший образ профессора Зубаревича, что россияне заедают и запивают кризисную ситуацию. Она не говорила «война», она говорила «кризисная ситуация». Значит, был действительно какой-то всплеск в ресторанном и прочем бизнесе, потому что, ну, действительно, люди пытались как-то создать себе иллюзию нормальности. Да? Иллюзия кончилась. Вот сегодня прошла информация, что 90% ресторанов России убыточные. Сколько из них выживет к концу года, неизвестно, но, скорее всего, очень многие закроются. И прогнозы пока, что к концу года сохранится, ну, не более 1/3 компаний малого и среднего бизнеса, которые были в начале года. То есть малый и средний умирает, люди, которые там зарабатывали деньги для своих семей, окажутся без доходов, без работы, куда они пойдут, не очень понятно, потому что нет в России никаких зон экономического роста. То есть люди окажутся безработными, они это понимают. И они сейчас вступили в такую, знаете, тихую войну с государством. Они уходят на личный оборот. И, соответственно, это отражается в том, что россияне все это поняли и побежали срочно в банки снимать наличные. Ну, отчасти от того, что боятся, что заморозят деньги, а в основном потому, что малый и средний бизнес дает большие скидки, если платишь наличными. Очень любопытно, я же об этом рассказываю в разных интервью, мне все время пишут, одни кричат, а Липсис опять врет, никаких скидок не дают, я в Перекресток пришел, мне за наличные никаких скидок не дают. Другие пишут, вчера покупал в магазине стройматериалов, сразу сказали, платишь наличкой минус 15% цены. Ну, вот как бы кто-то хочет видеть правду, кто-то не хочет. Но малый

0: средний бизнес пытается уйти от налогообложения и предлагает людям минус 15. Люди начинают прикидывать, а какая ставка по депозиту в банке? А может, она уже поменьше, чем скидка, которую дам? Скидки доходят до 20%. Народ начинает прикидывать, что выгоднее то, что тебе нужно купить за счет наличных, снять их, чем держать это в безналичной форме, получить там 16%. А скидка будет 20%, если купишь. Вот россияне пошли, уже более 2 триллионов рублей вынесли в наличную форму. Именно потому, что малый и средний бизнес России хочет спастись. Жить-то хочется, кормить-то семью хочется и предлагает скидки за наличный расчет. Вот идет как бы, ну такая, ну, как вам сказать, я бы сказал, аккуратно, кампания экономического неповиновения. Ну, может, не Ганди, но уже что-то такое.
1: Происходящее сейчас можно описать словом «кризис», экономический кризис? Или это какие-то, так сказать, отдельные компоненты, которые могут сложиться в картину кризиса?
0: Ну, кризис ведь очень широкое понятие, его как бы сложно определить.
1: Падение формально ВВП, рост инфляции, обнищание
0: населения. Падение ВВП, вот оно в первом квартале было. Формально вообще считается, что мы говорим о падении экономики, когда два квартала подряд. Ну, второй квартал еще не прошел, вот мы не знаем, но есть основания полагать, что уже и в четвертом квартале прошлого года было падение, только статистика его заблокировала, замаскировала, заштукатурила. Ну, то есть кризис, да, он идет прежде всего, знаете, в чем? В том, что люди перестали в России инвестировать. Не хотят люди вкладывать деньги в России. Это уже такая очень отчетливая тенденция. Все, у кого есть деньги, они стараются лихорадочно деньги из России вывести. Сначала на этом, значит, очень взволновался Центральный банк. Он опубликовал, по-моему, по прошлому году, что у него ушло за границу, по-моему, более 100 миллиардов долларов. Просто так вы представьте себе. Патриотизм достиг таких высот, что 100 миллиардов долларов, значит, ушло через всякого рода каналы под разными предлогами из России. Теперь, значит, до паники дошла налоговая служба России. Она обнаружила, что очень многие российские компании делают какие-то очень сомнительные займы за рубежом, а потом, значит, под предлогом погашения долгов выкачивают деньги из России. То есть идет лихорадочный поиск средств и возможностей, каналов, технологий вывода денег из России. Потому что люди не хотят вкладываться в Россию. Они не видят в России перспективы. Это надо быть совсем сумасшедшим человеком, чтобы в России еще что-то строить, инвестировать, вкладываться, покупать оборудование, расширять мощности. Когда ты не понимаешь, кто будет во главе страны, какая это будет страна, не отнимут ли у тебя завтра все, когда у тебя уже глава Совета Федерации начинает негласно советовать ведущему, так сказать, бизнесмену России, ну, по совести дать деньги на поддержку Вологодской области, которая, кстати, с Северсталью очень враждует. У них там постоянный конфликт этого губернатора Северсталь, у них там постоянная борьба, если знаете. Но, тем не менее, да. Северсталь оказалась под ударом, и ей рекомендуют вот забрать деньги, распродать личное имущество и вложить личные деньги в поддержку, значит, Вологодской области, потому что это по совести будет. Это к вопросу, как Россия управляется, по законам или по понятиям.
1: Есть ли пределы вот этого всего? Как долго это состояние может продолжаться? Есть ли некие какие-то структурные трещины, которые в этом появятся? Или фактически вот эта вот военная экономика может функционировать годами?
0: Это очень сложный вопрос, но интересный. Значит, на самом деле, смотрите, Советский Союз разваливался долго и мучительно. Российские и советские экономисты говорили, что Советский Союз находится под ударом, да, вот что он может рухнуть. Правительство в это не верило и говорило, да нет, вы придумываете. И последний раз я вот действительно писал записку Политбюро ЦК КПСС в 90-м году о том, что, в общем, страна находится на грани гибели, потому что огромная денежная масса, а товарного наполнения нет, рынок разбалансирован. Вот это ужасная история. Сейчас ровно та же самая история. Ну, посмотрите, у вас сбережения населения это где-то около 70 триллионов, и более 60 триллионов – это вот депозиты предприятий, юридических лиц. То есть у вас почти 120 с лишним под 130 триллионов денег, которые лежат, не тратятся на рынке и чего-то ждут. Если вы будете дальше требовать от Центрального банка снижать ключевую ставку, то эти деньги начнут ощущать, что им в банках неинтересно, они выбросятся на рынок и произойдет страшнейший взрыв инфляции. Да? То есть это уже мина, которую пока непонятно, как разрядить. Да? Без денежной реформы это деньги нейтрализовать не удастся. Да? Это... Так что россиян, конечно, неизбежно ждет еще денежная реформа.
1: Фактически полтора триллиона долларов вот эта вот денежная масса.
0: Ну, в общем, да, серьезные
1: как
0: деньги.
1: Бы,
0: да,
1: больше половины да, российского ВВП.
0: Да, очень серьезные деньги. Но мы считаем, что где-то 200 с чем-то, значит, триллионов рублей российские, а это где-то у вас 130 примерно, так что у вас больше половины российского ВВП лежит вот в свободно-доступной денежной форме в банках России. Вот это как?
1: Слушайте, но это же возвращаясь к тому, что начинали в первой части разговора, это же действительно как бы государство сидит, оно не может не присвоить эти деньги в какой-то форме, их не захватить, то есть, опять-таки, возвращаясь к военному займу, к заморозке вкладов, к принуждению олигархов.
0: Они могут ввести механизм регулирования доступа. Но я все время говорю, что этот механизм в России работает. Люди не хотят это видеть и со мной ругаются, спорят, говорят, вы неправду говорите. Все правда. Обратите внимание, в 22-м году, когда началась война, Центральный банк России ввел регулированный доступ к валютным счетам населения.
1: Да.
0: То есть можно было свободно снять деньги до 10 тысяч, а все, что сверх 10, ты можешь снять только в рублях и по курсу конвертации долларов и евро, рубли, установленным Центральным банком. То есть деньги формально твои, их никто не конфисковал. Но как ты ими можешь пользоваться, регулирует Центральный банк России. Вот это тоже можно сделать, этот механизм, как видите, совершенно нормально работает. Для правительства нет никаких трудностей в его реализации. Поэтому, если будут какие-то проблемы, то да. А что вы хотите? Смотрите, по этим вот сбережениям начисляется ежегодно порядка 12 триллионов процентов. Очень неплохая сумма для покрытия дефицита бюджета. То есть тебе пролонгируют и скажут, да, конечно, деньги мы начисляем, но лет через 5 мы только их тебе выплатим. Может такая быть? Совершенно нормальная схема. Повторяю, как только начнутся проблемы с задержки выплаты пенсии, все да. может быть. Потому что эти деньги висят над экономикой. И что с ними делать, непонятно. Поэтому, повторяю, россиян еще может ждать вполне конфискационная денежная реформа. Как в 1947 году. Опять я ничего не придумаю. Это практика того же самого государства. Нормально?
1: Или как Павловская реформа, например?
0: Ну, Павловская реформа была довольно глупая. А сталинская была просто очень жестокая. Так что я думаю, что скорее будет какая-то такая реформа, скорее такая в стиле Сталина 47-го года. Но вот посмотрим. То есть нужно будет каким-то образом предотвратить выброс этой денежной массы на рынок. Понимаете, когда вот я писал записку в 90-м году, то я тогда находил способы как бы стерилизовать эту денежную массу. Мы предложили целый набор решений, дополнительные товары, услуги, которые можно было продавать. Сейчас предложить людям в России нечего. Все уже есть. Поэтому как бы нейтрализовать деньги, предложив большую товарную массу, невозможно. Да? Поэтому эти деньги висят над экономикой, создают угрозу гиперинфляции. И что с ними делать, непонятно. Поэтому всякого рода угрозы такие существуют. И поверьте, что это не то, что я пытаюсь изобрести какие-то страшилки, но когда ты слушаешь, как выступает господин Орешкин, помощник по экономической политике президента России, и говорит, что у нас вот лежат без дела огромные сбережения населения, почти треть ВВП России – это только сбережения населения, а эти деньги бы надо поместить в какой-то беспроцентный денежный фонд, за счет которого инвестировать в экономику России для блага российского народа, то ты начинаешь как-то в этом очень четко видеть конструкцию, как бы деньги не конфискуют, но помимо твоей воли переводят в некий фонд, который, значит, через 10 лет, может быть, когда-то тебе что-то заплатит. Повторяю, это не я сказал, это говорит Орешкин. И почитайте Силуанова, который все время говорит, что вы неправильно деньгами управляете, вы безобразно управляете деньгами. Mm-hmm. Почитайте Набиуллина, который говорит, что сбережения в россиян – это и есть единственный источник финансовых ресурсов государства. Это значит, что она сказала, Набиуллин? Давайте и расшифруем. Что раньше российская экономика инвестировалась. Были иностранные инвестиции. Были государственные инвестиции, да, в промышленную сферу. Были, значит, как бы инвестиции собственных предприятий. И были денежные инвестиции всякого инвестиционных структур и банков. Значит, сейчас ничего нету. Иностранные инвесторы ушли. Государство инвестирует только в строительство танков, да, и дронов. Значит, у предприятий российских прибыль падает. Возьмите опять даже отчет Росстата. Бог с ним. Не хотите слушать Липсина, слушайте Росстат. Что дает Росстат? Что за год денежная масса прибыли в экономике России у компании упала на треть. Вы просто вдумайтесь, за год денежная чистая масса, чистая прибыль упала на треть. Ну, из чего инвестировать? Не из чего, да? Значит, остаются только деньги населения, которые можно пустить на благое дело инвестирование в экономику России. Ну, не очень такая красивая картина. Но вот это то, что висит над горизонтом. Не могу сказать, когда это произойдет, но что угроза такая есть. Ну, сопоставляйте, я вам процитировал помощника президента, министра финансов,
1: да.
0: главу Центрального банка. Вам кого еще привести?
1: Ну да, сигналы со всех сторон, как бы. Воронья слободка запылала, подожженная с четырех концов.
0: С четырех сторон.
1: Да, с четырех сторон. Ну что ж, давайте сделаем маленький перерыв и вернемся к заключительной части нашей беседы. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о состоянии российской экономики на пятом году войны с нашим гостем, профессором Игорем Липсицем. Игорь Владимирович, ну вот опять-таки в последнее время доводится слышать, что система дает трещину, система дает сбои, появляется много таких анонимных свидетельств. Вот большая статья в журнале «Экономист» была о том, что Путин одержим страхами. В общем, все говорят с разных сторон о возможном крахе, кризисе режима. Может ли он прийти со стороны экономики? Условно говоря, если рассматривать различные сценарии окончания режима, окончания этой войны, может ли экономика быть драйвером? Или это все-таки некая зона устойчивости, и нам нужно ждать черных лебедей, прилетающих откуда-то еще?
0: Ну, смотрите, если смотреть на опыт России, то не экономика меняет режим в России. Она создает фон, на котором что-то происходит. Но не упал Советский Союз за крах экономики. Да. Но экономика была на настолько паршивом состоянии, что людям жить стало совсем нехорошо. Людям стало тоскливо жить, но они же не поднялись на восстание. Они ждали, пока кто-то поднимет голос. Когда появился Ельцин, который поднял голос против Горбачева, то при том, что персонаж был довольно такой специфический, но вот он хоть что-то сказал, в нем увидели надежды, вы вспоминаете, какие были безумные лозунги, и какие были безумные митинги, какие были огромные толпы за Ельцина, потому что всем так надоело жить в советской экономике, что хоть какая-то надежда, она давала, в общем, огромный восторг от Ельцина, и вокруг него сразу собралась масса, и начался вот процесс распада СССР. Поэтому, не прямая экономика, но экономика утомляет людей тяжестью повседневной жизни. И вот это происходит уже сейчас. Причем сейчас, я бы сказал, даже хуже, чем все-таки в Советском Союзе. Все-таки в Советском Союзе не было такой изнурительной войны, не было такого разрушения привычных моделей жизни, и была надежда, а сейчас у России даже надежды нет. Вот вы же не можете сказать, что представляете, какая будет хорошая жизнь в России после войны. Никто не понимает, наоборот, все боятся, что будет с Россией после войны. И это сегодня главный цементирующий фактор. Не потому, что Путин так силен, а потому, что все боятся, а что будет после войны. Начнется ли резня, не начнут ли разные башни Кремля друг друга резать, мелкую крошку. Вот этого боятся все. И поэтому Путин держится за счет страха, что будет что-то совсем ужасное. Ну, вот это понятная история, да? Как вы помните, когда умер Сталин, то первая задача была сразу убить Берию, потому что все боялись, что Берия перехватит власть, да? И Жукова посылали арестовывать Берия. Вот это некая история. То есть все были такие трусливые. В России сейчас та же самая история. То есть экономика разрушается, люди теряют заработок, люди начинают с ужасом говорить, что жить-то невозможно, жить-то кошмарно, работы нет, предприятия закрываются. Вот сегодня мне человек очередное письмо прислал, что же делается, у меня в компании мы там строительный объект последний завершаем, больше никаких объектов в портфеле нет, что делать будем, непонятно, видимо, увольнять будут, а куда идти, что делать-то, как семью кормить, да, вот это начинается накопление, такое ощущение безнадежности. Это не значит, что Россия не выйдет на улицу, но как только кто-то поднимет голову и кто-то даст какие-то речи, тогда за ним сразу встанет огромная толпа, и он тогда может поменять ситуацию. Или есть второй сценарий, который я всегда говорю. Есть вариант, когда Путин поведет Россию к Северной Корее. Вполне нормальный вариант. Мы забываем про всякие глупости с рыночной экономикой. Мы строим командную, тотально командную экономику. Управляем Белоусом с Орешкиным. Да? Мы все просчитываем. У нас безумно плохо. У нас жуткий дефицит. У нас ограниченный ассортимент. У нас полупустые магазины. У нас очереди, у нас пайки, карточки. Но можно. Живет Северная Корея и будет жить Россия точно так же. Страшный вариант, страшный, но реально ничего плохого, так сказать, для Путина в этом не будет. Он будет по-прежнему вождем, а население будет радоваться по указу Путина к Новому году добавили пару килограммов, каких-то на семью, каких-то продуктов, и вот какое счастье, как президент нашу страну и наши семьи любит. Это тоже возможный вариант. Вы все время ожидаете, что обязательно произойдет переворот к лучшему. А я, как старый человек, хорошо понимаю, что можем переворот в сторону Северной Кореи, поскольку Северная Корея – это Советский Союз 30-х годов. Это что, закрытая дорога? Нет. Вполне возможно, что так и будет.
1: То есть вот это очень интересно. Это, по-вашему, рабочий вариант, что и социальные, и экономические в условиях нарастающих сложностей на фронте, и экономических сложностей, возможен такой жестко авторитарный переворот в экономике?
0: Да, собственно, что такого сложного? Все олигархи моментально дадут свои компании, скажут, да мы чего? Ну, я напоминаю вам, что Дерипаска еще, по-моему, в 2014-м сказал, да я эту собственность, что, она на меня с неба свалилась, я себя воспринимаю как управляющего государственной собственности, государство скажет, я все верну, какие проблемы, да? Они все хорошо понимают, что надо занимать именно такую позицию, а иначе ты останешься как бы без всего, да, еще на нары попадешь, да? Мы же видим, что начался процесс отъема собственности у миллиардеров из списка Форбса. Да, я когда сказал, что будут отнимать деньги у миллиардеров, потому что народ, когда я это сказал года два назад, веселился. Но опять липсят какие-то страшилки, генерируют. Ну, это же не может быть. Это все парни-то прикормленные. Парни все ручные, заносят по первому призыву. Никто не есть никто миллиардеров. Глупости говорите, да? Мы уже видим, что каждый восьмой из миллиардер из России потерял собственность. Вот только что вас у Машковича отняли, если вы знаете всю собственность. Домодедово отняли.
1: Домодедово, там, предприятие. Да.
0: Много чего отняли уже. Каждый восьмой потерял. Но семь восьмых еще не потеряли. Еще есть у кого отнимать. И за счет этого будет у народ радоваться российский. Социальная справедливость-то восстанавливается. Этих жирных котов-то пощипали. Валентина Ивановна-то правильно повела народ на то, чтобы отнять деньги у этих богатых, у которых яхты ходят через Ормузский пролив. Вот надо их пощипать, пусть они поддержат тяжелую Вологодскую область с ее бедой, да? Вот давайте поможем. Это будет хорошо воспринято. Не думайте, что если произойдет поворот Северной Кореи, то народ России огорчится, восстанет и побежит громить Кремль. Да ничего похожего. Объявят, что, значит, будет заработная плата гарантированная, будут фиксированы государственные розничные цены, будет определенный нормативный паек продовольственный. И народ скажет, ну, нормалек, все нормально, живем хорошо. Продукт гарантирован, есть. Ну, а что получше, надо в очередь поставить. Так это социальная справедливость. Очередь же справедливая модель. Чего же вы говорите?
1: Да, действительно. И мы, понимаете, если что выучили за вот эти минувшие 4 года войны, это что невозможное возможно, когда кажется, что, так сказать, ну это не может быть, чтобы Россия, так сказать, широкомасштабное нападение на Украину осуществила. И этого не может быть. И каждый раз оказывается, что вот эта вот линия, как бы дно пробито, линию перешли, и возможен, скажем, вот этот, в том числе вот этот северокорейский вариант. Слушайте, а вообще, есть ли какие-то аналоги? А экономика военного времени, какие-то аналогии, с кем Россию можно сегодня сравнить? Это же уже даже и не иранская экономика.
0: Не, ну, Сергей, ну давайте Германию вспоминать. Был огромный частный немецкий бизнес, все эти шахты, Тиссены, Круппы, да, которые привели Гитлера к власти, преклонили перед ним колено, поклялись ему верности. И дальше жили по указке фюрера, его министра. Что он сказал, то они и делали. Работали на армию, получали те деньги, которые давал. Ну, так сказать, покупали облигации немецкого правительства и молчали в тряпочку. И, как вы помните, никакого заговора не было. Заговор-то был, если помните, от офицеров, а не немецкого бизнеса.
1: Ну, это что,
0: удивляет? Да, это немецкие офицеры поняли, что страна погибает, а бизнес, что он терпел, молчал, поэтому вот вполне это возможная модель.
1: То есть фактически в данном случае конец режима может прийти только со стороны какого-то внешнего давления, какого-то внешнего фактора. Что это может
0: быть?
1: Не
0: совсем так. Вот смотрите, Сергей, все-таки есть некоторые факторы нестабильности. Они основаны на чем? Что все-таки нынешняя путинская система – это система тотальной коррупции и воровства. Да? Вопрос состоит в том, что разрушение экономики лишает эту систему денег. Ну, то есть ты, конечно, очень лояльный губернатор и всегда за Владимира Владимировича душу отдашь. Но вот ты же кормился с местного бизнеса, а местный бизнес подох. И кормиться тебе нечего. Вот, понимаете, вот же то беда. Или ты чиновник, ты кормился со взяток, которые тебе приносили предприятия. Ты им за это раздавал хорошие госзаказы. У тебя теперь нечего раздавать, у тебя нет финансирования госзаказа. Да? Ты не можешь раздавать заказы, тебе никто несет взятки. Ты очень преданный чиновник, но взятки-то не берутся, взятки не даются, денег нету. Тоска какая-то. Не хочется быть лояльным. Тогда вот начинается идея, что надо бы нам царя поменять и вернуться к прежней удобной системе нормального коррупционного налога на российскую экономику. А сейчас взять-то нечего, кошмар какой-то. Это же по всей вертикали. Ну вот мы с вами обсуждаем гибель малого и среднего бизнеса. Вы же понимаете, что это страшный удар по всем доходам полиции по всей России, которые получала. Но они же с этого кормятся. Если теперь ресторан закрывается, магазин закрывается, ремонт закрывается, парикмахерская, то с чего я буду кормиться? Кого я буду проверять? Это полиция, санэпидстанция, пожарники. Они же все с этого кормились. Если все это закрывается, то кормовая база, знаете ли, исчезает. Нехорошо.
1: Но мы не знаем прямых путей конвертации вот этого вот социального недовольства в политические изменения, в конец режима.
0: Конечно.
1: Все равно
0: конечно.
1: Какой-то должен быть внешний удар молнии, который вот это все сменит. Или появление какого-то, откуда он появится, внутреннего Ельцина, вот как вы говорите. А Ельцин появляется, когда знаем, система
0: Сергей.
1: Ослабляет контроль?
0: Черт его знает. Возникает, ну как вы сказать, это довольно такой подспудный процесс. Откуда у вас вдруг появился Ельцин? Он же был абсолютно лояльный, крайне такой ретивый, если вы помните, партийный деятель, да. Уничтожавший все, что можно. Мы все это знаем. Да? Но вот в какой-то момент, видимо, вокруг него собралась достаточно большая масса людей, которые захотели стать владельцами собственности, а не просто быть номенклатурными получателями благ. И выяснилось, что можно попробовать рискнуть, потому что, ну, как бы, вот ослаб вождь-то. Горбачев был слабый. И у меня ощущение, что и Путин начинает слабеть. Он так промахивается, он так уже плохо смотрится, что уже есть ощущение, что если его снять, то ну, особенно-то никто возмущаться в России не будет, а вот зато ты станешь королем, и ты теперь будешь распределять доходы, и ты восстановишь какую-то торговлю с миром, у тебя будут денежные потоки, и ты будешь их распределять между теми, кто тебе присягнул на верность. Вот эта угроза существует. Кто это будет, сказать не могу, естественно, предсказать. Но что потенциал такого вот перелома существует, да. Вспоминайте, как неожиданно вдруг вас Пригожин стал героем русского народа, народ да. Уходил на улицу его приветствовать. Это же был анекдот, но это был анекдот поучительный.
1: Да и сейчас на Бессмертном полке очень и в Петербурге ходили с портретами Пригожина. Носили он неожиданно на 9 мая появился в этих парадах. Скажите, а у вас вообще, как у человека, заставшего и ту, и эту, и третью эпоху уже, три эпохи жизни России, да, и до рыночную, до либеральную эпоху, и либеральную, и послерыночную, нет ощущения дежавю, что мы находимся в поздних годах Советского Союза? Вот где-то с 83-го по 80 сбили да. Боинг корейский, да, так сказать, проигрывается гонка вооружений.
0: Да?
1: Начинает, я не знаю, нефть волатильно очень.
0: Есть. Я, более того, у меня есть ощущение, что мы находимся примерно в районе 1990 года. А 90-й год – это еще Советский Союз, но это уже такой распад экономики. Это уже такой дефицит денег, и, конечно, состоит в том, что Россия идет к очень опасной точке. Такая, знаете, есть некая опасная история, это когда расходы на импорт российский начинают превышать доходы от экспорта. То есть тогда стране нужно больше валюты, чем она зарабатывает. Ну, как вам сказать, валюта же в страну может приходить двумя путями. От продажи товаров и от того, чтобы в нее вкладывать деньги. Ну, как в США, да? Там дефицит по торговле, но огромные вложения у России. Сейчас все только от торговли, потому что никто никаких иностранных денег в Россию не вкладывает. И если посмотреть сальдо вот этого торгового баланса, оно сокращается. То есть у России уже очень небольшое превышение. Сейчас, конечно, лучше за счет цен на нефть. Но если окажется, что в России потребность в экспорте, в импорте больше, чем под возможности получения денег от экспорта, то возникнет проблема. Не хватает денег на импорт. А без импорта Россия жить не может. Все эти разговоры про импортозамещение – это все пустое. В потребительской картинке обычного человека около 40% импортные товары. Целые отрасли живут только импортом. Даже если вы смотрите военку, да, то там тоже комплектующие из Китая. Если этих комплектующих нет, то производство российского оружия должно остановиться, потому что ничего своего нет. Какая там электроника российская? Какие там моторы для дронов? Не рассказывайте сказки, да? Поэтому, если не будет доходов от экспорта достаточных для покрытия импорта, начнется сокращение импорта. А тогда начнется оголение рынка. И то, что россияне уже, наверное, подзабыли, пустые магазины. Это, конечно, будет неприятная история. И в этот момент всякие перетурбации, возможно, в том числе политические. Но пока этого нету, но дорога к этому идет.
1: Ну да, видите, мы с вами начали с одного дежавю в связи с парадом и вернулись к другому советскому дежавю, конец 80-х годов, 90-й год, и вот эта вот ситуация, которая уже подходит к краю, к пределу. Ну что ж, Игорь Владимирович, спасибо большое за этот разговор. Экономист, профессор Игорь Липсец был у нас в гостях. Ну, а от себя хочу повторить то, что сказал Игорь Владимирович, что конец режима не приходит от экономики. Но экономика создает эту ситуацию волатильности, эту ситуацию топкого болота, когда любой внешний фактор, тот самый черный лебедь, может моментально обрушить систему. Так что ждем черного лебедя или русского национального зверя белого песца. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
2: Это Полина Галуева
3: и Виктор Кульганик.
2: Мы задумали новый подкаст «Наш сосед Галич» про Александра Галича, поэта-исполнителя, драматурга и диссидента.
3: И, конечно же, гражданина.
4: Мы похоронены где-то под Нарвой. Мы были и нет.
2: Мы с Витей оба аэропортовские, то есть дети Московского района аэропорт, где до своей высылки из СССР в 1974 году и жил Александр Галич. Можно сказать, что это подкаст о нашем соседе.
5: Я по-прежнему продолжаю считать себя русским поэтом. Русским поэтом, который временно живет не в России. Я не уехал, меня заставили.
3: Мы хотим поговорить о том, насколько он сейчас нужен, насколько он сейчас важен, насколько он сейчас современен и насколько его творчество резонирует с нашим временем.
2: Мне казалось, что для аудитории подкастеров, то есть это достаточно молодая аудитория же, все как бы считают, что это там люди до 30, может быть, до 35. Галич — это какой-то бард.
4: Говорят, что где-то есть острова.
2: И почему надо про него слушать подкаст, я не могла себе объяснить. Я не знала, как можно завлечь людей его жизнеописанием. Но когда я начала погружаться в его историю, я поняла, что это герой нашего времени.
6: Есть ухваченное за кадык время, ухваченное таким способом, каким никто другой этого не сделал.
2: Власть его заставила уехать из страны, и он стал мигрантом. Мне кажется, это история практически большого количества сейчас людей.
3: Достойных людей, которые сейчас таким же образом живут и еще, к сожалению, долго, видимо, будут так жить.
5: Уезжайте, уезжайте за таможни и облака.
3: Ну, например, Александр Дельфинов, поэт, который живет в Берлине, он сравнивает Галича даже с Виктором Цоем.
7: Виктор Цой погиб 27 лет, и вот он жив до сих пор. Цой жив. Галич жив, потому что он, в частности, внезапно и неожиданно умер.
2: Насколько тебе кажется, сейчас важен подкаст именно про Галича? То есть почему мы из многих людей выбрали именно Галича?
3: Потому что все то время, которое проходит перед нашими глазами, и частью которого мы с тобой являемся, показывает нам, что выбор мы сделали верный.
8: Но удивительным образом его слова сейчас ложатся в душу и в уши про другое время, которое, конечно, другое, но такое же подлое.
3: В ту же Прагу, где мы с тобой живем, работаем, приезжал, например, там Вася Зорик с концертом, и он там поет песню Галича.
9: У Галича есть этот экзистенциальный ужас от системы.
3: Приезжал Саша Дельфинов с поэтическим вечером.
7: Хлынул дождь, и, разорвав стишок, некуда, сказал устало Галич. Возвращаться некуда, дружок.
3: Галича вспоминают, Галича цитируют, Галича упоминают, наши герои в том числе, разных поколений, и те, кто его знал, у нас такие тоже есть.
10: Первый раз я увидела Галича мельком в ноябре 66 года. Он сразу показался мне очаровательным.
2: А из чего будет состоять наш подкаст?
3: Подкаст будет состоять из 9 эпизодов. Каждый эпизод будет связан с определенной песней. Мы специально с Полиной выбрали несколько песен, которые, на наш взгляд, это абсолютно субъективно, наиболее полно в виде какой-то тайм-линии отражает путь Галича, начиная с его там первых песен, которые были вполне себе беззлобные, истерические, включая его жесткие политические высказывания, за которые он потом, собственно, и пострадал, и заканчивая его самой последней песней, которую он записал и написал за несколько дней до своей гибели.
4: Возвращается боль, потому что ей некуда деться. Возвращается вечером ветер на круги своя.
2: Ну вот как-то так. Слушайте подкаст «Наш сосед Галич» на всех подкаст-платформах.
11: Говорит Радио Свобода.
12: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
11: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
12: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
13: Международный уголовный трибунал по Руанде, это впервые он сделал, он назвал геноцид преступлением всех преступлений, crime of crimes. Само понятие геноцида появилось впервые в его книге «Нацистское управление оккупированной Европой», опубликованной в 1943 году. И в этом книге он описывал систему, которую создали нацисты в оккупированной Европе, в частности, в Польше. Геноцид является самым молодым преступлением. Изначально, конечно, идея геноцида как понятие, как преступление, это была защита именно меньшинств. Юридически никакой иерархии международных преступлений нет. Наверное, то, что вот определяет его тяжесть, это скорее вот этот умысел уничтожения полного, частичного, целой демографической группы.
14: Привет, это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
15: И я, Наталья Чемпаладова. Привет.
14: В марте 2026 года в России начали действовать поправки к Уголовному кодексу, которые предусматривают уголовную ответственность за отрицание геноцида советского народа. И мы увидели в этом повод для большого разговора о том, что же такое геноцид, потому что в последнее время, кажется, это слово так часто повторяют по поводу и без, что его смысл нивелировался, и геноцид уже не воспринимается как нечто страшное и исключительное.
15: Мы созвонились с юристом, научным сотрудником Кёльнского университета, специалистом в области международного права Глебом Богушем и попросили его рассказать, что называется геноцидом и как это определение появилось в международном праве.
13: Геноцид – это преступление в соответствии с международным правом и в соответствии с национальным правом. Конвенция 1948 года о предупреждении и наказание преступления геноцида. И, в общем-то, вот это название, оно предполагает, что существуют две основы международного права в этой области. Первое – это обязательство государств по предупреждению и обязательство государств наказывать геноцид. Конвенция определяет геноцид как любое из пяти действий, которые осуществляются с целью уничтожения полного или частичного охраняемой конвенцией группы. Это убийство, это причинение серьезного вреда здоровью членам группы, это создание условий, направленных на уничтожение полное или частичное охраняемой группы, это создание условий, направленных на предотвращение деторождения среди членов этой группы и передача детей из одной группы в другую. Все эти действия, они совершаются с целью полного или частичного уничтожения одной из четырех охраняемых конвенцией группы. Это национальной группы, это этнической группы, это религиозной группы и расовой группы. Вот это определение является таким очень узким, очень строгим, начиная от того, что не любая группа охраняется, например, не включены в это число политические группы или социальные группы. И, соответственно, это действия, которые направлены на уничтожение группы как таковой. Это слово «как таковое» – это тоже важная часть определения. И определение геноцидов в конвенции является уголовно-правовым, то есть оно ориентировано на деяния физических лиц. В то же время в практике геноцид понимается как в том числе и международно-противоправное деяние государства. И Международный суд, он в 2007 году, когда он выносил решение по делу Босния против Сербии, пришел к выводу о том, что не только государство имеет обязательства по предупреждению геноцида, но и несет обязательство не совершать геноцид. Таким образом, существует как бы такое расщепленное понимание. С одной стороны, это деяние физических лиц, это преступление, и с другой стороны, геноцид – это деяние государства. То есть, ну, на практике, конечно, речь идет о том, что государство через своих агентов совершает вот это деяние.
14: В современности принято считать и называть геноцид самым страшным преступлением человечества. А почему именно геноцид самое страшное, что существует сейчас?
13: Данное понимание, оно действительно сложилось и не имеет, строго говоря, юридического характера. Хотя Международный уголовный трибунал по Руанде, это впервые он сделал, он назвал геноцид преступлением всех преступлений, crime of crimes.
16: Геноцид в Руанде. Массовое уничтожение этнической группы тутси с апреля по июль 1994 года. Длился около 100 дней. За это время, по разным оценкам, погибли от 500 тысяч до миллиона человек. Триггером стала гибель президента Руанды, чей самолет сбили ракетой 6 апреля 1994 года. Лидеры из числа хуту обвинили в убийстве тутси, и на следующий день началось истребление тутси, а также сочувствовавших им хуту. Убийства совершались по всей стране – на дорогах, в домах, школах, церквях и административных зданиях – и сопровождались крайней жестокостью. Чаще всего орудовали мачете, также пользовались винтовками. Особую роль в геноциде сыграла местная радиостанция «Радио Тысячи Холмов», сотрудниками которого были преимущественно хуту. В эфире они последовательно разжигали ненависть к тутси, например, сравнивая их с тараканами, а также называли места с конкретными адресами, где прятались тутси. Геноцид остановила победа Руандийского патриотического фронта, состоящего из бойцов тутси, которые к лету 1994 года захватили власть в стране. 8 ноября 1994 года была принята резолюция Совета безопасности ООН, которая официально учредила Международный трибунал по Руанде. Обвиняемыми стали более 90 человек, причастных, по мнению суда, к геноциду в Руанде. Трибунал вынес более 60 обвинительных приговоров, среди которых – например, пожизненный срок премьер-министру Временного правительства Руанды Жану Камбанде или 12 лет заключения бельгийцу Жоржу Руджу, одному из ведущих радио «Тысячи холмов». Трибунал действовал до 2015 года. Однако национальные суды продолжают выносить приговоры до сих пор. Например, в конце 2023 года суд во Франции приговорил к 24 годам заключения бывшего врача из Руанды Состена Муньемана за участие в геноциде.
13: На самом деле это было скорее такое напоминание об уникальности этого преступления, об уникальности этого определения и о тех исторических событиях, которые, собственно говоря, стали основанием для того, чтобы это преступление в международном праве появилось. Прежде всего, конечно, речь идет о геноциде евреев и некоторых других групп, кстати, цыган в том числе, в период Второй мировой войны. История создания конвенции однозначно указывает, что вот этот геноцид был прототипом появления этого понятия в международном праве. Тем не менее, юридически никакой иерархии международных преступлений нет. Наверное, то, что вот определяет его тяжесть, это скорее вот этот умысел уничтожения полного, частичного, целой демографической группы. И в истории геноцид, конечно, всегда ассоциируется с массовыми убийствами, хотя юридически это парадокс. Может вообще быть закончен геноцид, в ходе которого ни один человек так не был убит. Понятно, что на практике такое не встречается, но теоретически это возможно. И такой бренд геноцида, как самого страшного, самого тяжелого, самого тяжкого преступления, привел к двум таким, я бы сказал, побочному бреду, что ли. С одной стороны, это сделало действительно геноцид таким универсальным понятием, которым действительно обозначают все, что угодно, все, что не нравится, или любые серьезные преступления. А с другой стороны, это привело к тому, что очень часто ожидания такие формируются, что если преступление серьезное, это геноцид. А, соответственно, если то или иное преступление не названо геноцидом или названо каким-то другим понятием, значит, оно не заслуживает, наверное, большого внимания, и это что-то менее серьезное. Это не так и юридически, и это не так по сути. И если мы посмотрим на многие события в истории, они юридически не могут быть квалифицированы как геноцид. Например, то, что происходило в Камбодже, большей частью, в период Красных Кхмеров.
16: 17 апреля 1975 года власть в Камбодже захватили Красные Кхмеры – радикальное коммунистическое движение под руководством Пола Пота. Они намеревались построить крайне жесткое аграрное бесклассовое общество, не признавая науку, образование, религию, частную собственность и частную жизнь. Сразу после прихода к власти режим насильственно эвакуировал население городов, отправив миллионы людей на принудительные работы в сельскую местность. Началась политика социального и физического очищения общества. Внутрипартийные чистки, аресты и казни стали постоянной частью режима. Красные Кхмеры удерживали власть до 7 января 1979 года. По разным оценкам, за это время были убиты или погибли от голода и болезней от 1,5 до 3 миллионов человек, примерно четверть населения страны. Особенно жестоко преследовали вьетнамское меньшинство и мусульман чамов. Их депортировали, разделяли, запрещали язык и религиозные практики, а затем массово убивали. Чрезвычайные палаты в судах Камбоджи, созданные при поддержке ООН, в 2001 году признали преследование и массовые убийства вьетнамского и чамского меньшинств геноцидом по смыслу конвенции. 22 сентября 2022 года Верховный суд Камбоджи оставил в силе приговор одному из главных идеологов режима Красных Кхмеров Хиео Сампхану. После этого трибунал официально завершил работу, так как других живых обвиняемых не осталось. Хиео Сампхан умер в тюрьме в мае 2025 года в возрасте 93 лет.
13: Поэтому я бы очень опасался бы использования вот этого термина «преступление всех преступлений» или «самое тяжкое преступление». Это не всегда так. Но определенные события и в истории, и сегодня могут быть характеризованы именно как геноцид, потому что действия, которые направлены именно на уничтожение демографических групп, могут быть описаны именно так. И международное право имеет для этого не просто понятие, но имеет целый, как говорится, инструментарий. Да? Это преступление по международному праву, то есть это уголовная ответственность, это норма, которая имеет характер jus cogens, то есть это императивная норма международного права, и это, наконец, выраженные и определенные международным правом обязательства государств. Если мы посмотрим на сегодня, то мы увидим, что целый ряд споров в международном суде, они связаны именно с этой конвенцией. Это одна из самых сегодня популярных конвенций для обращения в международный суд. И Украина, и Россия выдвигают против друг друга обвинения в геноциде, и, собственно, спор в международном суде между ними, он именно проходит на основании этой конвенции. Мы можем к этому по-разному относиться, но, тем не менее, это единственный инструмент, который позволил этим государствам обращаться в международный суд. Это дело Гамбии против Мьянмы, это дело, которое сейчас уже рассматривается по существу, очень важное и для самих этих серьезных очень событий, и для будущей практики по этим вопросам. Это дело, связанное с геноцидом народности рахинджа в Бирме, в Мьянме.
16: В 2012-2017 годах в Мьянме усилилось преследование рахинджа, мусульманского меньшинства в штате Ракхайн. Пик пришелся на август 2017 года, когда силы безопасности Мьянмы провели операцию по зачистке, во время которой сожгли около 300 сел, пытали и убивали их население, насиловали женщин. По оценкам ООН, погибли до 24 тысяч человек, более 700 тысяч бежали в Бангладеш. Рахинджа в Мьянме считаются нелегалами и лишены граждан. В ноябре 2019 года Гамбия подала иск в Международный суд ООН по конвенции о геноциде, обвинив Мьянму в геноциде рахинджа. В январе 2020 года суд ввел предварительные меры, обязав власти Мьянмы предотвратить геноцид, защитить рахинджа и сохранить доказательства, связанные с обвинениями в геноциде, включая свидетельства о массовых убийствах, изнасилованиях, сожжении сел, принудительных перемещениях. Слушания по существу дела начались в Международном суде ООН в январе 2026 года. Мьянма частично игнорирует предварительные меры, нарушения продолжаются.
13: И это два дела, которые связаны с геноцидом, предполагаемым геноцидом в Газе, геноцидом палестинцев. Это дело Южная Африка против Израиля. И это дело, которое связано уже с нарушением обязательств по предупреждению геноцида и по содействию геноциду. Это дело Никарагуа против Германии.
16: 29 декабря 2023 года ЮАР подала иск в Международный суд ООН против Израиля, обвинив его в нарушении Конвенции о геноциде 1948 года в связи с действиями в секторе Газа. По мнению ЮАР, в ходе военной операции в секторе Газа, которая началась после нападения террористической группировки «Хамас» на юг Израиля 7 октября 2023 года, Израиль совершает геноцид палестинцев. 26 января 2024 года суд вынес решение о временных мерах, потребовав от Израиля принять меры по недопущению геноцида палестинского населения в секторе Газа и способствовать улучшению гуманитарной ситуации там. Израиль все обвинения отвергает. Разбирательство по существу продолжается. 1 марта 2024 года Никарагуа подала иск в Международный суд ООН, обвинив Германию в нарушении Конвенции о геноциде и Женевских конвенций за поддержку Израиля в войне в Газе. Никарагуа утверждает, что Германия не предотвращает геноцид палестинцев и содействует ему, поставляя оружие Израилю и при этом сокращая финансирование агентства ООН для палестинских беженцев.
13: То есть мы увидим, что сегодня этот вопрос, он, наверное, один из самых важных в международной практике. Практика международного суда – это вопрос об ответственности государств за геноцид. Но побочный эффект, он совершенно очевиден, и мы видим, что это понятие, я бы сказал, имеет такой очень серьезный токсичный характер, в том смысле, что это очень серьезное оружие в политических дискуссиях. Такое оружие, которое обоюдоострое. Оно работает в самые разные стороны, и нужно четко понимать, о чем мы говорим, когда обсуждается геноцид.
14: Вы слушаете подкаст «Человек имеет право». Продолжим после короткого объявления.
11: Говорит Радио Свобода.
12: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
11: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
12: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
14: Это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
15: И я, Наталья Джампаладова. И сегодня мы рассказываем о том, что такое геноцид и как это определение появилось в международном праве.
14: В протяжении тысячелетий человечество друг друга истребляло, вело не только захватнические войны, но и войны буквально на истребление. Ну, начиная с Карфагена, который должен был быть разрушен, заканчивая колонизацией Америки, когда буквально уничтожили большую часть населения. Ну, и тут можно вспомнить геноцид армян, который происходил в начале уже 20 века. Почему же в таком случае, если это было, наверное, и страшно, и очевидно для всех, жуть от вот этого происходящего истребления народа, почему же преступлением это назвали только в 1948 году? Почему решили его выделить только в 20 веке, хотя до этого просто миллионами убивали неправильных, тут я в кавычки беру, не таких чем-то мешающих людей.
13: Действительно, геноцид является самым молодым преступлением. Если мы посмотрим на все другие понятия, то, как известно, в Нюрнберге, которые можно рассматривать как такое вот рождение, да, системы современной международного уголовного права и международных преступлений, там было три категории, которые до сих пор у нас есть. Да, это агрессия, тогда назывались преступления против мира, военные преступления, преступления против человечности. И уже из преступлений против человечности, можно сказать, выросло вот уже понятие геноцида. Хотя оно не полностью вписывается, не полностью совпадает. Особенность геноцида в том, что, конечно, вы правильно говорите, что целый ряд событий прошлого, они могут так рассматриваться, даже если по ним существуют непростые дебаты, как, в частности, по геноциду армян.
16: Геноцид армян в Османской империи в 1915-1923 годах. Массовые депортации, истребление армянского населения и других христианских меньшинств, проживавших в Османской империи. 24 апреля 1915 года под предлогом военной необходимости во время Первой мировой войны власти арестовали и убили около 250 лидеров армянской интеллигенции в Константинополе, обвинив их в предательстве и сотрудничестве с Россией на Кавказском фронте. Вскоре после этого был принят временный закон о депортациях, который легализовал массовое изгнание армянского населения. Сотни тысяч женщин, детей и стариков погнали через пустыни Сирии, где они погибали от голода, жажды, болезней и насилия со стороны жандармов, курдских банд и спецотряда Ташкеляты Махсуса. Османские власти оправдывали изгнание необходимостью защиты от внутренних врагов. Погибло от 664 тысяч до 1,5 миллиона армян. До 75% армянского населения Османской империи. Выжившие бежали, создав огромную диаспору. Международная ассоциация исследователей геноцида официально признала события 1914-1923 годов геноцидом против армян, ассирийцев и греков. Турция отрицает геноцид, называя случившееся следствиями войны.
13: Даже есть жертвы этой дискуссии, да, то есть я напомню о, например, убитом журналисте Армане Динке, который выиграл дело уже посмертно в Европейском суде по правам человека. Это было связано с его преследованием в Турции. где он неосторожно один раз ответил на вопрос, связанный с геноцидом армян. И мы видим, насколько эта дискуссия тяжелая очень часто. Но связано это с тем, что в течение длительного времени ситуация, которая происходит внутри государств, на территории государств, рассматривалась в целом как внутренние дела того или иного государства. Даже внутренние вооруженные конфликты, не международные, гражданские войны, они рассматривались как исключительно внутреннее дело. Да, могут быть вопросы прав человека, и постепенно стали формироваться нормы о защите меньшинств международные. Но, по крайней мере, то, что касалось преступлений, международных преступлений, до этого было как бы очень далеко. И поэтому очень многие осознавали то, что в системе международного права существует вот этот пробел. То, что деяния, которые осуществляются планомерно, целенаправленно против меньшинств, изначально, конечно, идея геноцида как понятие, как преступление, это была защита именно меньшинств. И у геноцида же все-таки есть, мне кажется, два таких момента, почему это стало преступлением. Это, во-первых, события Второй мировой войны, потому что все-таки план уничтожения евреев, он осуществлялся очень организованно, я бы сказал, именно вот с этой индустриальной такой методичностью. И вовлек огромное количество исполнителей. Это также деятельность Рафаэля Лемкина. Это, собственно говоря, понятие, которое имеет автора. Человек, который не просто придумал это понятие, но и ввел его своими действиями, своим таким очень эффективным лоббированием, да, в одиночку этого понятия. Да, очень много об этом написано. Я особенно рекомендую книгу Филиппа Сенса, которая называется «East West Street». Рафаэль Лемкин, он был выходцем из того, что сегодня является территорией Беларуси современной, но вот это была черта оседлости в Российской империи, ну и был юристом в Польше затем. И в межвоенный период он очень активно участвовал в дискуссиях относительно реформы международного уголовного права, пробивал возможность нового преступления. Само понятие геноцида появилось впервые в его книге «Нацистское управление оккупированной Европой», опубликованной в 1943 году. И в этом книге он описывал систему, которую создали нацисты в оккупированной Европе, в частности, в Польше. Книга была бы забыта, конечно, как очень много книг, которые были написаны в тот или иной период, но вот название одной из глав – это было именно название «Геноцид». И потом уже в Нюрнберге, где он был с американской делегацией, но он был очень разочарован событиями процесса, потому что геноцид не был признан на тот момент как отдельное преступление. Он был лишь упомянут как описание преступлений нацистов. Вообще, в интеллектуальном плане вот эти трагические события привели к тому, что очень много было всего создано, очень большой был интеллектуальный продукт, и он привел к изменениям в международном праве. Конвенция о геноциде 1948 года содержит в себе целый ряд очень важных положений, которые лишь сейчас как бы мы начинаем раскрывать, в том числе в юридической практике. Ну, например, там говорится о том, что любые лица, в том числе главы государств, так называемые responsible rulers, ответственные должностные лица, несут ответственность за преступление геноцида. То есть все равны в вопросах ответственности за преступление геноцида. Это очень важный аргумент, который используется в том числе в дискуссии относительно иммунитета глав государств и других должностных лиц. Очень большое развитие получили положение Конвенции о предупреждении этого преступления. В частности, в решении по делу Босния против Сербии, когда суд пришел к выводу о том, что Сербия не совершала геноцид, она нарушила обязательства по предупреждению геноцида. И в данном случае эти обязательства существуют даже тогда, когда у государства есть достаточное основание полагать, что осуществляются акты геноцида. Здесь не требуется какого-то юридического установления или приговоров, решения судов, чтобы обязательства эти имели место. Сейчас это крайне актуально, когда мы говорим о ситуации в Газе, где есть, например, временные меры, назначенные международным судом, которые практически полностью проигнорированы Израилем и, по сути, игнорируются теми государствами, которые следят содействие Израилю, в том числе в его военной операции. И здесь мы можем сказать, что очень многие положения конвенции, они далеко смотрели вперед, чем 1948 год. Очень многие вещи объясняются тем, что это был период, когда международное сообщество находилось в стадии там, предхолодной войны, даже холодной войны. Многие положения, например, они сегодня вызывают удивление. Ну, например, там нету в чистом виде универсальной юрисдикции. Говорится о том, что дела о геноциде рассматриваются Международным судом, когда он был создан, да, то есть уже тогда прямо говорится о том, что будет вот этот International Penal Tribunal, международный уголовный трибунал или как суд. На самом деле первый международный трибунал, он был создан в 1993 году, это трибунал по бывшей Югославии, да, который имел юрисдикцию в отношении геноцида, ну а сам универсальный уже орган, Международный уголовный суд был создан через 50 лет после принятия конвенции. Настолько она смотрела вперед. Или, да, второй вариант, который предусматривает конвенция, это только суд того государства, где совершены акты геноцида. Понятно совершенно, что обычно последнее, кто рассматривает такие дела, это суды государства. Да? То есть в данном случае это территориальная юрисдикция. Понятно, что чего боялись разработчики конвенции, государства, которые ее обсуждали, боялись того, что будут вот эти взаимные обвинения и будут рассматривать, там, например, в условиях холодной войны друг против друга дела. Мы сейчас, кстати, видим, что существует такого рода практика в ситуациях очень многих конфликтов. Эта конвенция, она получила творческое развитие в национальном праве тоже. Национальное право может идти дальше, чем международное. Например, определение геноцида по национальному праву может быть шире, чем то определение, которое содержится в международном праве. Например, могут охраняться не только вот четыре группы, но и другие группы. Например, в очень многих государствах Восточной Европы это так. В Польше, в государствах Балтии. Есть, например, французское определение в французском уголовном кодексе, которое говорит о том, что геноцид может совершаться в отношении любой социальной группы. Целый ряд государств, в частности, тоже государства Балтии, например, расширили понятие геноцидальных действий. Да, в частности,

0: лишением свободы на срок до 2 лет, либо пожизненным лишением свободы, либо смертной казнью.
1: Европейский суд по правам человека несколько дел рассматривал по жалобам осужденных на основании вот такого широкого понимания геноцида. Это дела, в частности, были в отношении немецких судов, которые осудили ряд сербов, прежде всего, за геноцид в Боснии, и это были дела не по Сребренице, да, то есть более широкое понимание геноцида, по их мнению, применялось. Есть несколько дел, связанных с решениями, приговорами литовских судов, и там 2 было дела, по которым суд пришел к разным выводам о том, являлось ли нарушением конвенции европейской о правах человека, статья 7, наказание на основании закона, то есть обратная сила, была ли она в отношении ситуации, связанных с деятельностью партизан, и, в частности, и убийства, и репрессии в отношении партизан. По разным делам суд пришел к разным выводам. Но в целом, если мы посмотрим на эту практику, мы видим, что Европейский суд, он допускает некую дискрецию, некое усмотрение национального законодательства. То есть национальное право может идти дальше. Является ли это позитивным моментом? Мне представляется, что нет. Большое разнообразие размывает, безусловно, понятие геноцида. Это делает возможным его политизацию. Когда нету единого понимания, можно всегда не просто произвольно какие-то действия называть геноцидом, но и это дискредитирует. Если мы имеем очевидную натяжку, когда какие-то события сами по себе преступные, безусловно, те же самые депортации, в том числе по политическим, социальным основаниям, называются геноцидом. С одной стороны, правильно, что эти деяния осуждаются, но если мы видим такое очевидное растягивание этого понятия, то значительно легче такого рода правосудие дискредитировать, называть его политически мотивированным и считать, что это лишь некая политическая игра, а не серьезная задача стоит в данном случае, связанная с правосудием. Поэтому эта тенденция, она опасная, хотя право, конечно, не должно стоять на месте, и очевидно совершенно, что конвенция, ну, она не идеальна. Она с самого начала подвергалась критике на этом основании. Один из ее критиков, например, знаменитый юрист, международник Георг Шварценбергер, американский, но он тоже выходец из еврейской семьи, тоже можно его считать жертвой Холокоста. И он в свое время говорил, что эта конвенция применима в тех ситуациях, когда она не нужна, да, ну, имеется в виду, что и так есть инструменты, и так есть суды и все прочее, но она неприменима тогда, когда она нужна. Узость этого определения, строгость его и не всегда его соответствие реалиям современным, когда у нас не всегда, например, группы полностью совпадают с тем представлением, которое было у разработчиков конвенции. Это действительно такого рода проблемы создает.
2: Научный сотрудник Кёльнского университета Глеб Богуш был на связи с подкастом «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
3: И я, Наталья Чемпаладова.
4: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
5: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
4: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
5: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
6: Говорит «Радио Свобода» у микрофона Дмитрий Волчек. Вы слушаете программу «Культурный дневник», и наш гость сегодня – художница и музыкант Саша Скочеленко. В марте 2022 года она была арестована и обвинена в том, что оставила в петербургском супермаркете «Перекресток» 5 ценников с антивоенными текстами. Команда следователей, судей, прокуроров и экспертов на протяжении 2 лет в 17 томах дела доказывала, что 5 бумажек – серьезные угрозы за национальной безопасности и проявления вражды к российской армии. Саша была приговорена к 7 годам лишения свободы по закону о фейках, а в августе 2024 года ее вместе с другими политзаключенными освободили по обмену. Саша живет в Германии, и мы уже встречались несколько месяцев назад, когда вышла ее автобиографическая книга «Мой тюремный трип». Сейчас Саша

0: Работает над графическим романом «Книга о репрессиях». Первый том уже вышел, и это тоже автобиография, но в другом жанре. А главным героем можно назвать ПТСР – посттравматическое стрессовое расстройство. Об этом заболевании и о жанре комикса я говорил с Сашей Скочеленко.
1: В книге вы рассказали историю вашего ареста и заключения. Сейчас вы рассказываете ту же историю по-другому, в другом жанре. Что добавляет жанр комикса, что он меняет, и что вообще рисунок делает с жизнью?
2: Изначально я, в принципе, хотела нарисовать комикс. История с текстом и биографией, она, в общем, вышла именно потому, что был на это запрос. А если есть запрос, то почему бы и нет? А история с комиксом, ну, как бы для меня вообще очень... личный челлендж, который я себе задала, как только я попала в ЕВС еще до суда, и как только у меня появились ручки и появилось зарисовать, я начала зарисовывать комикс, потому что самое важное, что я хотела просто запечатлеть лица всех этих людей. Грустно, конечно, что сейчас что-то из этого расмылось в памяти, да просто они превратились в какие-то серые, знаешь, одноликие силовики, но ничего страшного. Просто вообще я обычно и рисую комиксы, этим я и занимаюсь, и за счет этого меня вообще узнали как автора, когда я в 2014 году нарисовала свой комикс о депрессии. Мне уже тогда стало ясно, что есть какие-то вещи, которые можно проще объяснить в комиксе, то есть столкновение картинки и текста, чем если просто об этом писать текст. Потому что часто, например, нужно показать пространство, как оно выглядит, то есть насколько оно маленькое. Потому что тогда для этого нужно будет использовать, например, очень много слов. Или как в божественной комедии Данте в «Огромной», когда там в одном кругу ада он видит титанов, описывает, какие они огромные. А потом, когда он добирается до центра и видит Люцифера, он использует вот этого титана и говорит, что там вот его там нога была, там столько-то этих титанов или что-то там, грубо говоря, такое. То есть и ты сразу представляешь масштаб, но это, блин, надо быть Данте. Для меня проще показать картинку и слово, и тогда огромное предложение, не знаю, там огромный набоковский абзац, да, вот когда используют какие-то средства выражения, да, в словах такие, чтобы показать ощущения там от предмета, ощущения от цвета, чтобы человек прям вот это почувствовал, осознал. А в комиксе можно показать какую-то простую картинку, даже, может быть, какие-то стрелочки показать, там, тут висела камера, например, или что-то в этом роде, потому что как бы ты об этом обо всем не рассказал, о том, что там внутри, за стенках, в этом закрытом мире, который очень, на самом деле, боится того, что его покажут. Это людям, на самом деле, очень интересно, ну и, к сожалению, сейчас в практическом смысле тоже. Короче, я за комикс в таких вещах, и более того, я знаю просто очень удачные примеры такого рода графических романов, ну вот на какую-то, да, историческую тему, может быть, с каким-то личным, да, участием. Это «Маус» и «Персиполис», безусловно. Я ни в коем случае не претендую, что моя графическая новелла, это только первая часть, да, ее вышла. Я пишу там все свое заключение и освобождение. Она будет, на самом деле, намного-намного длиннее. Вот, я ни в коем случае не претендую, что моя графическая новелла будет хоть столько же такой же, там, великой, как «Маус» или «Персиполис». Но просто это жанр, на который я ориентировалась, к которому я отсылала. И сейчас понимаю, что это очень-очень успешные средства выразительности для того, чтобы показать какие-то исторические реалии даже.
1: Вы говорили в прошлый раз, что у вас в тюрьме изменился стиль рисунка. В чем эта перемена?
2: Я очень надеюсь, что я пришла обратно к своему стилю рисунка. По крайней мере, в этой графической новелле, потому что в тюрьме я уже начала под конец рисовать не так, как я хочу, не так, как у меня это из души идет, а так, как бы людям больше понравилось. Какие-то более там стандартные композиции, более четкими линиями и так далее. Но я поняла, что как бы хочу это сделать именно на эмоциях. Ну, как бы чем проработаннее рисунок, тем, конечно, он приятнее, конвенциональнее его просто воспринимать. И для меня в тюрьме это было как средство выживания. мне было необходимо, чтобы обо мне знали, что мои картинки смотрели, чтобы мои картинки, может быть, покупали, да, на каких-то благотворительных аукционах. И когда я вышла из тюрьмы, мне пришлось заново учиться этой свободе и непосредственности линии и композиции. Но в некоторых местах действительно я очень пыталась это все детализированно сделать. И, конечно, рука у меня стала тверже со времен 2014 года. И сейчас я такие нейролептики сильно не принимаю, поэтому сильного тремора у меня нет. Короче, это был большой челлендж для меня, но как бы все задатки, все заготовки, это же не первая моя книга, они у меня были. Ну, еще как бы такая история, что да, хотелось, чтобы это было непосредственно как ощущение, как впечатление, что-то, знаете, немного похоже на пятна Роршаха. Вот, я вот в таком стиле, в каком-то рисую. Так что надеюсь, что не пропало это. Я уже видела какие-то нелестные комментарии по композиции рисунка. Я поняла, да, все хорошо. Вот, потому что, ну, в конечном итоге это на самом деле очень мощное средство вот нарисовать историю какой-то своей травмы, да, большой при ПТСР, как бы вспомнив каждый момент, там, прокрутив в голове все ощущения от того или иного момента, это человеку может помочь. И там неважно, как ты рисуешь, может, просто там палка-палка огуречек или там вот как гениальный Ленор Горалик, да, сделать. И каждому это очень поможет. Потому что, конечно, кроме темы, ну, вот этих репрессивных историй, непосредственно моей истории, конечно, для меня тема ментального здоровья всегда первостепенная. Я ее всегда везде поднимаю. И сейчас я не понаслышке могу рассказать людям о ПТСР, о том, как его переживаю я, о том, как я увидела, насколько это отличается от того, как это часто показывают в фильмах, например, или еще где-то. Может быть, кто-то узнает в этом себя и такое подумает, можно там психотерапевту, например, сходить, потому что это очень агрессивное заболевание, и многие-многие люди его получили за эти годы. Но хорошая новость о нем – это то, что оно очень хорошо поддается лечению. Просто в сравнении, может быть, с другими недугами психического здоровья. Короче, всем рекомендую, всех вдохновляю рисовать книгу о чем-то страшном, что вы пережили, или хотя бы короткий комикс – это помогает.
1: Вы рассказываете в этом комиксе, что с ПТСР жизнь течет одновременно в двух реальностях. Что это означает?
2: Спасибо за очень хороший вопрос, Дмитрий. Это как раз вот то, о чем я сейчас говорила, что я была удивлена тому, что на самом деле это казалось не похоже или даже не совсем похоже на то, что представлено состояние человеческой психики в культуре, потому что, ну, я была к этому подготовлена, я много об этом читала, и реально все это стало со мной происходить, там, панические атаки, все это. Хорошо, что я знала, что такое панические атаки, где-то казалось, что убираю, я знаю, что там надо дышать, там надо остановиться, то есть у меня много по этому поводу, но просто то, что меня повергло в шок, это то, что такого не бывает, что человек вдруг останавливается и видит в голове какое-то длинное кино. Ну, то есть я вообще ждала такого и думала, блин, ну, раз со мной такого не происходит, то, типа, а чё? Но на самом деле, ну, и я узнала, что у каждого даже это по-разному. Ну, то есть у меня это просто короткая картинка, которая не галлюцинация, ты не видишь это вместо вещи, которые есть. Это как, не знаю, как короткая картина, не знаю, как 25-й кадр, который как будто бы даже короче, что-то в таком духе. И просто тебе же нужно присутствовать еще вот прямо вот здесь и сейчас, принимать какие-то решения, совершать какие-то выборы, а ты при этом где-то еще в другом месте. Ну вот знаешь, банальный пример, что как бы я ем там еду, не знаю, может быть, меня в кафе там угостили какой-то очень вкусной едой, и на секунду я вижу вместо этого тюремную баланду. Представляешь, в такой миске. Ну, то есть, как бы я не вижу там, что я там, я сижу, ем или что-нибудь такое. Вот мой психотерапевт вообще сказал, что хорошо, если это хотя бы картинка. Иногда это просто приходит, как, не знаю, в виде какого-то нестерпимого, например, ощущения или что-то такое. Поэтому я хотела в этой книге отойти от какой-то стандартной репрезентации ПТСР, но, безусловно, пожертвовала ради этого каким-то более-менее понимаемым нарративом. Ну, то есть я прекрасно понимаю, что в книге не очень иногда понятно, что было в прошлом, что было в будущем, как раз за счет того, что нет этого приема, что там человек остановился и увидел там много кадров с тем, что с ним произошло. А может, какую-то просто мысль такую подумал внезапную из этого болезненного прошлого.
1: Ваш первый комикс был посвящен депрессии. Это был 2014 год, то есть 12 лет назад. Сейчас одна из главных тем этого графического романа ПТСР. Это совершенно разные состояния или есть какие-то сферы пересечения?
2: Конечно, это очень разные состояния. Одно может идти рука об руку с другим, но в моем случае я просто за своим ментальным здоровьем слежу уже давно, и эти истории там и с депрессиями, и с психозами, я держу их под каким-то контролем, но не то, что под контролем. Ну, с чем-то пришлось примириться, что иногда бывает там субдепрессии, иногда мне приходится двигаться меньше, больше тебя щадить, меньше брать работы на себя и так далее и тому подобное. Я принимаю медикаменты, хожу на терапию, делаю много профилактических вещей, поэтому, конечно, в этом плане мне было проще, что я умею отделять депррессивное состояние от ПТСР, просто ты понимаешь, это ни с чем не перепутаешь. То есть это ни с чем не перепутаешь, это просто очень много того, что тебе мешает. И это не потому, что ты видишь какие-то картинки, которые тебя пугают. Это называется посттравматическое стрессовое расстройство. Это значит, ты за свой день проживаешь вообще тонну стресса. Каждый день сдаешь экзамен. Например, из-за того, что я сидела в маленькой камере 2,5 года, в которой мне уже банально недостаточно было кислорода моему организму, потому что у меня под конец уже стали синеть губы. Гипоксия такая. И что сейчас, когда я только приехала, я выходила из помещения каждые 15 минут на улицу и заходила обратно. Просто чтобы доказать себе, что я могу. Ты резко вздрагиваешь при каких-то резких звуках, что ты, например, идешь в толпе на вокзале, и просто на долю секунды вместо просто человека, который идет, какой-нибудь здоровый мужик, ты видишь человека в балаклаве, например, или в самолете рядом с тобой, с собой, вдруг видишь на долю секунды человека с балаклавой. Или просто теряешься где-то абсолютно дезориентированный, потому что вокруг столько всего, шум, надо куда-то идти, и все это. То есть мой мозг 2,5 года находился в огромном напряжении, считывая вообще все сигналы, которые происходят вокруг, потому что что-то из этого могло нести какую-то угрозу для меня, и мне нужно было действовать, мне нужно было сразу понять, а что мне делать, а где мне проявить силу, а где скорее проявить дипломатию. Поэтому сейчас, когда мозг продолжает находиться в таком состоянии постоянного напряжения, представляешь, как ты просто устаешь. Еще самое стрёмное, что я устала, это, конечно, кошмары. Я не знала, что так вообще бывает, что можно видеть кошмары в течение 2,5 лет. Я попала в тюрьму, и мне начали сниться кошмары каждую ночь. И так до сих пор они не снятся. И я уже привыкла, в принципе, они уже не такие яркие и жесткие. Спасибо, уже у меня большой прогресс, мне становится легче. Это просто, я говорю, не всем не перепутаешь, и панические атаки. Это очень агрессивное такое расстройство. Агрессивное, от которого ты очень устал. И я говорю, у меня, наверное, с 19 лет не было мыслей о смерти. Нет, потому что я когда выбралась, что хочу жить, такое состояние, так оно со мной было. Но тут, в первый раз такое было после тюрьмы, спустя полгода. Просто мне не хотелось жить чисто потому, что я очень устала. Очень устала от этого стресса, который бесконечен и днем, и ночью, и все это. Но, слава богу, этот самый острый момент для меня прошел, мне становится легче. Но есть, например, другое расстройство, которое называется комплексным посттравматическим расстройством. И оно не очень похоже на ПТСР, и оно, мне кажется, совсем другое. У меня оно тоже, я думаю, с ним работала, потому что пережила насилие много в детстве. Но это сложнее, потому что часто человек может даже не помнить, что его травмировало, и просто жить в этом состоянии всю жизнь, не знать, что можно иначе. Так вот, как бы с обычным ПТСР, ну, ты, в принципе, знаешь, что можешь иначе, если ты понимаешь, что это реально с тобой, что ты уже не отрицаешь, что на самом деле все было хорошо, все было прикольно, мы ничего не сделали. Ну, понимаешь для себя, что, типа, что-то с тобой произошло. И, короче, если ты встаешь на этот путь, и, ну, хотя бы лежишь в этом направлении, пытаешься там что-то сделать, то ну, реально станет легче. Это я ощутила на себе, что это реально поддается лечению. И даже вот, получается, всего 1.5 года, да, я чувствую, что у меня уже намного больше сил, мне намного лучше. Еще впереди несколько томов книги. И с очень большим оптимизмом смотрю в будущее, но относительно своей личной истории.
1: Вы рассказываете в этом графическом цикле, что все вас считают художницей, а вы себя чувствуете музыкантом. И мы договаривались, что в этой передаче прозвучит ваша музыка. Расскажите о ней, пожалуйста.
2: Это всегда очень сложно и очень волнительно, потому что это для меня очень личное. Я играю с 4 лет, меня никто не заставлял, я очень этого всегда хотела. Сначала клавиши, потом гитара, потом мандолина, потом уже разные другие инструменты. Когда уже знаешь несколько языков, я не знаю прям много языков, но мои знакомые говорят, что другой там учить проще. Если ты знаешь инструмент там из одной какой-то группы, то ты, в принципе, на всех остальных можешь играть, зная этот принцип. Для меня какой-то духовный опыт, и пока я с собой не пришла в какое-то согласие, чтобы легко этим делиться, легко это показывать, потому что за всю свою жизнь я была так увлечена игранием этой музыкой с другими людьми в основном, что не нашла особо время на то, чтобы хорошо записать эту музыку или прийти в студию, но зато я научилась всему. У меня есть целый электронный сетап, я играю на разных струнах, у меня есть микшерный пульт, я просто могу взять и записать все, и ритм, и синтезатор, и бас, и гитару, и голос. Я наконец-то смогла купить себе инструментов. Я просто играю еще и в очень разных стилях. Я пишу песни. Ну, это какое-то, наверное, более традиционное рок, фолк, поп-музыка. А еще я играю экспериментальную электронику, типа эмбиент или нойз музыки. И особенно я горжусь тем, что я делала перед войной. И если можно, можно мы поставим что-то из того, что я играла сразу после войны. Например, мой трек «Последнее слово». Ну, это совсем другая вещь, я бы сказала. Это не очень похоже на то, что люди обычно слушают, я знаю. Вот так получилось. Видишь, я могу рисовать то, что как бы людям заходит, а вот играю я то, что заходит мне, и еще, может быть, не знаю, паре тройки людей.
3: Спокойно. Это мое самое последнее слово, беззаботно и никак не мог отделиться от матери в стране индивидуальных предпринимателей. Коммуна, коммуна, бренчали струнные, аренда, аренда, запели вкрадчиво, проникновенно, сладкоголосые ангелы метамодерна. Я пытался быть нужным везде, но не прижился ни там, ни тут. Я жаждал забвения. Я был так накурен, что каждые 5 минут я забывал, когда же точно меня зовут и сколько мне лет от рождения. Я был так ускорен, что каждые 30 минут из углов и розеток мне слышались тихие голоса. Но я 22-го началась весна. Я так протрезвел, когда на улицах Киева началась война. Я так охренел, когда осколки наших снарядов стали падать в мирные города. Ну тебе и на! А вокруг еще все эти люди, которые думают, что это брехня. Или другие, которые считают, что это пустяк. Или те, которые еще верят в будущее рубля. Бля! Меж тем, как на дворе машина реанимации ищет место, где бы получше припарковаться. Среди тройки ревущих скорых машин других. В УВД на холодной тюремной лавке. Я пытаюсь согреться. И я выхожу. Потому что я не могу иначе. Успокаивают только слова Гретель из чата. В случае опасности я спрячу. Я чудовищно злюсь или горько плачу. Но я так надеюсь, что будет мир.
1: Кто ваш любимый композитор? Кто ваш любимый музыкант?
2: Я очень люблю прогрессив-рок. Я очень люблю Manfred Mann, Earth Band. Я слушаю очень старую музыку, разный психоделический рок-н-ролл. Этого так много. Супертрэмп, Genesis, Janis Joplin или Beatles. Сейчас слушаю еще какую-то современную электронную музыку. Но, к сожалению, мало слушаю российской современной музыки, но очень люблю слушать всяких своих знакомых и друзей. Ну, потому что это очень классно, когда ты видишь, из чего разрываются, например, эти тексты. Ты их реально понимаешь, и ты ими больше проникаешься.

0: Песня Саши Скочеленко «Встреча» завершила выпуск программы «Культурный дневник на волнах свободы». С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
1: Говорит Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию» и ее ведущий Иван Воронин. Мы в ежедневном режиме анализируем главные события дня. Слушайте нас в радиоэфире 22 часа 5 минут, 0 часов 5 минут и 3 часа 5 минут по Москве. Что произошло и что будет дальше, лицом к событию с понедельника по пятницу.
2: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
3: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
4: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
5: Очень осторожно.
6: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
7: Я не употребляю информацию.
8: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
9: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
10: Иностранные агенты – это наши друзья.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
11: Говорит Радио Свобода.
2: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
11: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
2: YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.
12: Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Сегодня передача «Бродвей 1775». Ведущие Марина Ефимова и Сергей Довлатов. Впервые в эфире 10 августа 90 года.
13: Говорит Радио Свобода. В эфире «Бродвей 1775».

0: because we are under constraint by DOD, Department of Defense.
1: Ближний Восток. По-прежнему тема номер один в Америке.
2: They got money, I ain't got none. They share with me.
3: Бездомные на Бродвее.
1: Встреча бардов на высшем уровне. И другие темы в программе «Бродвей 1775».
3: Передачу ведут Сергей Довлатов и Марина Ефимова. События в регионе Персидского залива по-прежнему остаются в центре внимания американской прессы и всей американской общественности. Особенное беспокойство американцев вызывает судьба их соотечественников, которые остались в Багдаде и в Кувейте и не имеют возможности оттуда выехать. Именно об этом я и спросила первого встречного американца, молодого человека лет 30, которого остановила на углу Бродвея и 57-й стрит рядом с нашей редакцией. Как по-вашему, есть что-то общее между ситуацией, которая была 10 лет назад, когда американцев держали заложниками в Иране, и нынешней ситуацией?
4: If you listen to what President Bush has said, no hostages have been taken yet.
3: Но, как сказал президент, пока еще заложниками никого не взяли. Хотя, конечно, все может измениться через пару дней, говорит мой собеседник. А во всяком случае, сейчас сравнивать эти две ситуации еще нельзя. Да, но американцев держат в Ираке. Но дипломаты свободно въезжают и выезжают, в отличие от того, что было в Иране в 79-м. Тогда всем был закрыт въезд и выезд. Поддерживаете ли вы политику своего правительства по отношению к Ираку? На 100%. Меня беспокоит, что арабские лидеры, похоже, не собираются присоединиться к нам в Саудовской Аравии. А было бы неплохо, если бы кто-нибудь еще пришел к нам на помощь, потому что американцы всегда помогают. Таково мнение молодого американца по имени Марк, который работает в киноиндустрии. Итак, заложники или не заложники? Газета New York Times сообщает, Ирак известил правительство западных держав, что американские граждане и другие иностранцы, оставшиеся в Ираке, не могут покинуть страну без специального разрешения.
1: При том, что, извините, перебью вас, недавно покинула отель «Аль-Рашид», где содержались задержанные американцы, десятилетняя Пенелопа Набокова, племянница великого русского писателя, дочь его двоюродного брата.
3: И, конечно, мы очень рады за маленькую Пенелопу, родственницу Владимира Набокова, но это все-таки пока слабое утешение. Во всяком случае, все, что связано с Ближним Востоком, воспринимается сейчас в Америке с большим волнением.
1: Наш репортер Эмма Орехова позвонила в Форт Брэк, Северная Каролина, в штаб-квартиру 82-й дивизии, той самой дивизии, которая была направлена в Саудовскую Аравию. У телефона лейтенант Грег Баузер.
5: Лейтенант Баузер, скажите, с вашей военной базы была послана 82-я дивизия?
0: Yes, ma'am. Hold on a second.
5: Okay.
0: Let me explain something to you.
5: Yeah, sure.
0: We are not authorized at this time to talk about any units that may or may not have gone.
6: Да, но позвольте мне объяснить вам кое-что. Нам приказано не давать никакой информации о посланных или непосланных дивизиях на Ближний Восток. Военный департамент просил всех корреспондентов обращаться к выступлению на пресс-конференции президента Буша и генерала Пауэлла.
5: В таком случае, не могли бы вы просто рассказать об этой дивизии?
6: Впервые эта дивизия начала свои действия в 1942 году, во время Второй мировой войны в Европе. Она участвовала в операции под кодовым названием «Market Garden» и во многих других военно-воздушных операциях того периода. Непосредственно сразу после войны эта дивизия на время прекратила свою активность и только в 65 году возобновила деятельность. Это было связано с проблемами в Доминиканской республике. Затем 82-я дивизия участвовала в операции на Гренаде в 83 году и во время Панамского кризиса в прошлом году. Сейчас командует этой дивизией генерал Карл Штайнер, и приписана она в 82 году к форту Брак, штат Северная Каролина. В военно-воздушные силы Америки также входит 101-я авиационная дивизия, форт Кэмэл, штат Кентукки, 10-я горная дивизия, форт Драм, штат Нью-Йорк, и 24-я моторизованная десантная дивизия «Форт Стюарт», штат Джорджия. У нас также есть специальные подразделения, включающие в себя инженерные войска, авиационные сигнальные бригады, военную полицию и другие особые части.
5: Скажите, лейтенант, а они проходят специальную подготовку для такого рода операций, как на Ближнем Востоке?
6: Некоторые элементы этих частей проходят специальную тренировку для действий в особых условиях, как, например, ведение боя в пустыне. Вы, наверное, слышали о военных учениях под названием «Bright Star» — «Яркая звезда», которые проходят в Египте. Они направлены на подготовку солдат к боевым действиям в условиях пустыни. Эти учения проводились совместно с египетской армией. Другое место для таких тренировок — в форте Овен в Калифорнии. Что касается какой-то специальной подготовки, то солдаты этих частей проходят такую же тренировку, как и все остальные.
5: А сколько они должны служить в этих подразделениях?
6: В большинстве случаев это 2 года. Некоторые из солдат военно-воздушных дивизий остаются на более долгий срок. Причина — им нравится служить.
5: А какова зарплата солдат военно-воздушных сил?
6: Я не уверен в точности цифр, но начальная зарплата для солдата первого года в любых частях приблизительно $700 в месяц. Но вам лучше позвонить на любой вербовочный пункт, и они дадут вам об этом больше информации.
0: I'm not sure. Actually, for salary ranges and such, for enlisted personnel and such, just call a local recruiter, and he has that information much more than I do.
1: Таков был разговор из нашей студии с Фортом Брэк в штате Северная Каролина. В американской печати высказывается мнение, что сокращение поставок нефти в Соединенные Штаты в результате оккупации Кувейта Ираком будет иметь весьма серьезные последствия для американской экономики. Насколько обоснованы эти предположения? Мы обратились с таким вопросом к сотруднику Вашингтонской редакции «Радио Свобода» Виктору Щукину.
7: Вы знаете, эти опасения очень можно понять. Соединенные Штаты ввозят сейчас примерно половину потребляемой в стране нефти. Иракская и кувейтская нефть составляют только часть этого импорта. Но как будут развиваться события в районе Персидского залива, пока никому не известно. В планы Саддама Хусейна входит установить контроль над всем этим регионом, в том числе и над нефтью, добываемой в Саудовской Аравии. Если ему это удастся, то последствия будут очень серьезные, особенно для Западной Европы и Японии, которые почти целиком зависят от привозной нефти.
1: Но, подождите, Виктор, последствия уже есть. Цены на нефть за несколько дней поднялись, по-моему, на треть.
7: Да, но вы знаете, не только на нефть. Сразу же отреагировали цены на бензин и другие виды топлива. Они выросли пока примерно на 10-12%. Некоторые авиационные компании уже начали повышать цены на билеты. Удорожание перевозок грузового автотранспорта неизбежно вызовет повышение цен на продукты питания, все остальные потребительские товары. Подорожает отопление жилых домов и предприятий. Кроме того, нефть ведь не только горючая, как вы знаете. Это основа резиновой, пластмассовой и многих других отраслей промышленности.
1: Ну, вот видите, вы же сами рисуете картину экономического, в общем-то, кризиса. Значит, как и считают многие обозреватели, этот кризис неизбежен?
7: Нет, вы знаете, он не неизбежен. Ведь инфляционная спираль, так называемая, вызывающая экономическую рецессию или кризис, раскручивается под влиянием долговременных факторов. Временное повышение цен происходит довольно часто и, в общем-то, под влиянием случайных факторов. В одном случае это может быть засуха, в другом – политический кризис в какой-нибудь части мира. Но если имеют место временные факторы, то рост цен прекращается, как только они себя исчерпывают. Обратите внимание на такой факт. Цены на нефть начали расти месяц тому назад. Еще до вторжения Ирака в Кувейт поднялись на 40%. Рынок реагирует не только на те события, которые происходят сегодня, но и на возможность каких-то событий. Вероятность того, что иракские войска вторгнутся в Кувейт, появилась еще несколько недель назад. И рынок немедленно на нее отреагировал. После вторжения цены на нефть выросли еще на 30%. Но заметьте, большая часть роста произошла до вторжения. На рынке даже есть специальные выражения. Событие уже проедено. По-английски это звучит так. The event is already discounted. Вторжение Ирака в Кувейт было проедено больше, чем наполовину, еще до того, как оно произошло.
1: Не кажется ли вам, что мы немножко от темы уклонились?
7: Вы знаете, это имеет смысл, потому что показывает, как работают факторы, вызывающие временное повышение цен. Надо сказать, правда, что сокращение поставок нефти пришлось на очень неудачное время. Оно совпало с замедлением экономического роста в Соединенных Штатах, кстати, и во всем мире, которое продолжается уже примерно полгода. Поэтому-то многие экономисты встревожены. Они опасаются, что нехватка нефти вызовет значительный рост цен и раскрутит инфляционную спираль. Я, однако, полагаю, что если положение в районе Персидского залива стабилизируется, а ведь для этого Соединенные Штаты и направили туда свои воинские контингенты, то нынешняя вспышка цен на нефть окажется кратковременной. Кстати, обратите внимание на то, как рынок отреагировал на это. Цены на нефть сразу же понизились, а курс акций на Нью-Йоркской бирже пошел вверх.
1: Спасибо, Виктор.

0: Зачем человеку оружие? Зачем ему убивать? Почему он идет на войну? Разве есть что-нибудь в этом мире, что стоит человеческой жизни? Песня, написанная совместно американскими композиторами Келли Стенбергом и Скоттом и советскими Сергеем Манукяном и Миком Тарго.
1: Почти два года назад 24 американских композитора-песенника побывали в Советском Союзе и в течение нескольких дней, засучив рукава, работали совместно с советскими композиторами. И вот, два года спустя, буквально вчера, в магазине Tower Records, недалеко от нашей редакции, появился продукт их совместного творчества – компактный диск «Музыка говорит громче, чем слова». В ходе нашей сегодняшней передачи «Бродвей 1775» мы еще не раз будем обращаться к этой замечательной музыкальной новинке.

0: Говорит Радио Свобода. В эфире Бродвей 1775. Передачу ведут Сергей Довлатов и Марина Ефимова.
1: Меня тут очень заинтересовала одна мысль. Вот Нина говорит, что у американцев отношения с детьми более холодные или сдержанные, далекие, чем в Союзе. Мне это особенно любопытно. Я ведь отец, и наша старшая дочь до 12 лет росла в Ленинграде. А сын родился в Нью-Йорке. И Нина, в общем-то, права. Дочка была как-то теснее с нами связана. Больше в нас нуждалась. Ну и, попросту говоря, чаще садилась мне на колени. А сынок у нас, как выражаются сейчас в Москве, более отвязанный. Легко остается один, предпочитает моему обществу дружбу с крошечным плаксой по имени Натаниэл. И дело не только в том, что он мальчик. Важно еще и то, что американские дети принципиальные и заведомо независимые. Стремление к независимости у них что-то вроде инстинкта. Они себя бессознательно готовят к полной независимости и лет в 17 уже мечтают жить отдельно от родителей.
0: И вы знаете, Сережа, я думаю, что вот, может быть, это их самостоятельность объясняется уважением воспитателей, учителей и родителей к детским чувствам и особенно к чувству собственного достоинства. Вот я наблюдала такую сцену в супермаркете недавно совсем. Молодая женщина с двумя детьми и горой всяких покупок попросила своего старшего, мальчика лет 5, найти и принести бутылку молока. Мальчик пошел и, видимо, там запутался среди этих бесконечных полок. Вернулся явно недовольный собой и сказал, что не нашел молока. И мать говорит: «That's okay. Thank you for trying». То есть «спасибо за попытку».
1: У нашего сотрудника Александра Генниса есть 12-летний сын Дэниел, Даня, отношения с которым у Генниса настолько сдержанные, что он послал своего сына в лагерь. Правда, это скаутский лагерь, о котором мы попросили Генниса рассказать нам чуть подробнее.
2: Всем родителям кажется, что их дети самые избалованные. Но что касается моего сына, то это точно. Постель не убирает, мусор не выносит, за стол садится с книжкой, старших, например, меня, слушается редко. Так что летний скаутский лагерь мы с женой рассматривали в первую очередь как противоядие от чересчур комфортабельной домашней жизни. Дело в том, что в стране, помешанной на удобствах, в стране, где изобрели электрические зубные щетки, водяные кровати и обычай разбавлять водку апельсиновым соком, скаутские лагеря – заповедники спартанского образа жизни. Кстати, может быть, именно это объясняет неприхотливость американцев в туристском походе, на рыбалке, охоте. Ведь чуть ли не вся страна прошла через скаутскую выучку. А надо сказать, что до сих пор условия лагерной жизни максимально приближены к тем временам, когда скаутами назывались вполне взрослые солдаты-лазутчики, составившие славу армии северян в гражданскую войну. Цивилизация к бойскаутам дошла в крайне ограниченном виде, растеряв по пути такие свои достижения, как электричество, телефон, телевидение и даже мебель. Ни одного стула или тумбочки. Что там говорить о роскоши, когда здесь я впервые в американской жизни увидел выгребную яму? Дети тут спят на нарах, в спальных мешках. Домом им служит избушка без передней стены. Я, конечно, ахнул, но сын не протестовал. Жаловался только, что в последние ночи к ним еноты зачастили. Хорошо, хоть не медведи. Спартанская жизнь, если она не результат бедности, а продукт сознательного выбора, способна пробудить и во взрослом человеке тягу к прощению. Наверное, поэтому же в названии «Байскауты» указание возрастной группы – условность. На самом деле, байскаутом можно быть до самой смерти. Вся эта затея построена на том, что мальчишек любого возраста объединяет мужское братство. Не зря скаут-мастер, что-то вроде смеси нашего пионервожатого с педагогом, обычно доброволец, волонтер, работающий в лагере только за кормежку. Дети играют во взрослых, взрослые – детей. Может быть, поэтому скаутская жизнь, обставленная множеством ритуалов, система наград, сложная и разветвленная организация, особая ванизированная форма, все же никогда не превращается в серьезное ответственное дело, никогда не выходит за границы игры. Байскаутское движение сохранило память о своем армейском происхождении, но при этом соблазн войны, присущий каждому мальчишке, растворяется в игре войну. Я бы сказал, что скауты переняли из военной жизни только ее романтику. Дух соревнования, испытания выносливости, смелости, вспомним про опасных енотов, первобытные навыки, ну, например, развести костер без спичек. Есть тут и пристрастие к нарядному мундиру, всякие значки, нашивки, аксельбанты. Есть и чувство окопного братства, куда не берут ни мам, ни девчонок. Есть свои традиции. Каждый лагерь хранит собственные страшные легенды про охотников за скальпами и призраков заблудившихся траперов. Но нет у скаутов никаких караулов у вечного огня, нет военно-патриотического воспитания, и никому не приходит в голову здесь заниматься строевой подготовкой. Каждый скаут дает клятву вести себя хорошо и подчиняться достаточно строгой дисциплине. Но при этом скаутское движение практически лишено идеологического оформления. Это все же игра, не более того. Наверное, именно поэтому даже избалованные дети, вроде моего сына, охотно терпят неудобства, без капризов подчиняются старшим и с увлечением осваивают не такую уж простую скаутскую науку.
0: Говорит Радио Свобода. В эфире Бродвей 1775. Передачу ведут Сергей Довлатов и Марина Ефимова. Если живешь в Нью-Йорке, то у тебя с годами появляется как минимум одно преимущество, если это можно назвать преимуществом, или недостаток, если это можно считать недостатком. Ты перестаешь чему бы то ни было удивляться. Кто-то громко поет русскую песню на перекрестке, нормально. Кто-то танцует брейк, нормально. Кто-то делает гимнастику прямо на Бродвее.
1: Недавно мы с Петей Вайлем были на Брайтоне, зашли в кафе-гастроном «Москва», и там за соседним столиком завтракала негритянская девушка с удавом. Она ела борщ, а удав, к счастью, ничего не ел. Видимо, был сыт. Мы сидели рядом, и удав все пытался положить свою голову Пете на плечо. И мы даже не пересели, чтобы удав не обиделся. Действительно, перестаешь в Нью-Йорке удивляться. На знаменитом Бродвее среди всего этого блеска встречаешь бездомного нищего оборванца и равнодушно проходишь мимо. Но не всегда. У микрофона Раиса Вайль.
3: Закончился рабочий день. Я решила пройтись по Бродвею, где всегда много уличных музыкантов. Внезапно началась гроза, и дождь загнал под крышу туристического агентства, которое находится прямо напротив нашей редакции, прохожих, которые, как и я, оказались без зонтика. Я обратила внимание на группу людей, которые расположились здесь совсем по-домашнему. Они разложили еду, стали закусывать, по кругу пошла бутылка. Я сразу поняла, что это и есть притча во языцах, наши знаменитые нью-йоркские бездомные. Рядом стояли железные тачки, в которых, кроме их незатейливого барахла, лежали пустые банки и бутылки из-под кока-колы и других напитков. Одного из них звали Грег. Обычный белый парень, джинсы, майка, короткие волосы перехвачены широкой лентой. Если бы он просто шел по улице, я никогда не подумала бы, что это бездомный. «Вам нравится ваша жизнь?» – спросила я его.
4: Yeah, in a way, I would. Well, I see these guys with the cans and everything. They have like little communities. They all get together.
3: В определенном смысле, да, можно так сказать, нравится. Когда я вижу всех этих ребят, которые, чтобы прожить, собирают пустые банки, знаете, это своего рода община. Мы встречаемся каждый день. Вместе добываем себе пропитание, потом ищем место для ночлега. Это как одна большая семья. Раньше я тоже собирал в городе банки, бутылки, а теперь продаю газету «Уличные новости». Это наша газета, газета бездомных. Многие считают, что жить на улице – это своеобразное искусство, которое требует мужества. Как вы к этому относитесь? В какой-то степени это действительно требует мужества, сказал Грег. Но есть и награда. Мы избавляемся от постоянного напряжения. Когда у тебя есть дом, семья, а у меня все это было, добавил он, появляется слишком много забот. Надо оплачивать квартиру, зарабатывать на жизнь, обеспечивать семью. А здесь, на улице, я более или менее свободен, предоставлен самому себе. Могу делать, что хочу. Вот сейчас, например, идет дождь, все торопятся, а я чувствую себя прекрасно. Мне нравится гулять на Парк-авеню, там всегда много разных знаменитостей. Я люблю брать у них автографы. Раньше, в прежней жизни, улыбнулся Грег, я смотрел по телевизору все соп-оперы. А теперь встречаю всех суперзвезд, которые в них играли. Здесь столько всего можно делать. Я обратилась к другому парню, который представился, Джордж. Вы действительно чувствуете себя как в семье?
5: Yes, we do. You know, if I got $5, I will share with these guys. They got money, and I ain't got none. They share with me.
3: Да. Сказал он, потому что если у меня есть $5, я разделю их с ребятами. А если у меня нет денег, а у них есть, они разделят со мной. Еду или что-то другое, что нам нужно. А что вы делаете зимой? Спросила я его. Зимой? Зимой мы должны о себе позаботиться. Идем в Subway, ищем что удобнее. Метро, автобусные станции, вокзалы, везде, где тепло. В чем же преимущество такой жизни? Преимущества все начинаются летом, сказал Джордж. Потому что тепло, погода в основном хорошая, и мы живем в парках. А зимой трудно, природа против нас. Но если честно, Я хотел бы иметь работу, быть частью общества. Ведь мы не все выбрали улицу по собственному желанию. Что-то ведь происходит и помимо нашей воли. У каждого из нас своя история. Каждый может рассказать вам о своей прежней жизни, о том, что с ним случилось. А сейчас все мы просто бездомные. Причины разные. Тут и правительство виновато, и город. Многие из нас потеряли работу, потому что разорились компании. Общество. Общество, повторил Джордж, виновато в том, что мы на улице. А есть что-то конкретное, что вы хотели бы делать? Я готов на любую работу. Но такую, конечно, которую я могу делать. В колледж я не ходил и даже 10 класса не закончил. А здесь мне читать некогда. Нужно заботиться о пропитании, о ночлеге. Если я буду читать книжки, мне некогда будет собирать банки и бутылки. Получается заколдованный круг. Как же выбраться из него, спросила я Джорджа. Ведь надо же что-то делать. Мы и делаем, сказал Джордж. Собираем банки, бутылки. Видите вот эти вот банки? 5 центов каждая, которые вы, между прочим, бросаете где попало. Достаем из мусорника ваши объедки. Эмоционально это бывает очень тяжело, унизительно. Мимо проходят люди, а ты роешься в мусорнике. А мы ведь не хуже вас. Идет, например, симпатичная женщина, смотрит на тебя не то с состраданием, не то с презрением. Мы ведь и одеты не так, как вы, по-другому. Но что делать надо?

0: улице напротив Линкольн-центра стоял рояль, на котором играл слепой музыкант.
1: Недавно я шел по Бродвею в районе 40-х улиц и, переходя через дорогу, нечаянно толкнул, или вернее задел, чернокожего молодого человека. Я сказал «сори», «сожалею» и пошел было дальше, но он обогнал меня и преградил мне путь. Далее он произнес с выражением трагизма на лице «ты толкнул меня, you pushed me». Я ответил «да, я задел тебя, I touched you, но ведь я извинился». «Ты сказал «сори», «сожалею», а должен сказать «excuse me», «извини меня». Я отступил на шаг, прижал руку к сердцу и сказал «excuse me». Парень еще больше рассердился. «Ты смеешься надо мной, потому что я minority, национальное меньшинство». «Я сам говорю minority. По тебе этого не скажешь. Ну, тем не менее». «Нет, ты majority, большинство, и поэтому ты толкнул меня». Тогда я сказал «нет, это ты majority, потому что ты зануда, you are a pain». А зануды всегда в большинстве. Возмущению его не было предела. «Ты не уважаешь меня, потому что ты тяжеловес, heavyweights». Я говорю «старый тяжеловес, а ты молодой легковес, и поэтому силы равны». Тут он подумал и говорит «слишком жаркий день для драки, too hot for fighting». Я сказал «это верно, в такой день хорошо выпить пиво, isn't it, не так ли? Можно, спрашиваю, угостить тебя?» Черный парень снова обиделся. «Я сам могу купить тебе пиво». «Вот и отлично», — говорю, — «ты мне купишь пиво, а я тебе». Он помедлил и высокомерно заявил, — «я пью единственный сорт пива». Выждал паузу и торжественно закончил, — «Budweiser», то есть назвал самую ходовую марку недорогого американского пива, которое продается на каждом углу. Я сказал, какое совпадение, я тоже люблю Budweiser, как, впрочем, и все остальные сорта. Мы выпили холодного пива в чистой забегаловке на углу 43-й и Бродвея, затем выкурили по сигарете. Наконец он хлопнул меня по плечу и сказал, «ты мой брат, ты любишь Budweiser». «Ты тоже мой брат», — говорю, — «хоть и куришь слишком крепкие сигареты». Тем более, что все люди братья. Эта несложная идея ему страшно понравилась, и он раза три повторил, что все люди братья. Потом мы церемонно распрощались. На сегодняшний день с национальными проблемами было покончено.

0: Говорит Радио Свобода. Продолжаем передачу «Бродвей 1775». Ее ведут Сергей Довлатов и Марина Ефимова. У микрофона наш спортивный обозреватель Евгений Рубин.
1: Наш нью-йоркский баскетбольный клуб «Никс» остался без своего крайнего нападающего. Быстрого, в минуты вдохновения результативного и, что в американском баскетболе весьма ценится, эффектного форварда Джонни Ньюмана. В прошлом сезоне он выходил в стартовом составе «Никсов» около 60 раз, так что потеря ощутимая. У Ньюмана подошел к концу контракт с нью-йоркским клубом. И сторонам предстояло решить, заключать ли и на каких условиях новый договор. И тут Ньюман получил предложение из команды «Харнет» из города Шарлотт. Условия лучше не придумаешь. Срок 4 года, сумма 5 миллионов долларов. А в Нью-Йорке он зарабатывал 495 тысяч. Понятно, он согласился. Значит, выходит, ударили по рукам? Нет, не совсем. Владельцы «Никс» могли не допустить этой сделки. Для этого они должны были заявить: «Даем Джонни те же условия». Тогда Ньюману придется, хочет он того или нет, остаться в нашей команде. Таково правило. И оно же, это правило, давало «Никс» 14 суток на размышление. Ну, по их истечении наши сообщили Ньюману: «Ты свободен».
0: Женя, интересно, а почему владельцы «Никс» не захотели удержать Ньюмана? Насколько я знаю, Madison Square Garden, которому принадлежит «Никс», богатейшая корпорация. Или обеднели?
1: Нет, за Madison Square Garden вы можете не тревожиться. Там все в порядке. Вопрос же вы задали интересный. Дело в том, что...

0: правилами лиги установлена та предельная сумма, которую клубы имеют право истратить на зарплату игроков. Богатый клуб, бедный, есть лимит, потолок, выше которого он прыгнуть не имеет права. 11 700 000 долларов. Сумма, не более которой он вправе ассигновать на зарплату. И ни гроша сверх того. Смысл этого закона советская спортивная публика, я уверен, уже уяснила. При таких условиях в Америке не ограбишь другие команды и не создашь за их счет ни Киевское «Динамо» в футболе, ни ЦСКА в хоккее. В данном же конкретном случае, если бы Никс отвалил Джонни эти 1 000 000 с четвертью в год, у него бы для новичка, очень интересного новичка, выпускника студенческого баскетбола Джерада Мустафа, осталось бы всего 170 тысяч. Ясно, тот бы не пошел. Отпустив же Ньюмана, Мустафу сумели предложить 560 тысяч. Вполне для новичка достойное жалование.
1: Вы же не оговорились? 560 тысяч долларов в год для новичка?
0: Нет, Марина, не оговорился. Именно 560 тысяч. А чтобы вы не удивлялись, я вам сообщу, что средняя годовая зарплата баскетболиста в лиге на сегодняшний день 975 тысяч.
1: Знаете, Женя, при всем моем уважении к спорту, есть в этих суммах, выплачиваемых спортсменам, что-то противоестественное. Вы ведь не станете спорить, что существуют занятия и профессии более важные, общественно полезные, чем игра в мяч?
0: Нет, спорить не стану. Но вы исходите из неверной позиции. Лига – частная корпорация. Каждый клуб тоже. И никто не может им ни указать, ни помешать платить служащим столько, сколько они считают нужным. Это во-первых. А во-вторых, мы вот с вами вечно жалуемся, налоги велики. А вы себе представляете размеры налогов, которые уплачивает со своих доходов лига, или клубы, или со своих зарплат игроки? А эти деньги и являются составной частью федерального бюджета. Значит, в том числе и мы с вами с этого что-то имеем. И наши с вами дети на эти деньги учатся, нам с вами пенсии за этот счет платить будут. Благодаря этим налогам, так сказать, моя полиция меня бережет. Так что, Марина, высокая зарплата спортсменов в наших с вами интересах.
1: Женя Рубин, если меня и не убедил окончательно, то, во всяком случае, многое для меня прояснил. И вот я думаю, Сережа, если уж у нас возникает столько вопросов об американской жизни, то сколько же их появляется у наших слушателей?
2: Да вот мы стали получать довольно много писем за последние 1.5-2 года, и письма из Советского Союза приходят. Хотелось бы ответить нашим радиослушателям прямо у микрофона. Например, Василий Жавтяк из города Львова нам пишет: «Мне очень нравится программа «Бродвей-1775». Ярко представляешь себе динамику жизни в Соединенных Штатах. Да и голоса ваши звучат как будто бодрее, в отличие от других радиостанций». Мне особенно приятно это слышать, когда я начал участвовать в передаче «Бродвей-1775». Редактор все говорил мне: голос у тебя какой-то нудный и мрачный. Бодрее немножко, бодрее. Ты же из Нью-Йорка вещаешь, а не из пустыни Гоби. Так что бодрее, динамичнее. Но я старался говорить бодрее и в результате, видимо, достиг каких-то успехов. Зато жена мне теперь часто говорит, что-то у тебя подозрительно бодрый голос.
1: Саша Калишевич из уральского города Ижевска прислал нам для коллекции 2 зеленых талона на водку, свой месячный рацион. Он очень возмущен тем, что в Советском Союзе в армию призывают в 18 лет, а выпивку продают только начиная с 21 года. Человек приходит из армии в 20 лет, а чтобы отпраздновать с друзьями возвращение, ему надо ждать, пока ему исполнится 21, пишет Саша. Обидно, конечно, но должна вам сказать, Саша, что и в Соединенных Штатах спиртное продают с 21 года, а в армию молодые люди идут, начиная с 18. Правда, разница заключается в том, что армия в Соединенных Штатах добровольная, люди идут туда, как будто устраиваются на работу, и их начальная зарплата, как вы сегодня уже слышали, $700 в месяц.
2: А вот письмо нашего радиослушателя из Новосибирской области. «Если у вас есть время, сообщите мне адреса издательств, которые могут выслать религиозную, философскую и антисоветскую литературу». Ну, что такое религиозная и философская литература, я более или менее себе представляю, а вот антисоветской литературы, откровенно говоря, в жизни не встречал, хотя меня самого иногда называли антисоветчиком. Мне кажется, книги бывают правдивые и лживые, талантливые и бездарные, содержательные и пустые, а вот что значит советские или антисоветские книги, мне не ясно, но во всех случаях советские журналы и издательства публикуют сейчас все самое достойное, что было написано за последние 70 лет, в том числе и в эмиграции.
1: Ольга Родионовна Степанова из Киева впервые решилась написать письмо за границу. Дело в том, что в 1937 году вся ее семья была выслана в Сибирь именно за связь с заграничными родственниками. И теперь Ольга Родионовна хочет их разыскать. К сожалению, мы таких поручений выполнять никак не можем. Если бы мы этим занялись, нам просто некогда было бы работать. Сейчас в Советском Союзе есть организации, которые помогают найти заграничных родственников. Инюрколлегия, Красный Крест, Общество Родины и другие. Вообще же письмо Ольги Родионовны очень теплое и приветливое. Она назвала нас своими эфирными друзьями и в конце письма, чтобы сделать нам приятное, написала одну фразу на иностранном языке, правда, не английском, а немецком. «Gott mit uns» – «С нами Бог».
2: Многие наши радиослушатели просят выслать им карту Нью-Йорка или Соединенных Штатов. Эта просьба повторяется чуть ли не в каждом письме. Я не знал, что такую карту нельзя купить в Советском Союзе. И вот теперь от имени наших радиослушателей обращаюсь к многочисленным новым кооперативным издательствам в Москве, в Ленинграде, в Киеве. Конкретно обращаюсь к моему другу, таллинскому издателю Игорю Сударкину с выгодным предложением. Вместо одного из плакатов с полуодетой девушкой отпечатайте карту Нью-Йорка тиражом в 100-200 тысяч экземпляров. Судя по письмам наших радиослушателей, у вас ее мигом раскупят.
1: Что касается просьб, то вот письмо другого нашего слушателя, Виктора Горелова из Уфы. «Иногда вашу передачу плохо слышно. Не можете ли вы как-нибудь с этим помочь?» – пишет он. «Ну, не знаю. Постараемся говорить погромче». А еще громче, чем слова, говорит музыка. Так называется компактный диск, созданный американскими и советскими музыкантами, о котором мы уже сегодня говорили.

0: «Наши сердца бьются в одном ритме» поется в песне Эббота и Барыкина.
1: Действительно, мы уже говорили об этом уникальном совместном предприятии, может быть, самом удачном на сегодняшний день совместном американо-советском предприятии, по крайней мере, в области музыки. 2 года назад американские композиторы ездили в Советский Союз, и вот вчера в американских магазинах появился результат их совместного творчества. Компактный диск «Музыка говорит громче, чем слова». Большая часть доходов от этого диска будет использована для обмена студентами. Оставшиеся деньги будут распределены между советскими и американскими музыкантами. Послушайте еще одну песню из этого альбома «Холодное небо». Ее создали американцы Лопер, Превит и Скотт и советский композитор Игорь Николаев.
2: «Не уходи, побудь еще немножко».

0: говорит Радио Свобода. Радиопередача «Бродвей 1775» закончена. Ее подготовили и вели Марина Ефимова и Сергей Довлатов. Режиссер Людмила Фиготина.
1: Золотая любовь моя, мне кажется, что я теряю тебя. Но мы что же можем сделать, ты или я, если много между нами холодного неба?

0: Передача «Бродвей 1775» впервые вышла в эфир 10 августа 1990 года. Выпуск оказался последним в жизни Сергея Довлатова. «Золотой запас свободы». И в завершении выпуска беседа отца Александра Шмемана из цикла «Что такое человек?». Эфир 6 февраля 1977 года.
1: Прослушайте сейчас очередную беседу профессора философии, священника отца Александра на тему «Что такое человек?». В сегодняшней беседе отец Александр начинает обсуждение вопроса о человеке в христианстве.
2: До сих пор в прошлых моих беседах я говорил о первой, самой ранней стадии в развитии понимания человеком самого себя, то есть себя как личности и своего отношения к миру и обществу. Я пытался показать, что с самого начала, а это значит, самых первых, дошедших до нас памятников человеческой культуры, человек сознавал себя неким уникумом в мире природы, одновременно и подчиненным ее законам, и призванным ею управлять. Одновременно и смертным, но и призванным к бессмертию. Одновременно и материальным, и духовным. И именно это самосознание выражал и воплощал человек в религии, в которую в той ранней, или, как говорят, первобытной стадии входила вся культура, то есть и литература, и искусство, и все основные формы общественной жизни. Наша казенная антирелигиозная пропаганда все еще пытается по старинке доказывать, что религия возникла из страха человека перед таинственными, непонятными силами природы, то есть из причин, так сказать, отрицательных. Но доказывать это можно только, скрывая от тех, кому это доказывают, всю современную науку о религии. Наука эта далеко ушла от примитивной, догматической антирелигиозности. Давно отбросила, как совершенно ненаучный, догмат о происхождении религии страха, невежества, порабощения или неразвитости разума. И уж если что-либо доказывает современная научная история религии, то это, напротив, как раз возникновение религии как преодоление страха, как первой целостной рефлексии человека на себя, на мир, на природу и на общество. В истории мира человек появляется как существо религиозное, а религия как опыт связанности в мире и в жизни, всего со всем, как интуиция смысла, сверху донизу, пронизывающего мироздание. Только интуицию эту человек выражает и воплощает не в идеях, а в образах, мифах и обрядах. И сегодня только очень отсталый, очень тупой человек в этих мифах и обрядах все еще видит какие-то детские сказки, детский лепет, который должен исчезнуть при появлении науки. Увы, именно такой отсталый и тупой продолжает быть казенная антирелигиозная пропаганда, полагающая, что она такими способами может разрушить и уничтожить религию. Та священность мира, священность жизни, которую с самого начала выражает религия, это на самом деле осознание человеком смысла, присущего миру и жизни. И об этом хорошо пишет один из самых крупных современных историков религии, Мирча Ильяри, в только что выпущенной им книге «История религиозных верований и идей». Ильяри пишет, я цитирую, «Осознание мира реальным и осмысленным связано с открытием священного. Через опыт священного человек осознал разницу между миром как смыслом и жизнью как бессмысленным хаосом появляющихся и исчезающих явлений. С самого начала жить по-человечески, жить как человек, равнозначно тому, чтобы быть религиозным. И человек с самого начала является как существо религиозное. Конец цитаты. Но если религия – это таким образом осмысление мира и жизни, то религия это тоже имеет свою историю, свое развитие. Антирелигиозная пропаганда и навязываемый ею так называемый научный атеизм развитие это в сущности отрицают и тем самым еще очевиднее обнаруживают свою глубочайшую ненаучность. Для антирелигиозной пропаганды религия – это какое-то неподвижное, застывшее чудовище, которое вылеплено из страха и невежества, и в котором нет никакого внутреннего движения. На деле же мало явлений на земле имеют более сложную и богатую историю, чем именно религия. И это так потому, что религия отражает и выражает самое глубокое в развитии самого человека, в истории его самосознания. Ибо если один полюс религии ее сущности – это опыт божественного, то есть некой высшей силы, действующей в мире, то другой необходимый полюс по необходимости состоит в самоопределении человека по отношению к этому божественному. Идея или опыт Бога, неотрываемый от идеи и опыта человека. Это не значит, как утверждается тот же псевдонаучный атеизм, что человек, так сказать, создает Бога, в божественном и священном отражает самого себя. Это значит, что опыт или знание Бога углубляются и расширяются по мере углубления и расширения человеческого самосознания. Можно сказать так, тот же надмирный Бог, тоже священное, воспринимается по-разному первобытным человеком, живущим, скажем, только охотой, затем человеком, открывшим земледелие, и, наконец, человеком, открывшим высшие формы общественной и культурной жизни. И если интуиция и опыт Бога – это всегда интуиция смысла, связи, добра, зла, то в связи с расширением человеческого кругозора расширяется и религиозная интуиция человека. Само собой разумеется, что в этих беседах было бы невозможно даже поверхностно изложить историю этого расширения, то есть фактически всю историю религии, и изложить ее как историю не только отношений человека с Богом, но и отношений человека, так сказать, с самим собой. Для нас важно было установить несомненную религиозность человека, определить религию как необходимую структуру самосознания человека, как основную форму его самопонимания. Теперь же, минуя все промежуточные стадии, мы можем перейти к конечной точке религиозного развития человека, то есть к той религии, которая определила самопознание и самосознание современного человека. Это религия христианства. В христианстве весь предшествующий религиозный опыт нашел свое выражение уже не только в мифах и образах, но и в определенных идеях. И даже если современный человек отбрасывает христианскую веру или даже никогда не знал этой христианской веры, именно христианское понимание человека остается определяющим и универсальным. Таким образом, перед нами стоит теперь главный вопрос. Каково христианское понимание человека? И в каком смысле именно этим пониманием определяется так или иначе судьба современного человека? К этому вопросу мы и перейдем в следующей нашей беседе.
1: Вы слушали беседу профессора философии, священника отца Александра на тему «Что такое человек?».
0: Эфир 6 февраля 1977 года. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Над проектом работает редактор Иван Толстой. А сейчас у нас остается еще несколько минут, и мы хотим познакомить вас с некоторыми интересными подкастами русской службы.
3: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова. А я Наталья Джампаладова. И мы ведем подкаст «Человек имеет право».
4: Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу и неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, права собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
5: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
3: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
6: Долго она там уверяла, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели и похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка, ваш дед жив. Она говорит, что ну, это как бы вы прикалываетесь, что ли? Он говорит, это вообще не смешно.
7: Сама процедура воскрешения, она не быстрая, сама по себе. Смерть человека и его воскрешение, ну, это такие, скажем так, экстраординарные события, которые при нормальной ситуации должны происходить один раз в жизни. А когда это происходит, ну, как минимум не один раз, государство в лице компетентных органов, судов должны, ну, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опровергнут.
4: Пытаемся разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека. Как в Советском Союзе появились диссиденты и кого ими называли. Что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа «10 лет без права переписки».
8: Представьте себе, тайно в довольно короткие сроки арестовывают почти 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.
3: Мы рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения войны? Почему в 21 веке возможны захватнические войны? Как демократии превращаются в диктатуры? Как диктаторы готовят почву для репрессий? И зачем нужны революции?
9: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно, согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
4: Вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
10: А суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания, наоборот, подавляет источники обратной связи.
3: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
11: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Мы теряем родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являясь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их в паспорт вписать не могу. Мы не виноваты в том, что мы транссексуалки, мы такими родились. И вы нас наказываете за что? А мы не выбирали родиться такими. И это нечестно, это очень жестоко и негуманно нас преследовать.
4: Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так и что каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
3: Новые эпизоды подкаста «Человек имеет право» выходят каждую неделю. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода», в YouTube и телеграм-каналах «Радио Свобода», а также на привычных вам подкастовых платформах.
4: «Человек имеет право».
12: Здравствуйте.
4: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
12: Жертв больше, чем в ковид. В России зафиксирован всплеск жалоб на домашнее насилие. «Голосуй или уволим» в регионах загоняют бюджетников на праймериз «Единой России». 5 нападений в неделю. Как ксенофобия проникает в автобусы, школы и поликлиники.
4: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде напомним, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
3: К 19 годам колонии суд в Москве приговорил 53-летнюю Александру Житенко за вербовку учащихся кадетского корпуса в Легион Свободы России, подразделение, воюющее на стороне Украины и признанное в России террористическим. По версии обвинения, подсудимая вступила в Легион и устроилась работать посудомойщицей в кадетский корпус Следственного комитета, чтобы вербовать подростков. В суде кадеты рассказали, что Житенко вовлекала их в игру, платила им за дежурство в столовой, за творческие и учебные задания. Главное доказательство в деле – запись разговоров между ней и одним из кадетов, который пожелал присоединиться к игре в апреле 2023 года. Как выяснилось в суде, этот подросток обратился в ФСБ. Александра Житенко вину не признала и заявила, что во время следствия на нее оказывали давление. Двух ученых-физиков, 82-летнего Валерия Звягинцева и 71-летнего Владислава Галкина, суд в Новосибирске приговорил к 12,5 годам колонии каждого за госизмену. Процесс проходил в закрытом режиме. По данным издания «Коммерсант», поводом для дела могла быть публикация статьи о газовой динамике в одном из зарубежных журналов. Сообщается, что до обнародования работа прошла 2 экспертизы на возможную секретность. Звягинцев – основатель лаборатории аэрогазодинамика больших скоростей Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН. Галкин был доцентом Томского политехнического университета и соавтором Звягинцева по научным публикациям. Также за госизмену и участие в террористической организации суд в Новосибирске приговорил к 18 годам колонии местного активиста Юрия Измайлова. Обвинение утверждает, что он пытался вступить в признанный террористическим Легион Свободы России, не передавал сведения, которые могут быть использованы против безопасности России. Защита активиста считает дело против него провокацией ФСБ. Измайлова задержали летом 2024 года. По данным правозащитников, обыск в его квартире сопровождал избиением и пытками. После допросов у него произошел эпилептический припадок и сердечный приступ. О пытках рассказала и отбывающая наказание в колонии «Полярная сова» в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа математик и анархист Азат Мифтахов. Он сообщил изданию «Инсайдер», что пытки начались на следующий день после прибытия в колонию, предположительно 21 апреля, когда он отказался чистить унитаз по требованию других заключенных. Мифтахова отвели в кабинет сотрудника колонии Михаила Соболева, где после беседы связали ему руки и ноги скотчем, били деревянным молотком по пяткам, пытали током и угрожали изнасилованием. В 2021 году Азата Мифтахова приговорили к 6 годам колонии за хулиганство по делу о нападении на офис «Единой России» в 2018 году. В день освобождения из колонии в сентябре 2023 года его задержали и возбудили новое дело об оправдании терроризма в разговорах с сокамерником. По этому обвинению Мифтахова приговорили к 4 годам колонии. К 5,5 годам колонии суд приговорил вахтовика из Улан-Удэ Виктора Яковлева за призывы к терроризму и экстремизму в интернете. Поводом для дела стал его комментарий о захвате заложников в волгоградской колонии в 2024 году, во время которого погибли 4 сотрудника Федеральной службы исполнения наказаний. Яковлев назвал напавших заключенных «красавчиками». Житель Калининграда Александр Окунев в 3-ю годовщину российского вторжения в Украину 24 февраля 2025 года совершил самосожжение в знак протеста против войны. Властям удалось скрыть этот факт. Об этом рассказывается в совместном расследовании изданий «Важные истории», «Дельфи Эстония» и литовской телерадиокомпании LRT. По данным журналистов, 37-летний Окунев поджег себя около 5 часов утра 24 февраля 2025 года у военного мемориала 1200 гвардейцам. Обгоревшее тело обнаружил случайный прохожий. Рядом на снегу краской было написано «Нет войне». Чиновники, как говорится в расследовании, решили скрыть происшествие. Больше всего их беспокоило, что о случившемся узнают журналисты. Уже утром 24 февраля следы убрали, и информация не появилась ни в одном средстве массовой информации, родные Окунева также ничего не сообщили. Только зимой 2026 года в докладе эстонской разведки появилась информация о самосожжении Окунева. На месте мемориала полякам и литовцам, которые жили в Якутске в ссылке, а также стали жертвами репрессий в 1940-е годы, поставят памятник участнику войны в Украине, погибшему Дмитрию Якорову, которому посмертно присвоено звание Героя России. Об этом сообщил главный архитектор Якутска Семен Сергеев. Мемориал с иным полякам и литовцам в Якутске снесли в 2023 году. С него сняли таблички с именами ссыльных и демонтировали памятные камни. Департамент Республики Саха по охране объектов культурного наследия сообщил, что мемориал не входил в охранный реестр. Суд в Москве запретил развлекательный портал «Я плакал», а также сайты анекдотов «Анекдотов Стрит» и «Анекдотов Нет». Поводом для запрета, как следует из решения суда, стало то, что юмористический контент с этих сайтов содержит высказывания, которые можно квалифицировать как, далее цитирую, «унижающие человеческое достоинство, а также направленные на дискриминацию и оскорбление лиц по признакам национальной и расовой принадлежности».
13: Регистрируйтесь сами, приводите родственников, иначе уволим. «Единая Россия» уже фактически начала избирательную кампанию, но не там, где обычно проводят агитацию – на улицах или в социальных сетях, а прямо на рабочих местах бюджетников. Учителей, врачей, преподавателей вузов, сотрудников коммунальных служб массово принуждают зарегистрироваться и проголосовать на праймерис «Единой России». Праймерис – это внутреннее голосование, по итогам которого партия должна определить своих кандидатов для участия в думских выборах осенью. Участвовать в праймерис могут все желающие, а не только члены партии. Как пишет «Медуза», со ссылками на источник в руководстве «Ядра» двух региональных чиновников и двух политтехнологов, регионы получили от Кремля установку по явке на эти праймерис. Проблемные регионы должны выдать 10%, средние – 12-14%, а лояльные – и того больше. Чтобы эти цифры появились, региональные власти и давят на тех, кого можно заставить явиться.
14: Последние две недели бюджетникам, учителям, врачам, полицейским, военным и другим приходят ссылки. Их рассылают директора школ, главврачи, командующие и так далее. Эта ссылка подается как предварительное голосование. Но по переходу в эту ссылку человек видит только «Единую Россию». И по факту каждый человек, который переходит и делает то, что ему говорят, отдает свой голос за «Единую Россию».
15: В Петербурге издание «Фонтанка» сообщило, что врачам и медсестрам поликлиники Красносельского района пришло указание из отдела кадров зайти на сайт «Праймерис» через госуслуги, нажать «Хочу участвовать» и прислать скриншот. Тем, у кого кнопочный телефон, предлагают сделать это с компьютера. Сотрудникам 114-й поликлиники, по данным телеграм-канала «Осторожно, Петербург», главврач Светлана Анисимова намекала на трудности с руководством вплоть до увольнения за отказ участия в «Праймерис». Издание «Бумага» получило жалобы от учителей школ Кировского, Калининского и Выборгского и Невского районов города. В одной из школ называют норматив явки 900 человек. По данным «Осторожно, Петербург», учителей Приморского района заставляли регистрировать не только себя, но и родственников и присылать скриншоты.
16: Товарищи бюджетники, это же просто гениально. Вы понимаете, какую в нас видят силу и мощь, при этом считая нас рабами? Что мы управляем выборами и голосованием.
15: В Омске региональное отделение партии «Рассвет» опубликовало переписку, в которой ректорат Омского государственного педагогического университета требует от каждого факультета зарегистрировать минимум 150 студентов через Яндекс.Форму с фамилией, именем, отчеством, паспортом и номером телефона. Телеграм-канал «Омский радар» сообщил, что сотрудники омской тепловой компании получили обязательное к исполнению требование записаться на голосование, а за отказ обещают беседу со службой безопасности. В Перми, по данным телеграм-канала «Пермь-36.6», учителям и госслужащим раздают листовки с пошаговой инструкцией. В Красноярском крае политолог Алексей Аксютенко в своем телеграм-канале пишет, что региональные госслужащие получили памятки об участии в праймерис, а в некоторых учреждениях планируют поставить отдельный компьютер, с которого бюджетники будут голосовать под чутким присмотром ответственного за результаты. В Екатеринбурге, по сообщению Росньюз, учителей обязали голосовать за единороссов и приводить сторонников. Телеграм-канал «Избирательное право» зафиксировал инструкции для бюджетников в Нижегородской области и Республике Коми. В ряде регионов о праймерис «Единой России» официально объявляют сами городские администрации, как, например, мэрия подмосковного Королёва и официальный телеграм-канал правительства Республики Алтай. О праймерис других партий они не сообщают. Везде применяется одна и та же схема. Два политтехнолога, работающие на думскую кампанию ЕР, рассказали «Медузе», что ее называют «плюс 3» или «плюс 5». Бюджетник должен не просто проголосовать сам, но и привести 3-5 родственников, друзей, родителей и учеников. Отчет с скриншотом или фото. Учителя обрабатывают родителей и школьников, главврачи – медсестер. Издание «Астра» опубликовало ролик, в котором бюджетница Екатерина рассказывает, что ее обязали отчитаться о голосовании в фото и сагитировать еще 3. Уже сейчас количество партий, за которые вообще можно отдать голос, начало сокращаться. Старейшая демократическая партия «Яблоко» накануне выборов оказалась под небывалым давлением. По данным партии, за время войны фигурантами уголовных дел стали 10 ее членов. 11 активистов прошли через административные аресты. У партийцев и в региональных отделениях провели больше 40 обысков и проверок. Заместитель председателя «Яблока» Максим Круглов в следственном изоляторе. Уголовное дело о фейках об армии против него возбудили 1 октября прошлого года из-за 2 постов в Телеграме, опубликованных в 2022 году. Этой весной в Москве начался суд над ним. В Рязани начался суд над лидером регионального отделения «Яблока», редактора интернет-газеты «Вид сбоку» Константина Смирнова. Его обвиняют в том, что он якобы вымогал у директора регионального фонда капремонта Алексея Рогатовского 300 тысяч рублей за отказ от публикаций, дискредитирующих ведомство. Лидера иркутского отделения партии Григория Гребенко 24 апреля арестовали на 12 суток формально за употребление наркотиков без назначения врача. Сам Гребенко рассказывал, что отказался сдавать анализы в отделении полиции, опасаясь фальсификации. Перед задержанием он призывал иркутян выйти на протест против блокировок Telegram. В Свердловской области целое молодежное отделение «Яблоко» самораспустилось после серии обысков и задержаний, а его участники удалили все публикации в Телеграме и на других платформах. Лидер Свердловского молодежного «Яблока» Андрей Автанеев объяснил это тем, что невозможно предсказать, какой пост в соцсетях завтра вызовет претензии силовиков.
17: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией политолог, автор телеграм-канала «Political Sins» Дмитрий Казьмин. Дмитрий, здравствуйте.
18: Здравствуйте.
17: Поясните, пожалуйста, вот нам, несведущим, а для чего сейчас региональные чиновники так выкладываются ради этих праймерис «Единой России», от которых как будто бы ничего не зависит? Тем более, что в последние... Но уже 10 лет люди, многие считают, что в принципе в России от выборов ничего не зависит, потому что выборов как таковых нет. А тут еще и праймерис.
18: Ну, смотрите, есть исследование, которое показывает, для чего вообще нужны праймерис «Единой России», в котором делается вывод, что сделано это во многом для того, чтобы сделать, проверить каким-то образом, насколько... вообще бюджетников можно уметь сгонять. То есть это некоторый тренажер, некоторый тест-драйв такой, я бы даже сказал, для политических машин, то есть специальных организаций, которые занимаются вот этой политической мобилизацией. И действительно есть мнение о том, что выборы рисуются полностью наверху и совсем ничего не значат, но, наверное, если бы они совсем ничего не значили, то бюджетников на них бы не сгоняли, иначе действительно результаты просто бы рисовали сразу. А Так, мы видим, что они фальсифицируются, но гораздо более сложным образом.
17: А вы считаете, можно ли вот таким образом с помощью этих самых праймерис и мобилизованных бюджетников прикинуть возможную явку на выборах осенью в Государственную Думу и также дать какую-то оценку управляемости региональных элит и лояльности региональных элит, например? Или это носит чисто прикладной какой-то характер?
18: В целом, да. Ну, то есть это важный показатель, индикатор, на который мы обязательно будем смотреть всем нашим политологическим сообществом. До них еще 18 дней. Но вот некоторые сигналы о том, что бюджетников начинают на них сгонять, регистрироваться там, это тоже важный показатель. Это показывает, что подготовка к выборам идет.
17: Ну, то есть они нужны, ну, важны эти самые выборы. А тогда объясните, пожалуйста, чем принципиально вот выборы этого 26-го года будут отличаться от выборов довоенного 2021 года? Ну, если ни тогда, ни сейчас люди особенно ничего не решают. Или решают, или можно ждать каких-то неожиданностей?
18: Серьезных изменений я бы не ожидал, честно говоря, потому что частично ситуации очень похожи, что может прозвучать странно, но на самом деле и там мы видели существенное снижение и рейтинга президента, и доминирующей партии «Единая Россия», и сейчас мы наблюдаем ту же самую картину. Но, как мы видим, к сожалению, каких-то существенных результатов это не дало. Это почти никак не сказалось на электоральных результатах.
17: Но, тем не менее, сейчас появилось еще больше людей, которые теоретически могут голосовать за партию российской власти, потому что в этих выборах участвуют оккупированные территории, так называемые новые территории. Вот какую ставку делают на них, чего от них ждут, как это будет работать и насколько эти выборы будут легитимны на будущее, ну, с учетом того, что там будут участвовать, мягко говоря, не совсем легитимные избиратели.
18: Но мы, конечно же, не можем говорить об этих выборах как о легитимных. Мы должны держать в голове, что они нечестные и неконкурентные, но при этом полную фикцию они из себя не представляют. То есть это чуть более сложная картина, чем принято думать. С территориями оккупированными интересно, потому что я посмотрел, за счет чего им дали мандаты и округа, и они перераспределены за счет регионов, где сокращается население, а это в основном регионы Сибири и некоторые регионы из Центральной России есть. То есть вот так называемая Донецкая Народная Республика получит 3 округа одномандатных, Луганская 2, Херсонская и Запорожская области по одному округу. А при этом сокращение будет в Ростовской области, в Волгоградской, в Ивановской, в Томской, ну и в некоторых других, в Забайкальском крае. То есть что это означает? Что эти регионы теряют места в Государственной Думе, которые могли бы быть за ними. Неважно, какой кандидат бы от них победил, этот кандидат все равно старался бы отстаивать интересы своего региона. А так получается, что представительство этих регионов сокращается, да, несмотря на то, что Государственная Дума – это далеко не самый мощный рычаг влияния на власть в 2026 году. Там все еще есть некоторые важные комитеты, через которые распределяются ресурсы, и в том числе некоторый шанс на то, чтобы выбить финансирование для своего региона, там был. И мы видим, что многие регионы свое представительство там за счет этих территорий теряют.
17: И к чему это может привести? Ну, насколько это может обострить, накалить ситуацию вот в этих самых регионах, лишенных голосов? Или вообще это вообще для людей пройдет незамеченным для большинства? Ну, выбрали кого-то и выбрали, сходили, отчитались.
18: Для людей это, скорее всего, пройдет незамеченным, ну вот конкретно вот эта история, просто потому что на это не акцентируется внимание, и люди плохо представляют ценность вообще своего представительства, хотя я бы сказал, что даже в авторитарном контексте на это стоит обращать внимание. А это может повлиять на некоторые региональные элитные группы, если у них будут ресурсы что-то требовать. То есть если они почувствуют, что их принимают, если у них будут какие-то силы этому сопротивляться, они этому сопротивляться попробуют. Если не будут, то не попробуют.
17: Скажите, а на ваш взгляд, как вообще вот эта так называемая спецоперация, по большому счету война, влияет на весь электоральный процесс в России, не только на думские выборы, и какую роль в ней играют новые герои, я сейчас в кавычки беру это слово, люди, которые принимали участие в специальной военной операции, и вот теперь должны, судя по всему, получить какие-то мандаты для того, чтобы дальше, очевидно, поддерживать или не поддерживать власть.
18: Ну, это очень значимая для меня тема, потому что как раз по ней я пишу свое текущее исследование. Я смотрю пока что на предыдущих выборах, как голосуют вообще за участников так называемой специальной военной операции, сколько у них, какое у них различие в голосах. И нужно сказать, что, во-первых, это люди очень разные. То есть это может быть человек, который до этого был депутатом, и он просто съездил на такие переточные сборы, побыл месяц или два в какой-то части, которая особо даже не воюет, и таким образом получил статус ветерана, хотя, ну, очевидно, что в реальных боевых действиях он не участвовал. Есть и люди, которые действительно были солдатами, бойцами, в боевых действиях участвовали, их на высокие должности не допускают, то есть это обычно депутаты в городской думе, иногда небольшого города, но бывают и административные центры, и это вот муниципальные выборы. Вот, на такие выборы их допускают. А подсчеты пока что примерные у меня, то есть нужно уточнять, но по результатам 2024 года ветеранам СВО добавляли 4% голосов по сравнению со всеми остальными кандидатами.
17: То есть можно предполагать, что и в этот раз пойдут тем же путем? Или напротив, потому что можно вспомнить историю афганцев, так называемых людей, которые служили во время афганской войны и дослужились там до чего-то, но выжили, они сложились в какое-то единое братство, представлявшее некоторую силу, нельзя сказать, чтобы прямо политическую, но заметную силу и влияние оказывавшее. А вот эти нынешние ветераны СВО, они могут составить некоторую силу политическую, которая будет диктовать какие-то свои правила и законы, там, вопреки, например, тем же чиновникам, единороссам, которые в этих регионах сидят, и чего-то требовать? Или нет, не дадут им так разгуляться?
18: Нет, им так разгуляться не дадут абсолютно точно, хотя случай это достаточно интересный, потому что он как раз показывает, что власть опирается на некоторые настроения, которые ей дуют в паруса этой власти, но как только ситуация меняется, это становится не очень выгодно, когда люди, которые как раз-таки представляют вот это сообщество военное, начинают жаловаться, что власть что-то делает не так, то эти люди уже не так нужны, их стараются прижать, и вот некоторым даже статусы иноагента назначают, как мы знаем. Так что это сила подконтрольная, и никаких ресурсов на то, чтобы каким-то образом противостоять власти, конечно же, у нее нет, но покуда она полезна, ее используют, на ней хорошо едут.
17: А на ваш взгляд, есть ли у несистемной оппозиции и вообще антивоенных сил или оппозиционно настроенных граждан сейчас какой-то рабочий сценарий для того, чтобы хоть как-то повлиять на эти выборы, там протестное голосование, непротестное, объединение вокруг каких-то кандидатов? И стоит ли этого ожидать? Вообще, стоит ли ожидать чего-то интересного от предстоящих выборов?
18: Зависит от стратегии, и я бы сказал, что ее надо начинать уже сейчас. И тут мне хочется даже уже не столько как политолог, сколько как гражданин прямо сказать, что я очень жду повторения умного голосования, потому что я считаю, что это та история, которая как раз-таки может сработать на одномандатных округах в Государственную Думу, где аккумуляция голосов действительно важна, и даже если таким образом получится лепить мандатов, там, например, двух кандидатов от «Единой России», это уже будет лучше, чем ничего. Даже если это будет два или три человека из 225, то понятно, что это не повлияет в общем на политический режим, он не разрушится на следующий день, но определенный вклад в его нестабильность это внесет. Поэтому я жду, пока какая-то стратегия будет объявлена.
17: То есть, на ваш взгляд, это что-то может сработать? А если так, то за кого же в нынешней ситуации голосовать на этом умном голосовании? Понятно, что против «Единой России», но там выбирать-то особенно не из кого. Какие-то либо полуопереточные, простите, новые люди, ЛДПР, коммунисты и СР, как они теперь «Справедливая Россия» называются. Это что?
18: В этом и была идея. Когда выбирать не из кого, мы делаем так, чтобы парламент был максимально фрагментирован. Чтобы у той партии, которая ни одна из них, конечно, не является по-настоящему оппозиционной, но когда у одной партии большинство, это делает политический режим стабильный. Чем больше шансов это большинство пошатнуть и добавить силы другим партиям, пускай они не настоящие оппозиционные, это фрагментирует парламент и на стабильность политического режима все равно влияет. Тем более, что для граждан это, по сути, последний способ выразить свою политическую волю, хоть какую-то.
17: Скажите, а насколько, на ваш взгляд,

0: они могут сделать на это ставку через не слишком политизированные моменты. То есть понятно, что они не могут выступать против войны, но при этом они могут, например, выступать за предоставление качественных услуг интернета, а это как раз та история, которая затрагивает достаточно большое количество граждан, которые уже привыкли к комфорту и к сервисам, которые им предоставляют. Вот на волне предоставления вот таких вот услуг и отмены блокировок, которые напрямую с войной и с полномасштабным вторжением никак не связаны, вот на этом определенный электорат можно было бы набрать, и я думаю, что некоторые партии так и поступят.
1: Да, спасибо большое. Политолог Дмитрий Казьмин, автор телеграм-канала Political Sense, был на связи с программой «Человек имеет право». 2026 год объявлен в России годом единства народов. Но пока звучат официальные слова о дружбе и многонациональности, ненависть все увереннее становится частью повседневной жизни. На днях Следственный комитет возбудил уголовное дело по мотивам национальной ненависти из-за нападения в автобусе на дизайнера Наталью Сундупову. Пассажирам не понравилось, что женщина говорила на родном бурятском языке. И это не первая подобная история. За первые 4 месяца 2026 года в России зафиксировано 63 нападения на почве ненависти. В среднем 5 в неделю. Такие данные приводит Центр «Сова», и это неофициальная статистика. Часть апрельских атак была намеренно приурочена ко дню рождения Гитлера и происходила средь бела дня на обычных городских улицах.
2: Приезжайте в нашу страну.
3: Нашу страну. Так, так. Нашу страну.
2: Вы начинаете разговаривать по телефону, по какому-то языку.
3: Так, так, так.
2: Нам всем это слушать как? Почему
3: вам?
2: Мы должны это слушать?
3: А вы это кто?
2: Вот мы люди.
3: А вы не думаете, что я россиянка?
4: В конце апреля дизайнер из Бурятии Наталья Сундупова ехала в московском автобусе и разговаривала по телефону на бурятском языке. Двум пассажиркам это не понравилось. Они ударили ее и потребовали говорить по-русски. Часть других пассажиров, нападавших, поддержала. Сундупова сняла лица обидчиц на видео и опубликовала запись 30 апреля. 2 мая Следственный комитет возбудил уголовное дело по мотивам национальной ненависти. В московской поликлинике пациентка опоздала на прием на 20 минут. Врач не смог ее принять, чтобы не нарушать график других пациентов. В ответ женщина потребовала, чтобы врач уехал обратно в Ингушетию и заявила, что хочет, чтобы русские лечили русских.
5: Я позову полицию, сейчас я позову еще, она еще кого-то позовет.
6: Вы опоздали на прием.
5: И что?
6: Ну, на сколько опоздали?
5: На 20 минут.
6: Ну все.
5: А я все время опаздываю.
6: Не, ну это же...
5: И когда я опаздываю, подождите. Меня русские врачи принимают.
6: А, ну, мужской врач.
5: А тоже приезжает еще. Там же это вообще иностранное государство.
4: В апреле 26 года Центр «Сова» насчитал 9 пострадавших от нападений по мотиву ненависти. Значительная часть атак была приурочена к 20 апреля, ко дню рождения Гитлера. В ультраправых телеграм-каналах появилось видео нападений на темнокожих и людей неславянской внешности, а также порчи автомобилей с номерами из Армении, Таджикистана, Дагестана и Осетии. На одном из роликов человека бьют молотком по спине на темной улице. Всего с начала 26 года Центр зафиксировал 63 нападения по мотиву ненависти. Ксенофобия не всегда сходит с рук. В Набережных Челнах 36-летний мужчина за 3 года написал в интернет-чатах более 5200 сообщений. Слово «чурка» 303 раза, слово «хохол» 171 раз. За это суд назначил штраф в 20 тысяч рублей. Впрочем, риторика сверху задает тон. Так глава Следственного комитета Бастрыкин и спикер Госдумы Володин регулярно говорят об угрозе мигрантов. В 2025 году в России вступил в силу закон, запрещающий принимать детей-мигрантов в школы без теста на знание русского языка. В мае к тестированию допустили лишь каждого 5-го из подавших заявку, а остальным отказали под формальными предлогами. В городах все активнее проявляют себя националистические группировки – русская община, русская дружина, северный человек. Они, в частности, проводят антииммигрантские рейды. Например, в Самаре один такой рейд националисты провели совместно с МВД и ОМОНом.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией эксперт антидискриминации.

0: реанимационного центра «Мемориал» Стефания Кулаева. Стефания, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Ну, на ваш взгляд, как проходит 2026 год, объявленный в России годом единства народов? Демонстрируют народы российские свое единство? И если нет, то почему?
1: Ну, к сожалению, год единства народов – это ничего не говорящая такая фраза. Происходят какие-то совершенно показушные мероприятия. Вот Путин встретился с какими-то представителями коренных и объявил день. Государственный праздник какой-то, да, государственный день коренных народов в тот самый период времени, когда судят представителей коренных народов, обвиняемых буквально только в том, что они защищали права своих народов, выступая в ООН и находятся в Лефортово теперь. Одновременно повезли позорный какой-то павильон и какую-то программу в Венецию на Биеннале тоже, значит, как будто бы там какие-то народы радуются, танцуют. Все это, думаю, не может произвести впечатление буквально ни на кого, кроме тех, кто это сам организует. Ну а, конечно, ксенофобия и мигрантофобия только усиливаются, их раздувают буквально постоянными какими-то странными инсинуациями, и мы видим, что агрессия растет.
0: Ну, вот тут буквально недавно в ЦИОМ выпустил новый опрос по поводу ксенофобии в России. Это как-то у них барометр или что-то вроде этого называется. И они говорят, что по меньшей мере 17% россиян с опаской относятся к людям другой национальности. Там не фиксируется национальность. А это почему? Почему так и не привили добродружеские, добрососедские отношения? Ведь в какой-то момент после окончания Второй Чеченской войны вроде бы стали уходить от кавказофобии, от исламофобии. И вроде бы, казалось, на какое-то время стало поспокойнее, потише, с нациками разобрались. И была какая-то дружба народов на улицах, во всяком случае. Что происходит теперь?
1: Я не помню дружбы народов особенно, но то, что данные ПСОМ о 17%, так как это сформулировано, они производят впечатление неверной информации на меня. Я думаю, что гораздо выше цифра людей, которые не готовы общаться, сотрудничать, создавать семьи. Мы знаем это по опросам Левада-центра, которые так проводили в те времена, когда еще была возможна какая-то независимая объективная социология. Огромная была эта социальная дистанция, как это называют социологов. Да? Они проводили достаточно внятные опросы, спрашивали о том, кто готов создать семью, в какой из групп, или не готов, потому что это очень разница. Да? Кто-то готов создать семью с украинцами. Это, кстати, все время не такой уж плохой показатель. Да? Но совершенно не готов создавать ее, допустим, с представителями ромского или цыганского народа. И вот это отсутствие дифференциации, невнятность вопросов делают данные в целом для меня неубедительные. Я думаю, что не 17%, а несравнимо больше, раза в три людей, которые на самом деле не чужды ксенофобии.
0: А что же происходит-то? Ну вот смотрите, ввели даже эти самые уроки о важном, и где должны, наверное, про дружбу народов тоже говорить. Но тем не менее, мы вот уже дважды за этот год наблюдали скандалы. Первый раз это было с переводом в полицию женщины, бурятки этнической, сейчас вот в общественном транспорте, в автобусе. Тоже, по-моему, этническая бурятка, женщина пострадала сначала от оскорблений, потом ее даже ударили, ну, хоть дело возбудили уголовное вроде как, и то хорошо. Но что такое, почему люди считают чужими непохожих внешне на тебя людей, которые вообще твои же россияне, за которых ты должен горой, как Путин призывает постоянно. Не рассказывают, что ли, в школах-то, что кроме славян есть еще и другие люди?
1: Ну, видимо, в школах об этом не говорят. Видимо, День коренных народов никто не заметил, потому что действительно это бурятская женщина, говорящая на бурятском языке, одном из языков Российской Федерации, как раз-таки Сибири из коренных, вызывает вот такую бешеную реакцию. Понятно, почему. Это чисто визуальный расизм. Видно, что не такая слышно по разговору, не такая. Кстати, к вопросу о том, как опрашивают в ЦИОМ, готовы ли вы создавать с людьми не такие, не такой национальности, какую они имеют в виду? Они имеют в виду не русских, и это опрос русских, или они имеют в виду всех жителей России, включая, допустим, готовые ли буряты или чеченцы создавать семьи там друг с другом, а не в рамках своего этноса. Это тоже запросы непонятные, поэтому мы тоже не можем понять, это расизм или что-то другое. Но, конечно, мне кажется, что постоянное провоцирование ненависти к приезжим, к людям, приехавшим работать в Россию, вызывает вот эти реакции. Ну, я посмотрела это видео с нападением на бурятку в автобусе, который говорит по-бурятски и выглядит как действительно азиатка. Я думаю, что они даже не поняли, что это бурятка, вот эти агрессивные женщины, которые на нее набросились. Они, вероятно, вообще не различают и не думают, что часть граждан Российской Федерации и коренных народов так выглядит и говорит на других языках. Им как-то вот кажется, что всех таких вот каких-то, которые говорят или выглядят иначе, мы имеем право выгонять из нашей страны. Там звучит из нашей страны. В голову не приходит, что она вообще не их, а многих разных народов. Это поощрение неприязни к инакости, к приезжим, к тем, кто говорит по-другому, немножко по-другому выглядит. Вот это оно к этому, конечно, приводит. Во-первых, как-то и создает, наверное, вот эту ненависть, но в особенности, я думаю, оно и поощряет.
0: А как это может в одном стакане уживаться? Я не понимаю, как это может уживаться в одной голове, ну, в частности, не знаю, там, по какой-нибудь пропагандиста, который, с одной стороны, должен поощрять ненависть ко всему непохожему и всему не такому, включая и людей, а с другой стороны должен пропагандировать по установкам из Кремля дружбу народов и крепость вообще этих братских объятий народов, которые живут на территории Российской Федерации.
1: Ну, это такое двоемыслие. Я думаю, что оно проявляется сейчас у пропагандистов вообще во всем, включая там отношение к Украине и украинцам, да, которых, с одной стороны, пошли вроде бы спасать, с другой стороны, пожалуйста, сколько угодно убиваем и убивать будем. Это двоемыслие, это черта такой тоталитарной системы. Оно было тогда, когда появилось выражение «дружба народов», то есть в советское время тоже было страшное неравенство, как мы теперь понимаем, как теперь, точнее сказать, многие люди стали понимать вот это отношение большого брата, каких-то неравных, как теперь, опять же, начали это называть колониальных имперских форм отношения к жителям республик южнее России, к представителям народов, входивших в тогдашнюю там РСФСР. Все это было в какой-то степени, да, и одновременно, да, какие-то 16 республик, 16 сестер, и все танцуют. Вернулась в своих самых уродливых, самых таких гротескных и ужасных, на самом деле, формах. Вернулась в форме агрессии. Потому что если все время поощрять ненависть, то, конечно, она начинает принимать эти формы ксенофобной ненависти. По поведению этих женщин в автобусе, этих расисток, очевидно, что они не ждут вообще никаких последствий для себя.
0: Да, меня удивило как раз даже не поведение этих женщин, а то, что никто из других пассажиров даже не попытался вмешаться в эту ситуацию. Ну, во всяком случае, камера этого никак не зафиксировала, чтобы им кто-то сделал замечание, и чтобы хоть кто-то высказался против.
1: Это обычная история, когда вместе находятся люди, которые ведут себя агрессивно и чувствуют себя хозяином положения. Довольно редко находятся мужественные люди, готовые им немедленно противостоять и за кого-то вступиться. А уж в стране, где вообще от этого постоянно отучают, от всякой инициативности, от всякой ответственности, ну, тем более. Я удивлена, что жертва нападения повела себя очень решительно и ответственно. Вот это человек, который вызывает уважение, потому что она с этим расизмом не смирилась, не приняла. И если действительно возбуждено уголовное дело, то это ее заслуга.
0: Да, спасибо большое за ваше разъяснение. Стефания Кулаева, аналитик Центра, антидискриминационного центра «Мемориал», была на связи с программой «Человек имеет право». 24 тысячи обращений за год, и это только на один телефон доверия. По словам правозащитников, такого числа жалоб на домашнее насилие в России не видели с ковида. При этом более 70% женщин, которые обращаются за помощью, говорят о регулярном насилии и невозможности защититься. Кризисных центров не хватает. Проекты законов о профилактике семейно-бытового насилия буксуют в Думе. Правоохранительные органы нередко оказываются на стороне агрессора, и пострадавшие остаются один на один с проблемой.
2: В 2025 году на Всероссийский телефон доверия для женщин поступило около 24 тысяч обращений, на 40% больше, чем за год до этого. Издание «Осторожно, новости» отмечает, такой скачок фиксировался лишь однажды, в период ковидной самоизоляции, когда домашнее насилие называли второй эпидемией. Тогда это считалось чрезвычайной ситуацией. Сейчас цифры те же, но без карантина и без надлежащей реакции властей. Чаще всего за помощью обращаются женщины 30-40 лет с детьми. Более чем в 70% случаев речь идет о регулярном насилии, и каждая пятая женщина терпит его больше 10 лет. По данным проекта «Алгоритм света», в 2022-2023 годах не менее 66% всех убитых россиянок погибли от домашнего насилия. В подавляющем большинстве случаев убийцей оказывался их партнер. Особая ситуация на Северном Кавказе. Правозащитный проект от РЭМ, проанализировавший 75 конкретных случаев из Чечни, Дагестана и Ингушетии, пришел к выводу, что государственные органы там систематически выступают не на стороне жертвы, а на стороне ее мучителей. И почти всегда при разводе и определении порядка воспитания детей суды встают на сторону отца. При этом суды, органы опеки и приставы и муфтият действуют как единый механизм, который помогает насильникам удерживать жертв. Если женщина решается бежать, ее объявляют в розыск как пропавшую без вести. Даже если она совершеннолетняя, даже если лично приходит в полицию и говорит, что ушла добровольно. На это закрывают глаза. Против беглянок нередко возбуждают уголовные дела с сложными обвинениями в краже. Именно так поступили с 26-летней Седой Сулеймановой, бежавшей из Грозного от принудительного замужества. Полиция задержала ее по заявлению о краже материнских украшений и доставила обратно в Чечню. По всей видимости, Седа стала жертвой убийства чести. В октябре 25 года в Ереване была убита 23-летняя Айшат Баймурадова, чеченка, которая сбежала из дома от насилия, в том числе сексуализированного. Война напрямую подпитывает статистику убийств. Так, в январе вступил в силу приговор в отношении отмеченного наградами участника СВО, который до смерти избил свою жену. Как следует из материалов дела, преступление произошло в Бурятии. В ходе ссоры ветеран взял стоящую на столе стеклянную бутылку из-под водки, подошел к сидевшей на диване жене и дважды ударил ее по голове. После второго удара бутылка разбилась, но мужчина продолжил бить женщину, оставшуюся в руке розочкой. Лишь когда под супругой образовалась лужа крови, обвиняемый прекратил расправу. Набрал воду в ведро, окатил жену, чтобы она пришла в себя, а после ушел к знакомому. Женщина умерла от полученных ран. Суд приговорил убийцу к 9 годам лишения свободы. 27 января в Иркутске участник войны против Украины Роман Мичурин пришел к кризисному центру «Оберег». Искал жену, сбежавшую от его побоев. Жены на месте не оказалось. Вместо нее он взял в заложники соседку по комнате 42-летнюю Елену, мать двоих детей. 5 часов полиция вела переговоры. Штурмовать не решались. Мичурин задушил женщину и сдался. О том, что Мичурин опасен, руководство «Оберега» предупреждало полицию не менее 10 раз. Реакции не было. Убежищ для женщин, спасающихся от домашнего насилия в России, катастрофически мало. По разным подсчетам, не более 150 на всю страну. На порядок меньше нормы, которую рекомендует Совет Европы. Есть регионы, в которых лишь один приют на 15 коек. Директор одного из российских кризисных центров, она не называет имя из соображений безопасности, рассказала инсайдеру, что в России с 2022 года число запросов на убежище выросло на 30-40%. Мест больше не стало. Среди подопечных центра – жены фронтовиков. По ее словам, такой человек способен создать невыносимую для жизни обстановку. Возвращаясь с войны, он может привести с собой оружие. Угрозы подбросить гранату уже встречались. Государство на этот вызов не реагирует. В России до сих пор нет закона о профилактике домашнего насилия. Недавно юрист и волонтерка Полина Бурлакова направила обращение депутату Госдумы Ксении Горячевой с просьбой ускорить подготовку законопроектов о защите жертв домашнего насилия. Петиция на эту тему собрала 100 тысяч подписей, порог, после которого инициатива должна рассматриваться на федеральном уровне. Экспертная группа при портале «Российская общественная инициатива» в 2025 году ее одобрила и рекомендовала разработать закон об охранных ордерах. Горячева поддержала инициативу и заявляла о подготовке поправок. Но после одобрения экспертами прошло полгода. Законодательной реализации так и не последовало.
0: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией создательница феминистского канала «Зубы дракона» Леда Гарина. Леда, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как бы вы оценили масштаб, реальный масштаб домашнего насилия в России современной сейчас? Вот мы слышали некоторые цифры. Всероссийский телефон доверия сообщает о 24 тысячах обратившихся за прошлый год и говорит, что это огромное число. Но я так понимаю, что эти цифры реального масштаба не отражают. Какое?
3: Слушайте, вы знаете, с реальным масштабом сейчас сложно, потому что вы же знаете, что очень трудно собирать информацию и очень сложно ее обобщать. То есть существуют по-прежнему кризисные центры, которые говорят, что они работают на пределе своих возможностей. Существует запрет сбора статистических данных, по крайней мере, в этой области. И я смотрю, что вот последний отчет у меня открыт за 2024 год, и что в 2024 году увеличилось насилие в два раза по отношению к 2023, если брать зафиксированные случаи фемицида, то есть убийства женщин участниками СВО, вернувшимися с фронта. Точнее, это сложно обозначить, потому что, как вы знаете, у нас полицейская статистика, она в целом очень нерелевантная, потому что у нас, например, по сексуальному насилию, по сексуализированному насилию подают меньше 5% людей, переживших реальное изнасилование, и меньше 1% из этих 5% доводят дело до суда. То есть я думаю, что в реальности эти цифры значительно выше, и они будут продолжать расти.
0: Как на это влияет война?
3: Война на это влияет напрямую. То есть, во-первых, во всех случаях вооруженных столкновений комбатанты испытывают посттравматическое стрессовое расстройство. Вот, кстати, про один из случаев я читала, что мужчина мочился на детской площадке, девушка сделала ему замечание, он избил женщину, вот эту вот девушку избил. И после этого у нее уже случилось посттравматическое расстройство, от которого она лечилась. Но проблема в том, что он от него не лечился, потому что комплексной помощи для людей нет. То есть это выливается в прямую агрессию. Ну и мало того, что в целом это работает в мире, так еще у нас и попадают на войну люди, которые уже были осуждены, и получается, что они получили презумпцию невиновности. То есть мы уже сидели за убийство, мы уже сидели за изнасилование, мы сидели за избиение, а теперь нам дали еще и медаль за это. И теперь это можно делать бесконечно, то есть как бы все постоянно обнуляется. И кроме того, я посмотрела, что еще есть вот какой феномен, что первый случай насилия не идет как административное правонарушение. Если вдруг ты подаешь про второе насилие, я имею в виду физическое, то он снова считается как первый, потому что через год все обнуляется. Ну, то есть еще и статистика, она сделана таким образом, что как бы весь бэкграунд стирается, и вообще непонятно, что происходит, если мы будем брать данные чисто по МВД. Ну, это я сразу на два вопроса ответила.
0: Да, но и тем не менее, смотрите, согласно данным исследовательниц женских организаций и, по-моему, того же как раз Всероссийского телефона доверия, 70% женщин, которые обращаются с жалобами, они длительное время пребывают в состоянии вот этого домашнего насилия, буквально агрессии, подавления и физического насилия, эмоционального, но вот всех его видов. И тут как не вспомнить вот эту замечательную крылатую фразу: «А что она, дура, терпит, или сама дура виновата? Мужик с войны пришел, нужно, если речь о там комбатантах, нужно, наоборот, его жалеть и за ним ухаживать. Ну, мало ли, там, дал один раз по морде, ничего, потерпишь». Вот. Или, наоборот, говорят: ну, раз тебе что-то не нравится, а зачем ты с ним живешь-то, уходи от него? А почему действительно они не уходят?
3: Слушайте, ну вот женщина получает противоречивые послания. С одной стороны, она знает, что нужно быть замужем, и если она не сохранила брак, то она, очевидно, плохая жена, и все у нее сложится плохо. С другой стороны, ей говорят: ну, если это случается, то ты сама виновата. И здесь мы должны это оценивать не как индивидуальный выбор женщины, а как работу патриархальной системе, системы, которой выгодно держать всех женщин в таком положении. Ну, то есть, конечно, привилегированные женщины, которым повезло больше, может, у них более адекватные партнеры, или они вообще находятся в отношениях с другими женщинами, или они прекрасно живут с детьми без мужчин. Но в целом женщин учат с нуля лет. Вся культура построена на том, чтобы женщина терпела совершенно ужасное мужское поведение. И речь ведь даже не только о физическом насилии. Это может быть что угодно. Это может быть психологический абьюз. Это может быть эмоциональное постоянное насилие. Это может быть экономический шантаж. Он может жить за ее счет. И мы все, как продукт такой советской эпохи, заточены на то, что ну хорошо, я еще постараюсь, я еще что-нибудь сделаю, и он обязательно изменится. И кроме того, как работает, опять же, общество. Допустим, он ее ударил один раз. И если говорят, ну слушай, это вот просто что-то у него случилось, ну просто он вернулся, например, с фронта, ну просто он там кого-то убил, теперь на тебе это выместил. Прости его сейчас. Но физическое насилие – это крохотная верхушка айсберга, который базируется на ненависти к женщинам. То есть вот все, вся та беспомощность мужская, все мужское уязвленное самолюбие, вся политическая пассивность, все то, чего он не может реализовать в нормальном мире, где и так завышенные стандарты вот к этому, к этой токсичной маскулинности, типа, если ты мужчина, ты должен быть хозяином жизни, а ты живешь на 30 тысяч рублей, а у тебя еще и ранения, все это комплексно выражается в ненависти к женщинам. И все эти женщины, они живут в чудовищном отношении. Даже если он ее не бьет, это часто совершенно ужасное отношение, и как будто бы нет никакого выхода из этого. Потому что если мы из этого выйдем, то у нас, ну, я думаю, что завтра 90% браков перестанет существовать.
0: Но, насколько я понимаю, тем не менее, многие женщины, может быть, и хотели бы как-то выйти из таких отношений, но они совершенно не понимают, куда они могут выйти. У них это, например, их квартира или их дом, почему они должны куда-то выходить, им-то что делать, кто их защитит. Или они бы, может, хотели спрятаться в шелтере, но шелтеров на всю Россию раз-два и обчелся, и после начала полномасштабной войны и денег-то не особенно есть у НКО, и закрывают некоммерческие организации, которые этими вопросами занимались. Сейчас что может поделать женщина, оказавшаяся в такой ситуации? Вот конкретно, не знаю, на сайт какой-то пойти. Прикладная есть какая-то помощь?
3: Вы знаете, прикладной помощи, если искать ее на сайтах правозащитных организаций, на сайтах кризисных центров, в целом она есть. Ну, то есть теоретически женщина должна откладывать подушку безопасности, собирать деньги, которые она будет прятать от своего партнера. Она должна спрятать документы свои и документы детей. Она должна продумать несколько стратегий, по которым она может уйти. Она должна искать место работы. И все это она делает, продолжая обслуживать своего агрессора и терпя от него постоянные издевательства. Это в целом сложно, особенно если эта женщина не имеет какого-то действительно хорошего, качественного заработка. Но эти методы есть. Но ведь в чем еще фишка, когда спрашивают женщин, почему они не уходят? По России этой статистики нет, но по Турции эта статистика есть. И она, я думаю, что релевантна российской. Большая часть убийств мужчинами женщин случается в тот момент, когда женщина либо заявляет о том, что она хочет уйти, либо уже ушла. Ну, то есть то, что женщины терпят, это женщины просто не хотят быть убитыми. Потому что вы, наверное, знаете о том, что, ну вот, например, кавказских кейсов много о том, что девушка бежала, девушка попробовала уйти из семьи с насилием, девушка переехала через границу, ее нашли и убили, вывезли и убили. И кажется, что это такая, ну, как будто бы кавказская отличительная черта. Но это не так, потому что в огромном количестве кейсов это происходит вполне себе в европейской там, или в азиатской части России, в том, что считается этнически русскими, но тут этнос и культура, они как бы не играют роли, а играет роль вот это вот условное мужское право на женщину, потому что она мне и нужна была, чтобы ее контролировать. Вот я ее буду контролировать таким образом. И тут нет никакого выхода. Ну, просто женщины, будьте осторожны, не вступайте в браки.
0: Ну, хорошо.
3: Идите подушку безопасности. Родитесь в Швеции, родитесь в свободной стране.
0: Да, у нас не так много времени с вами, буквально там минутка с небольшим. А что вот в этой ситуации власти-то ничего не предпримут? Почему они не предпримут закон, который мог бы каким-то образом профилактировать такое отношение, защитить женщину в острой ситуации? Лежит же весь уже такой законопроект. И не один в Думе, их уже несколько. И уже петицию собрали 100 тысяч голосов. И уже сколько громких случаев было, и убийств, и истязаний, и отрезанных рук, и чего только не было. Почему ничего не предпримут?
3: Потому что это то, что нужно власти. Если мы говорим о том, что мы живем в иерархической модели, это насилие идет сверху, и дальше оно, ну знаете, вот как верх пирамидки, и дальше там по три штучки расходятся стрелочки. И, к сожалению, вот эта вот насильственная модель общества – это именно то, чего хочет государство. Это раз, потому что так удобно управлять всеми. Женщина боится мужчину, мужчина боится государства, там, или военкомата, или чего-то еще. И все такие встроенные в рамки, когда они контролируют друг друга. Это раз. Во-вторых, у нас кто во власти? У нас во власти мужчины. У нас нету абстрактного государства. У нас есть мужчины, которые выросли в патриархальной модели и которые, помимо того, что они это поддерживают, они еще в большинстве случаев обладают такой слепотой. Ну, то есть мужчины защищаются от этой информации, говорят, что этого не существует, этого не может быть. Это частные случаи. То есть это такое отрицание на государственном уровне и поощрение насилия тоже на государственном уровне. И пока у нас не изменится режим, странно от него ожидать, что он будет создавать условия, которые бы помогали его гражданам, а не мешали им, как происходит абсолютно всех, во всех областях, а не только в сфере гендерного насилия и там, отношений мужчины и женщины.
0: Спасибо большое за ваше разъяснение. Леда Гарина, создательница феминистского канала «Зубы дракона», была на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
4: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
5: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
4: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
5: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
6: Решение принято. Покинул пост губернатора Белгородской области.
7: Майский губернаторопад. Владимир Путин принял отставки глав Брянской и Белгородской областей. Жители Белгородской области жалеют об уходе Гладкова. Тот благодарит Путина.
6: Хотел сказать искренние слова благодарности нашему президенту, президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину.
8: Он забыл о том, что регионы для Москвы, а не Москва для регионов.
7: Владимир Путин ищет работу для участников войны с Украиной.
9: Я прошу правительство, профильные министерства, руководителей компаний самым активным образом содействовать приходу таких людей в отечественный ОПК, другие индустриальные отрасли.
7: Госдуму после грядущих выборов могут пополнить от 40 до примерно сотни военных, утверждают источники РБК.
10: Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. В публичную риторику Владимира Путина уверенно вернулась война против Украины. Сегодня он выступал на юбилейном съезде Союза машиностроителей. На всякий случай проговорил, что российское машиностроение в 26-м году – это не только ВПК. И, мол, как важно достичь суверенности в этом самом машиностроении. Но, помилуйте, вот официальная айдентика съезда с их сайта. 9 продуктов деятельности машиностроителей на вашем экране, 5 из них – военная техника. В целом, ничего удивительного на 5-й год полномасштабной войны. Приоритеты в машиностроении весьма понятны. А еще в своем выступлении Путин предложил не думать о грустном. Ну, там ключевая ставка, можно туда же в этот же грустный список добавить налоги, санкции. А еще он посоветовал обратить внимание на ценные кадры.
9: Помогут и наши ребята,
11: Мы с полным основанием говорим, наши герои, прошедшие специальную военную операцию. Люди с огромным опытом, которые умеют быстро находить ответы на поставленные задачи. Хорошо ориентируются в тактике применения систем вооружения во фронтовых условиях. Знают, что нужно их боевым товарищам на линии боевого соприкосновения. Я прошу правительство, профильные министерства, руководителей компаний самым активным образом содействовать приходу таких людей в отечественный ОПК, другие индустриальные отрасли.
10: Так называемая новая элита не только планирует участие в грядущих парламентских выборах, к этому мы еще вернемся, но и периодически получает рабочие места в исполнительной власти. Путин принял отставки глав Белгородской и Брянской областей, так называемых приграничных регионов. Случай с Белгородской областью особый. Губернатор Гладков шел на прямой конфликт и с Москвой, и с военными. Он критиковал блокировки в сети, он не приветствовал даже мессенджер Макс. Слухи о его грядущей отставке ходили давно, но теперь официально. На место Гладкова пророчит генерал-майора Александра Шуваева, участника войны против Украины. Подробнее в материале Артема Филатова.
12: Бывший белгородский губернатор Вячеслав Гладков записал прощальное обращение, в котором сначала поблагодарил президента страны, а потом жителей области.
13: Решение принято. Покинул пост губернатора Белгородской области. Хотел сказать искренние слова благодарности нашему президенту, президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину.
12: В комментариях жители массово оставляют слова поддержки и благодарят его за работу.
14: Тянул как тягловоз, но разве ж меняют коней на переправе? А у нас сейчас переправа еще та.
15: Мы не понимаем это решение. Если это президент, лично я не понимаю его в этой ситуации. Я думаю, лично вы бы не оставили область в такое время.
12: Аналогичное обращение к жителям опубликовал и экс-губернатор Брянской области Александр Богомаз. Чиновники якобы покинули посты по собственному желанию. Так утверждается в указах Путина. Брянскую область временно возглавит Егор Ковальчук. Он работал в Челябинской области, а в последнее время возглавлял подконтрольное России правительство так называемой ЛНР.
16: Власти решают сделать такой редизайн. На самом деле существенно вряд ли что-то меняется, но они как бы заменяют условно гражданских, но условно значительно менее гражданских. Пусть даже в Брянской области не генерала туда отправляют, но все равно человека, который работал на оккупированных Россией территориях, и, в общем, имеет такой весьма четкий силовой бэкграунд.
12: А вот Белгородскую область временно возглавит генерал-майор Александр Шуваев, уроженец этого региона и участник войны против Украины. Бойцов его бригады СБУ подозревает в расстреле сдавшихся в плен украинских солдат. Шуваев окончил курируемую администрацией президента программу «Время героев», которая готовит военных к работе в государственных структурах. С января он занимал должность вице-губернатора Иркутской области. Ранее «Новая газета Европа» со ссылкой на источники писала, что в Кремле к Шуваеву возникли претензии. Якобы он напился, цитата, перед очень важной встречей.
15: По словам еще одного собеседника «Новой Европа», осведомленного о политической повестке области, Шуваев якобы неудачно проявил себя на встрече с Владимиром Путиным. Лоббисты военного поняли, что он никакой.
17: Если мы посмотрим на Шуваева, то у человека нет аппаратного опыта, то есть, ну, он посидел несколько месяцев, посмотрел, как проходят планерки в правительстве там Иркутской области, и все. Как бы мне совершенно непонятно, кто будет выстраивать работу того же пиара вокруг губернатора, потому что жители Белгорода привыкли к открытости, такой мнимой, да, но все-таки открытости Гладкова.
12: В российских СМИ высказывались разные версии причин ухода Гладкова с должности. Падение рейтинга, возможные проблемы со здоровьем, а еще коррупционный скандал. На строительстве защитных сооружений, по данным Генпрокуратуры, его подчиненные и бизнесмены похитили около 1 миллиарда рублей. Это примерно 13,5 миллионов долларов. Самого Гладкова, впрочем, не арестовали. В Белгородской области по делам о строительстве фортификаций задержаны не менее 9 человек, пишет издание агентства. В Брянской области задержаны не менее 4 человек, в том числе бывший вице-губернатор Николай Симоненко. А в соседней Курской уже осуждены более 10 человек, в том числе бывший глава региона и его заместитель. Предположительно, по этому делу проходил министр транспорта Роман Старовойт, покончивший с собой. Коррупция стала бедой прифронтовых регионов, говорит политолог Иван Преображенский.
16: Там параллельно есть траты на оборону непосредственно, там есть расходы на восстановление разрушенного в ходе военных действий жилья, там есть перемещенные лица, все это создает естественный абсолютно хаос, а в рамках которого, конечно же, значительная часть денег разворовывается, в том числе окружением этих губернаторов.
12: Бывший губернатор Брянской области Александр Богомаз перейдет в Госдуму. Центризбирком уже отдал ему мандат казанского депутата, который сегодня же ушел из парламента. А вот о судьбе Вячеслава Гладкова пока ничего не известно. СМИ прочили ему разные посты, от заместителя министра до посла России в самопровозглашенной Абхазии. Новые выборы губернаторов Брянской и Белгородской областей пройдут 20 сентября.
10: С чем может быть связана отставка Гладкова, довольно популярного губернатора, об этом перед эфиром мы поговорили с политологом Аббасом Галямовым.
8: Главная проблема Гладкова заключалась в том, что он забыл о том, что регионы для Москвы, а не Москва для регионов. Он забыл, что губернатора назначает не для того, чтобы он защищал интересы региона в диалоге с федеральным центром, а для того, чтобы он защищал интересы федерального центра в регионе. Он на первом этапе войны он конфликтовал с военными, когда они входили в Украину, потому что понятно, когда большая там армия идет через твою территорию, то там, безусловно, где-то там танк неправильно там развернулся, дом снес, там легковушку раздавил. Да, где-то солдаты, там офицеры напились, там кого-то избили, кого-то изнасиловали. Ну вот, и он конфликтовал из-за этого с военными. Потом, когда начались обстрелы, он стал требовать от военных, чтобы они, значит, усилили оборону региона, что это не дело, так сказать, когда прилетает. Вот, что-то требовал от военных, там, жаловался на военных, опять же, в Кремль. Он говорил, что ну вы что, не поняли закономерность? Вот вы зимой стреляете, например, у них в электростанцию, так они на другой день стреляют в нашу электростанцию. У меня люди сидят без тепла, без света, без горячей воды. Ну вы либо прекратите стрелять по ним, либо дайте системы ПВО такие, которые будут реально нас защищать, а не так, как сейчас. Ну кому такое понравится, понимаете? Да, и то есть он. Это же по сути удар по всей конструкции путинской уже политической. А все вот то, что происходило после начала блокировки Телеграм и вообще интернета, это уже в паблик вылилось. И он опять стал занимать позицию за жителей против федерального центра. Да, он говорил, что ваш мессенджер Мах это значит ерунда на постном масле, что нам нужен Телеграм, что. Без Телеграма люди гибнут, потому что все системы оповещения об украинских ударах построены, завязаны на Телеграм. Ну и по сути он обвинял, получается, что Кремль, да, людей, принявших решение о блокировке Телеграм, в том, что люди из-за них гибнут, россияне из-за них гибнут, понимаете? Ну как можно такое стерпеть?
10: А с нами в прямом эфире политик, экс-депутат Государственной Думы Дмитрий Гудков. Дмитрий, здравствуйте.
18: Да, приветствую.
10: Чем, на ваш взгляд, можно объяснить вот эту синхронность в перестановках сразу в двух приграничных регионах, но все-таки довольно-таки проблемных территориях для Кремля, администрации президента и так далее?
18: Я думаю, на самом деле ситуации разные. Вот я так внимательно поизучал биографии всех четверых. Двоих кого сместили, двоих кого поставили. Ну, если мы берем Гладкова, то здесь я с Аббасом Галявым согласен. Вы знаете, бывает такое, когда даже тебя, допустим, назначает президент, неважно, но в какой-то момент ты начинаешь что-то делать, приносить пользу, помогать людям, получать от них поддержку. И начинаешь себя ощущать, ну, действительно популярным политиком. И так, в общем-то, политическое пространство устроено, ты начинаешь, ну, как бы пытаться работать нормальным губернатором. Ну, со всеми оговорками. Но то же самое было с Фургалом, который был системным депутатом. Сидел, я помню, молча, в бытность, когда я был депутатом, голосовал так, как надо, как скажет партия, как скажет Кремль. Да? Ну, в один прекрасный момент случайно выигрывает выборы, вот, люди его поддерживают. И в какой-то момент он решил, что он должен действовать в интересах людей, в интересах области. А как только ты начинаешь чувствует вот эту зависимость от своих избирателей, ты все равно вступаешь в конфликт с федеральным центром, с силовиками, ну еще с кем-то. Ты начинаешь качать права, ты начинаешь чего-то требовать. Вот. Поэтому, мне кажется, Гладкова, который особенно публично выступил, вот я помню, в защиту Телеграма, ну, в общем-то, многих не устроил. И его поменяли на очень странного человека, который не имеет никакого опыта управления процессами. Поэтому мне кажется, что в данном случае реально управлять регионом будет какая-то команда какого-то, какого-нибудь олигарха из путинского окружения, как это обычно бывает. А вот этого товарища поставили просто во главе, ну, знаете, как такого свадебного генерала, для того, чтобы России показать, как Путин поддерживает каких-то там героев. Героев СВО, героев Сирии, героев там войны в Грузии. Ну, в общем-то, я думаю, что реально это какой-то путинский человек, который управлять, конечно же, регионом не умеет, но всей стране важно показать, вот с кем сегодня президент. Второй кейс, он чуть для меня понятнее, потому что был человек с опытом работы в банковском секторе, был он вице-губернатором, и потом он, если вы помните, по призыву Путина пошел работать в территории, которую Путин захватил. Да? Он, по-моему, был то ли председателем правительства, то ли кем-то в
19: ЛНР, так называемый, да, в Луганской Народной Республике, конечно, как ее называют российские власти, да.
18: Да, никто туда не хотел идти, потому что все понимали, что это, ну, очень такой стрёмный регион, где там, ну, управлять крайне сложно, там будет и коррупция, там будут боевые действия, там много чего будет, никто туда поехать не захотел. Я думаю, что была команда, не команда, точнее программа, которая разработана в администрации президента для тех управленцев, которые готовы будут рискнуть, понимая, что они будут под всеми мировыми санкциями, ну вот этих людей потом продвигать. И я думаю, что вот они таким образом показывают. Вот смотрите, да, был там замгубернатором где-то на вторых-третьих ролях, да, ну вот пошел, попробовал себя, проявил, и теперь мы его сделали губернатором. Правда, опять очень сложного региона, но тем не менее... Поэтому вот две разных ситуации я понимаю именно таким образом.
19: Ну, на отставке Гладкова мне хочется отдельно еще остановиться. Дело в том, что слухи ходили вообще давно об этом. Дела против коррупции тоже сотрясают и Белгородскую область, и соседние регионы довольно-таки уже продолжительный период времени. Как вы думаете, почему Гладкову дали вот так вот тихо уйти? Может ли, например, это быть связано с тем, что в Кремле вообще опасались того самого же второго Фургала, например, и массовых протестов? И можно ли в этом плане сказать, что, ну, получается, популярность могла стать иммунитетом для Гладкова?
18: Нет, популярность не как раз не может стать иммунитетом. Популярность – это, наоборот, дополнительный аргумент, чтобы человека посадить, скомпрометировать. Нет, я думаю, что с Фургалом все просто. Он нарушил планы администрации президента. Он не должен был быть там губернатором. Он не должен был выигрывать. Вот. Он победил и дальше попытался выстроить какую-то свою собственную политику. То есть он, ну, по сути, нарушил правила, да, внутренние правила. Я думаю, с Гладковым все проще, он никаких правил не нарушал, он отработал. Ну, подумаешь, да, где-то критиковал, но он же критиковал не Путина, а он критиковал чиновников, которые подставляют президента. Поэтому я думаю, что, наверное, его куда-то отправят, ну, вот послом в Абхазию. Да, вот это, кстати, возможно, не то чтобы там какая-то большая должность, куда-нибудь подальше из правительства, мне так кажется, потому что, я думаю, он на федеральном уровне успел себе нажить врагов.
19: Ну и на контрасте, получается, Богомаз получил и место в Госдуме, и еще и орден Александра Невского. Об этом сообщалось незадолго до начала нашего эфира. То есть это некое признание и почетная пенсия или нечто вот другое?
18: Ну, я думаю, там вообще не было никаких конфликтов. Просто человек отработал свое, да, и дальше в результате каких-то договоренностей наверху его поменяли на другого человека. Поскольку он отработал по всем правилам, ну, как правило, губернатора всегда отправляли сначала в депутаты или в сенаторы. То есть, ну, губернаторы были всегда паровозами, они отказывались от первого места в списке партийном. Но, тем не менее, в любой момент они могли туда вернуться. Поэтому здесь, да, не то чтобы почетная пенсия, но, по крайней мере, скажем так, это показатель, что... Он остался верен делу президента и делу партии.
19: На ваш взгляд, почему ни Богомаз, ни Гладков, они вообще так и не стали маломальскими фигурантами уголовных дел, учитывая то, как это происходило в Курской области? Можно ли представить, что как раз-таки на примере Курской области в Москве сделали некоторые выводы? Потому что там один экс-губернатор под арестом, другой вообще покончил с собой. Вот, может быть, и в этом дело?
18: Ну, обычно какие-то серьезные такие уголовные дела возникают не против... коррупционеров, да, мало быть просто коррупционером, потому что ты воруешь и делишься. Вот, обычно такие дела появляются, когда ты либо взял не по чину, либо ты перешел кому-то дорогу, да, нарушил какие-то договоренности, вот, тогда там очень легко найти любые там факты коррупции. Вот, если ты делал все по правилам, если ты ни с кем не ругался, ни с кем не ссорился, значит, вовремя делился и, так сказать, не ущемлял чьи-то интересы, то ну, какие к тебе могут быть претензии?
19: Ну, и вы уже упомянули, что по вашему, вы предполагаете, что управлять Белгородской областью вместо генерал-майора, который туда, скорее всего, там окажется, будет некая вот другая команда. Но почему, на ваш взгляд, Москва в принципе готова поставить в приграничный регион, пусть даже хотя бы номинально, но военного вообще без какого-либо управленческого опыта? Тут неужели лояльность дороже, опять же, учитывая близость к войне, к так называемой линии боевого соприкосновения вообще региона, учитывая, насколько регион подвергается периодическим атакам, насколько он пострадал от войны, в том числе, которую развязал Путин. А неужели в этой ситуации приходится и можно позволить себе сделать подобное?
18: Ну, во-первых, я не думаю, что много желающих пойти в этот регион сейчас. Это раз. Вот. Во-вторых, конечно, ну, это логика развития любой диктатуры. Рано или поздно царь, который, так сказать, болен паранойей, он начинает расставлять опричнину. Да? То есть, грубо говоря, если мы возьмем ну, каких-то там известных депутатов, губернаторов, то есть это люди, которые... ну, скажем так, по крайней мере, внутри системы имеют право на свое мнение. Да? Это люди, которые много чего добились, у них много ресурсов. Вот. А я думаю, им, конечно же, не нравится то, что Путин делает. Они не хотели никакой войны, они спокойно сидели на деньгах, вот, отправляли детей учиться за границу в западные страны, вот, и никакой войне не готовились. Да? Сейчас они сидят под санкциями. То есть у них все было понятно. А когда началась война, то другие лифты просто социально открылись. Вот. Для таких людей, как вот этот, я не помню какого, Шинаев, Ширяев фамилия, Шуваев.
19: Шуваев, да.
18: Понимаете, он бы никогда не был губернатором в другое, в мирное время. Да? Потому что такие люди, ну кому они нужны? Ну в лучшем случае где-нибудь там в Министерстве обороны в третьем ряду бы его посадили. Вот. А тут война, и нужно показывать власти, что вот они таких людей поддерживают. Открываются социальные лифты, но они открываются, знаете, так, чуть-чуть открываются, потому что, конечно же, они не могут отказаться от старых элит, они потихонечку дают там пару мест в Госдуме, какое-нибудь одно губернаторское место, да, ну, это пиарят всячески, чтобы показывать, что вот все для фронта, все для войны, вы должны поддерживать, вы должны быть лояльными, вы должны проявлять инициативу, вы должны по-настоящему поддерживать главнокомандующего в его вот этой агрессии. И если так, то да, тогда у вас есть шанс для того, чтобы продвигаться по этой карьерной лестнице. То есть, ну, это нужно демонстрировать власти, иначе тогда вообще никто не будет поддерживать Путина. Ведь Путин же на самом деле не дурак. Объективно он, конечно же, чувствует, что за всеми этими улыбками, за всеми кивоками, за всеми там пламенными вот этими выступлениями и одами в его поддержку, он все равно чувствует, ну как сказать, раздражение элит. Это же объективно существует, да, люди получили, потеряли многие возможности, оказались под санкциями, их жизнь там испортилась, они тихо Путина ненавидят, хотя Путин улыбается, он, конечно, все чувствует. А такие, как Шуваев, они, понимаете, улыбаются по-настоящему пропутински, искренне.
19: Он как раз вот в сегодняшнем своем выступлении отмечал, как он часто с ними видится и как они его радуют. Ну и как раз, раз уж перешли к этой теме, к историям так называемых ветеранов войны, по разным данным, от нескольких десятков до сотни военных видят в Госдуме после грядущих выборов, именно в составе, в качестве депутатов Нижней палаты парламента. Эта информация от источников издания РБК в администрации президента и руководстве Единой России. В мае пройдут праймерис Единой России, правящей партии. И на праймерис в прошлом году результаты у участников войны против Украины были не самые впечатляющие. Мы решили их сравнить, и мой коллега Артем Радыгин расскажет поподробнее.
20: Какие элиты?
21: Чиновники так и ждут, когда участники войны займут их места. Об этом Владимир Путин говорит еще с 24 года. А в 26-м газета РБК пишет, что партия «Единая Россия» готовит 1/10 своих мест в Госдуме под бывших военных.
22: Новая элита – это ведь... про ребят, которые уже своим делом доказали скорость, искренность и готовность к самопожертвованию. То есть вот когда во власть приходят люди, у которых есть такие качественные характеристики, то меняется сама ДНК власти.
21: Всего, если верить руководству «Единой России», 1500 участников войны получили должности после региональных и муниципальных выборов в 25-м. По факту же это 4% от всех мест, за которые боролись кандидаты. Но большинство военных и до выборов работало во власти.
1: Я пишу на примере, например, Петербурга, когда мы видим, что там люди, желающие стать кандидатами там, в Госдуму, неожиданно уходят в армию. И это связано не с тем, что там уголовные дела, а просто нужно строчка в резюме. Поэтому в Петербурге лидер местной молодой гвардии неожиданно решил пойти в войска. Лидер местного там такого молодежного совета при парламенте резко пошел в войска, и понятно, что это специально сделано под выборы, чтобы вернуться там с какими-то медалями, наградами, и потом вот эти строчки якобы замены, обновления системы будет продемонстрировано.
21: О том, что участников войны возьмут во власть для вида, говорят источники канала Faraday. Депутат Госдумы анонимно сказал, что безопаснее всего таких людей отправить в парламент.
15: Избрание участников войны депутатами Госдумы – это самый легкий способ отчитаться о рекрутировании их во власть. Назначить их не в исполнительную власть, где деньги, не в финансово-промышленные группы, где реальные хозяева России, а в безвластную представительную власть.
2: Я солдат, я буду работать и служить родине там, где я буду нужен на данный момент.
21: Самый высокий пост среди участников войны еще в 24-м году получил Артем Жога. Из главаря пророссийских сепаратистов Кремль сделал его представителем Путина на Урале. Но Путину там посредник не нужен. Местные элиты и так на связи с администрацией президента, пишут близкие к Кремлю телеграм-каналы. Об этом говорят и источники верстки. Места ветеранам дают заметные, но без политического веса.
3: Единая Россия должна с удвоенной силой поддержать участников специальной военной операции на выборах в 2026 году.
21: Помощь партии, говорят ее генсеки, это партийная школа и программы администрации президента. Цель – подготовить военных к политическому стрессу. На деле, уверен политик Андрей Пивоваров, это просто дополнительный фильтр для тех, кого администрация президента уже считает лояльными.
1: Нужны какие-то там внутренние понимания, что человек есть хотя бы минимальный базовый интеллектуальный уровень, что у него нет каких-то там скрытых там радикальных мнений. То есть это не попытка там обучить человека, это скорее отбор из тех людей, которые пойдут, когда их уже увидят не в войсках, а на каких-то, предположим, там тренингах, когда там технологи администрации президента поймут, что у человека в голове нет каких-то там лишних идей, или просто у него, простите меня, что он не идиот. Это тоже все-таки важно, мы с ними придется с ним работать.
21: Полный путь из солдат в сенаторы в 24-м году проделал танкист Юрий Немченко. Но кроме школы администрации президента, Немченко закончил лишь обычную общеобразовательную. Поэтому другие сенаторы с бывшим трактористом не общаются, говорят источники верстки.
19: Тему продолжим с политиком Дмитрием Гудковым. Дмитрий, вот мы когда с Аббасом Галямовым сегодня разговаривали, он также предположил, что так называемая новая элита, которая прошла фронт, она еще важна Кремлю на выборах, в том числе и соображение вообще пропаганды участия в войне. Вот, мол, вам, пожалуйста, социальный лифт, как бы деньги уже не привлекают, ну, может быть, тогда вот таким вот образом. Так вот посмотрите и подпишите какой-нибудь контрактик с Минобороны. Но вот с позиции управленческой это легко может обернуться тотальнейшим провалом, особенно если они получат не вот эту вот безвластную власть, а вполне себе реальную. Хватает ли вообще оснований утверждать, что вот эту новую карту с новыми элитами в этом году Путин решил разыгрывать намного активнее, невзирая на эти угрозы?
18: Ну, во-первых, одно дело картинку показывать, да, интригующую, которая к чему-то там людей призывает. Другое дело отдать власть в Госдуме представителям СВО. Этого не будет. Понимаете, вот как всегда, вспомните все созывы Госдумы, там всегда был то космонавт или космонавтка, да, рабочие, ну и так далее, там представители разных профессий, популярные в то время.
19: Там спортсменов только одних, да, набирается целую, пожалуй,
18: спортсмены, там,
19: на мини-коалицию бы набралось, пожалуй, да.
18: Безусловно, в каждой, там Валуев был, например, вот, да, и там многие другие, то есть всегда кто-то разные профессии представлял. Вполне себе эти люди вливались в стройные ряды «Единой России» и голосовали, как партия скажет. Но, конечно, основной контроль принадлежал лоббистам. Это лоббисты-нефтяники, это лоббисты там, не знаю, из ближайшего путинского окружения. Конечно, они никакую думу никому не отдадут. Но поскольку вот нужно, когда-то нужно было пионерский галстук надеть, да, сегодня нужно, чтобы у тебя в биографии было написано, что ты участник СВО. Конечно, мы увидим там очень многих, ну, быстро переобувшихся каких-нибудь молодых гвардейцев, которые, как Андрей Пивоваров сказал, которые там съездят послужить, или там Захар Прилепин, который якобы служит, но где-то там вот не там, где он хотел, оказывается, да, а вот он сидит в каком-то, не в батальоне, а в управленческом каком-то там корпусе, вот не помню, он там сам рассказывал. Вот, и поэтому, конечно, в каждой партии, в каждой фракции у нас будут какие-то заслуженные с точки зрения там путинского режима люди с орденами и медалями. Ну вот, будет яркая картинка, мы увидим там 5-6, может быть, депутатов, а может быть и меньше. Вот, но тем не менее, все равно все крупные компании, лоббистские, они все равно эту думу попилят, поделят и посадят там своих представителей без всяких проблем. Не нужно забывать, что Россия это еще коррумпирована.

0: муниципалитеты, ну, я имею в виду на выборы регионального муниципального уровня. Там, да, мы увидим больше людей. Но на федеральном уровне в 40-60 я не верю, нет.
1: Ну, то есть вон из Москвы, как бы, скажут, скорее
0: Ну,
1: всего,
0: два,
1: эти.
0: давайте, ну, может быть, 20 человек будет. Но это вот, мне кажется, максимально, и то они не все будут там настоящие вояки.
1: Дмитрий, большое спасибо вам еще отдельно за этот прогноз. Весьма любопытно будет понаблюдать, насколько он реализуется. Политик и экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков был сегодня с нами в прямом эфире, рассуждая, вот, ну, вот, в числе прочего, о том, к чему могут привести грядущие выборы в Госдуму, учитывая эту тенденцию от Владимира Путина и его желание продвинуть так называемые новые элиты. На этом на сегодня все. До свидания и будьте свободны.

0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Студия подкастов «Радио Свобода». «Человек имеет право», «Время свободы», «Американские вопросы», «Кавказ-подкаст», «Атлас мира», «Цитаты свободы». Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».
2: Мы разбили Гитлера, но боюсь, что мы заразились трупным ядом.
3: Мы похоронены где-то под Нарвой.
4: Я вообще не понимал, кто похоронен под Нарвой, почему похоронен под Нарвой.
3: Мы были и нет.
5: Есть ухваченное за кадык время.
3: Так значит, беда.
6: Привет, это Полина Галуева
7: и Виктор Кульганик.
6: И сегодня в подкасте «Наш сосед Галич» мы будем обсуждать, как у Галича начали сочиняться острые социальные и политические песни и почему Галич из поэта превращается в поэта и гражданина. Была ли это эволюция или революция сознания, как многие считают?
7: Мы сейчас немножко нарушим хронологическую линейность нашего повествования, которую мы задали. И вообще мы, наверное, будем периодически с Полиной делать такие флешбеки, поскольку это неизбежно, так как история, она все-таки не линейна. И так мы закончили годом 61-м, а сейчас мы вернемся на 8 лет назад, в март 1953 года, когда в стране умер Сталин.
8: Перестало биться сердце соратника и гениального продолжателя дела Ленина, Иосифа Виссарионовича Сталина.
6: Да, этот день стал переломным не только для Галича, а для всей страны, буквально для всей страны. Вот так вспоминает о настроении Галича филолог, историк литературы Ефим Эткинд. Запись из архива «Радио Свобода» 1988 года.
9: Последние годы Галич был угрюм. Тем, кто часто встречался с ним, казалось, что вокруг него сгущаются тени. В прежнее время в нем играла сила. После смерти Тормоза, так называли в XIX веке Николая I, и так можно назвать Сталина, страна начала оживать, двигаться, улыбаться. И тогда он тоже был феерически остроумен, бесшабашен, даже весел.
7: А 25 февраля 1956 года, уже после смерти Сталина, в Москве прошел 20-й съезд Коммунистической партии Советского Союза.
6: Это самый знаменитый съезд, потому что именно на этом съезде развенчали культ личности Сталина. Началась хрущевская оттепель, из лагерей начали массово освобождать политических заключенных, и было такое ощущение, что жизнь как-то налаживается. Простите, вот если как бы брать параллели, то мне кажется, это очень похоже на вот медведевские 2010-е годы, либеральные такие, когда все ходили на митинги, все было как-то.
7: Ну, конечно, эти параллели весьма условные, поскольку никаких митингов, кроме официальных, в стране тогда не было. Да и сравнивать первый путинский срок в качестве президента России с годами правления Сталина нельзя. Но ты, Полин, безусловно, права, что воздух свободы, конечно, появился в стране, люди стали себя по-другому ощущать, расправили плечи, и Галич здесь не был исключением.
6: Ну да, это был глоток буквально, но мне понравилось, что люди тут же как бы стали активизироваться, вступать.

0: в партию, потому что рассчитывали, что можно изнутри будет что-то поменять, какие-то хорошие вещи сделать, верили, что что-то можно изменить к лучшему. И вот наш сосед Александр Галич тоже воспрял духом, он достал из стола пылившуюся там уже почти десятилетие рукопись и решил добавить еще один четвертый заключительный акт. Так появилась пьеса «Матросская тишина».
1: Мы сейчас не будем рассказывать весь сюжет пьесы, поскольку это бессмысленно, и мы просто рекомендуем тем, кто ее не читал, почитать ее или послушать аудиозапись, потому что это действительно очень хорошая литература, это очень сильная вещь. Но просто, чтобы понимать контекст, это история еврейской семьи, точнее, отношения отца и сына, Шварцев, Абрама и Давида. Их сложные отношения, их любовь, их недопонимание. Чтобы прочувствовать, насколько это трогательное произведение и каким Галич был сильным драматургом, давайте послушаем маленький фрагмент этой пьесы.
2: В один прекрасный день по всему гетто развесили объявление, что нас отправляют на поселение в Польшу. Ну что, мы должны быть в воскресенье с вещами на вокзальной площади.
3: И ты понял?
2: Разумеется. Впрочем, среди нас нашлись такие, которые поверили. Нет, Додик, это все глупости, что среди евреев нет дураков. Уверяю, тебе есть. На одного умного, как и всюду, приходится ровно 2,5 дурака.
0: Я не знаю, ведь можно ли сейчас рекомендовать не читать пьесу, а пойти в театр и посмотреть спектакль, потому что «Матросская тишина» до сих пор идет в Табакерке. А в роли отца еврея по-прежнему Владимир Машков.
4: Холопы те, кто пишет пасквили в спину нашей армии. Те, кто пытается быть политкорректным перед Европой и Америкой.
0: А мы тут еще, когда в момент подготовки подкаста увидели новость о том, что с 1 августа 2023 года этот спектакль еще и начнут показывать в оккупированном Донецке.
1: Да, Полин, это очень сложный и тяжелый вопрос. Не в том вопрос состоит, можем ли мы рекомендовать смотреть эту пьесу. Конечно, можем, потому что это действительно большая, серьезная драматургия, и почему нет. Другой вопрос, что, к сожалению, мы видим то, что многие вещи, которые были написаны людьми совершенно не связанными с тем, что сейчас происходит в России, совершенно не связанными с теми людьми, которые сейчас стоят у власти в России. Они присваиваются власти. Это, ну, начиная, не знаю, от песни Виктора Цоя «Кукушка», которую поет там Полин Гагарин на этом Путинге известном, да? Ну и вот включая, собственно, пьесу Галича «Матросская тишина». Но как бы то ни было, к сожалению, факт остается фактом, и то, что ты сейчас сказала про показы ее в ДНР, это факт, отсюда мы никуда не денемся. Но сама-то пьеса, конечно, от этого хуже не становится. А, собственно, у нее же еще вообще очень тяжелая история.
0: Да, на самом деле история постановки этой пьесы, мне кажется, не менее интересна, чем ее содержание. Дело в том, что в конце 50-х годов эту пьесу решилась поставить студия молодых актеров, которая вот-вот превратится в современник. Ее начали репетировать достаточно активно, но спектакль не прошел цензуру, его сняли с генеральной репетиции, насколько я поняла.
1: Собственно, спектакль только и существовал на той самой генеральной репетиции, на которой присутствовал Галич и видел, как это все выглядело на сцене, но после которого его сняли, и никто из зрителей его не увидел до тех самых 90-х годов, когда уже Табаков его поставил.
0: Журналист и режиссер Юрий Векслер считает, что запрет «Матросской тишины» повлиял на Галича и подвинул его в сторону диссидентства.
5: Такой толчок для прозрения. Это его разговор в ЦК КПСС с функционеркой Соколовой по поводу запрета «Матросской тишины». И то, что она не могла ему сказать на генеральной репетиции, потому что там была публика, она ему глаза в глаза сказала очень много такого, чего он никогда в жизни так живьем не слышал. По ее мнению, евреи шли на убой, как стадо. По ее мнению, евреи заполонили вузы и другие сферы деятельности. Это все она на него обрушила, дала ему понять, что никакого пути к спектаклю современника к разрешению нету. И это было событие, которое дало ему ясно понять, что он для этой власти, для этой системы, точнее сказать, чужой. Поэтому потом, конечно, происходит его развитие. Привело ли именно оно к песням? Песни все-таки появляются позднее. Это «Встреча» 58-й год, а песни 64-й там, и так далее.
0: Мне просто кажется, что тоже одной из причин того, почему Галич заговорил по-новому, начал писать серьезные песни, заключается в том, что жизнь советских граждан была пронизана антисемитизмом, и он однозначно сталкивался с антисемитизмом в своей жизни.
6: Я помню горестный разговор с Ильей Григорьевичем Эренбургом в 1946 году, когда он мне сказал: «Вы знаете, мы разбили Гитлера, мы победили фашистскую армию, но боюсь, что мы заразились трупным ядом. Естественно, потом было дело врачей, был космополитизм, была борьба за приоритет. И все больше и больше я осознавал свою принадлежность к этому народу.
1: Антисемитизм, с которым Галич столкнулся, который он видел своими глазами, это был не просто бытовой антисемитизм, когда из-за графы с национальностью человек не мог достичь, ну, каких-то карьерных высот или ему каким-то образом было сложнее существовать в социуме. То, Полин, с чем столкнулся Галич, это было гораздо страшнее. Галич столкнулся с самой смертью. Это была смерть Соломона Михоэлса, драматурга, писателя, очень известного еврейского актера и общественного деятеля. Человека, который в середине 40-х годов возглавил целый ряд общественных организаций, в частности, например, Еврейский антифашистский комитет, он еще был членом комитета по сталинским премиям в области искусства, ну и так далее. Так вот, в какой-то момент Михоэлс со Сталином, так скажем, ну, поссорились, что ли, и Сталин решил от него избавиться. Парадокс в том, что за несколько дней до гибели Михоэлса Галич встречался с ним. Они обсуждали в том числе и матросскую тишину. И вот после этой встречи Михоэлс уезжает и погибает в автокатастрофе, по официальной версии. А по неофициальной его убили, это уже потом архивы все же секретили, всем это стало известно. Галич в эту версию не верил, в официальную автокатастрофу, и об этом даже говорил в своих интервью, поздних уже на Радио Свобода. И для того, чтобы как-то поддержать своих друзей тогда, вот после смерти Михоэлса, он идет в еврейский комитет и приходит на собрание секции еврейского комитета, чтобы просто побыть с ними, чтобы как-то дружески их поддержать. А что из этого вышло, мы сейчас послушаем рассказ самого Александра Аркадьевича из архивов Радио Свобода.
3: Я стоял в дверях небольшого зала, где происходило очередное заседание еврейской секции Московского отделения Союза писателей. Существовала когда-то такая секция. После гибели Михоэлса я почему-то вбил себе в голову, что непременно, хотя я не знал даже языка, должен принять участие в работе этой секции. Я явился принаряженный, при галстухе, часть мужского туалета, которую я всю жизнь ненавижу лютой ненавистью. И где-то в глубине души чувствовал себя немножко героем, хотя и пытался не признаваться в этом даже себе самому. И вдруг Маркиш, сидевший на председательском месте, увидел меня. Он нахмурился, как-то странно выпятил губы, прищурил глаза. Потом он резко встал, крупными шагами прошел через весь зал, остановился передо мной и проговорил нарочито громко и грубо: «А вам что здесь надо? Вы зачем сюда явились? А ну-ка убирайтесь отсюда, вон! Вы здесь чужой, убирайтесь!» Я ничего не мог понять. Еще накануне при встрече со мной Маркиш был приветлив, почти нежен. Что же случилось? Я повернулся и вышел из зала, изо всех сил стараясь удержать слезы огорчения и обиды. Недели через две почти все члены еврейской секции были арестованы, многие, и среди них Маркиш, физически уничтожены, а сама секция навсегда прекратила свое существование. И теперь я знаю, что Маркиш в ту секунду, когда он громогласно назвал меня чужим и выгнал с заседания, просто спасал мне, мальчишке, жизнь. Я этого не забыл, Перец. Я этого никогда не забуду.
0: В то же самое время, когда Галич писал уже вот эти вот...
1: Запрещенные песенки, как говорится.
0: Запрещенные песенки, в начале 60-х он прочно вошел в обойму классиков советской драматургии, советской литературы. Об этой вот двойственности человека и говорит его соседка и подруга Ирина Роскина.
7: Многие, даже я бы сказала, наверное, большинство, совершенно неправильно решили, что в Галиче было два человека. Один — это тот, который написал «Верные друзья», ну и все там дальше, там, опять же, дайте жалобную книгу. А другой тот, который сервировал гражданские скорби. С моей точки зрения, это неправильно. Это был один человек, который никогда в жизни не славил советскую власть. Совсем неправильно про него сказать, что советская власть его пригрела. Ничего, кроме идиотской премии КГБ за фильм «Государственный преступник», а вообще-то это вполне такой смотрибельный детективчик, советская власть ему не дала. Он на нее не работал, не ишачил. Он сочинял для заработка сценарии, очень похожие на голливудское кино, которое он любил и знал. Он был насмотрен в кино. Сочинял очень ремесленные, не боюсь даже сказать, что не талантливые песенки. А потом стал все больше и больше писать не для денег. Это был другой период жизни. Знаете, у всех бывают какие-то этапы творчества. Не было тут никакой смены кожи. Это не то, что он как-то вот как змея вылез откуда-то. Нет, это просто было нормальное развитие человека, который дал себе волю. А склонность к воле, какая-то свобода личности была ему присуща всегда.
1: Ну, собственно, понятно, что человек взрослый, человек опытный, человек думающий и умеющий критически мыслить, коим, безусловно, являлся Александр Галич, начинает в какой-то момент смотреть на окружающую его действительность не через призму розовых очков, а, в общем-то, сняв их. И, конечно же, в этот момент человек делает для себя какие-то малоприятные, нелицеприятные открытия об окружающем его мире, об окружающем действительности. И вот я сейчас опять предлагаю послушать голос Галича, а после этого я, Полин, тебе задам один вопрос.
6: Еще и еще раз нельзя не подивиться той непонятной жизни, которой живем мы все с вами, дорогие мои сограждане. Жизни, в которой как бы умышленно создается фантастическое белое поле отсутствующей информации, в которой мы никогда с вами не знаем, что происходит действительно на белом свете. В 30-е годы в Советской России циркулировала такая шутка. Кстати, кажется, был юмористический журнал, опубликовавший эту шутку, и после этой, опубликования этой шутки этот журнал закрыли. Так вот, шутка гласила следующее. В Советском Союзе существует только свободная печать, а вся остальная запрещена.
1: Скажи, пожалуйста, Полин, тебе ничего не напоминает эта ситуация с положением дела, о котором Галич говорил полвека назад, с положением дела относительно отсутствующего белого поля информации и так далее?
0: Нет, естественно, ничего не ново под луной. Все это в полной мере мы видим в сегодняшней России. Но реакция Галича на происходящее очень человеческая. Советский диссидент и правозащитник Владимир Буковский говорил, что антисоветскость Галича не была злобной, а была скорее христианской. Галич был очень религиозным человеком и невероятно сострадал людям.
8: Это подкаст «Наш сосед Галич». Вернемся после короткого объявления.
9: Какую Россию мы оставим нашим детям?
10: Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
11: Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
12: Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию. От кого не зависело, что ли.
13: Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
14: Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
9: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
1: Подкаст «Наш сосед Галич». Не будем забывать о том, что мы с Полиной для каждого эпизода нашего подкаста подготовили по одной песне Александра Галича, которая является, ну, некой стержневой, основополагающей для того момента, для того исторического отрезка, в котором, собственно, Галич живет, и который мы как-то с Полиной пытаемся переложить на наше время и провести некие параллели. Итак, время веселых песен прошло, городские романсы «Тонечка», «Леночка», о которых мы говорили в предыдущем выпуске нашего подкаста, остались в прошлом.
0: Канули в лету,
1: да, совершенно верно. И вот 62-й год. Галич вместе с группой кинематографистов прилетает на пленум Союза в Грузию, и там он пишет песню «Ошибка». О том, как это произошло, рассказывает сам Александр Галич из архивов «Радио Свобода».
6: Я открыл последний номер газеты и прочел о том, что Никита Сергеевич Хрущев устроил для своего дорогого гостя, представителя острова свободы Фиделя Кастро, устроил правительственную охоту с егерями, с да езжачими, с кабанами, которых загоняли эти егеря, и они уже бессильные стояли на подгибающихся ногах, высокое начальство в них стреляло в упор, с большой водкой, икрой и так далее. Маленькая деталь. Охота эта была устроена на месте братских могил под Нарвою, где в 1943 году, к дню рождения гения всех времен и народов товарища Сталина, было устроено контрнаступление, кончившееся неудачей, потому что оно подготовлено не было, оно было такое парадное контрнаступление. И вот на этих местах лежали тысячи тысяч наших с вами братьев, наших друзей. И на этих местах, вот там, где они лежали, на месте этих братских могил, гуляла правительственная непристойная охота. И вот так возникла эта песня под названием «Ошибка». Мы похоронены где-то под Нарвой, под Нарвой, под Нарвой. Мы похоронены где-то под Нарвой. Мы были и нет.
1: Полин, я тебе хочу сказать, что для меня эта песня является какой-то абсолютно магической. Я ее первый раз услышал больше 30 лет назад и периодически слушаю сейчас, и она на меня оказывает гипнотическое совершенно воздействие. Я об этом много раз размышлял. Возможно, это потому, что Галич там использует такой прием, как вот лексические повторы, да, когда он повторяет одни и те же слова, там, под Нарвой, под Нарвой, под Нарвой, там, ошибка, ошибка, ошибка и так далее. Может быть, потому, что в этой песне он как бы говорит уже не от лица живых людей, а от лица мертвых. То есть это уже добавляет какого-то мистицизма к этой песне. Но я не один человек, на которого эта песня произвела такое впечатление. Один из героев нашего подкаста, поэт Александр Дельфинов, тоже вспоминает о том, как он эту песню впервые услышал и прочувствовал.
15: Была песня «Мы похоронены где-то под Нарвой». Я вообще не понимал, кто похоронен под Нарвой, почему похоронен под Нарвой, где вообще-то Нарва. То есть я вот этого, потом я это как бы стало ясно, но поначалу я не понимал. Но сама эта фраза и вот это вот некое обращение к мертвецам, я помню, что я эту песню слушал на репите, я ее послушал снова и снова. Она меня гипнотизировала, хотя я подозреваю, что, ну, сейчас я знаю смысл, да, но я думаю, что вот тогда я не понимал всего смысла. Я понимал, что это вот что-то, кто-то умер, и что-то как бы в этом какой-то смысл, что-то это не просто так. И гипнотизм, который был усилен тем, что я понял, что вот этот эмигрант, он имеет значение, потому что что-то происходит вокруг меня, да, и все сидят и слушают, знаешь, там, типа, все сидят и слушают.
6: Так и лежим, как шагали попарно, и общий привет.
0: Я уже в первом эпизоде рассказывала про спектакль «Уезжайте, уезжайте» о последних днях в Союзе Александра Галича, который в Берлине поставили уехавшие после начала войны в Украине актеры студии «Брусникина». Но это не первый спектакль о Галиче, который они ставили. Первый назывался «Право на отдых», и он рассказывал об исключении Галича из Союза писателей. Мы про это еще в будущих эпизодах поговорим. А сейчас я хочу привести цитату актера Игоря Титова, который в обоих этих спектаклях сыграл самого Галича, о том, как их спасла песня вот эта вот «Ошибка», про которую мы сегодня говорим, после начала войны, потому что... Когда это произошло, многие вещи и многие спектакли потеряли актуальность, а вот этот спектакль и эта песня, наоборот, приобрели какую-то дополнительную ценность.
16: Ну, просто все оглаушенные играли. И, конечно, нам тут повезло, что как бы, у нас был этот материал. Ну, понимаете, началась как бы война, а мы выходим петь «Мы похоронены где-то под Нарвой». И песня, собственно, из-за которой Галичу вменяли дискредитацию вооруженных войск до Советского Союза, что не подвиг был советского народа, что это была ошибка, что были сражения под Нарвой в 43-м году. И это как бы это удерживало на плаву.

0: Игорь говорит интересную мысль о том, что песни Галича действительно удерживают на плаву. Это важный момент, потому что, мне кажется, для любого произведения творческого, будь то песня, фильм, спектакль, картина или что-то еще, если они действительно кого-то когда-то удерживают на плаву в трудные времена, в тяжелые времена, в смутные времена, это, безусловно, знак качества. Один из героев нашего подкаста, журналист Максим Семеляк, также рассказывает о музыкальной составляющей песен Галича.
1: Есть как бы странные записи, этот порывистый голос, это такая глуховатая гитара, глуховатый голос, о котором он говорил сам. В нем был элемент какого-то прорыва с другой стороны. Это касалось, с одной стороны, музыкальной как бы его стороны, ну и, конечно же, тем, потому что он предложил ту картину мира, которая выходила за рамки того, о чем пели Высоцкий и Окуджава.
2: И не тревожит ни враг, ни побудка померзших ребят.
3: Есть знаменитая фраза Анны Ахматовой, которую она сказала после суда над Бродским. Какую биографию делают нашему рыжему? И не советская ли власть сделала Галича настолько важным и актуальным, каким он есть сейчас? Не преследование ли сделало его вот этим вот как бы героем нашего времени?
0: Ну, это сложный вопрос. Это как, знаешь, что первично, а что вторично. Преследование ли его сделало героем, или он стал героем, потому что были преследования? Не знаю. Это из области какой-то спекуляции, мне кажется, потому что все равно все шло так, как оно шло. Галич не мог писать по-другому, в силу того, что его поэтическое дарование, оно просто не позволяло ему по-другому мыслить, по-другому выражаться. Вот. Ну, а, соответственно, власть не могла по-другому на это реагировать. То есть он выламывался из всяких стереотипов, он выламывался из любой системы, и мы об этом будем еще говорить в следующих эпизодах подкаста, когда над ним действительно будут сгущаться тучи уже серьезные, потому что сейчас это только начало, это только предтеча. Вот. Но как бы то ни было, Галич силен в том, что он какие-то очень важные, очень сложные вещи проговорил языком, который многие люди смогли понять. Исполнительный директор движения «Русь сидящая» Ольга Романова говорит о песне Галича следующее.
4: Он именно мыслитель, он не правозащитник, не борец, он мыслитель и поэт. Если честно, я люблю Вольтера. Мне еще нравится Кандид, потому что Вольтер в своем веку произнес очень сложные мысли в очень простой форме, в форме сказки. Это легко читать, а потом очень хорошо и тяжело думать. И вот то же самое сделал Галич. Очень сложные мысли в такой форме преподнес, что, ну, в общем, ну, все понятно.
2: Если зовет своих мертвых Россия, так значит беда.
3: То есть, получается, когда ты понял время, когда ты от его лица говоришь, ты просто не нуждаешься в каких-то примочках дополнительных.
0: Абсолютно, потому что человек, ухвативший время, это человек, который уже зафиксирован и сам по себе в истории, и вот этот ухваченный кусок им зафиксирован. И это очень важно для любого художника, и это, конечно, наверное, мечта любого художника остаться не просто человеком, ну, своих лет или там десятилетий даже, да, а остаться человеком эпохи.
3: Собственно, про это и говорит Рома Либеров, кинорежиссер и продюсер.
5: Все, что сделано о своем времени и сколько-нибудь оригинально, оно как бы сделано навсегда, понимаете? Это же как Жванецкий. Либо наша жизнь станет лучше, либо мои произведения будут бессмертными. Все эти произведения оказались бессмертными. И окажутся, и всегда будут. Я не считаю, что это хорошо или что это плохо. Это просто некоторая данность. Есть ухваченное за кадык время. Ухваченное таким способом, каким никто другой этого не сделал. Не только Галичем, а многими. Таким образом, это существует навсегда. Что-то выносится временем, звучанием и так далее. Я вот жду, когда, наконец, время вынесет воспоминания о войне Николая Никулина на гребень, чтобы это было в каждом доме, чтобы каждый знал, о чем идет речь. Но очень хорошо, что Галича волна за волной выносит, ну, к так называемым нам, тем, кто живет после.
2: Где полегла в 43-м пехота, без толку зазря, там по Пороше гуляет охота.

0: егеря.
1: Это был подкаст «Наш сосед Галич». В следующем эпизоде мы поговорим о том, что песни Галича становятся еще более сложными.
0: Причем они становятся более сложными не только по содержанию, но и по форме. В частности, в следующем эпизоде мы поговорим о песнях, где Галич уже говорит от лица женщин, что тоже, наверное, не самое легкое.
1: Так-так-так.
0: Будем, так сказать, с тобой общаться, обсуждать и так далее. Ну, а пока у нас начало 60-х, и песня Галича «Ошибка».
2: Мы похоронены где-то под Нарвой. Мы были и нет.
1: Спасибо, что послушали этот эпизод. В нем мы использовали песню «Ошибка» из спектакля «Право на отдых» мастерской Дмитрия Брусникина. Слушайте нас в удобном вам приложении подкастов. Ставьте лайки, пишите комментарии и оставайтесь с нами на свободе. Пока-пока.
0: Всего доброго, до свидания.

0: Весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов.
1: Каким вам представляется будущее России?
2: Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужное точно.
3: Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
4: Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться, вот и все.
5: Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми, а остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

Теперь Радио Свобода в мессенджерах Viber и Telegram. Свободные системы обмена сообщениями мгновенно познакомят вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Каналы «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня четверг, 14 мая. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Российские войска нанесли один из самых мощных за время войны в Украине комбинированных ударов по украинским городам. Главной целью был Киев. Губернаторы Белгородской и Брянской областей Вячеслав Гладков и Александр Богомаз ушли в отставку по собственному желанию. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что проблема Тайваня является важнейшим вопросом в американо-китайских отношениях. Также сегодня.
1: И я была им завоевана в самом прямом смысле слова. В каждой остановке, где бы мы ни останавливали, радиорубка орала. Зоя Богуславская, корзина цветов, заберите, пожалуйста, вот.
0: Умерла искусствовед, писатель, вдова поэта Андрея Вознесенского Зоя Богуславская.
2: Ее придавило бетонной плитой. И там, ну, уже просто физически невозможно было как-то что-то сделать. И потом все равно дальше сидели, что-то пытались подкопать, может, еще. Я ее за ногу держу, ну, чтобы она понимала, что мы уже с ней. Мы ее видим, мы ее пытаемся откопать, мы ее пытаемся помочь. Спали в бетонную плиту и, слава богу, спасли.
0: Это был голос молодого человека, участвовавшего в спасении жителей жилого дома в Киеве, оказавшихся под завалами в результате очередного российского комбинированного удара по Украине, одного из самых мощных за более чем 4 года войны. К несчастью, всех спасти не удалось. К моменту записи этого выпуска «Времени свободы» была подтверждена гибель не менее 5 человек, в том числе 12-летней девочки. Эта цифра может вырасти, поскольку судьба еще нескольких жителей разрушенного ударом дома была неизвестна. Пострадали не менее 40 человек, среди них грудной ребенок. По данным воздушных сил ВСУ, Россия выпустила ранним утром 14 мая по Украине 56 ракет, 3 гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал», 18 ракет «Искандер-М» и 35 крылатых ракет «Х-101», а также 675 беспилотников. Из них были сбиты 41 ракета и 652 дрона. Вечером 13 мая Украину атаковали еще несколько сот беспилотников. Военными аналитиками зафиксировано продвижение российских войск в направлении города Славянск в Донецкой области. Линия фронта сейчас проходит в 13-14 километрах от города, с его жителями, у которых после того, как их дома подверглись бомбардировке, теперь не осталось выбора, кроме как эвакуироваться, пообщался фронтовой корреспондент проекта «Радио Свобода» Донбасс Реалии Сергей Горбатенко.
3: Дом сгорел, машина сгорела. Оттуда таскали, мыли, чистили.
4: Это все, что осталось. Собирали по крупицам осколки вот эти, отмывали, потому что, ну, жизни уже не хватит, чтобы нажить новое.
3: 20 курок было, но дом сгорел, мы вышли, собаки погрызли куры, тоже выращивала жінка. Собачка-овчарка у нас 7 років, хамер назвала Люда. Ну і кот. 2 неділі тихо, відносно. А до цього були каби такі, що гупало і в городі, в центрі, і по окраїнам. І не знаєш, утром проснися чи ні.
4: Боль. Приходиться оставляти свій дом, которого вже нет.
3: Лишній вес.
4: І їхати в нікуди. Хорошо, человек такой попался, с такой душой просто принимает нас, погорельцев, предоставляет жилье.
5: Дуже тяжко дивитися на це все.
0: С вынужденными уехать жителями осажденного города Славянск в Донецкой области общался фронтовой корреспондент проекта «Донбасс Реалии» Сергей Горбатенко. Время свободы. Я вчера рассказывал об официальном увольнении заместителя губернатора Белгородской области по имущественным вопросам Рустема Зайнуллина, против которого еще прошлым летом было возбуждено дело о хищениях при строительстве оборонительных объектов. Вчера вечером стало известно, что и сам губернатор области Вячеслав Гладков, который до последнего отказывался уволить своего заместителя, подал в отставку официально по собственному желанию. Гладков записал видеообращение, в котором причины отставки не объяснял, но горячо благодарил Владимира Путина.
6: Решение принято. Покинул пост губернатора Белгородской области. Хотел сказать искренние слова благодарности нашему президенту, президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину за постоянное внимание помощь и поддержку за те решения, которые в рамках крайне сложной оперативной обстановки помогают пройти испытания, которые переживает наш регион.
0: Вопреки процитированной мной вчера публикации издания «Новая газета Европа» о том, что Кремль намеревался назначить вместо Гладкова участника войны в Украине, известного своей жестокостью генерал-майора российской армии Александра Шуваева, но отказался от этой идеи из-за пристрастия генерала к алкоголю, Шуваев, занимавший до сих пор пост заместителя губернатора Иркутской области, все-таки назначен исполняющим обязанности главы Белгородской области. Кремль обещал предложить Гладкову новую должность, не уточнив какую. Вчера же ушел в отставку губернатор Брянской области Александр Богомаз. Его заменит Егор Ковальчук, бывший глава правительства так называемой Луганской Народной Республики. Богомаз же получил вакантный мандат депутата Государственной Думы от партии «Единая Россия». Время свободы. Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения бывшему главе Офиса президента Украины Андрею Ермаку в виде содержания под стражей с возможностью внести залог в размере 140 миллионов гривен. Это приблизительно 3 миллиона 100 тысяч долларов. Ермак проходит по делу о легализации 460 миллионов гривен. Это 10 миллионов 400 тысяч долларов при строительстве элитного коттеджного поселка «Династия» под Киевом. Ермак на суде заявил, что не совершал никаких преступлений и что постарается собрать деньги, чтобы внести залог.
7: Я буду продолжать бороться
0: и остаюсь в Украине. Еще раз хочу подчеркнуть, все, что происходило вокруг этого дела, было результатом давления, которое длилось несколько месяцев. Вы вчера слышали позицию адвоката, который подробно разобрал все обвинения. Это дело абсолютно пустое. У меня нет денег на залог, я не был к этому готов, но у меня есть знакомые и друзья, и я надеюсь, что они смогут помочь. Это был бывший глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. В случае внесения залога Ермак должен будет носить электронный браслет, сдать заграничные и дипломатические паспорта и воздерживаться от общения с другими фигурантами дела. Ему запрещено покидать пределы Киева. Время свободы. Группа членов Палаты представителей Конгресса США объявила в среду, что собрала достаточно подписей, чтобы добиться голосования по законопроекту о введении дополнительных санкций против России, о выделении средств на дополнительную военную поддержку Украины без одобрения со стороны спикера Палаты представителей Майкла Джонсона, который до сих пор блокировал вынесение этого законопроекта на голосование. Подробности я попросил рассказать обозревателя «Радио Свобода», ведущего, посвященного политическим процессам в США подкаста «Читая новости», Валентина Барышникова.
8: Есть такая специальная петиция, которая позволяет конгрессменам в условиях, когда руководство Палаты представителей, в частности, спикер Майк Джонсон, не хочет выносить какой-то закон на голосование, конгрессмены могут обойти спикера, если они наберут достаточное количество голосов под петиции. И вот накануне эту петицию о рассмотрении такого законопроекта подписал 218-й конгрессмен, независимый из Калифорнии, Кевин Килли. Эту петицию поддержали все демократы, но, что важно, ее поддержали также два республиканца, которые известны своей поддержкой Украины. Это Дон Бейкон и Брайан Фицпатрик. Эта петиция теперь позволяет в каком-то обозримом будущем рассмотреть этот закон на голосовании всей Палаты представителей. Закон был создан, написан еще год назад, прошлой весной. Он предполагает значительную военную помощь, свыше миллиарда прямой военной помощи Украине, еще 8 миллиардов в виде кредитов на военную помощь. Он также выдвигает дополнительные санкции против России. Можно себе, в принципе, представить, что если есть большинство голосов уже сейчас в поддержку того, чтобы рассмотреть этот закон, то, в принципе, можно себе представить, что закон будет принят. Это не означает, что законопроект станет действительно законом, потому что непонятно, его судьба будет в Сенате, и также не очень вероятно, что его подпишет президент. Однако это демонстрация того, что среди американских законодателей и не только демократов, но и республиканцев. Поддержка Украины значительна, и мы недавно обсуждали это в подкасте «Популярная Америка» с Константином Сониным, что, в принципе, в американском обществе по опросам поддержка Украины и как часть представления о том, что Россия ведет себя как страна-агрессор и ей нужно противодействовать, это популярная политика.
0: Принятие закона о поддержке Украины. Означает ли это, что, скажем, в государственном бюджете, в федеральном бюджете США на будущий год обязательно будет такой пункт?
8: Теоретически Конгресс имеет право давать указания. Это именно роль Конгресса. Конгресс распоряжается кошельком. И вообще говоря, если Конгресс говорит президенту, говорит исполнительной власти, мы выделяем деньги на это, и вы обязаны это потратить, использовать, то администрация обязана этому следовать. Это, конечно, при воплощении это более сложный вопрос, но, опять же, обсуждать конкретные последствия вот этого законопроекта сейчас рановато, но это подчеркивает поддержку Украины в условиях, когда администрация решила не вносить в бюджет будущего года средства на закупку, на производство вооружений для Украины. Это не то, что администрация полностью отказалась от поддержки Украины, как мы знаем, вследствие того, что администрация исходит из принципа «Америка прежде всего» и одна из политик президента Трампа, что средства не нужно выделять, а нужно скорее заставить Европу платить за американское вооружение. И это происходит, скорее теперь Европа платит за то, чтобы в Америке производилось оружие для Украины. Но это, по крайней мере, сейчас это выглядит скорее как моральная такая поддержка, показатель того, что среди американских законодателей, как и среди американских избирателей, поддержка Украины – популярная вещь.
0: А можно ли говорить о том, что вот то, что этот законопроект поддерживают и довольно много республиканцев, что уже не так сильно влияние Дональда Трампа на членов Конгресса, как это казалось, по крайней мере, в начале его второго президентского срока?
8: Влияние президента Трампа на республиканцев по-прежнему внутри республиканской партии почти абсолютно. Это показывают праймерис, на которых республиканцы, бросившие вызов президенту Трампу, почти всегда проигрывают. И это является, собственно, важнейшим оружием, средством президента по контролю партии. Но это совершенно не секрет, что поддержка Украины широка среди республиканской партии. Многие республиканцы выступают в поддержку того, чтобы противостоять России, поддерживать Украину. Есть сторонники традиционной республиканской внешней политики, то есть такой более активной, с использованием, как сказать, играть мускулами и активно участвовать в международных делах. Эта фракция по-прежнему существует, и тут нет никакого секрета. И недавние слушания, скажем, в Конгрессе США, в которых участвовал министр армии, не министр, не военный министр, но министр армии Дрискол, он прямо говорил, что армия США считает Украину своей важнейшей союзницей, у которой армия США учится ведению войны в нынешней ситуации, потому что украинцы находятся на переднем крае того, как сейчас, того, что сейчас представляет война. Так что эта поддержка, она всюду. Просто республиканская партия в том виде, который сейчас пересобрал ее Дональд Трамп, она включает значительный изоляционистский элемент, который считает, что поддерживать Украину не нужно, вредно, дорого, и лучше потратить эти деньги на внутри страны. Но это не является тотальным даже внутри республиканской партии, не говоря уже про более широкое общество.
0: Моим собеседником был обозреватель «Радио Свобода», ведущий подкаста «Читая новости» Валентин Барышников. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 14 мая. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Сегодня началась официальная часть государственного визита в КНР президента США Дональда Трампа. Визит неоднократно переносился, в том числе из-за начала войны в Персидском заливе. Трамп, как я уже упоминал вчера, привез в Пекин большую делегацию глав крупнейших американских корпораций, крайне заинтересованных в доступе на китайский рынок. Вот что о значении китайско-американского саммита говорит американист Антон Пеньковский.
9: Это очень важный саммит, который во многом может повлиять как на политику Соединенных Штатов как в Азиатско-Тихоокеанском регионе, так и по большому счету во всем мире. А в том числе американская сторона ожидает некоторых отступок от китайской стороны, которые также могут достаточно сильно повлиять на ситуацию как в восточноевропейском регионе, так и целиком в Европе. Поэтому те вопросы, которые обсуждаются сейчас двумя сторонами, как касающиеся американских технологических компаний, ограничения технологического противостояния Китая и США, так и вопросы мировой безопасности могут во многом смоделировать то, как будет развиваться ситуация по очень многим направлениям, во всяком случае, в ближайшие годы. Поэтому действительно мы должны надеяться на хоть сколько бы это ни было успешное усилие Дональда Трампа по договоренностям с Китаем, поскольку деэскалация противостояния именно этих двух стран может как серьезно освободить руки Соединенных Штатов по вопросам в других регионах, так и ограничить поддержку Китая многих, скажем так, агрессивных режимов. Здесь можем перечислить те же Иран и Россию. Визит готовился очень долго, несколько раз переносился, но, несмотря на это, какого-то рамочного готового соглашения, так или иначе, во всяком случае, не публично, не просочилось в прессу. Мы можем только догадываться, что есть договоренность по части из вопросов, как в своем комментарии с борта Air Force One заявил госсекретарь Марко Рубио, есть некоторое количество вопросов, по которым США надеется на договоренности с Китаем, и эти вопросы остаются закрытыми и достаточно сенситивными для США, поэтому они не публикуются, не выдаются широкой публике. Но так или иначе, мне кажется, что это проявление такой живой, в некотором смысле агрессивной переговорной политики Дональда Трампа, который хочет навязать Китаю переговоры здесь и сейчас, какие-то тактические договоренности, и надеется во многом на свою удачу как переговорщика, добившись не только того, что можно договориться дистанционно через свои делегации, но и воспользовавшись каким-то своим влиянием, очарованием и комплиментами, что мы уже увидели во время первых заявлений, во время первых встреч двух лидеров.
0: Это был американист Антон Пеньковский, фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Первые переговоры Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина уже состоялись. Главы государств также вместе посетили Пекинский храм неба, внесенный в список исторического наследия ЮНЕСКО. Стороны обменялись приветственными заявлениями, подчеркнув важность поддержания стабильных отношений, а Трамп назвал председателя Си выдающимся лидером и своим другом. Мы знакомы уже давно, фактически это самые продолжительные отношения между президентами наших двух стран за всю историю, и для меня это большая честь. Вы выдающийся лидер, я говорю это всем. Иногда людям не нравится, когда я это говорю, но я продолжаю это делать, потому что считаю это правдой. Я всегда говорю правду. Для меня большая честь быть рядом с вами, быть вашим другом. Я уверен, что отношения между Китаем и США станут лучше, чем когда-либо. Это был президент США Дональд Трамп. С оказываемыми Трампу в Пекине почестями и приветственными заявлениями контрастирует публикация в государственном информационном агентстве КНР «Синьхуа», в которой говорится, что в ходе встречи с Трампом Си Цзиньпин назвал, цитата, «наибольшим общим делителем для Китая и США сохранение мира и стабильности по обе стороны Тайваньского пролива». Отметив, что тайваньский вопрос является важнейшим вопросом в китайско-американских отношениях, Си Цзиньпин напомнил, что при правильном подходе к нему двусторонние отношения смогут оставаться в целом стабильными. В противном случае между двумя странами возникнут столкновения и даже конфликты, что поставит отношения между Китаем и США в крайне опасное положение, заявил Си Цзиньпин, подчеркнув, что независимость Тайваня и мир в районе Тайваньского пролива несовместимы, как огонь и вода. Напомню, я цитировал публикацию государственного китайского информационного агентства Синьхуа. Прокомментировать это заявление Си Цзиньпина я попросил китаиста, эксперта Центра новых евразийских стратегий НЕСТ Алексея Чегодаева.
10: Во-первых, это действительно важная внутриполитическая история. Это заявление Си Цзиньпина, его слова процитируют все китайские, внутрикитайские СМИ, и это же заявление будет транслироваться всеми англоязычными СМИ и всеми другими китайскими СМИ, которые издают свои материалы на других иностранных языках. То есть это, очевидно, понятный сигнал и внутри, и снаружи. Во-вторых, да, это сигнал для Тайваня. Нужно договариваться, мы настроены решительно, и мы готовы применить военную силу. И третья важная история – это действительно важный политический компонент китайско-американских отношений, потому что китайский МИД обычно не публикует повестку переговоров перед каким-то государственным визитом. Вот в случае с Трампом это было гораздо более массово, так давайте скажем, или публично. То есть Министерство иностранных дел Китая до приезда Дональда Трампа в Пекин опубликовало пресс-релиз с упоминанием того, что Тайвань станет одной из главных тем, важной темы этих переговоров. И здесь мы видим вот это противоречие. То есть Трамп приехал договариваться о поставках, об экономике, а его встречают политической дискуссией. И здесь, мне кажется, Си Цзиньпину в каком-то роде это удалось, потому что я думаю, что Си Цзиньпин сказал примерно следующее. Мы готовы открыть двери для американских компаний, это уже есть в пресс-релизах. Мы готовы инвестировать в американскую экономику, мы готовы работать с американскими компаниями, мы готовы привлекать китайские компании к работе с Китаем. Все у нас будет хорошо, мы не видим никаких препятствий, но вот есть один политический вопрос, вопрос Тайваня. И мы настаиваем на том, что он должен быть решен. То есть возникает вот эта иллюзия, господин Трамп просто ничего хотя бы не говорить о Тайване, и все будет хорошо. И мне кажется, это такой хороший способ подловить бизнесмена, дельца Трампа.
0: То есть, по-вашему, Си Цзиньпин не будет добиваться от Трампа заявления о том, что он против, я имею в виду Трамп, против провозглашения государственной независимости Тайваня?
10: Нет, таких заявлений точно не будет. То есть все американские президенты действуют примерно по одной схеме. Они весь свой президентский срок ничего не говорят о Тайване, либо какие-то пресс-релизы с поддержкой выпускают, но весь свой президентский срок они этот вопрос игнорируют. И как это было в случае с Байденом, в последний месяц своего президента он сказал, да, конечно, мы бы пришли на помощь, имея в виду военную помощь, Тайваню в случае горячей фазы конфликта между Тайванем и материковым Китаем. Вот Трамп будет примерно придерживаться, я думаю, той же логики. Он вот за прошедший год ничего не сказал по Тайваню, потому что соглашение между Тайванем и США тоже толковать можно достаточно расширительно. Там ничего нет такого, что бы нам говорило о том, что Соединенные Штаты Америки должны немедленно вмешаться в конфликт с вооруженными силами США.
0: То есть даже и каких-то конкретных заявлений о сокращении военной помощи со стороны США Тайваню, этого тоже Пекин не будет требовать?
10: Я думаю, что неформально, конечно, будет требовать, это важный вопрос. В том числе вот сейчас как раз решается вопрос поставок вооружений США на Тайвань. И вопрос уже, кажется, решен, но требует подписи Дональда Трампа. Вот давайте в течение месяца увидим, подпишет ли этот контракт Дональд Трамп или все-таки согласится на какую-то другую китайскую закупку. То есть может ли ему Китай и Си Цзиньпин сказать, хорошо, вот не поставляйте товаров для вооружения Тайваня на 11 миллиардов, мы у вас купим нефти на 12 миллиардов. Мне кажется, достаточно приятная сделка, и здесь рука Трампа может дрогнуть.
0: В ходе первого дня визита Си Цзиньпин привез Дональда Трампа в пекинский храм неба. Как вы считаете, есть ли какое-то символическое значение вот посещения этого храма, или просто председатель КНР решил показать президенту США одну из главных достопримечательностей китайской столицы?
10: Я думаю, это действительно главная и наиболее исторически значимая достопримечательность столицы. Это храм древних китайских императоров. Это очень важное место для Пекина. И в целом для, давайте скажем так, власти Пекина он дает все-таки некоторую легитимизацию. Но давайте подумаем, как это считает внутренний потребитель. В Китае это храм мира. То есть это такой очень понятный сигнал о мире в будущем, о том, что Китай завтра не исчезнет. Китайская цивилизация стояла на этом месте последние 5000 лет. Столько же в планах, я думаю, у китайцев простоять. Конфликт США и Китая не приведет ни к чему хорошему, поэтому если мы опять послушаем даже речь Си Цзиньпина, он не говорит ничего о Трампе. Он не с Трампом разговаривает, он разговаривает с политическим классом США, с его бизнес-элитой, и его посыл, мне кажется, очень простой. Мы с этой планеты никуда не денемся, у вас крупнейшая экономика, у нас крупнейшая экономика, война нас уничтожит, давайте договариваться. И храм неба, храм мира в этом контексте, это вполне себе очень такое честное и понятное сообщение.
0: На мои вопросы отвечал китаист, эксперт Центра новых евразийских стратегий NEST Алексей Чегодаев. Комментируя заявление Си Цзиньпина по поводу Тайваня, госсекретарь США Марко Рубио сегодня заявил, что позиция Вашингтона по этой проблеме не изменилась и что любая попытка изменить статус-кво с помощью силы нанесет ущерб интересам и Китая, и США. По словам Рубио, что касается продажи оружия Тайваню, администрация действует в соответствии с решениями Конгресса. Вы слушаете «Время свободы». Опять, увы, приходится заканчивать выпуск на печальной ноте. На 103-м году жизни умерла писательница, искусствовед, вдова поэта Андрея Вознесенского Зоя Богуславская. Зоя Богуславская была известна как автор художественной прозы и эссеистики, как литературный и театральный критик, как создатель крупных культурных проектов, таких как, например, премия «Триумф». И все же, как не раз признавалась сама Зоя Богуславская в различных интервью, все годы, пока они были вместе с Андреем Вознесенским, а это 46 лет, творчество мужа для нее было в приоритете. Закончу сегодня последним стихотворением Андрея Вознесенского в исполнении Зои Богуславской на Вечере памяти Вознесенского в 2011 году. Стихотворение посвящено лестнице с металлическими светящимися скобами в их доме в Переделкине. Эту лестницу Зоя Борисовна придумала, чтобы Андрей Андреевич мог подниматься на свой любимый второй этаж.
11: Называется «Дом с ручкой». Как живется вам, мышка-нарушка, с наружной лестницей дом? Походит на кофейную кружку, перевернутую вверх дном. Каждый день в этой ручке волшебной я спускаюсь ступеньками в сад, где под тёками божьего щебня вековые березы висят. Гость, пройдя освещенную ручку, пробежит сквозь цветной плексиглас, он и время становится лучше, чем сейчас. Начинающий архитектор, спроектировав этот дом, начинил мигающим спектром интерьер его и кругом, перерывчатым частым дыханием, дышит дом, дышит дом, дышит дом, в нем мы трудимся, отдыхаем, а бывает баклуши бьем. Это ж просто невыносимо – улетать в иные края. Дышат легкие выносные или трубка дыхательная. Здесь мы живем.

0: «Свободы» и «Время свободы», а также на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну а у меня на сегодня все. До свидания.
1: Студия подкастов «Радио Свобода».
2: Кто из политиков сделает вас богаче?
3: Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого.
4: Но я надеюсь на себя, прежде всего.
5: Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
6: Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
7: Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
8: Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
9: Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
10: Не будет экономического роста.
9: Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
11: Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
12: Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Вторая часть интервью экономиста Сергея Алексашенко журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову. На четвертый год полномасштабной войны и действующих международных санкций российская экономика замедляется. С начала 2026 года в России повышается налог на добавленную стоимость с 20 до 22%. Некоторые промышленные предприятия сокращают рабочих, а экономические и политические аналитики говорят о возможных изменениях в банковской сфере. По мнению экономиста Сергея Алексашенко, эти шаги российского правительства связаны с тем, чтобы в будущем была возможность и дальше финансировать войну, не сокращая государственные расходы. В большом интервью «Настоящему времени» бывший замминистра финансов России и в прошлом заместитель председателя Центробанка России Сергей Алексашенко рассказал о том, как война влияет на российскую экономику. Что будет с инфляцией? Почему предприятия в России сокращают производство? И при чем тут ключевая ставка Центробанка? Журналист «Настоящего времени» Алексей Александров попросил ответить на эти вопросы американского и российского экономиста Сергея Алексашенко.
13: На что я обратил внимание, Путин в этом году с гордостью повторял, что ВВП России на четвертом месте в мире по паритету покупательной способности после Китая, США и Индии. И повод, ну, собственно, для гордости в том, что Россия обогнала Германию. Вот впервые он об этом заявлял еще в 2024 году. Владимир Путин на Восточном экономическом форуме 5 сентября 2024 года.
14: Вот на втором месте США, на третьем Индии. Россия занимает уже четвертое место в мире по паритету покупательной способности. Мы обогнали ведущую экономику Европы в ФРГ, а вот совсем недавно, это международные расчеты, не наши, обогнали Японию.
13: Я посмотрел публикации, Путин повторял это несколько раз уже в этом году, в том числе в мае, и пресса обязательно подхватывала российское, конечно, все его заявления. Он, вероятно, говорит о данных Международного валютного фонда, который действительно поставил Россию на четвертое место по ВВП, выше Германии и Японии, там, по данным МВФ, доля России в мировом ВВП по паритету покупательной способности в 2024 году была 3,55%. Объясните, как такое возможно? Экономика России вверху мирового рейтинга, судя по этим данным, но сказать, что люди в России живут так же хорошо, как в Германии или Японии, почему-то не получается. В чем здесь подвох?
15: Ну, подвох в том, что нет никакой связи между размером ВВП, тем более такого очень специфически исчисленного по паритету покупательной способности и благополучием населения. Ну, вот смотрите, там какая-нибудь маленькая Дания занимает в ВВП на душу населения, ну, ВВП вообще, в глобальном ВВП, там 35-е место в мире. Вот это нам о чем-то говорит, об уровне жизни населения в Дании? Нет, потому что для того, чтобы оценить уровень жизни, нужно как минимум взять и поделить ВВП Дании на количество жителей Дании. А, соответственно, ВВП России поделить на количество жителей России. И как только такое не очень хитрое арифметическое действие совершить, а в принципе его может совершить каждый ученик там, средней школы, 6-7 класса, да, который умеет там, с большими числами

0: работать там типа триллионы, миллиарды, вот делить там триллионы на миллионы, вот, то выяснится, что Россия вот по показателю там ВВП на душу населения, ну, если вот в номинальных долларах, то это где-нибудь там, не знаю, 60-е, 65-е место. Если вот любимый Путиным паритет покупательной способности, ну, наверное, где-нибудь место 50-е будет. Да, вот, собственно, это и говорит об уровне жизни. Но от того, что мы, скажем, как, есть вещи, с которыми спорить тяжело. Ну, там, Россия самая большая страна в мире по территории. Ну, вот это, от этого, от этого же вообще, в принципе, ничего не зависит, правда? Ну, да, это некий такой факт. Вот, собственно говоря, то, что Россия там страна, у которой ВВП превышает 2 триллиона долларов в номинальном выражении, ну да, это хорошо известно. Соответственно, по этому показателю она где-нибудь там, не знаю, 7-я, 8-я, 9-я в мире. Вот, но мы смотрим там, что Польша, у которой население в 3 раза меньше, да, у нее уже ВВП там приближается к 900 миллиардам. Вот, собственно говоря, ну, дальше мы что будем сравнивать? Ждать того момента, когда Польша нас обгонит? Мексика когда-нибудь скоро обгонит там, Россию по размеру ВВП. Индия в 2 раза больше России. Вот. А паритет покупательной способности, ну, это такое статистическое упражнение, которое придумали ученые для того, чтобы попытаться как-то сравнивать страны с учетом того, что у них разные системы цен, разные системы налогов. Ну, и, в общем, так очень грубо берется один и тот же набор товаров, исчисляется его стоимость в каждой стране мира, да, и после чего определяются такие взаимные курсы. Вот. Но выясняется, что этот показатель, ну, очень грубо там можно взять, и там построить тоже называется широко известно, индекс Биг Мака. Да, то есть вы берете вот этот Биг Мак макдональдсовский, очень простой, еще считаете, там, по нему доллар будет стоить в России, не знаю, там, 40 рублей. Но, в принципе, это же ничего не означает. Да? Это означает только то, что вот, ну, хорошо, ну, 40. И что из этого? Да? Потому что там дальше надо соотносить, там, ну, как минимум, сколько бигмаков может купить среднеамериканский рабочий на свою зарплату и сколько бигмаков может купить российский средний рабочий на свою зарплату. Но как только мы начинаем задаваться этим вопросом, мы выясняем, что... А дальше, а мы налоги будем принимать разницу налогов во внимание? Да? Что там налоги в Америке одни, а в России другие? Что в Америке там треть, а то и там 50% доходов населения уходит на жилье и оплату коммунальных услуг. Ну, просто другое устройство экономической системы, что большая доля расходов на здравоохранение, на медицинские страховки, от чего в России практически нету. Ну, и так далее. И то есть, на самом деле, вот серьезные ученые, которые занимаются, и, там, эксперты, исследователи, занимаются вот этим показателем, они уже давно между собой как-то пришли к выводу, что вот этот вот паритет покупательной способности, любые показатели, там, ВВП, они имеют смысл для сравнения в странах, ну, которые находятся примерно на одном уровне институционального развития. То есть, у которых, например, страховая медицина, да, у которых, не знаю, там, рынок жилья, где там большая доля там, собственного жилья, большой ипотечный рынок и так далее. Вот. А страны, которые находятся, там, как США и Америка, на разных плюсах экономического роста, ну, бессмысленно сравнивать. Да? Вот поэтому, ну, Путину это нравится. Путину нравится говорить, что там Россия кого-то обогнала. Он считает, что в этом есть какая-то его личная заслуга. Ну, он ошибается, да, потому что, опять я повторю то, с чего он начал. Нужно просто взять и разделить любой ВВП с той же самой покупательной способности на количество граждан и посмотреть, какое место будет занимать Россия. Вот тогда мы поймем, на каком месте в мире находится Россия, а не то, что она самая большая страна в мире.
1: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на радио «Свобода». Экономист Сергей Алексашенко отвечает на вопросы Алексея Александрова, журналиста «Настоящего времени».
2: Ну вот интересно, что буквально через год на Восточном экономическом форуме, уже в 2025 году, Путин говорил о том, что налоговая система России, ее надо подвергнуть донастройке, но без повышения налогов. При этом, ну, собственно, через буквально несколько месяцев после этого он подписал, даже, наверное, меньше, чем через месяц, подписал закон о повышении НДС на 2 процентных пункта. Чего ожидают от этой меры российские власти? К вам у меня вопрос, какие процессы это в экономике спровоцируют, насколько инфляцию разгонит опять ту, которую мы обсуждали?
0: Знаете как, в экономике очень часто какое-то решение, оно, как у экономистов, с одной стороны, с другой стороны, оно обоюдоострое. То есть, логика министра финансов и логика председателя Центрального банка состоит в том, что у России бюджетный дефицит в 2025 году вышел за пределы того, что мы считаем нормальным, то есть он вышел за пределы 2% ВВП, будет там, не знаю, 2,6, может там даже 2,8, и поэтому бюджетный дефицит надо сокращать. Ну, то есть, теоретически его можно не сокращать, то есть, можно сохранить бюджетный дефицит и финансировать расходы бюджета за счет того, что занимать больше на рынке. Но если занимать на рынке больше, финансировать через долг, то будут расти процентные платежи в бюджете и будут вытеснять все остальные расходы бюджета. Это будет повышать давление на финансовый рынок, повышать стоимость заимствований. Ну, и, собственно говоря, это для экономики не очень... Будет эффект примерно тот же самый, что от повышения ключевой ставки. А можно пойти на повышение налогов. Ну, то есть, про сокращение расходов уже никто не говорит. Это смешно, да, предлагать Путину сокращение расходов, потому что ну, там весь бюджет, грубо говоря, делится на две части. Военные расходы и все остальное. Все остальное заморожено, а военные расходы растут по мере необходимости. Вот, соответственно, сокращать расходы не получается. Остается вопрос повышения налогов. И с точки зрения экономического роста мера... она, ну, опять, теоретически она, как сказать, вредная, да, потому что считается, что любое решение там, населения, домохозяйств, которые тратят деньги, или компании, которые тратят деньги, которых эти деньги не забирают, оно более эффективное, чем деньги, которые тратит бюджет. Но когда у вас стоит выбор, какая мера менее инфляционная, рост дефицита бюджета или повышение налогов, то, в общем, позиции министра финансов и позиции председателя Центрального банка, они совпадают. Лучше повышать налоги, при том, что, в общем, для экономики это не очень хорошо. Что касается инфляционного эффекта, ну, в общем, наверное, ответить гораздо проще, да, ровно постольку, поскольку ставка НДС повышается на 2 процентных пункта, ну, так, в пределе, да, там, рост цен усредненно составит, не знаю, там, 1,7-1,8 дополнительный. Но этот эффект будет растянут, ну, собственно, он начался, наверное, уже там, где-нибудь в октябре месяце, да, то как только стало понятно, что НДС будет повышаться, ну, магазины начали потихонечку, не знаю, по 0,01% в день, в неделю, в месяц повышать эти цены. Вот этот эффект будет растянут во времени, ну, и в 2026 году, наверное, так где-то и уложится.
2: Попытки наполнить бюджет разными способами продолжаются. Вот сегодняшние данные, сегодня была молния по данным Минфина, что в январе-октябре дефицит составил 4,2 триллиона рублей или 1,9% ВВП. Там, по-моему, прогноз 5,9 на этот год. Вообще, если говорить о бюджете, в 2025 году в российском бюджете какая доля доходов от экспорта нефти и газа?
0: Ну, она немного больше 20%. Собственно говоря, вот если мы вспомним историю, то где-нибудь там в 2013, 2014, 2015, 2016 годах эта доля превышала в федеральном бюджете 50%. Она была, могла быть там 49%, могла быть 54%, но где-то там чуть-чуть выше 50%. Но с тех пор под воздействием там, многих факторов, там и цена на нефть устойчиво снижалась. Там, в 2013 году средняя годовая цена на нефть была $108 за баррель. Просто так, да, если вспомнить. И сокращение добычи нефти в связи с соглашением ОПЕК+, где Россия с другими странами, производителями нефти, договорилась сокращать добычу. Вот. И давление вот, санкций, которые приводят к тому, что у нефтяных компаний они должны давать дисконты потребителям, продавать нефть по более низким ценам. «Газпром», который по великому как сказать, вдохновению, которое осенило Владимира Путина, потерял европейский рынок газа, да, и, собственно, прекратил практически полностью платить. Ну, там, у него платежи в бюджет, вот именно за счет налог на добычу полезных ископаемых, экспортные налоги, они снизились, там, не знаю, там, в разы. Собственно, все это привело к тому, что доля нефтегазовых доходов в федеральном бюджете, она там, чуть-чуть выше 20% против 50%, которые были 10 лет назад.
2: Ну, то есть, в принципе, на это тоже повлияла война, стало еще меньше, но в этой связи я хочу вас спросить, как на бюджете отразятся уже теперь новые американские санкции против Роснефти и Лукойла. Вообще, многие были удивлены, что и через 3,5 года войны две крупнейшие нефтяные компании России не под санкциями. Теперь это уже не так, санкции вступят в силу с 21 ноября. Что будет?
0: Ничего не будет. Все останется по-прежнему. Возможно, Лукойл и Роснефть будут давать небольшие дополнительные скидки своим потребителям нефти. Но я хочу напомнить, что год назад, чуть меньше года назад, в последние там, недели администрации Байдена были введены точно такие же санкции в отношении двух других российских нефтяных компаний «Газпромнефти» и «Сургутнефтегаза», ну, которые вместе «Газпром» и «Сургут» дают четверть российской нефти, а «Роснефть» и «Лукойл» дают половину российской нефти. Ну, в общем, после того, как эти санкции были введены, объемы добычи и экспорта там, против Сургута и Газпрома, Газпромнефти, объемы добычи российской нефти не снизились. И, собственно говоря, мой прогноз, что после введения санкций в отношении Лукойла и Роснефти будет то же самое. Ровно потому, что сегодня никто в мире, ни одна страна в мире, ни одна компания в мире не в состоянии увеличить добычу нефти так, чтобы вытеснить российскую нефть окончательно с мирового рынка. Просто баланс добычи спроса и предложения без российской нефтяной индустрии, без российской нефтяной промышленности не сходится. То есть, если, не знаю, придумать какой-то мифический способ, когда Россия вообще прекращает экспортировать нефть, это означает, что с мирового рынка исчезло 7,5 миллионов баррелей нефти, при том, что мировое потребление нефти, там, добыча нефти, где-то 102-103 миллиона баррелей в сутки. Ну, то есть, вот 7% нефти исчезает с рынка. Ну, это вот ситуация, которая там мгновенно приведет к росту цен на нефть, не знаю, там, до 120-150, может, $200 за баррель. Да, и после чего там через какое-то время появятся новые производители, вот поэтому по новой высокой цене они будут добывать нефть. Почему я говорю, что за этими санкциями ничего не последует? Достаточно посмотреть на нефтяные котировки. Они немножечко повысились, там на 5% примерно, в день выхода сообщения американского Минфина о введении этих санкций. Но с тех пор они потихонечку-потихонечку идут вниз. Да, то есть рынок, знаете как, его можно ввести в заблуждение, но его нельзя обмануть. И там нефтяные трейдеры, нефтяные компании, потребители, производители нефти, они очень хорошо понимают, как нефтяной рынок мировой, глобальный устроен, в отличие от сотрудников американского Минфина. И если они говорят, что цена на нефть не вырастет, да, или что она останется прежней, ну, это означает, что российская нефть тем или иным способом, да, она будет попадать потребителю нефти. Вот, поэтому ничего не надо ждать от этих санкций. Они пустые.
2: Как тогда относиться к вот этим заголовкам в СМИ? Мы сейчас постоянно видим эти заголовки о том, что индийские НПЗ сократили закупки, китайские, и даже Турция стала покупать нефть не из России, а из Ирака.
0: Ну, к этому нужно относиться как к работе журналистов крайне непрофессиональной или ангажированной. Да, потому что есть агрегированный показатель динамика цены на нефть. Да, и он вам вот все новости, все сообщения, все контракты, покупки, продажи, он все учитывает. Вот в этом индикаторе учитывается все. Если вы берете какой-нибудь турецкий НПЗ, условно говоря, да, то ежедневно, там, не знаю, ежемесячно у него есть, ну, не знаю, там 20-30 контрактов на покупку нефти. Не знаю, может быть, больше. Да, и вот журналист неким случайным образом узнал, что в прошлом месяце там было 10 контрактов на покупку российской нефти, а в этом месяце вместо одного контракта из этих 10 пришел контракт на покупку нефти из Ирака. Это нормально с точки зрения бизнеса, да, потому что любой потребитель нефти, любой нефтеперерабатывающий завод, он очень заинтересован в том, чтобы купить подешевле. И в какой-то момент ему там иракская нефть оказалась дешевле, и он купил. Да, и при этом никто не обращает внимания на то, что там другой турецкий НПЗ, он вместо иракской нефти в этот момент подписал контракт с российской компанией на российскую нефть. Но просто об этом не принято, потому что это неинтересно. Это не говорит о том, что санкции работают.
1: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на радио «Свобода». Экономист Сергей Алексашенко отвечает на вопросы Алексея Александрова, журналиста «Настоящего времени».
0: Если мы говорим о санкциях всерьез, то самым серьезным ударом вот этих последних американских санкций – это удар по Болгарии, по Румынии, по Молдове, частично по Финляндии. Да, вот эти страны, они окажутся наиболее пострадавшими, если вот санкции в отношении Германии, если санкции в отношении Лукойла и Роснефти будут работать в полную силу с 21 ноября. Потому что в Болгарии есть один-единственный нефтеперерабатывающий завод, который принадлежит Лукойлу, а он снабжает всю страну бензином и дизельным топливом. И представьте, ну, там есть у Болгарии запас бензина, там, не знаю, на 50 дней. Да, ну, извините, а дальше что? Да, и при том, что этот завод, он не перерабатывает российскую нефть. Он покупает нефть из других стран. В Румынии Лукойловский завод перерабатывает 25% нефти и снабжает, соответственно, четверть Румынии и Молдову. В Молдове, в Кишиневе, аэропорт, там есть авиазаправочный комплекс, авиационный керосин, это комплекс, который принадлежит Лукойлу. Ну, и 21 ноября он останавливает работу. Потому что, да, с ним нельзя будет производить расчеты, нельзя будет оказывать ему услуги. В Болгарии и Финляндии это сеть заправок. В Болгарии крупнейшая, в Финляндии одна из крупнейших. В Германии НПЗ, которые принадлежат Роснефти, перерабатывают 20% нефти страны. да, в том числе вот там в районе Бранденбург, швед, там вообще у них монополия этого НПЗ в этом регионе, практически единственный. И эти заводы уже давно, там, с 2022 года, находятся под управлением правительства Германии. Они юридически принадлежат Роснефти, но ими управляет правительство Германии. Но по американским санкциям работа всех этих предприятий должна быть остановлена. Вот и скажите, каким образом эти санкции ударят по там, бюджету Владимира Путина, а каким образом эти санкции ударят по этим конкретным экономикам, экономикам этих конкретных стран, которые, вообще-то говоря, считают себя союзниками США.
2: Хорошо, а тогда такой вопрос. А существует ли вообще, ну, собственно, идея этих санкций, как ее объясняют в Соединенных Штатах, ну, буквально остановить поток денег в Россию, который она получает от продажи нефти? Существует ли с точки зрения санкций такой способ?
0: Существует. Называется морская блокада. Называется морская блокада. Да, просто достаточно перекрыть датские проливы и не пропускать танкеры, которые вывозят нефть из портов Балтийского моря. Вот, пожалуйста, да, единственный инструмент. Все остальное, то есть и физически просто перекрыть потоки нефти из России. Это можно сделать вот только таким способом. Экономические способы, там санкции, теневой флот, запрет на покупку, это все не работает. Ну, потому что начнем с того, что там две крупнейшие экономики мира, да, это Китай и Индия, они не присоединились к режиму санкций. И вообще говоря, им никто не может запретить покупать российскую нефть. Да, потому что санкции США имеют силу в отношении резидентов США. Санкции Евросоюза имеют силу в отношении резидентов Евросоюза. Вот. А когда у вас две крупные экономики, где живет там 3 миллиарда человек без малого, да, они не присоединяются к режиму санкций, и когда у вас никто не готов произвести вот эти вот 7,5 миллионов баррелей нефти, которые Россия сегодня выкидывает на рынок ежедневно, ну а как? Что значит остановить поток денег? Поток денег – это производная от экспорта нефти. Если вы в состоянии остановить экспорт нефти из России, ну, вот я знаю только один способ. Называется морская блокада. Да, проблемы будут, да, но смотрите, вот в режиме санкций, где половина мировой экономики к санкциям не присоединилась, все санкции, это назначается там, проблемы в ведении бизнеса, логистические проблемы. Логистические проблемы решаются там, путем дополнительных расходов. Ну, будет немножечко дороже стоить транспортировка российской нефти. То есть, сказать, что там вообще никаких проблем, наверное, неправильно. Да, но эти проблемы, они будут настолько незначительны, что, в общем, с точки зрения анализа им можно пренебречь.
2: Да, ваш прогноз здесь понятен. Хотел вернуться внутрь России, вот в условиях, когда все равно надо находить деньги на войну и, собственно, вводить новые налоги. Где еще их брать? Какие у Минфина остаются инструменты, помимо, опять же, повышения НДС, там, не знаю, усилий сборов и всего, что мы обсуждали?
0: Не, ну, послушайте, у России есть три основных налога. Налог на добавленную стоимость, подоходный налог и налог на прибыль. Эти три налога, если убрать нефтегазовые, ну, я думаю, что они в консолидированном бюджете дают, ну, не знаю, процентов 70, может быть, 75 всех доходов. Да, но если вы хотите резко увеличить количество денег, которые вы собираете, объем денег, ну, значит, надо повышать ставки этих налогов. В прошлом году повысили налог на прибыль и подоходный налог. В этом повысили НДС. Ну, значит, если в следующем году будут проблемы, значит, опять будут повышать ставку налога на прибыль и ставку

0: буквально о замораживании вкладов населения, но тут я действительно оговорюсь, об этом не впервые говорят. Это постоянно, как будто вот за годы полномасштабной войны, постоянно эти слухи есть. Вы могли бы допустить такой сценарий? Он хотя бы технически возможен?
1: Люди, которые говорят, что можно заморозить вклады, они вообще даже не понимают сути банковского бизнеса. Суть банковского бизнеса состоит в том, чтобы привлечь депозит и тут же, мгновенно, выдать кредит. Да, потому что деньги, которые висят, вот вы принесли в банк деньги там, в России, вам банк пообещал там, 15% годовых по вашему депозиту. Если банк тут же не выдаст эти деньги кому-то в кредит, что Греф кричит, что ему нужно, чтобы ставку снизили, чтобы у него взяли кредит. Потому что если бы у банка деньги там, в кредит никто не взял, то он вам должен платить 15% годовых, а доходов у него нет, у него есть только расходы. Соответственно, вот все те самые там, 60 триллионов рублей депозитов граждан Российской Федерации, которые есть в банковской системе, они уже выданы в качестве кредитов. Они выданы компаниям, крупным, мелким, средним, компаниям военно-промышленного комплекса, строительным компаниям, продуктовым сетям, сельскохозяйственным, аграриям, экспортерам, импортерам. Частично, там, в не очень большом объеме, я не помню, там, процентов 15 примерно, чуть больше 17, наверное, процентов, вот этих депозитов, на них куплены облигации Минфина, облигации федерального займа. Да? Вот, то есть, этих денег у банков нет. Они их уже всех кому-то выдали. И вопрос, можно ли эти деньги заморозить, а что это означает? Это же означает, что вы людям их не отдадите? Интересно. А что с этими деньгами будет происходить? Пусть банки на эти деньги покупают ОФЗ. Так они уже эти деньги отдали. Этих денег у банков нет. Да, поэтому разговор там, можно или нельзя технически заморозить. Технически все можно сделать. Технически можно заморозить на балансе банка все, что угодно. Да, там достаточно вспомнить дефолт 98 года, когда просто своим решением Центральный банк, правительство сказали, ребят, на ближайшие полгода нельзя платить по внешнему долгу. Мы вам запрещаем это делать. Ну вот, и там начались переговоры. Через полгода этот запрет был снят. То есть можно запретить. Вопрос дальше что? От того, что вы там, не знаю, там вот там вы разместили свой депозит в Сбербанке. Греф купил на эти деньги облигации Минфина со сроком погашения через 20 лет. Да? А у вас депозит заканчивается через 3 дня. Вы приходите в Сбербанк и говорите, отдайте мне мой депозит. И что делать Грефу? Он что, вам не должен отдать депозит? Он нарушает договор, нарушает закон. А самое главное, что у Грефа в этот момент денег не появляется. Ну, хорошо, заморозили ваш депозит. Он говорит, я вам не отдам, появился новый закон, появился указ Путина, появилось решение Генеральной прокуратуры, да, что типа, вот деньги ваши заморожены. Ну и хорошо. А дальше что? Ну, у Грефа этих денег нету. На эти деньги он уже купил облигации Минфиновские 20-летней давности, срока. Да, и там только через 20 лет Минфин ему эти деньги вернет. Ну, то есть, вот фраза о том, что можно заморозить депозиты населения и на этом что-то выиграть, но она звучит от людей, которые в банковской технике, в банковском бизнесе вообще ничего не понимают. Но тема страшная, она всех пугает, она всех возбуждает. Там можно рисовать любые катастрофические сценарии. Но мой вам совет, если вы хотите разобраться в проблеме, забудьте о своих политических пристрастиях. Забудьте про Путина, забудьте про Россию. Возьмите просто абстрактную страну, где есть население, где есть Минфин, где есть реальный сектор, есть депозиты, есть кредиты. И вот в этой ситуации разберитесь, что будет происходить вообще, в чем смысл замораживания депозитов. Если вы найдете какой-то смысл, где правительство сможет выиграть, ну, тогда можно дальше следующим шагом переходить к России. Вот. А когда у вас все начинается с того, что Путин плохой, и у Путина нет денег в бюджете, и других средств, кроме как отобрать деньги населения, нет, вы же сами дали, знаете, как это, как в школе. Да, вам дали задачку, а вы посмотрели на последнюю страницу учебника, нашли ответ, и только после этого начинаете подгонять решение под имеющийся ответ. Вот то же самое и здесь.

0: американский и российский экономист Сергей Алексашенко во второй части интервью журналисту «Настоящего времени» Алексею Александрову отвечал на вопросы о состоянии российской экономики. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
1: Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров»

0: ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
1: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники-писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
0: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей 20 века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования «рассказами о непростых людях».
2: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос, есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам уже известным. И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
0: Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода. Заходите, почитать и послушать.
3: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
4: Жертв больше, чем в ковид. В России зафиксирован всплеск жалоб на домашнее насилие. «Голосуй или уволен» в регионах загоняют бюджетников на праймерис «Единой России». 5 нападений в неделю. Как ксенофобия проникает в автобусы, школы и поликлиники.
3: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде напомним, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
5: К 19 годам колонии суд в Москве приговорил 53-летнюю Александру Житенко за вербовку учащихся кадетского корпуса в Легион Свободы России, подразделение, воюющее на стороне Украины и признанное в России террористическим. По версии обвинения, подсудимая вступила в Легион и устроилась работать посудомойщицей в кадетский корпус Следственного комитета, чтобы вербовать подростков. В суде кадеты рассказали, что Житенко вовлекала их в игру, платила им за дежурство в столовой, за творческие и учебные задания. Главное доказательство в деле – запись разговоров между ней и одним из кадетов, который пожелал присоединиться к игре в апреле 2023 года. Как выяснилось в суде, этот подросток обратился в ФСБ. Александра Житенко вину не признала и заявила, что во время следствия на нее оказывали давление. Двух ученых-физиков, 82-летнего Валерия Звягинцева и 71-летнего Владислава Галкина, суд в Новосибирске приговорил к 12,5 годам колонии каждого за госизмену. Процесс проходил в закрытом режиме. По данным издания «Коммерсант», поводом для дела могла быть публикация статьи о газовой динамике в одном из зарубежных журналов. Сообщается, что до обнародования работа прошла две экспертизы на возможную секретность. Звигинцев – основатель лаборатории аэрогазодинамика больших скоростей Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН. Галкин был доцентом Томского политехнического университета и соавтором Звигинцева по научным публикациям. Также за госизмену и участие в террористической организации суд в Новосибирске приговорил к 18 годам колонии местного активиста Юрия Измайлова. Обвинение утверждает, что он пытался вступить в признанный террористическим легион «Свободы России», не передавал сведения, которые могут быть использованы против безопасности России. Защита активиста считает дело против него провокацией ФСБ. Измайлова задержали летом 2024 года. По данным правозащитников, обыск в его квартире сопровождался избиением и пытками. После допросов у него произошел эпилептический припадок и сердечный приступ. О пытках рассказала и отбывающая наказание в колонии «Полярная сова» в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа математик и анархист Азат Мифтахов. Он сообщил изданию «Инсайдер», что пытки начались на следующий день после прибытия в колонию, предположительно 21 апреля, когда он отказался чистить унитаз по требованию других заключенных. Мифтахова отвели в кабинет сотрудника колонии Михаила Соболева, где после беседы связали ему руки и ноги скотчем, били деревянным молотком по пяткам, пытали током и угрожали изнасилованием. В 2021 году Азата Мифтахова приговорили к 6 годам колонии за хулиганство по делу о нападении на офис «Единой России» в 2018 году. В день освобождения из колонии в сентябре 2023 года его задержали и возбудили новое дело об оправдании терроризма в разговорах с сокамерником. По этому обвинению Мифтахова приговорили к 4 годам колонии. К 5,5 годам колонии суд приговорил вахтовика из Улан-Удэ Виктора Яковлева за призывы к терроризму и экстремизму в интернете. Поводом для дела стал его комментарий о захвате заложников в волгоградской колонии в 2024 году, во время которого погибли 4 сотрудника Федеральной службы исполнения наказаний. Яковлев назвал напавших заключенных «красавчиками». Житель Калининграда Александр Окунев в 3-ю годовщину российского вторжения в Украину 24 февраля 2025 года совершил самосожжение в знак протеста против войны. Властям удалось скрыть этот факт. Об этом рассказывается в совместном расследовании изданий «Важные истории», «Дельфи Эстония» и литовской телерадиокомпании LRT. По данным журналистов, 37-летний Окунев поджег себя около 5 часов утра 24 февраля 2025 года у военного мемориала 1200 гвардейцам. Обгоревшее тело обнаружил случайный прохожий. Рядом на снегу краской было написано «Нет войне». Чиновники, как говорится в расследовании, решили скрыть происшествие. Больше всего их беспокоило, что о случившемся узнают журналисты. Уже утром 24 февраля следы убрали, и информация не появилась ни в одном средстве массовой информации, родные Окунева также ничего не сообщили. Только зимой 2026 года в докладе эстонской разведки появилась информация о самосожжении Окунева. На месте мемориала полякам и литовцам, которые жили в Якутске в ссылке, а также стали жертвами репрессий в 1940-е годы, поставят памятник участнику войны в Украине, погибшему Дмитрию Егорову, которому посмертно присвоено звание Героя России. Об этом сообщил главный архитектор Якутска Семен Сергеев. Мемориал с ильным полякам и литовцам в Якутске снесли в 2023 году. С него сняли таблички с именами ссыльных и демонтировали памятные камни. Департамент Республики Саха по охране объектов культурного наследия сообщил, что мемориал не входил в охранный реестр. Суд в Москве запретил развлекательный портал «Я плакал», а также сайты анекдотов «Анекдотов Стрит» и «Анекдотов Нет». Поводом для запрета, как следует из решения суда, стало то, что юмористический контент с этих сайтов содержит высказывания, которые можно квалифицировать как, далее цитирую, «унижающие человеческое достоинство, а также направленные на дискриминацию и оскорбление лиц по признакам национальной и расовой принадлежности».
3: Регистрируйтесь сами, приводите родственников, иначе уволим. «Единая Россия» уже фактически начала избирательную кампанию, но не там, где обычно проводят агитацию на улицах или в социальных сетях, а прямо на рабочих местах бюджетников. Учителей, врачей, преподавателей вузов, сотрудников коммунальных служб массово принуждают зарегистрироваться и проголосовать на праймерис «Единой России». Праймерис – это внутреннее голосование, по итогам которого партия должна определить своих кандидатов для участия в думских выборах осенью. Участвовать в праймерис могут все желающие, а не только члены партии. Как пишет «Медуза», со ссылками на источник в руководстве «Ядра», двух региональных чиновников и двух политтехнологов, регионы получили от Кремля установку по явке на эти праймерис. Проблемные регионы должны выдать 10%, средние – 12-14%, а лояльные – и того больше. Чтобы эти цифры появились, региональные власти и давят на тех, кого можно заставить явиться.
6: Последние две недели бюджетникам, учителям, врачам, полицейским, военным и другим приходят ссылки. Их рассылают директора школ, главврачи, командующие и так далее. Эта ссылка подается как предварительное голосование. Но по переходу в эту ссылку человек видит только Единую Россию. И по факту каждый человек, который переходит и делает то, что ему говорят, отдает свой голос за Единую Россию.
7: В Петербурге издание «Фонтанка» сообщило, что врачам и медсестрам поликлиники Красносельского района пришло указание из отдела кадров зайти на сайт «Праймерис» через госуслуги, нажать «Хочу участвовать» и прислать скриншот. Тем, у кого кнопочный телефон, предлагают сделать это с компьютера. Сотрудникам 114-й поликлиники, по данным телеграм-канала «Осторожно, Петербург», главврач Светлана Анисимова намекала на трудности с руководством вплоть до увольнения за отказ участия в праймерис. Издание «Бумага» получило жалобы от учителей школ Кировского, Калининского и Выборгского и Невского районов города. В одной из школ называют норматив явки 900 человек. По данным «Осторожно, Петербург», учителей Приморского района заставляли регистрировать не только себя, но и родственников и присылать скриншоты.
8: Товарищи бюджетники, это же просто гениально. Вы понимаете, какую в нас видят силу и мощь, при этом считая нас рабами? Что мы управляем выборами и голосованием.
7: В Омске региональное отделение партии «Рассвет» опубликовало переписку, в которой ректорат Омского государственного педагогического университета требует от каждого факультета зарегистрировать минимум 150 студентов через Яндекс.Форму с фамилией, именем, отчеством, паспортом и номером телефона. Телеграм-канал «Омский радар» сообщил, что сотрудники Омской тепловой компании получили обязательное к исполнению требования записаться на голосование, а за отказ обещают беседу со службой безопасности. В Перми, по данным телеграм-канала «Пермь-36.6», учителям и госслужащим раздают листовки с пошаговой инструкцией. В Красноярском крае политолог Алексей Аксютенко в своем телеграм-канале пишет, что региональные госслужащие получили памятки об участии в праймерис, а в некоторых учреждениях планируют поставить отдельный компьютер, с которого бюджетники будут голосовать под чутким присмотром ответственного за результаты. В Екатеринбурге, по сообщению «Росньюз», учителей обязали голосовать за единороссов и приводить сторонников. Телеграм-канал «Избирательное право» зафиксировал инструкции для бюджетников в Нижегородской области и Республике Коми. В ряде регионов о праймерис «Единой России» официально объявляют сами городские администрации, как, например, мэрия подмосковного Королёва и официальный телеграм-канал правительства Республики Алтай. О праймерис других партий они не сообщают. Везде применяется одна и та же схема. Два политтехнолога, работающие на думскую кампанию ЕР, рассказали «Медузе», что ее называют «плюс 3» или «плюс 5». Бюджетник должен не просто проголосовать сам, но и привести 3-5 родственников, друзей, родителей и учеников. Отчет с скриншотом или фото. Учителя обрабатывают родителей и школьников, главврачи, медсестер. Издание «Астра» опубликовало ролик, в котором бюджетница Екатерина рассказывает, что ее обязали отчитаться о голосовании в фото и сагитировать еще 3. Уже сейчас количество партий, за которые вообще можно отдать голос, начало сокращаться. Старейшая демократическая партия «Яблоко» накануне выборов оказалась под небывалым давлением. По данным партии, за время войны фигурантами уголовных дел стали 10 ее членов. 11 активистов прошли через административные аресты. У партийцев и в региональных отделениях провели больше 40 обысков и проверок. Заместитель председателя «Яблока» Максим Круглов в следственном изоляторе. Уголовное дело о фейках об армии против него возбудили 1 октября прошлого года из-за 2 постов в Телеграме, опубликованных в 2022 году. этой весной в Москве начался суд над ним. В Рязани начался суд над лидером регионального отделения «Яблоко», редактора интернет-газеты «Вид сбоку» Константина Смирнова. Его обвиняют в том, что он якобы вымогал у директора регионального фонда капремонта Алексея Рогатовского 300 тысяч рублей за отказ от публикаций, дискредитирующих ведомство. Лидера иркутского отделения партии Григория Гребенко 24 апреля арестовали на 12 суток формально за употребление наркотиков без назначения врача. Сам Гребенко рассказывал, что отказался сдавать анализы в отделении полиции, опасаясь фальсификации. Перед задержанием он призывал иркутян выйти на протест против блокировок Telegram. В Свердловской области целое молодежное отделение «Яблоко» самораспустилось после серии обысков и задержаний, а его участники удалили все публикации в Телеграме и на других платформах. Лидер Свердловского молодежного «Яблока» Андрей Автанеев объяснил это тем, что невозможно предсказать, какой пост в соцсетях завтра вызовет претензии силовиков.
3: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией политолог, автор телеграм-канала Political Sins Дмитрий Казьмин. Дмитрий, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
3: Поясните, пожалуйста, вот нам, несведущим, а для чего сейчас региональные чиновники так выкладываются ради этих праймерис «Единой России», от которых как будто бы ничего не зависит? Тем более, что в последние... Но уже 10 лет люди, многие считают, что и в принципе в России от выборов ничего не зависит, потому что выборов как таковых нет. А тут еще и праймерис.
9: Ну, смотрите, есть исследование, которое показывает, для чего вообще нужны праймерис «Единой России», в котором делается вывод, что сделано это во многом для того, чтобы сделать, проверить каким-то образом, насколько... вообще бюджетников можно уметь сгонять. То есть это некоторый тренажер, некоторый тест-драйв такой, я бы даже сказал, для политических машин, то есть специальных организаций, которые занимаются вот этой политической мобилизацией. И действительно есть мнение о том, что выборы рисуются полностью наверху и совсем ничего не значат, но, наверное, если бы они совсем ничего не значили, то бюджетников на них бы не сгоняли, иначе действительно результаты просто бы рисовали сразу. А так мы видим, что они фальсифицируются, но гораздо более сложным образом.
3: А вы считаете, можно ли вот таким образом с помощью этих самых праймерис и мобилизованных бюджетников прикинуть возможную явку на выборах осенью в Государственную Думу и также дать какую-то оценку управляемости региональных элит и лояльности региональных элит, например? Или это носит чисто прикладной какой-то характер?
9: В целом, да. Ну, то есть это важный показатель, индикатор, на который мы обязательно будем смотреть всем нашим политологическим сообществом. До них еще 18 дней. Но вот некоторые сигналы о том, что бюджетников начинают на них сгонять, регистрироваться там, это тоже важный показатель. Это показывает, что подготовка к выборам идет.
3: Ну, то есть они нужны, ну, важны эти самые выборы. А тогда объясните, пожалуйста, чем принципиально вот выборы этого 26-го года будут отличаться от выборов довоенного 2021 года? Ну, если ни тогда, ни сейчас люди особенно ничего не решают. Или решают, или можно ждать каких-то неожиданностей?
9: Серьезных изменений я бы не ожидал, честно говоря, потому что частично... ситуации очень похожи, что может прозвучать странно, но на самом деле и там мы видели существенное снижение и рейтинга президента, и доминирующей партии «Единая Россия», и сейчас мы наблюдаем ту же самую картину. Но, как мы видим, к сожалению, каких-то существенных результатов это не дало. Это почти никак не сказалось на электоральных результатах.
3: Но, тем не менее, сейчас появилось еще больше людей, которые теоретически могут голосовать за партию российской власти, потому что в этих выборах участвуют оккупированные территории, так называемые новые территории. Вот какую ставку делают на них, чего от них ждут, как это будет работать, и насколько эти выборы будут легитимны на будущее, ну, с учетом того, что там будут участвовать, мягко говоря, не совсем легитимные избиратели?
9: Но мы, конечно же, не можем говорить об этих выборах как о легитимных. Мы должны держать в голове, что они нечестные и неконкурентные, но при этом полную фикцию они из себя не представляют. То есть это чуть более сложная картина, чем принято думать. С территориями оккупированными интересно, потому что я посмотрел, за счет чего им дали мандаты и округа, и они перераспределены за счет регионов, где сокращается население, а это в основном регионы Сибири и некоторые регионы из Центральной России есть. То есть вот так называемая Донецкая Народная Республика получит 3 округа одномандатных, Луганская 2, Херсонская и Запорожская области по 1 округу, а при этом сокращение будет в Ростовской области, в Волгоградской, в Ивановской, в Томской, то, ну и в некоторых других, в Забайкальском крае. То есть что это означает? Что эти регионы теряют места в Государственной Думе, которые могли бы быть за ними. Неважно, какой кандидат бы от них победил, этот кандидат все равно старался бы отстаивать интересы своего региона. А так получается, что представительство этих регионов сокращается, да, несмотря на то, что Государственная Дума – это далеко не самый мощный рычаг влияния на власть в 2026 году. Там все еще есть некоторые важные комитеты, через которые распределяются ресурсы, и в том числе некоторый шанс на то, чтобы выбить финансирование для своего региона, там был. И мы видим, что многие регионы свое представительство там за счет этих территорий теряют.
3: И к чему это может привести? Но насколько это может обострить, накалить ситуацию вот в этих самых регионах, лишенных голосов? Или вообще это вообще для людей пройдет незамеченным для большинства? Ну, выбрали кого-то и выбрали, сходили, отчитались.
9: Для людей это, скорее всего, пройдет незамеченным, ну вот конкретно вот эта история, просто потому что на это не акцентируется внимание, и люди плохо представляют ценность вообще своего представительства, хотя я бы сказал, что даже в авторитарном контексте на это стоит обращать внимание. А это может повлиять на некоторые региональные элитные группы, если у них будут ресурсы что-то требовать. То есть если они почувствуют, что их принимают, если у них будут какие-то силы этому сопротивляться, они этому сопротивляться попробуют. Если не будут, то не попробуют.
3: Скажите, а на ваш взгляд, как вообще вот эта так называемая спецоперация, по большому счету война, влияет на весь электоральный процесс в России, не только на думские выборы, и какую роль в ней играют новые герои, я сейчас в кавычки беру это слово, люди, которые принимали участие в специальной военной операции, и вот теперь должны, судя по всему, получить какие-то мандаты для того, чтобы дальше, очевидно, поддерживать, а не поддерживать власть.
9: Ну, это очень значимая для меня тема, потому что как раз по ней я пишу свое текущее исследование. Я смотрю пока что на предыдущих выборах, как голосуют вообще за участников так называемой специальной военной операции, сколько у них, какое у них различие в голосах. И нужно сказать, что, во-первых, это люди очень разные. То есть это может быть человек, который до этого был депутатом, и он просто съездил на такие переточные сборы, побыл месяц или два в какой-то части, которая особо даже не воюет, и таким образом получил статус ветерана, хотя, ну, очевидно, что в реальных боевых действиях он не участвовал. Есть и люди, которые действительно были солдатами, бойцами, в боевых действиях участвовали, их на высокие должности не допускают, то есть это обычно депутаты в городской думе, иногда небольшого города, но бывают и административные центры, и это вот муниципальные выборы. Вот, на такие выборы их допускают. А подсчеты пока что примерные у меня, то есть нужно уточнять, но по результатам 2024 года ветеранам СВО добавляли 4% голосов по сравнению со всеми остальными кандидатами.
3: То есть можно предполагать, что и в этот раз пойдут тем же путем? Или напротив, потому что можно вспомнить историю афганцев, так называемых, людей, которые служили во время афганской войны, дослужились там до чего-то, но выжили, они сложились в какое-то единое братство, представлявшее некоторую силу, нельзя сказать, чтобы прямо политическую, но заметную силу и влияние оказывавшее. А вот эти нынешние ветераны СВО, они могут составить некоторую силу политическую, которая будет диктовать какие-то свои правила и законы, там, вопреки, например, тем же чиновникам, единороссам, которые в этих регионах сидят, и чего-то требовать? Или нет, не дадут им так разгуляться?
9: Нет, им так разгуляться не дадут абсолютно точно, хотя случай это достаточно интересный, потому что он как раз показывает, что власть опирается на некоторые настроения, которые ей дуют в паруса этой власти, но как только ситуация меняется, это становится не очень выгодно, когда люди, которые как раз-таки представляют вот это сообщество военное, начинают жаловаться, что власть что-то делает не так, то эти люди уже не так нужны, их стараются прижать, и вот некоторым даже статусы иноагента назначают, как мы знаем. Так что это сила подконтрольная, и никаких ресурсов на то, чтобы каким-то образом противостоять власти, конечно же, у нее нет, но покуда она полезна, ее используют, на ней хорошо едут.
3: А на ваш взгляд, есть ли у несистемной оппозиции и вообще антивоенных сил или оппозиционно настроенных граждан сейчас какой-то рабочий сценарий для того, чтобы хоть как-то повлиять на эти выборы, там протестное голосование, непротестное объединение вокруг каких-то кандидатов? И стоит ли этого ожидать? Вообще, стоит ли ожидать чего-то интересного от предстоящих выборов?
9: Зависит от стратегии, и я бы сказал, что ее надо начинать уже сейчас. И тут мне хочется даже уже не столько как политолог, сколько как гражданин прямо сказать, что я очень жду повторения умного голосования, потому что я считаю, что это та история, которая как раз-таки может сработать на одномандатных округах в Государственную Думу, где аккумуляция голосов действительно важна, и даже если таким образом получится лепить мандатов, там, например, двух кандидатов от «Единой России», это уже будет лучше, чем ничего. Даже если это будет два или три человека из 225, то понятно, что это не повлияет в общем на политический режим, он не разрушится на следующий день, но определенный вклад в его нестабильность это внесет. Поэтому я жду, пока какая-то стратегия будет объявлена.
3: То есть, на ваш взгляд, это что-то может сработать? А если так, то за кого же в нынешней ситуации голосовать на этом умном голосовании? Понятно, что против «Единой России», но там выбирать-то особенно не из кого. Какие-то либо полуопереточные, простите, новые люди, ЛДПР, коммунисты и СР, как они теперь, «Справедливая Россия» называются. Это что?
9: В этом и была идея. Когда выбирать не из кого, мы делаем так, чтобы парламент был максимально фрагментирован. Чтобы у той партии, которая ни одна из них, конечно, не является по-настоящему оппозиционной, но когда у одной партии большинство, это делает политический режим стабильный. Чем больше шансов это большинство пошатнуть и добавить силы другим партиям, пускай они не настоящие оппозиционные, это фрагментирует парламент, и на стабильность политического режима все равно влияет. Тем более, что для граждан это, по сути, последний способ выразить свою политическую волю, хоть какую-то.
3: Скажите, а насколько на ваш взгляд, серьезную опасность для текущей власти, для Кремля, представляет усталость населения от войны, о которой все чаще и чаще, так или иначе, говорят социологи, при том, что с оговоркой не бывает социологии честной во время войны и прочее. Но видно, что напряжение растет в обществе, люди недовольны. Это может представлять какую-то опасность для власти и каким-то образом вылиться во время этого электорального процесса?
9: В краткосрочной перспективе нет. На текущих выборах в Государственную Думу я бы чего-то такого не ожидал, но партии, которые противостоят вот этой основной доминирующей партии, они могут сделать на это ставку через не слишком политизированные моменты. То есть понятно, что они не могут выступать против войны, но при этом они могут, например, выступать за предоставление качественных услуг интернета, а это как раз та история, которая затрагивает достаточно большое количество граждан, которые уже привыкли к комфорту и к сервисам, которые им предоставляют. Вот на волне предоставления вот таких вот услуг и отмены блокировок, которые напрямую с войной и с полномасштабным вторжением никак не связаны, вот на этом определенный электорат можно было бы набрать, и я думаю, что некоторые партии так и поступят.
3: Да, спасибо большое. Политолог Дмитрий Казьмин, автор телеграм-канала Political Sense, был на связи с программой «Человек имеет право». 2026 год объявлен в России годом единства народов. Но пока звучат официальные слова о дружбе и многонациональности, ненависть все увереннее становится частью повседневной жизни.

0: Нам всем это слушать, как? Почему вам? Мы должны это слушать?
1: А вы это кто?
0: Вот мы люди.
1: А вы не думаете, что я россиянка?
2: В конце апреля дизайнер из Бурятии Наталья Сундупова ехала в московском автобусе и разговаривала по телефону на бурятском языке. Двум пассажиркам это не понравилось. Они ударили ее и потребовали говорить по-русски. Часть других пассажиров, нападавших, поддержала. Сундупова сняла лица обидчиц на видео и опубликовала запись 30 апреля. 2 мая Следственный комитет возбудил уголовное дело по мотивам национальной ненависти. В московской поликлинике пациентка опоздала на прием на 20 минут. Врач не смог ее принять, чтобы не нарушать график других пациентов. В ответ женщина потребовала, чтобы врач уехал обратно в Ингушетию и заявила, что хочет, чтобы русские лечили русских.
0: Я позову полицию, сейчас я позову еще, она еще кого-то позовет.
3: Вы опоздали на прием.
0: И что?
3: Ну, на сколько опоздали?
0: На 20 минут.
3: Ну все.
0: А я все время опаздываю.
3: Не, ну это же...
0: И когда я опаздываю, подождите. Меня русские врачи принимают.
3: А, ну, мужской врач.
0: А тоже приезжают еще, таджики. Это вообще иностранное государство.
2: В апреле 26 года центр «Сова» насчитал 9 пострадавших от нападений по мотиву ненависти. Значительная часть атак была приурочена к 20 апреля, ко дню рождения Гитлера. В ультраправых телеграм-каналах появилось видео нападений на темнокожих и людей неславянской внешности, а также порчи автомобилей с номерами из Армении, Таджикистана, Дагестана и Осетии. На одном из роликов человека бьют молотком по спине на темной улице. Всего с начала 26 года центр зафиксировал 63 нападения по мотиву ненависти. Ксенофобия не всегда сходит с рук. В Набережных Челнах 36-летний мужчина за 3 года написал в интернет-чатах более 5200 сообщений. Слово «чурка» 303 раза, слово «хохол» 171 раз. За это суд назначил штраф в 20 тысяч рублей. Впрочем, риторика сверху задает тон. Так глава Следственного комитета Бастрыкин и спикер Госдумы Володин регулярно говорят об угрозе мигрантов. В 2025 году в России вступил в силу закон, запрещающий принимать детей-мигрантов в школы без теста на знание русского языка. В мае к тестированию допустили лишь каждого 5-го из подавших заявку, остальным отказали под формальными предлогами. В городах все активнее проявляют себя националистические группировки «Русская община», «Русская дружина», «Северный человек». Они, в частности, проводят антииммигрантские рейды. Например, в Самаре один такой рейд националисты провели совместно с МВД и ОМОНом.
4: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией эксперт антидискриминационного центра «Мемориал» Стефания Кулаева. Стефания, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Ну, на ваш взгляд, как проходит 2026 год, объявленный в России годом единства народов? Демонстрируют народы российские свое единство? И если нет, то почему?
5: Ну, к сожалению, год единства народов – это ничего не говорящая такая фраза. Происходят какие-то совершенно показушные мероприятия. Вот Путин встретился с какими-то представителями коренных и объявил день. Государственный праздник какой-то, да, государственный день коренных народов в тот самый период времени, когда судят представителей коренных народов, обвиняемых буквально только в том, что они защищали права своих народов, выступая в ООН и находятся в Лефортово теперь. Одновременно повезли позорно какой-то павильон и какую-то программу в Венецию на Биеннале тоже, значит, как будто бы там какие-то народы радуются, танцуют. Все это, думаю, не может произвести впечатление буквально ни на кого, кроме тех, кто это сам организует. Ну а, конечно, ксенофобия и мигрантофобия только усиливаются, их раздувают буквально постоянными какими-то странными инсинуациями, и мы видим, что агрессия растет.
4: Ну вот тут буквально недавно в ЦИОМ выпустил новый опрос по поводу ксенофобии в России. Это как-то у них барометр или что-то вроде этого называется. И они говорят, что по меньшей мере 17% россиян с опаской относятся к людям другой национальности. Там не фиксируется национальность. А это почему? Почему так и не привили добродружеские, добрососедские отношения? Ведь в какой-то момент после окончания Второй Чеченской войны вроде бы стали уходить от кавказофобии, от исламофобии. И вроде бы

0: осталось на какое-то время, стало поспокойнее, потише, с нациками разобрались, и была какая-то дружба народов на улицах, во всяком случае. Что происходит теперь?
1: Я не помню дружбы народов особенно, но то, что данные ПСОМ о 17%, так как это сформулировано, они производят впечатление неверной информации на меня. Я думаю, что гораздо выше цифра людей, которые не готовы общаться, сотрудничать, создавать семьи. Мы знаем это по опросам Левада-центра, которые так проводили в те времена, когда еще была возможна какая-то независимая объективная социология. Огромная была эта социальная дистанция, как это называют социологов. Да? Они проводили достаточно внятные опросы, спрашивали о том, кто готов создать семью, в какой из групп, или не готов, потому что это очень разница. Да? Кто-то готов создать семью с украинцами. Это, кстати, все время не такой уж плохой показатель. Да? Но совершенно не готов создавать ее, допустим, с представителями ромского или цыганского народа. И вот это отсутствие дифференциации, невнятность вопросов делают данные в целом для меня неубедительные. Я думаю, что не 17%, а несравнимо больше, раза в три, людей, которые на самом деле не чужды ксенофобии.
0: А что же происходит-то? Ну вот смотрите, ввели даже эти самые уроки о важном, и где должны, наверное, про дружбу народов тоже говорить. Но тем не менее, мы вот уже дважды за этот год наблюдали скандалы. Первый раз это было с переводом в полицию женщины, бурятки этнической, сейчас вот в общественном транспорте, в автобусе. Тоже, по-моему, этническая бурятка, женщина пострадала. Сначала от оскорблений, потом ее даже ударили. Ну, хоть дело возбудили уголовное вроде как. И то хорошо. Но что такое, почему люди считают чужими непохожих внешне на тебя людей, которые вообще твои же россияне, за которых ты должен горой, как Путин призывает постоянно. Не рассказывают, что ли, в школах-то, что кроме славян есть еще и другие люди?
1: Ну, видимо, в школах об этом не говорят. Видимо, День коренных народов никто не заметил, потому что действительно эта бурятская женщина, говорящая на бурятском языке, одном из языков Российской Федерации, как раз-таки Сибири из коренных, вызывает вот такую бешеную реакцию. Понятно, почему. Это чисто визуальный расизм. Видно, что не такая слышно по разговору, не такая. Кстати, к вопросу о том, как опрашивают ВЦИОМ. Готовы ли вы создавать с людьми не такой национальности? Какую они имеют в виду? Они имеют в виду не русских, и это опрос русских, или они имеют в виду всех жителей России, включая, допустим, готовы ли буряты или чеченцы создавать семьи там друг с другом, а не в рамках своего этноса. Это тоже запросы непонятные, поэтому мы тоже не можем понять, это расизм или что-то другое. Но, конечно, мне кажется, что постоянное провоцирование ненависти к приезжим, к людям, приехавшим работать в Россию, вызывает вот эти реакции. Ну, я посмотрела это видео с нападением на бурятку в автобусе, который говорит по-бурятски и выглядит как действительно азиатка. Я думаю, что они даже не поняли, что это бурятка. Вот эти агрессивные женщины, которые на нее набросились. Они, вероятно, вообще не различают и не думают, что часть граждан Российской Федерации и коренных народов так выглядит и говорит на других языках. Им как-то вот кажется, что всех таких вот каких-то, которые говорят или выглядят иначе, мы имеем право выгонять из нашей страны, там звучит из нашей страны. Им в голову не приходит, что она вообще не их, а многих разных народов. Это поощрение неприязни к инакости, к приезжим, к тем, кто говорит по-другому, немножко по-другому выглядит. Вот это оно к этому, конечно, приводит. Во-первых, как-то и создает, наверное, вот эту ненависть, но в особенности, я думаю, оно и поощряет.
0: А как это может в одном стакане уживаться? Я не понимаю, как это может уживаться в одной голове, ну, в частности, не знаю, там, какой-нибудь пропагандиста, который, с одной стороны, должен поощрять ненависть ко всему непохожему и всему не такому, включая и людей, а с другой стороны должен пропагандировать по установкам из Кремля дружбу народов и крепость вообще этих братских объятий народов, которые живут на территории Российской Федерации.
1: Ну, это такое двоемыслие. Я думаю, что оно проявляется сейчас у пропагандистов вообще во всем, включая там отношение к Украине и украинцам, да, которых, с одной стороны, пошли вроде бы спасать, с другой стороны, пожалуйста, сколько угодно убиваем и убивать будем. Это двоемыслие, это черта такой тоталитарной системы, оно было тогда, когда появилось выражение «дружба народов», то есть в советское время тоже было страшное неравенство, как мы теперь понимаем, как теперь, точнее сказать, многие люди стали понимать вот это отношение большого брата, каких-то неравных, как теперь, опять же, начали это называть колониальных имперских форм отношения к жителям республик южнее России, к представителям народов, входивших в тогдашнюю там РСФСР. Все это было в какой-то степени, да, и одновременно, да, какие-то 16 республик, 16 сестер, и все танцуют. Вернулась в своих самых уродливых, самых таких гротескных и ужасных, на самом деле, формах. Вернулась в форме агрессии. Потому что если все время поощрять ненависть, то, конечно, она начинает принимать эти формы ксенофобной ненависти. По поведению этих женщин в автобусе, этих расисток, очевидно, что они не ждут вообще никаких последствий для себя.
0: Да, меня удивило как раз даже не поведение этих женщин, а то, что никто из других пассажиров даже не попытался вмешаться в эту ситуацию. Ну, во всяком случае, камера этого никак не зафиксировала, чтобы им кто-то сделал замечание, и чтобы хоть кто-то высказался против.
1: Это обычная история, когда вместе находятся люди, которые ведут себя агрессивно и чувствуют себя хозяином положения. Довольно редко находятся мужественные люди, готовые им немедленно противостоять и за кого-то вступиться. А уж в стране, где вообще от этого постоянно отучают от всякой инициативности, от всякой ответственности, но тем более. Я удивлена, что жертва нападения повела себя очень решительно и ответственно. Вот это человек, который вызывает уважение, потому что она с этим расизмом не смирилась, не приняла, и если действительно возбуждено уголовное дело, то это ее заслуга.
0: Да, спасибо большое за ваше разъяснение, Стефания Кулаева, аналитик Центра антидискриминационного центра «Мемориал», была на связи с программой «Человек имеет право». 24 тысячи обращений за год, и это только на один телефон доверия. По словам правозащитников, такого числа жалоб на домашнее насилие в России не видели с ковида. При этом более 70% женщин, которые обращаются за помощью, говорят о регулярном насилии и невозможности защититься. Кризисных центров не хватает. Проекты законов о профилактике семейно-бытового насилия буксуют в Думе. Правоохранительные органы нередко оказываются на стороне агрессора, и пострадавшие остаются один на один с проблемой.
2: В 2025 году на Всероссийский телефон доверия для женщин поступило около 24 тысяч обращений, на 40% больше, чем за год до этого. Издание «Осторожно, новости» отмечает, такой скачок фиксировался лишь однажды, в период ковидной самоизоляции, когда домашнее насилие называли второй эпидемией. Тогда это считалось чрезвычайной ситуацией. Сейчас цифры те же, но без карантина и без надлежащей реакции властей. Чаще всего за помощью обращаются женщины 30-40 лет с детьми. Более чем в 70% случаев речь идет о регулярном насилии, и каждая пятая женщина терпит его больше 10 лет. По данным проекта «Алгоритм света», в 2022-2023 годах не менее 66% всех убитых россиянок погибли от домашнего насилия. В подавляющем большинстве случаев убийцей оказывался их партнер. Особая ситуация на Северном Кавказе. Правозащитный проект от РЭМ, проанализировавший 75 конкретных случаев из Чечни, Дагестана и Ингушетии, пришел к выводу, что государственные органы там систематически выступают не на стороне жертвы, а на стороне ее мучителей. И почти всегда при разводе и определении порядка воспитания детей суды встают на сторону отца. При этом суды, органы опеки и приставы и муфтият действуют как единый механизм, который помогает насильникам удерживать жертв. Если женщина решается бежать, ее объявляют в розыск как пропавшую без вести. Даже если она совершеннолетняя, даже если лично приходит в полицию и говорит, что ушла добровольно. На это закрывают глаза. Против беглянок нередко возбуждают уголовные дела с ложными обвинениями в краже. Именно так поступили с 26-летней Седой Сулеймановой, бежавшей из Грозного от принудительного замужества. Полиция задержала ее по заявлению о краже материнских украшений и доставила обратно в Чечню. По всей видимости, Седа стала жертвой убийства чести. В октябре 25 года в Ереване была убита 23-летняя Айшат Баймурадова, чеченка, которая сбежала из дома от насилия, в том числе сексуализированного. Война напрямую подпитывает статистику убийств. Так, в январе вступил в силу приговор в отношении отмеченного наградами участника СВО, который до смерти избил свою жену. Как следует из материалов дела, преступление произошло в Бурятии. В ходе ссоры ветеран взял стоящую на столе стеклянную бутылку из-под водки, подошел к сидевшей на диване жене и дважды ударил ее по голове. После второго удара бутылка разбилась, но мужчина продолжил бить женщину, оставшуюся в руке розочкой. Лишь когда под супругой образовалась лужа крови, обвиняемый прекратил расправу. Набрал воду в ведро, окатил жену, чтобы она пришла в себя, а после ушел к знакомому. Женщина умерла от полученных ран. Суд приговорил убийцу к 9 годам лишения свободы. 27 января в Иркутске участник войны против Украины Роман Мичурин пришел к кризисному центру «Оберег», искал жену, сбежавшую от его побоев. Жены на месте не оказалось. Вместо нее он взял в заложники соседку по комнате 42-летнюю Елену, мать двоих детей. 5 часов полиция вела переговоры. Штурмовать не решались. Мичурин задушил женщину и сдался. О том, что Мичурин опасен, руководство «Оберега» предупреждало полицию не менее 10 раз. Реакции не было. Убежищ для женщин, спасающихся от домашнего насилия в России, катастрофически мало. По разным подсчетам, не более 150 на всю страну. На порядок меньше нормы, которую рекомендует Совет Европы. Есть регионы, в которых лишь один приют на 15 коек. Директор одного из российских кризисных центров, она не называет имя из соображений безопасности, рассказала инсайдеру, что в России с 2022 года число запросов на убежище выросло на 30-40%. Мест больше не стало. Среди подопечных центра – жены фронтовиков. По ее словам, такой человек способен создать невыносимую для жизни обстановку. Возвращаясь с войны, он может привести с собой оружие. Угрозы подбросить гранату уже встречались. Государство на этот вызов не реагирует. В России до сих пор нет закона о профилактике домашнего насилия. Недавно юрист и волонтерка Полина Бурлакова направила обращение депутату Госдумы Ксении Горячевой с просьбой ускорить подготовку законопроектов о защите жертв домашнего насилия. Петиция на эту тему собрала 100 тысяч подписей, порог, после которого инициатива должна рассматриваться на федеральном уровне. Экспертная группа при портале «Российская общественная инициатива» в 2025 году ее одобрила и рекомендовала разработать закон об охранных ордерах. Горячева поддержала инициативу и заявляла о подготовке поправок. Но после одобрения экспертами прошло полгода. Законодательной реализации так и не последовало.
0: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией создательница феминистского канала «Зубы дракона» Леда Гарина. Леда, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как бы вы оценили масштаб, реальный масштаб домашнего насилия в России современный сейчас? Вот мы слышали некоторые цифры. Всероссийский телефон доверия сообщает о 24 тысячах обратившихся за прошлый год и говорит, что это огромное число. Но я так понимаю, что эти цифры реального масштаба не отражают. Какое?
1: Слушайте, вы знаете, с реальным масштабом сейчас сложно, потому что вы же знаете, что очень трудно собирать информацию и очень сложно ее обобщать. То есть существуют по-прежнему кризисные центры, которые говорят, что они работают на пределе своих возможностей. Существует запрет сбора статистических данных, по крайней мере, в этой области. И я смотрю, что вот последний отчет у меня открыт за 2024 год, и что в 2024 году увеличилось насилие в 2 раза по отношению к 2023, если брать зафиксированные случаи фемицида, то есть убийства женщин участниками СВО, вернувшимися с фронта. Точнее, это сложно обозначить, потому что, как вы знаете, у нас полицейская статистика, она в целом очень нерелевантная, потому что у нас, например, по сексуальному насилию, по сексуализированному насилию подают меньше 5% людей, переживших реальное изнасилование, и меньше 1% из этих 5% доводят дело до суда. То есть я думаю, что в реальности
3: эти цифры значительно выше, и они будут продолжать расти.
0: Как на это влияет война?
3: Война на это влияет напрямую. То есть, во-первых, во всех случаях вооруженных столкновений комбатанты испытывают посттравматическое стрессовое расстройство. Вот, кстати, про один из случаев я читала, что мужчина мочился на детской площадке, девушка сделала ему замечание, он избил женщину, вот эту вот девушку избил, и после этого у нее уже случилось посттравматическое расстройство, от которого она лечилась. Но проблема в том, что он от него не лечился, потому что комплексной помощи для людей нет. То есть это выливается в прямую агрессию. Ну и мало того, что в целом это работает в мире, так еще у нас и попадают на войну люди, которые уже были осуждены, и получается, что они получили презумпцию невиновности. То есть мы уже сидели за убийство, мы уже сидели за изнасилование, мы сидели за избиение, а теперь нам дали еще и медаль за это. И теперь это можно делать бесконечно, то есть как бы все постоянно обнуляется. И кроме того, я посмотрела, что еще есть вот какой феномен, что первый случай насилия не идет как административное правонарушение. Если вдруг ты подаешь про второе насилие, я имею в виду физическое, то он снова считается как первый, потому что через год все обнуляется. Ну, то есть еще и статистика, она сделана таким образом, что как бы весь бэкграунд стирается, и вообще непонятно, что происходит, если мы будем брать данные чисто по МВД. Ну, это я сразу на два вопроса ответила.
0: Да, но и тем не менее, смотрите, согласно данным исследовательниц женских организаций и, по-моему, того же как раз Всероссийского телефона доверия, 70% женщин, которые обращаются с жалобами, они длительное время пребывают в состоянии вот этого домашнего насилия, буквально агрессии, подавления и физического насилия, эмоционального, но вот всех его видов. И тут как не вспомнить вот эту замечательную крылатую фразу: «А что она, дура, терпит, или сама дура виновата? Мужик с войны пришел, нужно, если речь о там комбатантах, нужно, наоборот, его жалеть и за ним ухаживать. Ну, мало ли, там, дал один раз по морде, ничего, потерпишь». Вот. Или, наоборот, говорят: ну, раз тебе что-то не нравится, а зачем ты с ним живешь-то, уходи от него? А почему действительно они не уходят?
3: Слушайте, ну вот женщина получает противоречивые послания. С одной стороны, она знает, что нужно быть замужем, и если она не сохранила брак, то она, очевидно, плохая жена, и все у нее сложится плохо. С другой стороны, ей говорят: ну, если это случается, то ты сама виновата. И здесь мы должны это оценивать не как индивидуальный выбор женщины, а как работу патриархальной системы, которой выгодно держать всех женщин в таком положении. Ну, то есть, конечно, привилегированные женщины, которым повезло больше, может, у них более адекватные партнеры, или они вообще находятся в отношениях с другими женщинами, или они прекрасно живут с детьми без мужчин. Но в целом женщин учат с нуля лет. Вся культура построена на том, чтобы женщина терпела совершенно ужасное мужское поведение. И речь ведь даже не только о физическом насилии. Это может быть что угодно. Это может быть психологический абьюз. Это может быть эмоциональное постоянное насилие. Это может быть экономический шантаж. Он может жить за ее счет. И мы все, как продукт такой советской эпохи, заточены на то, что ну хорошо, я еще постараюсь, я еще что-нибудь сделаю, и он обязательно изменится. И кроме того, как работает, опять же, общество. Допустим, он ее ударил один раз, и ей все говорят: ну слушай, это вот просто что-то у него случилось, ну просто он вернулся, например, с фронта, ну просто он там кого-то убил, теперь на тебе это выместил. Прости его сейчас. Но физическое насилие – это крохотная верхушка айсберга, который базируется на ненависти к женщинам. То есть вот все, вся та беспомощность мужская, все мужское уязвленное самолюбие, вся политическая пассивность, все то, чего он не может реализовать в нормальном мире, где и так завышенные стандарты вот к этой токсичной маскулинности, типа если ты мужчина, ты должен быть хозяином жизни, а ты живешь на 30 тысяч рублей, а у тебя еще и ранения, все это комплексно выражается в ненависти к женщинам. И все эти женщины, они живут в чудовищном отношении. Даже если он ее не бьет, это часто совершенно ужасное отношение, и как будто бы нет никакого выхода из этого, потому что если мы из этого выйдем, то у нас, ну, я думаю, что завтра 90% браков перестанет существовать.
0: Но, насколько я понимаю, тем не менее, многие женщины, может быть, и хотели бы как-то выйти из таких отношений, но они совершенно не понимают, куда они могут выйти. У них, это, например, их квартира или их дом, почему они должны куда-то выходить, им-то что делать, кто их защитит. Или они бы, может, хотели спрятаться в шелтере, но шелтеров на всю Россию раз-два и обчелся, и после начала полномасштабной войны и денег-то не особенно есть у НКО, и закрывают некоммерческие организации, которые этими вопросами занимались. Сейчас что может поделать женщина, оказавшаяся в такой ситуации? Вот конкретно, не знаю, на сайт какой-то пойти. Прикладная есть какая-то помощь?
3: Вы знаете, прикладной помощи, если искать ее на сайтах правозащитных организаций, на сайтах кризисных центров, в целом она есть. Ну, то есть, теоретически женщина должна откладывать подушку безопасности, собирать деньги, которые она будет прятать от своего партнера. Она должна спрятать документы свои и документы детей. Она должна продумать несколько стратегий, по которым она может уйти. Она должна искать место работы. И все это она делает, продолжая обслуживать своего агрессора и терпя от него постоянные издевательства. Это в целом сложно, особенно если эта женщина не имеет какого-то действительно хорошего, качественного заработка. Но эти методы есть. Но ведь в чем еще фишка, когда спрашивают женщин, почему они не уходят? По России этой статистики нет, но по Турции эта статистика есть. И она, я думаю, что релевантна российской. Большая часть убийств мужчинами женщин случается в тот момент, когда женщина либо заявляет о том, что она хочет уйти, либо уже ушла. Ну, то есть то, что женщины терпят, это женщины просто не хотят быть убитыми. Потому что вы, наверное, знаете о том, что, ну вот, например, кавказских кейсов много о том, что девушка бежала, девушка попробовала уйти из семьи с насилием, девушка переехала через границу, ее нашли и убили, вывезли и убили. И кажется, что это такая, ну, как будто бы кавказская отличительная черта. Но это не так, потому что в огромном количестве кейсов это происходит вполне себе в европейской там, или в азиатской части России, в том, что считается этнически русскими, но тут этнос и культура, они как бы не играют роли, а играет роль вот это вот условное мужское право на женщину, потому что она мне и нужна была, чтобы ее контролировать. Вот я ее буду контролировать таким образом. И тут нет никакого выхода. Ну, просто женщины, будьте осторожны, не вступайте в браки.
0: Ну,
3: родите подушку безопасности. Да. Родитесь в Швеции, родитесь в свободной стране.
0: Да, у нас не так много времени с вами, буквально там минутка с небольшим. А что вот в этой ситуации власти-то ничего не предпримут? Почему они не предпримут закон, который мог бы каким-то образом профилактировать такое отношение, защитить женщину в острой ситуации? Лежит же весь уже такой законопроект. И не один в Думе, их уже несколько. И уже петицию собрали 100 тысяч голосов. И уже сколько громких случаев было и убийств, и истязаний, и отрезанных рук, и чего только не было. Почему ничего не предпримут?
3: Потому что это то, что нужно власти. Если мы говорим о том, что мы живем в иерархической модели, это насилие идет сверху, и дальше оно, ну знаете, вот как верх пирамидки, и дальше там по три штучки расходятся стрелочки. И, к сожалению, вот эта вот насильственная модель общества – это именно то, чего хочет государство. Это раз, потому что так удобно управлять всеми. Женщина боится мужчину, мужчина боится государства, там, или военкомата, или чего-то еще. И все такие встроенные в рамки, когда они контролируют друг друга. Это раз. Во-вторых, у нас кто во власти? У нас во власти мужчины. У нас нет абстрактного государства, у нас есть мужчины, которые выросли в патриархальной модели, и которые, помимо того, что они это поддерживают, они еще в большинстве случаев обладают такой слепотой. Ну, то есть мужчины защищаются от этой информации, говорят, что этого не существует, этого не может быть, это частные случаи. То есть это такое отрицание на государственном уровне и поощрение насилия тоже на государственном уровне. Пока у нас не изменится режим, странно от него ожидать, что он будет создавать условия, которые бы помогали его гражданам, а не мешали им, как происходит абсолютно всех, во всех областях, а не только в сфере гендерного насилия и там, отношений мужчины и женщины.
0: Спасибо большое за ваше разъяснение. Леда Гарина, создательница феминистского канала «Зубы дракона», была на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
4: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
5: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
4: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
5: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
6: Решение принято. Покинул пост губернатора Белгородской области.
7: Майский губернаторопад. Владимир Путин принял отставки глав Брянской и Белгородской областей. Жители Белгородской области жалеют об уходе Гладкова. Тот благодарит Путина.
6: Хотел сказать искренние слова благодарности нашему президенту, президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину.
8: Он забыл о том, что регионы для Москвы, а не Москва для регионов.
7: Владимир Путин ищет работу для участников войны с Украиной.
9: Я прошу правительство, профильные министерства, руководителей компаний самым активным образом содействовать приходу таких людей в отечественные ОПК, другие индустриальные отрасли.
7: Госдуму после грядущих выборов могут пополнить от 40 до примерно сотни военных, утверждают источники РБК.
10: Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. В публичную риторику Владимира Путина уверенно вернулась война против Украины. Сегодня он выступал на юбилейном съезде Союза машиностроителей. На всякий случай проговорил, что российское машиностроение в 26-м году – это не только ВПК. И, мол, как важно достичь суверенности в этом самом машиностроении. Но, помилуйте, вот официальная айдентика съезда с их сайта. 9 продуктов деятельности машиностроителей на вашем экране, 5 из них – военная техника. В целом, ничего удивительного на 5-й год полномасштабной войны. Приоритеты в машиностроении весьма понятны. А еще в своем выступлении Путин предложил не думать о грустном. Ну, там ключевая ставка, можно туда же в этот же грустный список добавить налоги, санкции. А еще он посоветовал обратить внимание на ценные кадры.
9: Помогут и наши ребята. Мы с полным основанием говорим, наши герои, прошедшие специальную военную операцию. Люди с огромным опытом, которые умеют быстро находить ответы на поставленные задачи. Хорошо ориентируются в тактике применения систем вооружения во фронтовых условиях. Знают, что нужно их боевым товарищам на линии боевого соприкосновения. Я прошу правительство, профильные министерства, руководителей компаний самым активным образом содействовать приходу таких людей в отечественные ОПК, другие индустриальные отрасли.
10: Так называемая новая элита не только планирует участие в грядущих парламентских выборах, к этому мы еще вернемся, но и периодически получает рабочие места в исполнительной власти. Путин принял отставки глав Белгородской и Брянской областей, так называемых приграничных регионов. Случай с Белгородской областью особый. Губернатор Гладков шел на прямой конфликт и с Москвой, и с военными. Он критиковал блокировки в сети, он не приветствовал даже мессенджер Макс. Слухи о его грядущей отставке ходили давно, но теперь официально. На место Гладкова пророчит генерал-майора Александра Шуваева, участника войны против Украины. Подробнее в материале Артема Филатова.
11: Бывший белгородский губернатор Вячеслав Гладков записал прощальное обращение, в котором сначала поблагодарил президента страны, а потом жителей области.
6: Решение принято. Покинул пост губернатора Белгородской области. Хотел сказать искренние слова благодарности нашему президенту, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин.
11: В комментариях жители массово оставляют слова поддержки и благодарят его за работу.
12: Тянул как тягловоз, но разве ж меняют коней на переправе? А у нас сейчас переправа еще та.
13: Мы не понимаем это решение. Если это президент, лично я не понимаю его в этой ситуации. Я думаю, лично вы бы не оставили область в такое время.
11: Аналогичное обращение к жителям опубликовал и экс-губернатор Брянской области Александр Богомаз. Чиновники якобы покинули посты по собственному желанию. Так утверждается в указах Путина. Брянскую область временно возглавит Егор Ковальчук. Он работал в Челябинской области, а в последнее время возглавлял подконтрольное России правительство так называемой ЛНР.
14: Власти решают сделать такой редизайн. На самом деле существенно вряд ли что-то меняется, но они как бы заменяют условно гражданских, но условно значительно менее гражданских. Пусть даже в Брянской области не генерала туда отправляют, но все равно человека, который работал на оккупированных Россией территориях и, в общем, имеет такой весьма четкий силовой бэкграунд.
11: А вот Белгородскую область временно возглавит генерал-майор Александр Шуваев, уроженец этого региона и участник войны против Украины. Бойцов его бригады СБУ подозревает в расстреле сдавшихся в плен украинских солдат. Шуваев окончил курируемую администрацией президента программу «Время героев», которая готовит военных к работе в государственных структурах. С января он занимал должность вице-губернатора Иркутской области. Ранее «Новая газета Европа» со ссылкой на источники писала, что в Кремле к Шуваеву возникли претензии. Якобы он напился, цитата, перед очень важной встречей.
13: По словам еще одного собеседника, «Новая Европа», осведомленного о политической повестке области, Шуваев якобы неудачно проявил себя на встрече с Владимиром Путиным. Лоббисты военного поняли, что он никакой.
15: Если мы посмотрим на Шуваева, то у человека нет аппаратного опыта, то есть, ну, он посидел несколько месяцев, посмотрел, как проходят планерки в правительстве там Иркутской области, и все. Как бы мне совершенно непонятно, кто будет выстраивать работу того же пиара вокруг губернатора, потому что жители Белгорода привыкли к открытости, такой мнимой, да, но все-таки открытости Гладкова.
11: В российских СМИ высказывались разные версии причин ухода Гладкова с должности. Падение рейтинга, возможные проблемы со здоровьем, а еще коррупционный скандал. На строительстве защитных сооружений, по данным Генпрокуратуры, его подчиненные и бизнесмены похитили около 1 миллиарда рублей. Это примерно 13,5 миллионов долларов. Самого Гладкова, впрочем, не арестовали. В Белгородской области по делам о строительстве фортификаций задержаны не менее 9 человек, пишет издание агентства. В Брянской области задержаны не менее 4 человек, в том числе бывший вице-губернатор Николай Симоненко. А в соседней Курской уже осуждены более 10 человек, в том числе бывший глава региона и его заместитель. Предположительно, по этому делу проходил министр транспорта Роман Старовойт, покончивший с собой. Коррупция стала бедой прифронтовых регионов, говорит политолог Иван Преображенский.
14: Там параллельно есть траты на оборону непосредственно, там есть расходы на восстановление разрушенного в ходе военных действий жилья, там есть перемещенные лица. Все это создает естественный абсолютно хаос, в рамках которого, конечно же, значительная часть денег разворовывается, в том числе окружением этих губернаторов.
11: Бывший губернатор Брянской области Александр Богомаз перейдет в Госдуму. Центризбирком уже отдал ему мандат казанского депутата, который сегодня же ушел из парламента. А вот о судьбе Вячеслава Гладкова пока ничего не известно. СМИ прочили ему разные посты, от заместителя министра до посла России в самопровозглашенной Абхазии. Новые выборы губернаторов Брянской и Белгородской областей пройдут 20 сентября.
10: С чем может быть связана отставка Гладкова, довольно популярного губернатора? Об этом перед эфиром мы поговорили с политологом Аббасом Галямовым.
16: Главная проблема Гладкова заключалась в том, что он забыл о том, что регионы для Москвы, а не Москва для регионов. Он забыл, что губернатора назначает не для того, чтобы он защищал интересы региона в диалоге с федеральным центром, а для того, чтобы он защищал интересы федерального центра в регионе. Он, ну, на первом этапе войны он конфликтовал с военными, когда они входили в Украину, потому что понятно, когда большая там армия идет через ту территорию, то там, безусловно, где-то там танк неправильно там развернулся, дом снес, там легковушку раздавил. Да, где-то солдаты, там офицеры напились, там кого-то избили, кого-то изнасиловали. Ну вот, и он конфликтовал из-за этого с военными. Потом, когда начались обстрелы, он стал требовать от военных, чтобы они, значит, усилили оборону региона, что это не дело, так сказать, когда прилетает Вот, что-то требовал от военных, там, жаловался на военных, опять же, в Кремль. Он говорил, что, ну, вы что, не поняли закономерность? Вот вы зимой стреляете, например, у них в электростанцию, так они на другой день стреляют в нашу электростанцию. У меня люди сидят без тепла, без света, без горячей воды. Ну, вы либо прекратите стрелять по ним, либо дайте системы ПВО такие, которые будут реально нас защищать, а не так, как сейчас. Ну, кому такое понравится, понимаете? Да, и, ну, то есть он, это же, по сути, удар по всей конструкции путинской уже политической. А все вот то, что происходило после начала блокировки Телеграма и вообще интернета, это уже в паблик вылилось. И он опять стал занимать позицию за жителей против федерального центра. Да, он говорил, что ваш мессенджер МАХ – это, значит, ерунда на постном масле. Что нам нужен Телеграм, что без Телеграма люди гибнут, потому что все системы оповещения об украинских ударах построены, завязаны на Телеграм. Ну и по сути он обвинял, получается, что Кремль, да, людей, принявших решение о блокировке Телеграм, в том, что люди из-за них гибнут, россияне из-за них гибнут, понимаете? Ну как можно такое стерпеть?
10: А с нами в прямом эфире политик, экс-депутат Государственной Думы Дмитрий Гудков. Дмитрий, здравствуйте.
17: Да, приветствую.
10: Чем, на ваш взгляд, можно объяснить вот эту синхронность в перестановках сразу в двух приграничных регионах, но все-таки довольно-таки проблемных территориях для Кремля, администрации президента и так далее?
17: Я думаю, на самом деле ситуации разные. Вот я так внимательно поизучал биографии всех четверых. Двоих кого сместили, двоих кого поставили. Ну, если мы берем Гладкова, то здесь я с Аббасом Галявым согласен. Вы знаете, бывает такое, когда даже тебя, допустим, назначает президент, неважно, но в какой-то момент ты начинаешь что-то делать, приносить пользу, помогать людям, получать от них поддержку. И начинаешь себя ощущать, ну, действительно популярным политиком. И так, в общем-то, политическое пространство устроено, ты начинаешь, ну, как бы пытаться работать нормальным губернатором. Ну, со всеми оговорками. Но то же самое было с Фургалом, который был системным депутатом, сидел, я помню, молча, в бытность, когда я был депутатом, голосовал так, как надо, как скажет партия, как скажет Кремль. Да? Ну, в один прекрасный момент случайно выигрывает выборы, вот, люди его поддерживают. И в какой-то момент он решил, что он должен действовать в интересах людей, в интересах области. А как только ты начинаешь чувствует вот эту зависимость от своих избирателей, ты все равно вступаешь в конфликт с федеральным центром, с силовиками, ну еще с кем-то. Ты начинаешь качать права, ты начинаешь чего-то требовать. Вот. Поэтому, мне кажется, Гладкова, который особенно публично выступил, вот я помню, в защиту Телеграма, ну, в общем-то, многих не устроил. И его поменяли на очень странного человека, который не имеет никакого опыта управления процессами. Поэтому мне кажется, что в данном случае реально управлять регионом будет какая-то команда какого-нибудь олигарха из путинского окружения, как это обычно бывает. А вот этого товарища поставили просто во главе, ну, знаете, как такого свадебного генерала, для того, чтобы России показать, как Путин поддерживает каких-то там героев. Героев СВО, героев Сирии, героев там войны в Грузии. Ну, в общем-то, я думаю, что реально это какой-то путинский человек, который управлять, конечно же, регионом не умеет, но всей стране важно показать, вот с кем сегодня президент. Второй кейс, он чуть для меня понятнее, потому что был человек с опытом работы в банковском секторе, был он вице-губернатором, и потом он, если вы помните, по призыву Путину пошел работать в, значит, территории, которые Путин захватил. Да? Он, по-моему, был то ли председателем правительства, то ли кем-то
10: Да, в Луганской Народной Республике, конечно, как да. Ее называют, ну, российские есть, власти, да.
17: Да, никто туда не хотел идти, потому что все понимали, что это, ну, очень такой стрёмный регион, где там, ну, управлять крайне сложно, там будет и коррупция, там будут боевые действия, там много чего будет, никто туда поехать не захотел. И я думаю, что была команда, не команда, точнее программа, которая разработана в администрации президента, для тех управленцев, которые готовы будут рискнуть, понимая, что они будут под всеми мировыми санкциями, ну вот этих людей потом продвигать. И я думаю, что вот они таким образом показывают. Вот смотрите, Да, был там замгубернатором где-то на вторых-третьих ролях, да, но вот пошел, попробовал себя, проявил, и теперь мы его сделали губернатором. Правда, опять очень сложного региона, но тем не менее. Поэтому вот две разных ситуации я понимаю именно таким образом.
18: Ну, на отставке Гладкова мне хочется отдельно еще остановиться. Дело в том, что слухи ходили вообще давно об этом. Дела против коррупции тоже сотрясают и Белгородскую область, и соседние регионы довольно-таки уже продолжительный период времени. Как вы думаете, почему Гладкову дали вот так вот тихо уйти? Может ли, например, это быть связано с тем, что в Кремле вообще опасались того самого же второго Фругала, например, и массовых протестов? И можно ли в этом плане сказать, что, ну, получается, популярность могла стать иммунитетом для Гладкова?
17: Нет, популярность не как раз не может стать иммунитетом. Популярность — это, наоборот, дополнительный аргумент, чтобы человека посадить, скомпрометировать. Нет, я думаю, что с Фургалом все просто. Он нарушил планы администрации президента. Он не должен был быть там губернатором. Он не должен был выигрывать. Вот. Он победил и дальше попытался выстроить какую-то свою собственную политику. То есть он, ну, по сути, нарушил правила, да, внутренние правила. Я думаю, с Гладковым все проще, он никаких правил не нарушал, он отработал. Ну, подумаешь, да, где-то критиковал, но он же критиковал не Путина, а он критиковал чиновников, которые подставляют президента. Поэтому я думаю, что, наверное, его куда-то отправят, ну, вот послом в Абхазию. Да, вот это, кстати, возможно, не то чтобы там какая-то большая должность, куда-нибудь подальше из правительства, мне так кажется, потому что, я думаю, он на федеральном уровне успел себе нажить врагов.
18: Ну и на контрасте, получается, Богомаз получил и место в Госдуме, и еще и орден Александра Невского. Об этом сообщалось незадолго до начала нашего эфира. То есть это некое признание и почетная пенсия или нечто вот другое?
17: Ну, я думаю, там вообще не было никаких конфликтов. Просто человек отработал свое, да, и дальше в результате каких-то договоренностей наверху его поменяли на другого человека. Поскольку он отработал по всем правилам, ну, как правило, губернатора всегда отправляли сначала в депутаты или в сенаторы. То есть, ну, губернаторы были всегда паровозами, они отказывались от первого места в списке партийном. Но, тем не менее, в любой момент они могли туда вернуться. Поэтому здесь, да, не то чтобы почетная пенсия, но, по крайней мере, скажем так, это показатель, что он остался верен делу президента и делу партии.
18: Ну, расскажите, почему ни Богомаз, ни Гладков, они вообще так и не стали маломальски фигурантами уголовных дел, учитывая то, как это происходило в Курской области? Можно ли представить, что как раз-таки на примере Курской области в Москве сделали некоторые выводы? Потому что там один экс-губернатор под арестом, другой вообще покончил с собой. Вот, может быть, и в этом дело?
17: Ну, обычно какие-то серьезные такие уголовные дела возникают не против коррупционеров, да, мало быть просто коррупционером, потому что ты воруешь и делишься. Вот, обычно такие дела появляются, когда ты либо взял не по чину, либо ты перешел кому-то дорогу, да, нарушил какие-то договоренности, вот, тогда там очень легко найти любые там факты коррупции. Вот, если ты делал все по правилам, если ты ни с кем не ругался, ни с кем не ссорился, значит, вовремя делился и, так сказать, не ущемлял чьи-то интересы, то, ну, каких я могу быть претензий?
18: Ну, и вы уже упомянули, что, вы предполагаете, что управлять Белгородской областью вместо генерал-майора, который туда, скорее всего, там окажется, будет некая вот другая команда. Но почему, на ваш взгляд, Москва, в принципе, готова поставить в приграничный регион, пусть даже хотя бы номинально, но военного вообще без какого-либо управленческого опыта? Тут неужели лояльность дороже, опять же, учитывая близость к войне, к так называемой линии боевого соприкосновения вообще региона, учитывая, насколько регион подвергается периодически атакам, насколько он пострадал от войны, в том числе, которую развязал Путин. А неужели в этой ситуации приходится и можно позволить себе сделать подобное?
17: Ну, во-первых, я не думаю, что много желающих пойти в этот регион сейчас. Это раз. Вот. Во-вторых, конечно, ну, это логика развития любой диктатуры. Рано или поздно царь, который, так сказать, болен паранойей, он начинает расставлять опричнину. Да? То есть, грубо говоря, если мы возьмем ну, каких-то там известных депутатов, губернаторов, то есть это люди, которые, ну, скажем так, по крайней мере, внутри системы имеют право на свое мнение. Да? Это люди, которые много чего добились, у них много ресурсов. Вот. А я думаю, им, конечно же, не нравится то, что Путин делает. Они не хотели никакой войны, они спокойно сидели на деньгах, вот, отправляли детей учиться за границу в западные страны. Вот. И никакой войне не готовились. Да? Сейчас они сидят под санкциями. То есть у них все было понятно. А когда началась война, то другие лифты просто социально открылись. Вот для таких людей, как вот этот, я не помню, какого, Шинаев, Ширяев фамилия, Шуваев, понимаете, он бы никогда не был губернатором в другое, в мирное время, да, потому что такие люди, ну, кому они нужны? Ну, в лучшем случае, где-нибудь там в Министерстве обороны в третьем ряду бы его посадили, вот, а тут война, и нужно показывать власти, что вот они таких людей поддерживают, открываются социальные лифты, но они открываются, знаете, так, чуть-чуть открываются, потому что, конечно же, они не могут отказаться от старых элит, они потихонечку дают там пару мест в Госдуме, какое-нибудь одно губернаторское место, да, но это пиарят всячески, чтобы показывать, что вот все для фронта, все для войны, вы должны поддерживать, вы должны быть лояльными, вы должны проявлять инициативу, вы должны по-настоящему поддерживать главнокомандующего в его вот этой агрессии. И если танк, то да, тогда у вас есть шанс для того, чтобы продвигаться по этой карьерной лестнице. То есть, ну, это нужно демонстрировать власти, иначе тогда вообще никто не будет поддерживать Путина. Ведь Путин же на самом деле не дурак. Объективно он, конечно же, чувствует, что за всеми этими улыбками, за всеми кивоками, за всеми там пламенными вот этими выступлениями и одами в его поддержку, он все равно чувствует, ну как сказать, раздражение элит. Это же объективно существует, да, люди получили, потеряли многие возможности, оказались под санкциями, их жизнь там испортилась, они тихо Путина ненавидят, хотя Путин улыбается, он, конечно, все чувствует. А такие, как Шуваев, они, понимаете, улыбаются по-настоящему пропутински, искренне.
18: Он как раз вот в сегодняшнем своем выступлении отмечал, как он часто с ними видится и как они его радуют. Ну и как раз, раз уж перешли к этой теме, к историям так называемых ветеранов войны, по разным данным, от нескольких десятков до сотни военных видят в Госдуме после грядущих выборов, именно в составе, в качестве депутатов Нижней палаты парламента. Эта информация от источников издания РБК в администрации президента и руководстве Единой России. В мае пройдут праймерис Единой России, правящей партии. И на праймерис в прошлом году результаты у участников войны против Украины были не самые впечатляющие. Мы решили их сравнить, и мой коллега Артем Радыгин расскажет поподробнее.
19: Какие элиты? Чиновники так и ждут, когда участники войны займут их места. Об этом Владимир Путин говорит еще с 24 года. А в 26-м газета РБК пишет, что партия «Единая Россия» готовит 1/10 своих мест в Госдуме под бывших военных.
20: Новая элита – это ведь про ребят, которые уже своим делом доказали скорость, искренность и готовность к самопожертвованию. То есть вот когда во власть приходят люди, у которых есть такие качественные характеристики, то меняется сама ДНК власти.
19: Всего, если верить руководству «Единой России», 1500 участников войны получили должности после региональных и муниципальных выборов в 25-м. По факту же это 4% от всех мест, за которые боролись кандидаты. Но большинство военных и до выборов работало во власти.
21: Я пишу на примере, например, Петербурга, когда мы видим, что там люди, желающие стать кандидатами там, в Госдуму, неожиданно уходят в армию. И это связано не с тем, что там уголовные дела, а просто нужна строчка в резюме. Например, в Петербурге лидер местной молодой гвардии неожиданно решил пойти в войска. Лидер местного там такого молодежного совета при парламенте резко пошел в войска, и понятно, что это специально сделано под выборы, чтобы вернуться там с какими-то медалями, наградами, и потом вот эти строчки якобы замены обновления системы будет продемонстрировано.
19: О том, что участников войны возьмут во власть для вида, говорят источники канала Фаридейли. Депутат Госдумы анонимно сказал, что безопаснее всего таких людей отправить в парламент.
22: Избрание участников войны депутатами Госдумы – это самый легкий способ отчитаться о рекрутировании их во власть. Назначить их не в исполнительную власть, где деньги, не в финансово-промышленные группы, где реальные хозяева России, а в безвластную представительную власть.
23: Будем дальше. Я солдат. Я буду работать и служить родине там, где я буду нужен на данный момент.
19: Самый высокий пост среди участников войны еще в 24-м году получил Артем Жога. Из главаря пророссийских сепаратистов Кремль сделал его представителем Путина на Урале. Но Путину там посредник не нужен. Местные элиты и так на связи с администрацией президента, пишут близкие к Кремлю телеграм-каналы. Об этом говорят и источники «Верстки». Места ветеранам дают заметные, но без политического веса.
0: «Единая Россия должна с удвоенной силой поддержать участников специальной военной операции на выборах в 2026 году».
19: Помощь партии, говорят ее генсеки, это партийная школа и программы администрации президента. Цель – подготовить военных к политическому стрессу. На деле, уверен политик Андрей Пивоваров, это просто дополнительный фильтр для тех, кого администрация президента уже считает лояльными.
21: «Нужны какие-то там внутренние понимания, что человек есть хотя бы минимальный базовый интеллектуальный уровень, что у него нет каких-то там скрытых там радикальных мнений. То есть это не попытка там обучить человека, это скорее отбор из тех людей, которые пойдут, когда их уже увидят не в войсках, а на каких-то, предположим, там тренингах, когда там технологи администрации президента поймут, что у человека в голове нет каких-то там лишних идей или просто у него, простите меня, что он не идиот. Это тоже все-таки важно, мы с ними придется с ними работать».
19: Полный путь из солдат в сенаторы в 24-м году проделал танкист Юрий Нимченко. Но кроме школы администрации президента, Нимченко закончил лишь обычную общеобразовательную. Поэтому другие сенаторы с бывшим трактористом не общаются, говорят источники «Верстки».
18: Тему продолжим с политиком Дмитрием Гудковым. Дмитрий, вот мы когда с Аббасом Галямовым сегодня разговаривали, он также предположил, что так называемая новая элита, которая прошла фронт, она еще важна Кремлю на выборах, в том числе и соображение вообще пропаганды участия в войне. Вот, мол, вам, пожалуйста, социальный лифт, как бы деньги уже не привлекают, но, может быть, тогда вот таким вот образом. Так вот посмотрите и подпишите какой-нибудь контрактик с Минобороны. Но вот с позиции управленческой это легко может обернуться тотальнейшим провалом, особенно если они получат не вот эту вот безвластную власть, а вполне себе реальную. Хватает ли вообще оснований утверждать, что вот эту новую карту с новыми элитами в этом году Путин решил разыгрывать намного активнее, невзирая на эти угрозы?
17: Ну, во-первых, одно дело картинку показывать, да, интригующую, которая к чему-то там людей призывает. Другое дело отдать власть в Госдуме представителям СВО. Этого не будет. Понимаете, вот как всегда, вспомните все созывы Госдумы, там всегда был то космонавт или космонавтка, да, рабочие, ну и так далее, там представители разных профессий, популярные в то время.
18: А по спортсменов только одних, да, набирается целую, пожалуй,
17: спортсмены, там,
18: на мини-коалицию бы набралось, пожалуй, да.
17: Безусловно, в каждой, там Валуев был, например, вот, да, и там многие другие, то есть всегда кто-то разные профессии представлял. Вполне себе эти люди вливались в стройные ряды «Единой России» и голосовали, как партия скажет. Но, конечно, основной контроль принадлежал лоббистам. Это лоббисты-нефтяники, это лоббисты там, не знаю, из ближайшего путинского окружения. Конечно, они никакую думу никому не отдадут. Но поскольку вот нужно, когда-то нужно было пионерский галстук надеть, да, сегодня нужно, чтобы у тебя в биографии было написано, что ты участник СВО. Конечно, мы увидим там очень многих, ну, быстро переобувшихся каких-нибудь молодых гвардейцев, которые, как Андрей Пивоваров сказал, которые там съездят послужить, или там Захар Прилепин, который якобы служит, но где-то там вот не там, где он хотел, оказывается, да, а вот он сидит в каком-то, не в батальоне, а в управленческом каком-то там корпусе, и вот не помню, он там сам рассказывал. Вот, и поэтому, конечно, в каждой партии, в каждой фракции у нас будут какие-то заслуженные с точки зрения там путинского режима люди с орденами и медалями. Ну вот, будет яркая картинка, мы увидим там 5-6, может быть, депутатов, а может быть и меньше. Вот. Но тем не менее, все равно все крупные компании, лоббистские, они все равно эту думу попилят, поделят и посадят там своих представителей без всяких проблем. Не нужно забывать, что Россия — это еще коррумпированная страна. Ну вот, и в этой стране коррупция побеждает любую идеологию, тем более эта идеология не настоящая, а навязанная.
18: Но вот учитывая эти инсайды от РБК, примерно 40 до 100 депутатов по разным оценкам разных источников, насколько это вероятно? Все-таки, ну, даже 40 депутатов — это почти 10% Госдумы.
17: Ну, я не верю ни в какие 40, я думаю, будет значительно меньше. Будут, наверное, кандидаты, да, которые вот не пройдут или будут на скамейке запасных сидеть, и дальше будут продвигать в регионы, муниципалитеты, ну, я имею в виду на выборы регионального муниципального уровня. Там, да, мы увидим больше людей, но на федеральном уровне в 40-60 я не верю, нет.
18: Ну, то есть вон из Москвы, как бы, скажут, скорее всего.
17: Может быть, 20 человек будет. Но это, вот, мне кажется, максимально, и то они не все будут там настоящие вояки.
18: Дмитрий, большое спасибо вам еще отдельно за этот прогноз. Весьма любопытно будет понаблюдать, насколько он реализуется. Политик и экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков был сегодня с нами в прямом эфире, рассуждая, в числе прочего, о том, к чему могут привести грядущие выборы в Госдуму, учитывая эту тенденцию от Владимира Путина и его желание продвинуть так называемые новые элиты. На этом на сегодня все. До свидания и будьте свободны.

0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Преступление и война.
2: Воюющие армии не должны употреблять.

0: На четвертый год полномасштабной войны и действующих международных санкций российская экономика замедляется. С начала 2026 года в России повышается налог на добавленную стоимость с 20 до 22%. Некоторые промышленные предприятия сокращают рабочих, а экономические и политические аналитики говорят о возможных изменениях в банковской сфере. По мнению экономиста Сергея Алексашенко, эти шаги российского правительства связаны с тем, чтобы в будущем была возможность и дальше финансировать войну, не сокращая государственные расходы. В большом интервью «Настоящему времени» бывший замминистра финансов России и в прошлом заместитель председателя Центробанка России Сергей Алексашенко рассказал о том, как война влияет на российскую экономику. Что будет с инфляцией? Почему предприятия в России сокращают производство? И при чем тут ключевая ставка Центробанка? Журналист «Настоящего времени» Алексей Александров попросил ответить на эти вопросы американского и российского экономиста Сергея Алексашенко.
1: На что я обратил внимание, Путин в этом году с гордостью повторял, что ВВП России на четвертом месте в мире по паритету покупательной способности после Китая, США и Индии. И повод, ну, собственно, для гордости в том, что Россия обогнала Германию. Вот впервые он об этом заявлял еще в 2024 году. Владимир Путин на Восточном экономическом форуме 5 сентября 2024 года.
2: Вот на втором месте США, на третьем Индии. Россия занимает уже четвертое место в мире по паритету покупательной способности. Мы обогнали ведущую экономику Европы ФРГ, а вот совсем недавно, это международные расчеты, не наши, обогнали Японию.
1: Я посмотрел публикации, Путин повторял это несколько раз уже в этом году, в том числе в мае, и пресса обязательно подхватывала российское, конечно, все его заявления. Он, вероятно, говорит о данных Международного валютного фонда, который действительно поставил Россию на четвертое место по ВВП, выше Германии и Японии, там, по данным МВФ, доля России в мировом ВВП по паритету покупательной способности в 2024 году была 3,55%. Объясните, как такое возможно? Экономика России вверху мирового рейтинга, судя по этим данным, но сказать, что люди в России живут так же хорошо, как в Германии или Японии, почему-то не получается. В чем здесь подвох?
3: Ну, подвох в том, что нет никакой связи между размером ВВП, тем более такого очень специфически исчисленного по паритету покупательной способности и благополучия населения. Ну, вот смотрите, там какая-нибудь... Маленькая Дания занимает в ВВП на душу населения, ну, ВВП вообще, в глобальном ВВП, 35-е место в мире. Вот это нам о чем-то говорит, об уровне жизни населения в Дании? Нет, потому что для того, чтобы оценить уровень жизни, нужно как минимум взять и поделить ВВП Дании на количество жителей Дании. А, соответственно, ВВП России поделить на количество жителей России. И как только такое не очень хитрое арифметическое действие совершить, а в принципе его может совершить каждый ученик там, средней школы 6-7 класса, да, который умеет там, с большими числами работать, там, типа триллионы, миллиарды, и вот делить там, триллионы на миллионы, вот, то выяснится, что Россия вот, по показателю там, ВВП на душу населения, ну, если вот в номинальных долларах, то это где-нибудь там, не знаю, 60-е, 65-е место. Если вот любимый Путиным паритет покупательной способности, ну, наверное, где-нибудь место 50-е будет. Да, вот, собственно, это и говорит об уровне жизни. Но от того, что мы, скажем, как, есть вещи, с которыми спорить тяжело. Ну, там, Россия самая большая страна в мире по территории. Ну, вот это, от этого же вообще, в принципе, ничего не зависит, правда? Ну, да, это некий такой факт. Вот, собственно говоря, то, что Россия там, страна, у которой ВВП превышает 2 триллиона долларов в номинальном выражении, ну да, это хорошо известно. Соответственно, по этому показателю она где-нибудь там, не знаю, 7, 8, 9 в мире. Вот, но мы смотрим там, что Польша, у которой население в 3 раза меньше, да, у нее уже ВВП там, приближается к 900 миллиардам. Вот, собственно говоря, ну, дальше мы что будем сравнивать? Ждать того момента, когда Польша нас обгонит? Мексика когда-нибудь скоро обгонит там, Россию по размеру ВВП. Индия в 2 раза больше России. Вот. А паритет покупательной способности, ну, это такое статистическое упражнение, которое придумали ученые для того, чтобы попытаться как-то сравнивать страны с учетом того, что у них разные системы цен, разные системы налогов. Ну, и, в общем, так очень грубо берется один и тот же набор товаров, исчисляется его стоимость в каждой стране мира, да, и после чего определяются такие взаимные курсы.

0: Вот. Но выясняется, что этот показатель, ну, как, условно, очень грубо, там можно взять, и там постоль тоже называется широко известно, индекс Биг Мака. Да, то есть вы берете вот этот Биг Мак макдональдсовский, очень простой, еще считаете, там по нему доллар будет стоить в России, не знаю, там 40 рублей. Но ведь, в принципе, это же ничего не означает. Да, это означает только то, что вот, ну, хорошо, ну, 40. И что из этого? Да, потому что там дальше надо соотносить, там, ну, как минимум, сколько Биг Маков может купить средний американский рабочий на свою зарплату, и сколько Биг Маков может купить российский средний рабочий на свою зарплату. Но как только мы начинаем задаемся этим вопросом, мы выясняем, что, а дальше, а мы налоги будем принимать разницу налогов во внимание, да, что там налоги в Америке одни, а в России другие, что в Америке там треть, а то и там 50% доходов населения уходит на жилье и оплату коммунальных услуг. Ну, просто другое устройство экономической системы, что большая доля расходов на здравоохранение, на медицинские страховки, от чего в России практически нету. Ну, и так далее. И то есть, на самом деле, вот серьезные ученые, которые занимаются, там, эксперты, исследователи, занимаются вот этим показателем, они уже давно между собой как-то пришли к выводу, что вот этот вот паритет покупательной способности, любые показатели, там, ВВП, они имеют смысл для сравнения в странах, ну, которые находятся примерно на одном уровне институционального развития. То есть, у которых, например, страховая медицина, да, у которых, не знаю, там, рынок жилья, где там большая доля там, собственного жилья, большой ипотечный рынок и так далее. Вот. А страны, которые находятся, там, как США и Америка, на разных плюсах экономического роста, ну, бессмысленно сравнивать. Да? Вот поэтому, ну, Путину это нравится. Путину нравится говорить, что там Россия кого-то обогнала. Он считает, что в этом есть какая-то его личная заслуга. Ну, он ошибается, да, потому что, опять я повторю то, с чего он начал. Нужно просто взять и разделить любой ВВП, в той же самой покупательной способности, на количество граждан и посмотреть, какое место будет занимать Россия. Вот тогда мы поймем, на каком месте в мире находится Россия, а не то, что она самая большая страна в мире.
1: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на радио «Свобода». Экономист Сергей Алексашенко отвечает на вопросы Алексея Александрова, журналиста «Настоящего времени».
2: Ну вот интересно, что буквально через год на Восточном экономическом форуме, уже в 2025 году, Путин говорил о том, что налоговая система России, ее надо подвергнуть донастройке, но без повышения налогов. При этом, ну, собственно, через буквально несколько месяцев после этого он подписал, даже, наверное, меньше, чем через месяц, подписал закон о повышении НДС на 2 процентных пункта. Чего ожидают от этой меры российские власти? К вам у меня вопрос, какие процессы это в экономике спровоцируют, насколько инфляцию разгонит опять, ту, которую мы обсуждали?
0: Знаете как, в экономике очень часто какое-то решение, оно, как у экономистов, с одной стороны, с другой стороны, оно обоюдоострое. То есть, логика министра финансов и логика председателя Центрального банка состоит в том, что у России бюджетный дефицит в 2025 году вышел за пределы того, что мы считаем нормальным. То есть, он вышел за пределы 2% ВВП, будет, там, не знаю, 2,6, может быть, даже 2,8. И поэтому бюджетный дефицит надо сокращать. Ну, то есть, теоретически его можно не сокращать. То есть, можно сохранить бюджетный дефицит и финансировать расходы бюджета за счет того, что занимать больше на рынке. Но если занимать на рынке больше, финансировать через долг, то будут расти процентные платежи в бюджете и будут вытеснять все остальные расходы бюджета. Это будет повышать давление на финансовый рынок, повышать стоимость заимствований. Ну, и, собственно говоря, это для экономики не очень... Будет эффект примерно тот же самый, что от повышения ключевой ставки. А можно пойти на повышение налогов. Ну, то есть, про сокращение расходов уже никто не говорит. Это смешно, да, предлагать Путину сокращение расходов, потому что, ну, там весь бюджет, грубо говоря, делится на две части. Военные расходы и все остальное. Все остальное заморожено, а военные расходы растут по мере необходимости. Вот, соответственно, сокращать расходы не получается. Остается вопрос повышения налогов. И с точки зрения экономического роста мера, она, ну, опять теоретически она, как сказать, вредная, да, потому что считается, что любое решение там, населения, домохозяйств, которые тратят деньги, или компаний, которые тратят деньги, которых эти деньги не забирают, оно более эффективное, чем деньги, которые тратит бюджет. Но когда у вас стоит выбор, какая мера менее инфляционная, рост дефицита бюджета или повышение налогов, то, в общем, позиции министра финансов и позиции председателя Центрального банка, они совпадают. лучше повышать налоги, при том, что, в общем, для экономики это не очень хорошо. Что касается инфляционного эффекта, ну, в общем, наверное, ответить гораздо проще, да, ровно постольку, поскольку ставка НДС повышается на 2 процентных пункта, ну, так, в пределе, да, там, рост цен усредненно составит, не знаю, там, 1,7-1,8 дополнительный. Но этот эффект будет растянут, ну, собственно, он начался, наверное, уже там, где-нибудь в октябре месяце, да, то, как только стало понятно, что НДС будет повышаться, ну, магазины начали потихонечку, не знаю, по 0,01% в день, в неделю, в месяц повышать эти цены. Вот этот эффект будет растянут во времени, ну, и в 2026 году, наверное, так где-то и уложится.
2: Попытки наполнить бюджет разными способами продолжаются. Вот сегодняшние данные, сегодня была молния по данным Минфина, что в январе-октябре дефицит составил 4,2 триллиона рублей или 1,9% ВВП. Там, по-моему, прогноз 5,9 на этот год. Вообще, если говорить о бюджете, в 2025 году в российском бюджете какая доля доходов от экспорта нефти и газа?
0: Ну, она немного больше 20%. Собственно говоря, вот если мы вспомним историю, то где-нибудь там в 2013, 2014, 2015, 2016 годах эта доля превышала в федеральном бюджете 50%. Она была, могла быть там 49%, могла быть 54%, но где-то там чуть-чуть выше 50%. Но с тех пор под воздействием там многих факторов, там и цена на нефть устойчиво снижалась. Там, в 2013 году средняя годовая цена на нефть была $108 за баррель. Просто так, да, если вспомнить. И сокращение добычи нефти в связи с соглашением ОПЕК+, где Россия с другими странами, производителями нефти, договорилась сокращать добычу. Вот. И давление вот, санкций, которые приводят к тому, что у нефтяных компаний они должны давать дисконты потребителям, продавать нефть по более низким ценам. «Газпром», который по великому как сказать, вдохновению, которое осенило Владимира Путина, потерял европейский рынок газа, да, и, собственно, прекратил практически полностью платить. Ну, там, у него платежи в бюджет, вот именно за счет налога на добычу полезных ископаемых, экспортные налоги, они снизились, там, не знаю, там, в разы. Собственно, все это привело к тому, что доля нефтегазовых доходов в федеральном бюджете, она там чуть-чуть выше 20% против 50%, которые были 10 лет назад.
2: Ну, то есть, в принципе, на это тоже повлияла война, стало еще меньше, но в этой связи я хочу вас спросить, как на бюджете отразятся уже теперь новые американские санкции против Роснефти и Лукойла. Вообще, многие были удивлены, что и через 3,5 года войны две крупнейшие нефтяные компании России не под санкциями. Теперь это уже не так, санкции вступят в силу с 21 ноября. Что будет?
0: Ничего не будет. Все останется по-прежнему. Возможно, Лукойл и Роснефть будут давать небольшие дополнительные скидки своим потребителям нефти. Но я хочу напомнить, что год назад, чуть меньше года назад, в последние там, недели администрации Байдена были введены точно такие же санкции в отношении двух других российских нефтяных компаний «Газпромнефти» и «Сургутнефтегаза», ну, которые вместе «Газпром» и «Сургут» дают четверть российской нефти, а «Роснефть» и «Лукойл» дают половину российской нефти. Ну, в общем, после того, как эти санкции были введены, объемы добычи и экспорта там, против «Сургута» и «Газпрома», «Газпромнефти», объемы добычи российской нефти не снизились. И, собственно говоря, мой прогноз, что после введения санкций в отношении «Лукойла» и «Роснефти» будет то же самое. Ровно потому, что сегодня никто в мире, ни одна страна в мире, ни одна компания в мире не в состоянии увеличить добычу нефти так, чтобы вытеснить российскую нефть окончательно с мирового рынка. Просто баланс добычи спроса и предложения без российской нефтяной индустрии, без российской нефтяной промышленности не сходится. То есть, если, не знаю, придумать какой-то мифический способ, когда Россия вообще прекращает экспортировать нефть, это означает, что с мирового рынка исчезнут 7,5 миллионов баррелей нефти, при том, что мировое потребление нефти, там, добыча нефти, где-то 102-103 миллиона баррелей в сутки. Ну, то есть, вот 7% нефти исчезает с рынка. Ну, это вот ситуация, которая там мгновенно приведет к росту цен на нефть, не знаю, там, до 120, 150, может, $200 за баррель. Да, и после чего там через какое-то время появятся новые производители, вот поэтому по новой высокой цене они будут добывать нефть. Почему я говорю, что за этими санкциями ничего не последует? Достаточно посмотреть на нефтяные котировки. Они немножечко повысились, там, на 5% примерно, в день выхода сообщения американского Минфина о введении этих санкций. Но с тех пор они потихонечку-потихонечку идут вниз. Да, то есть, рынок, знаете как, его можно ввести в заблуждение, но его нельзя обмануть. И там нефтяные трейдеры, нефтяные компании, потребители, производители нефти, они очень хорошо понимают, как нефтяной рынок мировой, глобальный устроен, в отличие от сотрудников американского Минфина. И если они говорят, что цена на нефть не вырастет, да, или что она останется прежней, ну, это означает, что российская нефть тем или иным способом, да, она будет попадать к потребителям нефти. Вот, поэтому ничего не надо ждать от этих санкций. Они пустые.
2: Как тогда относиться к вот этим заголовкам в СМИ? Мы сейчас постоянно видим эти заголовки о том, что индийские НПЗ сократили закупки, китайские, и даже Турция стала покупать нефть не из России, а из Ирака.
0: Ну, к этому нужно относиться как к работе журналистов, крайне непрофессиональной или ангажированной. Да, потому что есть агрегированные показатели, динамика цены на нефть. Да, и он вам вот все новости, все сообщения, все контракты, покупки, продажи, он все учитывает. Вот в этом индикаторе учитывается все. Если вы берете какой-нибудь турецкий НПЗ, условно говоря, да, то ежедневно, там, не знаю, ежемесячно у него есть, ну, не знаю, там 20-30 контрактов на покупку нефти. Не знаю, может быть, больше. Да, и вот журналист неким случайным образом узнал, что в прошлом месяце там было 10 контрактов на покупку российской нефти, а в этом месяце вместо одного контракта из этих 10 пришел контракт на покупку нефти из Ирака. Это нормально с точки зрения бизнеса, да, потому что любой потребитель нефти, любой нефтеперерабатывающий завод, он очень заинтересован в том, чтобы купить подешевле. И в какой-то момент ему там иракская нефть оказалась дешевле, и он купил. Да, и при этом никто не обращает внимания на то, что там другой турецкий НПЗ, он вместо иракской нефти в этот момент подписал контракт с российской компанией на российскую нефть. Но просто об этом не принято, потому что это неинтересно. Это не говорит о том, что санкции работают.
1: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на радио «Свобода». Экономист Сергей Алексашенко отвечает на вопросы Алексея Александрова, журналиста «Настоящего времени».
0: Если мы говорим о санкциях всерьез, то самым серьезным ударом вот этих последних американских санкций – это удар по Болгарии, по Румынии, по Молдове, частично по Финляндии. Да, вот эти страны, они окажутся наиболее пострадавшими, если вот санкции в отношении Германии, если санкции в отношении Лукойла и Роснефти будут работать в полную силу с 21 ноября. Потому что в Болгарии есть один единственный нефтеперерабатывающий завод, который принадлежит Лукойлу, а он снабжает всю страну бензином и дизельным топливом. И представьте, ну, там есть у Болгарии запас бензина, там, не знаю, на 50 дней. Да, ну, извините, а дальше что? Да, и при том, что этот завод, он не перерабатывает российскую нефть. Он покупает нефть из других стран. В Румынии Лукойловский завод перерабатывает 25% нефти и снабжает, соответственно, четверть Румынии и Молдову. В Молдове, в Кишиневе аэропорт, там есть авиазаправочный комплекс, авиационный керосин, это комплекс, который принадлежит Лукойлу. Ну, и 21 ноября он останавливает работу, потому что, да, с ним нельзя будет производить расчеты, нельзя будет оказывать ему услуги. В Болгарии и Финляндии это сеть заправок. В Болгарии крупнейшая, в Финляндии одна из крупнейших. В Германии НПЗ, которые принадлежат Роснефти, перерабатывают 20% нефти страны. Да, в том числе вот там в районе Бранденбурга, Швед. Там вообще у них монополия этого НПЗ в этом регионе, практически единственный. И эти заводы уже давно, там, с 2022 года, находятся под управлением правительства Германии. Они юридически принадлежат Роснефти, но ими управляет правительство Германии. Но по американским санкциям работа всех этих предприятий должна быть остановлена. Ну вот и скажите, каким образом эти санкции ударят по там, бюджету Владимира Путина, а каким образом эти санкции ударят по этим конкретным экономикам, экономикам этих конкретных стран, которые, вообще-то говоря, считают себя союзниками США?
2: Хорошо, а тогда такой вопрос. А существует ли вообще, ну, собственно, идея этих санкций, как ее объясняют в Соединенных Штатах, ну, буквально остановить поток денег в Россию, который она получает от продажи нефти? Существует ли с точки зрения санкций такой способ?
0: Существует. Называется морская блокада. Называется морская блокада. Да, просто достаточно перекрыть датские проливы и не пропускать танкеры, которые вывозят нефть из портов Балтийского моря. Вот, пожалуйста, да, единственный инструмент. Все остальное, то есть и физически просто перекрыть потоки нефти из России. Это можно сделать вот только таким способом. Экономические способы, там санкции, теневой флот, запрет на покупку, это все не работает. Ну, потому что начнем с того, что там две крупнейшие экономики мира, да, это Китай и Индия, они не присоединились к режиму санкций. И вообще говоря, никто не может запретить покупать российскую нефть. Да, потому что санкции США имеют силу в отношении резидентов США. Санкции Евросоюза имеют силу в отношении резидентов Евросоюза. Вот. А когда у вас две крупные экономики, где живет там 3 миллиарда человек без малого, да, они не присоединяются к режиму санкций, и когда у вас никто не готов произвести вот эти вот 7,5 миллионов баррелей нефти, которые Россия сегодня выкидывает на рынок ежедневно, ну а как? Что значит остановить поток денег? Поток денег – это производная от экспорта нефти. Если вы в состоянии остановить экспорт нефти из России, ну вот я знаю только один способ. Называется морская блокада. Да, проблемы будут, да, но смотрите, вот в режиме санкций, где половина мировой экономики к санкциям не присоединилась, все санкции, это назначается там, проблема в ведении бизнеса, логистические проблемы. Логистические проблемы решаются там, путем дополнительных расходов. Ну, будет немножечко дороже стоить транспортировка российской нефти. То есть, сказать, что там вообще никаких проблем, наверное, неправильно. Да, но эти проблемы, они будут настолько незначительны, что, в общем, с точки зрения анализа ими можно пренебречь.
2: Да, ваш прогноз здесь понятен. Хотел вернуться внутрь России, вот в условиях, когда все равно надо находить деньги на войну и, собственно, вводят новые налоги. Где еще их брать? Какие у Минфина остаются инструменты, помимо, опять же, повышения НДС, там, не знаю, сборов и всего, что мы обсуждали?
0: Не, ну, послушайте, у России есть три основных налога. Налог на добавленную стоимость, подоходный налог и налог на прибыль. Эти три налога, если убрать нефтегазовые, ну, я думаю, что они в консолидированном бюджете дают, ну, не знаю, процентов 70, может быть, 75 всех доходов. Да, ну, и если вы хотите резко увеличить количество денег, которые вы собираете, объем денег, ну, значит, надо повышать ставки этих налогов. В прошлом году повысили налог на прибыль и подоходный налог. В этом повысили НДС. Ну, значит, если в следующем году будут проблемы, значит, опять будут повышать ставку налога на прибыль и ставку подоходного налога. А потом опять НДС. Да, ну, так и будет по кругу.
2: Почему я, собственно, спрашиваю вас об этом? Потому что некоторые политические аналитики, когда спрашиваешь их о том, как государство будет еще искать деньги, именно политические аналитики, ну, в частности, Екатерина Шульман, они осторожно прогнозируют, понятно, что никто точно не знает, прогнозируют, что в следующем году может стать вопрос буквально о замораживании вкладов населения, но тут я действительно оговорюсь, об этом не впервые говорят. Это постоянно, как будто вот за годы полномасштабной войны постоянно эти слухи есть. Вы могли бы допустить такой сценарий? Он хотя бы технически возможен?
0: Люди, которые говорят, что можно заморозить вклады, они вообще даже не понимают сути банковского бизнеса. Суть банковского бизнеса состоит в том, чтобы привлечь депозит и тут же, мгновенно, выдать кредит. Да, потому что деньги, которые висят, вот вы принесли в банк деньги там, в России, вам банк пообещал там, 15% годовых по вашему депозиту. Если банк тут же не выдаст эти деньги кому-то в кредит, что Греф кричит, что ему нужно, чтобы ставку снизили, чтобы у него взяли кредит. Потому что если у банка деньги там, в кредит никто не взял, то он вам должен платить 15% годовых, а доходов у него нет, у него есть только расходы. Соответственно, вот все те самые там, 60 триллионов рублей депозитов граждан Российской Федерации, которые есть в банковской системе, они уже выданы в качестве кредитов. Они выданы компаниям, крупным, мелким, средним, компаниям военно-промышленного комплекса, строительным компаниям, продуктовым сетям, сельскохозяйственным, аграриям, экспортерам, импортерам. Частично, там, в не очень большом объеме, я не помню, там, процентов 15 примерно, чуть больше 17%, вот этих депозитов, на них куплены облигации Минфина, облигации федерального займа. Да? Вот, то есть, этих денег у банков нет. Они их уже всех кому-то выдали. И вопрос, можно ли эти деньги заморозить? А что это означает? Это же означает, что вы людям их не отдадите? Интересно. А что с этими деньгами будет происходить? Пусть банки на эти деньги покупают ОФЗ. Так они уже эти деньги отдали. Этих денег у банков нет. Да, поэтому разговор, там можно или нельзя технически заморозить. Технически все можно сделать. Технически можно заморозить на балансе банка все, что угодно. Надо достаточно вспомнить дефолт 98 года, когда просто своим решением Центральный банк, правительство сказали, ребят, на ближайшие полгода нельзя платить по внешнему долгу. Мы вам запрещаем это делать. Ну, вот, и там начались переговоры. Через полгода этот запрет был снят. То есть, можно запретить. Вопрос дальше что? От того, что вы там, не знаю, там вот, там вы разместили свой депозит в Сбербанке. Греф купил на эти деньги облигации Минфина со сроком погашения через 20 лет. Да? А у вас депозит заканчивается через 3 дня. Вы приходите в Сбербанк и говорите, отдайте мне мой депозит. И что делать Грефу? Он что, вам не должен отдать депозит? Он нарушает договор, нарушает закон. А самое главное, что у Грефа в этот момент денег не появляется. Ну, хорошо, заморозили ваш депозит. Он говорит, я вам не отдам, появился новый закон, появился указ Путина, появилось решение Генеральной прокуратуры, да, что типа, вот деньги ваши заморожены. Ну и хорошо. А дальше что? Ну, у Грефа этих денег нету. На эти деньги он уже купил облигации минфиновские 20-летней давности, срока. Да, и там только через 20 лет Минфин ему эти деньги вернет. Ну, то есть, вот фраза о том, что можно заморозить депозиты населения и на этом что-то выиграть, но она звучит от людей, которые в банковской технике, в банковском бизнесе вообще ничего не понимают. Но тема страшная, она всех пугает, она всех возбуждает. Там можно рисовать любые катастрофические сценарии. Но мой вам совет, если вы хотите разобраться в проблеме, забудьте о своих политических пристрастиях. Забудьте про Путина, забудьте про Россию. Возьмите просто абстрактную страну, где есть население, где есть Минфин, где есть реальный сектор, есть депозиты, есть кредиты. И вот в этой ситуации разберитесь, что будет происходить вообще, в чем смысл замораживания депозитов. Если вы найдете какой-то смысл, где правительство сможет выиграть, ну, тогда можно дальше следующим шагом переходить к России. Вот. А когда у вас все начинается с того, что Путин плохой, и у Путина нет денег в бюджете, и других средств, кроме как отобрать деньги населения, нет, вы же сами дали, знаете, как это, как в школе, да, вам дали задачку, а вы посмотрели на последнюю страницу учебника, нашли ответ, и после этого начинаете подгонять решение под имеющийся ответ. Вот то же самое и здесь.

0: американский и российский экономист Сергей Алексашенко во второй части интервью журналисту «Настоящего времени» Алексею Александрову отвечал на вопросы о состоянии российской экономики. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
1: Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
2: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники-писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
1: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей 20 века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования рассказами о непростых людях.
3: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос. Есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным? И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
1: Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода. Заходите, почитать и послушать.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня четверг, 14 мая. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Российские войска нанесли один из самых мощных за время войны в Украине комбинированных ударов по украинским городам. Главной целью был Киев. Губернаторы Белгородской и Брянской областей Вячеслав Гладков и Александр Богомаз ушли в отставку по собственному желанию. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что проблема Тайваня является важнейшим вопросом в американо-китайских отношениях. Также сегодня.
1: И я была им завоевана в самом прямом смысле слова. В каждой остановке, где бы мы ни останавливали, радио «Руб Коралла». Зоя Богуславская, корзина цветов, заберите, пожалуйста.
0: Умерла искусствовед, писатель, вдова поэта Андрея Вознесенского Зоя Богуславская.
2: Ее придавило бетонной плитой, и там уже просто физически невозможно было как-то что-то сделать. И потом все равно дальше сидели, что-то пытались подкопать, может, еще. Я ее за ногу держу, ну, чтобы она понимала, что мы уже с ней. Мы ее видим, мы ее пытаемся откопать, мы ее пытаемся помочь. Спали в бетонную плиту и, слава богу, спасли.
0: Это был голос молодого человека, участвовавшего в спасении жителей жилого дома в Киеве, оказавшихся под завалами в результате очередного российского комбинированного удара по Украине, одного из самых мощных за более чем 4 года войны. К несчастью, всех спасти не удалось. К моменту записи этого выпуска «Времени свободы» была подтверждена гибель не менее 5 человек, в том числе 12-летней девочки. Эта цифра может вырасти, поскольку судьба еще нескольких жителей разрушенного ударом дома была неизвестна. Пострадали не менее 40 человек, среди них грудной ребенок. По данным воздушных сил ВСУ, Россия выпустила ранним утром 14 мая по Украине 56 ракет, 3 гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал», 18 ракет «Искандер-М» и 35 крылатых ракет «Х-101», а также 675 беспилотников. Из них были сбиты 41 ракета и 652 дрона. Вечером 13 мая Украину атаковали еще несколько сот беспилотников. Военными аналитиками зафиксировано продвижение российских войск в направлении города Славянск в Донецкой области. Линия фронта сейчас проходит в 13-14 километрах от города, с его жителями, у которых после того, как их дома подверглись бомбардировке, теперь не осталось выбора, кроме как эвакуироваться, пообщался фронтовой корреспондент проекта «Радио Свобода» Донбасс Реалии Сергей Горбатенко.
3: Дом сгорел, машина сгорела. Оттуда таскали, мыли, чистили.
4: Это все, что осталось. Собирали по крупицам осколки вот эти, отмывали, потому что жизни уже не хватит, чтобы нажить новое.
3: 20 курок было, но дом сгорел, мы вышли, собаки погрызли, куры тоже выращивала жінка. Собачка-овчарка у нас 7 років, хаммер назвала Люда. Ну и кот. 2 недели тихо, відносно. А до цього були каби такі, що гупало і в городі, в центрі, і по окраїнам. І не знаєш, утром проснися чи ні.
4: Боль. Приходиться оставляти свій дом, которого вже нет.
3: Лишній вес.
4: І їхати в нікуди. Хорошо, человек такой попался, с такой душой просто принимает нас, погорельцев, предоставляет жилье.
5: Дуже тяжко дивитися на це все.
0: С вынужденными уехать жителями осажденного города Славянск в Донецкой области общался фронтовой корреспондент проекта «Донбасс Реалии» Сергей Горбатенко. Время свободы. Я вчера рассказывал об официальном увольнении заместителя губернатора Белгородской области по имущественным вопросам Рустема Зайнуллина, против которого еще прошлым летом было возбуждено дело о хищениях при строительстве оборонительных объектов. Вчера вечером стало известно, что и сам губернатор области Вячеслав Гладков, который до последнего отказывался уволить своего заместителя, подал в отставку официально по собственному желанию. Гладков записал видеообращение, в котором причины отставки не объяснял, но горячо благодарил Владимира Путина.
6: Решение принято, покинул пост губернатора Белгородской области. Хотел сказать искренние слова благодарности нашему президенту, президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину за постоянное внимание помощь и поддержку за те решения, которые в рамках крайне сложной оперативной обстановки помогают пройти испытания, которые переживает наш регион.
0: Вопреки процитированной мной вчера публикации издания «Новая газета Европа» о том, что Кремль намеревался назначить вместо Гладкова участника войны в Украине, известного своей жестокостью генерал-майора российской армии Александра Шуваева, но отказался от этой идеи из-за пристрастия генерала к алкоголю, Шуваев, занимавший до сих пор пост заместителя губернатора Иркутской области, все-таки назначен исполняющим обязанности главы Белгородской области. Кремль обещал предложить Гладкову новую должность, не уточнив какую. Вчера же ушел в отставку губернатор Брянской области Александр Богомаз. Его заменит Егор Ковальчук, бывший глава правительства так называемой Луганской Народной Республики. Богомаз же получил вакантный мандат депутата Государственной Думы от партии «Единая Россия». Время свободы. Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения бывшему главе Офиса президента Украины Андрею Ермаку в виде содержания под стражей с возможностью внести залог в размере 140 миллионов гривен. Это приблизительно 3 миллиона 100 тысяч долларов. Ермак проходит по делу о легализации 460 миллионов гривен. Это 10 миллионов 400 тысяч долларов при строительстве элитного коттеджного поселка «Династия» под Киевом. Ермак на суде заявил, что не совершал никаких преступлений и что постарается собрать деньги, чтобы внести залог.
7: Я буду продолжать бороться
0: и остаюсь в Украине. Еще раз хочу подчеркнуть, все, что происходило вокруг этого дела, было результатом давления, которое длилось несколько месяцев. Вы вчера слышали позицию адвоката, который подробно разобрал все обвинения. Это дело абсолютно пустое. У меня нет денег на залог, я не был к этому готов, но у меня есть знакомые и друзья, и я надеюсь, что они смогут помочь.
8: Вы не сможете помочь, если...
0: Это был бывший глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. В случае внесения залога Ермак должен будет носить электронный браслет, сдать заграничные и дипломатические паспорта и воздерживаться от общения с другими фигурантами дела. Ему запрещено покидать пределы Киева. Время свободы. Группа членов Палаты представителей Конгресса США объявила в среду, что собрала достаточно подписей, чтобы добиться голосования по законопроекту о введении дополнительных санкций против России, о выделении средств на дополнительную военную поддержку Украины без одобрения со стороны спикера Палаты представителей Майкла Джонсона, который до сих пор блокировал вынесение этого законопроекта на голосование. Подробности я попросил рассказать обозревателя «Радио Свобода», ведущего, посвященного политическим процессам в США, подкаста «Читая новости», Валентина Барышникова.
9: Есть такая специальная петиция, которая позволяет конгрессменам в условиях, когда руководство Палаты представителей, в частности, спикер Майк Джонсон, не хочет выносить какой-то закон на голосование, конгрессмены могут обойти спикера, если они наберут достаточное количество голосов под петиции. И вот накануне эту петицию о рассмотрении такого законопроекта подписал 218-й конгрессмен, независимый из Калифорнии, Кевин Килли. Эту петицию поддержали все демократы, но, что важно, ее поддержали также два республиканца, которые известны своей поддержкой Украины. Это Дон Бейкон и Брайан Фицпатрик. Эта петиция теперь позволяет в каком-то обозримом будущем рассмотреть этот закон на голосовании всей Палаты представителей. Закон был создан, написан еще год назад, прошлой весной. Он предполагает значительную военную помощь, свыше миллиарда прямой военной помощи Украине, еще 8 миллиардов в виде кредитов на военную помощь. Он также выдвигает дополнительные санкции против России. Можно себе, в принципе, представить, что если есть большинство голосов уже сейчас в поддержку того, чтобы рассмотреть этот закон, то, в принципе, можно себе представить, что закон будет принят. Это не означает, что законопроект станет действительно законом, потому что непонятна его судьба будет в Сенате, и также не очень вероятно, что его подпишет президент. Однако это демонстрация того, что среди американских законодателей и не только демократов, но и республиканцев. Поддержка Украины значительна, и мы недавно обсуждали это в подкасте «Популярная Америка» с Константином Сониным, что, в принципе, в американском обществе по опросам поддержка Украины и как часть представления о том, что Россия ведет себя как страна-агрессор и ей нужно противодействовать, это популярная политика.
0: Принятие закона о поддержке Украины, означает ли это, что, скажем, в государственном бюджете, в федеральном бюджете США на будущий год обязательно будет такой пункт?
9: Теоретически Конгресс имеет право давать указания. Это именно роль Конгресса. Конгресс распоряжается кошельком. И вообще говоря, если Конгресс говорит президенту, говорит исполнительной власти, мы выделяем деньги на это, и вы обязаны это потратить, использовать, то администрация обязана этому следовать. Это, конечно, при воплощении это более сложный вопрос, но, опять же, обсуждать конкретные последствия вот этого законопроекта сейчас рановато, но это подчеркивает поддержку Украины в условиях, когда администрация решила не вносить в бюджет будущего года средства на закупку, на производство вооружений для Украины. Это не то, что администрация полностью отказалась от поддержки Украины, как мы знаем, вследствие того, что администрация исходит из принципа «Америка прежде всего» и одна из политик президента Трампа, что средства не нужно выделять, а нужно скорее заставить Европу платить за американское вооружение. И это происходит, скорее теперь Европа платит за то, чтобы в Америке производилось оружие для Украины. Но это, по крайней мере, сейчас это выглядит скорее как моральная такая поддержка, показатель того, что среди американских законодателей, как и среди американских избирателей, поддержка Украины – популярная вещь.
0: А можно ли говорить о том, что вот то, что этот законопроект поддерживает и довольно много республиканцев, что уже не так сильно влияние Дональда Трампа на членов Конгресса, как это казалось, по крайней мере, в начале его второго президентского срока?
9: Влияние президента Трампа на республиканцев по-прежнему внутри республиканской партии почти абсолютно. Это показывают праймерис, на которых республиканцы, бросившие вызов президенту Трампу, почти всегда проигрывают. И это является, собственно, важнейшим оружием, средством президента по контролю партии. Но это совершенно не секрет, что поддержка Украины широка среди республиканской партии. Многие республиканцы выступают в поддержку того, чтобы противостоять России, поддерживать Украину. Есть сторонники традиционной республиканской внешней политики, то есть такой более активной, с использованием, как сказать, играть мускулами и активно участвовать в международных делах. Эта фракция по-прежнему существует, и тут нет никакого секрета. И недавние слушания, скажем, в Конгрессе США, в которых участвовал министр армии, не военный министр, но министр армии Дрискол, он прямо говорил, что армия США считает Украину своей важнейшей союзницей, у которой армия США учится ведению войны в нынешней ситуации, потому что украинцы находятся на переднем крае того, как сейчас, того, что сейчас представляет война. Так что эта поддержка, она всюду. Просто республиканская партия в том виде, который сейчас пересобрал ее Дональд Трамп, она включает значительный изоляционистский элемент, который считает, что поддерживать Украину не нужно, вредно, дорого, и лучше потратить деньги на внутри страны. Но это не является тотальным даже внутри республиканской партии, не говоря уже про более широкое общество.
0: Моим собеседником был обозреватель «Радио Свобода», ведущий подкаста «Читая новости» Валентин Барышников. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 14 мая. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Сегодня началась официальная часть государственного визита в КНР президента США Дональда Трампа. Визит неоднократно переносился, в том числе из-за начала войны в Персидском заливе. Трамп, как я уже упоминал вчера, привез в Пекин большую делегацию глав крупнейших американских корпораций, крайне заинтересованных в доступе на китайский рынок. Вот что о значении китайско-американского саммита говорит американист Антон Пеньковский.
8: Это очень важный саммит, который во многом может повлиять как на политику Соединенных Штатов как в Азиатско-Тихоокеанском регионе, так и по большому счету во всем мире. А в том числе американская сторона ожидает некоторых отступок от китайской стороны, которые также могут достаточно сильно повлиять на ситуацию как в восточноевропейском регионе, так и целиком в Европе. Поэтому те вопросы, которые обсуждаются сейчас двумя сторонами, как касающиеся американских технологических компаний, ограничения технологического противостояния Китая и США, так и вопросы мировой безопасности могут во многом смоделировать то, как будет развиваться ситуация по очень многим направлениям, во всяком случае, в ближайшие годы. Поэтому действительно мы должны надеяться на хоть сколько бы это ни было успешное усилие Дональда Трампа по договоренностям с Китаем, поскольку деэскалация противостояния именно этих двух стран может как серьезно освободить руки Соединенных Штатов по вопросам в других регионах, так и ограничить поддержку Китая многих, скажем так, агрессивных режимов. Здесь можем перечислить те же Иран и Россию. Визит готовился очень долго, несколько раз переносился, но, несмотря на это, какого-то рамочного готового соглашения, так или иначе, во всяком случае, не публично, не просочилось в прессу. Мы можем только догадываться, что есть договоренность по части из вопросов, как в своем комментарии с борта Air Force One заявил госсекретарь Марко Рубио, есть некоторое количество вопросов, по которым США надеется на договоренности с Китаем, и эти вопросы остаются закрытыми и достаточно сенситивными для США, поэтому они не публикуются, не выдаются широкой публике. Но так или иначе, мне кажется, что это проявление такой живой, в некотором смысле агрессивной переговорной политики Дональда Трампа, который хочет навязать Китаю переговоры здесь и сейчас, какие-то тактические договоренности, и надеется во многом на свою удачу как переговорщика, добившись не только того, что можно договориться дистанционно через свои делегации, но и воспользовавшись каким-то своим влиянием, очарованием и комплиментами, что мы уже увидели во время первых заявлений, во время первых встреч двух лидеров.
0: Это был американист Антон Пеньковский, фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Первые переговоры Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина уже состоялись. Главы государств также вместе посетили Пекинский храм неба, внесенный в список исторического наследия ЮНЕСКО. Стороны обменялись приветственными заявлениями, подчеркнув важность поддержания стабильных отношений, а Трамп назвал председателя Си выдающимся лидером и своим другом. Мы знакомы уже давно, фактически это самые продолжительные отношения между президентами наших двух стран за всю историю, и для меня это большая честь. Вы выдающийся лидер, я говорю это всем. Иногда людям не нравится, когда я это говорю, но я продолжаю это делать, потому что считаю это правдой. Я всегда говорю правду. Для меня большая честь быть рядом с вами, быть вашим другом. Я уверен, что отношения между Китаем и США станут лучше, чем когда-либо. Это был президент США Дональд Трамп. С оказываемыми Трампу в Пекине почестями и приветственными заявлениями контрастирует публикация в государственном информационном агентстве КНР «Синьхуа», в которой говорится, что в ходе встречи с Трампом Си Цзиньпин назвал, цитата, «наибольшим общим делителем для Китая и США сохранение мира и стабильности по обе стороны Тайваньского пролива». Отметив, что тайваньский вопрос является важнейшим вопросом в китайско-американских отношениях, Си Цзиньпин напомнил, что при правильном подходе к нему двусторонние отношения смогут оставаться в целом стабильными. В противном случае между двумя странами возникнут столкновения и даже конфликты, что поставит отношения между Китаем и США в крайне опасное положение, заявил Си Цзиньпин, подчеркнув, что независимость Тайваня и мир в районе Тайваньского пролива несовместимы, как огонь и вода. Напомню, я цитировал публикацию государственного китайского информационного агентства Синьхуа. Прокомментировать это заявление Си Цзиньпина я попросил китаиста, эксперта Центра новых евразийских стратегий НЕСТ Алексея Чегодаева.
10: Во-первых, это действительно важная внутриполитическая история. Это заявление Си Цзиньпина, его слова процитируют все китайские, внутрикитайские СМИ, и это же заявление будет транслироваться всеми англоязычными СМИ и всеми другими китайскими СМИ, которые издают свои материалы на других иностранных языках. То есть это, очевидно, понятный сигнал и внутри, и снаружи. Во-вторых, да, это сигнал для Тайваня. Нужно договариваться, мы настроены решительно, и мы готовы применить военную силу. И третья важная история – это действительно важный политический компонент китайско-американских отношений, потому что китайский МИД обычно не публикует повестку переговоров перед каким-то государственным визитом. Вот в случае с Трампом это было гораздо более массово, так давайте скажем, или публично. То есть Министерство иностранных дел Китая до приезда Дональда Трампа в Пекин опубликовало пресс-релиз с упоминанием того, что Тайвань станет одной из главных тем, важной темы этих переговоров. И здесь мы видим вот это противоречие. То есть Трамп приехал договариваться о поставках, об экономике, а его встречают политической дискуссией. И здесь, мне кажется, Си Цзиньпину в каком-то роде это удалось, потому что я думаю, что Си Цзиньпин сказал примерно следующее. Мы готовы открыть двери для американских компаний, это уже есть в пресс-релизах. Мы готовы инвестировать в американскую экономику, мы готовы работать с американскими компаниями, мы готовы привлекать китайские компании к работе с Китаем. Все у нас будет хорошо, мы не видим никаких препятствий, но вот есть один политический вопрос, вопрос Тайваня. И мы настаиваем на том, что он должен быть решен. То есть возникает вот эта иллюзия, господин Трамп просто ничего хотя бы не говорить о Тайване, и все будет хорошо. И мне кажется, это такой хороший способ подловить бизнесмена, дельца Трампа.
0: То есть, по-вашему, Си Цзиньпин не будет добиваться от Трампа заявления о том, что он против, я имею в виду Трамп, против провозглашения государственной независимости Тайваня?
10: Нет, таких заявлений точно не будет. То есть все американские президенты действуют примерно по одной схеме. Они весь свой президентский срок ничего не говорят о Тайване, либо какие-то пресс-релизы с поддержкой выпускают, но весь свой президентский срок они этот вопрос игнорируют. И как это было в случае с Байденом, в последний месяц своего президента он сказал, да, конечно, мы бы пришли на помощь, имея в виду военную помощь, Тайваню в случае горячей фазы конфликта между Тайванем и материковым Китаем. Вот Трамп будет примерно придерживаться, я думаю, той же логики. Он вот за прошедший год ничего не сказал по Тайваню, потому что соглашение между Тайванем и США тоже толковать можно достаточно расширительно. Там ничего нет такого, что бы нам говорило о том, что Соединенные Штаты Америки должны немедленно вмешаться в конфликт с вооруженными силами США.
0: То есть даже и каких-то конкретных заявлений о сокращении военной помощи со стороны США Тайваню, этого тоже Пекин не будет требовать?
10: Я думаю, что неформально, конечно, будет требовать, это важный вопрос. В том числе вот сейчас как раз решается вопрос поставок вооружений США на Тайвань. И вопрос уже, кажется, решен, но требует подписи Дональда Трампа. Вот давайте в течение месяца увидим, подпишет ли этот контракт Дональд Трамп или все-таки согласится на какую-то другую китайскую закупку. То есть может ли ему Китай и Си Цзиньпин сказать, хорошо, вот не поставляйте товаров для вооружения Тайваня на 11 миллиардов, мы у вас купим нефти на 12 миллиардов. Мне кажется, достаточно приятная сделка, и здесь рука Трампа может дрогнуть.
0: В ходе первого дня визита Си Цзиньпин привез Дональда Трампа в пекинский храм неба. Как вы считаете, есть ли какое-то символическое значение вот посещения этого храма, или просто председатель КНР решил показать президенту США одну из главных достопримечательностей китайской столицы?
10: Я думаю, это действительно главная и наиболее исторически значимая достопримечательность столицы. Это храм древних китайских императоров. Это очень важное место для Пекина и в целом для, давайте скажем так, власти Пекина. Он дает все-таки некоторую легитимизацию. Но Давайте подумаем, как это считает внутренний потребитель. В Китае это храм мира. То есть это такой очень понятный сигнал о мире в будущем, о том, что Китай завтра не исчезнет. Китайская цивилизация стояла на этом месте последние 5000 лет. Столько же в планах, я думаю, у китайцев простоять. Конфликт США и Китая не приведет ни к чему хорошему, поэтому если мы опять послушаем даже речь Си Цзиньпина, он не говорит ничего о Трампе. Он не с Трампом разговаривает, он разговаривает с политическим классом США, с его бизнес-элитой, и его посыл, мне кажется, очень простой. Мы с этой планеты никуда не денемся, у вас крупнейшая экономика, у нас крупнейшая экономика, война нас уничтожит, давайте договариваться. И храм неба, храм мира в этом контексте, это вполне себе очень такое честное и понятное сообщение.
0: На мои вопросы отвечал китаист, эксперт Центра новых евразийских стратегий NEST Алексей Чегодаев. Комментируя заявление Си Цзиньпина по поводу Тайваня, госсекретарь США Марко Рубио сегодня заявил, что позиция Вашингтона по этой проблеме не изменилась и что любая попытка изменить статус-кво с помощью силы нанесет ущерб интересам и Китая, и США. По словам Рубио, что касается продажи оружия Тайваню, администрация действует в соответствии с решениями Конгресса. Вы слушаете «Время свободы». Опять, увы, приходится заканчивать выпуск на печальной ноте. На 103-м году жизни умерла писательница, искусствовед, вдова поэта Андрея Вознесенского Зоя Богуславская. Зоя Богуславская была известна как автор художественной прозы и эссеистики, как литературный и театральный критик, как создатель крупных культурных проектов, таких как, например, премия «Триумф». И все же, как не раз признавалась сама Зоя Богуславская в различных интервью, все годы, пока они были вместе с Андреем Вознесенским, а это 46 лет, творчество мужа для нее было в приоритете. Закончу сегодня последним стихотворением Андрея Вознесенского в исполнении Зои Богуславской на «Вечере памяти Вознесенского» в 2011 году. Стихотворение посвящено лестнице с металлическими светящимися скобами в их доме в Переделкине. Эту лестницу Зоя Борисовна придумала, чтобы Андрей Андреевич мог подниматься на свой любимый второй этаж.
11: Называется «Дом с ручкой». Как живется вам, мышка-нарушка, с наружной лестницей дом? Походит на кофейную кружку, перевернутую вверх дном. Каждый день в этой ручке волшебной я спускаюсь ступеньками в сад, где под тёками божьего щебня вековые березы висят. Гость, пройдя освещенную ручку, пробежит сквозь цветной плексиглаз, он и время становится лучше, чем сейчас. Начинающий архитектор, спроектировав этот дом, начинил мигающим спектром интерьер его, и кругом, перерывчатым частым дыханием, дышит дом, дышит дом, дышит дом. В нем мы трудимся, отдыхаем, а бывает баклуши бьем. Это ж просто невыносимо – улетать в иные края. Дышат легкие выносные или трубка дыхательная. Здесь мы жили глухие к наживе, обожали морепродукт. Пусть беспамятно ноги чужие по ступенькам нашим пройдут. Пусть прослушка или наружка постепенно с ума сойдут. Почему она светится, ручка? И куда те ступеньки ведут?
0: Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы», а также на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
12: Студия подкастов «Радио Свобода».
13: Кто? Кто из политиков сделает вас богаче?
14: Я всегда за Владимира Владимировича Путина. Больше ни за кого.
15: Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
16: Все отнимут. Только сам себе сделаешь богаче.
17: Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди. Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
18: Ну, Путин всегда был. Он и есть, он и будет.
19: Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
20: Не будет экономического роста.
19: Абсолютно. Не, ну он, может, будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
21: Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
13: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
22: Мы разбили Гитлера, но... Боюсь, что мы заразились трупным ядом.
23: Мы похоронены где-то под Нарвой.
24: Я вообще не понимал, кто похоронен под Нарвой, почему похоронен под Нарвой.
23: Мы

0: Мы закончили годом 61-м, а сейчас мы вернемся на 8 лет назад, в март 1953 года, когда в стране умер Сталин.
1: Перестало биться сердце соратника и гениального продолжателя дела Ленина, Иосифа Виссарионовича Сталина.
2: Да, этот день стал переломным не только для Галича, а для всей страны, буквально для всей страны. Вот так вспоминает о настроении Галича филолог, историк литературы Ефим Эткинд. Запись из архива «Радио Свобода» 1988 года.
3: Последние годы Галич был угрюм. Тем, кто часто встречался с ним, казалось, что вокруг него сгущаются тени. В прежнее время в нем играла сила. После смерти Тормоза, так называли в XIX веке Николая I, и так можно назвать Сталина, страна начала оживать, двигаться, улыбаться. И тогда он тоже был феерически остроумен, бесшабашен, даже весел.
0: А 25 февраля 1956 года, уже после смерти Сталина, в Москве прошел 20-й съезд Коммунистической партии Советского Союза.
2: Это самый знаменитый съезд, потому что именно на этом съезде развенчали культ личности Сталина. Началась хрущевская оттепель, из лагерей начали массово освобождать политических заключенных, и было такое ощущение, что жизнь как-то налаживается. Простите, вот если как бы брать параллели, то мне кажется, это очень похоже на вот медведевские 2010-е годы, либеральные такие, когда все ходили на митинги, все было как-то...
0: Ну, конечно, эти параллели весьма условные, поскольку никаких митингов, кроме официальных, в стране тогда не было. Да и сравнивать первый путинский срок в качестве президента России с годами правления Сталина нельзя. Но ты, Полин, безусловно, права, что воздух свободы, конечно, появился в стране, люди стали себя по-другому ощущать, расправили плечи, и Галич здесь не был исключением.
2: Ну да, это был глоток буквально, но мне понравилось, что люди тут же как бы стали активизироваться, вступать в партию, потому что рассчитывали, что можно изнутри будет что-то поменять, какие-то хорошие вещи сделать, верили, что что-то можно изменить к лучшему. И вот наш сосед Александр Галич тоже воспрял духом, он достал из стола пылившуюся там уже почти десятилетие рукопись и решил добавить еще один четвертый заключительный акт. Так появилась пьеса «Матросская тишина».
0: Мы сейчас не будем рассказывать весь сюжет пьесы, поскольку это бессмысленно, и мы просто рекомендуем тем, кто ее не читал, почитать ее или послушать аудиозапись, потому что это действительно очень хорошая литература, это очень сильная вещь. Но просто, чтобы понимать контекст, это история еврейской семьи, точнее, отношения отца и сына, Шварцев, Абрама и Давида. Их сложные отношения, их любовь, их недопонимание. Чтобы прочувствовать, насколько это трогательное произведение и каким Галич был сильным драматургом, давайте послушаем маленький фрагмент этой пьесы.
4: В один прекрасный день по всему гетто развесили объявление, что нас отправляют на поселение в Польшу. Ну что, мы должны быть в воскресенье с вещами на вокзальной площади.
5: И ты понял?
4: Разумеется. Впрочем, среди нас нашлись такие, которые поверили. Нет, Додик, это все глупости, что среди евреев нет дураков. Уверяю, тебе есть. На одного умного, как и всюду, приходится ровно 2,5 дурака.
2: Я не знаю, ведь можно ли сейчас рекомендовать не читать пьесу, а пойти в театр и посмотреть спектакль, потому что «Матросская тишина» до сих пор идет в табакерке. А в роли отца еврея по-прежнему Владимир Машков.
6: Холопы те, кто пишет пасквили в спину нашей армии. Те, кто пытается быть политкорректным перед Европой и Америкой.
2: А мы тут еще, когда в момент подготовки подкаста увидели новость о том, что с 1 августа 2023 года этот спектакль еще и начнут показывать в оккупированном Донецке.
0: Да, Полин, это очень сложный и тяжелый вопрос. Не в том вопрос состоит, можем ли мы рекомендовать смотреть эту пьесу. Конечно, можем, потому что это действительно большая, серьезная драматургия, и почему нет. Другой вопрос, что, к сожалению, мы видим то, что многие вещи, которые были написаны людьми, совершенно не связанными с тем, что сейчас происходит в России, совершенно не связанными с теми людьми, которые сейчас стоят у власти в России. Они присваиваются власти. Это, ну, начиная, не знаю, от песни Виктора Цоя «Кукушка», которую поет там Полин Гагарин на этом путинге известном, да? Ну и вот включая, собственно, пьесу Галича «Матросская тишина». Но как бы то ни было, к сожалению, факт остается фактом, и то, что ты сейчас сказала про показы ее в ДНР, это факт, отсюда мы никуда не денемся. Но сама-то пьеса, конечно, от этого хуже не становится. А, собственно, у нее же еще вообще очень тяжелая история.
2: Да, на самом деле история постановки этой пьесы, мне кажется, не менее интересна, чем ее содержание.

0: в том, что в конце 50-х годов эту пьесу решилась поставить студия молодых актеров, который вот-вот превратится в современник. Ее начали репетировать достаточно активно, но спектакль не прошел цензуру, его сняли с генеральной репетиции, насколько я поняла.
1: Собственно, спектакль только и существовал на той самой генеральной репетиции, на которой присутствовал Галич и видел, как это все выглядело на сцене, но после которого его сняли, и никто из зрителей его не увидел до тех самых 90-х годов, когда уже Табаков его поставил.
0: Журналист и режиссер Юрий Векслер считает, что запрет «Матросской тишины» повлиял на Галича и подвинул его в сторону диссидентства.
2: Такой толчок для прозрения. Это его разговор ЦК КПСС с функционеркой Соколовой по поводу запрета «Матросской тишины» и то, что она не могла ему сказать на генеральной репетиции, потому что там была публика. Она ему глаза в глаза сказала очень много такого, чего он никогда в жизни так живьем не слышал. По ее мнению, евреи шли на убой, как стадо. По ее мнению, евреи заполонили вузы и другие сферы деятельности. Это все она на него обрушила, дала ему понять, что никакого пути к спектаклю современника к разрешению нету. И это было событие, которое дало ему ясно понять, что он для этой власти, для этой системы, точнее сказать, чужой. Поэтому потом, конечно, происходит его развитие. Привело ли именно оно к песням? Песни все-таки появляются позднее. Это встреча 58-й год, а песни 64-й там и так далее.
0: Мне просто кажется, что тоже одной из причин того, почему Галич заговорил по-новому, начал писать серьезные песни, заключается в том, что жизнь советских граждан была пронизана антисемитизмом, и он однозначно сталкивался с антисемитизмом в своей жизни.
3: Я помню горестный разговор с Ильей Григорьевичем Эренбургом в 1946 году, когда он мне сказал: «Вы знаете, мы разбили Гитлера, мы победили фашистскую армию, но боюсь, что мы заразились трупным ядом». Естественно, потом было дело врачей, был космополитизм, была борьба за приоритет. И все больше и больше я осознавал свою принадлежность к этому народу.
1: Антисемитизм, с которым Галич столкнулся, который он видел своими глазами, это был не просто бытовой антисемитизм, когда из-за графы с национальностью человек не мог достичь, ну, каких-то карьерных высот или ему каким-то образом было сложнее существовать в социуме. То, Полин, с чем столкнулся Галич, это было гораздо страшнее. Галич столкнулся с самой смертью. Это была смерть Соломона Михоэлса, драматурга, писателя, очень известного еврейского актера и общественного деятеля. Человека, который в середине 40-х годов возглавил целый ряд общественных организаций. В частности, например, Еврейский антифашистский комитет. Он еще был членом комитета по сталинским премиям в области искусства, ну и так далее. Так вот, в какой-то момент Михоэлс со Сталином, так скажем, ну, поссорились, что ли, и Сталин решил от него избавиться. Парадокс в том, что за несколько дней до гибели Михоэлса Галич встречался с ним. Они обсуждали в том числе и «Матросскую тишину». И вот после этой встречи Михоэлс уезжает и погибает в автокатастрофе, по официальной версии. А по неофициальной его убили, это уже потом архивы все же секретили, всем это стало известно. Галич в эту версию не верил, в официальную автокатастрофу, и об этом даже говорил в своих интервью, поздних уже на «Радио Свобода». И для того, чтобы как-то поддержать своих друзей тогда, вот после смерти Михоэлса, он идет в еврейский комитет и приходит на собрание секции еврейского комитета, чтобы просто побыть с ними, чтобы как-то дружески их поддержать. А что из этого вышло, мы сейчас послушаем рассказ самого Александра Аркадьевича из архивов «Радио Свобода».
4: Я стоял в дверях небольшого зала, где происходило очередное заседание еврейской секции Московского отделения Союза писателей. Существовала когда-то такая секция. После гибели Михоэлса я почему-то вбил себе в голову, что непременно, хотя я не знал даже языка, должен принять участие в работе этой секции. Я явился принаряженный, при галстухе, часть мужского туалета, которую я всю жизнь ненавижу лютой ненавистью. И где-то в глубине души чувствовал себя немножко героем, хотя и пытался не признаваться в этом даже себе самому. И вдруг Маркиш, сидевший на председательском месте, увидел меня. Он нахмурился, как-то странно выпятил губы, прищурил глаза. Потом он резко встал, крупными шагами прошел через весь зал, остановился передо мной и проговорил нарочито громко и грубо: «А вам что здесь надо? Вы зачем сюда явились? А ну-ка убирайтесь отсюда, вон! Вы здесь чужой, убирайтесь!» Я ничего не мог понять. Еще накануне при встрече со мной Маркиш был приветлив, почти нежен. Что же случилось? Я повернулся и вышел из зала, изо всех сил стараясь удержать слезы огорчения и обиды. Недели через две почти все члены еврейской секции были арестованы, многие, и среди них Маркиш, физически уничтожены, а сама секция навсегда прекратила свое существование. И теперь я знаю, что Маркиш в ту секунду, когда он громогласно назвал меня чужим и выгнал с заседания, просто спасал мне, мальчишке, жизнь. Я этого не забыл, Перец. Я этого никогда не забуду.
0: В то же самое время, когда Галич писал уже вот эти вот...
1: Запрещенные песенки, как говорится.
0: Запрещенные песенки, в начале 60-х он прочно вошел в обойму классиков советской драматургии, советской литературы. Об этой вот двойственности человека и говорит его соседка и подруга Ирина Роскина.
5: Многие, даже я бы сказал, наверное, большинство, совершенно неправильно решили, что в Галиче было два человека. Один это тот, который написал «Верные друзья», ну и все там дальше, там, опять же, дайте жалобную книгу. А другой тот, который сервировал гражданские скорби. С моей точки зрения, это неправильно. Это был один человек, который никогда в жизни не славил советскую власть. Совсем неправильно про него сказать, что советская власть его пригрела. Ничего, кроме идиотской премии КГБ за фильм «Государственный преступник», а вообще-то это вполне такой смотрибельный детективчик. Советская власть ему не дала. Он на нее не работал, не ишачил. Он сочинял для заработка сценарии, очень похожие на голливудское кино, которое он любил и знал. Он был насмотрен в кино. Сочинял очень ремесленные, не боюсь даже сказать, что не талантливые песенки, а потом стал все больше и больше писать не для денег. Это был другой период жизни. Знаете, у всех бывают какие-то этапы творчества. Не было тут никакой смены кожи. Это не то, что он как-то вот как змея вылез откуда-то. Нет, это просто было нормальное развитие человека, который дал себе волю. А склонность к воле, какая-то свобода личности была ему присуща всегда.
1: Ну, собственно, понятно, что человек взрослый, человек опытный, человек думающий и умеющий критически мыслить, коим, безусловно, являлся Александр Галич, начинает в какой-то момент смотреть на окружающую его действительность не через призму розовых очков, а, в общем-то, сняв их. И, конечно же, в этот момент человек делает для себя какие-то малоприятные, нелицеприятные открытия об окружающем его мире, об окружающем действительности. И вот я сейчас опять предлагаю послушать голос Галича, а после этого я, Полин, тебе задам один вопрос.
4: Еще и еще раз нельзя не подивиться той непонятной жизни, которой живем мы все с вами, дорогие мои сограждане. Жизни, которая как бы умышленно создается фантастическое белое поле отсутствующей информации, в которой мы никогда с вами не знаем, что происходит действительно на белом свете. В 30-е годы в Советской России циркулировала такая шутка. Кстати, кажется, был юмористический журнал, опубликовавший эту шутку, и после опубликования этой шутки этот журнал закрыли. Так вот, шутка гласила следующее. В Советском Союзе существует только свободная печать, а вся остальная запрещена.
1: Скажи, пожалуйста, Полин, тебе ничего не напоминает эта ситуация с положением дела, о котором Галич говорил полвека назад, с положением дела относительно отсутствующего белого поля информации и так далее?
0: Нет, естественно, ничего не ново под луной. Все это в полной мере мы видим в сегодняшней России. Но реакция Галича на происходящее очень человеческая. Советский диссидент и правозащитник Владимир Буковский говорил, что антисоветскость Галича не была злобной, а была скорее христианской. Галич был очень религиозным человеком и невероятно сострадал людям. Это подкаст «Наш сосед Галич». Вернемся после короткого объявления.
6: Россию мы оставим нашим детям. Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы. И полная нация была полная здоровая. Вот и все.
7: Богатую, чтобы не было войны. Чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее. И вам, и внукам, и правнукам.
8: Детям нам надо оставить сильную, справедливую. Ну и тоже красивую Россию. Ни от кого не зависело, что.
9: Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
10: Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
11: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
1: Это подкаст «Наш сосед Галич». Не будем забывать о том, что мы с Полиной для каждого эпизода нашего подкаста подготовили по одной песне Александра Галича, которая является, ну, некой стержневой, основополагающей для того момента, для того исторического отрезка, в котором, собственно, Галич живет, и который мы как-то с Полиной пытаемся переложить на наше время и провести некие параллели. Итак, время веселых песен прошло, городские романсы «Тонечка», «Леночка», о которых мы говорили в предыдущем выпуске нашего подкаста, остались в прошлом.
0: Канули в лету,
1: да, совершенно верно. И вот 62-й год. Галич вместе с группой кинематографистов прилетает на пленум Союза в Грузию, и там он пишет песню «Ошибка». О том, как это произошло, рассказывает сам Александр Галич из архивов «Радио Свобода».
4: Я открыл последний номер газеты и прочел о том, что Никита Сергеевич Хрущев устроил для своего дорогого гостя, представителя острова Свободы Фиделя Кастро, устроил правительственную охоту с егерями, с доезжачими, с кабанами, которых загоняли эти егеря, и они уже бессильные стояли на подгибающихся ногах, и высокое начальство в них стреляло в упор, с большой водкой, икрой и так далее. Маленькая деталь. Охота эта была устроена на месте братских могил под Нарвою, где в 1943 году, к дню рождения гения всех времен и народов товарища Сталина, было устроено контрнаступление, кончившееся неудачей, потому что оно подготовлено не было, оно было такое парадное контрнаступление. И вот на этих местах лежали тысячи тысяч наших с вами братьев, наших друзей. И на этих местах, вот там, где они лежали, на месте этих братских могил, гуляла правительственная непристойная охота. И вот так возникла эта песня под названием «Ошибка». Мы похоронены где-то под Нарвой, под Нарвой, под Нарвой. Мы похоронены где-то под Нарвой, мы были и нет.
1: Полин, я тебе хочу сказать, что для меня эта песня является какой-то абсолютно магической. Я ее первый раз услышал больше 30 лет назад и периодически слушаю сейчас, и она на меня оказывает гипнотическое совершенно воздействие. Я об этом много раз размышлял. Возможно, это потому, что Галич там использует такой прием, как вот лексические повторы, да, когда он повторяет одни и те же слова, там, под Нарвой, под Нарвой, под Нарвой, там, ошибка, ошибка, ошибка и так далее. Может быть, потому, что в этой песне он как бы говорит уже не от лица живых людей, а от лица мертвых. То есть это уже добавляет какого-то мистицизма к этой песне. Но я не один человек, на которого эта песня произвела такое впечатление. Один из героев нашего подкаста, поэт Александр Дельфинов, тоже вспоминает о том, как он эту песню впервые услышал и прочувствовал.
12: Была песня «Мы похоронены где-то под Нарвой». Я вообще не понимал, кто похоронен под Нарвой, почему похоронен под Нарвой, где вообще-то Нарва. То есть я вот этого, потом я это как бы стало ясно, но поначалу я не понимал. Но сама эта фраза и вот это вот некое обращение к мертвецам, я помню, что я эту песню слушал на репите. Я ее послушал снова и снова. Она меня гипнотизировала, хотя я подозреваю, что... Ну, сейчас я знаю смысл, да, но я думаю, что вот тогда я не понимал всего смысла. Я понимал, что это вот что-то, кто-то умер, и что-то как бы в этом какой-то смысл. Что-то это не просто так. И гипнотизм, который был усилен тем, что я понял, что вот у этот эмигрант, он имеет значение, потому что что-то происходит вокруг меня, да? И все сидят и слушают, знаешь, там, типа, все сидят и слушают.
4: Так и лежим, как шагали попарно, и общий привет.
0: Я уже в первом эпизоде рассказывала про спектакль «Уезжайте, уезжайте» о последних днях в Союзе Александра Галича, который в Берлине поставили уехавшие после начала войны в Украине актеры студии «Брусникина». Но это не первый спектакль о Галиче, который они ставили. Первый назывался «Право на отдых», и он рассказывал об исключении Галича из Союза писателей. Мы про это еще в будущих эпизодах поговорим. А сейчас я хочу привести цитату актера Игоря Титова, который в обоих этих спектаклях сыграл самого Галича, о том, как их спасла песня вот эта вот «Ошибка», про которую мы сегодня говорим, после начала войны, потому что... Когда это произошло, многие вещи и многие спектакли потеряли актуальность, а вот этот спектакль и эта песня, наоборот, приобрели какую-то дополнительную ценность.
13: Ну, просто все оглаушенные играли. И, конечно, нам тут повезло, что как бы у нас был этот материал. Ну, понимаете, началась как бы война, а мы выходим петь, мы похоронены где-то под Нарвой. И песня, собственно, из-за которой Галичу вменяли дискредитацию вооруженных войск до Советского Союза, что не подвиг был советского народа, что это была ошибка, что были сражения под Нарвой в 1943 году. И это как бы это удерживало на плаву.

0: Игорь говорит интересную мысль о том, что песни Галича действительно удерживают на плаву. Это важный момент, потому что, мне кажется, для любого произведения творческого, будь то песня, фильм, спектакль, картина или что-то еще, если они действительно кого-то когда-то удерживают на плаву в трудные времена, в тяжелые времена, в смутные времена, это, безусловно, знак качества. Один из героев нашего подкаста, журналист Максим Семеляк, также рассказывает о музыкальной составляющей песен Галича.
1: Есть как бы странные записи, этот порывистый голос, это такая глуховатая гитара, глуховатый голос, о котором он говорил сам. В нем был элемент какого-то прорыва с другой стороны. Это касалось, с одной стороны, музыкальной как бы его стороны, ну и, конечно же, тем, потому что он предложил ту картину мира, которая выходила за рамки того, о чем пели Высоцкий и Окуджава.
2: И не тревожит ни враг, ни побудка померзших ребят.
3: Есть знаменитая фраза Анны Ахматовой, которую она сказала после суда над Бродским. Какую биографию делают нашему Рыжему. И не советская ли власть сделала Галича настолько важным и актуальным, каким он есть сейчас? Не преследование ли сделало его вот этим вот как бы героем нашего времени?
0: Ну, это сложный вопрос. Это как, знаешь, что первично, а что вторично. Преследование ли его сделало героем, или он стал героем, потому что были преследования. Не знаю, это из области какой-то спекуляции, мне кажется, потому что все равно все шло так, как оно шло. Галич не мог писать по-другому в силу того, что его поэтическое дарование, оно просто не позволяло ему по-другому мыслить, по-другому выражаться. Вот. Ну, а, соответственно, власть не могла по-другому на это реагировать. То есть он выламывался из всяких стереотипов, он выламывался из любой системы, и мы об этом будем еще говорить в следующих эпизодах подкаста, когда над ним действительно будут сгущаться тучи уже серьезные, потому что сейчас это только начало, это только предтеча. Вот. Но как бы то ни было, Галич силен в том, что он какие-то очень важные, очень сложные вещи проговорил, говорил языком, который многие люди смогли понять. Исполнительный директор движения «Русь сидящая» Ольга Романова говорит о песнях Галича следующее.
4: Он именно мыслитель, он не правозащитник, не борец, он мыслитель и поэт. Если честно, я люблю Вольтера. Мне еще нравится Кандид, потому что Вольтер в своем веку произнес очень сложные мысли в очень простой форме, в форме сказки. Это легко читать, а потом очень хорошо и тяжело думать. И вот то же самое сделал Галич. Очень сложные мысли в такой форме преподнес, что, все понятно.
2: Если зовет своих мертвых Россия, так значит беда.
3: То есть, получается, когда ты понял время, когда ты от его лица говоришь, ты просто не нуждаешься в каких-то примочках дополнительных.
0: Абсолютно. Потому что человек, ухвативший время, это человек, который уже зафиксирован и сам по себе в истории, и вот этот ухваченный кусок им зафиксирован. И это очень важно для любого художника, и это, конечно, наверное, мечта любого художника — остаться не просто человеком, своих лет или там десятилетий даже, да, а остаться человеком эпохи.
3: Собственно, про это и говорит Рома Либеров, кинорежиссер и продюсер.
5: Все, что сделано о своем времени и сколько-нибудь оригинально, оно как бы сделано навсегда, понимаете? Это же как Жванецкий. Либо наша жизнь станет лучше, либо мои произведения будут бессмертными. Все эти произведения оказались бессмертными. И окажутся, и всегда будут. Я не считаю, что это хорошо или что это плохо. Это просто некоторая данность. Есть ухваченное за кадык время. Ухваченное таким способом, каким никто другой этого не сделал. Не только Галичем, а многими. Таким образом, это существует навсегда. Что-то выносится временем, звучанием и так далее. Я вот жду, когда, наконец, время вынесет воспоминания о войне Николая Никулина на гребень, чтобы это было в каждом доме, чтобы каждый знал, о чем идет речь. Но очень хорошо, что Галича волна за волной выносит, к так называемым нам, тем, кто живет после.
2: Где полегла в 43-м пехота, без толку зазря, там по Пороше гуляет охота.

0: егеря.
1: Это был подкаст «Наш сосед Галич». В следующем эпизоде мы поговорим о том, что песни Галича становятся еще более сложными.
0: Причем они становятся более сложными не только по содержанию, но и по форме. В частности, в следующем эпизоде мы поговорим о песнях, где Галич уже говорит от лица женщин, что тоже, наверное, не самое легкое.
1: Так-так-так.
0: Будем, так сказать, с тобой общаться, обсуждать и так далее. Ну, а пока у нас начало 60-х, и песня Галича «Ошибка».
2: Мы похоронены где-то под Нарвой. Мы были и нет.
1: Спасибо, что послушали этот эпизод. В нем мы использовали песню «Ошибка» из спектакля «Право на отдых» мастерской Дмитрия Брусникина. Слушайте нас в удобном вам приложении подкастов. Ставьте лайки, пишите комментарии и оставайтесь с нами на свободе. Пока-пока.
0: Всего доброго, до свидания.

0: Весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов.
1: Каким вам представляется будущее России?
2: Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужные точно.
3: Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
4: Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться, вот и все.
5: Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми, а остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Теперь «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram. Свободные системы обмена сообщениями мгновенно познакомят вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Каналы «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.
1: Решение принято. Покинул пост губернатора Белгородской области.
2: Майский губернаторопад. Владимир Путин принял отставки глав Брянской и Белгородской областей. Жители Белгородской области жалеют об уходе Гладкова. Тот благодарит Путина.
1: Хотел сказать искренние слова благодарности нашему президенту, президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину.
3: Он забыл о том, что регионы для Москвы, а не Москва для регионов.
2: Владимир Путин ищет работу для участников войны с Украиной.
4: Я прошу правительство, профильные министерства, руководителей компаний самым активным образом содействовать приходу таких людей в отечественные ОПК, другие индустриальные отрасли.
2: Госдуму после грядущих выборов могут пополнить от 40 до примерно сотни военных, утверждают источники РБК.
5: Говорит «Радио Свобода», показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. В публичную риторику Владимира Путина уверенно вернулась война против Украины. Сегодня он выступал на юбилейном съезде Союза машиностроителей. На всякий случай проговорил, что российское машиностроение в 26-м году – это не только ВПК. И, мол, как важно достичь суверенности в этом самом машиностроении. Но, помилуйте, вот официальная айдентика съезда с их сайта. 9 продуктов деятельности машиностроителей на вашем экране, 5 из них – военная техника. В целом, ничего удивительного на 5-й год полномасштабной войны. Приоритеты в машиностроении весьма понятны. А еще в своем выступлении Путин предложил не думать о грустном. Ну, там ключевая ставка, можно туда же в этот же грустный список добавить налоги, санкции. А еще он посоветовал обратить внимание на ценные кадры.
4: Помогут и наши ребята. Мы с полным основанием говорим, наши герои, прошедшие специальную военную операцию. Люди с огромным опытом, которые умеют быстро находить ответы на поставленные задачи. Хорошо ориентируются в тактике применения систем вооружения во фронтовых условиях. Знают, что нужно их боевым товарищам на линии боевого соприкосновения. Я прошу правительство, профильные министерства, руководителей компаний самым активным образом содействовать приходу таких людей в отечественные ОПК, другие индустриальные отрасли.
5: Так называемая новая элита не только планирует участие в грядущих парламентских выборах, к этому мы еще вернемся, но и периодически получает рабочие места в исполнительной власти. Путин принял отставки глав Белгородской и Брянской областей, так называемых приграничных регионов. Случай с Белгородской областью особый. Губернатор Гладков шел на прямой конфликт и с Москвой, и с военными. Он критиковал блокировки в сети, он не приветствовал даже мессенджер Макс. Слухи о его грядущей отставке ходили давно, но теперь официально. На место Гладкова пророчит генерал-майора Александра Шуваева, участника войны против Украины. Подробнее в материале Артема Филатова.
6: Бывший белгородский губернатор Вячеслав Гладков записал прощальное обращение, в котором сначала поблагодарил президента страны, а потом жителей области.
1: Решение принято. Покинул пост губернатора Белгородской области. Хотел сказать искренние слова благодарности нашему президенту, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путину.
6: В комментариях жители массово оставляют слова поддержки и благодарят его за работу.
7: Тянул как тягловоз, но разве ж меняют коней на переправе? А у нас сейчас переправа еще та.
8: Мы не понимаем это решение. Если это президент, лично я не понимаю его в этой ситуации. Я думаю, лично вы бы не оставили область в такое время.
6: Аналогичное обращение к жителям опубликовал и экс-губернатор Брянской области Александр Богомаз. Чиновники якобы покинули посты по собственному желанию. Так утверждается в указах Путина. Брянскую область временно возглавит Егор Ковальчук. Он работал в Челябинской области, а в последнее время возглавлял подконтрольное России правительство так называемой ЛНР.
9: Власти решают сделать такой редизайн. На самом деле существенно вряд ли что-то меняется, но они как бы заменяют условно гражданских, но условно значительно менее гражданских. Пусть даже в Брянской области не генерала туда отправляют, но все равно человека, который работал на оккупированных Россией территориях и, в общем, имеет такой весьма четкий силовой бэкграунд.
6: А вот Белгородскую область временно возглавит генерал-майор Александр Шуваев, уроженец этого региона и участник войны против Украины. Бойцов его бригады СБУ подозревает в расстреле сдавшихся в плен украинских солдат. Шуваев окончил курируемую администрацией президента программу «Время героев», которая готовит военных к работе в государственных структурах. С января он занимал должность вице-губернатора Иркутской области. Ранее «Новая газета Европа» со ссылкой на источники писала, что в Кремле к Шуваеву возникли претензии. Якобы он напился, цитата, «перед очень важной встречей».
8: По словам еще одного собеседника «Новая Европа», осведомленного о политической повестке области, Шуваев якобы неудачно проявил себя на встрече с Владимиром Путиным. Лоббисты военного поняли, что он никакой.
10: Если мы посмотрим на Шуваева, то у человека нет аппаратного опыта, то есть он посидел несколько месяцев, посмотрел, как проходят планерки в правительстве там Иркутской области, и все. Как бы мне совершенно непонятно, кто будет выстраивать работу того же ДПР вокруг губернатора, потому что жители Белгорода привыкли к открытости, такой мнимой, да, но все-таки открытости Гладкова.
6: В российских СМИ высказывались разные версии причин ухода Гладкова с должности. Падение рейтинга, возможные проблемы со здоровьем, а еще коррупционный скандал. На строительстве защитных сооружений, по данным Генпрокуратуры, его подчиненные и бизнесмены похитили около 1 миллиарда рублей. Это примерно 13,5 миллионов долларов. Самого Гладкова, впрочем, не арестовали. В Белгородской области по делам о строительстве фортификаций задержаны не менее 9 человек, пишет издание агентства. В Брянской области задержаны не менее 4 человек, в том числе бывший вице-губернатор Николай Симоненко. А в соседней Курской уже осуждены более 10 человек, в том числе бывший глава региона и его заместитель. Предположительно, по этому делу проходил министр транспорта Роман Старовойт, покончивший с собой. Коррупция стала бедой прифронтовых регионов, говорит политолог Иван Преображенский.
9: Там параллельно есть траты на оборону непосредственно, там есть расходы на восстановление разрушенного в ходе военных действий жилья, там есть перемещенные лица. Все это создает естественный абсолютно хаос, в рамках которого, конечно же, значительная часть денег разворовывается, в том числе окружением этих губернаторов.
6: Бывший губернатор Брянской области Александр Богомаз перейдет в Госдуму. Центризбирком уже отдал ему мандат казанского депутата, который сегодня же ушел из парламента. А вот о судьбе Вячеслава Гладкова пока ничего не известно. СМИ прочили ему разные посты, от заместителя министра до посла России в самопровозглашенной Абхазии. Новые выборы губернаторов Брянской и Белгородской областей пройдут 20 сентября.
5: С чем может быть связана отставка Гладкова, довольно популярного губернатора? Об этом перед эфиром мы поговорили с политологом Аббасом Галямовым.
3: Главная проблема Гладкова заключалась в том, что он забыл о том, что регионы для Москвы, а не Москва для регионов. Он забыл, что губернатора назначает не для того, чтобы он защищал интересы региона в диалоге с федеральным центром, а для того, чтобы он защищал интересы федерального центра в регионе. Он, на первом этапе войны он конфликтовал с военными, когда они входили в Украину, потому что понятно, когда большая там армия идет через ту территорию, то там, безусловно, где-то там танк неправильно там развернулся, дом снес, там легковушку раздавил. Да, где-то солдаты там, офицеры напились, там кого-то избили, кого-то изнасиловали. Ну вот, и он конфликтовал из-за этого с военными. Потом, когда начались обстрелы, он стал требовать от военных, чтобы они, значит, усилили оборону региона, что это не дело, так сказать, когда прилетает. Вот, что-то требовал от военных, там, жаловался на военных, опять же, в Кремль. Он говорил, что вы что, не поняли закономерность? Вот вы зимой стреляете, например, у них в электростанцию, так они на другой день стреляют в нашу электростанцию. У меня люди сидят без тепла, без света, без горячей воды. Вы либо прекратите стрелять по ним, либо дайте системы ПВО такие, которые будут реально нас защищать, а не так, как сейчас. Ну, кому такое понравится, понимаете? Да, и то есть он. Это же по сути удар по всей конструкции путинской уже политической. А все вот то, что происходило после начала блокировки Телеграма и вообще интернета, это уже в паблик вылилось. И он опять стал занимать позицию за жителей против федерального центра. Да, он говорил, что ваш мессенджер Мах – это значит, ерунда на постном масле, что нам нужен Телеграм, что без Телеграма люди гибнут, потому что все системы оповещения об украинских ударах построены, завязаны на Телеграм. Ну и по сути он обвинял, получается, что Кремль, да, людей, принявших решение о блокировке Телеграм, в том, что люди из-за них гибнут, россияне из-за них гибнут, понимаете? Ну как можно такое стерпеть?
5: А с нами в прямом эфире политик, экс-депутат Государственной Думы Дмитрий Гудков. Дмитрий, здравствуйте.
11: Да, приветствую.
5: Чем, на ваш взгляд, можно объяснить вот эту синхронность в перестановках сразу в двух приграничных регионах, но все-таки довольно-таки проблемных территориях для Кремля, администрации президента и так далее?
11: Я думаю, на самом деле ситуации разные. Вот я так внимательно поизучал биографии всех четверых. Двоих кого сместили, двоих кого поставили. Ну, если мы берем Гладкова, то здесь я с Аббасом Галявым согласен. Вы знаете, бывает такое, когда даже тебя, допустим, назначает президент, неважно, но в какой-то момент ты начинаешь что-то делать, приносить пользу, помогать людям, получать от них поддержку. И начинаешь себя ощущать, ну, действительно популярным политиком. И так, в общем-то, политическое пространство устроено, ты начинаешь... ну, как бы пытаться работать нормальным губернатором, ну, со всеми оговорками. Но то же самое было с Фургалом, который был системным депутатом, сидел, я помню, молча, в бытность, когда я был депутатом, голосовал так, как надо, как скажет партия, как скажет Кремль, да, ну, в один прекрасный момент случайно выигрывает выборы, вот, люди его поддерживают. И в какой-то момент он решил, что он должен действовать в интересах людей, в интересах области. А как только ты начинаешь чувствовать вот эту зависимость от своих избирателей, ты все равно вступаешь в конфликт с федеральным центром, с силовиками, ну еще с кем-то. Ты начинаешь качать права, ты начинаешь чего-то требовать. Вот. Поэтому, мне кажется, Гладкова, который особенно публично выступил, вот я помню, в защиту Телеграма, ну, в общем-то, многих не устроил. Его поменяли на очень странного человека, который не имеет никакого опыта управления процессами. Поэтому мне кажется, что в данном случае реально управлять регионом будет какая-то команда какого-нибудь олигарха из путинского окружения, как это обычно бывает. А вот этого товарища поставили просто во главе, ну, знаете, как такого свадебного генерала, для того, чтобы России показать, как Путин поддерживает каких-то там героев. Героев СВО, героев Сирии, героев там войны в Грузии. Ну, в общем-то, я думаю, что реально это какой-то путинский человек, который управлять, конечно же, регионом не умеет, но всей стране важно показать, вот с кем сегодня президент. Второй кейс, он чуть для меня понятнее, потому что был... человек с опытом работы в банковском секторе, был он вице-губернатором, и потом он, если вы помните, по призыву Путина пошел работать в значит, территории, которые Путин захватил. Да? Он, по-моему, был то ли председателем правительства, то ли кем-то в
5: ЛНР, так называемый, да, в Луганской Народной Республике, конечно, как да. Ее называют, ну, российские власти, да.
11: Да, никто туда не хотел идти, потому что все понимали, что это, ну, очень такой стрёмный регион, где там, ну, управлять крайне сложно, там будет и коррупция, там будут боевые действия, там много чего будет, никто туда поехать не захотел. Я думаю, что была команда, не команда, точнее, программа, которая разработана в администрации президента для тех управленцев, которые готовы будут рискнуть, понимая, что они будут под всеми мировыми санкциями, ну вот этих людей потом продвигать. Я думаю, что вот они таким образом показывают. Вот смотрите, да, был там замгубернатором где-то на вторых-третьих ролях, да, ну вот пошел, попробовал себя, проявил, и теперь мы его сделали губернатором. Правда, опять очень сложного региона, но тем не менее... Поэтому вот две разных ситуации я понимаю именно таким образом.
5: Ну, на отставке Гладкова мне хочется отдельно еще остановиться. Дело в том, что слухи ходили вообще давно об этом. Дела против коррупции тоже сотрясают и Белгородскую область, и соседи регионы довольно-таки уже продолжительный период времени. Как вы думаете, почему Гладкову дали вот так вот тихо уйти? Может ли, например, это быть связано с тем, что в Кремле вообще опасались того самого же второго Фургала, например, и массовых протестов? И можно ли в этом плане сказать, что, ну, получается, популярность могла стать иммунитетом для Гладкова?
11: Нет, популярность не как раз не может стать иммунитетом. Популярность – это, наоборот, дополнительный аргумент, чтобы человека посадить, скомпрометировать. Нет, я думаю, что с Фургалом все просто. Он нарушил планы администрации президента. Он не должен был быть там губернатором. Он не должен был выигрывать. Ну вот, он победил и дальше попытался выстроить какую-то свою собственную политику. То есть он, ну, по сути, нарушил правила, да, внутренние правила. Я думаю, с Гладковым все проще, он никаких правил не нарушал, он отработал. Ну, подумаешь, да, где-то критиковал, но он же критиковал не Путина, а он критиковал чиновников, которые подставляют президента. Поэтому я думаю, что, наверное, его куда-то отправят, ну, вот послом в Абхазию. Да, вот это, кстати, возможно... Не то чтобы там какая-то большая должность, куда-нибудь подальше с правительства. Мне так кажется, потому что, я думаю, он на федеральном уровне успел себе нажить врагов.
2: Ну и на контрасте, получается, Богомаз получил и место в Госдуме, и еще и орден Александра Невского. Об этом сообщалось незадолго до начала нашего эфира. То есть это некое признание и почетная пенсия или нечто вот другое?
11: Ну, я думаю, там вообще не было никаких конфликтов. Просто человек отработал свое, да, и дальше... В результате каких-то договоренностей наверху его поменяли на другого человека. Поскольку он отработал по всем правилам, ну, как правило, губернатора всегда отправляли сначала в депутаты или в сенаторы. То есть, ну, губернаторы были всегда паровозами, они отказывались от первого места в списке партийном. Но, тем не менее, в любой момент они могли туда вернуться. Поэтому здесь, да, не то чтобы почетная пенсия, но, по крайней мере... Скажем так, это показатель, что он остался верен делу президента и делу партии.
2: На ваш взгляд, почему ни Богомаз, ни Гладков, они вообще так и не стали маломальскими фигурантами уголовных дел, учитывая то, как это происходило в Курской области? Можно ли представить, что как раз-таки на примере Курской области в Москве сделали некоторые выводы? Потому что там один экс-губернатор под арестом, другой вообще покончил с собой. Вот, может быть, и в этом дело?
11: Ну, обычно какие-то серьезные такие уголовные дела возникают не против коррупционеров, да, мало быть просто коррупционером, потому что ты воруешь и делишься. Вот, обычно такие дела появляются, когда ты либо взял не по чину, либо ты перешел кому-то дорогу, да, нарушил какие-то договоренности, вот, тогда там очень легко найти любые там факты коррупции. Вот. Если ты делал все по правилам, если ты ни с кем не ругался, ни с кем не ссорился, значит, вовремя делился и, так сказать, не ущемлял чьи-то интересы, то ну, каких у тебя могут быть претензий?
2: Ну и вы уже упомянули, что по вашему, вы предполагаете, что управлять Белгородской областью вместо генерал-майора, который туда, скорее всего, там окажется, будет некая вот другая команда. Но почему, на ваш взгляд, Москва в принципе готова поставить в приграничный регион, пусть даже хотя бы номинально, но военного вообще без какого-либо управленческого опыта? Тут неужели лояльность дороже, опять же, учитывая близость к войне, к так называемой линии боевого соприкосновения вообще региона, учитывая, насколько регион подвергается периодически атакам, насколько он пострадал от войны, в том числе, которую развязал Путин. Неужели в этой ситуации приходится и можно позволить себе сделать подобное?
11: Ну, во-первых, я не думаю, что много желающих пойти в этот регион сейчас. Это раз. Вот. Во-вторых, конечно, ну, это логика развития любой диктатуры. Рано или поздно царь, который, так сказать, болен паранойей, он начинает расставлять опричнину. Да? То есть, грубо говоря, если мы возьмем ну, каких-то там известных депутатов, губернаторов, то есть это люди, которые... Ну, скажем так, по крайней мере, внутри системы имеют право на свое мнение. Да? Это люди, которые много чего добились, у них много ресурсов. Вот. А я думаю, им, конечно же, не нравится то, что Путин делает. Они не хотели никакой войны, они спокойно сидели на деньгах, вот, отправляли детей учиться за границу в западные страны. Вот, и никакой войне не готовились. Да? Сейчас они сидят под санкциями. То есть у них все было понятно. А когда началась война, то другие лифты просто социально открылись. Вот. Для таких людей, как вот этот, я не помню, какого, Шинаев, Ширяев фамилия,
2: Шуваев,
11: понимаете, он бы никогда не был губернатором в мирное время, да, потому что такие люди, ну, кому они нужны? Ну, в лучшем случае, где-нибудь там в Министерстве обороны в третьем ряду бы его посадили, вот, а тут война, и нужно показывать власти, что вот они таких людей поддерживают, открываются социальные лифты, но они открываются, знаете, так, чуть-чуть открываются, потому что, конечно же, они не могут отказаться от старых элит, они потихонечку дают там пару мест в Госдуме, какое-нибудь одно губернаторское место, да, но это пиарят всячески, чтобы показывать, что вот все для фронта, все для войны, вы должны поддерживать, вы должны быть лояльными, вы должны проявлять инициативу, вы должны по-настоящему поддерживать главнокомандующего в его вот этой агрессии. И если танк, то да, тогда у вас есть шанс для того, чтобы продвигаться по этой карьерной лестнице. То есть, ну, это нужно демонстрировать власти, иначе тогда вообще никто не будет поддерживать Путина. Ведь Путин же на самом деле не дурак. Объективно он, конечно же, чувствует, что за всеми этими улыбками, за всеми кивоками, за всеми там пламенными вот этими выступлениями и одами в его поддержку, он все равно чувствует, раздражение элит. Это же объективно существует, да, люди получили, потеряли многие возможности, оказались под санкциями, их жизнь там испортилась, они тихо Путина ненавидят, хотя Путин улыбается, он, конечно, все чувствует. А такие, как Шуваев, они, понимаете, улыбаются по-настоящему пропутински, искренне.
2: Он как раз вот в сегодняшнем своем выступлении отмечал, как он часто с ними видится и как они его радуют. Ну и как раз, раз уж перешли к этой теме, к историям так называемых ветеранов войны, по разным данным, от нескольких десятков до сотни военных видят в Госдуме после грядущих выборов, именно в составе, в качестве депутатов Нижней палаты парламента. Эта информация от источников издания РБК в администрации президента и руководстве Единой России. В мае пройдут праймерис Единой России, правящей партии. И на праймерис в прошлом году результаты у участников войны против Украины были не самые впечатляющие. Мы решили их сравнить, и мой коллега Артем Радыгин расскажет поподробнее.
12: Какие элиты?
13: Чиновники так и ждут, когда участники войны займут их места. Об этом Владимир Путин говорит еще с 24 года. А в 26-м газета РБК пишет, что партия «Единая Россия» готовит 1/10 своих мест в Госдуме под бывших военных.
14: Новая элита – это ведь про ребят, которые уже своим делом доказали скорость, искренность и готовность к самопожертвованию. То есть вот когда во власть приходят люди, у которых есть такие качественные характеристики, то меняется сама ДНК власти.
13: Всего, если верить руководству «Единой России», 1500 участников войны получили должности после региональных и муниципальных выборов в 25-м. По факту же это 4% от всех мест, за которые боролись кандидаты. Но большинство военных и до выборов работало во власти.
15: Я пишу на примере, например, Петербурга, когда мы видим, что там люди, желающие стать кандидатами там, в Госдуму, неожиданно уходят в армию. И это связано не с тем, что там уголовные дела, а просто нужна строчка в резюме. Например, в Петербурге лидер местной молодой гвардии неожиданно решил пойти в войска. Лидер местного там такого молодежного совета при парламенте резко пошел в войска, и понятно, что это специально сделано под выборы, чтобы вернуться там с какими-то медалями, наградами, и потом вот эти строчки якобы замены обновления системы будет продемонстрировано.
13: О том, что участников войны возьмут во власть для вида, говорят источники канала Фаридейли. Депутат Госдумы анонимно сказал, что безопаснее всего таких людей отправить в парламент.
8: Избрание участников войны депутатами Госдумы – это самый легкий способ отчитаться о рекрутировании их во власть. Назначить их не в исполнительную власть, где деньги, не в финансово-промышленные группы, где реальные хозяева России, а в безвластную представительную власть.
16: Я солдат, я буду работать и служить родине там, где я буду нужен на данный момент.
13: Самый высокий пост среди участников войны еще в 24-м году получил Артем Жога. Из главаря пророссийских сепаратистов Кремль сделал его представителем Путина на Урале. Но Путину там посредник не нужен. Местные элиты и так на связи с администрацией президента, пишут близкие к Кремлю телеграм-каналы. Об этом говорят и источники верстки. Места ветеранам дают заметные, но без политического веса.
17: Единая Россия должна с удвоенной силой поддержать участников специальной военной операции на выборах в 2026 году.
13: Помощь партии, говорят ее генсеки, это партийная школа и программы администрации президента. Цель – подготовить военных к политическому стрессу. На деле, уверен политик Андрей Пивоваров, это просто дополнительный фильтр для тех, кого администрация президента уже считает лояльными.
15: Нужны какие-то там внутренние понимания, что человек есть хотя бы минимальный базовый интеллектуальный уровень, что у него нет каких-то там скрытых там радикальных мнений. То есть это не попытка там обучить человека, это скорее отбор из тех людей, которые пойдут, когда их уже увидят не в войсках, а на каких-то, предположим, там тренингах, когда там технологи администрации президента поймут, что у человека в голове нет каких-то там лишних идей, или просто у него, простите меня, что он не идиот. Это тоже все-таки важно, мы с ними придется с ними работать.
13: Полный путь из солдат в сенаторы в 24-м году проделал танкист Юрий Немченко. Но кроме школы администрации президента, Немченко закончил лишь обычную общеобразовательную. Поэтому другие сенаторы с бывшим трактористом не общаются, говорят источники верстки.
2: Тему продолжим с политиком Дмитрием Гудковым. Дмитрий, вот мы когда с Аббасом Галямовым сегодня разговаривали, он также предположил, что вот так называемая новая элита, которая прошла фронт, она еще важна Кремлю на выборах, в том числе и соображение вообще пропаганды участия в войне. Вот, мол, вам, пожалуйста, социальный лифт, как бы деньги уже не привлекают, но, может быть, тогда вот таким вот образом. Так вот посмотрите и подпишите какой-нибудь контрактик с Минобороны. Но вот с позиции управленческой это легко может обернуться тотальнейшим провалом, особенно если они получат не вот эту вот безвластную власть, а вполне себе реальную. Хватает ли вообще оснований утверждать, что вот эту новую карту с новыми элитами в этом году Путин решил разыгрывать намного активнее, невзирая на эти угрозы?
11: Ну, во-первых, одно дело картинку показывать, да, интригующую, которая к чему-то там людей призывает. Другое дело отдать власть Госдуме представителям СВО. Этого не будет. Понимаете, вот как всегда, вспомните все созывы Госдумы, там всегда был то космонавт или космонавтка, да, рабочие, ну и так далее, там представители разных профессий, популярные в то время.
2: Там спортсменов только от них, да, набирается целую, пожалуй,
11: спортсмены, там,
2: на мини-коалицию бы набралось, пожалуй, да.
11: Безусловно, в каждой, там Валуев был, например, вот, да, и там многие другие, то есть всегда кто-то разные профессии представлял. Вполне себе эти люди вливались в стройные ряды Единой России и голосовали, как партия скажет. Но, конечно, основной контроль принадлежал лоббистам. Это лоббисты-нефтяники, это лоббисты там, не знаю, из ближайшего путинского окружения. Конечно, они никакую думу никому не отдадут. Но поскольку вот нужно, когда-то нужно было пионерский галстук надеть, да, сегодня нужно, чтобы у тебя в биографии было написано, что ты участник СВО. Конечно, мы увидим там очень многих, ну, быстро переобувшихся каких-нибудь молодых гвардейцев, которые, как Андрей Пивоваров сказал, которые там съездят послужить, или там Захар Прилепин, который якобы служит, но где-то там вот не там, где он хотел, оказывается, да, а вот он сидит в каком-то, не в батальоне, а в управленческом каком-то там корпусе, вот не помню, он там сам рассказывал. Вот, и поэтому, конечно, в каждой партии, в каждой фракции у нас будут какие-то заслуженные с точки зрения там путинского режима люди с орденами и медалями. Ну вот, будет яркая картинка, мы увидим там 5-6, может быть, депутатов, а может быть и меньше. Вот. Но тем не менее, все равно все крупные компании, лоббистские, они все равно эту думу попилят, поделят и посадят там своих представителей без всяких проблем. Не нужно забывать, что Россия — это еще коррумпированная страна. Ну вот, и в этой стране коррупция побеждает любую идеологию, тем более эта идеология не настоящая, а навязанная.
2: Но вот учитывая эти инсайды от РБК, примерно от 40 до 100 депутатов по разным оценкам разных источников, насколько это вероятно? Все-таки, ну, даже 40 депутатов – это почти 10% Госдумы.
11: Ну, я не верю ни в какие 40, я думаю, будет значительно меньше. Будут, наверное, кандидаты, да, которые вот не пройдут или будут на скамейке запасных сидеть, и дальше будут продвигать в регионы, муниципалитеты, ну, я имею в виду на выборы регионального муниципального уровня. Там, да, мы увидим больше людей, но на федеральном уровне в 40-60 я не верю, нет.
2: Ну, то есть вон из Москвы, как бы, скажут, скорее всего.
11: Ну, 20, давайте, ну, может быть, 20 человек будет. Но это вот, мне кажется, максимально, и то они не все будут там настоящие вояки.
2: Дмитрий, большое спасибо вам еще отдельно за этот прогноз. Весьма любопытно будет понаблюдать, насколько он реализуется. Политик и экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков был сегодня с нами в прямом эфире, рассуждая, вот, ну, вот, в числе прочего, о том, к чему могут привести грядущие выборы в Госдуму, учитывая эту тенденцию от Владимира Путина и его желание продвинуть так называемые новые элиты. На этом на сегодня все. До свидания и будьте свободны.

0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Преступление и война.
2: Воюющие армии не должны употреблять такой вид оружия, когда они ведут боевые действия в населенных пунктах.
1: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов. Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Вторая часть интервью экономиста Сергея Алексашенко журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову. На четвертый год полномасштабной войны и действующих международных санкций российская экономика замедляется. С начала 2026 года в России повышается налог на добавленную стоимость с 20 до 22%. Некоторые промышленные предприятия сокращают рабочих, а экономические и политические аналитики говорят о возможных изменениях в банковской сфере. По мнению экономиста Сергея Алексашенко, эти шаги российского правительства связаны с тем, чтобы в будущем была возможность и дальше финансировать войну, не сокращая государственные расходы. В большом интервью на

0: с гордостью повторял, что ВВП России на 4-м месте в мире по паритету покупательной способности после Китая, США и Индии. И повод, ну, собственно, для гордости в том, что Россия обогнала Германию. Вот впервые он об этом заявлял еще в 2024 году. Владимир Путин на Восточном экономическом форуме 5 сентября 2024 года.
1: Вот на втором месте США, на третьем Индии. Россия занимает уже 4-е место в мире по паритету покупательной способности. Мы обогнали ведущую экономику Европы ФРГ, а вот совсем недавно, это международные расчеты, не наши, обогнали Японию.
0: Я посмотрел публикации, Путин повторял это несколько раз уже в этом году, в том числе в мае, и пресса обязательно подхватывала российское, конечно, все его заявления. Он, вероятно, говорит о данных Международного валютного фонда, который действительно поставил Россию на 4-е место по ВВП, выше Германии и Японии, там, по данным МВФ, доля России в мировом ВВП по паритету покупательной способности в 2024 году была 3,55%. Объясните, как такое возможно? Экономика России вверху мирового рейтинга, судя по этим данным, но сказать, что люди в России живут так же хорошо, как в Германии или Японии, почему-то не получается. В чем здесь подвох?
2: Ну, подвох в том, что нет никакой связи между размером ВВП, тем более такого очень специфически исчисленного по паритету покупательной способности и благополучием населения. Ну, вот смотрите, там какая-нибудь маленькая Дания занимает в ВВП на душу населения, ну, ВВП вообще, в глобальном ВВП, там 35-е место в мире. Вот это нам о чем-то говорит, об уровне жизни населения в Дании? Нет, потому что для того, чтобы оценить уровень жизни, нужно как минимум взять и поделить ВВП Дании на количество жителей Дании, а, соответственно, ВВП России поделить на количество жителей России. И как только такое не очень хитрое арифметическое действие совершить, а в принципе его может совершить каждый ученик там, средней школы 6-7 класса, да, который умеет там, с большими числами работать, там, типа триллионы, миллиарды, и вот делить там, триллионы на миллионы, вот, то выяснится, что Россия вот, по показателю там, ВВП на душу населения, ну, если вот в номинальных долларах, то это где-нибудь там, не знаю, 60-е, 65-е место. Если вот любимый Путиным паритет покупательной способности, ну, наверное, где-нибудь место 50-е будет. Да, вот, собственно, это и говорит об уровне жизни. Но от того, что мы, скажем, как, есть вещи, с которыми спорить тяжело. Ну, там, Россия самая большая страна в мире по территории. Ну, вот это, от этого же вообще, в принципе, ничего не зависит, правда? Ну, да, это некий такой факт. Вот, собственно говоря, то, что Россия там, страна, у которой ВВП превышает 2 триллиона долларов в номинальном выражении, ну да, это хорошо известно. Соответственно, по этому показателю она где-нибудь, там, не знаю, 7, 8, 9 в мире. Вот, но мы смотрим, там, что Польша, у которой население в 3 раза меньше, да, у нее уже ВВП там, приближается к 900 миллиардам. Вот, собственно говоря, ну, дальше мы что будем сравнивать? Ждать того момента, когда Польша нас обгонит? Мексика когда-нибудь скоро обгонит там, Россию по размеру ВВП. Индия в 2 раза больше России. Вот. А паритет покупательной способности, ну, это такое статистическое упражнение, которое придумали ученые для того, чтобы попытаться как-то сравнивать страны с учетом того, что у них разные системы цен, разные системы налогов. Ну, и, в общем, так очень грубо берется один и тот же набор товаров, исчисляется его стоимость в каждой стране мира, да, и после чего определяются такие взаимные курсы. Вот. Но выясняется, что этот показатель, ну, очень грубо там можно взять, и там постоль тоже называется широко известно, индекс Биг Мака. Да, то есть вы берете вот этот Биг Мак макдональдсовский, очень простой, еще считаете, там, по нему доллар будет стоить в России, не знаю, там, 40 рублей. Но, в принципе, это же ничего не означает. Да? Это означает только то, что вот, ну, хорошо, ну, 40. И что из этого? Да? Потому что там дальше надо соотносить, там, ну, как минимум, сколько бигмаков может купить среднеамериканский рабочий на свою зарплату и сколько бигмаков может купить российский средний рабочий на свою зарплату. Но как только мы начинаем задаваться этим вопросом, мы выясняем, что а дальше, а мы налоги будем принимать разницу налогов во внимание? Да? Что там налоги в Америке одни, а в России другие. Что в Америке там треть, а то и там, 50% доходов населения уходит на на жилье и оплату коммунальных услуг. Ну, просто другое устройство экономической системы, что большая доля расходов на здравоохранение, на медицинские страховки, от чего в России практически нету. Ну и так далее. И то есть на самом деле вот серьезные ученые, которые занимаются, эксперты, исследователи, занимаются вот этим показателем, они уже давно между собой как-то пришли к выводу, что вот этот вот паритет покупательной способности, любые показатели, там ВВП, они имеют смысл для сравнения

0: странах, ну, которые находятся примерно на одном уровне институционального развития. То есть у которых, например, страховая медицина, да, у которых, не знаю, там рынок жилья, где там большая доля там, собственного жилья, большой ипотечный рынок и так далее. Вот. А страны, которые находятся, там, как США и Америка, на разных плюсах экономического роста, ну, бессмысленно сравнивать. Да? Вот поэтому, ну, Путину это нравится. Путину нравится говорить, что там Россия кого-то обогнала. Он считает, что в этом есть какая-то его личная заслуга. Ну, он ошибается, да, потому что, опять я повторю то, с чего он начал. Нужно просто взять и разделить любой ВВП в той же самой покупательной способности на количество граждан и посмотреть, какое место будет занимать Россия. Вот тогда мы поймем, на каком месте в мире находится Россия, а не то, что она самая большая страна в мире.
1: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на радио «Свобода». Экономист Сергей Алексашенко отвечает на вопросы Алексея Александрова, журналиста «Настоящего времени».
2: Ну вот интересно, что буквально через год на Восточном экономическом форуме, уже в 2025 году, Путин говорил о том, что налоговая система России, ее надо подвергнуть донастройке, но без повышения налогов. При этом, ну, собственно, через буквально несколько месяцев после этого он подписал, даже, наверное, меньше, чем через месяц, подписал закон о повышении НДС на 2 процентных пункта. Чего ожидают от этой меры российские власти? К вам у меня вопрос, какие процессы это в экономике спровоцируют, насколько инфляцию разгонит опять, ту, которую мы обсуждали?
0: Знаете как, в экономике очень часто какое-то решение, оно, как у экономистов, с одной стороны, с другой стороны, оно обоюдоострое. То есть логика министра финансов и логика председателя Центрального банка состоит в том, что у России бюджетный дефицит в 2025 году вышел за пределы того, что мы считаем нормальным. То есть он вышел за пределы 2% ВВП, будет там, не знаю, 2,6, может там даже 2,8. И поэтому бюджетный дефицит надо сокращать. Ну, то есть, теоретически его можно не сокращать. То есть, можно сохранить бюджетный дефицит и финансировать расходы бюджета за счет того, что занимать больше на рынке. Но если занимать на рынке больше, финансировать через долг, то будут расти процентные платежи в бюджете и будут вытеснять все остальные расходы бюджета. Это будет повышать давление на финансовый рынок, повышать стоимость заимствований. Ну, и, собственно говоря, это для экономики не очень... Будет эффект примерно тот же самый, что от повышения ключевой ставки. А можно пойти на повышение налогов. Ну, то есть, про сокращение расходов уже никто не говорит. Это смешно, да? Предлагать Путину сокращение расходов, потому что, ну, там весь бюджет, грубо говоря, делится на две части. Военные расходы и все остальное. Все остальное заморожено, а военные расходы растут по мере необходимости. Вот, соответственно, сокращать расходы не получается. Остается вопрос повышения налогов. И с точки зрения экономического роста мера, она, ну, опять теоретически она, как сказать, вредная, да, потому что считается, что любое решение там, населения, домохозяйств, которые тратят деньги, или компаний, которые тратят деньги, которых эти деньги не забирают, оно более эффективное, чем деньги, которые тратит бюджет. Но когда у вас стоит выбор, какая мера менее инфляционная, рост дефицита бюджета или повышение налогов, то, в общем, позиции министра финансов и позиции председателя Центрального банка, они совпадают. Лучше повышать налоги, при том, что, в общем, для экономики это не очень хорошо. Что касается инфляционного эффекта, ну, в общем, наверное, ответить гораздо проще, да, ровно постольку, поскольку ставка НДС повышается на 2 процентных пункта, ну, так, в пределе, да, там, рост цен усредненно составит, не знаю, там, 1,7-1,8 дополнительный. Но этот эффект будет растянут, он начался, наверное, уже там, где-нибудь в октябре месяце, да, то как только стало понятно, что НДС будет повышаться, ну, магазины начали потихонечку, не знаю, по 0,01% в день, в неделю, в месяц повышать эти цены. Вот этот эффект будет растянут во времени, ну, и в 2026 году, наверное, вот так где-то и уложится.
2: Попытки наполнить бюджет разными способами продолжаются. Вот сегодняшние данные, сегодня была молния по данным Минфина, что в январе-октябре дефицит составил 4,2 триллиона рублей или 1,9% ВВП. Там, по-моему, прогноз 5,9 на этот год. Вообще, если говорить о бюджете, в 2025 году в российском бюджете какая доля доходов от экспорта нефти и газа?
0: Ну, она немного больше 20%. Собственно говоря, вот если мы вспомним историю, то где-нибудь там в 2013, 2014, 2015, 2016 годах эта доля превышала в федеральном бюджете 50%. Она была, могла быть там 49%, могла быть 54%, но где-то там чуть-чуть выше 50%. Но с тех пор под воздействием там, многих факторов, там и цена на нефть устойчиво снижалась. Там, в 2013 году средняя годовая цена на нефть была $108 за баррель. Просто так, да, если вспомнить. И сокращение добычи нефти в связи с соглашением ОПЕК+, где Россия с другими странами, производителями нефти, договорилась сокращать добычу. Вот. И давление вот, санкций, которые приводят к тому, что у нефтяных компаний они должны давать дисконты потребителям, продавать нефть по более низким ценам. «Газпром», который по великому как сказать, вдохновению, которое осенило Владимира Путина, потерял европейский рынок газа, да, и, собственно, прекратил практически полностью платить. Ну, там, у него платежи в бюджет вот именно за счет налога на добычу полезных ископаемых, экспортные налоги, они снизились там, не знаю, там, в разы. Собственно, все это привело к тому, что доля нефтегазовых доходов в федеральном бюджете она, там, чуть-чуть выше 20% против 50%, которые были 10 лет назад.
2: Ну, то есть, в принципе, на это тоже повлияла война, стало еще меньше, но в этой связи я хочу вас спросить, как на бюджете отразятся уже теперь новые американские санкции против Роснефти и Лукойла. Вообще, многие были удивлены, что и через 3,5 года войны две крупнейшие нефтяные компании России не под санкциями. Теперь это уже не так, санкции вступят в силу с 21 ноября. Что будет?
0: Ничего не будет. Все останется по-прежнему. Возможно, Лукойл и Роснефть будут давать небольшие дополнительные скидки своим потребителям нефти. Но я хочу напомнить, что год назад, чуть меньше года назад, в последние там, недели администрации Байдена были введены точно такие же санкции в отношении двух других российских нефтяных компаний «Газпромнефти» и «Сургутнефтегаза», ну, которые вместе «Газпром» и «Сургут» дают четверть российской нефти, а «Роснефть» и «Лукойл» дают половину российской нефти. Ну, в общем, после того, как эти санкции были введены, объемы добычи и экспорта там, против «Сургута» и «Газпрома», «Газпромнефти», объемы добычи российской нефти не снизились. И, собственно говоря, мой прогноз, что после введения санкций в отношении «Лукойла» и «Роснефти» будет то же самое. Ровно потому, что сегодня никто в мире, ни одна страна в мире, ни одна компания в мире не в состоянии увеличить добычу нефти так, чтобы вытеснить российскую нефть окончательно с мирового рынка. Просто баланс добычи спроса и предложения без российской нефтяной индустрии, без российской нефтяной промышленности не сходится. То есть, если, не знаю, придумать какой-то мифический способ, когда Россия вообще прекращает экспортировать нефть, это означает, что с мирового рынка исчезнут 7,5 миллионов баррелей нефти, при том, что мировое потребление нефти, там, добыча нефти, где-то 102-103 миллиона баррелей в сутки. Ну, то есть, вот 7% нефти исчезает с рынка. Ну, это вот ситуация, которая там, мгновенно приведет к росту цен на нефть, не знаю, там, до 120, 150, может, $200 за баррель. Да, и после чего там, через какое-то время появятся новые производители, вот поэтому по новой высокой цене они будут добывать нефть. Почему я говорю, что за этими санкциями ничего не последует? Достаточно посмотреть на нефтяные котировки. Они немножечко повысились, там на 5% примерно, день выхода сообщения американского Минфина о введении этих санкций. Но с тех пор они потихонечку-потихонечку идут вниз. Да, то есть, рынок, знаете как, его можно ввести в заблуждение, но его нельзя обмануть. И там нефтяные трейдеры, нефтяные компании, потребители, производители нефти, они очень хорошо понимают, как нефтяной рынок мировой, глобальный устроен, в отличие от сотрудников американского Минфина. И если они говорят, что цена на нефть не вырастет, да, или что она останется прежней, ну, это означает, что российская нефть тем или иным способом, да, она будет попадать к потребителю нефти. Вот, поэтому ничего не надо ждать от этих санкций. Они пустые.
2: Как тогда относиться к вот этим заголовкам в СМИ? Мы сейчас постоянно видим эти заголовки о том, что индийские НПЗ сократили закупки, китайские, и даже Турция стала покупать нефть не из России, а из Ирака.
0: Ну, к этому нужно относиться как к работе журналистов крайне непрофессиональной или ангажированной. Да, потому что есть агрегированный показатель, динамика цены на нефть. Да, и он вам вот все новости, все сообщения, все контракты, покупки, продажи, он все учитывает. Вот в этом индикаторе учитывается все. Если вы берете какой-нибудь турецкий НПЗ, условно говоря, да, то ежедневно, там, не знаю, ежемесячно у него есть, ну, не знаю, там 20-30 контрактов на покупку нефти. Не знаю, может быть, больше. Да, и вот журналист неким случайным образом узнал, что в прошлом месяце там было 10 контрактов на покупку российской нефти, а в этом месяце вместо одного контракта из этих 10 пришел контракт на покупку нефти из Ирака. Это нормально с точки зрения бизнеса, да, потому что любой потребитель нефти, любой нефтеперерабатывающий завод, он очень заинтересован в том, чтобы купить подешевле. И в какой-то момент ему там иракская нефть оказалась дешевле. И он купил. Да, и при этом никто не обращает внимания на то, что там другой турецкий НПЗ, он вместо иракской нефти в этот момент подписал контракт с российской компанией на российскую нефть. Но просто об этом не принято, потому что это неинтересно. Это не говорит о том, что санкции работают.
1: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на радио «Свобода». Экономист Сергей Алексашенко отвечает на вопросы Алексея Александрова, журналиста «Настоящего времени».
0: Если мы говорим о санкциях всерьез, то самым серьезным ударом вот этих последних американских санкций – это удар по Болгарии, по Румынии, по Молдове, частично по Финляндии. Да, вот эти страны, они окажутся наиболее пострадавшими, если вот санкции в отношении Германии, если санкции в отношении Лукойла и Роснефти будут работать в полную силу с 21 ноября. Потому что в Болгарии есть один единственный нефтеперерабатывающий завод, который принадлежит Лукойлу, а он снабжает всю страну бензином и дизельным топливом. И представьте, ну, там есть у Болгарии запас бензина, там, не знаю, на 50 дней, да, ну, извините, а дальше что? Да, и при том, что этот завод, он не перерабатывает российскую нефть. Он покупает нефть из других стран. В Румынии Лукойловский завод перерабатывает 25% нефти и снабжает, соответственно, четверть Румынии и Молдову. В Молдове, в Кишиневе аэропорт, там есть авиазаправочный комплекс, авиационный керосин, это комплекс, который принадлежит Лукойлу. Ну, и 21 ноября он останавливает работу, потому что, да, с ним нельзя будет производить расчеты, нельзя будет оказывать ему услуги. В Болгарии, в Финляндии это сеть заправок. Болгария крупнейшая, Финляндия одна из крупнейших. В Германии НПЗ, которые принадлежат Роснефти, перерабатывают 20% нефти страны. Да, в том числе вот там в районе Бранденбург, Швед. Там вообще у них монополия этого НПЗ в этом регионе, практически единственный. И эти заводы уже давно, там, с 2022 года, находятся под управлением правительства Германии. Они юридически принадлежат Роснефти, но ими управляет правительство Германии. Но по американским санкциям работа всех этих предприятий должна быть остановлена. Ну вот и скажите, каким образом эти санкции ударят по там, бюджету Владимира Путина, а каким образом эти санкции ударят по этим конкретным экономикам, экономикам этих конкретных стран, которые, вообще-то говоря, считают себя союзниками США?
2: Хорошо, а тогда такой вопрос. А существует ли вообще, ну, собственно, идея этих санкций, как ее объясняют в Соединенных Штатах, ну, буквально остановить поток денег в Россию, который она получает от продажи нефти? Существует ли с точки зрения санкций такой способ?
0: Существует. Называется морская блокада. Называется морская блокада. Да, просто достаточно перекрыть датские проливы и не пропускать танкеры, которые вывозят нефть из портов Балтийского моря. Вот, пожалуйста, да, единственный инструмент. Все остальное, то есть и физически просто перекрыть потоки нефти из России. Это можно сделать вот только таким способом. Экономические способы, там санкции, теневой флот, запрет на покупку, это все не работает. Ну, потому что начнем с того, что там две крупнейшие экономики мира, да, это Китай и Индия, они не присоединились к режиму санкций. И вообще говоря, никто не может запретить покупать российскую нефть. Да, потому что санкции США имеют силу в отношении резидентов США. Санкции Евросоюза имеют силу в отношении резидентов Евросоюза. Вот. А когда у вас две крупные экономики, где живет там, 3 миллиарда человек без малого, да, они не присоединяются к режиму санкций, и когда у вас никто не готов произвести вот эти вот 7,5 миллионов баррелей нефти, которые Россия сегодня выкидывает на рынок ежедневно, ну а как? Что значит остановить поток денег? Поток денег – это производная от экспорта нефти. Если вы в состоянии остановить экспорт нефти из России, ну, вот я знаю только один способ. Называется морская блокада. Да, проблемы будут, да, но смотрите, вот в режиме санкций, где половина мировой экономики к санкциям не присоединилась, все санкции, это назначается там, проблема в ведении бизнеса, логистические проблемы. Логистические проблемы решаются там, путем дополнительных расходов. Ну, будет немножечко дороже стоить транспортировка российской нефти. То есть, сказать, что там вообще никаких проблем, наверное, неправильно, да, но эти проблемы, они будут настолько незначительны, что, в общем, с точки зрения анализа им можно пренебречь.
2: Да, ваш прогноз здесь понятен. Хотел вернуться внутрь России, вот в условиях, когда все равно надо находить деньги на войну и, собственно, вводить новые налоги. Где еще их брать? Какие у Минфина остаются инструменты, помимо, опять же, повышения НДС, там, не знаю, утиль сборов и всего, что мы обсуждали?
0: Не, ну, послушайте, у России есть три основных налога. Налог на добавленную стоимость, подоходный налог и налог на прибыль. Эти три налога, если убрать нефтегазовые, ну, я думаю, что они в консолидированном бюджете дают, ну, не знаю, процентов 70, может быть, 75 всех доходов. Да, но если вы хотите резко увеличить количество денег, которые вы собираете, объем денег, ну, значит, надо повышать ставки этих налогов. В прошлом году повысили налог на прибыль и подоходный налог. В этом повысили НДС. Ну, значит, если в следующем году будут проблемы, значит, опять будут повышать ставку налога на прибыль и ставку подоходного налога. А потом опять НДС. Да, ну, так и будет по кругу.
2: Почему я, собственно, спрашиваю вас об этом? Потому что некоторые политические аналитики, когда спрашиваешь их о том, как государство будет еще искать деньги, именно политические аналитики, ну, в частности, Екатерина Шульман, они осторожно прогнозируют, понятно, что никто точно не знает, прогнозируют, что в следующем году может стать вопрос буквально о замораживании вкладов населения, но тут я действительно оговорюсь, об этом не впервые говорят. Это постоянно, как будто вот за годы полномасштабной войны, постоянно эти слухи есть. Вы могли бы допустить такой сценарий? Он хотя бы технически возможен?
0: Люди, которые говорят, что можно заморозить вклады, они вообще даже не понимают сути банковского бизнеса. Суть банковского бизнеса состоит в том, чтобы привлечь депозит и тут же, мгновенно, выдать кредит. Да, потому что деньги, которые висят, вот вы принесли в банк деньги там, в России, вам банк пообещал там, 15% годовых по вашему депозиту. Если банк тут же не выдаст эти деньги кому-то в кредит, что Греф кричит, что ему нужно, чтобы ставку снизили, чтобы у него взяли кредит. Потому что если бы у банка деньги там, в кредит никто не взял, то он вам должен платить 15% годовых, а доходов у него нет, у него есть только расходы. Соответственно, вот все те самые там, 60 триллионов рублей депозитов граждан Российской Федерации, которые есть в банковской системе, они уже выданы в качестве кредитов. Они выданы компаниям, крупным, мелким, средним, компаниям военно-промышленного комплекса, строительным компаниям, продуктовым сетям, сельскохозяйственным, аграриям, экспортерам, импортерам. Частично, там, в не очень большом объеме, я не помню, там, процентов 15 примерно, чуть больше 17%, вот этих депозитов, на них куплены облигации Минфина, облигации федерального займа. Да? Вот, то есть, этих денег у банков нет. Они их уже всех кому-то выдали. И вопрос, можно ли эти деньги заморозить? А что это означает? Это же означает, что вы людям их не отдадите? Интересно. А что с этими деньгами будет происходить? Пусть банки на эти деньги покупают ОФЗ. Так они уже эти деньги отдали. Этих денег у банков нет. Да, поэтому разговор там, можно или нельзя технически заморозить. Технически все можно сделать. Технически можно заморозить на балансе банка все, что угодно. Надо там достаточно вспомнить дефолт 98 года, когда просто своим решением Центральный банк, правительство сказали, ребят, на ближайшие полгода нельзя платить по внешнему долгу. Мы вам запрещаем это делать. Ну, вот, и там начались переговоры. Через полгода этот запрет был снят. То есть, можно запретить. Вопрос, дальше что? От того, что вы там, не знаю, там вот, там вы разместили свой депозит в Сбербанке. Греф купил на эти деньги облигации Минфина со сроком погашения через 20 лет. Да? А у вас депозит заканчивается через 3 дня. Вы приходите в Сбербанк и говорите, отдайте мне мой депозит. И что делать Грефу? Он что, вам не должен отдать депозит? Он нарушает договор, нарушает закон. А самое главное, что у Грефа в этот момент денег не появляется. Ну, хорошо, заморозили ваш депозит. Он говорит, я вам не отдам, появился новый закон, появился указ Путина, появилось решение Генеральной прокуратуры, да, что типа, вот деньги ваши заморожены. Ну и хорошо. А дальше что? Ну, у Грефа этих денег нету. На эти деньги он уже купил облигации Минфиновские 20-летней давности, срока. Да, и там только через 20 лет Минфин ему эти деньги вернет. Ну, то есть, вот фраза о том, что можно заморозить депозиты населения и на этом что-то выиграть, но она звучит от людей, которые в банковской технике, в банковском бизнесе вообще ничего не понимают. Но тема страшная, она всех пугает, она всех возбуждает. Там можно рисовать любые катастрофические сценарии. Но мой вам совет, если вы хотите разобраться в проблеме, забудьте о своих политических пристрастиях. Забудьте про Путина, забудьте про Россию. Возьмите просто абстрактную страну, где есть население, где есть Минфин, где есть реальный сектор, есть депозиты, есть кредиты. И вот в этой ситуации разберитесь, что будет происходить вообще, в чем смысл замораживания депозитов. Если вы найдете какой-то смысл, где правительство сможет выиграть, ну, тогда можно дальше следующим шагом переходить к России. Вот. А когда у вас все начинается с того, что Путин плохой, и у Путина нет денег в бюджете, и других средств, кроме как отобрать деньги населения, нет, вы же сами дали, знаете, как это, как в школе. Да, вам дали задачку, а вы посмотрели на последнюю страницу учебника, нашли ответ, и только после этого начинаете подгонять решение под имеющийся ответ. Вот то же самое и здесь.

0: американский и российский экономист Сергей Алексашенко во второй части интервью журналисту «Настоящего времени» Алексею Александрову отвечал на вопросы о состоянии российской экономики. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
1: Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
2: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники-писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
1: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей 20 века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования «рассказами о непростых людях».
3: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос, есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам уже известным. И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
1: Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте «Радио Свобода». Заходите, почитать и послушать.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня четверг, 14 мая. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Российские войска нанесли один из самых мощных за время войны в Украине комбинированных ударов по украинским городам. Главной целью был Киев. Губернаторы Белгородской и Брянской областей Вячеслав Гладков и Александр Богомаз ушли в отставку по собственному желанию. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что проблема Тайваня является важнейшим вопросом в американо-китайских отношениях. Также сегодня.
1: И я была им завоевана в самом прямом смысле слова. В каждой остановке, где бы мы ни останавливали, радиорубка орала. Зоя Богуславская, корзина цветов, заберите, пожалуйста, вот.
0: Умерла искусствовед, писатель, вдова поэта Андрея Вознесенского Зоя Богуславская.
2: Ее придавило бетонной плитой, и там уже просто физически невозможно было как-то что-то сделать. И потом все равно дальше сидели, что-то пытались подкопать, может, еще. Я ее за ногу держу, ну, чтобы она понимала, что мы уже с ней, мы ее видим. Мы ее пытаемся откопать, мы ее пытаемся помочь. Спали в бетонную плиту и, слава богу, спасли.
0: Это был голос молодого человека, участвовавшего в спасении жителей жилого дома в Киеве, оказавшихся под завалами в результате очередного российского комбинированного удара по Украине, одного из самых мощных за более чем 4 года войны. К несчастью, всех спасти не удалось. К моменту записи этого выпуска «Времени свободы» была подтверждена гибель не менее 5 человек, в том числе 12-летней девочки. Эта цифра может вырасти, поскольку судьба еще нескольких жителей разрушенного ударом дома была неизвестна. Пострадали не менее 40 человек, среди них грудной ребенок. По данным воздушных сил ВСУ, Россия выпустила ранним утром 14 мая по Украине 56 ракет, 3 гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал», 18 ракет «Искандер-М» и 35 крылатых ракет «Х-101», а также 675 беспилотников. Из них были сбиты 41 ракета и 652 дрона. Вечером 13 мая Украину атаковали еще несколько сот беспилотников. Военными аналитиками зафиксировано продвижение российских войск в направлении города Славянск в Донецкой области. Линия фронта сейчас проходит в 13-14 километрах от города, с его жителями, у которых после того, как их дома подверглись бомбардировке, теперь не осталось выбора, кроме как эвакуироваться, пообщался фронтовой корреспондент проекта «Радио Свобода» Донбасс Реалии Сергей Горбатенко.
3: Дом сгорел, машина сгорела. Оттуда таскали, мыли, чистили.
4: Это все, что осталось. Собирали по крупицам осколки, вот эти отмывали, потому что жизни уже не хватит, чтобы нажить новое.
3: 20 курок было, но дом сгорел, мы вышли, собаки погрызли куры. Тоже выращивала жінка. Собачка-овчарка у нас 7 років. Хаммер назвала Люда. Ну и кот. 2 недели тихо, відносно. А до цього були каби такі, що гупало і в городі, в центрі, і по окраїнам. І не знаєш, утром проснися чи ні.
4: Боль. Приходиться оставляти свій дом, которого вже нет.
3: Лишній вес.
4: І їхати в нікуди. Хорошо, человек такой попался, с такой душой просто принимает нас, погорельцев, предоставляет жилье.
5: Дуже тяжко дивитися на це все.
0: С вынужденными уехать жителями осажденного города Славянск в Донецкой области общался фронтовой корреспондент проекта «Донбасс Реалии» Сергей Горбатенко. Время свободы. Я вчера рассказывал об официальном увольнении заместителя губернатора Белгородской области по имущественным вопросам Рустема Зайнуллина, против которого еще прошлым летом было возбуждено дело о хищениях при строительстве оборонительных объектов. Вчера вечером стало известно, что и сам губернатор области Вячеслав Гладков, который до последнего отказывался уволить своего заместителя, подал в отставку официально по собственному желанию. Гладков записал видеообращение, в котором причины отставки не объяснял, но горячо благодарил Владимира Путина.
6: Решение принято, покинул пост губернатора Белгородской области. Хотел сказать искренние слова благодарности нашему президенту, президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину за постоянное внимание, помощь и поддержку, за те решения, которые в рамках крайне сложной оперативной обстановки помогают пройти испытания, которые переживает наш регион.
0: Вопреки процитированной мной вчера публикации издания «Новая газета Европа» о том, что Кремль намеревался назначить вместо Гладкова участника войны в Украине, известного своей жестокостью генерал-майора российской армии Александра Шуваева, но отказался от этой идеи из-за пристрастия генерала к алкоголю, Шуваев, занимавший до сих пор пост заместителя губернатора Иркутской области, все-таки назначен исполняющим обязанности главы Белгородской области. Кремль обещал предложить Гладкову новую должность, не уточнив какую. Вчера же ушел в отставку губернатор Брянской области Александр Богомаз. Его заменит Егор Ковальчук, бывший глава правительства так называемой Луганской Народной Республики. Богомаз же получил вакантный мандат депутата Государственной Думы от партии «Единая Россия». Время свободы. Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения бывшему главе Офиса президента Украины Андрею Ермаку в виде содержания под стражей с возможностью внести залог в размере 140 миллионов гривен. Это приблизительно 3 миллиона 100 тысяч долларов. Ермак проходит по делу о легализации 460 миллионов гривен. Это 10 миллионов 400 тысяч долларов при строительстве элитного коттеджного поселка «Династия» под Киевом. Ермак на суде заявил, что не совершал никаких преступлений и что постарается собрать деньги, чтобы внести залог.
7: Я буду продолжать бороться
0: и остаюсь в Украине. Еще раз хочу подчеркнуть, все, что происходило вокруг этого дела, было результатом давления, которое длилось несколько месяцев. Вы вчера слышали позицию адвоката, который подробно разобрал все обвинения. Это дело абсолютно пустое. У меня нет денег на залог, я не был к этому готов, но у меня есть знакомые и друзья, и я надеюсь, что они смогут помочь.
8: Вы не сможете допомогти все.
0: Это был бывший глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. В случае внесения залога Ермак должен будет носить электронный браслет, сдать заграничные и дипломатические паспорта и воздерживаться от общения с другими фигурантами дела. Ему запрещено покидать пределы Киева. Время свободы. Группа членов Палаты представителей Конгресса США объявила в среду, что собрала достаточно подписей, чтобы добиться голосования по законопроекту о введении дополнительных санкций против России, о выделении средств на дополнительную военную поддержку Украины без одобрения со стороны спикера Палаты представителей Майкла Джонсона, который до сих пор блокировал вынесение этого законопроекта на голосование. Подробности я попросил рассказать обозревателя «Радио Свобода», ведущего, посвященного политическим процессам в США подкаста «Читая новости», Валентина Барышникова.
9: Есть такая специальная петиция, которая позволяет конгрессменам в условиях, когда руководство Палаты представителей, в частности, спикер Майк Джонсон, не хочет выносить какой-то закон на голосование, конгрессмены могут обойти спикера, если они наберут достаточное количество голосов под петицией. И вот накануне эту петицию о рассмотрении такого законопроекта подписал 218-й конгрессмен, независимый из Калифорнии, Кевин Килли. Эту петицию поддержали все демократы, но, что важно, ее поддержали также два республиканца, которые известны своей поддержкой Украины. Это Дон Бейкон и Брайан Фицпатрик. Эта петиция теперь позволяет в каком-то обозримом будущем рассмотреть этот закон на голосовании всей Палаты представителей. Закон был создан, написан еще год назад, прошлой весной. Он предполагает значительную военную помощь, свыше миллиарда прямой военной помощи Украине, еще 8 миллиардов в виде кредитов на военную помощь. Он также выдвигает дополнительные санкции против России. Можно себе, в принципе, представить, что если есть большинство голосов уже сейчас в поддержку того, чтобы рассмотреть этот закон, то, в принципе, можно себе представить, что закон будет принят. Это не означает, что законопроект станет действительно законом, потому что непонятна его судьба будет в Сенате, и также не очень вероятно, что его подпишет президент. Однако это демонстрация того, что среди американских законодателей и не только демократов, но и республиканцев. Поддержка Украины значительна, и мы недавно обсуждали это в подкасте «Популярная Америка» с Константином Сониным, что, в принципе, в американском обществе по опросам поддержка Украины и как часть представления о том, что Россия ведет себя как страна-агрессор и ей нужно противодействовать, это популярная политика.
0: Принятие закона о поддержке Украины. Означает ли это, что, скажем, в государственном бюджете, в федеральном бюджете США на будущий год обязательно будет такой пункт?
9: Теоретически Конгресс имеет право давать указания. Это именно роль Конгресса. Конгресс распоряжается кошельком. И вообще говоря, если Конгресс говорит президенту, говорит исполнительной власти, мы выделяем деньги на это, и вы обязаны это потратить, использовать, то администрация обязана этому следовать. Это, конечно, при воплощении это более сложный вопрос, но, опять же, обсуждать конкретные последствия вот этого законопроекта сейчас рановато, но это подчеркивает поддержку Украины в условиях, когда администрация решила не вносить в бюджет будущего года средства на закупку, на производство вооружений для Украины. Это не то, что администрация полностью отказалась от поддержки Украины, как мы знаем, вследствие того, что администрация исходит из принципа «Америка прежде всего» и одна из политик президента Трампа, что средства не нужно выделять, а нужно скорее заставить Европу платить за американское вооружение. И это происходит, скорее теперь Европа платит за то, чтобы в Америке производилось оружие для Украины. Но это, по крайней мере, сейчас это выглядит скорее как моральная такая поддержка, показатель того, что среди американских законодателей, как и среди американских избирателей, поддержка Украины – популярная вещь.
0: А можно ли говорить о том, что вот то, что этот законопроект поддерживают и довольно много республиканцев, что уже не так сильно влияние Дональда Трампа на членов Конгресса, как это казалось, по крайней мере, в начале его второго президентского срока?
9: Влияние президента Трампа на республиканцев по-прежнему внутри республиканской партии почти абсолютно. Это показывают праймерис, на которых республиканцы, бросившие вызов президенту Трампу, почти всегда проигрывают. И это является, собственно, важнейшим оружием, средством президента по контролю партии. Но это совершенно не секрет, что поддержка Украины широка среди республиканской партии. Многие республиканцы выступают в поддержку того, чтобы противостоять России, поддерживать Украину. Есть сторонники традиционной республиканской внешней политики, то есть такой более активной, с использованием, как сказать, играть мускулами и активно участвовать в международных делах. Эта фракция по-прежнему существует, и тут нет никакого секрета. И недавние слушания, скажем, в Конгрессе США, в которых участвовал министр армии, не военный министр, но министр армии Дрискол, он прямо говорил, что армия США считает Украину своей важнейшей союзницей, у которой армия США учится ведению войны в нынешней ситуации, потому что украинцы находятся на переднем крае того, как сейчас, того, что сейчас представляет война. Так что эта поддержка, она всюду. Просто республиканская партия в том виде, который сейчас пересобрал ее Дональд Трамп, она включает значительный изоляционистский элемент, который считает, что поддерживать Украину не нужно, вредно, дорого, и лучше потратить эти деньги на внутри страны. Но это не является тотальным даже внутри республиканской партии, не говоря уже про более широкое общество.
0: Моим собеседником был обозреватель «Радио Свобода», ведущий подкаста «Читая новости» Валентин Барышников. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 14 мая. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Сегодня началась официальная часть государственного визита в КНР президента США Дональда Трампа. Визит неоднократно переносился, в том числе из-за начала войны в Персидском заливе. Трамп, как я уже упоминал вчера, привез в Пекин большую делегацию глав крупнейших американских корпораций, крайне заинтересованных в доступе на китайский рынок. Вот что о значении китайско-американского саммита говорит американист Антон Пеньковский.
10: Это очень важный саммит, который во многом может повлиять как на политику Соединенных Штатов, как в Азиатско-Тихоокеанском регионе, так и по большому счету во всем мире. А в том числе американская сторона ожидает некоторых отступок от китайской стороны, которые также могут достаточно сильно повлиять на ситуацию как в восточноевропейском регионе, так и целиком в Европе. Поэтому те вопросы, которые обсуждаются сейчас двумя сторонами, как касающиеся американских технологических компаний, ограничения технологического противостояния Китая и США, так и вопросы мировой безопасности могут во многом смоделировать то, как будет развиваться ситуация по очень многим направлениям, во всяком случае, в ближайшие годы. Поэтому действительно мы должны надеяться на хоть сколько бы это ни было успешное усилие Дональда Трампа по договоренностям с Китаем, поскольку деэскалация противостояния именно этих двух стран может как серьезно освободить руки Соединенных Штатов по вопросам в других регионах, так и ограничить поддержку Китая многих, скажем так, агрессивных режимов. Здесь можем перечислить те же Иран и Россию. Визит готовился очень долго, несколько раз переносился, но, несмотря на это, какого-то рамочного готового соглашения, так или иначе, во всяком случае, не публично, не просочилось в прессу. Мы можем только догадываться, что есть договоренность по части из вопросов, как в своем комментарии с борта Air Force One заявил госсекретарь Марко Рубио, есть некоторое количество вопросов, по которым США надеется на договоренности с Китаем, и эти вопросы остаются закрытыми и достаточно сенситивными для США, поэтому они не публикуются, не выдаются широкой публике. Но так или иначе, мне кажется, что это проявление такой живой, в некотором смысле агрессивной переговорной политики Дональда Трампа, который хочет навязать Китаю переговоры здесь и сейчас, какие-то тактические договоренности, и надеется во многом на свою удачу как переговорщика, добившись не только того, что можно договориться дистанционно через свои делегации, но и воспользовавшись каким-то своим влиянием, очарованием и комплиментами, что мы уже увидели во время первых заявлений, во время первых встреч двух лидеров.
0: Это был американист Антон Пеньковский, фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Первые переговоры Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина уже состоялись. Главы государств также вместе посетили Пекинский храм неба, внесенный в список исторического наследия ЮНЕСКО. Стороны обменялись приветственными заявлениями, подчеркнув важность поддержания стабильных отношений, а Трамп назвал председателя Си выдающимся лидером и своим другом. Мы знакомы уже давно, фактически это самые продолжительные отношения между президентами наших двух стран за всю историю, и для меня это большая честь, вы выдающийся лидер, я говорю это всем, иногда людям не нравится, когда я это говорю, но я продолжаю это делать, потому что считаю это правдой, я всегда говорю правду. Для меня большая честь быть рядом с вами, быть вашим другом. Я уверен, что отношения между Китаем и США станут лучше, чем когда-либо. Это был президент США Дональд Трамп. С оказываемыми Трампу в Пекине почестями и приветственными заявлениями контрастирует публикация в государственном информационном агентстве КНР «Синьхуа», в которой говорится, что в ходе встречи с Трампом Си Цзиньпин назвал, цитата, «наибольшим общим делителем для Китая и США сохранение мира и стабильности по обе стороны Тайваньского пролива». Отметив, что тайваньский вопрос является важнейшим вопросом в китайско-американских отношениях, Си Цзиньпин напомнил, что при правильном подходе к нему двусторонние отношения смогут оставаться в целом стабильными. В противном случае между двумя странами возникнут столкновения и даже конфликты, что поставит отношения между Китаем и США в крайне опасное положение, заявил Си Цзиньпин, подчеркнув, что независимость Тайваня и мир в районе Тайваньского пролива несовместимы, как огонь и вода. Напомню, я цитировал публикацию государственного китайского информационного агентства Синьхуа. Прокомментировать это заявление Си Цзиньпина я попросил китаиста, эксперта Центра новых евразийских стратегий НЕСТ Алексея Чегодаева.
11: Во-первых, это действительно важная внутриполитическая история. Это заявление Си Цзиньпина, его слова процитируют все китайские, внутрикитайские СМИ, и это же заявление будет транслироваться всеми англоязычными СМИ и всеми другими китайскими СМИ, которые издают свои материалы на других иностранных языках. То есть это, очевидно, понятный сигнал и внутри, и снаружи. Во-вторых, да, это сигнал для Тайваня. Нужно договариваться, мы настроены решительно, и мы готовы применить военную силу. И третья важная история – это действительно важный политический компонент китайско-американских отношений, потому что китайский МИД обычно не публикует повестку переговоров перед каким-то государственным визитом. Вот в случае с Трампом это было гораздо более массово, так давайте скажем, или публично. То есть Министерство иностранных дел Китая до приезда Дональда Трампа в Пекин опубликовало пресс-релиз с упоминанием того, что Тайвань станет одной из главных тем, важной темы этих переговоров. И здесь мы видим вот это противоречие. То есть Трамп приехал договариваться о поставках, об экономике, а его встречают политической дискуссией. И здесь, мне кажется, Си Цзиньпину в каком-то роде это удалось, потому что я думаю, что Си Цзиньпин сказал примерно следующее. Мы готовы открыть двери для американских компаний, это уже есть в пресс-релизах. Мы готовы инвестировать в американскую экономику, мы готовы работать с американскими компаниями, мы готовы привлекать китайские компании к работе с Китаем. Все у нас будет хорошо, мы не видим никаких препятствий, но вот есть один политический вопрос, вопрос Тайваня. И мы настаиваем на том, что он должен быть решен. То есть возникает вот эта иллюзия, господин Трамп просто ничего хотя бы не говорить о Тайване, и все будет хорошо. И мне кажется, это такой хороший способ подловить бизнесмена, дельца Трампа.
0: То есть, по-вашему, Си Цзиньпин не будет добиваться от Трампа заявления о том, что он против, я имею в виду Трамп, против провозглашения государственной независимости Тайваня?
11: Нет, таких заявлений точно не будет. То есть все американские президенты действуют примерно по одной схеме. Они весь свой президентский срок ничего не говорят о Тайване, либо какие-то пресс-релизы с поддержкой выпускают, но весь свой президентский срок они этот вопрос игнорируют. И как это было в случае с Байденом, в последний месяц своего президента он сказал, да, конечно, мы бы пришли на помощь, имея в виду военную помощь, Тайваню в случае горячей фазы конфликта между Тайванем и материковым Китаем. Вот Трамп будет примерно придерживаться, я думаю, той же логики. Он вот за прошедший год ничего не сказал по Тайваню, потому что соглашение между Тайванем и США тоже толковать можно достаточно расширительно. Там ничего нет такого, чтобы нам говорило о том, что Соединенные Штаты Америки должны немедленно вмешаться в конфликт с вооруженными силами США.
0: То есть даже и каких-то конкретных заявлений о сокращении военной помощи со стороны США Тайваню, этого тоже Пекин не будет требовать?
11: Я думаю, что неформально, конечно, будет требовать, это важный вопрос. В том числе вот сейчас как раз решается вопрос поставок вооружений США на Тайвань. И вопрос уже, кажется, решен, но требует подписи Дональда Трампа. Вот давайте в течение месяца увидим, подпишет ли этот контракт Дональд Трамп или все-таки согласится на какую-то другую китайскую закупку. То есть может ли ему Китай и Си Цзиньпин сказать, хорошо, вот не поставляете товаров для вооружения Тайваня на 11 миллиардов, мы у вас купим нефти на 12 миллиардов. Мне кажется, достаточно приятная сделка, и здесь рука Трампа может дрогнуть.
0: В ходе первого дня визита Си Цзиньпин привез Дональда Трампа в пекинский храм неба. Как вы считаете, есть ли какое-то символическое значение вот посещения этого храма, или просто председатель КНР решил показать президенту США одну из главных достопримечательностей китайской столицы?
11: Я думаю, это действительно главная и наиболее исторически значимая достопримечательность столицы. Это храм древних китайских императоров. Это очень важное место для Пекина и в целом для, давайте скажем так, власти Пекина. Он дает все-таки некоторую легитимизацию. Но давайте подумаем, как это считает внутренний потребитель. В Китае это храм мира, то есть это такой очень понятный сигнал о мире в будущем, о том, что Китай завтра не исчезнет. Китайская цивилизация стояла на этом месте последние 5000 лет. Столько же в планах, я думаю, китайцев простоять. Конфликт США и Китая не приведет ни к чему хорошему, поэтому если мы опять послушаем даже речь Си Цзиньпина, он не говорит ничего о Трампе. Он не с Трампом разговаривает, он разговаривает с политическим классом США, с его бизнес-элитой, и его посыл, мне кажется, очень простой. Мы с этой планеты никуда не денемся, у вас крупнейшая экономика, у нас крупнейшая экономика, война нас уничтожит, давайте договариваться. И храм неба, храм мира в этом контексте, это вполне себе очень такое честное и понятное сообщение.
0: На мои вопросы отвечал китаист, эксперт Центра новых евразийских стратегий НЕСТ Алексей Чегодаев. Комментируя заявление Си Цзиньпина по поводу Тайваня, госсекретарь США Марко Рубио сегодня заявил, что позиция Вашингтона по этой проблеме не изменилась и что любая попытка изменить статус-кво с помощью силы нанесет ущерб интересам и Китая, и США. По словам Рубио, что касается продажи оружия Тайваню, администрация действует в соответствии с решениями Конгресса. Вы слушаете «Время свободы». Опять, увы, приходится заканчивать выпуск на печальной ноте. На 103-м году жизни умерла писательница, искусствовед, вдова поэта Андрея Вознесенского Зоя Богуславская. Зоя Богуславская была известна как автор художественной прозы и эссеистики, как литературный и театральный критик, как создатель крупных культурных проектов, таких как, например, премия «Триумф». И все же, как не раз признавалась сама Зоя Богуславская в различных интервью, все годы, пока они были вместе с Андреем Вознесенским, а это 46 лет, творчество мужа для нее было в приоритете. Закончу сегодня последним стихотворением Андрея Вознесенского в исполнении Зои Богуславской на «Вечере памяти» Вознесенского в 2011 году. Стихотворение посвящено лестнице с металлическими светящимися скобами в их доме в Переделкине. Эту лестницу Зоя Борисовна придумала, чтобы Андрей Андреевич мог подниматься на свой любимый второй этаж.
12: Называется «Дом с ручкой». Как живется вам, мышка-нарушка, с наружной лестницей дом? Походит на кофейную кружку, перевернутую вверх дном. Каждый день в этой ручке волшебной я спускаюсь ступеньками в сад, где под тёками божьего щебня вековые березы висят. Гость, пройдя освещенную ручку, пробежит сквозь цветной плексиглас, он и время становится лучше, чем сейчас. Начинающий архитектор, спроектировав этот дом, начинило мигающим спектром интерьер его и кругом, перерывчатым частым дыханием. Дышит дом, дышит дом, дышит дом. В нем мы трудимся, отдыхаем, а бывает баклуши бьем. Это ж просто невыносимо улетать в иные края. Дышит легкие выносные или трубка дыхательная. Здесь мы жили глухие к наживе, обожали морепродукт. Пусть беспамятно ноги чужие по ступенькам нашим пройдут. Пусть прослушка или наружка постепенно с ума сойдут. Почему она светится, ручка, и куда те ступеньки ведут?
0: Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы», а также на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну а у меня на сегодня все. До свидания.
13: Студия подкастов «Радио Свобода».
14: Кто из политиков сделает вас богаче?
15: Я считаю за Владимира Владимировича Путина. Больше ни за кого.
16: Я надеюсь на себя, прежде всего.
17: Все отнимут. Только сам себе сделаешь богаче.
18: Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди. Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера Путина и его преемников.
19: Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
20: Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
21: Не будет экономического роста.
20: Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
22: Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
14: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
23: Мы разбили Гитлера, но... Боюсь, что мы заразились трупным ядом.
24: Мы похоронены где-то под Нарвой.
25: Я вообще не понимал, кто похоронен под Нарвой, почему похоронен под Нарвой.
24: Мы были и нет.
26: Есть ухваченное за кадык время.
24: Так значит, беда.
27: Привет, это Полина Галуева
28: и Виктор Кульганик.
27: И сегодня в подкасте «Наш сосед Галич» мы будем обсуждать, как у Галича начали сочиняться острые социальные и политические песни и почему Галич из поэта превращается в поэта и гражданина. Была ли это эволюция или революция сознания, как многие считают?
28: Мы сейчас немножко нарушим хронологическую линейность нашего повествования, которую мы задали. И вообще мы, наверное, будем периодически с Полиной делать такие флешбеки, поскольку это неизбежно, так как история, она все-таки не линейна. И так мы закончили годом 61-м, а сейчас мы вернемся на 8 лет назад, в март 1953 года, когда в стране умер Сталин.
29: Перестало биться сердце соратника и гениального продолжателя дела Ленина, Иосифа Виссарионовича Сталина.
27: Да, этот день стал переломным не только для Галича, а для всей страны, буквально для всей страны. Вот так вспоминает о настроении Галича филолог, историк литературы Ефим Эткинд. Запись из архива «Радио Свобода» 1988 года.
30: Последние годы Галич был угрюм.

0: Именно на этом съезде развенчали культ личности Сталина. Началась хрущевская оттепель, из лагерей начали массово освобождать политических заключенных, и было такое ощущение, что жизнь как-то налаживается. Простите, вот если как бы брать параллели, то мне кажется, это очень похоже на вот медведевские 2010-е годы, либеральные такие, когда все ходили на митинги, все было как-то...
1: Ну, конечно, эти параллели весьма условные, поскольку никаких митингов, кроме официальных, в стране тогда не было, да и сравнивать первый путинский срок в качестве президента России с годами правления Сталина нельзя. Но ты, Полин, безусловно, права, что воздух свободы, конечно, появился в стране, люди стали себя по-другому ощущать, расправили плечи, и Галич здесь не был исключением.
0: Ну да, это был глоток буквально, но мне понравилось, что люди тут же как бы стали активизироваться, вступать в партию, потому что рассчитывали, что можно изнутри будет что-то поменять, какие-то хорошие вещи сделать, верили, что что-то можно изменить к лучшему. И вот наш сосед Александр Галич тоже воспрял духом. Он достал из стола пылившуюся там уже почти десятилетие рукопись и решил добавить еще один четвертый заключительный акт. Так появилась пьеса «Матросская тишина».
1: Мы сейчас не будем рассказывать весь сюжет пьесы, поскольку это бессмысленно, и мы просто рекомендуем тем, кто ее не читал, почитать ее или послушать аудиозапись, потому что это действительно очень хорошая литература, это очень сильная вещь. Но просто, чтобы понимать контекст, это история еврейской семьи, точнее, отношения отца и сына, Шварцев, Абрама и Давида. Их сложные отношения, их любовь, их недопонимание. Чтобы прочувствовать, насколько это трогательное произведение и каким Галич был сильным драматургом, давайте послушаем маленький фрагмент этой пьесы.
2: В один прекрасный день по всему гетто развесили объявление, что нас отправляют на поселение в Польшу. Ну что, мы должны быть в воскресенье с вещами на вокзальной площади.
3: И ты понял?
2: Разумеется. Впрочем, среди нас нашлись такие, которые поверили. Нет, Додик, это все глупости, что среди евреев нет дураков. Уверяю, тебе есть. На одного умного, как и всюду, приходится ровно 2,5 дурака.
0: Я не знаю, ведь можно ли сейчас рекомендовать не читать пьесу, а пойти в театр и посмотреть спектакль, потому что «Матросская тишина» до сих пор идет в Табакерке. А в роли отца еврея по-прежнему Владимир Машков.
4: Холопы те, кто пишет пасквили в спину нашей армии. Те, кто пытается быть политкорректным перед Европой и Америкой.
0: А мы тут еще, когда в момент подготовки подкаста увидели новость о том, что с 1 августа 2023 года этот спектакль еще и начнут показывать в оккупированном Донецке.
1: Да, Полин, это очень сложный и тяжелый вопрос. Не в том вопрос состоит, можем ли мы рекомендовать смотреть эту пьесу. Конечно, можем, потому что это действительно большая, серьезная драматургия, и почему нет. Другой вопрос, что, к сожалению, мы видим то, что многие вещи, которые были написаны людьми, совершенно не связанными с тем, что сейчас происходит в России, совершенно не связанными с теми людьми, которые сейчас стоят у власти в России. Они присваиваются власти. Это, ну, начиная, не знаю, от песни Виктора Цоя «Кукушка», которую поет там Полин Гагарин на этом путинге известном, да? Ну и вот включая, собственно, пьесу Галича «Матросская тишина». Но как бы то ни было, к сожалению, факт остается фактом, и то, что ты сейчас сказала про показы ее в ДНР, это факт, отсюда мы никуда не денемся. Но сама-то пьеса, конечно, от этого хуже не становится. А, собственно, у нее же еще вообще очень тяжелая история.
0: Да, на самом деле история постановки этой пьесы, мне кажется, не менее интересна, чем ее содержание. Дело в том, что в конце 50-х годов эту пьесу решилась поставить студия молодых актеров, которая вот-вот превратится в современник. Ее начали репетировать достаточно активно, но спектакль не прошел цензуру, его сняли с генеральной репетиции, насколько я поняла.
1: Собственно, спектакль только и существовал на той самой генеральной репетиции, на которой присутствовал Галич и видел, как это все выглядело на сцене, но после которого его сняли, и никто из зрителей его не увидел до тех самых 90-х годов, когда уже Табаков его поставил.
0: Журналист и режиссер Юрий Векслер считает, что запрет «Матросской тишины» повлиял на Галича и подвинул его в сторону диссидентства.
5: Такой толчок для прозрения. Это его разговор ЦК КПСС с функционеркой Соколовой по поводу запрета «Матросской тишины». И то, что она не могла ему сказать на генеральной репетиции, потому что там была публика, она ему глаза в глаза сказала очень много такого, чего он никогда в жизни так живьем не слышал. По ее мнению, евреи шли на убой, как стадо. По ее мнению, евреи заполонили вузы и другие сферы деятельности. Это все она на него обрушила, дала ему понять, что никакого пути к к спектаклю современника к разрешению нету. И это было событие.

0: партия, которая дала ему ясно понять, что он для этой власти, для этой системы, точнее сказать, чужой. Поэтому потом, конечно, происходит его развитие. Привело ли именно оно к песням? Песни все-таки появляются позднее. Это встреча 58-й год, а песни 64-й там, и так далее.
1: Мне просто кажется, что тоже одной из причин того, почему Галич заговорил по-новому, начал писать серьезные песни, заключается в том, что жизнь советских граждан была пронизана антисемитизмом, и он однозначно сталкивался с антисемитизмом в своей жизни.
2: Я помню горестный разговор с Ильей Григорьевичем Эренбургом в 1946 году, когда он мне сказал: «Вы знаете, мы разбили Гитлера, мы победили фашистскую армию, но боюсь, что мы заразились трупным ядом». Естественно, потом было дело врачей, был космополитизм, была борьба за приоритет. И все больше и больше я осознавал свою принадлежность к этому народу.
3: Антисемитизм, с которым Галич столкнулся, который он видел своими глазами, это был не просто бытовой антисемитизм, когда из-за графы с национальностью человек не мог достичь, ну, каких-то карьерных высот или ему каким-то образом было сложнее существовать в социуме. То, Полин, с чем столкнулся Галич, это было гораздо страшнее. Галич столкнулся с самой смертью. Это была смерть Соломона Михоэлса, драматурга, писателя, очень известного еврейского актера и общественного деятеля. Человека, который в середине 40-х годов возглавил целый ряд общественных организаций. В частности, например, Еврейский антифашистский комитет. Он еще был членом комитета по сталинским премиям в области искусства, ну и так далее. Так вот, в какой-то момент Михоэлс со Сталином, так скажем, ну, поссорились, что ли, и Сталин решил от него избавиться. Парадокс в том, что за несколько дней до гибели Михоэлса Галич встречался с ним. Они обсуждали в том числе и матросскую тишину. И вот после этой встречи Михоэлс уезжает и погибает в автокатастрофе, по официальной версии. А по неофициальной его убили, это уже потом архивы все же секретили, всем это стало известно. Галич в эту версию не верил, в официальную автокатастрофу, и об этом даже говорил в своих интервью, поздних уже на Радио Свобода. И для того, чтобы как-то поддержать своих друзей тогда, вот после смерти Михоэлса, он идет в еврейский комитет и приходит на собрание секции еврейского комитета, чтобы просто побыть с ними, чтобы как-то дружески их поддержать. А что из этого вышло, мы сейчас послушаем рассказ самого Александра Аркадьевича из архивов Радио Свобода.
4: Я стоял в дверях небольшого зала, где происходило очередное заседание еврейской секции Московского отделения Союза писателей. Существовала когда-то такая секция. После гибели Михоэлса я почему-то вбил себе в голову, что непременно, хотя я не знал даже языка, должен принять участие в работе этой секции. Я явился принаряженный, при галстухе, часть мужского туалета, которую я всю жизнь ненавижу лютой ненавистью. И где-то в глубине души чувствовал себя немножко героем, хотя и пытался не признаваться в этом даже себе самому. И вдруг Маркиш, сидевший на председательском месте, увидел меня. Он нахмурился, как-то странно выпятил губы, прищурил глаза. Потом он резко встал, крупными шагами прошел через весь зал, остановился передо мной и проговорил нарочито громко и грубо: «А вам что здесь надо? Вы зачем сюда явились? А ну-ка убирайтесь отсюда, вон! Вы здесь чужой, убирайтесь!» Я ничего не мог понять. Еще накануне при встрече со мной Маркиш был приветлив, почти нежен. Что же случилось? Я повернулся и вышел из зала, изо всех сил стараясь удержать слезы, огорчения и обиды. Недели через две почти все члены еврейской секции были арестованы. Многие, и среди них Маркиш, физически уничтожены, а сама секция навсегда прекратила свое существование. И теперь я знаю, что Маркиш в ту секунду, когда он громогласно назвал меня чужим и выгнал с заседания, просто спасал мне, мальчишке, жизнь. Я этого не забыл, Перец. Я этого никогда не забуду.
1: В то же самое время, когда Галич писал уже вот эти вот...
3: Запрещенные песенки, как говорится.
1: Запрещенные песенки. В начале 60-х он прочно вошел в обойму классиков советской драматургии, советской литературы. Об этой вот двойственности человека и говорит его соседка и подруга Ирина Роскина.
5: Многие, даже я бы сказала, наверное, большинство, совершенно неправильно решили, что в Галиче было два человека. Один – это тот, который написал «Верные друзья», ну и все там дальше, там, опять же, до, не знаю, «Дайте жалобную книгу». А другой – тот, который сервировал «Гражданские скорби». С моей точки зрения, это неправильно. Это был один человек, который никогда в жизни не славил советскую власть. Совсем неправильно про него сказать, что советская власть его пригрела. Ничего, кроме идиотской премии КГБ за фильм «Государственный преступник», а вообще-то это вполне такой смотрибельный детективчик, советская власть ему не дала. Он на нее не работал, не ишачил. Он сочинял для заработка сценарии, очень похожие на голливудское кино, которое он любил и знал. Он был насмотрен в кино. Сочинял очень ремесленные, не боюсь даже сказать, что не талантливые песенки, а потом стал все больше и больше писать не для денег. Это был другой период жизни. Знаете, у всех бывают какие-то этапы творчества. Не было тут никакой смены кожи. Это не то, что он как-то вот как змея вылез откуда-то. Нет, это просто было нормальное развитие человека, который дал себе волю. А склонность к воле, какая-то свобода личности была ему присуща всегда.
3: Ну, собственно, понятно, что человек взрослый, человек опытный, человек думающий и умеющий критически мыслить, коим, безусловно, являлся Александр Галич, начинает в какой-то момент смотреть на окружающую его действительность не через призму розовых очков, а, в общем-то, сняв их. И, конечно же, в этот момент человек делает для себя какие-то малоприятные, нелицеприятные открытия об окружающем его мире, об окружающем действительности. И вот я сейчас опять предлагаю послушать голос Галича, а после этого я, Полин, тебе задам один вопрос.
4: Еще и еще раз нельзя не подивиться той непонятной жизни, которой живем мы все с вами, дорогие мои сограждане. Жизни, которая как бы умышленно создается фантастическое белое поле отсутствующей информации, в которой мы никогда с вами не знаем, что происходит действительно на белом свете. В 30-е годы в Советской России циркулировала такая шутка. Кстати, кажется, был юмористический журнал, опубликовавший эту шутку, и после опубликования этой шутки этот журнал закрыли. Так вот, шутка гласила следующее. В Советском Союзе существует только свободная печать, а вся остальная запрещена.
3: Скажи, пожалуйста, Полин, тебе ничего не напоминает эта ситуация с положением дела, о котором Галич говорил полвека назад, с положением дела относительно отсутствующего белого поля информации и так далее?
1: Нет, естественно, ничего не ново под луной. Все это в полной мере мы видим в сегодняшней России. Но реакция Галича на происходящее очень человеческая. Советский диссидент и правозащитник Владимир Буковский говорил, что антисоветскость Галича не была злобной, а была скорее христианской. Галич был очень религиозным человеком и невероятно сострадал людям. Это подкаст «Наш сосед Галич». Вернемся после короткого объявления.
6: Россию мы оставим нашим детям.
7: Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
8: Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
9: Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию. Ни от кого не зависело, что ли.
10: Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
11: Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
6: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
3: Это подкаст «Наш сосед Галич». Не будем забывать о том, что мы с Полиной для каждого эпизода нашего подкаста подготовили по одной песне Александра Галича, которая является, ну, некой стержневой, основополагающей для того момента, для того исторического отрезка, в котором, собственно, Галич живет, и который мы как-то с Полиной пытаемся переложить на наше время и провести некие параллели. Итак, время веселых песен прошло, городские романсы «Тонечка», «Леночка», о которых мы говорили в предыдущем выпуске нашего подкаста, остались в прошлом.
1: Канули в лету,
3: да, совершенно верно. И вот 62-й год. Галич вместе с группой кинематографистов прилетает на пленум Союза в Грузию, и там он пишет песню «Ошибка». О том, как это произошло, рассказывает сам Александр Галич из архивов «Радио Свобода».
4: Я открыл последний номер газеты и прочел о том, что Никита Сергеевич Хрущев устроил для своего дорогого гостя, представителя острова Свободы Фиделя Кастро, устроил правительственную охоту с егерями, с доезжачими, с кабанами, которых загоняли эти егеря, и они уже бессильные стояли на подгибающихся ногах, и высокое начальство в них стреляло в упор, с большой водкой, икрой и так далее. Маленькая деталь. Охота эта была устроена на месте братских могил под Нарвою, где в 1943 году, к дню рождения гения всех времен и народов товарища Сталина, было устроено контрнаступление, кончившееся неудачей, потому что оно подготовлено не было, оно было такое парадное контрнаступление. И вот на этих местах лежали тысячи тысяч наших с вами братьев, наших друзей. И на этих местах, вот там, где они лежали, на месте этих братских могил, гуляла правительственная непристойная охота. И вот так возникла эта песня под названием «Ошибка». Мы похоронены где-то под Нарвой, под Нарвой, под Нарвой. Мы похоронены где-то под Нарвой, мы были и нет.
3: Полин, я тебе хочу сказать, что для меня эта песня является какой-то абсолютно магической. Я ее первый раз услышал больше 30 лет назад и периодически слушаю сейчас, и она на меня оказывает гипнотическое совершенно воздействие. Я об этом много раз размышлял. Возможно, это потому, что Галич там использует такой прием, как вот лексические повторы, да, когда он повторяет одни и те же слова, там, под Нарвой, под Нарвой, под Нарвой, там, ошибка, ошибка, ошибка и так далее. Может быть, потому, что в этой песне он как бы говорит уже не от лица живых людей, а от лица мертвых. То есть это уже добавляет какого-то мистицизма к этой песне. Но я не один человек, на которого эта песня произвела такое впечатление. Один из героев нашего подкаста, поэт Александр Дельфинов, тоже вспоминает о том, как он эту песню впервые услышал и прочувствовал.
12: Была песня «Мы похоронены где-то под Нарвой». Я вообще не понимал, кто похоронен под Нарвой, почему похоронен под Нарвой, где вообще-то Нарва. То есть я вот этого, потом я это как бы стало ясно, но поначалу я не понимал. Но сама эта фраза и вот это вот некое обращение к мертвецам, я помню, что я эту песню слушал на репите. Я ее послушал снова и снова. Она меня гипнотизировала, хотя я подозреваю, что... Ну, сейчас я знаю смысл, да, но я думаю, что вот тогда я не понимал всего смысла. Я понимал, что это вот что-то, кто-то умер, и что-то как бы в этом какой-то смысл. Что-то это не просто так. И гипнотизм, который был усилен тем, что я понял, что вот у этот эмигрант, он имеет значение, потому что что-то происходит вокруг него, да? И все сидят и слушают, знаешь, там, типа, все сидят и слушают.
4: Так и лежим, как шагали попарно, и общий привет.
1: Я уже в первом эпизоде рассказывала про спектакль «Уезжайте, уезжайте» о последних днях в Союзе Александра Галича, который в Берлине поставили уехавшие после начала войны в Украине актеры студии «Брусникина». Но это не первый спектакль о Галиче, который они ставили. Первый назывался «Право на отдых», и он рассказывал об исключении Галича из Союза писателей. Мы про это еще в будущих эпизодах поговорим. А сейчас я хочу привести цитату актера Игоря Титова, который в обоих этих спектаклях сыграл самого Галича, о том, как их спасла песня вот эта вот «Ошибка», про которую мы сегодня говорим, после начала войны, потому что... Когда это произошло, многие вещи и многие спектакли потеряли актуальность, а вот этот спектакль и эта песня, наоборот, приобрели какую-то дополнительную ценность.
13: Ну, просто все оглаушенные играли, и, конечно, нам тут повезло, что как бы у нас был этот материал. Ну, понимаете, началась как бы война, а мы выходим петь, мы похоронены где-то под Нарвой. И песня, собственно, из-за которой Галичу вменяли дискредитацию вооруженных войск до Советского Союза. Это что, не подвиг был советского народа? Это что? Это была ошибка, что были сражения под Нарвой в 43-м году? И это как бы это удерживало на плаву.

0: Игорь говорит интересную мысль о том, что песни Галича действительно удерживают на плаву. Это важный момент, потому что, мне кажется, для любого произведения творческого, будь то песня, фильм, спектакль, картина или что-то еще, если они действительно кого-то когда-то удерживают на плаву в трудные времена, в тяжелые времена, в смутные времена, это, безусловно, знак качества. Один из героев нашего подкаста, журналист Максим Семеляк, также рассказывает о музыкальной составляющей песен Галича.
1: Есть как бы странные записи, этот порывистый голос, это такая глуховатая гитара, глуховатый голос, о котором он говорил сам. В нем был элемент какого-то прорыва с другой стороны. Это касалось, с одной стороны, музыкальной как бы его стороны, ну и, конечно же, тем, потому что он предложил ту картину мира, которая выходила за рамки того, о чем пели Высоцкий и Окуджава.
2: И не тревожит ни враг, ни побудка померзших ребят.
3: Есть знаменитая фраза Анны Ахматовой, которую она сказала после суда над Бродским. Какую биографию делают нашему Рыжему. И не советская ли власть сделала Галича настолько важным и актуальным, каким он есть сейчас? Не преследование ли сделало его вот этим вот как бы героем нашего времени?
0: Ну, это сложный вопрос. Это как, знаешь, что первично, а что вторично. Преследование ли его сделало героем, или он стал героем, потому что были преследования. Не знаю, это из области какой-то спекуляции, мне кажется, потому что все равно все шло так, как оно шло. Галич не мог писать по-другому в силу того, что его поэтическое дарование, оно просто не позволяло ему по-другому мыслить, по-другому выражаться. Вот. Ну, а, соответственно, власть не могла по-другому на это реагировать. То есть он выламывался из всяких стереотипов, он выламывался из любой системы, и мы об этом будем еще говорить в следующих эпизодах подкаста, когда над ним действительно будут сгущаться тучи уже серьезные, потому что сейчас это только начало, это только предтеча. Вот. Но как бы то ни было, Галич силен в том, что он какие-то очень важные, очень сложные вещи проговорил, говорил языком, который многие люди смогли понять. Исполнительный директор движения «Русь сидящая» Ольга Романова говорит о песнях Галича следующее.
4: Он именно мыслитель, он не правозащитник, не борец, он мыслитель и поэт. Если честно, я люблю Вольтера. Мне еще нравится Кандид, потому что Вольтер в своем веку произнес очень сложные мысли в очень простой форме, в форме сказки. Это легко читать, а потом очень хорошо и тяжело думать. И вот то же самое сделал Галич. Очень сложные мысли в такой форме преподнес, что, все понятно.
2: Если зовет своих мертвых Россия, так значит беда.
3: То есть, получается, когда ты понял время, когда ты от его лица говоришь, ты просто не нуждаешься в каких-то примочках дополнительных.
0: Абсолютно. Потому что человек, ухвативший время, это человек, который уже зафиксирован и сам по себе в истории, и вот этот ухваченный кусок им зафиксирован. И это очень важно для любого художника, и это, конечно, наверное, мечта любого художника — остаться не просто человеком, своих лет или там десятилетий даже, да, а остаться человеком эпохи.
3: Собственно, про это и говорит Рома Либеров, кинорежиссер и продюсер.
5: Все, что сделано о своем времени и сколько-нибудь оригинально, оно как бы сделано навсегда, понимаете? Это же как Жванецкий. Либо наша жизнь станет лучше, либо мои произведения будут бессмертными. Все эти произведения оказались бессмертными. И окажутся, и всегда будут. Я не считаю, что это хорошо или что это плохо. Это просто некоторая данность. Есть ухваченное за кадык время. Ухваченное таким способом, каким никто другой этого не сделал. Не только Галичем, а многими. Таким образом, это существует навсегда. Что-то выносится временем, звучанием и так далее. Я вот жду, когда, наконец, время вынесет воспоминания о войне Николая Никулина на гребень, чтобы это было в каждом доме, чтобы каждый знал, о чем идет речь. Но очень хорошо, что Галича волна за волной выносит, к так называемым нам, тем, кто живет после.
2: Где полегла в 43-м пехота, без толку зазря, там по Пороше гуляет

0: егеря.
1: Это был подкаст «Наш сосед Галич». В следующем эпизоде мы поговорим о том, что песни Галича становятся еще более сложными.
0: Причем они становятся более сложными не только по содержанию, но и по форме. В частности, в следующем эпизоде мы поговорим о песнях, где Галич уже говорит от лица женщин, что тоже, наверное, не самое легкое.
1: Так-так-так.
0: Будем, так сказать, с тобой общаться, обсуждать и так далее. Ну, а пока у нас начало 60-х, и песни Галича «Ошибка».
2: Мы похоронены где-то под Нарвой. Мы были...
1: Спасибо, что послушали этот эпизод. В нем мы использовали песню «Ошибка» из спектакля «Право на отдых» мастерской Дмитрия Брусникина. Слушайте нас в удобном вам приложении подкастов. Ставьте лайки, пишите комментарии и оставайтесь с нами на свободе. Пока-пока.
0: Всего доброго, до свидания.

0: Весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов.
1: Каким вам представляется будущее России?
2: Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужное точно.
3: Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
4: Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться, вот и все.
5: Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Теперь «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram. Свободные системы обмена сообщениями мгновенно познакомят вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Каналы «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.
1: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Сегодня передача «Бродвей 1775». Ведущие Марина Ефимова и Сергей Довлатов. Впервые в эфире 10 августа 90 года.
2: Говорит «Радио Свобода». В эфире «Бродвей 1775».

0: because we are under constraint by DOD, Department of Defense.
1: Ближний Восток. По-прежнему тема номер один в Америке.
2: They got money, I ain't got none. They share with me.
3: Бездомные на Бродвее.
1: Встреча бардов на высшем уровне и другие темы в программе «Бродвей 1775».
3: Передачу ведут Сергей Довлатов и Марина Ефимова. События в регионе Персидского залива по-прежнему остаются в центре внимания американской прессы и всей американской общественности. Особенное беспокойство американцев вызывает судьба их соотечественников, которые остались в Багдаде и в Кувейте и не имеют возможности оттуда выехать. Именно об этом я и спросила первого встречного американца, молодого человека лет 30, которого остановила на углу Бродвея и 57-й стрит рядом с нашей редакцией. Как по-вашему, есть что-то общее между ситуацией, которая была 10 лет назад, когда американцев держали заложниками в Иране, и нынешней ситуацией?
4: If you listen to what President Bush has said, no hostages have been taken yet.
3: Но, как сказал президент, пока еще заложниками никого не взяли. Хотя, конечно, все может измениться через пару дней, говорит мой собеседник. А во всяком случае, сейчас сравнивать эти две ситуации еще нельзя. Да, но американцев держат в Ираке. Но дипломаты свободно въезжают и выезжают, в отличие от того, что было в Иране в 79-м. Тогда всем был закрыт въезд и выезд. Поддерживаете ли вы политику своего правительства по отношению к Ираку? На 100%. Меня беспокоит, что арабские лидеры, похоже, не собираются присоединиться к нам в Саудовской Аравии. А было бы неплохо, если бы кто-нибудь еще пришел к нам на помощь, потому что американцы всегда помогают. Таково мнение молодого американца по имени Марк, который работает в киноиндустрии. Итак, заложники или не заложники? Газета New York Times сообщает, Ирак известил правительство западных держав, что американские граждане и другие иностранцы, оставшиеся в Ираке, не могут покинуть страну без специального разрешения.
1: При том, что, извините, перебью вас, недавно покинула отель «Аль-Рашид», где содержались задержанные американцы, десятилетняя Пенелопа Набокова, племянница великого русского писателя, дочь его двоюродного брата.
3: И, конечно, мы очень рады за маленькую Пенелопу, родственницу Владимира Набокова, но это все-таки пока слабое утешение. Во всяком случае, все, что связано с Ближним Востоком, воспринимается сейчас в Америке с большим волнением.
1: Наш репортер Эмма Орехова позвонила в Форт Брэк, Северная Каролина, в штаб-квартиру 82-й дивизии, той самой дивизии, которая была направлена в Саудовскую Аравию. У телефона лейтенант Грег Баузер.
5: Лейтенант Баузер, скажите, с вашей военной базы была послана 82-я дивизия?
0: Yes, ma'am. Hold on a second.
5: Okay.
0: Let me explain something to you.
5: Yeah, sure.
0: We are not authorized at this time to talk about any units that may or may not have gone.
6: Да, но позвольте мне объяснить вам кое-что. Нам приказано не давать никакой информации о посланных или непосланных дивизиях на Ближний Восток. Военный департамент просил всех корреспондентов обращаться к выступлению на пресс-конференции президента Буша и генерала Пауэлла.
5: В таком случае, не могли бы вы просто рассказать об этой дивизии?
6: Впервые эта дивизия начала свои действия в 1942 году, во время Второй мировой войны в Европе. Она участвовала в операции под кодовым названием «Market Garden» и во многих других военно-воздушных операциях того периода. Непосредственно сразу после войны эта дивизия на время прекратила свою активность и только в 1965 году возобновила деятельность. Это было связано с проблемами в Доминиканской республике. Затем 82-я дивизия участвовала в операции на Гренаде в 1983 году и во время Панамского кризиса в прошлом году. Сейчас командует этой дивизией генерал Карл Штайнер, и приписана она в 1982 году к Форту Брак, штат Северная Каролина. В военно-воздушные силы Америки также входит 101-я авиационная дивизия, Форт Кэммел, штат Кентукки, 10-я горная дивизия, Форт Драм, штат Нью-Йорк, и 24-я моторизованная десантная дивизия «Форт Стюарт», штат Джорджия. У нас также есть специальные подразделения, включающие в себя инженерные войска, авиационные сигнальные бригады, военную полицию и другие особые части.
5: Скажите, лейтенант, а они проходят специальную подготовку для такого рода операций, как на Ближнем Востоке?
6: Некоторые элементы этих частей проходят специальную тренировку для действий в особых условиях, как, например, ведение боя в пустыне. Вы, наверное, слышали о военных учениях под названием «Bright Star» — «Яркая звезда», которые проходят в Египте. Они направлены на подготовку солдат к боевым действиям в условиях пустыни. Эти учения проводились совместно с египетской армией. Другое место для таких тренировок — в форте Овен в Калифорнии. Что касается какой-то специальной подготовки, то солдаты этих частей проходят такую же тренировку, как и все остальные.
5: А сколько они должны служить в этих подразделениях?
6: В большинстве случаев это 2 года. Некоторые из солдат военно-воздушных дивизий остаются на более долгий срок. Причина — им нравится служить.
5: А какова зарплата солдат военно-воздушных сил?
6: Я не уверен в точности цифр, но начальная зарплата для солдата первого года в любых частях приблизительно $700 в месяц. Но вам лучше позвонить на любой вербовочный пункт, и они дадут вам об этом больше информации.
1: Таков был разговор из нашей студии с Фортом Брэк в штате Северная Каролина. В американской печати высказывается мнение, что сокращение поставок нефти в Соединенные Штаты в результате оккупации Кувейта Ираком будет иметь весьма серьезные последствия для американской экономики. Насколько обоснованы эти предположения? Мы обратились с таким вопросом к сотруднику Вашингтонской редакции «Радио Свобода» Виктору Щукину.
7: Вы знаете, эти опасения очень можно понять. Соединенные Штаты ввозят сейчас примерно половину потребляемой в стране нефти. Иракская и кувейтская нефть составляют только часть этого импорта. Но как будут развиваться события в районе Персидского залива, пока никому не известно. В планы Саддама Хусейна входит установить контроль над всем этим регионом, в том числе и над нефтью, добываемой в Саудовской Аравии. Если ему это удастся, то последствия будут очень серьезные, особенно для Западной Европы и Японии, которые почти целиком зависят от привозной нефти.
1: Но подождите, Виктор. Последствия уже есть. Цены на нефть за несколько дней поднялись, по-моему, на треть.
7: Да, но вы знаете, не только на нефть. Сразу же отреагировали цены на бензин и другие виды топлива. Они выросли пока примерно на 10-12%. Некоторые авиационные компании уже начали повышать цены на билеты. Удорожание перевозок грузового автотранспорта неизбежно вызовет повышение цен на продукты питания, все остальные потребительские товары. Подорожает отопление жилых домов и предприятий. Кроме того, нефть ведь не только горючая, как вы знаете. Это основа резиновой, пластмассовой и многих других отраслей промышленности.
1: Ну, вот видите, вы же сами рисуете картину экономического, в общем-то, кризиса. Значит, как и считают многие обозреватели, этот кризис неизбежен?
7: Нет, вы знаете, он не неизбежен. Ведь инфляционная спираль, так называемая, вызывающая экономическую рецессию или кризис, раскручивается под влиянием долговременных факторов. Временное повышение цен происходит довольно часто и, в общем-то, под влиянием случайных факторов. В одном случае это может быть засуха, в другом – политический кризис в какой-нибудь части мира. Но если имеют место временные факторы, то рост цен прекращается, как только они себя исчерпывают. Обратите внимание на такой факт. Цены на нефть начали расти месяц тому назад. Еще до вторжения Ирака в Кувейт поднялись на 40%. Рынок реагирует не только на те события, которые происходят сегодня, но и на возможность каких-то событий. Вероятность того, что иракские войска вторгнутся в Кувейт, появилась еще несколько недель назад, и рынок немедленно на нее отреагировал. После вторжения цены на нефть выросли еще на 30%. Но заметьте, большая часть роста произошла до вторжения. На рынке даже есть специальные выражения. Событие уже проедено. По-английски это звучит так. The event is already discounted. Вторжение Ирака в Кувейт было проедено больше, чем наполовину, еще до того, как оно произошло.
1: Не кажется ли вам, что мы немножко от темы уклонились?
7: Вы знаете, это имеет смысл, потому что показывает, как работают факторы, вызывающие временное повышение цен. Надо сказать, правда, что сокращение поставок нефти пришлось на очень неудачное время. Оно совпало с замедлением экономического роста в Соединенных Штатах, кстати, и во всем мире, которое продолжается уже примерно полгода. Поэтому-то многие экономисты встревожены. Они опасаются, что нехватка нефти вызовет значительный рост цен и раскрутит инфляционную спираль. Я, однако, полагаю, что если положение в районе Персидского залива стабилизируется, а ведь для этого Соединенные Штаты и направили туда свои воинские контингенты, то нынешняя вспышка цен на нефть окажется кратковременной. Кстати, обратите внимание на то, как рынок отреагировал на это. Цены на нефть сразу же понизились, а курс акций на Нью-Йоркской бирже пошел вверх.
1: Спасибо, Виктор.

0: Зачем человеку оружие? Зачем ему убивать? Почему он идет на войну? Разве есть что-нибудь в этом мире, что стоит человеческой жизни? Песня, написанная совместно американскими композиторами Келли Стенбергом и Скоттом и советскими Сергеем Манукяном и Миком Тарго.
1: Почти 2 года назад 24 американских композитора-песенника побывали в Советском Союзе и в течение нескольких дней, засучив рукава, работали совместно с советскими композиторами. И вот, 2 года спустя, буквально вчера, в магазине Tower Records, недалеко от нашей редакции, появился продукт их совместного творчества – компактный диск «Музыка говорит громче, чем слова». В ходе нашей сегодняшней передачи «Бродвей 1775» мы еще не раз будем обращаться к этой замечательной музыкальной новинке.

0: Говорит Радио Свобода. В эфире Бродвей 1775. Передачу ведут Сергей Довлатов и Марина Ефимова.
1: Меня тут очень заинтересовала одна мысль. Вот Нина говорит, что у американцев отношения с детьми более холодные или сдержанные, далекие, чем в Союзе. Мне это особенно любопытно. Я ведь отец, и наша старшая дочь до 12 лет росла в Ленинграде. А сын родился в Нью-Йорке. И Нина, в общем-то, права. Дочка была как-то теснее с нами связана. Больше в нас нуждалась. Ну и, попросту говоря, чаще садилась мне на колени. А сынок у нас, как выражаются сейчас в Москве, более отвязанный. Легко остается один, предпочитает моему обществу дружбу с крошечным плаксой по имени Натаниэл. И дело не только в том, что он мальчик. Важно еще и то, что американские дети принципиальные и заведомо независимые. Стремление к независимости у них что-то вроде инстинкта. Они себя бессознательно готовят к полной независимости и лет в 17 уже мечтают жить отдельно от родителей.
0: И вы знаете, Сережа, я думаю, что вот, может быть, это их самостоятельность объясняется уважением воспитателей, учителей и родителей к детским чувствам, и особенно к чувству собственного достоинства. Вот я наблюдала такую сцену в супермаркете недавно совсем. Молодая женщина с двумя детьми и горой всяких покупок попросила своего старшего, мальчика лет 5, найти и принести бутылку молока. Мальчик пошел и, видимо, там запутался среди этих бесконечных полок. Вернулся явно недовольный собой и сказал, что не нашел молока. И мать говорит: «That's okay, thank you for trying». То есть «спасибо за попытку».
1: У нашего сотрудника Александра Генниса есть 12-летний сын Дэниел, Даня, отношения с которым у Генниса настолько сдержанные, что он послал своего сына в лагерь. Правда, это скаутский лагерь, о котором мы попросили Генниса рассказать нам чуть подробнее.
2: Всем родителям кажется, что их дети самые избалованные. Но что касается моего сына, то это точно. Постель не убирает, мусор не выносит, за стол садится с книжкой, старших, например, меня, слушается редко. Так что летний скаутский лагерь мы с женой рассматривали в первую очередь как противоядие от чересчур комфортабельной домашней жизни. Дело в том, что в стране, помешанной на удобствах, в стране, где изобрели электрические зубные щетки, водяные кровати и обычай разбавлять водку апельсиновым соком, скаутские лагеря – заповедники спартанского образа жизни. Кстати, может быть, именно это объясняет неприхотливость американцев в туристском походе, на рыбалке, охоте. Ведь чуть ли не вся страна прошла через скаутскую выучку. А надо сказать, что до сих пор условия лагерной жизни максимально приближены к тем временам, когда скаутами назывались вполне взрослые солдаты-лазутчики, составившие славу армии северян в гражданскую войну. Цивилизация к бойскаутам дошла в крайне ограниченном виде, растеряв по пути такие свои достижения, как электричество, телефон, телевидение и даже мебель. Ни одного стула или тумбочки. Что там говорить о роскоши, когда здесь я впервые в американской жизни увидел выгребную яму? Дети тут спят на нарах, спальных мешках. Домом им служит избушка без передней стены. Я, конечно, ахнул, но сын не протестовал. Жаловался только, что в последние ночи к ним еноты зачастили. Хорошо, хоть не медведи. Спартанская жизнь, если она не результат бедности, а продукт сознательного выбора, способна пробудить и во взрослом человеке тягу к прощению. Наверное, поэтому же в названии «Байскауты» указание возрастной группы «условность». На самом деле, бойскаутом можно быть до самой смерти. Вся эта затея построена на том, что мальчишек любого возраста объединяет мужское братство. Не зря скаут-мастер, что-то вроде смеси нашего пионер-вожатого с педагогом, обычно доброволец, волонтер, работающий в лагере только за кормежку. Дети играют во взрослых, взрослые – в детей. Может быть, поэтому скаутская жизнь, обставленная множеством ритуалов, система наград, сложная и разветвленная организация, особая ванизированная форма, все же никогда не превращается в серьезное ответственное дело, никогда не выходит за границы игры. Байскаутское движение сохранило память о своем армейском происхождении, но при этом соблазн войны, присущий каждому мальчишке, растворяется в игре войну. Я бы сказал, что скауты переняли из военной жизни только ее романтику. Дух соревнования, испытания выносливости, смелости, вспомним про опасных енотов, первобытные навыки, ну, например, развести костер без спичек. Есть тут и пристрастие к нарядному мундиру, всякие значки, нашивки, аксельбанты. Есть и чувство окопного братства, куда не берут ни мам, ни девчонок. Есть свои традиции. Каждый лагерь хранит собственные страшные легенды про охотников за скальпами и призраков заблудившихся троперов. Но нет у скаутов никаких караулов у вечного огня, нет военно-патриотического воспитания, и никому не приходит в голову здесь заниматься строевой подготовкой. Каждый скаут дает клятву вести себя хорошо и подчиняться достаточно строгой дисциплине. Но при этом скаутское движение практически лишено идеологического оформления. Это все же игра, не более того. Наверное, именно поэтому даже избалованные дети, вроде моего сына, охотно терпят неудобства, без капризов подчиняются старшим и с увлечением осваивают не такую уж простую скаутскую науку.
0: Говорит Радио Свобода. В эфире Бродвей 1775. Передачу ведут Сергей Довлатов и Марина Ефимова. Если живешь в Нью-Йорке, то у тебя с годами появляется как минимум одно преимущество, если это можно назвать преимуществом, или недостаток, если это можно считать недостатком. Ты перестаешь чему бы то ни было удивляться. Кто-то громко поет русскую песню на перекрестке, нормально. Кто-то танцует брейк, нормально. Кто-то делает гимнастику прямо на Бродвее.
1: Недавно мы с Петей Вайлем были на Брайтоне, зашли в кафе-гастроном «Москва», и там за соседним столиком завтракала негритянская девушка с удавом. Она ела борщ, а удав, к счастью, ничего не ел. Видимо, был сыт. Мы сидели рядом, и удав все пытался положить свою голову Пете на плечо. И мы даже не пересели, чтобы удав не обиделся. Действительно, перестаешь в Нью-Йорке удивляться. На знаменитом Бродвее среди всего этого блеска встречаешь бездомного нищего оборванца и равнодушно проходишь мимо. Но не всегда. У микрофона Раиса Вайль.
3: Закончился рабочий день. Я решила пройтись по Бродвею, где всегда много уличных музыкантов. Внезапно началась гроза, и дождь загнал под крышу туристического агентства, которое находится прямо напротив нашей редакции, прохожих, которые, как и я, оказались без зонтика. Я обратила внимание на группу людей, которые расположились здесь совсем по-домашнему. Они разложили еду, стали закусывать, по кругу пошла бутылка. Я сразу поняла, что это и есть притча во языцах, наши знаменитые нью-йоркские бездомные. Рядом стояли железные тачки, в которых, кроме их незатейливого барахла, лежали пустые банки и бутылки из-под кока-колы и других напитков. Одного из них звали Грег. Обычный белый парень, джинсы, майка, короткие волосы перехвачены широкой лентой. Если бы он просто шел по улице, я никогда не подумала бы, что это бездомный. «Вам нравится ваша жизнь?» – спросила я его.
4: Yeah, in a way, I would. Well, I see these guys with the cans and everything. They have like little communities. They all get together.
3: В определенном смысле, да, можно так сказать, нравится. Когда я вижу всех этих ребят, которые, чтобы прожить, собирают пустые банки, знаете, это своего рода община. Мы встречаемся каждый день. Вместе добываем себе пропитание, потом ищем место для ночлега. Это как одна большая семья. Раньше я тоже собирал в городе банки, бутылки, а теперь продаю газету «Уличные новости». Это наша газета, газета бездомных. Многие считают, что жить на улице – это своеобразное искусство, которое требует мужества. Как вы к этому относитесь? В какой-то степени это действительно требует мужества, сказал Грег. Но есть и награда. Мы избавляемся от постоянного напряжения. Когда у тебя есть дом, семья, а у меня все это было, добавил он, появляется слишком много забот. Надо оплачивать квартиру, зарабатывать на жизнь, обеспечивать семью. А здесь, на улице, я более или менее свободен, предоставлен самому себе. Могу делать, что хочу. Вот сейчас, например, идет дождь, все торопятся, а я чувствую себя прекрасно. Мне нравится гулять на Парк-авеню, там всегда много разных знаменитостей. Я люблю брать у них автографы. Раньше, в прежней жизни, улыбнулся Грег, я смотрел по телевизору все соп-оперы. А теперь встречаю всех суперзвезд, которые в них играли. Здесь столько всего можно делать. Я обратилась к другому парню, который представился, Джордж. Вы действительно чувствуете себя как в семье?
5: Yes, we do. You know, if I got $5, I will share it with these guys. They got money, I ain't got none. They share with me.
3: Да. Сказал он, потому что если у меня есть $5, я разделю их с ребятами. А если у меня нет денег, а у них есть, они разделят со мной. Еду или что-то другое, что нам нужно. А что вы делаете зимой? Спросила я его. Зимой? Зимой мы должны о себе позаботиться. Идем в Subway, ищем что удобнее. Метро, автобусные станции, вокзалы, везде, где тепло. В чем же преимущество такой жизни? Преимущества все начинаются летом, сказал Джордж. Потому что тепло, погода в основном хорошая, и мы живем в парках. А зимой трудно, природа против нас. Но если честно, Я хотел бы иметь работу, быть частью общества. Ведь мы не все выбрали улицу по собственному желанию. Что-то ведь происходит и помимо нашей воли. У каждого из нас своя история. Каждый может рассказать вам о своей прежней жизни, о том, что с ним случилось. А сейчас все мы просто бездомные. Причины разные. Тут и правительство виновато, и город. Многие из нас потеряли работу, потому что разорились компании. Общество. Общество, повторил Джордж, виновато в том, что мы на улице. А есть что-то конкретное, что вы хотели бы делать? Я готов на любую работу. Но такую, конечно, которую я могу делать. В колледж я не ходил и даже 10 класса не закончил. А здесь мне читать некогда. Нужно заботиться о пропитании, о ночлеге. Если я буду читать книжки, мне некогда будет собирать банки и бутылки. Получается заколдованный круг. Как же выбраться из него, спросила я Джорджа. Ведь надо же что-то делать. Мы и делаем, сказал Джордж. Собираем банки, бутылки. Видите вот эти вот банки? 5 центов каждая, которые вы, между прочим, бросаете где попало. Достаем из мусорника ваши объедки. Эмоционально это бывает очень тяжело, унизительно. Мимо проходят люди, а ты роешься в мусорнике. А мы ведь не хуже вас. Идет, например, симпатичная женщина, смотрит на тебя не то с состраданием, не то с презрением. Мы ведь и одеты не так, как вы, по-другому. Но что делать, надо как-то зарабатывать на жизнь. И сколько же вы можете так заработать? По-разному. $5, 6, иногда больше. Для меня это хорошая работа. Дождь кончился, и все устремились по своим делам. На прощание дала ребятам $5, пожелала удачи и пошла дальше по Бродвею. На встречу мне шли нарядные, веселые люди. Из кафе и ресторанов доносилась музыка, смех. На углу Бродвея и 65-й улицы, напротив Линкольн-центра, стоял рояль, на котором играл слепой музыкант.
1: Недавно я шел по Бродвею в районе 40-х улиц и, переходя через дорогу, нечаянно толкнул, или вернее задел, чернокожего молодого человека. Я сказал «сори», «сожалею» и пошел было дальше, но он обогнал меня и преградил мне путь. Далее он произнес с выражением трагизма на лице «ты толкнул меня, you pushed me». Я ответил «да, я задел тебя, I touched you, но ведь я извинился». Ты сказал «сори», «сожалею», а должен сказать «excuse me», «извини меня». Я отступил на шаг, прижал руку к сердцу и сказал «excuse me». Парень еще больше рассердился. Ты смеешься надо мной, потому что я minority, национальное меньшинство. Я сам говорю minority. По тебе этого не скажешь. Ну, тем не менее. Нет, ты majority, большинство, и поэтому ты толкнул меня. Тогда я сказал «нет, это ты majority, потому что ты зануда, you are a pain». А зануды всегда в большинстве. Возмущению его не было предела. Ты не уважаешь меня, потому что ты тяжеловес, heavyweights. Я говорю, старый тяжеловес, а ты молодой легковес. И поэтому силы равны. Тут он подумал и говорит, слишком жаркий день для драки. Too hot for fighting. Я сказал, это верно. В такой день хорошо выпить пиво. Isn't it, не так ли? Можно, спрашиваю, угостить тебя? Черный парень снова обиделся. Я сам могу купить тебе пиво. Вот и отлично, говорю. Ты мне купишь пиво, а я тебе. Он помедлил и высокомерно заявил. Я пью единственный сорт пива. Выждал паузу и торжественно закончил. Budweiser. То есть назвал самую ходовую марку недорогого американского пива, которое продается на каждом углу. Я сказал, какое совпадение. Я тоже люблю Budweiser, как, впрочем, и все остальные сорта. Мы выпили холодного пива в чистой забегаловке на углу 43-й и Бродвея. Затем выкурили по сигарете. Наконец он хлопнул меня по плечу и сказал, «Ты мой брат, ты любишь Budweiser». «Ты тоже мой брат», — говорю, — «хоть и куришь слишком крепкие сигареты». Тем более, что все люди — братья. Эта несложная идея ему страшно понравилась, и он раза три повторил, что все люди — братья. Потом мы церемонно распрощались. На сегодняшний день с национальными проблемами было покончено.

0: Говорит Радио Свобода. Продолжаем передачу «Бродвей 1775». Ее ведут Сергей Довлатов и Марина Ефимова. У микрофона наш спортивный обозреватель Евгений Рубин.
1: Наш нью-йоркский баскетбольный клуб «Никс» остался без своего крайнего нападающего. Быстрого, в минуты вдохновения результативного и, что в американском баскетболе весьма ценится, эффектного форварда Джонни Ньюмана. В прошлом сезоне он выходил в стартовом составе «Никсов» около 60 раз, так что потеря ощутимая. У Ньюмана подошел к концу контракт с нью-йоркским клубом. И сторонам предстояло решить, заключать ли и на каких условиях новый договор. И тут Ньюман получил предложение из команды «Харнет» из города Шарлотт. Условия лучше не придумаешь. Срок 4 года, сумма 5 миллионов долларов. А в Нью-Йорке он зарабатывал 495 тысяч. Понятно, он согласился. Значит, выходит, ударили по рукам? Нет, не совсем. Владельцы «Никс» могли не допустить этой сделки. Для этого они должны были заявить: «Даем Джонни те же условия». Тогда Ньюману придется, хочет он того или нет, остаться в нашей команде. Таково правило. И оно же, это правило, давало «Никс» 14 суток на размышление. Ну, по их истечении наши сообщили Ньюману: «Ты свободен».
0: Женя, интересно, а почему владельцы «Никс» не захотели удержать Ньюмана? Насколько я знаю, Madison Square Garden, которому принадлежит «Никс», богатейшая корпорация. Или обеднели?
1: Нет, за Madison Square Garden вы можете не тревожиться. Там все в порядке. Вопрос же вы задали интересный. Дело в том, что правилами лиги установлено та предельная сумма, которую клубы имеют право истратить на зарплату игроков. Богатый клуб, бедный, есть лимит, потолок, выше которого он прыгнуть не имеет права. 11 миллионов 700 тысяч долларов. Сумма, не более которой он вправе ассигновать на зарплату. И ни гроша сверх того. Смысл этого закона советская спортивная публика...

0: Оговорились. 560 тысяч долларов в год для новичка.
1: Нет, Марина, не оговорился. Именно 560 тысяч. А чтобы вы не удивлялись, я вам сообщу, что средняя годовая зарплата баскетболиста в лиге на сегодняшний день 975 тысяч.
0: Знаете, Женя, при всем моем уважении к спорту, есть в этих суммах, выплачиваемых спортсменам, что-то противоестественное. Вы ведь не станете спорить, что существуют занятия и профессии более важные, общественно полезные, чем игра в мяч?
1: Нет, спорить не стану. Но вы исходите из неверной позиции. Лига – частная корпорация. Каждый клуб тоже. И никто не может им ни указать, ни помешать платить служащим столько, сколько они считают нужным. Это во-первых. А во-вторых, мы вот с вами вечно жалуемся. Налоги велики. А вы себе представляете размеры налогов, которые уплачивает со своих доходов лига или клубы, или со своих зарплат игроки. А эти деньги и являются составной частью федерального бюджета. Значит, в том числе и мы с вами с этого что-то имеем. И наши с вами дети на эти деньги учатся. Нам с вами пенсии за этот счет платить будут. Благодаря этим налогам, так сказать, моя полиция меня бережет. Так что, Марина, высокая зарплата спортсменов в наших с вами интересах.
0: Женя Рубин, если меня и не убедил окончательно, то, во всяком случае, многое для меня прояснил. И вот я думаю, Сережа, если уж у нас возникает столько вопросов об американской жизни, то сколько же их появляется у наших слушателей?
2: Да вот мы стали получать довольно много писем за последние 1.5-2 года. И письма из Советского Союза приходят. Хотелось бы ответить нашим радиослушателям прямо у микрофона. Например, Василий Жавтяк из города Львова нам пишет: «Мне очень нравится программа «Бродвей-1775». Ярко представляешь себе динамику жизни в Соединенных Штатах. Да и голоса ваши звучат как будто бодрее, в отличие от других радиостанций». Мне особенно приятно это слышать. Когда я начал участвовать в передаче «Бродвей-1775», редактор все говорил мне: «Голос у тебя какой-то нудный и мрачный. Бодрее немножко, бодрее. Ты же из Нью-Йорка вещаешь, а не из пустыни Гоби. Так что бодрее, динамичнее». Но я старался говорить бодрее и в результате, видимо, достиг каких-то успехов. Зато жена мне теперь часто говорит: «Что-то у тебя подозрительно бодрый голос».
0: Саша Калишевич из уральского города Ижевска прислал нам для коллекции 2 зеленых талона на водку, свой месячный рацион. Он очень возмущен тем, что в Советском Союзе в армию призывают в 18 лет, а выпивку продают только начиная с 21 года. Человек приходит из армии в 20 лет, а чтобы отпраздновать с друзьями возвращение, ему надо ждать, пока ему исполнится 21, пишет Саша. Обидно, конечно, но должна вам сказать, Саша, что и в Соединенных Штатах спиртное продают с 21 года, а в армию молодые люди идут, начиная с 18. Правда, разница заключается в том, что армия в Соединенных Штатах добровольная, люди идут туда, как будто устраиваются на работу, и их начальная зарплата, как вы сегодня уже слышали, $700 в месяц.
2: А вот письмо нашего радиослушателя из Новосибирской области. «Если у вас есть время, сообщите мне адреса издательств, которые могут выслать религиозную, философскую и антисоветскую литературу». Ну, что такое религиозная и философская литература, я более или менее себе представляю, а вот антисоветская литература, откровенно говоря, в жизни не встречал, хотя меня самого иногда называли антисоветчиком. Мне кажется, книги бывают правдивые и лживые, талантливые и бездарные, содержательные и пустые, а вот что значит советские или антисоветские книги, мне не ясно, но... Во всех случаях советские журналы и издательства публикуют сейчас все самое достойное, что было написано за последние 70 лет, в том числе и в эмиграции.
0: Ольга Родионовна Степанова из Киева впервые решилась написать письмо за границу. Дело в том, что в 1937 году вся ее семья была выслана в Сибирь именно за связь с заграничными родственниками. И теперь Ольга Родионовна хочет их разыскать. К сожалению, мы таких поручений выполнять никак не можем. Если бы мы этим занялись, нам просто некогда было бы работать. Сейчас в Советском Союзе есть организации, которые помогают найти заграничных родственников. Инюрколлегия, Красный Крест, Общество Родины и другие. Вообще же письмо Ольги Родионовны очень теплое и приветливое. Она назвала нас своими эфирными друзьями и в конце письма, чтобы сделать нам приятное, написала одну фразу на иностранном языке, правда, не английском, а немецком. «Gott mit uns» – «С нами Бог».
2: Многие наши радиослушатели просят выслать им карту Нью-Йорка или Соединенных Штатов. Эта просьба повторяется чуть ли не в каждом письме. Я не знал, что такую карту нельзя купить в Советском Союзе. И вот теперь от имени наших радиослушателей обращаюсь к многочисленным новым кооперативным издательствам в Москве, в Ленинграде, в Киеве, конкретно

0: Обращаюсь к моему другу, таллинскому издателю Игорю Сударкину с выгодным предложением. Вместо одного из плакатов с полуодетой девушкой отпечатайте карту Нью-Йорка тиражом в 100-200 тысяч экземпляров. Судя по письмам наших радиослушателей, у вас ее мигом раскупят.
1: Что касается просьб, то вот письмо другого нашего слушателя, Виктора Горелова из Уфы. «Иногда вашу передачу плохо слышно. Не можете ли вы как-нибудь с этим помочь?» — пишет он. Ну, не знаю. Постараемся говорить погромче. А еще громче, чем слова, говорит музыка. Так называется компактный диск, созданный американскими и советскими музыкантами, о котором мы уже сегодня говорили.

0: «Наши сердца бьются в одном ритме» поется в песне Эббота и Барыкина.
1: Действительно, мы уже говорили об этом уникальном совместном предприятии, может быть, самом удачном на сегодняшний день совместном американо-советском предприятии, по крайней мере, в области музыки. 2 года назад американские композиторы ездили в Советский Союз, и вот вчера в американских магазинах появился результат их совместного творчества. Компактный диск «Музыка говорит громче, чем слова». Большая часть доходов от этого диска будет использована для обмена студентами. Оставшиеся деньги будут распределены между советскими и американскими музыкантами. Послушайте еще одну песню из этого альбома «Холодное небо». Ее создали американцы Лопер, Превит и Скотт и советский композитор Игорь Николаев.
2: «Не уходи, побудь еще немножко».

Говорит радио «Свобода». Радиопередача «Бродвей 1775» закончена. Ее подготовили и вели Марина Ефимова и Сергей Довлатов. Режиссер Людмила Фиготина.

0: Передача «Бродвей 1775» впервые вышла в эфир 10 августа 1990 года. Выпуск оказался последним в жизни Сергея Довлатова. «Золотой запас свободы». И в завершении выпуска беседа отца Александра Шмемана из цикла «Что такое человек?». Эфир 6 февраля 1977 года.
1: Прослушайте сейчас очередную беседу профессора философии и священника отца Александра на тему «Что такое человек?». В сегодняшней беседе отец Александр начинает обсуждение вопроса о человеке в христианстве.
2: До сих пор в прошлых моих беседах я говорил о первой, самой ранней стадии в развитии понимания человеком самого себя, то есть себя как личности и своего отношения к миру и обществу. Я пытался показать, что с самого начала, а это значит, самых первых, дошедших до нас памятников человеческой культуры, человек сознавал себя неким уникумом в мире природы, одновременно и подчиненным ее законам, и призванным ею управлять. Одновременно и смертным, но и призванным к бессмертию. Одновременно и материальным, и духовным. И именно это самосознание выражал и воплощал человек в религии, в которую в той ранней, или, как говорят, первобытной стадии входила вся культура, то есть и литература, и искусство, и все основные формы общественной жизни. Наша казенная антирелигиозная пропаганда все еще пытается по старинке доказывать, что религия возникла из страха человека перед таинственными, непонятными силами природы, то есть из причин, так сказать, отрицательных. Но доказывать это можно только, скрывая от тех, кому это доказывают, всю современную науку о религии. Наука эта далеко ушла от примитивной, догматической антирелигиозности, давно отбросила как совершенно ненаучный догмат о происхождении религии и страха, невежества, порабощения или неразвитости разума. И уж если что-либо доказывает современная научная история религии, то это, напротив, как раз возникновение религии как преодоление страха, как первой целостной рефлексии человека на себя, на мир, на природу и на общество. В истории мира человек появляется как существо религиозное, а религия как опыт связанности в мире и в жизни, всего со всем, как интуиция смысла сверху донизу пронизывающего мироздание. Только интуицию эту человек выражает и воплощает не в идеях, а в образах, мифах и обрядах. И сегодня только очень отсталый, очень тупой человек в этих мифах и обрядах все еще видит какие-то детские сказки, детский лепет, который должен исчезнуть при появлении науки. Увы, именно такой отсталый и тупой продолжает быть казенная антирелигиозная пропаганда, полагающая, что она такими способами может разрушить и уничтожить религию. Та священность мира, священность жизни, которую с самого начала выражает религия, это на самом деле осознание человеком смысла, присущего миру и жизни. И об этом хорошо пишет один из самых крупных современных историков религии, Мирча Ильяри, в только что выпущенной им книге «История религиозных верований и идей». Ильяри пишет, я цитирую, «Осознание мира реальным и осмысленным связано с открытием священного. Через опыт священного человек осознал разницу между миром как смыслом и жизнью как бессмысленным хаосом появляющихся и исчезающих явлений. С самого начала жить по-человечески, жить как человек, равнозначно тому, чтобы быть религиозным. И человек, с самого начала является как существо религиозное. Конец цитаты. Но если религия – это таким образом осмысление мира и жизни, то религия – это тоже имеет свою историю, свое развитие. Антирелигиозная пропаганда и навязываемый ею так называемый научный атеизм развитие это в сущности отрицают и тем самым еще очевиднее обнаруживают свою глубочайшую ненаучность. Для антирелигиозной пропаганды религия – это какое-то неподвижное, застывшее чудовище, которое вылеплено из страха и невежества, и в котором нет никакого внутреннего движения. На деле же мало явлений на земле имеют более сложную и богатую историю, чем именно религия. И это так потому, что религия отражает и выражает самое глубокое в развитии самого человека, в истории его самосознания. Ибо если один полюс религии ее сущности – это опыт божественного, то есть некой высшей силы, действующей в мире, то другой необходимый полюс по необходимости состоит в самоопределении человека по отношению к этому божественному. Идея или опыт Бога, неотрываемый от идеи и опыта человека, это не значит, как утверждается тот же псевдонаучный атеизм, что человек, так сказать, создает Бога. В божественном и священном отражает самого себя. Это значит, что опыт или знание Бога углубляются и расширяются по мере углубления и расширения человеческого самосознания. Можно сказать так, тот же надмирный Бог, тоже священное, воспринимается по-разному первобытным человеком, живущим, скажем, только охотой, затем человеком, открывшим земледелие, и, наконец, человеком, открывшим высшие формы общественной и культурной жизни. И если интуиция и опыт Бога – это всегда интуиция смысла, связи, добра, зла, то в связи с расширением человеческого кругозора расширяется и религиозная интуиция человека. Само собой разумеется, что в этих беседах было бы невозможно даже поверхностно изложить историю этого расширения, то есть фактически всю историю религии. И изложить ее как историю не только отношений человека с Богом, но и отношений человека, так сказать, с самим собой. Для нас важно было установить несомненную религиозность человека, определить религию как необходимую структуру самосознания человека, как основную форму его самопонимания. Теперь же, минуя все промежуточные стадии, мы можем перейти к конечной точке религиозного развития человека, то есть к той религии, которая определила самопознание и самосознание современного человека. Это религия христианства. В христианстве весь предшествующий религиозный опыт нашел свое выражение уже не только в мифах и образах, но и в определенных идеях. И даже если современный человек отбрасывает христианскую веру или даже никогда не знал этой христианской веры, именно христианское понимание человека остается определяющим и универсальным. Таким образом, перед нами стоит теперь главный вопрос. Каково христианское понимание человека? И в каком смысле именно этим пониманием определяется так или иначе судьба современного человека? К этому вопросу мы и перейдем в следующей нашей беседе.
1: Вы слушали беседу профессора философии, священника отца Александра на тему «Что такое человек?».
0: Эфир 6 февраля 1977 года. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Над проектом работает редактор Иван Толстой. А сейчас у нас остается еще несколько минут, и мы хотим познакомить вас с некоторыми интересными подкастами русской службы.
3: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова. А я Наталья Джампаладова. И мы ведем подкаст «Человек имеет право».
4: Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу, неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, права собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
5: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
3: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
6: Патолог анатом уверял, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели и похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка, ваш дед жив. Она говорит, что ну, это как бы вы прикалываетесь, что ли? Он говорит, это вообще не смешно.
7: Сама процедура воскрешения, она не быстрая, сама по себе. Смерть человека и его воскрешение, ну, это такие, скажем так, экстраординарные события, которые при нормальной ситуации должны происходить один раз в жизни. А когда это происходит, ну, как минимум, не один раз, государство в лице компетентных органов, судов должны, ну, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опровергнут.
4: Пытаемся разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека, как в Советском Союзе появились диссиденты и кого ими называли, что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа «10 лет без права переписки».
8: Представьте себе, тайно в довольно короткие сроки арестовывают почти 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.
3: Мы рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения войны? Почему в 21 веке возможны захватнические войны? Как демократии превращаются в диктатуры? Как диктаторы готовят почву для репрессий? И зачем нужны революции?
9: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно, согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
4: Вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
10: Суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания, наоборот, подавляет источники обратной связи.
3: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
11: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Мы теряем родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являясь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их в паспорт вписать не могу. Мы не виноваты в том, что мы транссексуалки. Мы такими родились. И вы нас наказываете за что? А мы не выбирали родиться такими. И это нечестно. Это очень жестоко и негуманно нас преследовать.
4: Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так и что каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
3: Новые эпизоды подкаста «Человек имеет право» выходят каждую неделю. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода», в YouTube и Telegram-каналах «Радио Свобода», а также на привычных вам подкастовых платформах.
4: «Человек имеет право».
12: Решение принято. покинул пост губернатора Белгородской области.
13: Майский губернаторопад. Владимир Путин принял отставки глав Брянской и Белгородской областей. Жители Белгородской области жалеют об уходе Гладкова. Тот благодарит Путина.
12: Хотел сказать искренние слова благодарности нашему президенту, президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину.
14: Он забыл о том, что регионы для Москвы, а не Москва для регионов.
13: Владимир Путин ищет работу для участников войны с Украиной.
15: Я прошу правительство, профильные министерства, руководителей компаний самым активным образом содействовать приходу таких людей в отечественный ОПК, другие индустриальные отрасли.
13: Госдуму после грядущих выборов могут пополнить от 40 до примерно сотни военных, утверждают источники РБК.
16: Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. В публичную риторику Владимира Путина уверенно вернулась война против Украины. Сегодня он выступал на юбилейном съезде Союза машиностроителей. На всякий случай проговорил, что российское машиностроение в 26-м году – это не только ВПК. И, мол, как важно достичь суверенности в этом самом машиностроении. Но, помилуйте, вот официальная айдентика съезда с их сайта. 9 продуктов деятельности машиностроителей на вашем экране, 5 из них – военная техника. В целом, ничего удивительного на 5-й год полномасштабной войны. Приоритеты машиностроения весьма понятны. А еще в своем выступлении Путин предложил не думать о грустном. Там ключевая ставка, можно туда же в этот же грустный список добавить налоги, санкции. А еще он посоветовал обратить внимание на ценные кадры.
15: Помогут и наши ребята. Мы с полным основанием говорим, наши герои, прошедшие специальную военную операцию. Люди с огромным опытом, которые умеют быстро находить ответы на поставленные задачи. Хорошо ориентируются в тактике применения систем вооружения во фронтовых условиях. Знают, что нужно их боевым товарищам на линии боевого соприкосновения. Я прошу правительство, профильные министерства, руководителей компаний самым активным образом содействовать приходу таких людей в отечественный ОПК, другие индустриальные отрасли.
16: Так называемая новая элита не только планирует участие в грядущих парламентских выборах, к этому мы еще вернемся, но и периодически получает рабочие места в исполнительной власти. Путин принял отставки глав Белгородской и Брянской областей, так называемых приграничных регионов. Случай с Белгородской областью особый. Губернатор Гладков шел на прямой конфликт и с Москвой, и с военными. Он критиковал блокировки в сети, он не приветствовал